была дверь, и вот он ей эти коробки приносит с продуктами питания, с одеждой. Эта женщина ручки складывает и говорит: «О, Боже, как я благодарю тебя!» Этот секретарь опешил, сказал: «При чем здесь Бог? Разве вы не хотите узнать, кто сделал этот подарок?» На что женщина ответила: «Совершенно не хочу. Потому что я знаю, если Бог захочет, и Бог скажет, даже сатана будет выполнять его приказания». Друзья мои, сегодня тема...

в жизни нашей, или не обременительно. Что значит быть просто христианином? Просто христианство. Итак, первое, друзья мои, чтобы быть просто христианином, нужно быть, как эта женщина, быть благодарным. Давайте мы прочитаем, что написано в послании к Ефесянам, 5 главе, 18 стих. Смотрите, это просто христианство. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Я, знаете, всегда задаюсь вопросом. Для меня очень важно в вере не столько теория, сколько практика. Мне очень важно понимать, почему нужно благодарить, зачем нужно благодарить, что от этого зависит, что меняется в моей жизни, если я благодарю или, наоборот, не благодарю. Моя супруга ходила как-то, делала массаж к одному замечательному массажисту, Ладыгину Александру, и он, разговаривая с ней о Боге, сказал: «Я верю, что медицина от Бога». И я с ним полностью согласен. Я согласен, что медицина от Бога. Так вот, мне хотелось посмотреть с точки зрения практической жизни, чем важна благодарность в нашей жизни. Итак, если медицина от Бога, давайте посмотрим, что же говорит медицина о людях, в которых живет дух благодарности. То есть, когда человек благодарит, вот благодарен он за какие-то события. Смотрите, я вам перечислю те вещества, которые выделяются в крови человека или в организме человека. Первое. Серотонин. Серотонин очень важен нам, потому что он укрепляет волю, он мотивирует и поднимает настроение. То есть, если вы безинициативный человек, если вы не смотивированный человек, если у вас все время низкое, ну, подавленное настроение и нет воли, чтобы справиться с собой в 6 часов вечера или в 7 часов вечера, стоя перед холодильником, друзья мои, вам не хватает серотонина. А серотонин от благодарности, от чувства благодарности. То есть, когда вы благодарите, у вас повышается вот этот гормон серотонин. Какой еще гормон у нас вырабатывается? Норэпинефрин активизирует мышление, увеличивает способность концентрации внимания, помогает преодолевать стрессовое состояние. Ну, всем вам известно, что мы живем в этом мире скоростей, мир стресса, и чтобы бороться с этим стрессом, нам нужен этот гормон. А этот гормон активизируется и вырабатывается в огромном количестве от того, что человек просто благодарен. То есть, смотрите, это с точки зрения медицины очень важно быть благодарным человеком. Еще какой гормон вырабатывается? Дофамин. Усиливает чувство радости, удовольствия от жизни, необходим для преодоления вредных привычек. Дофамин. Если у вас все время грустное выражение лица, если у вас нет настроения, вам нужно задуматься, может быть, у вас проблемы с дофамином. Если хотите, чтобы он у вас повышался, что нужно делать? Нужно быть просто благодарным человеком. Также окситоцин усиливает ощущение доверия, любви, привязанности к окружающим, уменьшая чувство тревоги. И особенно этот гормон важен в семейной жизни, в семейных отношениях, в кругу друзей, в кругу близких, чтобы к этим людям относиться с доверием, доверять этим людям. И он вырабатывается от чувства благодарности. Еще мелатонин улучшает качество сна. То есть человек, который благодарный, ложится спать на кроватку свою, как говорит Давид: «Ложусь, голову кладу на подушку и тут же засыпаю». Мелатонин также очень важен, это как считается гормоном молодости, продление нашей молодости. Эндорфины повышают болевой порог и повышают эйфорию. То есть человек не просто ходит и улыбается, а у него внутреннее есть ощущение радости. Счастлив этот человек. Ну и некоторые другие. Итак, друзья мои, мы видим, что с медицинской точки зрения от благодарности есть огромная польза, огромная польза. Но как быть? Мне, допустим, задают вопрос: как быть, если мне не за что вообще благодарить? Моя жизнь полна трагедии и несчастья. У меня как-то проповедь была, я проповедовал на тему 22-го псалма, где говорил, что Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажах,
пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». И дальше есть прекрасный текст. «И если я пойду долиной смертной

тени, не убою зла. И вот этот человек говорит мне, там говорит Давид, и если я пойду, а моя вся жизнь это долина смертной тени, как же мне благодарить Бога, если я не нахожу благодарности? Друзья мои, мы должны знать, как мы реагируем на вот эти события негативные, которые происходят в нашей жизни. Первое. Если мы не благодарим, то значит мы стоим на пороге второго. То есть что мы будем делать? Мы будем испытывать чувство стыда, или у нас будет чувство вины, или чувство беспокойства. То есть всегда перед определенными, или во время определенных событий мы всегда стоим перед выбором. Нам или поблагодарить за эти обстоятельства или события. Если мы не будем благодарить, значит мы стоим на втором пути. Это чувство стыда, вины и беспокойства. Почему так происходит? Дело в том, что мы с вами, друзья мои, с детства получили воспитание какое-то от нашего социума, от людей, которые нас окружали. И если вас окружали люди с пессимистическими взглядами, с пессимистическим настроем, то, скорее всего, вы будете стоять вот именно на втором пути. То есть у вас будет или чувство вины, или чувство стыда, или чувство беспокойства. Почему? Потому что, находясь вот в этом состоянии эмоционального переживания какого-то, то, что вы будете чувствовать в себе, да, переживать чувства, это определенное действие. А действие – это лучше, чем бездействие. Поэтому человек делает выбор. Да, он будет лучше чувствовать, я там плохой, я не справился с этим заданием, я плохая мама, или там плохой родитель, я плохой отец, я плохой там труженик, и так далее, я плохой христианин. Вот какое поведение человек избирает. Как нужно благодарить, когда вам плохо? Приведу вам один пример. Или за что благодарить? Есть книга, называется «Мы ничему не учимся». Автора, к сожалению, я не помню, но она называется «Мы ничему не учимся». Автор описывает определенную ситуацию, которая произошла с ним в жизни. Он шел, к нему подбежал грабитель с ножом в руках и, пытаясь ограбить его, ударил его ножом в горло. И нож застрял у него в горле. Этот преступник убежал, грабитель, и он с этим ножом в горло попадает в больницу. И он говорит, я потерял сознание, потом пришел в себя и начал осознавать эту ситуацию, которая со мной произошла. И я, говорит, впервые в жизни я начал благодарить Бога. И я написал смс-ку, там, я благодарю Бога, кому-то знакомым своим отправил. И они ему пишут в ответ, ты в своем ли ты уме? За что ты благодаришь Бога? Тебя же чуть не убили, тебя ограбили, тебя оставили без ничего. И он говорит, как за что благодарить Бога? Я остался жив. Я смотрел фильм, который называется «Они сражались за Родину». И вот там диалог двух людей между собой. И один жалуется на то, что армия все время отступает, нас побеждают. А второй ему говорит, а ты радуйся. Он говорит, чему мне радоваться, мы отступаем. Он говорит, живой, вот и радуйся. Друзья мои, благодарность, умение благодарить, когда вам плохо, это умение вырабатывается. Оно нарабатывается с годами, с этим умением не рождаются. Если мы привыкли с вами реагировать на происходящее, ну, допустим, что-то ужасное происходит, и мы привыкли реагировать на это чувством там, вины, обиды, оскорблений или еще чего-то, это похоже, знаете, как я читал одну историю, в Африке слоны огромные, там, где добывают лес. Вот эти работники приходят, слона берут, огромный слон, он берет его такую маленькую веревочку тоненькую, за ногу привязывает и к забору. И слон стоит, не шевелится. И автор, который описывает эту историю, он говорит, этот же слон может спокойно порвать эту веревку, ему ничего не составит никакого труда даже цепь порвать, почему он не рвет эту нитку? И эти погонщики слонов говорят, а мы с детства привязываем их тоненькой веревочкой, и он когда маленький пробует порвать, и у него ничего не получается. И он и не пытается потом порвать эту веревку, она держит его на привязи, даже когда он вырос, когда он большой. Так и здесь, друзья мои, если вы привыкли реагировать негативно, и вам не за что благодарить, вы не научены благодарить, разорвите эту маленькую веревочку и начните благодарить. Делайте это. Ищите положительные уроки. Попытаюсь сейчас вам привести пример. Какие?

Я летом езжу отдыхать в районе Геленджика, Черное море. Там у меня родственники живут, моя мама там живет. У меня есть возможность поехать туда отдохнуть. Слава, хвала Всевышнему, слава Богу. И у меня есть любимое занятие. Я люблю подводную рыбалку, охоту на рыбу я люблю. И вот я собираюсь летом, моя семья собирается на пляж. Я жене говорю, я иду сегодня на рыбалку, я иду на охоту, я буду охотиться на рыбу. Я вот беру себе костюм, одеваю, беру костюм, ласты, маску, подводное ружье и иду. И с самого утра до позднего вечера возвращаюсь назад. Жена спрашивает, и где же рыба? Я говорю, ни одной не поймал рыбки. Она говорит, какая же это рыбалка? Я говорю, здравствуйте, если бы я тебе сказал, я иду на рыбную ловлю, это одно, а рыбалка это совершенно другое. То есть важно понимать, что когда вы идете на рыбалку, вы получаете наслаждение от того, что вы делаете, от того, что вы погружаетесь под воду, от того, что вы видите вот этот подводный мир, вы видите рыб, которые вас окружают. Не обязательно вы попали с этого ружья в эту рыбу, но главное, что вы охотились, главное, что вы там находились. Так и здесь, друзья мои, не обязательно, что с вами что-то произошло хорошее, не обязательно, что на вас счастье с неба упало. Важно пытаться увидеть что-то хорошее. И вот этот процесс, когда вы пытаетесь что-то увидеть хорошее, именно он приносит положительные результаты. То есть, когда вы что-то ищете, вы обязательно найдете. То есть, если вы ищете положительный урок, то вы найдете положительный. Если вы не ищете положительного урока, то вы, конечно, найдете отрицательный урок. И что происходит, когда вы в этом процессе, в процессе поиска положительных вещей каких-то, то есть вы положительные вещи ищете, то у вас, если к медицине вернуться, вырабатываются нейронные связи, нейронные дорожки. И эти нейронные связи и дорожки, они уже будут как реакция, знаете. То есть событие произошло, вы вместо того, чтобы негативно реагировать, будете искать какой-то позитив. К чему это может привести? Как это может сработать в вашей жизни? То есть нам важен сам процесс поиска. Пусть он безрезультатен, но он весьма полезен. Что я советую сделать? У меня есть такая, знаете, книжечка, ну, дневник, я его называю, дневник благодарности. И вот день проходит, я пытаюсь вспомнить, что в моем дне было хорошего, то есть увидеть, что было замечательного, что было позитивного. Даже в негативном, что было позитивного. У меня тут один случай произошел. Ну, я так... Так получилось. То есть я не хотел, так получилось. Пришлось мне нарушить правила дорожного движения. Из-за того, что там пробка была, надо было как-то объехать. И начал объезжать, и стоят ГИБДД на посту. И как он умудрился? Он меня раз заметил. Я остановился, он мне выписал штраф. И я говорю, слава Богу. Жена говорит, что ты, слава Богу, говоришь, денег-то нету. Я говорю, слава Богу, что не забрали права, не лишили прав, слава Богу, что отделался штрафом. Знаете, как эти говорят евреи? Если потерял деньги, скажи спасибо Богу, что взял деньгами. Поэтому, друзья мои, заведите дневничок и все в дневничок записывайте. Следующее, что важно, друзья мои, христианство, оно простое. Вот оно, первое, что, с чего начинается, с благодарности. Второе, что нужно и важно сделать в своей жизни. Дело в том, что часто, приходя к Господу, становясь христианами, мы на самом деле не преображены Богом до конца. Мы не столько стали христианами, сколько пытаемся поведением своим показать, что мы христиане. Ну, к примеру, приведу вам такой пример. Вот скажите, если мы читаем книгу «Бытие», там написано, сказал Бог, там будет день, будет ночь, там землю от воды отделил, потом он сделал растения, пищу всякую. То есть Бог это сотворил? Да, то есть вся пища Богом сотворена. Прекрасно, замечательно, Бог все сотворил. А скажите, вот вся сотворенная Богом пища, которая хорошая, которая полезная, вся вам нравится, вся вам идет? Нет, не вся. Кому-то одно идет, другому другое. Кто-то может апельсинчики кушать, а у кого-то на апельсины какая-то определенная реакция. Кому-то этот вкус нравится, кому-то другой вкус нравится. Так и в жизни, друзья мои, не все нам должно всем одинаково нравиться. И когда вам что-то не нравится, нужно научиться это видеть, нужно научиться это понимать.

понимать. И нужно научиться правильно на это реагировать. В Библии 18 раз употребляется слово «лицемер». В Евангелии от Матфея, ну, лицемер – это человек, который играет, но не является таковым. Евангелие от Матфея, 15 глава, 7 по 8 стих. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими, чтут меня языком, сердце же их далеко стоит от меня». Как это сделать? Как научиться не устами чтить, а именно сердцем? Как быть настоящим христианином? Дело в том, что необходимо увидеть, что мешает тебе быть человеком любящим, добрым, заботливым. Что внутри тебя происходит не так? Я это называю так, назови свою боль по имени. У человека могут быть разные боли. Может быть грусть, может быть страх, может быть тревога, может быть обида, может быть злость у человека. То есть он внутри, и он это подавляет сам себе. Он пытается это скрыть, ну, играет вот такую роль христианства. Знаете, врачи говорят так, что ну, на сегодняшний день примерно 80-90% всех болезней, именно онкологических и таких серьезных заболеваний, оно связано с эмоциональными переживаниями. То есть оно связано больше с подавлением эмоций, которые человек переживает внутри и которые не знает, куда их деть. Так вот, в Библии написано так. Я вам всего об одной скажу. Допустим, злость у меня. Я вам скажу о том, что я переживал и как я с этим боролся, да, то есть как я с этим справился. Я считаю так, как я стал настоящим христианином в этом вопросе. Злость. В Библии написано, Ефесянам 4 глава, стих 26-27. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». 32-31 стихи. «Всякое раздражение, ярости, гнев и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». А одно дело это написано, а другое дело, как с этим побороться, потому что в моей жизни было такое событие, когда человек против меня совершил такой поступок, я не мог его простить, я был злой на него. И злой был на то окружение, которое было с ним связано. Мне хотелось... Я не просто там я был злой. Я думал так, если этот человек попадется мне на пути, я обязательно даже ему могу физический вред принести. И вот я сильно переживал. Помните, до этого я говорил проповедь о том, что верующему человеку нужно молиться, нужно обращаться к Богу. И я начал думать, что является причиной моего беспокойства. Почему я не могу этого человека простить? Я начал задавать ему Богу вопросы. Я говорю, как я могу быть благодарным тебе, когда вот это произошло в моей жизни? И что произошло? Я увидел сон. Две ночи подряд я увидел сон интересный. Бог во сне, как бы во времени, возвращает меня к этому событию, которое произошло в моей жизни. И у меня появляется возможность поступить по-другому, чтобы изменилось все, чтобы пошло все по-другому. Две ночи подряд мне снился этот сон, и вы знаете, и два раза в этом сне я не знал, что мне предпринять. Потому что всякий раз, когда я думал, если я сделаю так, во сне прям мне казалось, а чем это все закончится, то есть к чему это все придет. И в самом сне я понял, что, слушайте, сегодняшний вариант, то, что сегодня происходит, это самое лучшее в моей жизни, что может быть. Да, я приобрел огромный опыт, как в Библии написано, «Не надейся на человека и на плоть человеческую, кто делает человека своей опорой, тот проклят». И я понял, что только Богу можно доверять, только на Бога можно надеяться. Это не говорит, что людям нельзя доверять, это не говорит, что с людьми нельзя хорошие, правильные выстраивать отношения. Можно! Но это, знаете, как о продуктах я вам сказал, что есть продукты, которые вам... они все хорошие, их Бог все сотворил. Но есть продукты, которые вам подходят, так же, как и люди. Есть люди, с которыми вы можете хорошо строить отношения, а есть те, с которыми не можете. В Библии написано так, что если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Но речь не идет о том, что я должен со всеми дружить, и все мне люди должны нравиться. Так вот, и это я понял. Если вы будете молиться, и Бог вам это тоже откроет. Следующее, что нужно в настоящем христианстве. Фридман Ховард сказал, книга называется «Проект долголетия». Кстати, замечательная книга. Вообще советую вам прочитать. Мы сейчас

счастливы настолько, насколько способны осчастливить других. Мы счастливы настолько, насколько способны осчастливить других. И я понимаю, что когда мы людям делаем добро, когда мы делаем людям благо, когда мы заботимся о людях, то мы становимся счастливы. В Исаии в 58 главе написано: «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, с китающихся бедных, введи в дом твой, когда увидишь голого, одень его, и от единокровного твоего не отворачивайся». Вот, друзья мои, то есть, если вы хотите быть просто христианином, не нужно думать о глобальных каких-то вещах. Увидел человека нуждающегося, дай ему там на продукты питания, которые ему нужны. На водку не давай, на сигареты не давай. Спроси, в чем ты нуждаешься. Если человек нуждается в продуктах, купите ему. Если нуждается в одежде, помогите ему одеться. То есть делайте добро. И последнее, что я вам хочу сказать, чтобы быть просто христианством, и я считаю, что это тоже упускается, это все элементарные вещи. Смотрите, в Библии встречается в Новом Завете 5 раз называется святое целование. Я считаю, что мы это упускаем в нашей жизни. Римлянам, 16 глава, 16 стих. «Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствуют вас в Церкви Христовой». 1 Коринфянам. «Приветствуют вас братья, приветствуют друг друга святым целованием». И так далее. О святом целовании идет речь. Если перевести сегодня это на современные слова, то можно так сказать, когда вы встречаетесь вместе, приветствуйте друг друга святым обнятием, объятием. То есть приветствуйте, обнимая друг друга. Сегодня мы так приветствуем. Ручку пожали. Здрасте, здрасте, там где-то там издалека. Вы знаете, что вот если вы понаблюдаете за такими братки, так называемые, да, там раньше были, вот они встречаются, они там братан, они обнимаются, они братаются, да, то есть такое отношение. Так вот, я считаю, просто христианство, оно должно выражаться не в том, что мы какие-то там глубокие истины затрагиваем, в элементарных вещах. Делайте добро, благодарите за все Бога, ищите за что поблагодарить. И просто элементарные вещи – обнимайте друг друга при встрече, то есть проявляйте эту любовь. Оказывается, если с точки зрения медицины посмотреть на это, интересная вещь происходит. Что медики говорят? Они говорят, что если человек не прикасается к другому человеку долго, то активируются те участки мозга, которые активны при физической боли. То есть активируются участки мозга, вы боли физической не чувствуете, но мозг ваш реагирует, как будто вы чувствуете боль. А если в Библии написано 5 раз, 5 раз Слово Божие говорит о том, что когда вы встречаетесь, приветствуйте друг друга святым объятием. Ну там, я не знаю, там девушки могут, конечно, поцеловаться. Парням не советую целоваться. Но обниматься надо, обязательно обниматься надо. То есть вот эти прикосновения, они как раз и говорят о том, что мы одна семья, единая семья. Вот, друзья, на самом деле христианство очень простое, очень простое. Его мы усложняем, его люди усложняют. Но в Слове Божьем оно изложено очень просто, и если мы будем соблюдать эти простые принципы, я вас уверяю, вы будете счастливы, у вас будет хорошо работать гормональная система, вы будете всегда с улыбкой на лице, жизнерадостны, вы будете всегда за все благодарить Бога, и Бог будет всегда на вашей стороне. Пусть Господь вас обильно благословит.

0: И делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных.
1: Мир, спокойствие, отсутствие вражды и войны, безопасность и благополучие. Согласно Библии, на сотворенной Богом земле царил совершенный мир до тех пор, пока грех не принес с собой разделение и вражду. В истории патриархов и израильского народа короткие периоды мира и благополучия воспринимались как Божье благословение, а бесконечные войны – как проклятие. Пророк Исаия описывает идиллическую картину вечного мира,

0: который наступит с приходом князя мира, Мессии. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. В Новом Завете Иоанн Креститель направляет людей на путь мира. И Иисус Христос в Нагорной проповеди благословляет миротворцев. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Он обещает своим последователям удивительный внутренний покой, достигаемый через единство с Богом. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Апостол Павел пишет о том, что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Примирение человека с Богом посредством жертвы Христа и влияние Святого Духа делают возможной жизнь последователей Христа в гармонии и согласии друг с другом.
1: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны».

Белгородской области вокруг большого пастбища был установлен электрический пастух в 12 вольт. 11-летний мальчик не знал, что этот забор лучше не трогать. Но стоило к нему только прикоснуться, и он понял, что этот забор особенный. И он понимал, что эту энергию не он генерирует. Но когда удар коснулся ребенка, он ощутил, что этот забор лучше не трогать. Конечно, все обошлось без трагедии, но урок получен на всю жизнь. Сегодня мы продолжаем нашу серию «Притчи Христа». Это цикл бесед о притчах Иисуса. И сегодня мы вместе рассмотрим две молитвы, или, пожалуй, точнее, два молящихся персонажа. Библия содержит множество замечательных молитв, в которых Бог открывает себя как заботливый, любящий, и Он слышит нас, когда мы взываем к Нему, и помогает нам тысячами способов. В дни царя Ахава и пророка Илии в течение 3,5 лет не было дождя. Но однажды на горе Кармил произошло потрясающее событие. Сотни пророков Ваала вступили в противоборство с единственным Божьим пророком Ильей. Бог низвел огонь с неба, явив себя истинным Богом. Но дождя все еще не было, пока Илья не помолился 7 раз подряд. И только тогда он вымолил сильнейший ливень, и Слово Божие исполнилось. Следующая история – это Даниил. Он тоже молился, и Бог открыл сон Навуходоносор, который раскрывает историю человечества в 2500 лет. Иисус молился и удивительным образом исцелял людей, воскрешал мертвых. Также Корнилий молился в свое время, и Бог через свое

своего вестника открыл ему тоже весть о будущем. Интересно, что таких примеров в Священном Писании очень много. Я в своей жизни видел, как молится удивительный человек, Анатолий Ахиллесович. Это мой друг. И несколько лет подряд я был свидетелем того, как он приходил утром в 6 утра издалека. Он пробирался сквозь частный сектор для того, чтобы попасть на богослужение и помолиться Господу. Вместе с ним молились мои друзья, и я молился. И вот все эти молитвы, молитвы веры, сегодня мы рассмотрим еще одну потрясающую историю о том, как молились два разных человека. Один из них – религиозный лидер, человек, которому другие склонны были доверять, восхищаться. А другой – изгой нашего общества, предатель, к которому относились с огромным презрением. Вот содержание молитв этих двух людей, именно оно дает нам возможность заглянуть в сердце каждого из них, а возможно и в свое. Давайте откроем Евангелие от Луки, 18 глава, и начнем с 9 текста. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, притчу, что они были праведны и унижали других». Иисус раскрывает историю о двух людях, которые пошли в храм помолиться. Один из них – фарисей, а другой – мытарь. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». А мытарь, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И вот Иисус дает оценку этим двум молитвам. «Сказываю же вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Это интересная притча, не правда ли? Можно ли себе представить, чтобы кто-то молился сегодня такой молитвой? Ну, а такую историю рассказал нам Иисус. И опасность вот такой самоправедности очевидна. Этот человек не только имел преувеличенное мнение о себе, искаженное, испорченное представление о том, кто он на самом деле, он еще и презирал того, кто рядом. Фарисей в притче Иисуса приходит в храм помолиться не потому, что видит себя грешником, нуждающимся в прощении. Он доволен своим духовным состоянием и, основываясь на собственной праведности, он показывает, как он ее понимает, и считает, что он заслуживает доверия небес. Для него поклонение – это акт самодовольства. И он считает, что именно это должно заставить Бога обратить внимание на его праведную и честную жизнь. Этот человек высокого мнения о собственном характере, о своих добрых делах, не дает себе отчет, что на самом деле происходит в его жизни. Он приходит в храм помолиться из корыстных соображений, а не из смирения, раскаяния или нужды в божественной помощи. Этот человек не ищет сохранения веры своей в таком глубоком и смиренном состоянии. Интересно, есть ли сегодня такие люди, которые приходят только для того, чтобы показать себя верующим, для показухи? Сегодня человек приходит, чтобы показать себя праведным, и ищет, чтобы кто-то заметил эту праведность. Таким был фарисей. Они и не думают пропустить какое-то церковное богослужение, а дают в свое время 10-ю часть. И на самом деле это хорошее дело. Но самое ужасное, что сердце этого человека не принадлежит Богу. К сожалению, для них это не самый важный шаг в жизни. Фарисей

и попал в ловушку, которой не стоило бы попадать. И это очень серьезно, потому что он считал себя хорошим. Безусловно, многие добрые дела, которые совершал этот фарисей, действительно заслуживают похвалы. Но, к сожалению, именно эта доброта, которую он восхвалял в себе, привела его к мысли, что он достаточно хорош. Жаль, что фарисей сравнивал себя с другими людьми, а не с Словом Божьим. Мерилом праведности, мой друг, для тебя и для меня является Иисус. Вспомни слова, записанные Римлянам, 3 глава, 10 стих. Нет праведного ни одного. А в 13 стихе сказано, нет делающего добро, нет ни одного. Исаия расширяет эту картину и показывает огромный масштаб. Наша праведность, вся наша праведность, как запачканная одежда. Исаия 64 глава, 6 текст. Ты можешь быть представителем совета директоров, ты можешь быть профессором, учителем, проповедником, ценителем литературы или даже просто руководителем хора. И при этом оставаться настоящим, безнадежным грешником. Насколько праведным ты можешь сегодня считать себя, мой дорогой друг? Самоправедность – это очень коварная ловушка, и в нее легко угодить. Ты ходишь в церковь, ты молишься, ведешь нравственный образ жизни и отдаешь десятую часть, приносишь дары, и все это делаешь, еще многие вещи, и ты достаточно честно поступаешь. Но хотя, если быть честным по-настоящему, Римлянам, 3 глава, 23 стих, сказано, все согрешили и лишены славы Божьей. И тогда только ты понимаешь, как ты несовершенен. Кого-то сажают за скандальные преступления, и ты можешь подумать, о, как все мерзко. Кого-то из религиозных лидеров ловят на каком-то аморальном поведении, и ты можешь сказать, или я могу сказать, как он мог так поступить? Ох, лицемер! Но лицемер внутри тебя, внутри меня. Если я осуждаю человека за какие-то большие грехи и думаю, что сам не буду осужден за мелкие, самообман, гордость, интриги, которые могут развиваться в каждом из нас, и это вовсе не маленькие грехи. Ложь это нарушение заповеди, конкретной заповеди. Гордость Библия называет мерзостью, а интрига – это явное следствие колдовства и манипуляций. Есть люди, которые фактически не совершают прелюбодеяния, но у этих людей может быть развратным ум. Как насчет этого? Вот каким был фарисей. Он словно молится «Посмотри на меня, Господи, я не такой негодяй, как эти неудачники». Он говорит, что лучше стоящего рядом мытаря, а на самом деле фарисей даже и не осознавал, насколько опасно его положение именно сейчас. Он поздравлял себя, что, по крайней мере, он не такой, как другие, и Бог ему должен быть благодарен за то, что он вносит средства, за то, что он участвует в таких великих делах, воздержан. На самом деле, плата за любой грех – смерть. Да, для того, чтобы изгнать Адама и Еву, было достаточно одного малого непослушания. Иаков в своем послании, 2 главе, 10 стихе, пишет следующее. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Дело не в том, что грех одного человека не так плох, как другого. Дело в том, что грех есть грех. И Бог не оставляет без наказания человека грешного. Согласно пророку Исаии, сравнивая себя с другими, мы становимся безусловно лучше. Есть только грех.

0: один спасительный путь – это соединиться со Христом. И насколько это возможно, необходимо быть ближе к Иисусу. Ранее я уже говорил о моем друге Анатолии. Анатолий Ахиллесович вместе с моими друзьями, с Александром, Марией, Юрием и многие другие замечательные люди, когда молились, это были такие молитвы веры, это были такие взывания к Богу о том, чтобы Он спас, защитил. И мы видели столько необыкновенных ответов на эти прекрасные молитвы. Они молились, как настоящие грешники, нуждающиеся в Боге, в Его спасении. Важно понимать, как бы ты ни молился, Бог не всегда дает, чего ты хочешь. Никакая вера не заставит Бога сделать то, чего Он не хочет. Или что, в конечном счете, не приведет человека к чему-то плохому. Бог сам решает, как ему ответить. И во многих случаях нам следует просто довериться Богу, если нет ответа. Когда ответ получен, мы радуемся. Нужно помнить, что Бог есть Бог. Не только потому, что Он чудесным образом ответил на молитву. Не только потому, что Он творит великие дела. Но Бог является Богом только потому, что Он такой. И будут времена, когда ты будешь молиться и останешься разочарован. Когда ты будешь взывать Богу и не получишь ответа. Что тогда? Будешь ли ты доверять Ему? Сохранишь ли веру в этого настоящего Бога, который не ответил на конкретную вот эту молитву твою? Невероятно. Вне зависимости от того, что Бог делает, все равно мы можем Ему доверять. И я прошу тебя, мой дорогой друг, сохрани Ему свою верность и любовь. Ты Его родное дитя, Его наследник. И ты можешь Ему доверять во всем. Я приглашаю тебя в молитве. Помолимся. Наш любящий Всевышний Бог, Создатель и Творец, мы, доверяя Тебе, знаем, что даже если мы не получаем ответ на наши молитвы, мы можем Тебе доверять сильнее и сильнее. Господи, помоги нам не осуждать фарисея, который не понимал своего состояния. Прости его, Господи, и прости наши лицемерие, когда мы становимся такими же, когда мы осуждаем того, кто рядом, кто слабее нас. Дай нам, Боже, моральных сил и дай нам признательности к Тебе, чтобы просить у Тебя прощения по-настоящему, чтобы служить этому обществу измененными, добрыми, благородными. Верим, что Ты слышишь нашу молитву и не оставишь нас, Господи, во тьме, а дашь нам ясный свет для спасения. Аминь. Дорогой друг, в продолжении наших тем притч Христа, мы ждем тебя на следующей встрече. До скорой встречи!
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом, но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. курсы по изучению

0: изданию Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

сегодняшнее размышление я хотел бы начать с послания апостола Павла Фессалонику, 4 глава, 1 послание, с текста из этого обращения. Апостол Павел пишет: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут». Священное Писание говорит о том, что когда придет Господь, мертвые во Христе воскреснут. В книге Откровения, в 20 главе, в 5 тексте написаны следующие слова: «Прочие из умерших не ожили, или не воскресли, или не воскреснут, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение. И первое, и второе тексты обращают наш взор к первому воскресению, к славному пришествию Господа нашего Иисуса Христа. Не часто эти тексты соединяются. О чем они говорят? Они говорят о том, что второе пришествие Христа является кульминационным событием на этой земле, но это не последнее событие, которое будет происходить на этой земле. Сегодня мы будем говорить о плане спасения. Мы продолжаем говорить о плане спасения, потому что эта тема неисчерпаемая. И сегодня мы предлагаем вам посмотреть на этот вопрос широко. Мы отойдем немножко в сторону или как бы немножко вглубь и увидим всю картину. Для того, чтобы все библейские тексты, все, что написано в Священном Писании, могло для нас быть понятным, логичным, нам нужно смотреть на все события от книги Бытия до книги Откровения. И тогда мы уразумеем истину, и Слово Божие не будет повреждено. Итак, спасены ли вы? Да. Поверив во Христа, принимая Господа своим Спасителем, я спасен. Спасаетесь ли вы? Да. Потому что, приняв Господа своим Спасителем, я дал Ему право на самого себя, и Духом Святым Он просвещает очи ума моего,

и восстанавливает во мне образ Божий. В этом есть его замысел. И целями Бога являются... У Бога много целей. Он максималист. Бог желает восстановить образ Божий. Бог жил в человеке в полноте, дух, душу и тело. Бог желает уничтожить грех, чтобы его не было вообще. И Бог желает, чтобы его характер был оправдан, восстановлен в истинном свете. Все его поняли, уразумели, каков он есть на самом деле.

Писанием именно вот в этом аспекте богословия. Вы знаете, каждые люди в своем приближении достигали какого-то максимума. Мартин Лютер, человек, который восстановил эту истину замечательно об оправдании по вере и провозгласил «праведный верою жив будет», и прибил эти 88 и много тезисов в своем храме в Виттенберге, в Германии. Вот он не мог понять, какова роль дел, и считал послание Иакова соломенным, потому что там Иаков призывает посмотреть на дела. «Покажи мне веру без дел своих, а я покажу тебе веру из дел моих». Верою человек спасается. Делами человек не спасается, но дела подтверждают или выражают его веру. И поэтому сегодня мы должны понимать Священное Писание в полноте. В Евангелии от Луки в 14 главе записано три притчи. Притча о драхме потерянной, притча о потерянной овечке и притча о блудном сыне. Все эти три притчи открывают характер Бога, Его любовь ко всем людям. Драхма, она даже не знает, что она потерялась, что закатилась. И Бог ищет такого человека, который даже не знает о том, что он потерялся. Овечка знает, что она потерялась, но не знает, как найти путь домой. И Бог ищет такого человека. Блудный сын знает, что потерялся, знает путь домой, и Бог ищет этого человека. Мы видим, как Господь любит всех. Знаете, в притче о блудном сыне, мы часто ее называем, христиане, притча о блудном сыне. Я думаю, что это не совсем даже верное, может быть, определение, потому что это притча о безгранично любящем отце. Мы видели много картин, или можем видеть картины возвращения блудного сына. Когда сын стоит на коленях, отец возложил на него руки, а сын в отрепьях, отец возложил руки, они оба плачут. Но Священное Писание говорит по-другому. Отец, побежав, пал. Отец, побежав, пал. Какие штрихи, которые показывают и открывают характер Божий в истинном свете. Но в этой притче есть еще один сын, старший сын, который, видя все это, отцу задает вопрос. «Отец, я не понимаю, почему ты к этому сыну так, а мне ты ничего?» И отец очень удивлен. Он говорит, «Сын мой, а разве ты не знаешь, что все мое твое?» Задумываемся ли мы сегодня, христиане, не блудные дети, а дети, которые пришли, которые вернулись к Господу, задумываемся ли мы, что на этой земле у Бога нету ничего, нет своих, ни одной квартиры, потому что во всех его квартирах живем мы, нет ни одной машины, потому что на всех его машинах ездим мы. Осознаем ли мы сегодня ту ответственность, которую Бог ожидает, чтобы мы исполняли, как Его дети, как Его руки и ноги, восполняя нужды этого общества? Поэтому сегодня, когда мы говорим об освящении, воля Божия есть освящение ваше, мы не можем пройти стороной вопрос практического благочестия. Не теоретического благочестия, а практического благочестия. А как живу я? А как Слово Божие, меняя меня изнутри, переливается в мир? А переливается ли из меня Слово Божие? А наполняюсь ли я Словом так, чтобы оно начало переливаться в мир? Вы знаете, в книге пророка Исаии, в 58 главе, записана история, когда Бог, отвечая на просьбы и мольбы людей, говорит, «Вы вот взываете, ходите, молитесь, поститесь, а кому нужен ваш пост? А тот ли это пост, который избрал я? А хотите знать, какой пост я принимаю?» И он начинает перечислять. «Раздели с голодными хлеб, скитающихся бедных введи в дом, увидишь нагого, одень». Такие вещи, которые понятны каждому ребенку. И Бог говорит, вот пост, который я избрал. И тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. И я сегодня хотел бы спросить себя, и хотел бы спросить каждого из вас. Скажите, пожалуйста, когда в последний раз вы подвозили человека? Ну, попутно. Скажите, пожалуйста, а когда в вашем доме
был человек, нуждающийся.

Молящийся. Когда вы не входили, а впускали в свой дом. Сегодня же это опасно. Ну, а тогда это не было опасно, когда говорил эти слова Исаия. Во все времена христианства это было не опасно. Вы знаете, многие знают фильм знаменитый по Виктору Гюго «Отверженные». И вот тот аббат, который впустил каторжника, в результате потерпел от него, потому что этот каторжник мало того, что украл у него серебряные сосуды и вилки там, и ложки, он еще и сотрясением мозга сделал этому аббату. И вот я думаю, если бы была вторая серия этого фильма и постучался снова каторжник, впустил бы аббат второй раз этого человека? Или бы он сказал, я уже впускал? Как сегодня я поступаю с теми, кто является моим ближним? И однажды Иисус, говоря эти простые слова очень отчетливо, от них нельзя было скрыться, люди, пытаясь оправдаться, они задали вопрос Иисусу, Иисус, а кто мой ближний? Иисус говорит, нуждающийся является твоим ближним. Лет 10, наверное, я уже подвожу людей. Ну, вот такое у меня как бы есть побуждение. Едет машина, я еду на машине, кто-то идет. Вы знаете, сколько сотен судеб прошли вот, за это время в моей машине. Сколько раз люди плакали, сколько раз люди благодарили. Неделю, наверное, назад я ехал из города, возвращался домой. Я живу в деревне. Был вечер, был дождь, было холодно. Вот и шел человек. Я посадил его. И когда мы проехали некоторое время, он ехал, ему надо было еще 200 километров пройти. Я понимал, что впереди его ждет ночь. И в моем как бы разуме, в моем сердце появилось желание предложить его, ему завернуть и довести его до дома, до своего, переночевать с ним, а дальше как-то Бог что-то усмотрит. Вот. И я предложил ему это, и он согласился. На следующий день мой друг, оказывается, ехал в ту сторону, я посадил его к своему другу, этот человек доехал. Как все просто. Это не стоило мне ничего, ни времени, ни денег, ничего, ни бензина. Просто помочь человеку, разделить с ним ложе. Однажды я ехал в другом месте, и я смеркалась, и я увидел двух мужчин, которые идут, и один из них шатается, голова перевязана. Вот. И знаете, как у водителей бывает этих несколько секунд принятия решения, остановиться, не остановиться. И я не остановился, я проехал дальше, через несколько километров была заправка, я остановился на заправке. И женщина, которая ехала со мной, спросила меня, а почему ты не остановился, ты же всегда останавливаешься. А у меня не было ответа на этот вопрос. Ну, не остановился и не остановился, ночь, мужики какие-то идут. Вот. Но пока я заправлялся, я дал возможность Духу Святому как-то прикоснуться к моему сердцу. И когда мы выехали, я развернулся и поехал обратно. Знаете, какая история была? Когда мы остановились около этих людей, оказывается, идут отец с сыном. Они живут в деревне. Сын получил черепно-мозговую травму, и на скорой его отвезли в район. Оказали первую медицинскую помощь, но обратно никто не повез, и им пришлось идти обратно пешком. И вот они идут уже 15 километров. Сыну уже плохо, у него кружится голова, и никто не останавливается. Вот оно, практическое благочестие. А сколько раз мы проезжаем мимо? А тяжело ли зимой во время мороза остановиться на остановке, открыть дверь и сказать, садитесь, я подвезу по пути? Вот оно, практическое благочестие, которого так не хватает сегодняшнему христианству. Поэтому сегодня запах, который имеет этот мир, очень часто проникает и становится запахом церкви, которые живут, будучи спасенными, получая благословение, так и не переливая Господа из своих сосудов. Мне очень хочется, чтобы мы об этом думали. Многие люди говорят, ты что, очень опасно сажать людей. Почему? Потому что коронавирус сейчас. Я уверен, что когда он закончится и упадет вот эта опасность, да, заражение, эти люди так и не будут подсаживать людей в машину. Это один из моментов, а сколько их, а сколько тысяч людей, миллионов людей сегодня находятся в подобном состоянии. Поэтому христиане – это не те, которые понимают Слово Божие, это те, которые живут по Слову Божьему, позволяя Богу все больше и больше владеть собой и помогать этому миру.

потому что Бог желает, чтобы мы были руками и ногами для этого мира. Однажды я слышал историю, позволю себе еще ее рассказать вам. Их много историй, много историй. Когда один маленький мальчик в бедной стране на светофоре мыл машину, ну как, люди подъезжают, останавливаются, и он там протирает что-то, зарабатывая копейки. И он остановился и увидел женщину. Остановилась машина, он увидел женщину. И когда он мыл, он увидел, что у нее какие-то трубки торчат. А он говорит: «Женщина, что с вами?» А она говорит: «Мальчик, ты мне не сможешь помочь, я больна, вот, и мои легкие могут работать только при помощи дополнительного оборудования». А он не знал, что сделать. Действительно, он не мог помочь. И он сказал: «Можно я за вас помолюсь?» Она говорит: «Конечно, помолись». Вот. И он стал, этот босоногий мальчик, бедный мальчик, это дорогая машина, и этот маленький мальчик молится около этой красивой, дорогой машины. Один человек, турист, увидел этот сюжет, эту картинку, он сфотографировал. Эта картинка попала в сети интернет и вызвала определенный успех и ажиотаж. Оказалось, что этой женщине нужно было много денег, чтобы сделать операцию. Эти деньги были собраны благодаря этой фотографии, вот потому что эта история стала известной. Этой женщине была сделана операция, потом она приехала и нашла этого мальчика и усыновила его. Какая радостная история. Много ли их в моей жизни сегодня? Это серьезный вопрос. Поэтому тот человек, который позволяет Богу внутри себя совершать это, этот человек действительно понимает замысел Божий, и Бог доведет его до своего конца. Что еще хочется сказать? Что еще хочется сказать? Господь придет на эту землю и заберет своих, тех людей, которые позволяли ему действовать через руки и ноги каждого из нас. Потому что мы сосуды Божии, и Бог желает, чтобы мы были в чести. Поэтому церковь христианская – это церковь, которая имеет запах отличительный, запах живительный на жизнь, которая оценивает себя теми мерками, которые имеет Господь. Она не сравнивает себя с окружающим миром, а остается как светилом лучезарным, не прикасаясь к греху, спасая людей, взятых на смерть. И в Библии написано: «И неужели откажешься на обреченных на убиение?» И наступит славный момент. Славный момент второго пришествия, когда Господь придет. А что же будет потом? Господь в этом тоже, когда человек достигает этого состояния полного послушания Господу. Апостол Павел говорит: «Имею ум Христов». Что происходит дальше? Освящение не закончилось. Ум Христов человек имеет, но плоть еще, она несовершенна. И в Библии написано: при втором пришествии, при гласе архангела и трубе Божией, Господь сойдет, и мертвые во Христе воскреснут. И Бог даст новую плоть, и конфликт исчезнет. И тогда люди будут счастливы. Но, глядя на цели, которые имеет Господь, восстановить образ Божий в человеке, уничтожить грех и восстановить, оправдать характер Божий, теодиция по-богословски. Вот в этих целях Бог до сих пор не достиг своего конца, своего финала. Поэтому Священное Писание говорит нам о том, что после второго пришествия будут еще некоторые события, которые будут Богом совершены для достижения этих целей. И в Священном Писании написано в книге «Откровение» о том, что после всего этого в пятом тексте написано: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение, после которого будет еще второе воскресение. И Библия об этом говорит. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы и выйдет обольщать народы». То есть сатана, носитель, инициатор, да, сосредоточение греха не уничтожены. Бог не достиг еще цели.

Поэтому план спасения продолжается. И написано: «И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». Как понять любовь Божию вот в этих действиях? Как понять и оправдать характер Божий? Как понять моменты уничтожения греха? Что будет происходить? Нам это тяжело. Мы видим, как сквозь тусклое стекло. Апостолы, ученики, будущие апостолы, тогда еще ученики спрашивали Иисуса: «Иисус, расскажи нам, как оно будет?» Иисус говорит: «Я вам сегодня говорю дважды два, а у вас пять получается. Как вы, я могу вам рассказать о небесном, но знаете, что глаз не видел, ухо не слышало, и на ум не приходило человеку. Как же оно все будет?» Вы знаете, мне нравится комментарий одной христианской писательницы. Я хотел бы прямо процитировать одну выдержку, которая открывает нам события, которые произойдут вот именно тогда, когда Бог будет заканчивать свой план спасения, после которого в книге Откровения записано «третий раз совершилось». Она пишет о том, что когда небесный Иерусалим после тысячелетнего царства спускается с неба от Бога, происходит воскрешение нечестивых. Кем выглядит Бог, кем видят Бога все небесное царство? Они видят Бога дарителем жизни. Бог дает жизнь своему творению. Как используют этот дар люди, которых Бог воскресил? Они восстают против дарителя жизни и идут войной опять на Бога, окружая стан святых. Что происходит дальше? Дальше там написано о том, что на небосклоне происходит панорама событий, и все люди могут увидеть жившие когда-либо великие эпохальные события великой борьбы, которая происходила на протяжении не одной тысячи лет. И все завороженно смотрят на то, что происходило за многие-многие годы. И всем становится ясно, кто есть виновник. Что происходит после этого? Я хотел бы зачитать вам несколько строк. «Хотя сатана и был вынужден признать справедливость Бога и верховную власть Христа, но сущность его остается неизменной. Дух возмущения, подобно могущественному потоку, снова овладевает им и прорывается наружу. Придя в бешенство, он решает не сдаваться в великой борьбе. Настал момент последней отчаянной схватки с небесным царем. Он бросается в гущу своих подданных, старается воодушевить их своей яростью и убедить немедленно вступить в бой. Но из всех несметных миллионов, вовлеченных им в восстание, никто больше не признает его верховной власти. Его владычеству пришел конец. Нечестивые исполнены той же самой ненависти к Богу, что и сатана, но они видят, что дело их безнадежно, и они не смогут превозмочь Господа. Воспламенившись гневом против сатаны и его сообщников, с демоническим бешенством они набрасываются на них». Воспламенившись гневом против сатаны и его сообщников, с демоническим бешенством они набрасываются на них. Вы знаете, в книге Иезекииля, в 28 главе, есть замечательные, ну как замечательные, есть текст, утверждающий, фундаментальный: «Из среды тебя произведу огонь, который и пожрет тебя». Вся вселенная каким видит Бога в этот момент? Бог дал жизнь. Этим даром жизни люди воспользовались, опять, чтобы восстать против своего Творца. И в конечном счете вся вселенная видит, что грех – это тупик. Если нет благодати, люди будут уничтожать друг друга. Мы видим аллюзии в Ветхом Завете, когда израильский народ собирался на войну, и в ночь или на утро, когда они выходили, то очень часто случалось так, что в ночь, накануне, Бог в стане врага возбуждал врагов друг на друга, и Израиль выходил и видел только трупы. Вот в последнее время будет что-то подобное. Вся вселенная будет видеть, что грех – это тупик.

Люди, грех — это самоуничтожение, по сути. В грехе нету продолжения. Если бы сегодня наш мир, в котором мы живем, из нашего мира была взята благодать, которая удерживает сегодня зло, как вы думаете, грех долго бы, вернее, земля долго бы просуществовала? Нашлось бы тысячи людей, которые бы нажали кнопки, спустили плотины, и мир бы погиб. Благодатью сегодня сохраняется этот мир. Отними благодать, и земля погибнет. Поэтому Священное Писание открывает нам, что в те последние события вся Вселенная будет видеть, что грех — это тупик. Да, в Священном Писании написано: «И не спал огонь с неба и пожрал их». Но в Священном Писании также написано в книге Иова, когда к нему пришли люди и сказали: «Огонь с неба от Бога не спал и пожрал стада твои». От кого не спал огонь с неба во времена Иова? Мы понимаем, что от сатаны. Бог, как верховный, имеющий верховную власть, позволил ему. Поэтому и в этом моменте Бог позволяет совершаться этим делом так, как люди захотели. Поэтому сегодня есть призыв. Бог остается прежним, любящим. Бог не меняется. Меняется человек, приходящего к нему, он не изгоняет вон. Проблема в другом. Приходящих нету. Потому что каждый человек принимает свой выбор, здесь, живя на этой земле, проходя свой Рубикон. И поэтому люди умирают. И что происходит дальше? Если бы Бог воскресил их снова, ну, представьте себе, Бог их снова воскрешает, будет третье воскресение, пятое, 25-е, ничего не поменяется. Сценарий будет один и тот же. Без благодати, в ненависти друг к другу, люди будут уничтожать друг друга, и их жизнь будет короткая. По сути, это будут вечные муки, потому что жить без Бога, без дарителя жизни, без благодати, это умирать в мучениях. Бог не такой, поэтому Бог прекращает это и уводит этих людей в небытие. Он не дает им дар жизни, потому что им этот дар жизни не нужен, потому что в результате этого они страдают. Кем видит Бога вся Вселенная? Видит его справедливым и любящим. Бог не такой, чтобы там жарить на сковородках, там мучить, иметь ад и рай. И эти вопросы конфликтные, которые мучают многих христиан, многих деноминаций. Как же сегодня я буду жить в раю, если мой родственник будет жить в аду? Они не имеют ответа, если мы не будем смотреть на картину в полноте. Поэтому сегодня я хотел бы в завершении призвать всех вас. Дорогие зрители, читайте и исследуйте Священное Писание широко, всегда широко. Потому что только тогда мы можем уразуметь славный, замечательный план Бога в отношении каждого живущего на этой земле и в отношении всей земли. Священное Писание открывает замысел Божий и не скрывает этого. И в книге пророка Амоса написано: «Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам». Поэтому сегодня у нас есть возможность читать Священное Писание. У нас есть возможность смотреть разные переводы. Молитесь, просите Господа, чтобы Он открыл этот свой замысел в отношении каждого из вас. И чтобы мы знали не только теорию, но чтобы и в нашей жизни мы испытали опыт служения, этого переливания Бога из нас в окружающий мир. Что происходит на небесах, когда ангелы, как вестники, совершают этот труд, служа Господу в радости и веселье? В нас должны быть те же самые чувствования. Это замечательное время, когда каждый из нас может сделать выбор и позволить Богу войти в себя, и Духом Святым Бог будет совершать великие дела сегодня здесь, облегчая жизнь людей настоящего времени и давая им надежду на вечность. Пусть Господь благословит всех вас.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте. Кто из детей, да и из взрослых, не помнит замечательного мультфильма про белого медвежонка Умку, который подружился с мальчиком-эскимосом? Но мало кто знает, что Умка по-чукотски как раз и означает «белый медведь», точнее, самец белого медведя. Об этом огромном северном хищнике нам сегодня рассказывает гость нашей студии, магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Хотела бы сразу спросить. Вот медведь белый, но на фотографиях, на видео он почему-то кажется желтым. Я-то раньше думала, что белый цвет – это цвет маскировки, чтобы он вот под снег маскировался. Но желтый цвет как-то с маскировкой не вяжется все-таки. Желтое пятно на белом фоне довольно-таки заметное. Как это можно объяснить?
1: Ну, на самом деле вы правы, что цвет у белого медведя бывает не только белый, как мы его называем, но иногда и с такой вот желтоватым оттенком, то есть больше как слоновая кость. Ну, знаете, это нам с вами видно белого медведя где-то там вот в Арктике, там среди снегов. А животные, они не всегда могут его заметить. Его чаще всего выдает вот именно его нос.
0: Который он якобы прикрывает лапой, да?
1: Ну, можно сказать и так. Вот, но чаще всего медведь, он не прячется, для него как бы вот маскировка это не самое главное. Белый медведь, он выбирает такой вот стиль охоты, как бы вот более подвижный. В основном его пища это морские тюлени, это вот его любимое лакомство. Вот, ну, конечно, морские тюлени не очень в восторге от этого.
0: Ну да.
1: Ну и вот чаще всего... матери морских тюленей, то есть самки, они прячут своих новорожденных детей, это вот в таких вот небольших, как бы сказать, полостях в снегу, там они делают себе...
0: Ну, типа пещерки, да?
1: Да, типа пещерку, там они делают полынью, в которую она в любой момент может нырнуть и быть в безопасности. Ну, мать-то взрослая особь, она может это сделать, легко уйти под воду, а вот детеныш, он этого не может, поэтому белый медведь, он чаще всего, вот он, постоянно его можно видеть ходящего по снегам в поисках пищи.
0: То есть он ходит, ищет этих несчастных детенышей?
1: Да, он ищет этих морских тюленей.
0: Какая печальная картина.

0: Морского тюленя медведь он может учуять за несколько километров, даже если он будет вот под снегом.
1: Даже. Угу. Острый нюх. Ну, то у белого медведя шубка знатная. Вот мы уже об этом упомянули. Шкура у него насколько теплая?
0: Шкура достаточно теплая. Вот мы с вами, если посмотрим на картинку, то увидим, что медведь, он белый, но это цвет, который приобретается за счет того, что волос внутри, он полый.
1: То есть трубочка пустая получается?
0: Да, это внутри вот трубочка, которая имеет пустое пространство, там нет никаких пигментов. Это, конечно, помогает тоже сохранить тепло, воздух. Он так же, как у других морских обитателей, которые имеют шерсть, он сохраняется в шерсти и тоже сохраняет вот такое вот тепло. Ну и, конечно, имеет белый медведь жир. Подкожный жир.
1: Наверное, очень много, я так думаю, судя по тому, какой он громадный.
0: Очень много, потому что вы понимаете, что место его обитания – это достаточно сложные, суровые места, где зима, иногда температура зимой доходит до минус 60 градусов. Конечно, нам, да, людям это очень сложно перенести.
1: Даже представить себе трудно.
0: Вот белые медведи, они спокойно переносят, вот, конечно, если они сыты, они переносят эту температуру.
1: Ну, охотиться ему тоже приходится так довольно-таки регулярно, да, чтобы поддерживать вот эту вот энергию.
0: Конечно, конечно, в любом случае, когда животное, оно сыто, то организм вырабатывает достаточно тепла. Ну, а вот по питанию интересно, что самки и самцы, они отличаются. То есть у взрослый самец, он имеет размеры где-то вот примерно 3,5 метра. Вы представляете, это при весе 700 килограмм.
1: Впечатляет.
0: Почти что вот около тонны. Угу. Достаточно мощное, массивное животное. Самки, конечно, они в двое раз меньше. И поэтому, ну, соответственно, размеры, они диктуют свои условия. Медведь, он вынужден питаться много, и один взрослый медведь, самец, он может за один раз съесть вот около 60 килограммов пищи, мяса. То есть это примерно, можно сказать, что 10% от его веса.
1: А как он при этом не заболевает, я не знаю, каким-нибудь растяжением желудка не страдает?
0: Ну вот это вот интересная особенность именно животных, потому что они не страдают, как мы, люди, от переедания, а именно это помогает им
1: выживать
0: в тех условиях, в которых они находятся. Потому что в следующий раз медведь, он не имеет возможности, вот он придет, как мы, в магазин,
1: ну да,
0: и купить там того-то,
1: его
0: того-то.
1: Его еда не ждет,
0: да,
1: она,
0: конечно,
1: от него убегает. Дарья, а скажите, пожалуйста, белый медведь, он ведь отличный пловец, он плавает, ныряет, и в воде даже кого-то догнать может, uh-huh, поохотиться. А у него как лапы устроены?
0: Ну вот, лапы, они устроены тоже интересно. Передние лапы, они имеют перепонки. То есть, угу, медведь, он, когда плавает, его поверхность, площадь лапы, она существенно увеличивается. Это помогает ему загребать воду, и он плывет. Задние же лапы, они перепонок не имеют, а выполняют роль типа руля.
1: Да, ему хватает передних лап, значит.
0: Да, достаточно, чтобы развивать очень приличную скорость для такого хищника.
1: Ну да. Вот. А вот подушечки у него черные такие, массивные.
0: Угу. Ну вот мы с вами видим, что медведь, он живет в условиях снега, где снег достаточно бывает глубокий.
1: Там и лед, наверное, бывает,
0: и да? И лед, да, бывает. Но вот что бы мне хотелось сказать, что когда медведь ходит по льду, он не скользит. То есть, если даже где-то когда-то, может, заскользит, но не так, как мы с вами, люди, если мы будем падать и постоянно вот лежать на месте. А медведь, он способен, прежде всего, ходить по льду.
1: Это обеспечивает... На зависть автовладельцам.
0: Да, ихние шины, которые имеют сцепление с дорогой, они, конечно, не идут ни в какое сравнение.
1: А ну что вот, у него там такого?
0: Ну вот, как раз хотелось бы отметить, что у него есть, прежде всего, когти, которые обеспечивают вот это вот, как у шин, то есть автомобильных
1: протекторы
0: шин.
1: Вот,
0: да,
1: эти,
0: типа вот эти вот шипы, которые сцепляются с поверхности земли. И вот эти вот подушечки черные, которые мы с вами видим. Я вот вам приготовила наглядный материал.
1: Прекрасно.
0: Вот такую вот ракетку.

0: обыкновенная теннисная ракетка. Но это нам показывает прежде всего вот эту лапу медведя, белого медведя. Мы видим, что лапа...
1: А по площади у него лапы, наверное, даже и побольше.
0: Конечно. Лапа белого медведя имеет примерно вот размер 30 сантиметров. Это вот такой взрослый, здоровый медведь. Достаточно такая мощная лапа.
1: Уважение, почтительный, да. Такой.
0: Ну вот такая
1: лапа...
0: А что
1: это за шарики?
0: Шарики – это вот эти вот черные подушечки, которые как раз помогают не скользить медведю, когда он ходит по льду. Еще вот вы обратите внимание на картинку, что между вот этими черными шариками есть шерсть.
1: Да.
0: Она тоже помогает вот именно...
1: То есть это не просто для тепла, это тоже увеличивает сцепление.
0: Конечно, именно сцепление хождения по земле, ну и ширина лапы. Вот вы наверняка видели снегоступы, которые...
1: Видела, правда, сама не ходила в них.
0: Да, вот, и мы вот можем наблюдать на картинке, что люди взяли вот эти особенности строения лапы медведя и применили на практике. То есть это вот, допустим... снегоступы, которые позволяют человеку ходить по снегу и не проваливаться. Вот. И вот лапа медведя, вот она является таким вот архитектурным дизайном, строением.
1: В общем, ну, понятно, в обуви он не нуждается.
0: Да.
1: А вот есть в поведении медведей белых что-то особенное? Я знаю, что стаями они не живут, они такие одиночки, да ведь?
0: Да, вообще все медведи, они одиночные животные, они не стайные. Больше всего, как бы сказать, в стае они проводят, когда они маленькие, когда они с мамой, тогда они вот друг другом играются, и тогда они друг друга, как бы сказать, переносят. Но когда они вырастают, они больше предпочитают иметь свою территорию, где бы их никто не беспокоил.
1: А они считаются агрессивными, белые медведи?
0: Для человека, конечно, любой медведь, он опасен. Медведь – это прежде всего такое вот животное, которое обладает хорошим интеллектом. Для животного, да, для животного он очень умный. И медведи, любые, в общем, и бурые медведи, они очень сообразительные, быстро учатся. Вот даже если вспомнить различные... экспедиции, которые были в Заполярье, то когда медведи, белые медведи приходили к людям первый раз, то они сначала рассматривали их, изучали, что это такое.
1: То есть люди изучают медведей, медведи изучают человека.
0: Да, они друг друга изучали, только люди, они знали, кто такие белые медведи, а вот медведь, он не знает, кто такой человек. Ну и если белый медведь, он найдет что-то там вкусненькое, то он будет каждый раз приходить. Ну а для человека это, конечно, не очень такое благоприятная встреча.
1: Но он не склонен вот при любой встрече нападать, да? То есть
0: нет,
1: он
0: конечно.
1: Не вот прям агрессор.
0: Нет, любое животное, я вот хочу вам сказать, что любое животное, оно старается вообще держаться подальше от человека, на самом
1: это
0: деле.
1: Как-то печально даже немножко. Ну, может, в случае с белым медведем, конечно, это и хорошо, но в целом как-то грустно.
0: Да, нам бы хотелось бы видеть каких-то животных, но они как бы вот инстинктивно подвигаются к тому, чтобы подальше от человека, а, к сожалению, когда медведь нападает на человека, это человек оказывается тому причиной этому нападению. То есть излишнее любопытство, да, подвигает вот животное, оно защищается.
1: Ну да, оно уже не знает, каковы намерения.
0: Да, конечно, еще две ноги, не так, как у меня, четыре.
1: Да, надо разобраться. Дарья, скажите, пожалуйста, вот наши бурые медведи, они в спячку впадают. Север, круглый год практически снег. Казалось бы, или спи всю жизнь, или вообще в спячку не впадай. Как они эту проблему решают, белые медведи?
0: Ну да, конечно, такая погода, как у них, мне больше всего нравится лето, когда солнце, зиму я не очень люблю и не хотелось бы вообще бы ее видеть.
1: Я люблю, но не целый год.
0: Да, вот, ну снег это интересно, но когда минус 60, то уже интерес пропадает. Ну а белым медведям, конечно, не остается никакого выбора, они живут в тех условиях, в которых они находятся, ну и там они растят своих детенышей. Оля, мне хотелось бы вас спросить, вот если бы вы были белым медведем и знали бы, что вам предстоит родить...
1: Залечь в берлогу.
0: Да, или родить сначала двух детенышей, но при этом вам нужно, допустим, закрыться, да, вот где-то вот в помещении, в берлоге. Ой. На 6 месяцев. Вот вам вопрос, Оля, как бы вы себя вели, зная, что у вас... Вам нужно питаться, вам нужно детей растить. Вот ваши действия, вот мне

0: Ну, я бы едой запаслась, питьем бы запаслась, всю квартиру бы уставила запасами.
1: Ну, а...
0: Я бы с запасом обязательно, чтобы не голодать уж точно.
1: А вы бы знали, сколько вам нужно пищи? Ведь она же тоже может портиться.
0: Нет, признаться, нет.
1: Да, вот, а вот именно белые медведи имеют такую способность, самки, они знают, что им нужно родить детенышей, и она запасается жиром, ну именно столько, сколько ей нужно. А вот белые медведи, они именно самки ложатся в берлогу где-то в октябре.
0: Только самки, да, ложатся?
1: Да, конечно, только самки. Самцы, они не нуждаются в этом, они всю зиму ходят вот, и ищут себе пищу. Но вот именно самки, они ложатся в спячку в октябре. Через месяц у них появляется чаще всего вот два детеныша. Ну вот она их кормит это время молоком, при этом сама она ничего не кушает, вот, и ей нужно как-то продержаться в это время. А в апреле она уже с детенышами выходит на белый свет, показывает им
0: ну, такая вот
1: природу.
0: Приключилась. Дарья, я давно хотела спросить. Значит, около 6 месяцев медведь спит в берлоге.
1: Угу.
0: Причем, я так понимаю, что он довольно неподвижен, у него нет возможности размяться.
1: Угу.
0: Ну, спит и спит. Как они справляются с проблемой ослабления мышц,
1: угу.
0: с пролежнями? Мне кажется, любое животное пострадает очень сильно при таком образе жизни.
1: Да, конечно, не только животное, но вот мы знаем случаи из людской практики.
0: Ну вот про людскую практику, да.
1: То, что люди, которые долго находятся без движения, они нуждаются в очень хорошем уходе медицинском, и их постоянно переворачивают, делают им различные массажи, и все это для того, чтобы избежать пролежней.
0: Но а вот, медведю массаж делать некому.
1: Да, им некому делать массаж, но вот к счастью, пролежни у них не наблюдается.
0: А почему?
1: Ну вот в чем загадка заключается? В том, что белый медведь во время спячки, он не теряет мышечную массу.
0: Угу.
1: А протеин, который обеспечивает именно...
0: Хорошее состояние мышц, да?
1: Да, хорошее состояние мышц тоже не теряется в таких количествах, допустим, когда человек лежит. Вот, и это все способствует тому, что медведь, он может долгое время быть, находиться в состоянии спячки. Но вот еще мы с вами говорили, что вот самец, он весит около 700 килограммов, а самки в 2 раза меньше. Но все равно это достаточно... Увесистое животное,
0: зверь,
1: да, мышцы и кости. Кости, они очень тяжелые, и кости, они как бы, вот мы с вами понимаем, они давят на мышцы, и, соответственно, как раз вот это и есть, тоже открывается проблема, почему у них нету пролежней.
0: Ну, то есть вот у людей эта проблема есть,
1: да.
0: Она решается, но никак не может решиться. А у белого медведя она решена, и он совершенно не чувствует никакого дискомфорта, да?
1: Да, он не заморачивается с этой проблемой и живет благополучно. И что еще важно, когда человек лежит обездвиженный, то он теряет кальций из организма. А белый медведь, он, к счастью, вот он не теряет кальций, его кости остаются прочными.
0: И из этого мы видим, что Бог о медведе позаботился, да, что он, чтобы он мог пережить вот эти тяжелые условия и не страдать в них. И я думаю, что мы можем сказать, что это свидетельство творения, а не слепой эволюции, которая вот в результате случайности привела к созданию такого замечательного животного, уникального. Да?
1: Да.
0: Дарья, спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Смотрите наши следующие передачи, пишите нам, звоните. Всего вам доброго, до свидания.

Господи, надели нас обновленным зрением. Научи нас, подобно детям, восхищаться Твоим творением. Врата молитвы. Каждое мгновение наша планета освещается тысячами различных источников света. Лампы накаливания, люминесцентные светодиодные светильники. От фонаря шахтера на аккумуляторах до неоновой рекламы на шумных улицах – все это плоды технологий, разработанных, чтобы пронзить тьму светом.

Этот свет виден даже на высоте сотен километров над землей. Искусственный свет окружает нас повсюду. Тем более удивительно осознавать, что все человеческие изобретения в этой области менее эффективны, чем микроскопический светильник в брюшке очаровательного насекомого. Это обилие света генерируется множеством светлячков прямо посреди леса. Это захватывающее зрелище можно наблюдать на всех континентах, кроме Антарктиды. Но что заставляет их светиться теплыми летними ночами? Есть, по крайней мере, два хорошо задокументированных объяснения. Во-первых, это защитный механизм, который предупреждает хищников о том, что из-за токсинов они неприятны на вкус. Это своеобразный светящийся предостерегающий знак, который сообщает: «Не ешьте меня, на вкус я ужасен». Во-вторых, во время короткого трехнедельного брачного сезона самцы подают сигналы для привлечения самок. Большинство из более чем 2000 видов светлячков имеют уникальный световой код, состоящий из определенного порядка импульсов и пауз между ними. Так, один вид посылает ритмично повторяющиеся одиночные вспышки, в то время как другой общается посредством быстрых двойных миганий. Их сообщения усиливаются узором, который создается при перемещении по воздуху. Эти фотографии, сделанные с использованием длинной выдержки, иллюстрируют одну из множества вариаций световых узоров, которые генерируют светлячки во время брачных игр. Один из видов, известный как большая медведица, в начале вспышки ныряет вниз, а затем резко поднимается ввысь, создавая световую дугу. Другой вид, называемый световые вспышки, посылает сигналы в виде больших светящихся дисков. А голубые призраки в течение минуты вырисовывают линию света голубого цвета в виде непрерывной волны. Для того, чтобы иметь гарантию, что послание достигнет самок, сотни самцов могут синхронизировать свои вспышки и посылать сигналы в унисон друг с другом. Если самка заинтересована, она посылает ответный сигнал, который распознает только самец ее вида. А теперь давайте изучим механизм, который делает возможным это экстраординарное световое шоу. Светлячки излучают биолюминесцентный свет. Это означает, что их свет имеет биологическое происхождение. Он производится органом, который называется фонариком. Он представляет из себя химическую лабораторию, состоящую из тысячи особых клеток. Каждая из них содержит элементы, необходимые для генерации света. В первую очередь, это химические вещества люциферин и люцифераза. Первое можно сравнить с бензином в автомобиле, а второе со свечой зажигания. Когда приходит время подать сигнал, они соединяются. Насекомое пускает поток молекул кислорода, попадающих в фонарик. Они вступают в контакт с люциферином и запускают процесс, преобразующий химическую реакцию во вспышку света. Но химия – это только часть истории. Способность светлячка передавать сигналы на дальнее расстояние усиливается структурой внешней оболочки фонарика. В отличие от гладкой поверхности электрической лампочки, полупрозрачный покров насекомого неровный и шероховатый. Он покрыт рядами чешуек, каждая из которых наклонена под небольшим углом. Исследователи

пришли к выводу, что такая неровная геометрия поверхности усиливает поток света, исходящий от тела насекомого. Ученые из университета штата Пенсильвания воссоздали структуру фонаря и поместили ее внутрь светодиода. В итоге яркость возросла более чем на 50%. Ключом к эффективности светлячков является их способность генерировать так называемое холодное освещение. Это означает, что 100% энергии, которую они производят, выделяется в виде света. Практически ничего не тратится впустую. В отличие от этого, эта лампа накаливания обладает энергоэффективностью всего в 10%, потому что 90% ее энергии рассеивается в виде тепла. Одного этого факта достаточно, чтобы продолжать исследование и изучение биологического механизма светлячков. Но, возможно, самое большое значение этих открытий лежит за пределами новых технологий. Когда мы наблюдаем летним вечером за этим удивительным явлением, будь то в штате Теннесси или на Тайване, нас охватывает чувство любопытства и восхищения, а также осознание чуда жизни на Земле и благодарность Творцу, который привел все в движение, произнеся однажды слова «Да будет свет!».

0: Здравствуйте, друзья! Многие люди жалуются, что Бог с ними не разговаривает, они не слышат Бога. Так ли это? Сегодня мы будем говорить с Виталием Олейником на эту тему. Здравствуйте, Виталий!
1: Добрый день, Елена!
0: Тема очень важная, потому что человек хочет слышать Бога. Но вот не получается. То есть каким языком Бог с нами говорит?
1: В любом деле всегда правильно начинать с того, что понятно, с того, что просто, доступно, и затем уже двигаться к чему-то более сложному, к какому-то совершенствованию, к какому-то росту. И потому мы можем начать с того, что уже дано, что уже представлено.
0: Может быть, да, понятно языком данному человеку, то есть вот человек на определенном уровне, и вот именно этим языком Бог с ним говорит как-то.
1: Безусловно.
0: Но просто человек не понимает, что это Бог говорит.
1: В Священном Писании неоднократно говорится о том, что «мои мысли, говорит Господь, не ваши мысли». «Мои пути, не ваши пути, но как небо выше земли, они по определению удалены навсегда,
0: да.
1: Так и мои мысли выше мыслей
0: но
1: ваших».
0: Но Бог хочет с нами говорить и хочет, чтобы мы его слышали. А
1: да.
0: Люди говорят, что они его не слышат. Вот каким языком он говорит?
1: В книге Второзаконии, в 29 главе, в 29 стихе открыт очень важный принцип. Там сказано так: «Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и детям нашим до века». То есть то, что Бог нам открыл,
0: да,
1: нам принадлежит. Я хочу подчеркнуть слово «принадлежит». То есть, иными словами, Бог открыл нам свою истину в Священном Писании. Он открыл нам свою истину в том, когда Иисус Христос, образ Божий, воплощенный в человеческую плоть, на земле ходил. Он

0: открыл нам свою истину через служение во святилище. То есть все, что открыто, нам принадлежит. Иными словами, да, Бог велик, Он безграничен, всеведущ, и нам Его своим умом никогда не обозреть. Но то, что Он нам все-таки открыл, Он уже соизмерил с нашими интеллектуальными способностями.
1: Или, и потому, или с какими-нибудь знаниями, которые у нас уже есть о нем. Да,
0: то да есть он знает, на какие параметры он нас сотворил, да. Он знает,

0: все Божье откровение, оно открыто.
1: Через Библию. Хорошо. Вот я Библию долго не читала. Да, я жила в советской стране, и я не знала, что такая вообще книга есть, Библия. То есть вот я услышала, что Бог может разговаривать через природу. Угу. Я этого тоже тогда не понимала, потому что для меня природа была, конечно, красивая, все чрезвычайно интересно, все, но я никак не видела за этим Создателя. То есть вот и говорит вроде, и вроде человек не слышит. Потом я услышала, что Бог разговаривает через отношения. Угу. Угу. То есть тогда вот ты понимаешь, отношения, например, отец-сын, да, вот опять. И только когда услышала, ну, первый раз держала в руках Библию, я вообще ничего не поняла. То есть я поняла, я посмотрела, открыла, я ее закрыла. Я ее закрыла на долгие годы, потому что абсолютно мне было непонятно. Вот с этим встречаются много людей очень. Да. Вот, но все равно Бог говорит, да, и говорит... Но сейчас я уже могу сказать через Писание в первую очередь. То есть намного интереснее понимать Бога через Писание.
0: И это намного надежнее, потому что Библия — это Бог сказал. Книга древняя.
1: Да.
0: Самые ранние части были написаны уже 3500 лет назад. Эта книга, соответственно, может быть проверена, потому что там исторические данные упоминаются, научные данные, в ней есть пророчество, то есть предсказания о будущем. То есть это источник, достоверность которого можно подвергнуть анализу. И всякий, кто вот с таким неприкрытым стремлением знать истину и с незаблокированным разумом подходит, он обязательно сможет удостовериться в том, что это источник достоверный. И коль скоро эта книга есть, тогда вот мы начинаем с простого. Читать все умеем, слава Богу. Как говорится, век грамотности. Потому начинаем читать, начинаем слышать, что Бог говорит через свое слово. И потом можно вот приблизиться к тому, чтобы непосредственно его голос слышать. Потому что Бог говорит лично, он говорит голосом, он говорит непосредственно. Фактически в Евангелиях написано, вот слова Иисуса Христа, Евангелие Иоанна 3 глава, говорит, что всякий рожденный от Духа Святого, всякий рожденный свыше, голос его, Духа Святого, слышит. Написано: так бывает со всяким рожденным от Бога. Но проблема заключается в том, что многие люди пускаются в слышание всяких голосов,
1: да, каких-то, или
0: не
1: своих...
0: имея какой-то базы, не имея даже малейшего представления о том, как Бог открыл себя в общедоступном источнике, в данном случае в Священном Писании.
1: Хорошо, это после того, как рожден человек. А я сейчас говорю о периоде жизни человека, который еще только-только...
0: Еще начинает... духовно не рожден.
1: Да, он только просто думает. С ним говорит Бог?
0: В Священном Писании написано, во-первых, в Евангелии от Иоанна, в первой главе, что свет истинный, и эта личность, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
1: Вот, и для меня, вот знаете, как я, когда открыла, как неверующий человек, Библию, я прочитала, что... каждый, кто слышит мой голос, идет за мной, говорит Иисус. И знаете, я не поняла, я говорю, ну а как же я его слышу, этот голос? Откуда я знаю, Иисус вообще он ли? И когда он на примере образа, на примере стада овец рассказал, и я увидела в кино, вот когда два стада были перемешаны, и стояли два пастуха справа и слева, и все стадо было перемешанное. Все овцы. Но в один момент один закричал там своим голосом, а второй закричал своим голосом. И вы знаете, у меня прям глаза открылись. Они, вот это вот огромное стадо овец, они вот так вот, представляете, и сами разошлись. И вот тогда, на примере этого образа, я поняла, что Господь вот так говорит. То есть на примерах каких-то образов. Потому что человеку тогда становится понятно уже, когда он это понимает.
0: В принципе, когда мы говорим о мышлении, мы мыслим образами, мы мыслим концепциями.
1: Картинками,
0: да? И не имея концепции, человек не в состоянии понять, о чем идет речь.
1: Да.
0: Потому Господь, естественно, вот если повториться, зная, на что мы способны, зная, как мы мыслим, Он наш мозг создал. И зная также и те ограничения, которые пришли вследствие греха, мы стали меньше в состоянии Бога понимать после грехопадения. Тем не менее, вот он так вот приноравливает, и эту истину

0: истину таким образом нам преподносит, чтобы в действительности было понятно.
1: И с каждым человеком он говорит его индивидуальным каким-то, да, про то же, потому что в голове у человека, у всех разная информация.
0: Да.
1: Вот, например, ну как вы мне объясните, что авокадо это хорошо, если я его в жизни не видела, никогда не пробовала, я не знаю, какой вкус. Ну и что вы будете говорить? И что я послушаю? Ну и ладно. То есть, если у меня нет вот этого понимания в голове, то я это, конечно, не пойму. Господь это учитывает.
0: У меня ассоциация с неспособностью, или точнее, с трудностями объяснения того, что вот есть то или иное, связано с таким понятием, как хурма.
1: Да.
0: Как один человек объяснял другому, помидор знаешь?
1: Что такое? Да?
0: Знаю.
1: Похож.
0: Так вот, хурма – это совсем не помидор. Вот, то есть, в действительности, нужно, чтобы что-то было показано, по крайней мере, визуально увидеть. Лучше вкусить. И тогда, конечно, когда уже есть опыт, тогда легче понимать. Как это можно созерцать красоту Господню? Размеры, какие-то крючки, какие-то там вот эти доски. Он говорит, об этом, о служении во святилище нужно говорить много. А прямо перед этим говорится о ложном святилище.
1: Это всего лишь 10% из того, что вы знаете об этом. А вот именно не это делает Господь, когда нам показывает святилище. Не рассказывает Он ли нам через святилище, через предметы святилища о своем характере?
0: Безусловно, в Библии много об этом говорится. Например, в 26 главе книги «Псалтирь», 4 стих, Псалом Давида. «Одного просил я у Господа, одного просил».
1: То есть это главное желание его,
0: да, главная ценность его. И дальше он объясняет, что «того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его». Давид хочет посещать храм Господень, он фактически хочет в этом доме Господнем поселиться, и его цель, чтобы, сказано, видеть красоту, даже не видеть, а именно созерцать, вот так вот всматриваться, любоваться, проникать, созерцать красоту Господню. Но при всем глубоком образе тут появляется вопрос.
1: Да, он же там не могли люди видеть это, правильно?
0: Только... Он мог, может быть, только лишь вот, ну, наблюдать за процессом подготовки к строительству, когда он собирал вот материалы и так далее. Ну, перед этим он построил такую палаточку, где просто, так сказать, от дождя, от непогоды укрывался Ковчег Завета, потому что на тот момент, к сожалению, Скиния и Ковчег Завета были разлучены, они в разных местах находились. Вот, то есть он определенное представление имел, но, конечно же, внутри, во святилище он никак быть не мог, потому что он из другого колена, из колена Иуды, а вот только лишь представители колена Левия могли служить. Потому-то и вопрос, что значит и как это можно созерцать красоту Господню, фактически будучи в состоянии только лишь дойти до жертвенника Господня, да, то есть не имея возможности войти во святилище. И ответ только в одном – это знакомство со служением во святилище. То есть знание того, знание уже из текста, а также знание на основании знакомства или разговора со священниками, которые это совершают, что там происходит, какие визуальные образы представлены и каково значение.
1: Вот, и смотрите, для меня это огромным благословением, что мы сейчас можем это еще и видеть. То есть у нас есть Библия, у нас есть картинки, у нас есть образы, то есть мы все это видим и понимаем. Если они это, ну, у них не было этого, то есть они только слову, да, священника или там, кто им рассказывал об этом, а мы это видим. И как вот через конкретные предметы Бог нам рассказывает о себе, как Он говорит, каким вот языком, что именно говорит через святилище, каков его характер?
0: Ну, в первую очередь, Божья любовь демонстрируется. Мы на протяжении этого цикла бесед неоднократно к этому вопросу возвращались, потому что

0: Это главная истина о Боге. Бог есть любовь. И когда Он предлагает решение проблемы греха, когда Он предлагает решение проблемы несправедливости, Он говорит: «Приходите ко мне домой для того, чтобы обрести милость». Когда Он рассказывает о том, какова конечная участь нечестивых. Вот об этом, кстати, в псалме Асафа. Асаф как раз-таки уже был служителем колена Левия. И вот в 72-м псалме мы читаем вот такие слова. Псалом Асафа, начиная с 1 стиха, он говорит: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». И вот он дальше описывает, как люди, которые вроде бы законы Божьи нарушают, они, тем не менее, живут нормально, все у них хорошо.
1: Успех у них, у них все есть.
0: И вот дальше он говорит, стихи 16 и 17: «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». То есть, оказывается, в святилище, в служении святилища также указан и конец нечестивых, беззаконных. То есть, вот там все, что о Боге надо знать, Его любовь, прощение, освящение, очищение от греха, Его жизнедающая энергия, которая поддерживает жизнь во всех существах, затем Его просвещение, сила Духа Святого, то, что Он молитвы слышит, и то, что Он свой закон, свои заповеди поселяет в человека, и многое-многое-многое иное, и окончательная победа над грехом, все это вот во всем своем богатстве, о котором мы только отчасти могли поговорить во время наших бесед, все это там явлено во святилище. Это подлинно эпицентр Божьей спасительной деятельности по спасению человечества и вызволению, в принципе, всей Вселенной в масштабах всех вот небожителей. Это демонстрация вот того, к чему приводит грех, с одной стороны, и как Бог благ, с другой стороны. И это вызволение всей Вселенной от вот этого негативного опыта греха.
1: Да, вот очень важно. А если человек не принимает всего это, если он скажет: «Да, нечто там, что там они напридумывали, этого не интересует».
0: Дело в том, что в действительности сегодня, когда вот обычный человек читает Библию, смотрите, что происходит. Значит, первая глава книги Бытия. Даже вот, допустим, мы уже читаем не синодальный перевод, вот у вас был негативный опыт, да? Что в действительности текст архаичный, много терминов
1: очень
0: непонятных.
1: Очень непонятно, много слов непонятных.
0: Уже трудно этот перевод воспринимать, все-таки много лет прошло, да, с 1876 года. Но, предположим, человек читает современный перевод. Российское библейское общество подготовило современный перевод. Есть и иные, которые сегодня доступны. Но вот читаем мы более-менее на понятном языке. Историю более-менее легко читать. Да, у нас история сотворения, потом потоп, потом идет история патриархов, потом еще как-то вот история выхода из Египта. А вот дальше, когда вот в книге «Исход» приблизительно вот в районе 25 главы начинается описание святилища, то происходит следующее. Человек вот это вот видит, и он начинает размеры, какие-то крючки, какие-то там вот эти доски, вот это все, жертвенники и прочее. То есть начинается техническое, это как будто читаешь инструкции по изготовлению какой-то продукции.
1: Да.
0: И получается, что с 25 главы книги «Исход» до 40-й это все о святилище. Дальше начинается книга «Левит». Жертву такую. Тут разрежь, тут побрызгай, тут помой, тут воскури. Книга «Левит», по сути, представляет собой богослужебный справочник для представителей колена Левия. Дальше книга «Числа» не лучше в этом отношении. То есть значительная часть тоже – это все описание святилища. То есть что получается? Что львиная доля, по оценкам специалистов, две трети пятикнижья – она попросту не читается современным человеком.
1: Да,
0: почему? Потому что кажется, что это где-то вот там далеко, может быть, и имело для них какой-то смысл, но сейчас...
1: Нет, это было давно,
0: что
1: и непонятно, зачем нам это нужно.
0: Апостол Павел, вот обращаясь к христианам, можно сказать следующее. Апостол Павел... Святой христианской церкви, величина, человек, через которого Дух Святой дал 4.

0: 14 книг в каноне Нового Завета. Так, вот что он говорит об этом. Он говорит в послании к евреям на тему о святилище следующее. Вот начиная вот в 5 главе, он тут говорит о святилище, о первосвященнике, о служении и так далее. И вот с 11 стиха. «Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Он говорит, об этом, о служении во святилище нужно говорить много. Но об этом невозможно говорить много, если питаешься молоком.
1: Да.
0: А это молоко, дальше он объясняет, вот 6 глава, 1 стих. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». То есть он говорит, хватит об этом говорить, о том, что и так уже понятно. Да, нельзя недели в неделю то же самое повторять. Давайте будем углубляться. И вот то, что он делает, он показывает, как служение во святилище, насколько оно значимо и насколько сегодня вот разумение этого служения обогащает духовный опыт. И фактически можно даже сказать следующее. Если человек, уже вот покаявшийся, заключивший завет с Господом и вот эти начатки усвоивший, если он не понимает служение во святилище, то он продолжает питаться молоком. Много говорить надо. И мы только начали разговор в этом цикле. Об этом нужно говорить намного больше, потому что это суть духовного опыта. Это рассказ о том, чем сегодня Христос занимается, что Дух Святой делает, что Небесный Отец делает и какова Божья цель. Вот кажется, что скучно, кажется, что вот это все техническая информация, но когда начинаешь
1: когда попроще об этом, вот в нашем цикле мы об этом поговорили, например, мне намного уже яснее все это. Хорошо, вот как насчет вот такого предостережения? Касается это этого или вообще? Это записано во втором послании Фессалоникийцам 2:10. «И со всякими несправедливым обольщением погибающим за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». То есть мы должны сказать, как Бог говорит это честно, что нужно принять вот
0: истину,
1: а вот святилище – это как раз и есть истина. То есть мы на протяжении вот этого всего цикла, и он только первый такой вот довольно-таки большой, все-таки 24 передачи мы записали, рассказывает о святилище. И я так поняла, что нужно еще дальше делать программа, потому что мы только-только всеобщую картину, может быть, рассказали. То есть можно об этом говорить еще и подробнее?
0: Обязательно. Вот вы процитировали 10 стих 2 главы 2 послания Фессалоникийцам. И мне кажется, важно напомнить контекст. Вот о какой истине идет речь?
1: Да,
0: вот я прочитаю в начале 10-й. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Итак, вот в основе любовь. Любовь к Богу, к Его истине, к Его Слову. Вот это будет определяющим моментом. А прямо перед этим говорится о ложном святилище, о подделке. Вот послушайте.
1: О ложном святилище?
0: Написано так, начиная фактически с 1 стиха 2 главы. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибли, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Не помните ли

0: что я еще, находясь у вас, говорил вам это». То есть апостол предостерегает, что есть система служения в ложном святилище, или же есть подделка, есть тот, кто в храме Божьем садится как Бог, выдает себя за Бога, и этот процесс, 7 стих, «ибо тайна беззакония уже в действии». То есть этот процесс действовал уже в первоапостольскую эпоху. Таким образом, у нас выбор. Либо жить сложными, с подмененными понятиями о святилище, о храме, о служении, о литургии, и таким образом оказаться в числе погибших, не принять любви истины, либо принять любви истины в контексте именно верного служения во святилище. Потому это вопрос буквально жизни и смерти.
1: Да, и пусть для начала может быть что-то непонятно, да, вот терминология, не надо отчаиваться. То есть человек может понять, потому что, ну, Бог – это цель Бога нас спасти, чтобы мы это поняли.
0: Да, и любое дело, когда мы начинаем изучать, вот открываешь, допустим, скажем, учебник по философии.
1: Да, тоже с каких-то там элементарных понятий.
0: Когда впервые знакомишься с терминами и так далее, трудно понимать,
1: да,
0: то... если человек не рос в семье философов, так скажем, если для него этот язык не стал родным.
1: Все равно.
0: То есть любое дело трудно начинать, но надо продолжать, потому что с каждым этапом открывается новая глубина, новая красота, новая гармония и новая мера благодарности Богу за то, что Он вот так красиво, глубоко и гармонично все открыл.
1: Виталий, вот сегодня у нас последняя наша встреча. Цикл очень интересный, то есть для меня было очень много нового, я услышала много открытий, было интересных, но вы вспоминали, что это всего лишь 10% из того, что вы знаете об этом.
0: Трудно измерить точно, но в действительности, когда... Вот, начинаешь вникать,
1: да. То есть мы...
0: понимаешь, что здесь из того даже, скажем, что я изучал, что я исследовал, и, скажем, праздники святилища, о которых мы не коснулись, и разные жертвы святилища, и многое иное, там за каждым образом, за каждым служением открывается новая мера Божьей любви. Потому в действительности эта тема подлинно неисчерпаема.
1: Значит, у нас есть, я правильно понимаю, у нас есть возможность еще об этом записать много разных программ.
0: Даст Господь жизни нам и обстоятельств с удовольствием.
1: Дорогие друзья, это наша последняя встреча в цикле передач «Небо на земле». Но мы не прощаемся навсегда. Тема святилища огромная и очень важная для всех верующих. А Виталий знает очень много. Поэтому телекомпания планирует приглашать его еще, чтобы иметь возможность передать его знания всем людям. Всего вам доброго. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Страх Господень научает мудрости –

Я как-то подумала, каким бы я увидела Христа, если бы он сейчас был здесь. Аккуратная и неброская стрижка, джинсы и джемпер, недорогие, но чистые и ухоженные ботинки. Он шел бы по улице и внимательно вглядывался в равнодушные и усталые лица. Он заговаривал бы с детьми и дарил им подарки. Возможно, он сидел бы на лавочке и плакал, наблюдая за спешащими людьми. Интересно, кто-нибудь обратил бы внимание на плачущего мужчину? Поняли бы они, что это он, что эти слезы о них, а я? Как бы я смогла узнать его из тысячи ничем не примечательных лиц? А ты?

В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, Иисус преподал Своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы –

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?» Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится –

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает, и ищущий –

ходят и стучащему отворят. Давайте попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы. Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий получает.

вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог.

оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма —

был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца.

Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня». И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа.

Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил.

0: И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет».
1: «Пророк?»
0: Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я — глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» И он сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Се есть, о котором я сказал: за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Я видел и засвидетельствовал, что се есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали: «Рави, что значит учитель, где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа.

часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего, Симона, и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», Петр. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Следуй за мной». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

Воспитание ребенка вызывает у нас головную боль и порой доводит просто до нервного истощения. Бывают дни, когда нам кажется, что мы потерпели полное фиаско. Хотели одно, делали другое и в результате ненавидели себя. Поговорим сегодня, как избежать подобной ситуации.

0: Все мы привыкли к такой фразе «воспитывать детей». А зачем вообще детей воспитывать? И что мы хотим от воспитания? Вы когда-нибудь об этом думали?
1: Когда я до замужества разговаривала с отцом по поводу того, вот если у меня будут дети, будет муж, как я вообще буду воспитывать детей? Я же не читала ни книжки, в школе мы этого не проходили, не изучали специальную литературу, как воспитывать детей, да, чтобы они были полноценными членами общества. Отец мне сказал: ты знаешь, не обязательно воспитывать детей, они все равно будут на тебя похожи, главное их любить. Учиться, уметь их любить. И тогда я как-то задумалась над этим вопросом, вернее, ответом, и до сих пор стараюсь и любовью какой-то вот, именно любовью, давая детям любовь, воспитывать.
2: Для меня это вообще даже вопрос какой-то, ну, удивительный, что ли, не то чтобы странный, но без воспитания кто получится? Маугли? Ну, это не человек же будет, если он без воспитания вырастет. Ему же нужно как-то вот человеческий опыт передать.
3: Как вести себя,
2: чтобы он сформировался,
3: с окружающими.
2: Чтобы он как личность сформировался, чтобы у него характер был.
1: И вот мне всегда в этот момент страшно, насколько сама я воспитана в таком случае, чтобы какие-то давать советы ребенку и понимать, что я даю именно правильные советы, абстрагируясь от своих каких-то принципов или мнений.
0: Шаблон,
2: мне кажется, да. Даже не в советах дело, а больше, как это называется, в примере, в личном.
0: Да, в жизни самой.
4: У меня бабушка раньше, прабабушка раньше говорила, что она, когда

0: Ее спрашивали о том, ну вот, что нужно, как воспитать. Она говорит, главное, чтобы воспитать хорошего человека. Она вот так говорит. То есть туда вкладывается все. Угу. Хорошего человека. То есть если нужно, может, вернее, если не нужно, он может быть не очень высокого образования, но главное, угу, чтобы он был хорошим человеком. Мне кажется, это суть воспитания нашего.
1: Да, конечно, мы все согласны с тем, что надо воспитывать хороших и положительных.

0: воспитываю, столько нервов трачу и сама, и им. Жили бы просто рядом, любили бы друг друга. Может бы и хорошие люди выросли и без моих этих битв. Я знаю, что на самом деле сегодня у Алены для нас очень интересная информация подобрана. Мы чуть позже дадим ей слово, а пока посмотрим, что же будет готовить для нас Лена.
1: А как привить детям любовь к полезным продуктам? Например, к овощам. Некоторые из них никак не хотят кушать полезные салаты, они лучше съедят тарелку пустой вермишели. Но если они не хотят кушать овощи в одном виде, то есть другие варианты. Например, кабачковый торт, томатный коктейль. Вот сейчас мы приступим к их приготовлению. Итак, кабачковый торт. Для него нам понадобятся свежие кабачки, томаты, ну и все, что нужно для того, чтобы сделать тесто. Мы берем блюдо и начинаем кабачки тереть. Они молодые, свеженькие, так что можно их тереть прямо со шкуркой.
2: Все мы понимаем, что воспитание детей – это очень сложный и длительный процесс, который требует от нас много сил, таланта, времени и внимания. И чем больше мы потратим этих усилий на наших детей, тем однажды это вернется к нам их любовью и их воспитанностью. Безусловно, происходит взаимовлияние. Не только родители воспитывают своих детей, как говорится, но и дети иногда воспитывают своих родителей. Родителям так хочется видеть своих детей именно такими, какими они себе их представляли. У всех родителей был небольшой план, какими бы они хотели видеть детей. Но почему же их постигают разочарования? Почему же мы иногда не получается у нас сформировать наших детей? Почему мы их видим другими, чем они были в наших мечтах? Наверное, я что-то делаю не так, каждый думает. Как же разобраться, почему в моем методе воспитания возникают проблемы? Что же именно я делаю не так? И почему я не делаю так, как хотела? Посмотрим, что же влияет на отношение родителей к ребенку? Что может нам мешать в нас самих правильно воздействовать на ребенка? Итак, первое – это опыт детства. Люди неосознанно формируют отношения, которые сложились в семье их родителей, и переносят из той атмосферы, где росли сами, в ту семью, которую они создали. Следующая проблема, которая может возникнуть в нашем воспитании, это называется родительские потребности. Мы условно ее так назвали, потому что она имеет несколько подпунктов. Например, воспитание как основной вид деятельности. Что это значит? Это значит, когда родитель решил, что его единственная функция в жизни – это воспитать ребенка. Полностью он посвящает все свое время, живет чаяниями своего ребенка. Даже тогда, когда ребенок достигает определенного возраста, когда ему хочется приобрести личную самостоятельность, личное пространство. Но этот родитель не может уже без процесса воспитания, которому посвятил всю свою жизнь. Взрослый вторгается в личное пространство ребенка, совершенно не давая ему шанса самостоятельно формироваться как личность. Следующее – это достижение. Ребенок должен непременно достичь всего того, что родители не смогли в свое время. Это очень распространенная причина, по которой возникают проблемы в воспитании детей. Мама решила, что ее ребенок должен быть обязательно музыкантом. Во что бы то ни стало, она будет целеустремленно этого добиваться, даже не спросив, хочет ли при этом сам ребенок стать музыкантом. Когда нами руководят именно такие желания, это превращается в большую проблему, потому что, достигнув определенного возраста, ребенок все равно проявит бунт. Он все равно откажется от тех достижений, которые вы ему пытаетесь навязать. Еще одна очень болезненная причина – это привязанность. Как правило, этой причиной страдают люди, которые очень остро ощущают одиночество. И ребенок – это единственный способ от этого избежать. Многие женщины, которые имеют подобную склонность, даже специально заводят себе детей.

для того, чтобы не быть одинокими. Мама испытывает такую эмоциональную привязанность к своему ребенку, что даже ревнует его к многим проявлениям, таким как друзья, увлечения. И она даже может препятствовать этому. Это, безусловно, никак не скажется лучшим образом на их отношения. И еще хотелось бы сказать об одной причине, которая может повлиять на не совсем здоровые отношения. Это обстоятельства рождения ребенка. Сложные роды, которые пережила женщина, болезненность ребенка, безусловно, иногда мешает нам правильно выстроить отношения в воспитании. Нам так жалко порой применять к болезненному ребенку наказание, что очень многое ему спускается с рук. Или мы часто вспоминаем о том, что при каких обстоятельствах родился ребенок, а вдруг он родился 7-месячный. И всю жизнь женщина вспоминает эти обстоятельства, и всю жизнь она как бы укоряет ребенка в том, что ей пришлось пережить, когда он рождался. Это, безусловно, может влиять тоже негативно на наши отношения с ребенком. Если сегодня мы поймем и разберемся самих себе, что мешает нам правильно выстраивать отношения с ребенком, возможно, в дальнейшем нам это поможет избежать прежних ошибок. Как говорится, предупрежденный защищен.

0: Да, хорошее воспитание, как и хорошее питание, требует больших усилий. Ну вот, наши уже кожи готовы. Сейчас мы приступаем к тому, чтобы сделать соус. И мы будем промазывать эти коржи. Берем чесночок. У нас чесночок. Так. И выдавливаем сюда. В сметанку. Так. Выдавили. И взбиваем венчиком. Взбили. Теперь будем промазывать корж. Сметанка с чесночком, помидорка. Вкусно. Детям тоже, наверное, должно понравиться. Так, сметанку промазали. И выкладываем помидоркой. И красиво, и вкусно. Так, один корж у нас есть. На него мы кладем следующий. Также промазываем и оформляем.
1: Вот интересно, я жила в очень авторитетной семье, где отец надеялся на меня, надеялся на то, что я получу высшее образование, стану каким-нибудь ученым, потому что в 13 лет однажды он мне сказал: «В твои 13 лет люди уже в университет поступают».
0: Все.
1: Вот. И сейчас я понимаю, что этот опыт я переношу на своих детей. То есть сейчас я сама замечаю, что от маленьких своих детей, одному 4, другому 3, требую очень многого. Допустим, мы уже начинаем читать по букварю, я уже с ними сижу и долблю им.
2: Физику уже по букварю.
1: Пока изучаю.
0: То есть ты увидела, что... Ага, произошла проекция, да? Угу. Теперь мы должны, безусловно, это только самоконтроль, Оль. То есть как бы никто не придет, там не коснется тебя волшебной палочкой, и ты раз, перестала это делать. Безусловно, что ты должна принять решение внутреннее, то есть анализировать, контролировать свои эмоции, свои желания, свои стремления, и посмотреть на своих детей. Прежде всего, увидеть в них саму себя, когда тебе было 13 лет, и когда тебе папа заявил, что ты уже упустила много времени. Вообще, родительская способность – это чувствовать и понимать своих детей. А естественно, что дает нам ее только любовь абсолютно к нашим детям.
2: А мне кажется, как вот мы вначале говорили, может быть, почаще всего задавать вопрос: зачем я их воспитываю? Собралась с ними чем-то заниматься? Вопрос. А зачем мы это?
3: Вот зачем мы вот это конкретно?
2: Конкретно вот это.
3: Не просто
2: вот,
3: в целом,
2: да, да. А зачем конкретно я сейчас вот этим с ними буду заниматься?
3: Кому это надо будет? Им это надо? Или это мне? Да, вот да, мне да. Вот надо, угу. Мне, чтобы
2: потом. Мы же очень часто все делаем на самом деле, просто вот делаем, не вдаваясь, в общем-то, в мотивы, в корни своих действий.
0: Ну, я бы сказала даже, что мы часто все делаем для себя. Для себя любимых, да? То есть мы воспитываем своих детей так, как мы бы хотели.
2: Вот, Катя, как раз вот то, о чем хотел ты спросить, да?
4: Да, как не перегибать палку, когда мы какие-то хотим каких-то достижений от своих детей. Вот, допустим, у меня ребенок танцует, да? Я хочу, чтобы она танцевала хорошо, профессионально, не просто там люли-люли для себя,
2: да?
4: А чтобы вот как бы она в этом достигла каких-то определенных результатов.
2: Но вот, Алена, у тебя уже дети взрослые достаточно, ты сама знаешь, что сначала ребенок начинает чем-то заниматься, у него получается, ему нравится, он счастлив, потом это требует усилий, работы, регулярности, и дети уже все. Им уже, да, выдохлись. И тут родители начинают их...
4: С одной стороны, это неплохо, если они все будут дела до конца не доводить, и что из них получится?
3: А вот как вот найти вот эту грань?
2: Да.
3: Может быть,
2: чтобы
3: ребенку это действительно
2: его. Не надо.
3: Не надо, и он прав, быть. Что он пытается от этого отказаться. Или это просто у него лень наступила.
2: И он потом будет очень рад, что он этому научился.
0: Но на самом деле в каждой из нас сейчас, вот задающих этот вопрос, мы, в принципе, внутри нас сидит уже ответ. Потому что мы прекрасно понимаем и чувствуем своих детей. Если мы к ним неравнодушны, мы их любим, я уже повторяюсь. Но это действительно очень важно. Мы должны прежде всего спросить, вот как сказала Оля, она уже, в принципе, ответила на вопрос.
3: Только я не поняла.
0: Какими мотивами мы руководствуемся? Для нас это надо или для наших детей? Возьмем даже танцы, да? Мы четко выстраиваем себе вот эту линию своего, будущего своих детей. То, как нам это видится. Может быть, стоит понаблюдать просто за ребенком. Если вы видите, что ребенок еще не определился со своими, допустим, увлечениями, да? Если он сначала позанимался этим, это ему не понравилось, позанимался тем, не понравилось. Ведь дело даже не в том, чем именно он занимается, к примеру, там, в 6-7 лет. Мы же прекрасно понимаем, что это может кардинально поменяться еще 100 раз. Дело в том, чтобы он вообще чем-то занимался. Так же. И когда мы предлагаем ему определенные увлечения, там, позанимайся музыкой, позанимайся танцами, да, начни рисовать. Мы что делаем? Какой главный мотив?
2: Чтобы развитие, нашел себя,
0: да, развитие ребенка, да? И какая разница, к примеру, будет ли она развиваться в художественной школе или она будет заниматься танцами все-таки, да? Если же все-таки мы уже поставили себе планку, и мы увидели свою дочку на сцене, к примеру, да, то, естественно, нет, мы будем возвращаться к этой идее.
2: Ален, ну вот здесь, знаешь, какой здесь, мне кажется, подводный камень? Если ему давать все время все бросать, не войдет ли это просто в привычку?
4: По жизни.
2: Да.
4: Позанимался,
2: да.
4: Бросил.
2: Как только надо прилагать усилия, все. Я остыл.
3: Ну тут опять же мозги должны включаться у родителей. Если ты видишь эту тенденцию, и ты понимаешь, что это же просто входит
2: в привычку. А когда эта тенденция? Когда 2 раза бросил или 4? Вот. То есть когда вот уже?
3: То, что Лена и говорила, ты должна чувствовать
0: своего ребенка. Мы же наблюдаем за ребенком, мы же видим, с каким, допустим, он начал эти занятия, кто являлся инициатором, когда он оставил первое занятие, например. Являлся ли? Безусловно, мы должны приучать ребенка к ответственности. Если он бросил, допустим, один кружок, то он что? Говорит, мам, я не хочу заниматься музыкой, хочу заниматься рисованием. Ты говоришь, знаешь что? Давай тогда договоримся так. Подумай хорошенько, да? А завтра не получится так, что ты бросишь сейчас рисование. И так дальше, да?
2: Ты знаешь, я своей недавно сказала, когда она мне так насчет музыки заявила средняя, я ей сказала, знаешь что, дорогая, если ты бросишь это и бросишь еще это,

0: это я тебя просто не буду уже водить никуда. Я столько с тобой бегала, ты ничему не научилась. Зачем это нам надо? Тогда сиди дома и
1: все. Что-то происходит метод воспитания.
2: И что она ответила?
0: Ну, ты знаешь, на самом деле, вообще-то ей нравится этим заниматься, потому что она у нас даже с 38 с лишним иногда из-за пианино не выходит. Ну, перекантовались. Просто был сентябрь после лета, она, видимо, отвыкла работать.
2: Расслабилась.
0: Да, расслабилась, вошла постепенно, то есть все как бы так вошло.
3: А потом, мне кажется, все равно родитель, он взрослее, он опытнее, он может разговор повести так, что ребенок, ну, там, вольно-невольно проговорится или расскажет, почему же он хочет все-таки бросать. Просто ему вот он не хочет заниматься трудным делом. Или он вообще уже этим делом не хочет заниматься.
0: Да, вообще тоже разница есть.
3: Да, мне кажется, на диалог как-то надо выводить.
0: Мы, родители, согласны были бы ни на что не толкать. Если бы ребенок хотел развиваться сам.
1: И можно ли это сделать?
0: Да, вообще, это реально?
2: Ну, дело в том, что вообще постановка вопроса сама уже неправильная. Потому что... Ну, ребенок не может сам
0: развиваться. Да, я тоже это понимаю.
2: Нужно понимать, что мы развиваемся вместе с ребенком. И без нашей любящей поддержки не сможет он развиваться. Как сказала Катя, ключевой момент покупки планшета ее маленькой девочки было что? Она сказала волшебное слово: я буду спокойно сидеть в кресле.
1: Родители сразу же подкинулись на эту уловку.
2: Они представили спокойную девочку, сидя тихую.
4: Никого не трогать, с ней не надо
0: заниматься.
5: У меня ребенок, когда речь идет о том, чтобы там планшет или еще, если я ее чем-то просто говорю: убирай планшет. А если говорю: давай я с тобой поиграю, она всегда выберет со мной игры. То есть тут вопрос в том, если мы готовы просто отобрать планшет и ничего не предлагая взамен, они всегда согласятся с нами провести время, если мы будем с ними заниматься.
3: А потом вот я еще, ну, на своих детей, когда гляжу, мне приходится с ними очень многое делать вместе. Да. Потому что они у меня не ходят в садик, у меня двое детей, 3-5 лет. И мы с ними в магазины ходим, и на дачу ездим, и в электричках очень часто. Что еще там вместе? Ну, в общем, очень много всего. И вот все время пытаешься их заинтересовать. Что-то научить чему-то, рассказать. Научить обращать внимание на мелочи, на какие-то. Чтобы они вот потихонечку, они учатся сами себя занимать вот в этом плане.
2: Хотя и проще кажется... было бы, Оля, пихнуть им планшеты. А самой, может быть, вздремнуть. И мужу тоже, да?
0: Еще один планшет, чтобы разрешил.
2: На самом деле, действительно, мы говорили о том, что наше... родительство, как говорится, да, если можно так изменить, оно требует очень большого количества сил, таланта и времени, прежде всего. Когда мы перечисляли вот эти все возможные проблемы, которые возникают у нас самих, мы должны понять, что это наши проблемы. Это не проблема, потому что мой ребенок не имеет целеустремленность. Это я, может быть, имею излишнюю целеустремленность. Это не мой ребенок виноват, что он... умеет выражать свои эмоции посредством крика. А может быть, это я кричу на него. Понимаете, мы должны это понимать в себе самих, научиться это замечать. И вот сегодня мы, возможно, перечислили которые вот проблемы, да, которые возникают в нас самих, когда мы начинаем воспитывать своих детей. И чтобы вот однажды не получилось так, что я не хочу, но делаю. То есть не хочу кричать, но кричу. Я не хочу... акцентировать недостатки, которые я вижу, унаследованные от своего, допустим, мужа, да, но я вижу, и они меня раздражают, и я выплескиваю это раздражение на своего ребенка. Если даже у нас не получается справляться самостоятельно, и, как правило, у нас не получается, потому что мы сначала делаем, а потом ловим себя на мысли, да, что я этого не хотела делать. У нас всегда есть помощник там, на небе, который очень нас любит и знает все наши проблемы. Оль, он знает о том, что однажды в 13 лет тебе папа сказал, что ты должна была уже закончить школу. Поэтому если мы обратимся к нему за помощью, если ты обратишься и обозначишь его, вот эту проблему, и скажешь: «Господи, я не справляюсь с этим, помоги мне, пожалуйста». Он даст тебе такой любви, такого понимания, такой ответственности перед своими детьми, чтобы ты не переложила потом этот груз, который сама несешь на них. И я уверена, что ты ответ получишь обязательно. И вот это вот, знаешь, династическая наследственность ваших незаурядных умственных способностей, она прекратится. Это будет добровольный вариант.
0: Мне тоже очень нравится, я часто об этом думаю, и благодарю Бога за то, что Он действительно помогает нам прервать вот эту цепочку ошибок, которая, может быть, действительно шла у нас из поколения в поколение, и мы еще, чтобы здесь не прибавляли свои.

Смотрите, какой получился у нас красивый кабачковый торт. Такой весенний, свежесть от него веет. Я думаю, и взрослому, и ребенку понравится он. И хочется скорее узнать, какой же он на вкус. Но сейчас самое время приступить к приготовлению томатного коктейля. Вот у нас есть блендер. И в него мы отправляем томатный сок. Разбавляем водички. Получается один к одному. Так, немножко тимьяна сыпем. И листья салата. И базилик. Немножко их порвем. Прям руками. Да, еще нужно положить чуть-чуть сахарного песка, немножечко. Соль. Так. Поехали. Ну вот и все. Наш коктейль готов.

0: Очень важно чувствовать своего ребенка, чтобы правильно воспитывать.
1: Вложите всю свою любовь и чуткость в воспитание своих детей, и тогда это вернется.
2: Активно воспитывая своих детей, самое главное не забывать про свое воспитание.
3: Воспитание – это сложный процесс, но сегодня я получила хорошую порцию вдохновения.
4: У нас есть возможность участвовать вместе с Богом в волнующем чуде. И в один прекрасный день перед нами будет стоять человек с такими чертами характера, над развитием которых мы так упорно трудились. Всего вам самого доброго, благословения!

Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Сегодня интересную тему будем обсуждать. Это женщина, но может быть не такая, как все. Вот знаем все мы, что некоторым женщинам свойственна некоего рода мужественность. И насколько это приемлемо, вообще хорошо это или плохо. Есть мужчины, которым нравятся женщины в камуфляжных брюках, в берцах, и вот она вместе с ним везде, там, и на охоту, и на рыбалку, но в то же самое время когда-то хочется видеть свою супругу на каблуках. Это нормально или нет? И насколько это сочетается?
1: Я думаю, что это очень хорошо сочетается. Объясню, почему. Вообще, тема женственности, что такое женственность, она очень интересная тема. И я помню, что меня она очень сильно интересовала. Что же, я помню, ходила прямо какое-то время, ну, это был какой-то определенный отрезок времени, я прямо действительно мучилась этим вопросом. Я искала ответ на вопрос, что же такое настоящая женственность. И причем вокруг очень много было статей, тогда эта тема очень сильно обсуждалась, муссировалась, то есть очень было много постов в различных социальных сетях. И все писали о женственности сугубо, как вот каблуки, длинные платья, длинные волосы, вот это вот все. Но я помню, что меня этот ответ не устраивал до конца. То есть я понимала, что это какой-то просто внешний уровень. И я не готова была с ним согласиться на 100%. И не готова я была сказать, что вот любая женщина, которая наденет каблуки, длинное платье и отрастит себе волосы, что она станет автоматически женственной. Вот. Но ответ, он пришел мне немножко позже. И для меня это было просто открытие и откровение. И до сих пор я еще из такого состояния инсайта до конца не вышла. Я везде говорю, делюсь. Вот. И здесь я тоже скажу. Я наконец-то нашла как бы глубинный ответ на вопрос, что же такое женственность. И там было сказано, что настоящая женственность кроется в безусловной любви. То есть что такое настоящая женственность? Если брать такое качество, то это способность любить людей, любить мир, любить супруга, любить детей. То есть женщина способна любить безусловной любовью. И вот это вот качество очень сильно цепляет, ну как мужчин, цепляет людей. Ну как и женщина, такая женщина, она становится очень сильно такой притягательной силой для всех остальных. То есть именно та, которая способна любить окружающие вообще все, и себя в том числе безусловной любовью, которая вообще способна на безусловную любовь. Вот. И нужно сказать, что любовь существует, но она делится на условную и безусловную. То есть условно любовь — это любить за что-то, за какие-то заслуги. Постарался, сделал, получил, классно, здорово, умница, молодец, я тебя люблю. Нет, ну извини. Вот. И в принципе вот эти вот два вида любви, вот условная и безусловная, они переплетаются в нашей жизни постоянно. И даже вот ребенок, приходя в семью, по сути, для его гармоничного развития, он должен пережить в одинаковой степени столкнуться и с условной любовью, и с безусловной любовью. То есть считается, что безусловную любовь дает мама, должна дать. Мы сейчас, ну, как бы делаем, конечно, скидку, что не у всех мам это получается, потому что люди травмированы, сами не получили безусловную любовь, не умеют любить. Но, по сути, я сейчас рассказываю идеальную ситуацию для развития гармоничной личности. То есть ребенок от мамы должен получить безусловную любовь. То есть когда рождается младенец, женщина переживает эту безусловную любовь в полной мере. Он маленький младенец, только что родился, ничего не сделал еще абсолютно, ничем абсолютно не отличается от других младенцев. Такой же маленький, такой же красненький, такой же орущий, пищащий. Но женщина его любит просто так, просто за то, что он есть. И это вот этот дар безусловной любви, ну,

0: он на самом деле очень высок. Отец же, который вступает уже в жизнь ребенка немного на более поздних этапах, вот, ну, потому что сначала ребенку нужна только мама, но когда ребенок уже начинает отделяться от мамы и уже немножко переходить к отцу, отец, вот именно, он любит ребенка условной любовью. Понятно, что безусловная любовь тоже присутствует, но если мама принимает ребенка полностью, вообще вот любым и каким бы он ни был, то отец уже хвалит: молодец, сынок. То есть он хвалит конкретно адресно за какие-то дела. И таким образом отец готовит ребенка к внешнему миру. То есть отец — это проводник, мама — это почва, это пища, которая питает, это почва, это фундамент, на котором он растет, и ее, безусловно, любовь. Отец же проводник ребенка во взрослый мир. Подготавливает ребенка к взрослому миру. Во взрослом мире человека не любят безусловной любовью. Во взрослом мире человека любят за какие-то дела, достижения. И это нормально. И вот как раз функция отца — подготовить. И поэтому от отца ребенок получает условную любовь. Но так получается, что все мы, ну, женщины, там, ну, практически все люди, имеем какие-то свои детские травмы. И далеко не у каждого человека есть опыт вот именно безраздельного принятия от родителей, опыт вот этого переживания безусловной любви. И, понятно, далеко не все люди, ну и женщины способны вот на эту вот безусловную любовь и способность на это принятие. И вот мне очень понравилось, в чем состоит как раз истинная женственность. Это способность любить, давать, именно принимать. То есть что такое безусловная любовь? Это вот принятие, принятие все таким, какое оно есть, без сопротивления, без критики, без какого-то недовольства, без требований, способность вот к этому вот полному, стопроцентному принятию, способность как раз вот именно давать именно из наполненного состояния, быть в наполненном состоянии самой, этому способствует та же самая забота о себе. Вот. И способность любить безусловной любовью. И это очень сильно притягивает окружающих. Мужчинам очень нравятся такие женщины, которые именно способны на безусловную любовь. И тут даже вообще не важно, во что она будет одета. В камуфляж, не в камуфляж. Это не важно. Потому что внешний уровень уже не важен, если внутренний уровень есть, если настоящая женственность у человека внутри есть.
1: Ну, очень интересно, конечно, вы говорите... Мы оттолкнулись от внешнего вида,
0: да.
1: И сейчас говорим непосредственно о внутренних качествах,
0: да.
1: О любви.
0: Да.
1: И здесь, конечно же, хотелось бы такой вопрос задать, помимо любви.
0: Угу.
1: Есть две любви, о которых вы сейчас говорили. Угу. Женственность еще в чем-то проявляется?
0: Да, конечно.
1: А что это может быть?
0: Женственность вообще идет от физиологии женщин, и в частности... Женственность в чем еще проявляется? В большой адаптивности. То есть женщины, они намного более адаптивны, чем мужчины. Мужчинам сложнее адаптироваться к обстоятельствам, к меняющимся, быстро меняющимся. Мужчины очень намного хуже реагируют на стресс, чем женщины, потому что считается, что мужчины менее адаптивны, женщины, они более адаптивны. Женщины, они более подстраиваются под меняющуюся обстановку. И вот почему считается, что мужчинам стресс, он очень вреден. Ну, он прямо потому что бьет по здоровью. Он влияет на них не так, как на женщин. И вот эта вот адаптивность, она как раз женщине-то и позволяет, ну, быть такой мягкой, плавной, подстраиваться. Подстраиваться прежде всего под своего мужчину, подстраиваться под обстоятельства жизни и умение принимать мужчину такой, как, ну, какой он есть. Даже если мужчина приходит, например, с работы в каком-то таком раздраженном состоянии, в гневе, вот именно такая мягкая, адаптивная женщина, она подстроится под него, она как-то вот мягко, ну, снимет вот это вот, ну, напряжение с него, она как-то вот... Ну, она не будет, как сказать, бороться с ним, она не будет вступать с ним в какое-то противодействие. Потому что, ну, такая женщина, она способна, женственная женщина, она способна доверять. Она способна доверять, и она вот именно способна принимать все так, как есть. И как бы спорить, например, да, считается, это не женское качество.
1: То есть, не женское это дело.
0: Не женское дело и не женское качество. То есть если женщина начинает спорить с мужчиной, и мужчина начинает спорить с ней, они начинают доказывать, они в этот момент превращаются в спарринг-партнеров. То есть они начинают, как сказать, бодаться,

0: Просто в этот момент она как бы встает, немножко мужской спектр перемещается. То есть вот все, о чем я говорю, в принципе, все эти качества, они есть в разной мере и у женщин, и у мужчин. Тоже у мужчин есть какая-то степень адаптивности, тоже мужчины способны любить, безусловно, любовью. Но это вот если представить как бы как вот спектр, то есть куда женщина больше сдвинута? Она может быть сдвинута в мужской спектр, она может быть больше сдвинута в, в женский спектр. И то же самое мужчина. Но с другой стороны, мы понимаем, что если мы живем в браке с партнером, мы являемся сообщающимися сосудами. То есть и мое поведение, оно очень сильно влияет на мужа. И мои изменения, они автоматически ведут к изменению мужа. Ну и наоборот. Угу. И то есть получается, что чем больше женщина укореняется в своей женственности, тем больше мужчина укореняется в своей мужественности. И не наоборот. Ему просто делать ничего не остается. Если женщина перемещается в свой естественный, нормальный, ну, женский спектр, мужчина автоматически должен становиться мужественным. Просто иногда я слышу такие сетования, такие жалобы женщин на своих мужей, что вот, типа того, что мужчина ничего не делает, он не берет ответственность, он там еще чего-то, чего-то. Вот. И как же... И мне приходится взваливать все на себя, иначе ничего сделано не будет. Такие вот как бы сетования женщин, жалобы такие.
1: Ну, я прошу прощения, вот не столь давно я стал свидетелем такого диалога между мужчиной и женщиной, причем они прожили уже достаточно долго, у них есть внуки, много внуков, и они решили продавать квартиру. Когда муж нашел покупателя и привел его в квартиру, она ему сказала: ты лезешь не в свое дело, ты назвал низкую стоимость, и вообще, с каких это пор ты продаешь квартиру? Да, я был очень удивлен, услышав этот диалог. Ага. И вы знаете, то, что вы сейчас говорите, действительно так и есть, потому что в этой семье прям можно однозначно сделать вывод. Эта жена взяла на себя некоторые аспекты, или, может быть, роль мужа, и взяла ответственность в свои руки.
0: Да.
1: Ту ответственность, которая ей, в принципе-то, и не принадлежит.
0: Да, и что остается делать мужу в этой ситуации?
1: Очень хороший человек этот муж, добрый, положительный, но он перестал с ней спорить. Видимо, потому что она постоянно старалась брать инициативу в свои руки.
0: Доминировать, да.
1: Чем помочь вот такой семье?
0: То есть вот, и вот, да, ну, продолжая как бы тему, вот и чем помочь таким женщинам, которые жалуются на своих мужей. Все дело в том, что они ошибочно взвалили на себя не ту ношу, не ту ответственность. Им не нужно брать на себя мужские задачи. И, конечно, сразу возникают такие вопросы. А что, если он не начнет? А что, если? А что, если? Но здесь ответ абсолютно однозначный. Если женщина сдвигается в женский спектр, мужчина сдвигается в мужской спектр. Если женщина не берет ответственность мужа и не делает это, то мужу приходится...
1: Святое место пусто не бывает.
0: Да, ему приходится возвращаться на свою роль, и ему приходится брать, ну, как инициативу в свои руки и все вот это вот делать.
1: Может быть, просто ей не нравится то, как он это делает, поэтому она берет инициативу в свои руки?
0: Возможно, возможно. Но с этим просто нужно смириться. Да, мы не можем критиковать человека, когда он делает какую-то свою задачу. Да. И вот тоже такой вопрос, он является болезненным для многих женщин. Вопрос, который касается того, кто в семье отвечает за выживание. То есть, по сути, ну, я считаю, что правильный порядок вещей, когда в семье за выживание отвечает мужчина. Даже такая фраза, что женщина замужем, за мужем, что мужчина стоит на передовой, он обеспечивает полностью материальное финансовое обеспечение ей и детям. И мое глубочайшее, просто глубочайшее убеждение, ну, свое личное, что женщина не должна работать для того, чтобы помочь мужу обеспечивать выживание. Нет. Женщина может работать. Может работать, если хочет. Может работать, если... Ну, на какой-то любимой работе. Если ей это нравится дело, для того, чтобы самореализовываться, например. Для того, чтобы, может быть, даже отдыхать на этой работе.
1: Ольга, вот скажите...

0: пожалуйста, а как вы относитесь к современным феминистическим движениям?
1: Ну, конечно, я их не поддерживаю. Я считаю, что это, ну, правда, ну, мое убеждение, что это несчастные женщины.
0: Но ведь таких женщин называют борцами за права.
1: За какие права? Мне кажется, у нас уже все права есть, даже слишком.
0: То есть это уже пережитки прошлого, вы считаете?
1: Я думаю, да. Если раньше, может быть, это как-то и было оправдано, например, там, что женщины хотели получить себе право голосования. Право голосования женщины получили. Женщины хотели получить право работать. Женщины получили право работать. Ну, что еще?
0: Может быть, сейчас пришло время, когда нужно немножечко теперь отдать мужчинам обратно.
1: Я думаю,
0: в частности,
1: да.
0: И работу, и
1: я
0: другие
1: какие-то да.
0: сферы.
1: Женщины получили право работать себе во вред. То есть, ну, очень многие женщины стали упахиваться на этой работе. Конечно, женщина может работать, если ей это нравится. Но и те деньги, которые она получает, ну, я повторю эту мысль, я считаю, что они не должны идти именно на выживание. Ну, вот именно потому, что это все обеспечивает, потому что это все обеспечивает муж. С другой стороны, а женщина, которая вот именно, если этот правильный порядок построен, если мужчина обеспечивает выживание, она за ним как за каменной стеной. У нее не болит голова вообще о том, что ей будет есть нечего, ей будет жить негде. Такая женщина, она становится расслабленной, она становится счастливой, с нее спадает вот эта вот лишняя нагрузка. И она уже может быть вот именно такой мягкой, доброй, заботливой, в хорошем настроении. Она может встречать его с работы. Это не та упаханная женщина, которая тоже наравне с мужем работает для того, чтобы обеспечить выживание. Она может уже наполнять вот эту вот атмосферу семьи, весь мир, который создал мужчина, она уже может его наполнять хорошей, теплой атмосферой, чувствами, эмоциями, для того, чтобы мужчине было приятно приходить домой и там расслабляться. С другой стороны, вот вопросы власти тоже. Они все как бы относятся к мужской сфере. Властная женщина, это, ну, я думаю, многие видели властных женщин, это не очень, так скажем, красивая картина, красивая. Жесткая, негибкая, властная женщина.
0: Железная леди.
1: Железная леди, да, точно, как бы, до женственности здесь далеко, какие бы там она каблуки, платья не надела на себя.
0: Да уж, это точно. Действительно, очень важная, актуальная тема. Спасибо вам, Ольга. Дорогие зрители, особенно женщины, мы желаем вам быть более женственными, и тогда ваши мужчины будут более мужественны. Тема важная, актуальная. Вы смотрели программу «Мужчина и женщина». Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.

0: рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Вы когда-нибудь замечали, как случайная встреча, она переворачивает ваши планы? Или как, может быть, потерянная вещь неожиданно приводит вас туда, где вы должны были оказаться? И это не совпадение. Бог часто выбирает самый неожиданный язык для общения с нами, именно язык жизненных обстоятельств. Он пишет свои послания не только, да, на страницах Писания, но и событиями в нашей повседневной жизни. Закрытые двери, неожиданные какие-то задержки, случайные люди – все это может быть частью Его божественного обращения или слова к нам. Как отличить Божий промысел от простых совпадений? Как понять, когда закрытая дверь – это испытание, а когда защита? Почему иногда Бог молчит в молитве, но громко говорит через обстоятельства? Сегодня мы исследуем четыре ключевых принципа, как Бог направляет нас через события жизни. Вы узнаете, почему тупики часто бывают священными местами встречи с Богом. Как действовать, когда кажется, что все пути закрыты? Почему Бог иногда повторяет свои послания трижды? И как нужда других людей становится Божьим призывом лично для вас? Готовы ли вы начать видеть Божий почерк в деталях своей жизни? Тогда пришло время настроить наше духовное зрение. Дорогие друзья, рад вас приветствовать на очередной встрече нашего цикла «Онлайн с Богом», который посвящен вопросу личных отношений с Богом, о том, как иметь, поддерживать и говорить с Богом, как сохранять эти отношения, как возрастать в этих отношениях, как познавать Бога все больше и больше. Я очень рад, что вы сегодня вновь присоединились, и верю, что эта встреча станет для нас благословением. Почему же Бог все еще желает говорить нам? Хотел бы начать эту тему именно с этого вопроса, и есть несколько ответов. Бог стремится иметь с нами общение. И если наши отношения с Богом носят односторонний характер, да, и подобное путешествие в один конец, да, то есть если между нами и Иисусом Христом нет диалога, нет общения, значит и возникает вопрос, есть ли у нас истинные взаимоотношения. Ибо взаимоотношения, они, ну, мало что стоят, если говорит только одна сторона, а другая только лишь слушает. И Бог говорит нам сегодня, потому что Он желает установить взаимоотношения. Взаимоотношения полные любви. А такие отношения не всегда подразумевают диалог. Поэтому первая причина, почему Бог говорит, потому что Он желает, действительно желает общаться с нами. Вторая причина, по которой Бог говорит нам сегодня, это потребность в ясном Божьем руководстве в нашей жизни. И Божье водительство нужно нам так же, как в свое время в нем нуждались Иисус Навин, Моисей, Иаков, Ной. Мы дети Его, и нам нужно знать Его волю, чтобы принимать какие-то правильные решения. Поэтому Бог желает, чтобы мы сделали правильный выбор. Ему одному известно истинное положение вещей, и поэтому Он желает говорить с нами. Третья причина. Бог знает, что нам, как верующим предыдущих эпох, необходимы также утешение и уверенность. В жизни людей бывают моменты, подобные, помните, ситуацию у Черного моря, когда загнанные в тупик, люди не знают, что им предпринять, куда им идти. Я уверен, что главная причина, по которой Бог продолжает говорить нам сегодня, состоит в том, что Он хочет, чтобы мы знали Его. Если бы Бог перестал нам говорить, сомневаюсь, что мы могли бы когда-нибудь Его узнать. Поэтому познание Бога и Его желание открыться нам, чтобы мы знали Его таким, какой Он есть, это то, что вдохновляет его к тому, чтобы обращаться к нам каждый день. Потому что именно знание Бога, и мы тоже в цикле говорили не раз об этом, оно дает нам истинное общение с Ним, потому что мы точно понимаем, к кому мы приходим, что это не просто строгий судья, который оценивает всю нашу жизнь с точки зрения наших ошибок, но это любящий отец, который желает этого общения. И с ним можно общаться так от сердца к сердцу, как мы разбирали в одной из тем, да, говорить с ним как с другом, открываясь и быть полностью искренним, зная, что он принимает и любит нас. Если первостепенная цель

целью человека является познание Бога, то между ним и Богом должны быть взаимоотношения, построенные по следующему принципу. Бог говорит, человек слушает. Человек взывает к Богу, Бог слушает. И мы разобрали, как Бог может говорить с нами через Писание. Да, мы поговорили на предыдущей теме. Мы также поговорили в прошлый раз о том, как Бог может говорить с нами в молитве. И сегодня поговорим, как Бог говорит через обстоятельства.

изм, да, подразумевает, что Бог, сотворив мир таким законченным и совершенным, покинул его, предоставив человечеству самому себе. То есть не стало ни чудес, ни божественного вмешательства в жизни отдельных людей. Поэтому деизм, и в том числе библейский деизм, да, вот подобным образом полагает, что Бог дал нам Библию и удалился, оставив нас наедине с ней и не общаясь больше с человеком ни посредством Библии, ни иными способами. То есть и библейский деизм очень похож на такую доктрину саддукеев времен Иисуса и апостола Павла, потому что саддуки учили, что после Моисея Бог не говорил с людьми и не верили вообще не посредством ангелов или духов. То есть они отвергали возможность личных контактов с Богом, отрицали, опять же, как я говорил, ангелов, ровно как идею воскресения и загробной жизни. И помните, апостол Павел, который был фарисеем и сам, да, имел этот опыт, сумел даже однажды внести, ну, некий раздор в ряды своих обвинителей и, да, так, разрядить опасную ситуацию, апеллируя к вере воскресения, которую фарисеи, в отличие от саддукеев, признавали. Да, и фарисеи, желая доказать свою правоту, они вот приняли сторону Павла, вы помните, говорили, ничего худого мы не находим в этом человеке. Да, если же дух или ангел говорил ему, ну, не будем противиться Богу. Поэтому верующий человек, он не деист, он не верит, что Бог оставил этот мир, и у нас не может быть этого личного опыта общения с ним. Мы верим, что Бог действует в обстоятельствах, во всех обстоятельствах, которые происходят во всем мироздании, да, и нет ничего того, что было бы упущено на самотек. То есть, опять же, нет ничего, о чем можно было бы сказать, что, ну, Бог это не предусмотрел, упустил, он не в курсе этой ситуации, либо просто оно само собой каким-то образом развивается. Нет, то есть мы, как верующие, должны признать тот факт, что Бог знает абсолютно все обстоятельства. Священное Писание говорит, он знает все волосы сочтены на нашей голове. Да? Один волосок упадет, и он уже знает. Поэтому он знает все обстоятельства и все, что происходит. И мы это, с этим можем соприкасаться в нашей жизни в каких-то таких случаях, когда мы вдруг понимаем, ну не может быть это случайностью или совпадением. Например, бывало ли с вами, например, такое, вы встречаете человека, который вдруг заводит с вами разговор на ту тему, которая остро стоит для вас. То есть вам просто нужно это услышать было сейчас. А он даже не догадывался об этом, что для вас сейчас насущно. Он просто, ну, о чем-то с вами разговаривает, говорит, и вы вдруг понимаете, что это не случайная встреча. Кстати, о том, как Бог может обращаться к нам через других людей, мы поговорим на следующей теме, поэтому обязательно ее послушайте. Или может быть другая история. Перебирая какие-то бумаги, вы находите какой-то документ, о котором забыли, а именно сейчас. В этот момент он играет для вас какую-то важную роль и решает какую-то значимую проблему. Или, может быть, проходя мимо других людей, вы видите или слышите в их словах или действиях ответ на свой вопрос. И таких примеров можно много привести. Когда, казалось бы, случайный ход каких-то обстоятельств направляет вас туда, где вы должны оказаться, и вы это потом понимаете. Ну, один опыт сейчас вспоминается, как однажды мы после богослужения решили послужить людям в городе и хотели разнести им христианские газеты. И вот я с одним молодым человеком, мы вместе в паре ходили, и у нас был определенный план, мы планировали пройти по конкретной улице, но так произошли обстоятельства, так случилось, что один человек, сам того, я думаю, не желая, будучи выпившим, встретился нам, и он нас направил совершенно по другой улице. По другой улице, и пойдя по этой улице, мы вдруг, подходя к одному дому, увидели женщину. Женщину с сыном, которые как раз тоже шли к этому дому, это оказался ее дом. Мы поздоровались, и мы предложили ей христианские газеты, хотели предложить какое-то ей общение, и она пригласила нас домой. Мы с этим братом зашли к ней, и у нее, конечно, был очень потерянный вид, и она начинает рассказывать, что, говорит, я только что не

покончила жизнь самоубийством. Она вместе со своим сыном, да, он еще достаточно маленький, она вместе ходила, ходили они сейчас на болото, и она планировала, что они просто утопятся в этом болоте, и все. Но что-то ее остановило, и она пошла домой, и вот и в этот момент обстоятельства так, да, сложились, что мы встретились. Конечно, мы попытались ее ободрить, мы вместе с ней помолились, мы пригласили ее на собрание, она потом пришла в собрание и приходила к нам на богослужение. То есть, ну вот, обстоятельства, казалось бы, случайные, у нас был совершенно другой план, но мы видим, как Бог направил нас и каким образом удивительным это смогло кому-то послужить. Вот это все примеры Божьего провидения. То есть обстоятельства могут оказаться или казаться незначительными со стороны наблюдателя извне, но для нас это вау, эврика. И мы благодарны Всевышнему, что именно так он все расставил, так эти обстоятельства сложились. Как именно Бог говорит через обстоятельства? Когда-то я услышал эти принципы и действительно в своей жизни увидел, что так оно и работает, так оно и действует. И первый принцип – это принцип тупика. То есть когда человек заходит в тупик, когда кажется, что все двери закрыты, да, впереди дороги нет. И когда он стоит в этом тупике каких-то жизненных обстоятельств, не понимая, что дальше делать, он размышляет, он молится. И только постояв немного, да, оказавшись в этом тупике, он начинает ощущать безысходность. И вдруг в этой безысходности, обращаясь к Богу, он начинает видеть дверь в стене. То есть в Библии есть примеры. Например, примеры того, как Моисей повел израильтян через Черное море. Да, и они вступили в пустыню Сур. Это исход 15 глава. И мы читаем, и шли они 3 дня по пустыне и не находили воды. То есть пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера? И заротал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытал его. То есть, и вот читая эту историю, задаешься вопросом, неужели Господь не мог Моисею заранее сообщить, что ну, вы пойдете туда, но там будет проблема с водой. Возьми дерево. Ну и таким образом Бог ну, да, мог бы не доводить до всей этой ситуации. Но все-таки Бог допускает некий тупик. То есть люди приходят, они хотят попить, вода горькая, возникает какой-то ропот. Почему Бог это делает? Да потому что без этого, во-первых, конечно, здесь написано, что таким образом он испытал народ, и они должны были осознать и понять, насколько недостает им веры и доверия Богу, а во-вторых, они получили очередной опыт в своей жизни, богопознание. Да? Бог как источник живой воды, как тот, кто может напитать их даже в пустыне, даже если вода и горькая. Поэтому этот тупик, он да, нужен для того, чтобы мы не принимали все происходящее в нашей жизни как должное, как естественное, как ну, естественное стечение случайных обстоятельств. Нет. То есть Бог допускает, чтобы человек оказался в тупике, а затем открывает другие двери. И Библия показывает этот важный принцип, то есть принцип тупика. Человек, встретив какие-то трудности, должен остановиться, обновиться, укрепиться верой. Бог желает научить нас спокойствию, доверию, даже тогда, когда кажется, что выхода нет. Я думаю, что многие из вас проходили этот опыт. Этот опыт помогает нам обретать доверие Господу. Следующий принцип – это принцип действия. Что делать, когда ты находишься в тупике, когда нет какой-то ясной воли Божьей? И опять же вспоминаем исход, предыдущую главу, это исход 14 глава, да, и прочитаем этот отрывок. «И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пи-Гахерофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилева Господу, и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами?» «Выведши нас из Египта, не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам,

Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал вам ныне. Ибо египтян, которых вы видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. То есть вот тут важный аспект, важный момент. Бог говорит: скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. Это как раз принцип действия в обстоятельствах, которое говорит о том, что Бог никогда не открывает нам наше будущее до конца нашей жизни наперед. То есть мы должны научиться доверять Ему, да, потому что ты не случайно оказался здесь. Бог направлял и вел тебя. И для того, чтобы ты учился доверять Богу и получал, да, новое откровение о Господе, тебе нужно понимать, что на каждом этапе своего пути ты должен, ну, испытывать эту нужду в Боге. И принцип действия как раз он о том, что ты должен действовать, ты должен идти. И Бог в свое время будет открывать тебе следующие этапы и следующие двери. Таким образом, ты будешь все больше и больше учиться доверять Богу. Можно вспомнить еще пример из книги «День апостола» 16 главы, из жизни апостола Павла. И там написано следующее. «Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедшие до миссии предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновавши же миссию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу, предстал некий муж македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. После всего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». То есть мы видим, что они жили по этому принципу. То есть они не отказывались от своей миссии. То есть если они понимали, что это Божья воля, то они шли в этом направлении. Даже несмотря на то, что порою они встречали эту стену, которая не допускала их куда-то идти. Но они не бросали, они не отчаивались, они не сомневались. А нам порой хочется многим знать волю в полной мере, как я уже говорил. Вот открой мне все, да, тогда я начну что-то делать, тогда я начну служить, например. Тогда я начну действовать. Но мне нужно быть точно уверенным, что ты благословишь меня до конца. Принцип, как Бог говорит нам через обстоятельства, Он говорит о том, чтобы мы действовали сейчас. А воля Божия, она становится яснее в момент того, когда мы начинаем действовать. То есть, иными словами, как такую иллюстрацию, что да, это как вот движение в тумане. То есть мы видим на определенное расстояние, и, вот, ну, и мы должны идти. Но приближаясь к конечной точке, да, мы знаем, что мы сможем видеть дальше. Также и в нашей жизни. То есть обстоятельства нашей жизни складываются таким образом, что мы не видим все обстоятельства до конца жизни. Но мы идем до той точки, которую мы видим. Следующий принцип, тоже я о нем когда-то услышал, это принцип троекратного повторения. То есть некоторые переживают: ну а вдруг я не пойму воли Божией в чем-то, вдруг я не услышу то, что Он мне скажет, пропущу как-то, да, то, что Он мне сказал, как Он меня ведет через обстоятельства. Но в Священном Писании мы видим несколько упоминаний о том, что Бог открывает свою волю несколько раз. То есть нам не стоит, на самом деле, бояться, что мы прослушаем. То есть если мы открыты действительно к слышанию, то мы услышим, и Бог, если нужно, повторит. Например, Иов 33 глава мы читаем: «Бог говорит однажды, и если того не заметят, и в другой раз». То есть это некое обетование, что не переживай. То есть Бог, Он, если надо, повторит. А там же в 33 главе написано: вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком. Опять же, можно вспомнить историю про молодого Самуила. Помните, как Бог обращается к нему трижды. Потому что если Бог желает нам что-то открыть и говорит нам, то Он это скажет столько, сколько нужно. Вопрос, конечно, что мы должны тоже быть открыты и готовы его услышать. А следующий пункт, как Бог действует через обстоятельства, это проблемы, в том числе и нужды других людей.
это какие-то открытые

открыты двери возможностей, которые открываются. И помните, Павел говорит: «Ибо для меня отверстие великое, широкая дверь, и противников много». То есть Бог действует через обстоятельства, когда возникают какие-то проблемы. Проблема в нашей жизни, либо мы видим проблемы или нужды в жизни других людей, и мы находим отклик в нашем сердце на эту нужду. Ну, приведу вам пример одного человека, служителя, был Билл Уилсон, который написал книгу «Чей это ребенок?». И он в свое время начал большое служение, оно сейчас продолжается, служение детям на улицах неблагополучных районов там, Бостона и так далее. И каждую неделю это служение уже продолжается, наверное, лет 30-40. Каждую неделю порядка 30 тысяч детей собирается на библейские уроки. И вот он в одном интервью сказал о том, как и почему он начал это служение. И очень интересно, что как раз он поделился этим опытом, говоря о том, что Бог действовал через обстоятельства, но именно как раз через умение увидеть проблемы других людей. И он сказал так: «Я не слышал от Бога ни одного слова о том, что это мое призвание. Не было ни пророчеств, ни снов, ни откровений. Никто из людей также не говорил мне об этом. Просто я увидел нужду и ответил на нее. Я увидел этих детей, о которых не заботятся родители. У кого-то вообще нет родителей. Чьи-то родители алкоголики или наркоманы. Я попытался восполнить эту нужду и делаю это до сих пор. Я знаю, что если этим поколением не займусь я, значит, им займется сатана». То есть вот простой пример, что Бог, он может говорить нам через обстоятельства или через проблемы или нужды других людей. Это очень важная мысль. Если вдруг вы, именно вы чувствуете отклик на какую-то ситуацию, не знаю, вы видите бездомных, и у вас есть отклик, или, может быть, вы видите нужду там, в многодетных семьях, или, может быть, это нужда в вашем городе, или какая-то, может быть, нужда в вашей общине. Ну, да, вы видите, что здорово было бы, чтобы кто-то встречал людей, да, с радостной улыбкой на лице перед богослужением. Это Бог говорит вам через определенную нужду, через определенные обстоятельства. И то, что именно вы видите в этом нужду, и это отвлекается у вас, говорит, что ну, именно вы и должны это сделать. Не следует ждать или ожидать кого-то другого. Поэтому Бог может говорить через обстоятельства, и, конечно, сатана тоже со своей стороны может как-то препятствовать нам. И Павел об этом тоже пишет, он говорит так: «Мы же, братья, бывшие разлучены с вами, на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». То есть мы видим, что и Дух Святой их где-то не допускал, мы видим, и сатана какие-то чинил им препятствия. И как здесь понять, ну, чье это препятствие, чья сейчас воля реализуется, как обрести этот опыт? Я скажу, что тут очень важно иметь личные отношения с Богом. Потому что, когда ты в личных отношениях с Богом, то ты слышишь голос Господа, и ты понимаешь, кто тебя направляет, или какие мотивы тобой движут. Если ты четко понимаешь, что я сейчас в отношениях с Богом, и я делаю Его дело, то есть я проповедую, я служу, или я, да, меняю этот мир к лучшему. Ну, в любом случае, что-то позитивное, что-то согласующееся с Писанием, то тогда, если на моем пути возникают препятствия, как я их воспринимаю? То есть, если это Дух Божий, то значит, он меня просто направляет, подправляет в нужную сторону. Если это сатана, должен ли я останавливаться? Нет. Да, я все равно предпринимаю попытки. Я предпринимаю попытки в любом случае, хоть в этом, хоть в этом. Да, но я не мучаюсь этими вопросами о том, ну вот, кто же чинит мне препятствия сейчас. Если я понимаю, что я делаю дело Божие, я все равно продолжаю, да, его делать и совершать это дело. То есть, и если есть корректировки, хорошо, да, но я не отказываюсь от него, потому что цель сатаны, чтобы ты отказался и оставил на какое-то дело или какое-то служение. Поэтому здесь, конечно, важно быть открытым для Господа, и опять же, важно иметь эти близкие личные отношения с Ним. Понимать, что у тебя нет каких-то препятствий, которые мешают твоим отношениям с Ним. Да.

какой-то явный грех в твоей жизни. Поэтому если вы в Боге, если вы пережили этот опыт обращения, то тогда надо довериться Богу и знать, что Он может говорить к вам через обстоятельства. И нужно быть очень чутким и внимательным в этом. Нужно всегда понимать, что случайности не случайные, и если что-то происходит в вашей жизни, как-то складываются так обстоятельства, значит, это для чего-то нужно. Может быть, Бог конкретно меня сейчас готовит через эти обстоятельства и меняет мою жизнь, мой характер, мое восприятие, укрепляет мою веру, желает дать мне больше откровения о нем, либо приобрести какой-то опыт доверия более глубокого к нему. Да, возможно, эти обстоятельства складываются для того, чтобы я каким-то образом мог что-то сделать для Царства Небесного, для каких-то других людей, да, пойти определенным путем, которым меня он направляет. То есть и такие моменты ты это осознаешь и понимаешь. Сколько в моей жизни таких ситуаций было, огромное количество. Вкратце один опыт, когда я впервые об этом задумался, это было еще до того, как я вышел на пасторское служение. Я помню, нужно было ехать в командировку в Москву, и я взял билет на поезд, и я как сейчас помню, что я опоздал на поезд. Буквально считанные секунды я приехал, и не оказалось места на парковке, хотя оно всегда там было. Я долго искал место, и когда я припарковался, я побежал на поезд, я выбежал на перрон, я стал искать свой вагон. И когда я его нашел, я вдруг осознал, что мой поезд только что с соседнего пути ушел. То есть я не на том перроне его искал. Я, конечно, задался вопросом: Господи, ну почему так? Как такое могло произойти? Ну, и я встал в очередь вновь в кассу, мне нужно было 100% оказаться в Москве. Я стоял очередь, передо мной девушка взяла билет, и когда я сказал, мне нужно до Москвы на ближайшее, мне сказали в окошке: только что девушка перед вами последний билет забрала на этот поезд. Я: Господи, ну почему так? Ну такого не может быть. Но все-таки я взял билет, и я помню, что я, ожидая свой вечерний уже поезд, я долго сидел и размышлял и понял, что, Господь, это не просто так. Я помню, как я сел в вагон, и да, на нашем купе я прям так и озвучил, что, знаете, я дважды должен был уехать. Я, значит, верю, что Бог должен что-то либо мне сказать через вас, либо через меня вам. И у нас состоялось такое хорошее общение, где у меня была возможность проповедовать людям о Господе. Поэтому Бог говорит через обстоятельства. Давайте будем учиться слышать их. Я бы хотел помолиться в завершение. Господь, спасибо Тебе за эту тему и за то, что мы можем знать и быть уверены, что нет случайности в нашей жизни. Ты все контролируешь, Ты ведешь, Господь, и направляешь нас. Помоги нам быть чуткими и к этому Твоему голосу. Аминь. Дорогие друзья, у нас остаются последние завершающие две темы, поэтому я верю, что вы сможете дослушать весь этот цикл онлайн с Богом до конца и верю, что Он уже принес и сможет еще принести большие благословения каждому, кто сможет его послушать. Поэтому до встречи в следующей теме. Пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Продолжая цикл «Пророки в Коране», мы хотим поговорить сегодня о молитве. У нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков, магистр теологии, религиовед. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Молитва. Как она представляется в исламе? Что это такое? Есть ли такое понятие в исламе? Что оно означает? Какова практика?
1: Молитва – это один из пяти столпов вообще. Это неотъемлемая часть мусульманина, неотъемлемая часть его, его, скажем, правоверной жизни, его жизни с Богом. И она стоит одним из столпов. Пять раз в день должен каждый правоверный мусульманин обращаться к Богу.
0: Какое-то время определенное?
1: Определенное время. Это утренняя молитва, потом молитва, скажем так, вот ланча времени, 11 часов. Обеденная молитва.
0: То есть конкретный час, не просто утром?
1: Обязательно, по времени. Если вы заходите в мечети, в каждой мечети вы увидите такие, знаете, циферблаты часов, их пять, и каждый из них имеет свое время. И эти, время молитвы меняется с временем года. Оно где-то в районе около минут 40-45, оно меняется. Вот. И как оно происходит? Человек, у него есть специальная вот форма, форма молитвы, она называется намаз, форма молитвы. И вот пять раз в день он должен совершать эти упражнения. Сначала говорит стоя, потом наклоняется.
0: На колени?
1: Нет, поклон делает. Потом спускается на колени, прям садится на колени. Потом опять встает, опять делает поклон, опять садится на колени, бьет... челом об землю, об пол. Вот. Делает, он должен это на специальном коврике. Вот. И я вам я скажу, что...
0: Но в христианстве тоже подобная практика земных поклонов, она присутствовала. Я помню, моя прабабушка молилась, когда она обязательно молилась на коленях, тоже так же у нее была часть молитвы стоя она делала, и потом обязательно земные поклоны, прямо наклонялась и лбом касалась пола, я это помню тоже.
1: Ну, да, в христианстве тоже есть практика вставать на колени молиться. Это происходит во многих церквях, во многих молитвенных домах. Их просят встать на колени.
0: И в личной молитве?
1: Да, и в личной молитве, да, тоже. Ну, вот я знаю, что в Священном Писании есть момент, когда царь Давид...
0: Лежа молился. Но это, мне кажется, лежа не на спине он лежал,
1: да,
0: вот так вот, да?
1: На животе.
0: Он лежал вниз лицом.
1: Вниз лицом, да.
0: Полную степень смирения, мне кажется, это показывало.
1: На самом деле, вот когда я прочитал, это у него, во-первых, было понимание, что он не прав перед Богом, да, не прав. И мне кажется, это его было, вот на самом деле, как вы сказали, это было полное смирение. Он понимал, что даже на колени встать перед Богом, это уже и этого мало.
0: В Коране упоминается же Давид, да?
1: Да, да. Это тот, через кого Бог дал забур. То есть это,
0: псалтырь.
1: Ну да, не псалтырь, как бы это... песнопение такое, понимаете?
0: Псалмы.
1: Такое, да, псалмы, да, вот забор. И вот молитва, смотрите, то есть человек вот за это время молитвы, за это время упражнения, скажем так, он возвышает Бога. Он возвышает Бога.
0: Прославляет.
1: Прославляет Бога, благодарит Бога и произносит как бы заученные слова. Заученные слова. А уже после намаза, после вот этого... церемонии, после этой церемонии, он уже может на коленях просить Бога о каких-то своих нуждах.
0: То есть уже личные какие-то
1: личные.
0: Высказывать.
1: И это просьбы? Называется дуа. Поэтому вот мы должны понимать, что такое дуа и что такое намаз. То есть намаз, в намазе вы не можете сказать свои личные нужды. Вы должны говорить то, что говорят все собрание, весь

0: народ, уже заученный со времен Мухаммеда.
1: И это прославляет Бога.
0: Это прославление Бога, да. Прославление Бога, прославление его пророков, прославление посланника его. И, но уже в конце этой церемонии вы обращаетесь к Богу в личных молитвах. Поэтому, когда встает вопрос, как происходит это вот в других, скажем, религиях, да, в иудаизме или в христианстве, и получается, что ну, как бы у исламской религии есть какое-то небольшое превосходство. Мне кажется, вот как вы сказали, может быть, наши тоже прадеды или прабабушки, они точно так же молились, когда чувствовали какое-то Божье величие, они чувствовали себя и там наклонялись.
1: Я когда про свою прабабушку рассказывал, она каждый вечер так молилась.
0: Вот, видите.
1: Днем я не видел ее, днем у нее работы очень много было, она занималась и там в саду, в огороде делами, она уже старенькая была, когда я ее помню, да, то есть она моя прабабушка, да. Вот, но она очень много делала по дому, никогда не было, чтобы она в праздности проводила днем время, а вечерами она очень-очень-очень долго молилась, на коленях, и вот касаясь лбом пола, меня это... Ну, вот это вот я как сейчас вижу, в глазах моих стоит. Но смотрите, ведь в Библии еще задолго до Мухаммеда, до Корана и так далее, в ветхозаветные времена, во времена пророков, были специальные часы для молитвы.
0: Да.
1: И мы часто встречаем в Библии, да, такое понимание, час молитвы, да, шел, да, он в час молитвы девятый, да, и вот встретились там, шли они на молитву. То есть было время, которое специально отведено для молитвы. И молились, молиться можно в любое время, но были специальные часы, в которых обязательно молиться необходимо было. Если вспомнить пророка Даниила,
0: вот я только
1: о котором мы говорили, да, в одной из прошлых,
0: да, да,
1: программ,
0: я только
1: у него
0: сказать.
1: Было три обязательных времени в течение дня, в которых он молился в любых обстоятельствах.
0: При открытых окнах
1: лицом к храму.
0: Для современного человека сегодня молитва, она...
1: Это не ежедневная практика.
0: Утром вы молитесь, чтобы день прошел под охраной Бога. И вот один из них, будучи на одре смерти, обратился...
1: Ропот, какая-то тоска, уныние, оно вот имеет свойство гнездиться подолгу в сердце.
0: Нашими словами, нашими молитвами, нашими прошениями мы приближаем себя к Богу. И если вы помните историю, когда там издал указ царь, что должны молиться теперь только на истукана.
1: Да, не царь даже, а по наущению завистливых его врагов.
0: Даниила, да? Врагов.
1: Даниила врагов.
0: Ну, да. Ну, указ-то был царский,
1: да,
0: чтобы
1: понятно.
0: Все кланялись, глядя в одну сторону. А Даниил все равно кланялся так, как он кланялся по тому, как был научен.
1: И это был, не просто был так научен, это закон.
0: Да.
1: Вообще, это был закон молиться в определенное время. Это закон Торы, и это не он сам придумал себе. Потому что если бы это было вот как бы такое вольное, да, желание, да, он мог молиться в другое время, или сделать это тайно, или как. А это действительно, он хотел соблюсти вот этот вот закон. Сейчас в современном христианстве, в современном иудаизме отсутствует вот как бы обязательность такая в молитве в практике. Но в истории и вообще в уставах определенных она есть. Если взять, например, монастыри, да, там четко в определенное время,
0: да,
1: люди молятся,
0: да,
1: такое, тогда-то и тогда-то. И все знают, что вот в этот час, это час молитвы.
0: Но я думаю, видите, сегодня даже не просто по времени, и сегодня даже присутствуют такие вспомогательные брошюрки, молитвы написанные, заученные молитвы, ну, для заучения, для научения. Ну вот и буквально я, когда сюда ехал, я в поезде познакомился с одной женщиной, и мы разговаривали с ней, о многом говорили. Вот. И когда зашел разговор о молитве, когда она узнала, куда я еду, вот я сказал, что я еду записывать программы, когда мы разговорились о Боге, когда мы разговорились о молитве, я спросил, а вообще как часто вы молитесь? Нет, не молюсь. Молюсь только, когда прихожу в церковь, когда стою, вот она сказала, я была в Москве, была на мощах Матрёны, вот там помолилась. Mm. То есть для сегодня, для современного человека сегодня молитва, она...
1: Это не ежедневная практика.
0: Она не
1: это
0: входит
1: не
0: вообще в жизнь его, вообще как творение Божие, как существо Божие, оно не входит. То есть люди сегодня к молитве... И я, что я ей посоветовал? Я сказал, вы знаете, Молиться нужно.

0: минимум два раза хотя бы в день. И эти молитвы, вот одна из них должна быть обязательно благодарственная. То есть утром вы молитесь, чтобы день прошел под охраной Бога, чтобы Бог охранял вас на путях, чтобы вы вот желали исполнить все то, что Бог сегодня для вас приготовил. А вторая молитва, когда вы приходите домой, когда вы доходите до своей кровати, вы благодарите Бога, что день прошел успешно, что вы сегодня не находитесь где-то в какой-то больничной койке или где-то, я не знаю, там.
1: А если находитесь? Ну, есть за что благодарить тогда?
0: Опять же, есть даже благодарить за то, что ты не в морге находишься. Но даже если ты в морге находишься, ты, если набираешь силы и говоришь: «Господи, я вот, мне осталось-то дыхание на три раза, я благодарю тебя за жизнь, которую я прожил». Вот мне всегда вспоминается вот, это, вот этот момент, когда Иисус был распят, да, Иса Масих, когда был распят, с ним были распяты еще два разбойника. Два разбойника.
1: Коран упоминает об этом, да?
0: Нет, Коран об этом не говорит. Коран
1: это говорит, Евангелие,
0: да, это Коран вообще говорит, что он не был распят. Mm. Ну, это иудеи думали, что они не распяли, а на самом деле римляне. Но это не сейчас, не об этом. Я хочу сказать историю в Инджиле. И она, я к чему ее рассказываю? К тому, что с ним были распяты еще два, по его правую и левую руку еще двое преступников. Ну, потому что только за преступнические дела наказывали людей. И они были преступниками, да, оба были преступники. И оба понимали, что в течение нескольких часов
1: умрут,
0: да. То есть все, они уже понимали. И вот один из них, будучи на одре смерти, обратился и попросил прощения. Он искренне пожалел, что жил так. Понимаете? И для нас это о чем говорит? Это говорит о том, что человек даже на каком-то последнем издыхании всегда имеет возможность покаяться.
1: Иисус ему обещал, да.
0: Иисус ему
1: будешь
0: сказал,
1: в раю.
0: Будешь в раю, да. Но видите, ведь сегодня даже вот вы когда спросили, есть ли за что благодарить Бога вообще, если ты лежишь в койке? Есть.
1: На больничной
0: койке есть. Даже если вы понимаете, что вот перед вами открыта уже смерть, дорога в неизвестность, врата в неизвестность, даже за это благодарить, что я так прожил. Вы знаете, у меня был один дядя, ему 84 года, он прожил, ну, я помню его вот пожилые годы, они все, как пожилые люди, живут очень, ну, страдающе живут. Во-первых, здоровья нет, сил нет. Часто дети не поддерживают, бывает, да, остаются одиноки. И вот всегда, когда я с ним виделся, он всегда мне говорил: ну, какую жизнь я прожил? Ну, вот ему, вот он за 80 лет ему, да, а он всегда был недоволен своей жизнью, понимаете? Я всегда ему говорил: дядя, ты гневишь Бога сейчас, так говоря. Потому что я не поверю, что за 80 лет почти тысячу месяцев твоей жизни у тебя не было радостных дней. Неужели? То есть, видите, человек забывает, что с ним хорошее происходит. И потом, к концу своих лет, он начинает говорить: ну разве это у меня жизнь была?
1: Но это вот она, потому что негативизм, эта привычка, она и с каким-то темпераментом свойственна. Но чаще всего она свойственна тем, что люди не умеют благодарить.
0: Правильно.
1: Они, начинается с того, что они не умеют благодарить
0: Правильно.
1: Семье, своих ближних. Сказать спасибо за сытный, там, вкусный обед жене.
0: Да.
1: Или там сына поблагодарить за то, что он помог, там, что-то сделал, пропылесосил пол. Маму поблагодарить за то, что она
0: воспитала тебя,
1: посвятила. Да, это даже, да. Но даже вот за то, что она в гости к тебе зашла, или да, там подарок тебе там какой-то прислала, или позвонила просто, да, и узнала, как твои дела. За то, что она молится там за тебя каждый день. Вот за это. И люди не благодарят друг друга, не благодарят Бога, и они не видят того хорошего, проживают то хорошее, ну, проходят мимо этих знамений, чудес, которые Господь готов сотворить для них каждый день. Даже если радуются чему-то хорошему, то эта радость быстро почему-то проходит. А вот ропот, какая-то тоска, уныние, оно вот имеет свойство гнездиться подолгу в сердце. И мне кажется, это потому, что дьявол желает ввергать нас постоянно в дух уныния.
0: Дух.
1: Постоянно вызывать нас недовольство и ропот какой-то. Да? Постоянно, чтобы
0: отвернуться от Бога,
1: да,
0: забыть Бога, не думать о Боге.
1: Причины найти, чтобы его не быть благодарным и довольным тем, что есть. Да. Да?

0: Да, то есть Бога не благодарить.
1: Поэтому вот когда человек начинает просто, ну, видите, вот опять же, вот я с этой женщиной, когда вчера разговаривал, я понимал, что, ну, 5 раз, 7 раз, 3 раза молиться, ну, человек не понимает этого, никогда не говорил с Богом, не молился. Но хотя бы 2 раза утром за то, что ты начинает перед тобой новый день, ты не знаешь, куда ты идешь, ты не знаешь, что этот день тебе приготовил, и ты просишь Бога вместе с тобой пройти этот день. То есть ты доверяешь Богу свою жизнь и говоришь: «Боже, я вручаю в твои любящие руки вот сегодняшний день, и что со мной будет, я знаю, что ты в курсе этого. Даже если меня что-то плохое сегодня ждет, какие-то испытания, я знаю, что ты это знаешь». А вечером, когда ты возвращаешься домой, ты: «Боже, благодарю тебя, что я дошел до своей кровати, я живой, здоровый». Поэтому, видите, вот молитва, опять же, она может быть и 10 раз в день произнесена.
0: А может, один раз, но, допустим, так, что душа насытится.
1: Конечно.
0: То, что удовлетворение почувствуешь, что от Бога какая-то придет тебе, может быть, мысль, откровение, идея, ответ на какой-то вопрос.
1: Я вот поэтому и хочу сказать, да, 5 раз молиться – это хорошо, это отлично. Я рад, кто этим занимается, потому что всякий раз они вспоминают Бога, прославляют Его. Но мне кажется, вот для той женщины дело не в количествах. Дело в том, что она будет узнавать характер Бога. Она будет приближаться к Нему. То есть, понимаете, какая ситуация? Мы сами себя приближаем к Богу нашими словами, нашими молитвами, нашими прошениями. Мы приближаем себя к Богу. Если мы не приближаем себя к Богу, естественно, мы отдаляемся. И 84 года мы говорим: что за жизнь была у меня? Разве жизнь? То есть я только в страданиях родился и в страданиях умираю. Но даже в страданиях, если у человека сердце наполнено мыслью о Боге, о том, что Бог знает, Бог меня сотворил, Бог меня ведет, и Бог знает мой конец, вот тогда вот эти страдания даже будут мне казаться легкими. Вот тогда эти страдания будут казаться мне, будет у меня в сердце всегда надежда, как была надежда у Аюба.
0: Есть призыв в Библии: всегда радуйтесь.
1: Всегда.
0: За все благодарите. Радуйтесь даже тогда, когда, может, не радостно,
1: да,
0: но стремиться необходимо к этому, к радости.
1: У Давуда есть такие слова: «Благо мне, что я пострадал».
0: Дабы научиться законам твоим.
1: Точно.
0: То есть иногда страдания нас заставляют задуматься о Боге, в то время как в дни благополучия люди часто о нем забывают. Итак, мы говорили сегодня с вами о молитве. Джабир Исмаилович, спасибо за то, что раскрыли нам отчасти, как это представлено в исламе. И мы видим, дорогие друзья, что и в исламе в молитве есть возможность говорить с Богом своими словами. После намаза, да, есть вторая ее часть, дуа, когда люди могут своими словами молиться и поведать Господу, что есть у него на сердце. О том же говорит нам и Библия, Священное Писание, что мы с Богом можем говорить как с другом своим. Мы можем рассказать Ему о всех наших проблемах, попросить о том, что нам необходимо, поблагодарить за то, что дает Он нам в нашей жизни. И вот такая практика ежедневного общения с Богом – это и есть молитвенная жизнь верующего человека. Пусть Господь научит нас этому и благословит.
1: Приезжая за рубеж, он сталкивается со многими трудностями. Может быть, какой-то вызов для жителей страны, да? Всегда можно как-то, я не знаю, поддержать, помочь, там, куском хлеба, я не знаю. Алексей, не только мечеть. Можно сегодня и синагоги, и церкви, они тоже могут все включиться вот, ну, в какую-то поддержку помощи сегодня вот этих всех приезжих.
0: Бог желает просто учить жертвенности через это нас, чтобы не только для себя человек жил.
1: Представляете, она 7 дней в неделю в обед кормит бесплатно всех, кто желает.

0: пор не может обрести подлинного счастья. В чем корень наших бед? Как разорвать порочный круг несчастий? Сегодня на эти и другие вопросы отвечает священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века» и идем мы по посланию апостола Иакова. Сегодня мы разбираем 4 главу, читая в синодальном переводе, а также в переводе Института перевода Библии. Сегодня у нас 1 по 12 текст. Но вот в самом начале я хотела бы вас спросить, а почему нам сейчас, в 21 веке, актуально послание Иакова?
1: Ну, потому что проблемы, которые он освещает, они существуют все время, пока человечество живет в своем греховном состоянии здесь, на земле. То есть от того момента, когда Адам и Ева согрешили, согласно Священному Писанию, и до сегодняшнего дня, вот эта тема распрей, тема, когда человек пытается свою личную правду, да, в кавычках, доказать, это всегда сопряжено с гневом, насилием и несогласием, раздорами, спорами и всем остальным. Вот. И поэтому тема, которую Иаков поднимает, он говорит о том, что вот эта проблема, она острая, независимо, в каком веке это происходит. Это всегда, в каждом поколении.
0: Угу. Да, то есть мы сегодня говорим достаточно такую острую тему, к сожалению, актуальную нам сейчас.
1: Да, и самое интересное, что чем технологичнее мы становимся, да, вроде как бы человечество усовершенствует, да, образ своей жизни, делая его более комфортным, но при этом вот этот комфорт, он почему-то как-то негативно влияет на рост эгоцентричности, вот этой вот удовлетворения собственных похотей, прихотей. И в итоге человек вот становится достаточно жестоким и далеким от элементарных библейских вещей, которые были Богом предоставлены в Священном Писании.
0: Я надеюсь, мы сегодня как раз-таки изучим эти причины, почему
1: такое бывает. Да, мы не просто поговорим о причинах, мы попытаемся ответить на вопрос, что предлагает Иаков.
0: Что делать?
1: Потому что Библия – это книга, которая не просто рассказывает о грехе и говорит, ну вот человечество, извините, вот тут довели себя до этого состояния, все, вам конец, да? Суд Божий грядет. Нет. Угу. Бог в Священном Писании пытается еще и рассказать, где есть выход. Это не просто, да, там, рассказать о темных временах, да? Угу. А Библия пытается еще и раскрыть, что есть свет в человеческой душе. Этот свет, он божественного происхождения. И Бог готовит, он желает дать человеку выход, чтобы человек обратился и нашел этот выход для себя.
0: Поняла, да. Давайте тогда как раз-таки приступим к чтению.
1: Да, мы сегодня читаем 4 главу с 1 по 12 стих. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, что вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас? Но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушитесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Вот такой интересный отрывок.
0: Непростой достаточно отрывок. Да. И вот в самом начале, да,

0: был такой вопрос, которым часто мы задаемся, да, что очень много бывает каких-то несчастий, конфликтов, и здесь апостол Иаков отвечает на этот вопрос, но вот хотелось бы его, конечно же, еще раз задать. Откуда же все эти вражды и распри?
1: Да, и причину, которую Иаков здесь раскрывает, он опять же делает отсылку к

0: эгоизмом, да, гордынью, тщеславием, да, самолюбованием. Это все становится причиной, и это все становится некой основой, мотивацией к спорам, к распрям, не к дружественным действиям. Да?
1: То есть человек, который зациклен на себе, получается.
0: Да, и здесь, смотрите, он четко как бы подводит итог, он говорит, очень просто и легко. В современном мире мы сегодня любим, знаете, как бы отрицательные вещи, грех немножко называть по-другому, чтобы не страшно звучало, да, чтобы не шокировало, чтобы... И вот эта вот тенденция как бы сделать помягче, да, как бы сгладить углы, оно приводит к тому, что понимание у людей тяжести греха, тяжести состояния, оно как-то становится такое, оно нивелируется. Но здесь Иаков, он четко, он конкретно, он очень честно и очень правдиво, он говорит, что он задает вопрос, откуда у вас раздоры и стычки, и сам же на них отвечает. Не от прихоти ли, что порабощают вас и сталкивают друг с другом? Прихоть — это что? Прихоть — это неудовлетворение базовых потребностей человеком. Да? То есть у человека есть вот базовые потребности. Да? Они физические, они там душевные, они духовные. Вот. Но все, что сверх этого, когда человек начинает уже потворствовать, да, вот, потворствовать аппетиту, потворствовать желанием, да, потворствовать там каким-то вопросом сверх своих возможностей.
1: И извращенный вот здесь некий ум какой-то.
0: А естественно, следствием этого становится некое такое извращение, в том смысле, что что-то мне маловато. Да?
1: Да, не надо
0: еще. Это состояние ненасытности, да, оно, к сожалению, у нас вот сидит очень глубоко в нашей природе. Вот это вот состояние ненасытности. Его можно увидеть во многих сферах нашей жизни. Почему это и неудержимость в пище, да, и неудержимость в удовольствиях, неудержимость там еще в чем-то. То есть практически любую сферу жизни человека возьми, везде человек вот эту границу, он очень часто и очень легко переступает.
1: А да? Мне всегда мало.
0: Мы можем работать до посинения, думая, что мы все деньги сможем заработать. Мы можем там есть все, что угодно, даже то, что в принципе несовместимо. Но нам это нравится, да. Мы можем там вступать во множество отношений для того, чтобы иметь вот этот пик эмоциональный, как бы такой для себя. А Бог говорит, это проблема. То есть это порождает за собой сопротивление, когда люди с такими потребностями, да, они сталкиваются друг с другом, каждый же пытается защитить свою территорию этих потребностей. И когда, это очень, очень легко, это, например, можно увидеть в семейных отношениях, да? Когда один пытается использовать другого для удовлетворения своих личностных потребностей. Когда два человека вот так сталкиваются, каждый пытается доказать, что его потребности, они главнее другого.
1: Важнее
0: другого, да. В результате возникает конфликт, и ты смотришь, вроде так все романтически начиналось, так все красиво, а заканчивается вплоть до того, что начинают там, я не знаю, делить чашки, ложки, вилки дома, да, и иногда вообще до абсурда доходит, когда даже чеки собирают за то, что они платили в ресторанах, когда еще дружили. Начинают делить и предъявлять друг другу, верни мне, да, потому что я на тебя там потратил в момент ухаживания. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что вот эта вот прихоть, да, и вот здесь Иаков очень интересную вещь говорит. Он говорит, эти прихоти, они порабощают вас. То есть человек становится рабом мифологической иллюзии человеческого сознания в том, что когда я удовлетворяю свое «хочу», я обретаю свободу. Да? Люди же так говорят,
1: да.
0: Я хочу быть свободным.
1: Да.
0: То есть делать все, что хочу, есть, что хочу, никто мне не указ. Иаков говорит, это мышеловка. Потому что в таком случае вы порабощаетесь своими прихотями. А мы же понимаем, что человек не просто становится рабом аппетита там, или рабом там, вот этих всех романтических вещей, да? Он становится прежде всего рабом силы, противостоящей Богу. То есть он становится рабом не Божьим, о котором Иаков в самом начале своего послания говорит, где он четко себя позиционировал. Он говорит, я раб Божий. А это значит, мое подчинение Богу – это высшее благо для человека здесь на земле. И в этом настоящая свобода.
1: Да, вот
0: Но это тяжело понять, и человек всю жизнь не соглашается с этим. И он говорит, нет, я хочу своей свободы. Но вот эта свобода,

0: Буду, о которой говорит Иаков, это порабощение. И дальше мы читаем, вы все время чего-то хотите, да? То есть вот это порабощение, оно приводит к человеку, жаждущему постоянно какого-то вот для себя удовлетворения, каких-то нескончаемых поиска, да, вот это вот эмоций острых, да, вот этого дешевого дофамина, который он пытается для себя получить. Именно поэтому человек может часами сидеть, листать ленту и смотреть то, что ему вообще это не нужно, да, но он получает какое-то удовлетворение.
1: Причем да, сиюминутное.
0: Сиюминутное. Но оно работает как бы ровно там секунду, но вот это вот секунду за секундой, и человек там часами. Да, люди там есть игроманы, которые просто-напросто готовы проиграть всю свою жизнь там, в компьютерных играх, да, не зная меры, готовы не есть, не спать. Некоторые даже стримеры умирают за экранами своих мониторов. Но они вот кладут свою жизнь на удовлетворение каких-то вот таких меркантильных желаний, которые, к сожалению,
1: которые
0: говорят о порабощении.
1: Которые не приводят их вот к спасению и действительно к истинным потребностям, к истинным желаниям и к истинному счастью, про которое мы вот в самом начале говорили.
0: Да, но здесь Яков, он как раз говорит о корне всех этих проблем. Он говорит, вы чего-то хотите, а не получаете. Ну, то есть человек находится постоянно вот в этом состоянии поиска.
1: Да.
0: Да? Это, как знаете, это как некоторые люди, которые постоянно ищут новых отношений для того, чтобы испытывать эмоцию влюбленности, да? И как только одна влюбленность закончилась, он ищет другой.
1: Да, переходящий. Вот
0: но при этом этот человек никак не может найти вот 100% удовлетворение счастья для себя. То есть он прыгает, а вот никак вот внутренне он никак не удовлетворен. Никак он не может вот почувствовать действительно гармонию от этих отношений. И чем больше он вот этих отношений он выстраивает, тем меньше он счастлив. Вот. И вот это вот порабощение здесь и говорит, что не получается, смертельно, говорит, завидуете. То есть вот это выражение Яков не просто использует, смертельно завидуете. То есть до такой степени люди иногда завидуют, вот сравнивая себя с другими, да, там, благополучие с другими, что они готовы пойти на крайние меры, да, начиная там от того, чтобы посадить свое здоровье, да, вплоть до того, чтобы посадить здоровье другого, ради того, чтобы приобрести что-то, что является предметом твоей зависти. И здесь же он говорит, а все не можете достичь желаемого. Отсюда, говорит, ваши ссоры и стычки. То есть каждый пытается доказать и отстоять свою территорию правоты, каждый пытается урвать свой кусок удовольствия в этой жизни, да, свое какого-то счастья, но это бегать, знаете, по замкнутому кругу и самого себя подстегивать и в итоге загнать, да. И здесь он дальше говорит.
1: Просите и не получаете.
0: Да, и говорит, а если и просите, то все равно не получаете, потому что не на добро просите. То есть он говорит причину. Он говорит, вы даже если просите, да, то есть как бы вы можете называть себя верующим человеком. Он опять вот это вот поднимает эту тему противостояния, когда человек может называть себя верующим, но и не являться таковым, да. Его жизнь, она противоречит его заявкам. И здесь он тоже говорит, я знаю огромное количество людей, которые воспринимают Бога, знаете, за такого существа, который обязан человеку дать все, что он просит.
1: Причем волшебной палочкой. Все должно,
0: да, такой волшебной палочкой, и все это должно появляться, о чем бы я ни попросил. К сожалению, это не так. Бог совсем другой по своему характеру. И здесь он как раз поднимает вопрос вот этой категории людей. Он говорит, вы просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы одним только удовольствием предаваться. То есть мы просим для того, чтобы предаваться еще большим удовольствием. Да?
1: А этого нам всегда мало.
0: Иногда, да, люди даже могут маскировать вот свои какие-то желания эгоистичные под общими благами. Да, вот давай, я для общего блага прошу, да. Я там, вот ты мне, Господи, дай, я как бы для общего блага, да. Но это же для моей семьи, это же там, то есть все пятое, десятое. На самом деле человек иногда желает просто удовлетворить свое личное, какое-то меркантильное, похотливое желание. Вот, но он это маскирует вот за внешней такой красивой этикеткой. И дальше, смотрите, очень интересно. Да, говоря об удовольствиях, которым человек ищет, чтобы предаться. Дальше говорит, прелюбодеи и прелюбодейки, разве не знаете вы, что, привязывая себя к этому миру, вы, по сути, враждуете с Богом? Вопрос, да, возникает.

0: А как
1: почему,
0: это?
1: почему Иаков говорит о прелюбодействии, прелюбодейках?
0: Угу.
1: Дело в том, что прелюбодейство — это форма нарушения завета. А это
0: заповеди,
1: очень... Да? Не просто заповеди. Да, мы знаем, есть заповедь не прелюбодействуй, да, но сама же заповедь не прелюбодействуй — это же форма нарушения завета, который ты заключаешь перед Богом, даже если ты этого не осознаешь. То есть, когда мужчина вступает в отношения с женщиной, да, романтического, сексуального характера, он заключает с ней завет. И этот завет, он перед лицом Божьим. Мужчина берет ответственность за женщину, с которой он вступает в эти отношения. Священное Писание очень жестко по этому поводу говорит. И вот этот завет перед Богом, он один единственный. И заповедь ясно говорит о том, что вас этот завет будет связывать, пока смерть не разлучит вас. Или пока кто-то из двоих не нарушит этот завет, прелюбодействуя с другим, да? То есть вступая в отношения с другим. А эта форма завета, она имеет высокую ценность перед Богом. Сегодня мы знаем, почему имеет высокую ценность перед Богом. Даже ученые, которые не могут идентифицировать себя как верующие, они говорят о том, что это очень серьезная тема в плане физиологии. А психологи говорят, это очень серьезная тема в плане психологии, отношений, эмоционального здоровья там, и всего остального. А Бог это знал изначально, когда Он сотворил человека. И поэтому у Адама была только одна Ева. Кто бы чего там не сочинял по поводу того, что у него там было жен целая куча, нет. У него была одна Ева. И Бог, в принципе, за то, чтобы у мужчины была только одна женщина, пока смерть не разлучит его. И все, что может этот завет изменить, это только вдовство, да? Или прелюбодеяние спутника жизни, что дает право развестись. И то даже в этом случае Бог говорит, не надо спешить, может быть, все можно наладить. Поэтому вот эта тема прелюбодейства, оно в Священном Писании особой красной нитью. И Бог очень много и в Ветхом Завете, и в Новом Завете показал, что нарушение этого завета влечет за собой огромнейшие проблемы. И даже когда некоторые люди говорят, вот в Ветхом Завете там многоженство. Извините, если вы почитаете подробно историю Ветхого Завета, вы поймете, что там от многоженства никто счастлив-то не был. Там были одни проблемы. И эти проблемы от некоторого многоженства разгребает человечество до сих пор.
0: Да?
1: Да, потому что те же самые действия Авраама, да, связанные с Агарью там, или еще что-то, это породило совершенно разные народы, которые в дальнейшем вступили в серьезное противостояние. И это сегодня является темой религиозной нетерпимости для некоторых. К сожалению. И поэтому, все с чего началось? Все началось с прелюбодеяния, да, с того, что захотелось большего, чем Бог говорит, нужно.
0: То есть как маленькое наше возжелание или невоздержание может приводить к огромным действительно последствиям.
1: Да, и вот здесь вот речь ведется о том, что он говорит, вы привязываете себя к этому миру. То есть каким образом происходит привязка? А это дело в том, что это смещение акцентов очень серьезное. То есть нарушение данного завета толкает человека к нарушению многих заветов в своей жизни. Потому что это целый ворох проблем. И поэтому порождает. То есть прелюбодеяние порождает за собой огромное количество проблем, и они начинают переходить из поколения в поколение. Вот с чем это связано. А мы сегодня живем в мире, где прелюбодеяние — это норма. Да, там блуд, прелюбодеяние — это норма. А это, в свою очередь, просто сокращает историю человечества в разы. Поэтому здесь мы и читаем об этом, что вы привязываете себя к миру и, по сути, дальше написано, враждуете с Богом. То есть принципиальный для себя выбор, угождение плоти в данном случае, нарушение Божьих заветов – это постановка себя в состояние противника Божьего. Вы знаете, Иаков четко и конкретно говорит о том, что ребята, подумайте вообще-то, включите мозг и подумайте, вы бы хотели воевать с Богом? Тут как вы думаете, исход этой битвы, он какой будет? Очевиден.
0: Ну, не
1: человек проиграет. Богу достаточно просто на мгновение явиться в славе своей для того, чтобы человек просто превратился в пепел. Поэтому как бы, ну, как тут с Богом воевать-то? А он говорит, вы становитесь противником.

0: руками. То есть вы переходите на сторону врага Божьего для того, чтобы противопоставить себя Богу. Угу. «Всякий, кто становится другом миру сему, оказывается врагом Богу». Иаков не стесняется, он говорит об этом четко. В таком положении,
1: миром, да,
0: да, в таком положении ты становишься противником Богу, врагом Богу, ты враждуешь против Него.
1: А что вот это вот значит для нас сейчас? То есть это получается просто быть в мире или как? Вот, или просто быть достаточно прелюбодеями?
0: Но одну из форм, которую здесь Иаков описывает, и это прелюбодеяние, да, мы уже говорили, почему.
1: Да.
0: Но вообще это же касается, ну, многих аспектов взаимоотношений, в которых Бог, ну, как бы, в которых человек сегодня находится. Это дружба, это любовь, это работа, это аппетит, это отношение, это восприятие врагов, даже своих, да, это восприятие семьи. То есть тут, ну, вот все, чего касается человек, абсолютно. Во всем этом человек может занять позицию вражды с Богом.
1: То есть, получается, он противопоставляет себя Богу.
0: Да, это и Иаков говорит о прямом таком противопоставлении.
1: Итак, давайте прочитаем дальше.
0: Да, или вам кажутся пустыми слова Писания, что дух, которого Бог дал нам, ревниво жаждет безраздельной преданности Ему, и Он же дает нам большую благодать. Потому Писание и говорит. Ну и дальше там Иаков начинает перечислять, как решать проблему.
1: Вот здесь такой вопрос. Если мы читаем вот пятый текст, о каком вообще ревнивом духе пишет Иаков? И вообще, что это про ревность?
0: Да, это отдельная тема в Священном Писании, вот, о которой стоит поговорить. Здесь Иаков честно говорит о том, что Богу удовольствие не приносит вот это состояние человека, который, ну, как бы, ни нашим, ни вашим, да, как бы, вот, я и там немножко, и здесь немножко, да, главное, чтобы мне было хорошо. Бог говорит, ребята, я так не работаю, то есть я как бы, я такие отношения не строю. Это то же самое, допустим, если бы, ну, допустим, у тебя есть муж, который немножко с тобой пожил, потом немножко с другой пожил.
1: Потом да, третий пошел.
0: Да, потом к третьей пошел, страшного. Потом вернулся к тебе и вот так вот по кругу, да. То есть как ты на это будешь смотреть, да, насколько ты будешь доверять этому человеку, насколько ты будешь себя чувствовать полноценной женой, да. Вот. И здесь Бог такой говорит, слушай, я как бы, ну, я Бог, я творец, и я ревнитель. То есть под словом «ревность» здесь подразумевается не вот это эмоциональное там, да, дикое, да, нет. Ревность — это как раз вопрос принадлежности, это вопрос ответственности, это вопрос преданности.
1: Вот это преданность, да?
0: Это преданность, да, и это, у этой преданности есть основание. И если Бог говорит, я предан, потому что я люблю, да, не потому что Бог эгоист, как мы, люди, иногда воспринимаем это.
1: Это,
0: да,
1: мое и все.
0: Да, мы очень часто относимся, мы ревнуем, потому что мы эгоисты. Да, вот мое и все, да, и никак иначе. Но Бог говорит, я люблю. И когда он видит, что он любит, а в ответ как бы, ну, а я нет, да, с чего это, да, я должен тебя любить, там, и так далее, и тому подобное. Ты мне нужен только для того, чтобы удовлетворять мои потребности, ну, эгоистичные. Когда человек в таком положении находится перед Богом, Бог говорит, слушай, я так отношения не строю. Поэтому он здесь четко говорит о том, что или вам кажутся, он говорит, пишет, пустыми слова Писания, что дух, да, ревности, и он говорит, Бог жаждет безраздельной преданности Ему. Это принцип, на котором по-настоящему строится отношение человек-бог, бог-человек.
1: Которые наши должны отношения.
0: Это вопрос преданности.
1: Да.
0: Да. Да. И дальше он говорит о том, что и он же дает нам большую благодать. Вот здесь вступает в силу божественная благодать. То есть по справедливости Бог как бы, ну, не верен ты мне, да, ну и до свидания. Да? Но Бог говорит, нет, у него есть решение этого вопроса.
1: Да, что если, же нам делать?
0: Да, человек, когда загоняет себя вот в состояние такого положения, человек может это сделать и зная Бога, и не зная Бога. Ну, то есть мы живем, потому что мы не знаем, мы так живем. Но когда человек знает, тоже так живет, Бог говорит, слушай, ну есть выход. Есть выход через покаяние, через принятие, через смирение. И вот здесь Иаков, он говорит, посмотрите, вот это единственное лекарство, которое может помочь человеку вернуться к Богу и обрести то счастье, которое я, Господь, готов дать.

0: человеку. И он говорит, пока противостоит Бог высокомерным, но милостив к смиренным. Вот здесь Бог четко дает позицию. Он говорит, Бог не терпит вот эту вражду. Если человек встал на тропу войны, Бог говорит, слушай, я бы как бы с удовольствием готов тебя принять, я готов тебя помиловать, но если ты уперто сопротивляешься мне, я как бы вынужден тоже проявить ревность со своей стороны. Но с другой стороны, Бог говорит, ак, милостив он к смиренным. То есть, когда человек осознает, слушай, я жил не так, я что-то вот творил безобразие, беззаконие, я сопротивлялся Богу. Когда человек вдруг осознает для себя, я хочу решения, и он начинает смиряться перед Богом. А вопрос смирения – это вопрос покаяния. И центральная тема молитвы «Отче наш», которую любят христиане, там написано «И прости долги нам, как и мы прощаем должникам нашим». Да? Да. Это вопрос покаяния, как ни крути. И поэтому здесь как бы вот это смирение, и дальше Иаков пишет, «Так что покоритесь Богу и ни в чем не уступайте дьяволу, тогда он отступит от вас». То есть здесь четкое разграничение Иаков дает, что человек находится в своем положении жизненном, в каких-то принципах, мотивах, он или друг Богу, или противник Божий. И он говорит, есть возможность, обретя божественную силу, стать противником дьяволу. Да? То есть не противником Божьим быть, а противником быть противником дьявола. И дальше написано, тогда он отступит от вас. Синодально написано, убежит от вас. То есть вот это присутствие Бога в жизни человека ограждает его. Почему я говорю, и много раз повторяем мы с вами в разборе послания Иакова, что когда человек принадлежит Богу, это истинная свобода. Когда человек находится рабом Божьим, это истинное счастье. В таком положении человек действительно по-настоящему свободен. Свободен от кого? Вот здесь Иаков говорит, свободен от дьявола.
1: Да, вот от этой пустоты, от этой вражды. Удовлетворение мелких похотей.
0: Да, и дальше он говорит, будьте вы к Богу ближе.
1: Да.
0: То есть, единственная ваша защита от дьявола – быть ближе к Богу.
1: И он приблизится к вам.
0: Это как выйти из темноты, нужно быть ближе к свету. Как только ты становишься ближе к свету, ты дальше от темноты. Вот и здесь, будь ближе к Богу, и он приблизится к вам. Вот это вот стремление, да, но первый шаг, который должен сделать, это шаг человека. Когда человек выражает свою готовность и желание приблизиться к Богу, написано, Бог идет навстречу. И дальше Иаков, естественно, он как еврей, он говорит, омойте руки. Это особая традиция очищения, которая была ему известна от религиозной нечистоты. Дальше, грешники и вы двоедушные, очистите сердца свои. Дальше он переходит уже к более теме, касающейся не только физического омовения, но и очищения сердца, души, разума, мыслей. «Ужаснитесь и скорби предайтесь, восплачьте и возрыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость скорбь». Ну, речь ведется как раз о том, что если вы радовались от грехов, да, если смех ваш был связан с удовлетворением похоти и прихоти, но сейчас вы понимаете, что вы враги Богу. Ваше положение после этого осознания говорит о том, что слушайте, рыдайте. То есть вопрос покаяния – это далеко не радостная вещь. Осознание того, что твой грех, твои действия разбили чью-то жизнь, уничтожили чью-то жизнь. Да?
1: Самое приятное.
0: Возможно, ты стал причиной несчастья не одного человека, а ты родил детей, которых бросил, там, или еще что-то. То есть это целая череда. И поэтому здесь он говорит, покайся, то есть пусть радость твоя обратится в плач. Это вопрос покаяния, это пережить скорбь. Скорбь именно по своим грехам. Не просто сожаление. Ой, я сожалею, да, что я кому-то поломал жизнь. Здесь речь ведется о скорби. Это более глубокое понятие, чем просто сожаление. Намного глубже. И дальше он говорит о том, что смирись перед Богом, и Он возвысит вас. То есть Бог говорит, я могу вот оттуда, да, из твоего состояния разрушенного, возвысить тебя, опять сделать тебя полноценным, опять сделать тебя человеком, удовлетворенным своей жизнью. Перестаньте наговаривать друг на друга, братья, кто хулит брата своего или осуждает его, тот о законе злословит, закон осуждает. А если судишь ты закон, ты уже не исполняешь его, а в заносчивости своей становишься судьей.

0: судьей над ним. Но ведь один только есть законодатель и судья, который решает, кого спасти, а кого покарать. А ты кто такой, что берешься судить своего ближнего? Это тоже особая тема, если вкратце в заключение программы сказать, что действительно, ну, любой пересуд другого человека со своей колокольни, да, мерка его своим штампом в отношении там, этот спасется, этот не спасется, да, этот хороший, этот плохой, этот правильный, этот неправильный. Мои действия не лучше, а эти вот отвратительные. Да?
1: Ну, кто я такой?
0: Да, и начиная вот, как говорится, от того, что ты осуждаешь свою жену, там, своего друга, коллегу на работе, начальника, и заканчивая там высшими властями, Бог говорит, а ты вообще, ты кто? Кто судья на этой земле?
1: Кто судья?
0: Перед кем на самом деле все помышления человеческого сердца, они как, вот мы сейчас смотрим видео, да? Вот, перед Богом все наши мысли, это, вот они так и представлены, поэтому, а ты не знаешь. Ты смотришь на человека, ты понятия не имеешь, о чем он думаешь, о чем он думает. И слава Богу, что ты об этом не знаешь. Потому что знает только Бог, и Бог будет судить.
1: Михаил Юрьевич, я благодарю вас за такую непростую тему, но я благодарю, что вы разъяснили с помощью послания апостола Иакова. Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Мы желаем вам благословений, и также смотрите наши программы, где мы отвечаем на очень важные и трепещущие вопросы. Всего доброго, до свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

0: Привет, ребят. Сегодня мы будем играть в футбол.
1: Привет.
0: Марк, а зачем тебе футбольный мяч?
1: Ну, ты же сама сказала, что сегодня мы будем играть в футбол.
0: Да, но это не обычный футбол, смотри.
1: Ух ты, а это что такое?
0: Это футбольное поле. Я сделала его из картонной коробки. Это ворота, они делаются из пластикового стаканчика. И болельщики.
1: Болельщики? А почему они так называются? Они что, заболели?
0: Нет, здоровье у них отличное. Они

0: болеет за футбол, потому что спорт очень любит.
1: А я тоже спорт люблю. Я вчера весь вечер смотрела по телевизору.
0: Выходит, что ты тоже болельщик?
1: Выходит, да.
0: Но перед телевизором болеть не очень полезно для здоровья. Гораздо полезнее самому играть в футбол.
1: А я и сам играю. Вот, смотри, как я умею.
0: Марк, мячом лучше на улице играть.
1: Не переживай, все под контролем.
0: Предупреждаю, добром это не кончится. Я так и думала.
1: Но я же не знала, что так получится.
0: Зато я знала, поэтому предупреждала тебя, что мячом надо играть на улице, а не в комнате. Стой, ты что делаешь?
1: Как что? Вытираю со стола.
0: Моим любимым шарфиком?
1: Ой, я же не знал.
0: Не знал. Для того, чтобы поступать правильно, не обязательно все всегда знать. Иногда важно прислушиваться к хорошим советам. Вот если ты бы сразу послушался меня и не стал играть мячом в комнате, вот теперь еще и шарф мне стирать.
1: Ну, прости, пожалуйста. Хочешь, я тебе его сам постираю?
0: Да нет. Думаю, я справлюсь.
1: Ну, ты меня прощаешь?
0: Да прощаю, прощаю. В конце концов, краски и шарф – это мелочи. Бывает и хуже. Вот иногда непослушание приводит к очень плохим последствиям. Помнишь, что случилось с первыми людьми?
1: Ты имеешь в виду Адама и Еву? Они там яблоко съели, что ли?
0: Вот многие думают, что все дело в яблоке. А дело-то вовсе не в яблоке.
1: А в чем же дело?
0: А это мы сейчас и будем вспоминать.

0: Эта история случилась в самом начале, когда Бог только-только сотворил наш мир. Первого человека звали Адам. Адаму было грустно одному, и поэтому Бог сотворил для него Еву.
1: Бог поселил первых людей в Эдемском саду, где росло дерево жизни. Адам и Ева были счастливы и могли жить вечно.
0: Но в Эдемском саду росло и другое дерево – дерево познания добра и зла. Бог предупредил первых людей – если они съедят плоды дерева познания, то станут смертны.
1: И вот как-то Ева пошла прогуляться по саду и наткнулась на дерево познания.
0: Она не смогла сдержать свое любопытство и остановилась, чтобы получше рассмотреть плоды этого дерева.
1: Вдруг из ветвей раздалось шипение. Это был змей. Но это был необычный змей. Он заговорил с Евой человеческим голосом. Правда ли это, что Бог запретил вам есть всякие плоды?
0: Нет, он запретил нам есть только плоды дерева познания.
1: А знаешь, почему он вам запретил их есть? Потому что он скрывает от вас настоящую правду. Если вы съедите плоды дерева познания, то вы не умрете, а сами станете как боги.
0: Услышав эти слова, Ева засомневалась. А вдруг змей прав, и Бог действительно обманывает их? Плоды казались ей такими прекрасными. В конце концов, Ева не устояла перед искушением и сорвала один плод. А потом еще один. А потом вместе с Евой плоды стал есть и Адам.
1: Так люди не послушались Бога и совершили самый первый грех на земле.
0: Потом они, конечно, спрятались. Им же теперь было стыдно встречаться с Богом.
1: И вот Бог пришел в Эдемский сад, чтобы пообщаться с людьми. «Адам, где ты? Почему ты спрятался от меня? Не ел ли ты плодов с дерева познания?»
0: Пришлось Адаму выйти и во всем признаться. При этом он стал обвинять Еву. А Ева же сказала, что тоже ни в чем не виновата. Во всем виноват змей. И чем больше они обвиняли друг друга, тем яснее становилось, что люди уже никогда не будут такими счастливыми, как прежде. Потому что вместе с непослушанием в мир проникло зло.
1: Богу ничего не оставалось, как закрыть перед людьми путь к дереву жизни. Иначе зло могло бы жить вечно.
0: Для всех потомков Адама и Евы эта история служит хорошим уроком. Одно, казалось бы, маленькое непослушание может принести столько бед.
2: А все-таки какой плод?

0: съели Адам и Ева?
1: Одни почему-то думают, что это было яблоко, другие еще что-то. На самом деле никто точно не знает.
0: Тогда с этого дня я вообще фрукты не буду есть.
2: Это почему это?
0: Чтобы случайно не съесть самый плод.
2: Твое послушание, конечно, похвально, но оно здесь, Марк, совершенно ни к чему.
1: Во-первых, дерево познания добра и зла росло в Эдемском саду, а не в обычном. А во-вторых, это древняя заповедь, и она относилась только к тем людям, а к нам она не относится. Поэтому можешь совершенно спокойно есть все фрукты.
0: Значит, у Бога для нас нет никаких запретов?
1: Почему? Есть. Но я бы их назвала не запретами, а заповедями или правилами. Сам Бог дал их людям, чтобы они использовали их в своей жизни, соблюдали эти правила и были счастливы.
0: Я знаю, они записаны в Библии.
1: Да, их ровно 10.
0: Не обманывай.
1: Я не обманываю.
0: Да нет, это одно из правил. Не обманывай. А еще я помню, слушайся маму с папой.
1: Не бери чужого еще есть. Не завидуй.
0: А еще не играй в футбол руками.
2: Что-то я такого правила не припомню.
0: Шутка.
2: Кстати, о футболе. У нас же все готово.
0: Да, только я не поняла, как в него играть.
1: Сейчас я тебе расскажу. Это твои, Марк, ворота, это мои. Да, самые важные правила. Мяч руками трогать нельзя. Можно на него только дуть через трубочку. Итак, мяч на середину поля.
0: Игра началась! Гол! Гол! Мы чемпионы!
2: Марк, ты нарушил правила, играл руками.
0: Да я просто гол хотел побыстрее забить.
2: Да, но при этом ты нарушил правила. Представляешь, что было бы, если все люди нарушали бы правила? Тогда на дорогах случались бы одни аварии, и тебе пришлось бы ходить пешком. И ты бы не смог по телевизору посмотреть свой любимый мультик.
0: Это почему еще?
2: А потому что в телевизионной программе будет указано одно время, а начнется он совершенно в другое. Или вообще не начнется.
0: Это ужасно.
1: Да, кругом будет беспорядок. Люди перестанут друг другу верить, и вообще мир начнет разваливаться на кусочки.
0: Ладно, ладно, я все понял. Давай мы лучше еще раз в футбол сыграем.
2: По правилам?
0: По правилам.
2: Ну, давай.

0: наша программа, ребята, подошла к концу.
1: Ребят, сегодня мы перечислили не все из 10 заповедей. Какие еще вы знаете заповеди?
0: А если не знаете, напишите нам, и мы вышлем вам вот такие открыточки с 10 заповедями.
1: Будем ждать ваших писем.
0: До свидания, ребята.
1: Пока.

0: Здравствуйте, ребята. Я Сережа Сироткин. Не понимаю, зачем говорить о том, как нужно говорить. И Маша Грачева.
1: И Маша Грачева.
0: Приветствую вас.
1: А, всем привет.
0: Сегодня наша программа про общение. Если вы хотите иметь друзей, чтобы с вами было приятно общаться, то вам нужно...
1: А ты смотрел видео про общительного воробья?
0: Маш, не перебивай, это не очень приятно, между прочим.
1: Иди, смотри быстро.
0: Я вообще-то...

0: договорил еще.
1: Да ладно тебе, потом договоришь.
2: Этот малыш стал настоящим членом семьи для пожилой пары японцев. Причем не вынужденно, а совершенно добровольно. Прошлой осенью Йосика Фудзина возвращалась домой с работы, и дикий воробей последовал за ней. Он залетел в дом, уселся на плечо женщины и наотрез отказался покидать жилище. Супруги не сопротивлялись и решили оставить нового подопечного. Дали ему имя Пэчан и уже успели к нему очень привязаться.
3: Он как член семьи, забавно приходить домой к воробью. Мои внуки выросли, дома не осталось малышей, и он стал членом семьи.
2: Настырный воробей теперь местная знаменитость.
3: Когда к нам приходят гости, они так рады его видеть, он популярен. Если бы он прилетал только ко мне, им было бы скучно, но он прилетает и к ним.
1: Зря не стал смотреть, такой смелый воробушек.
0: Мы вообще сегодня про общение, Маш, говорим.
1: Так воробей учит, как общаться. Подходи к людям и чирикай побольше. То есть говори, вон ему как все рады.
0: Так это птица, Маш, а представь, если бы к тебе какой-нибудь человек пришел и уходить не захотел.
1: Ну дела. Так вообще-то не делают.
0: Кто не знает, как общаться надо, именно так и делают. А еще командуют и перебивают.
1: Ой-ой-ой, подумаешь, перебили его разочек. Гордый ты уж слишком.
0: Осуждать нельзя, если хочешь, чтобы с тобой дружили.
1: То тебе не так, это не эдак. Я прям не знаю, как с тобой разговаривать.
0: Как и с другими, Маш. Пойдем у ребят спросим, как они хотят, чтобы с ними общались.
1: Ну пойдем, пойдем.
4: Как нужно разговаривать с людьми, чтобы им хотелось с тобой дружить?
5: Нежно с ними можно разговаривать, добро с ними надо разговаривать. Ну, как-то так.
6: Мне кажется, надо с ними разговаривать уважительно.
7: С ними надо разговаривать спокойно, чтобы они не подумали, что ты на них нападаешь.
8: Ну, нужно вежливо к ним относиться и чтобы не обидеть их.
4: С какими людьми тебе не очень приятно общаться?
9: Которые злые и недовольные.
10: Ну, те, что возомнят себя гордыми, с теми, кто думает, что он типа царь вселенной.
11: Которые такие, как сказать-то, ну, задиристые, что ли, или, например, постоянно обзывают, бьют, пристают к другому.
8: Те, которые тебя обманывают, врут, которые постоянно задевают.
12: С теми, которые ругаются очень сильно, делают плохие поступки и, ну, делают все, что не по-христиански.
4: Почему неприятно общаться с людьми, которые перебивают, осуждают и командуют?
7: С ними неприятно разговаривать так, потому что, ну, ты, получается, как кукла какая-то, которые управляют.
5: Кому хочется разговаривать с такими людьми, которые командуют тобой? С такими даже дружить не хочется.
8: Ну, потому что как бы ты с ними общаться не хочешь, потому что они себя некрасиво ведут, и ты хочешь уйти от них поскорее.
4: Какие правила общения ты знаешь?
13: Ну, вежливые слова говорить при встрече, привет, там, здравствуйте. Когда уходишь, там, пока, до свидания.
12: Поздороваться, пожать руку.
5: Говорить слово «пожалуйста».
8: Ну, то что надо быть вежливым, всегда говорить «спасибо», «пожалуйста», когда это надо. А еще хвалить, если кто-то тебе либо помог, либо кто-то, у кого-то что-то получилось.
0: Теперь поняла, Маш, с какими людьми приятно общаться, которые не командуют, не перебивают и не обзываются.
1: Поняла я.
0: Сообразительная ты, Маш. А знаешь, какие еще есть правила общения?
1: Еще есть?
0: Да, допустим, правила, как нужно подарки принимать.
1: Ну, дела. Так это я умею.
0: Я знаю, что ты любишь мягкие игрушки, Маш. И поэтому решил тебе сделать вот такой подарок.
1: Кто это?
0: Енот.
1: Ну, мне вообще-то больше пушистые игрушки нравятся.
0: А говорила, умеешь подарки принимать. Можно ведь что-то в этом хорошее найти.
1: Ну, что я найду в этом хорошего, если ты мне подарил? Неизвестно.

0: Ясно что? Я тебе хотел приятное сделать, хоть бы одно доброе слово сказала.
1: Ну, извини. Вот, одно слово уже сказала. Сереж? Сережа? А вот как ты думаешь, кто знает все секреты общения? Преподаватель риторики. Ори-торики? Не ори, а просто риторики. Она учит красиво и правильно говорить.
2: Ну, дела. А может, сходим за секретами-то?
1: Давно пора.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста.
0: Спасибо. Вы обещали нам рассказать о правилах общения.
4: Да, нам нужно узнать секреты, как правильно общаться, чтобы с нами всем хотелось разговаривать.
3: Хорошо, я расскажу вам. А поможет мне это сделать мой игрушечный друг Вася. Сейчас я его надену на руку. Да. Вы знаете, что в Библии есть такие слова? Если хочешь иметь много друзей, то и сам будь дружелюбным. А что значит быть дружелюбным? Вот представьте, если бы Василий вот сейчас к вам пришел бы, и он был бы такой вот угрюмый и такой хмурый, приятно было бы вам с ним общаться?
1: Нет.
3: Нет. А то смотрите, как он улыбается. Так вот, первое правило общения – это улыбка. Если хотите понравиться другому человеку, обязательно улыбайтесь. Вы, конечно, знаете, что у каждого человека есть имя. Вот вас как зовут?
1: Сергей.
3: А вас? Маша. У моего кукольного друга и то есть имя. Его зовут Василий. И поэтому следующее правило – нужно обращаться к другому человеку по имени. А вот прозвищ давать не нужно. Если бы моего кукольного друга назвали бы, ну, Ротозеем, например, мне было бы неприятно.
1: Угу.
3: Я думаю, что и вам неприятно, если вас будут как-то дразнить или обзывать, правда?
1: Да.
3: Поэтому обращайтесь друг к другу по имени. Следующее правило. Внимательно слушай. Смотрите, вот даже мой кукольный друг, он сейчас что делает?
1: Смотрит вам в глаза.
3: Он смотрит на меня и, кажется, внимательно слушает, да? А вы, когда общаетесь друг с другом, вы смотрите друг другу в глаза?
1: Угу.
3: Это важно?
1: Да, конечно.
3: Смотреть. А почему?
1: Ну, потому что тогда мы не будем ни на что другое отвлекаться.
3: Да, а если вот, например, вот Вася смотрел бы куда-нибудь в окно, а я с ним общаюсь, да? Или он куда-нибудь там в телефон или в книгу. Мне было бы приятно, как вы думаете?
1: Нет, конечно.
3: Наверное, нет. А вот когда мы смотрим друг на друга и общаемся, это очень вежливо. Итак, внимательно слушайте. Четвертое правило – это похвала. Вам нравится, когда вас хвалят? Я
1: Конечно.
3: Думаю, что нравится. Всегда можно найти у другого человека что-то хорошее и похвалить его за это. Да ведь? А самим вот хвастаться не следует. Лучше подождите, когда вас другой человек похвалит. Я вас тоже могу похвалить за то, что вы внимательно слушаете и хотите узнать эти правила общения. Вы молодцы. Пятое правило общения – это вежливость. Вы много раз слышали – будьте вежливыми. Есть специальные хорошие слова, вежливые слова. Давайте их вспомним. Когда вы зашли сюда, то Сергей поздоровался. Это было вежливо, правда? Здоровайтесь. Как мы можем поздороваться? Какие слова сказать?
1: Здравствуйте или привет.
3: Или привет. Хорошо. Когда вы уходите, что мы делаем?
4: Прощаемся.
3: Прощаемся. Вот если мы попрощаемся, Василий тоже сказал бы «до свидания» или «пока». Да? Угу. Дальше. Если вам нужно что-то взять, и вы хотите это посмотреть, например, книгу, вы говорите…
1: Можно ли взять?
3: Можно ли, могу ли я взять? Или дай мне...
1: Пожалуйста.
3: Пожалуйста. А еще, если вы вдруг невзначай кого-то обидели, конечно же, нужно извиниться и сказать, прости меня, пожалуйста, я был неправ. А если вам что-то сделали,

0: Были хорошие. Важно говорить еще одно слово.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Благодарю вас. Дружить с благодарным человеком одно удовольствие. Так и хочется ему сделать в ответ еще больше приятного. Еще одно правило общения – это говорить правду. Всегда приятно общаться с честным человеком, который держит свое слово, выполняет обещания, не обманывает.
1: Конечно.
0: И я тоже рада, что смогла выполнить свое обещание и рассказала вам о правилах общения. Благодарю вас за внимание.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
2: Он, конечно, не пушистенький, но такой мягенький, хорошенький. Значит, нравится уже. Угу. Я просто енотов раньше никогда не видела. Вот и не поняла сразу, кто это. Я могу тебе видео про енотов показать, как к ним люди общаться приходят, чтобы настроение улучшить. Хочешь? Еще бы.
3: В Санкт-Петербурге избавиться от стресса помогают еноты. Насладиться общением с этими забавными животными можно в специализированном центре. Принуждать к игре их нельзя. Гостям нужно дождаться, пока еноты сами обратят на них внимание.
4: Любое общение с животными, особенно с такими социальными, как еноты, благоприятно влияет на человека.
3: В гости к енотам приходят и взрослые, и дети. Пушистые зверьки иногда дают себя погладить, а порой залезают на плечи или обшаривают карманы в поисках гостинца. Здесь живут 5 взрослых енотов. Они потомки спасенных животных. Владелица центра Юлия выкупала их у браконьеров и у людей, которые содержали енотов в плохих условиях. В итоге 3 года назад появился вот такой дом для енотов. Гости центра говорят, игра с енотами поднимает настроение и даже помогает пережить плохую погоду.
2: Сереж, с нами теперь тоже будет приятно общаться, как с енотами. Секреты общения мы уже знаем. Получается, с утра до ночи будем со всеми говорить, радовать. Маш, ты что? Кто же нас будет слушать с утра до ночи-то? Но есть же исключение, кто в любое время нам радуется. Нет, в любое время никто не может. У всех дел полно, а о встрече вообще договариваться нужно. Даже енотов не беспокоит, пока они не захотят общаться. Сереж, а я знаю, с кем не нужно договариваться о встрече. А вот как захотел, так и общаешься. И кто же это? Господь Сереж, наш Бог. С ним ты можешь поговорить, когда захочешь. Точно. Ну, дела.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библейский перевод всегда компромисс истории синодального перевода. Она в этом смысле очень показательна.
1: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод.
2: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались.
3: В этой программе значение церковно-славянского перевода Библии, предпосылки перевода Библии на русский язык, история библейского общества, значение синодального перевода.
4: Самый распространенный Библии на русский язык был сделан в 19 веке. Это так называемый синодальный перевод. Почему так называемый? Потому что так называют его в народе. Такое название было, не было дано ему изначально. Просто написано, когда мы читаем его, написано, что он был издан в 1876 году. И здесь написано, что он издан по благословению Святейшего Синода.
2: Была ли на Руси Библия до того, как был сделан синодальный перевод? На этот вопрос я бы ответил и да, и нет. С одной стороны, она была, но для подавляющего числа читателей, в том числе священников, потому что в основном Библию читали в церкви священники, в личном распоряжении Библии практически ни у кого не было. Это была очень редкая, дорогая книга. Но для большинства она была просто вот таким священным символом. Ее мало кто понимал. Ее читали в церкви, и звучала она торжественно, но непонятно. Нечто вроде священной музыки.
3: История славянской Библии показывает, что Библия у южных славян и у нас на Руси никогда не запрещалась, но вместе с тем никогда не имела боевой роли. Не составляла предмета чаяний и исканий народа, была скорее предметом религиозного почитания, чем непосредственным источником благоговейного действования.
2: Такая ситуация способствовала очень позднему переводу Библии на русский язык. То есть считал, что Библия и так есть. Ну, неважно, что ее практически никто не понимает, что она малодоступна, что она не побуждает людей к мыслям, тем более к действиям. Вот она есть и достаточно. Перевод Библии на русский язык был осуществлен не только намного позже, на несколько столетий, на 300 лет позже, на 200 лет позже, чем переводы Библии на, скажем, западноевропейские языки, например, арабский. Главным во всей этой истории был промысел Божий. И толчком к началу перевода Библии на русский язык послужили события Великой Отечественной войны 1812 года. Во время вот этих тяжелейших испытаний для России император Александр I, который столкнулся с этим вызовом, с этой бедой, как император, то есть повелитель России, случилось так, что он обратился к Библии и испытал то, что впоследствии стало именоваться библейским обращением Александра.
3: Александр думал, что русский народ ужасно темен и суеверен. Бабы верят, что существует много Богородиц. Владимирская, Казанская, утоли моя печали, всех скорбящих радость и мало ли еще какие. Крестьяне не понимают, в чем, собственно, нравственный смысл евангельского учения. Они служат молебны, а не с послание дождя, освещают колодцы, если в них попадает мышь, они твердят какую-то молитву из пяти слов тысячу раз. А между тем они худо знают Писание. Надо их научить евангельской истине, чтобы они освободились от суеверий.
2: И вот именно с этой целью просвещение народа через издание и распространение Священного Писания было основано Библейское общество.
3: 6 декабря 1812 года было основано Библейское общество. По поводу этого собрания Александр I писал Голицыну: «Я предаю ему

0: всему библейскому обществу величайшее значение. И вполне согласен с вашим взглядом, что Святое Писание заменит пророков. Эта всеобщая тенденция к сближению со Христом Спасителем для меня составляет действительное наслаждение.
1: Когда он говорил о всеобщей тенденции к сближению со Христом Спасителем, он имел в виду то, что в образовании библейского общества –

0: стал членом библейского общества, пожертвовал единовременно на его труды 25 тысяч рублей, а это были громадные деньги по тем временам. За 5 рублей можно было купить корову. И ежегодно жертвовал по 10 тысяч рублей на проекты библейского общества. Все это он делал не из казны, а из своих личных средств.
1: Не сразу, впрочем, решились у нас сделать перевод Нового Завета. Сначала печатали славянский перевод. Зато выпущены были в большом тираже Библия и новозаветные книги на иностранных языках. Евангелие было издано по-армянски, по-татарски, по-грузински, по-латышски, по-фински, по-калмыцки и так далее. В 1816 году РБО приступило к переводу Библии на русский язык. И уже в 1822 году опубликовала Новый Завет, затем Псалтирь. К 1825 году напечатала отдельным томом первые 8 книг Ветхого Завета.
0: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались. Это было сделано позже. То есть Библия на славянском языке вот обладала таким авторитетом, что именно ее считали вот настоящей Библией. А русский перевод – это как пособие для понимания славянского.
2: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод. Только на церковно-славянском языке. Но это тоже перевод.
0: И Новый Завет, и затем Псалтырь издавались огромными тиражами для того времени. То есть общий тираж был свыше 100 тысяч экземпляров. Достаточно сказать, что тиражи произведений Пушкина в то время составляли 3-5 тысяч экземпляров, просто для сравнения. Хотя было очень много восторженных отзывов со стороны очень многих людей, и в том числе и церковных иерархов, и высшей знати, простых людей, которые впервые получили доступ к Священному Писанию на своем родном языке. Действительно был такой очень большой общественный подъем и очень много хвалебных отзывов. Но даже в то время не все были удовлетворены вот этим трудом и считали некоторые, что не стоило его и предпринимать. Очень скоро против библейского общества организовался заговор. В результате этого заговора библейское общество было закрыто. Его деятельность была приостановлена на очень долгое время.
1: В результате многих доносов в 1826 году при императоре Николае I РБО закрыли. Все имущество общества стоимостью 2 миллиона рублей передали Святейшему Синоду. А нераспространенный тираж книг Ветхого Завета сожгли в печах кирпичного завода Александра Невской лавры. Русский перевод Библии оказался под запретом более чем на 30 лет.
0: Многие винят именно императора Николая в закрытии российского библейского общества, но это была не его инициатива. Это была инициатива церковных иерархов, высших государственных сановников.
1: Переводы Священного Писания с высокого языка, называемого славянским, на простой в общежитии употребляемый язык, называемый русским, под предлогом лучшего разумения церковных книг, придуманы для уменьшения их важности и поколебания веры. Чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить Отечество и произвесть в нем междоусобие и бунты.
0: Действительно, библейский текст просвещает всякого человека и производит в нем свое действие. И это действие не всегда нравится окружающим.
1: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом.

0: Иисус же, обратившись и увидев их, идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель». «Где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень».
1: Вот как передает Лесков легендарную беседу Рыжова с губернатором Ланским. Кстати, это историческая фигура. «Вы, говорят, знаток Библии. Читаю, сколько время позволяет, и вам советую. Хорошо, но могу ли я вас уверить, что вы можете со мной говорить совсем откровенно и по справедливости? Ложь заповедью запрещена, я лгать не стану». «Хорошо. Уважаете ли вы власти?» «Не уважаю». «За что?» «Ленивый, алчный и пред престолом криводушный», — отвечал Рыжов. «Да, вы откровенны, благодарю. Вы тоже пророчествуете?» «Нет, а по Библии вывожу, что ясно следует». Распространение Слова Божия на русском языке действительно могло потрясти вот эти основы. И страшно некоторым было даже подумать о том, что в России может появиться множество честных чиновников, таких как Алексашка Рыжов, который не брал взяток. Люди начали читать Священное Писание у себя по домам. И это воспринималось как презрение к церкви, образование сект, собраний и скопищ. Чтение Священного Писания дома не означает презрение к церкви. Одно другому не противоречит. И люди могут читать Библию и ходить в церковь.
0: В 1858 году бывшему члену и активному участнику дела РБО митрополиту московскому Филарету Дроздову удалось возобновить перевод Библии на русский язык. Решающим аргументом для возобновления перевода стало соизволение на то императора Александра II. В 1876 году русский перевод Библии был издан по благословению Святейшего Синода и потому получил название синодального.
1: Даже несмотря на то, что перевод был издан по благословению Святейшего Синода, он был предназначен не для церковного чтения, а только для личного, для домашнего употребления. В церковном чтении оставалось незыблемым употребление славянского перевода. То есть можно сказать, что русский перевод издавался как пособие к пониманию славянского перевода.
2: В 1876 году вышла как раз, как она называлась, «Библия» или «Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе». Санкт-Петербург, Синодальная типография, 1876 год. Единственная информация, которая об истории этой книги здесь дана, по благословению Святейшего Правительствующего Синода. Все. Точка. Кто переводил, по каким принципам переводил, ни словечко не сказано. Очень такая российская история, да, вот начальство дало добро, и не будем больше выяснять, как это получилось и почему. Хотя история, конечно, занимательная часть и трагическая. Сложность этой истории, она до сих пор видна. Вот в первом издании, открываем 5 главу Бытия, например. Адам жил 230 (230 цифрами) лет и родил в скобках сына по подобию своему, в скобках и по образу своему, нарек имя ему Сиф. Дни Адама по рождению Сифа было 800 (700 цифрами) лет и родил он сынов и дочерей. Это вы встретите в православных изданиях, протестантских не будет того, что в скобках. Это вставки из Септуагинты, из греческого перевода Ветхого Завета, который одновременно является основным текстом греческой, восточно-христианской православной традиции, и от которого нельзя было

0: отказаться. Поэтому вот там, где расхождение в цифрах, соответственно, тексты конечным русского перевода указали еврейский вариант словами, а греческий цифрами, но в скобках. Вот такой непростой синодальный перевод. Впоследствии протестанты убрали просто все то, что в скобках. Но, конечно, от этого текст не стал свободен от влияния септуагинта древнегреческого перевода, просто потому что очень часто там это влияние на уровне отдельных слов, выражений, на уровне каких-то интерпретаций. И вот это всегда компромисс. Библейский перевод всегда компромисс. История синодального перевода, она в этом смысле очень показательна. Он компромисс между, скажем так, консерваторами и либералами. Я понимаю условность этих названий. Компромисс между еврейским текстом и греческим. Компромисс между академической наукой и церковными инстанциями. Ну вот, очень часто в библейском переводе, вообще в том, как Библия живет в нашем мире, следы этого компромисса бывают весьма и весьма значительны, да.
1: Когда я читаю, то я часто сравниваю. Обычно я беру синодальный перевод и беру греческий текст Нового Завета. И начинаю, естественно, сравнивать, то есть смотреть, как или иначе переведено тот или иной текст. Почему? Потому что все-таки синодальный перевод или синодальное издание Библии, оно очень популярно в нашей стране. Например, другие переводы, они не имеют такой все-таки силы и влияния, как, например, синодальный текст. Хотим мы того или нет, но синодальные Библии, да, пока, но синодальные Библии люди прошли войну, и гонение, и поэтому он как бы стал частью культуры. Может быть, современные переводы, у них еще есть будущее, они станут потом, может быть, когда-то в будущем, уже теперь той основной Библии, к которой будут все обращаться.
0: Синодальный перевод, конечно, произвел огромное впечатление. Есть рассказ Лескова «Однодум» про квартального надзирателя. Это мелкий полицейский чин, который всю Библию прочитал и до Христа дочитался. И о нем говорилось, что такие люди, что юродивы, они чудят, а никому не вредны. Вот если бы побольше людей прочитало всю Библию и до Христа дочиталось, может быть, революция пошла по какому-то другому пути, а может быть, и не было бы ее.
2: Он шел безропотно тернистой дорогой. Он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие учение правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно, и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь. За этот грешный мир порок и тьмой объятый, за ближнего лилась Его святая кровь. О, дети слабые скептического века, или вам не говорит могучий образ тот о назначении великом человека и волю спящую на подвиг не зовет? О, нет, не верю я. Не вовсе заглушили в нас голос истины корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учение Христа.

0: Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа.
1: Хлеб – продукт питания, выпекаемый из муки. В библейские времена для изготовления хлеба использовалось преимущественно

0: преимущественно пшеничная, ячменная и ржаная мука. В Псалме 103 псалмопевец благодарит Бога за хлеб, который укрепляет сердце человека. Пророк Иезекииль в 5 и 14 главах своей книги говорит о хлебной опоре, указывая на то, что хлеб дает человеку силы стоять на ногах и ходить. В широком смысле под словом «хлеб» в Библии имеется в виду пища. Хлеб также использовался в религиозных обрядах. Во второй главе книги «Левит» содержится предписание относительно хлебного приношения Господу, которое сжигалось на жертвеннике. Принося хлебное приношение, человек выражал одновременно благодарность Богу за его обильные благословения в прошлом и веру в его заботу в будущем. В скинии на столе всегда лежали 12 свежих хлебов или лепешек по числу 12 израильских колен. Эти хлебы указывали на духовную пищу, посылаемую Богом. В Новом Завете Иисус Христос учит своих последователей молиться о хлебе насущном. В 6 главе Евангелия от Иоанна Он говорит: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Подтверждением этих слов служат совершенные Христом чудеса насыщения. В 6 главе Евангелия от Марка рассказывается о том, как Он накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. И Иисус дает хлеб в настоящем, но хлеб означает также вечную жизнь в будущем. Во время последней трапезы с учениками Иисус, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело Мое, которое за вас предается. Сие творите в Мое воспоминание». В раннехристианской церкви сложилась традиция преломлять хлеб, вспоминая о жертве Христа, приобщаясь к Нему и предвкушая обещанную им трапезу в Царстве Божьем.
1: Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог.

0: И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью. И, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский».
1: Образ Христа на кресте – наиболее популярный символ европейской христианской цивилизации. Распятие можно видеть повсюду. Часто люди проходят по улицам, ну, например, в Испании, не замечая многочисленных распятий. Но так не должно быть. Распятие – это слишком глубокая и важная тема, которая не должна становиться общим местом. Каждое произведение религиозного искусства создавалось художником, чтобы обратить помыслы человека вглубь, призвать к размышлению о самом важном аспекте веры. В течение первых веков христианства

В западном искусстве, следовавшем в тот период с византийской традиции, избегали изображения самого распятого Христа. В эпоху, когда христианство было запрещенной религией, распятие изображалось символически. Это мог быть агнец, стоящий рядом с крестом, или триумфальный крест, соединяющий в себе латинский крест с греческой монограммой Христа, наложенными друг на друга первыми двумя буквами «кси» и «ро» – слово «Христос». Он обрамлялся лавровым венком. Первый такой крест изображен на одном из римских саркофагов, датируемом примерно 340 годом. Этот символ страстей Господних держался вплоть до времени правления императора Феодосия, то есть до IV века. В 500-х годах, когда христианство уже около двух столетий было государственной религией, значение креста поменялось. В имперской Равенне инструмент спасительной смерти Христа изображается пустым и символизирует скорее победу над смертью, нежели страдания. Мозаика арианского баптистерия показывает крест на троне. Это небесный трон, на котором восседает невидимый Бог. Его нельзя изобразить. Или пустой трон, как символ второго пришествия Христа во славе для совершения суда над живыми и умершими. В редких случаях, когда ранняя церковь все-таки изображала Христа на кресте, она не заостряла внимание на его страданиях. Самое раннее распятие Христа в страстном цикле, которое известно, это тонкий рельеф слоновой кости, сделанный в Риме в 420 году, являющийся частью драгоценной шкатулки. На одной из пластин изображен распятый Христос, который стоит с открытыми глазами, с неповрежденными пытками телом, победитель над смертью. Мария и Иоанн справа от него, а слева центурион воздел руки, признавая в нем Сына Божия. Крест даже в этот скорбный момент представляет собой дерево жизни, противопоставленное дереву, на котором повесился предавший Христа Иуда. Маленькая шкатулка слоновой кости напоминает верующим об их обязанности проповедовать победу Христа над смертью. В то время, как распятие слоновой кости демонстрирует победу и побуждает верующих к проповеди, написанное 1000 лет позже распятие Матисса Грюневальда, призвано побудить людей к сочувствию и благодарности. Кажется, художник использует тот же символ, но меняется его значение. Спасение предстает не только как следствие божественной природы Христа, разделенной с Богом Отцом, но оно явлено через страдания, доступные нашему созерцанию. И до сего дня Христос стал образом всякого человеческого страдания, самозабвенной любви и печали. Как произошла такая революция в теологии? Монахи в монастырях изменили богослужение. Акцент переместился с поклонения Богу Царю на поклонение Богу Сыну, пришедшему умереть за грехи других, предложив совершенно новое видение отношения человека и Бога. Бог Отец, могущественный и всесильный, послал своего Сына во искупление наших грехов через его страдания. Поскольку представление о спасении перевело фокус с Бога Отца на физические страдания Сына, то и западное христианское искусство изменилось кардинальным образом. В истории прослеживается отчетливая тенденция к усилению и обострению чувства физического страдания Бога-человека. Чтобы показать беспредельную любовь Бога и разбудить в верующих такую же любовь в ответ. Немецкий художник Матисс Нитхарт, известный с XVII века под именем Грюневальд,
написал «Распятие

такого потрясающего и гнетущего величия, что ничто на земле не может с ним сравниться. Это распятие является частью главного произведения Грюнвальда – большого алтаря, исполненного им в 1512 году для монастыря святого Антония в Везенгейме, это Эльзас. Монастырь святого Антония, как и многие другие монастыри, посвященные этому святому, был своего рода лечебным центром. В лечебные процедуры неизменно входили молитвы больных у алтаря в монастырской церкви. Нидхарду удалось создать алтарь, который оказывал необычайно сильное воздействие на чувства и воображение зрителей. Алтарь представляет собой сложное сооружение. Размеры его велики. Высота достигает 3 метров. Величина большинства фигур приближается к человеческому росту. В закрытом состоянии можно было видеть мрачное и траурное распятие. Похоже, что чаще всего алтарь находился в таком виде по будничным дням. Распятый возвышается в центре, пригвожденный к грубому кресту, сколоченному из неотесанных балок. Он огромных размеров и почти вдвое превышает размеры соседних с ним фигур, потому что соотношение это основано на иерархическом принципе. Здесь, как и в средневековом искусстве, определяющим остается степень духовной значимости образа. Пояснение этому дает стоящий рядом Иоанн Креститель. Он указывает на Христа распятого и произносит: «Он должен расти, я умоляться». Кажется, что тело Христа со следами ужасных пыток действительно растет и почти пробивает обрамление алтаря. Его ноги скрючены и сведены судорогой. Его голова свисает вниз, его уста словно парализованы в предсмертной агонии. Сотни ран покрывают его сильное изувеченное тело. Он возникает из черновато-синего ночного неба и призрачно-зеленого полуосвещенного пейзажа, словно вобравшего трагическое предчувствие гибели Вселенной, сковавшее всю природу. Тело Христа оливкового цвета. Это цвет разложения, безжалостно показанный потрясенному до глубины души верующему. Кровь изливается с каскадами мистически пылающего красного цвета. Все это было изображено Грюнвальдом с той непосредственной жизненностью, от которой захватывает дыхание. Воспринимать страдания Христа как свои собственные – в этом выражается экстремизм религиозной фантазии художника Грюнвальда. Слева от креста близкие Иисуса плачет Мария Магдалина. Богоматерь в горестном забытии упала на руки Иоанна, будущего богослова. Иоанн Креститель исторически не был свидетелем сцены распятия, но он является свидетелем другого порядка, свидетелем неприходящей истины. Держа одной рукой открытую книгу, другой он указывает на Христа. У его ног ягненок. Он держит тростниковый крест, который обычно держит Иоанн. Кровь из горла ягненка фонтаном стекает в чашу, подобную чаше для причастия, которую используют в церквах. Вспоминаются первые слова Иоанна о Христе, произнесенные им во время крещения. «Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Грюнвальд ужасает нас, как никто другой. Но в этом его цель – научить людей лучше понимать теологию распятия. В середине XVI века католическая церковь, отвечая на вопросы, поставленные протестантской реформацией, обдумывала роль искусства в утверждении веры –

Вселенский собор, проходивший в 1545 году, рекомендовал художникам ближе следовать библейскому тексту и сократить число фигур в произведениях искусства, которые, вероятно, могут рассеивать внимание прихожан. Следуя постановлениям собора, художники стали реже писать многофигурные сцены распятия. Они сосредоточились на фигуре Христа. Образ Иисуса на кресте, как им думалось, дает большую возможность для углубленной молитвы. Посмотрите на распятие известного испанского художника Франциско Сурбарана в Севилье, которое подтверждает эти доводы. Окруженный тьмой, Христос один на кресте. Он еще жив. Его голова приподнята. Губы полураскрыты. Он что-то произносит. Попробуем угадать, что же он говорил. Писание повествует, что он говорил 7 раз со креста. Но художник изобразил конкретный момент. Его глаза направлены вверх. Он обращается к Небесному Отцу. «Прости им, Отец, ибо не ведают, что творят». Христос молился за нас. Боль многих из нас делает эгоистами, оправдывает, как нам кажется, наш отказ от обязательств по отношению к другим. Но это не о Христе, который даже в муке просит о спасении других. Это и есть идея картины. Художник как бы помещает нас у самых ног Христа, заставляя нас поднять голову и стать свидетелями искупительной жертвы, сильнейшего проявления Его любви. Распятие может показаться привычным местом в большом городе или на дороге. Но когда человек останавливается у одного из них и задумывается, он возносится к главной тайне христианской веры – Христу как Спасителю и жертве.

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».

Еще при жизни его называли гением. Он по праву считается величайшим русским поэтом и писателем, родоначальником новой русской литературы и создателем русского литературного языка. Его произведения признаются эталоном языка, подобно произведениям Данте в Италии или Гёте в Германии. Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. Отец поэта, Сергей Львович Пушкин, происходил из знатного, но впоследствии обедневшего дворянского рода. Мать была внучкой абиссинца Ибрагима Ганнибала, одного из подвижников Петра I. Пушкин с детства вращался в литературных кругах. Его отец был образованным человеком, он любил литературу и

0: Сам писал стихи. Дом отца посещали виднейшие писатели того времени – Державин, Карамзин, Жуковский и другие. Дядя Пушкина, Василий Львович Пушкин, известный поэт того времени, также способствовал развитию в своем племяннике интереса к литературе. Для кого-то может быть откровением тот факт, что невозможно проникнуть в смысл пушкинских произведений без обращения к Библии. И тем не менее, священные тексты христианства послужили одним из важнейших источников поэтики Пушкина. Это связано с тем, что Александр Сергеевич, как и его современники, был человеком, воспитанным на христианской культуре. В пушкинское время на русский язык были переведены только Новый Завет и Псалмы. Сам Пушкин пользовался преимущественно славянским текстом. Поэт хорошо был знаком с Писанием, о чем говорят заимствованные оттуда слова в его произведениях. Например, стихотворение на мотив второго псалма Давида.
1: «Метались смущенные народы, и высились, и падали цари».
0: В оригинале это звучит так. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли».
1: «Вертроград моей сестры, Вертроград уединенный, чистый ключ у ней с горы не бежит запечатленный».
0: В оригинале, это 4 глава книги «Песнь песни» записано: «Вертроград заключен, сестра моя невеста, Вертроград заключен, источник запечатлен». Славянизмы очень часто встречаются в поэзии Пушкина и служат важнейшим показателем опоры его на церковнославянский текст Священного Писания. К сожалению, литературоведы прошлых лет рассматривали их в отрыве от библейского источника и интерпретировали их как признак высокого стиля поэзии, который, собственно, был чужд Пушкину. Иногда поэт использует образы, восходящие к церковнославянскому источнику, не прибегая к славянизмам.
1: «Напрасно я бегу к сионским высотам. Грех алчный гонится за мною по пятам. Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, голодный лев следит оленя бег пахучий».
0: Нам трудно представить ту всеохватывающую роль, которую играла Библия в жизни человека пушкинской поры. Христианская религия определяла смысл и значение всех событий в мире и в собственной жизни человека. В определенный период Пушкину особенно близка была книга «Екклесиаста». Это размышление о суете и о том, что всему свое время.
1: «Я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечные своды, и чей-нибудь уж близок час. Младенца ль милого ласкаю, уже я думаю, прости, тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести».
0: Мотивы книги «Екклесиаста» прослеживаются и в двух маленьких трагедиях Пушкина. Это «Скупой рыцарь» и «Пир во время чумы». Однако наиболее часто овладевали им апокалиптические настроения. Широко известна апокалиптическая песнь Пушкина 1830 года. Это стихотворение «Герой», созданное в Болдине, окруженном холерными карантинами. Оттуда Пушкин писал Михаилу Погодину.
1: «Дважды порывался я к вам, но картины опять отбрасывали меня на мой несносный островок, откуда простираю к вам руки и вопию голосом велием. Посылаю вам из моего пафмоса апокалипсическую песнь».
0: При рассмотрении религиозно-духовных источников поэзии Пушкина невозможно обойти вопрос его отношения к ним. Нельзя не согласиться с тем, что

0: в начале своего творческого пути Пушкин относился к Библии как к источнику так называемой легкой поэзии. Он рассматривал священные тексты лишь с эстетической стороны. Известны его кощунственные насмешки над религиозными обрядами и священным писанием. Дело в том, что в детстве и ранней юности Пушкин воспитывался под влиянием французской литературы XVIII века и разделял его общее мировоззрение. Но позднее, в зрелые годы, поэт утверждал:
1: «Ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя, ибо она была направлена против господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов».
0: В середине 20-х годов отношение Пушкина к писанию коренным образом изменилось. В 30-е годы поэт так отзывался о Евангелии:
1: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицей народов. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного. Книга сия называется Евангелием. И такова ее вечная прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в состоянии противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие».
0: Пушкин сжег рукопись скандальной поэмы «Гаврилиада» и в дальнейшем уничтожал и списки этого, по его словам, жалкого и постыдного сочинения. Поэтическое творчество для Пушкина неразрывно связано с религиозностью. В одном из писем брату он пишет о том, что Библия для христианина – то же, что история для народа. Поэт, подобно пророку, знает лишь одну цель – исполнившись волей Божьей, глаголом жечь сердца людей. В трагедии Пушкина «Борис Годунов» есть части, которые напрямую связаны с вечными истинами христианства. Поступки исторических лиц оцениваются с позиции религиозной нравственности. Суд истории оказывается судом Божьим. Летописец Пимен так наставляет своего послушника:
1: «Не сетуй, брат, что рано грешный свет покинул ты, что мало искушений послал тебе Всевышний. Верь ты мне, нас издали пленяет слава, роскошь и женская лукавая любовь. Я долго жил и многим насладился, но с той поры лишь ведаю блаженство, как в монастырь Господь меня привел. Подумай, сын, ты о царях великих. Кто выше их? Единый Бог».
0: Затем Пимен рассказывает послушнику об убийстве царевича Дмитрия. И когда старец уходит, монах заключает:
1: «Борис, Борис, все пред тобой трепещет. Никто тебе не смеет и напомнить о жребии несчастного младенца. А между тем, отшельник в темной келье здесь на тебя донос ужасный пишет. И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда».
0: Сквозной мотив пушкинской трагедии – это мотив молитв. Они служат важнейшим средством нравственной характеристики событий и лиц. Причем Пушкин заботился именно об этом, а не об исторической достоверности, отступая порой от несомненных исторических фактов. При всей насыщенности трагедии молитвами в ней есть один герой, за кого никто не молится, и кто не молится сам. Это Борис Годунов. Согласно христианской традиции, Пушкин видел в молитве

0: мистическую вертикаль, связующую человека с Богом. Борис Годунов у Пушкина лишен этой связующей нити. «Нельзя молиться за Ирода», — говорит один из героев драмы. В конце пьесы народ безмолвствует, отказывая Борису в молитвенной помощи. С конца 20-х годов в Пушкине непрерывно созревает и углубляется духовная умудренность. И вместе с этим процессом нарастает глубокое религиозное сознание. Об этом одинаково свидетельствуют и поэтические его творения, и прозаические работы, а также автобиографические записи. Из письма Вяземского к Булгакову мы узнаем о последних часах жизни поэта. Когда его спросили, не поручает ли он что-нибудь в случае смерти относительно Дантеса, с которым у него была дуэль, Пушкин ответил.
1: «Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю ему и хочу умереть христианином». «Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить. И, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег».
0: Конечно же, всякая попытка приписать Пушкину поэту однозначно определенное религиозное или философское миросозерцание заранее обречено на неудачу, будучи по существу неадекватной своему предмету. Пушкин всегда и во всем многосторонен, но, тем не менее, он является нам как один из величайших гениев русского христианского духа.
1: «Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалия, змеи сокрытой сей и празднословия, не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи».

0: Говорят, Москва — это каменные джунгли. Кажется, присутствие людей исключает все живое вокруг. Но нет. Здесь, даже не заходя в зоопарк, можно встретить свободно передвигающихся животных из дикой природы. Вот, к примеру, кряквы. В Москве они не редкость.
1: Этих крупных и заметных уток легко встретить на многих городских прудах. А самки у них выглядят довольно скромно. Бурые с пестринами, самцы же, иначе говоря, селезни, очень красивые. У них зеленая или синяя голова с металлическим блеском, а серая спина и бока с розоватым таким оттенком. Недаром говорят, что утка в сарафане, а селезень в кафтане. Впрочем, сейчас различия между ними не такие очевидные. Почему? Ну, об этом несколько позже.

Но однажды некоторые московские сторожилы обнаружили, что селезни куда-то исчезли. Весной их было ну просто пруд пруди, а к концу лета днем с огнем не сыскать. Хотя самок и подросших утят было предостаточно. Может быть, селезни улетели, а вдруг отравились выбросами. Но почему же мы видим самок? А может быть, кто-то специально истребил только самцов? Но зачем? Таинственное исчезновение селезней так и не превратилось в детектив. Причина пропажи оказалась проста. Они полиняли. Во время линьки птицы прятались, сменив же яркий наряд на камуфляж, они затерялись в толпе своих жен и детей. Тем не менее, селезни остались селезнями. Через месяц-другой они, еще раз полиняв, обрели прежнюю импозантность. Но отличить их можно всегда. У самок клюв и ноги коричневые, а у самцов зеленовато-желтый клюв и красные ноги. Объединяет же их особое пятно на крыле – зеркальце. Оно фиолетово-синее с белой окантовкой. По зеркальцу утки узнают своих. Это особенно важно во время перелетов. Так что, как бы сильно селезни не линяли, у них всегда остаются постоянные признаки. В жизни и нам приходится принимать разные обличия. Меняем образ мы по погоде и обстановке. Работа, учеба, деловая встреча или пикник с друзьями – ко всему требуется свой подход и свой костюмчик. Ведь мы стараемся быть понятыми и принятыми. Но есть нечто, что необходимо сохранять неизменным. Это наша верность Богу. В Библии мы читаем о жизни Иосифа, Мардохея и Даниила, которые сохраняли верность, живя в злом мире. И, наконец, пример Спасителя. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. –

Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее. Не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я – Господь, и нет иного.

0: Есть такое высказывание: от любви до ненависти один шаг. Как в религиозной жизни избежать крайностей? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече, где мы размышляем о том, что такое Евангелие в действии, о том, как оно действует в нашей с вами сегодняшней жизни. Вот, Лена, ты считаешь, что эта поговорка или, я не знаю, высказывание, оно имеет основание, что от любви до ненависти один шаг? И имеет ли вообще это какие-то проявления в религиозной жизни?
1: Ну, вот как-то сразу вспоминается такой случай с Иисусом, да, который произошел буквально накануне, когда он шел в Иерусалим, ему постилали ветви пальмовые и кричали: «Осанна, сыну Давидову!» И не прошло и несколько дней, когда та же самая толпа кричала: «Распни его!» Угу. Превознести и распинать. То есть это что? Один шаг? Полшага? Да. Может быть, меньше? Вот. Что вот возбуждает людей вот к таким действиям? Угу. То есть явно от

0: присутствие Духа Святого. Mm-hmm. Потому что Бог сам себе противоречить не может. А это именно, ну, вот, дьявольская сила, которая возбуждает людей вот так поступать. И мы можем ведь это допустить в свое сердце, да? Каждый из нас может.
1: Ну, вот беда в том, что это случается с людьми, которые, ну, до, вот, не знаю, до смерти готовы пожертвовать собой ради Бога. Вот. Mm-hmm. Ради его слова, ради его дела, ради буквы в этом слове.
2: Коля, ты уверен, что на самом деле они до смерти готовы пожертвовать? Или это только внешне так кажется, может быть, им самим? А когда дело доходит?
1: Ну, вот я не думаю, что Павел где-нибудь бы отступил назад, если бы ему грозила смерть. Вот когда Савл еще он был до своего обращения, что его, по-моему, ничто не могло остановить. Вот в этом фанатичном преследовании еретиков того времени, христиан. То есть.
2: То есть это было не притворство, вот, которое я сейчас имела в виду вот, в своем последнем утверждении, вот, но это все равно было отсутствие Духа Святого.
1: Это было не притворство, да. Это было религиозное рвение, которое затмевает человека вот все, весь мозг, все чувства, все. Вот, только вот, вот он, видите, как вот бык на тряпку, да, вот на красную, вот так же, вот все, вот, только вот этого, только вот убить, только вот, и больше ничего.
2: Уничтожить.
1: Уничтожить, да, и ему уже, он как бы враж входит в такой.
2: И считает, что делает это во имя Бога, что Бог его...
0: Что тем самым служит Богу.
1: Вот этот религиозный фанатизм, это, наверное, я думаю, что страшнее его ничего нет. Потому что вот человек...
2: Ничего вообще нет, ни в каких сферах, да?
1: Твердую, это самое страшное, что может произойти с человеком. Конечно, вот есть попустительство, две крайности в отношениях с Богом и в религии. Это попустительство к греху, с одной стороны. Но это да, это мерзко, ну, это недопустимо в отношениях с Богом. Как бы славить его устами, а на деле там быть совсем другим, вот это лицемерие такое, а на деле грешить так, где-то тайно, может, а может быть и не тайно, оправдывая себя тем, что Бог тебя все равно простит, Бог тебя все равно любит, он ни за что там тебя не будет наказывать, ни за что не осуждает. Вот. Конечно, Бог не осуждает, но не до такой степени, вот, что человек может делать все, что хочет, и с собой, и с другими, и при этом не получить никакого воздаяния, что ли. Это, да, это не отношение с Богом, это не вера. Это что-то, это подделка, может быть, веры. А с другой стороны, ну, это еще полбеды, но вот с другой стороны, когда человек ради Бога готов убивать себе подобных, это вот это самое страшное, я думаю, что тут мозги уже, они отказываются уже как-то работать. Человек теряет способность логически мыслить и чувствовать, даже вот.
2: И чувствовать, ну, то есть быть ведомым Божьим Духом, да ведь?
1: Ну да, он полностью когда под этим сатанинским духом находится и уже ничего не может сделать. Он не может с ним никак бороться, потому что нет Христа в нем. Он его выгнал из себя. И Христос тоже не может ничего сделать с этим человеком, потому что Бог-то не насильник. Он-то как раз и... Долготерпит, милосердствует и так далее.
2: Это вот очень глубокая мысль сейчас прозвучала, что Бог вот не просто не действует, потому что дает человеку свободу, а потому что он не может действовать, не может, да, помимо воли человека. Это ведь вот очень-очень важная мысль.
1: Бог человеколюбивый. Милосердный. Он человека любит, он ценит, потому что это же его образ и подобие. Но вот такой искаженный образ, такое искаженное, извращенное подобие, конечно, уже превращает человека совсем не в Божье подобие, а в подобие другого существа, противника Божьего, сатаны. Угу. И человек становится, вот, по сути дела, самим сатаной. Угу. Вот это страшно, да. И вот нельзя сказать, что вот тут произошло что-то такое вот уж прямо вот из, ну, самой крайности вот с Павлом, когда
2: это мы
1: читаем.
2: Сейчас в 14 главе.
1: Да, 14.
2: Деяния апостолов.
1: Да, его превознесли до уровня божества язычники, которые уверовали в его слова, в его благую весть и уверовали.

в то, что это чудо от Бога, которое он там произвел вместе с Варнавой, когда исцелил человека хромого от рождения. И язычники это восприняли как сошествие божеств, двух богов в их среду и явление.

0: хотели принести в жертву им быка там, какого-то, да, или еще какого-то, венки, да, да, жертвоприношение совершить в их честь. Но вот Павел этому воспротивился. Вот это крайность, да, в проявлении религиозном, в вере даже. И Павел этому воспротивился, Варнавой. Они всеми силами пытались их убедить не делать этого. Даже задрали одежду на себе, чтобы вот знак такого несогласия уже прям вот явного, чтобы они эту затею-то оставили. Ну вот, а дальше вот интересно, что происходит. «И говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы, идти каждому домой, между тем, как они, оставаясь там, учили». Вот этот случай говорит нам
1: это о том, Павел с Варнавой остались...
0: Они там остались в этой...
2: В Дерве и Листре.
0: В Листре, да, тащик, скорее. И они там остались, потому что увидели, что язычники открылись благой вести, благовествованию. Вот они увидели, что не просто так вот они их произнесли до божества, а то, что в них есть вот это место, которое...
1: Открытость,
0: вот это место для Бога. Они увидели, что Христос может его занять сейчас в их сердцах, в их мыслях, и они открыты сейчас. И вот как раз вот еще бы им еще несколько времени послушать проповедь, увидеть, может быть, еще чудеса. И они остались, чтобы докончить, вот, довершить благовестие свое. Угу. И, ну, дальше вот не получилось у них. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи. Вот опять эти
1: везущие, да?
0: Иудеи, угу. Да, в Листру пришли, угу. Туда. Ведь вот если посмотреть по карте, то от вот этой Антиохии Писидийской до Листры где-то около 170 километров. Это значит, что эти иудеи, вот эти вот вездесущие, вот такие
1: это на территории современной Турции эти все города, да, расположены.
0: Да, совершенно верно. Угу. Да. И вот эти неугомонные иудеи, они целую практически неделю шли туда, в эту Листру, только услышат, что там Павел находится. Все, они идут, вот это религиозное рвение, вот это самое, да, то есть ради того, чтобы этого Павла уничтожить, они готовы на вот эти лишения, на этот многодневный вот этот путь проделать, mm-hmm. готовы. Ну, как это вот назвать, как вот не религиозный фанатизм, вот этот вот крайний. И они ведь с целью убить его и шли. Не просто так вот побеседовать, разубедить. Они уже точно знали, чего хотели. И они вот пришли из этой Антиохии и Иконии. И Иконии даже, целая группа там. И когда апостолы смело проповедовали, убедили народ, вот эти иудеи, отстать от них, говоря, что они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями.
1: Это вот то, что называется от любви до ненависти один шаг, да? То есть вот тот же самый народ.
0: Да. Угу. Те же самые язычники, которые вот так славили Варнаву с Павлом. Зевс сам зашел. Вот Зевс. И этого же Зевса они теперь... Ну, не Зевса. Они побивают Павла. До Варнавы у них, наверное, иудеев тоже были какие-то виды, но главное это возмутитель, для них главный враг это был Павел. Uh-huh. Это от него все идет, и его в первую очередь уничтожить. И они добились своего. Они побили Павла камнями. И дальше написано, вытащили за город, почитай его умершим. Ну, скорее всего, он и был умершим, потому что вот как-то... Обычно они делали свое дело с вот такой с яростью, и вряд ли можно было выжить после такого града.
1: Града камней.
0: Града камней. Угу. Но вот они побили камнями в городе, прям вот народ возбужден был настолько, что не утерпели. Вот в случае вот как со Стефаном прямо. тоже вот

0: без всяких санкций римских властей, без ничего, они вот настолько вот это все озлобились, ожесточились и не смогли утерпеть, что прямо вот Стефана побивали камнями без всяких санкций. То же самое сделали с Павлом вот тут. Побили камнями в городе. Запрещено было в городе побивать камнями, казнить вообще. Поэтому они постфактум, они его вытаскивают, как тут написано, за город, почитая его умершим, и оставляют где-то там за городом. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город. Вот тут вот мы сталкиваемся с еще одним чудом Божьим. Вот я твердо верю, что Бог воскресил Павла. Просто вот это он это сделал. Цель Павла еще не была достигнута. Вот конечная, что можно было его взять из этой жизни, и, что все, Павел закончил. Нет, он не все закончил, он еще в Риме не был. У него цель Рим, император. Вот там, туда его Господь определил привести в конце концов.
1: Чтобы он там свидетельствовал о Боге.
0: Да? Да, с главы империи, вот оттуда, чтобы пошла весь вот в императорском доме, чтобы, ну, ведь Бог хочет что? Он хочет, чтобы Царство Божие было и на земле, как на небе. Если бы удалось обратить Нерона, его окружение, и Царство Божие пошло бы развиваться вот по всей империи, это было бы великое благо. И, ну, великая победа, Божья победа, и Царство Божие, ну, гораздо быстрее бы распространилось по земле. И у Павла была вот такая цель. И он сам об этом мечтал тоже. Мне нужно в Рим, мне нужно идти. Вот это как вот Божье желание Павла, они совпали. А здесь он еще в Листре, еще до Рима далеко, поэтому Бог его восстанавливает, дает ему жизнь, и вот как будто вот такое ощущение, что как будто вот никаких ран, никаких, ничего вот этого нет, да, пусть побиение камнями, человек во всяком случае, ну, может быть, хромал, может, там кто-то его там опирался бы на кого-то. Павел встает, как ни в чем не бывало, и идет дальше. Я это объясняю только одним.
2: Ну да, воскрешение.
0: Воскрешением из мертвых. Ну, как да, Иисус воскрес. Да. Это, конечно, было не такое воскрешение, как Иисуса, но такое же воскрешение, как Лазаря.
2: Но скажем. Господь вот допустил ведь ему вот то, как он был, ну, как бы одобрял тех, кто побивал Стефана камнями, да? Вот. И сейчас вот происходит с Павлом то же самое. За проповедь об Иисусе он, ну, такое претерпевает. Но Господь в самом начале его призвания сказал, что должно тебе много пострадать. Да, и да, вот мы видим, что это одно из страданий, которое, ну, до смерти. То есть это вообще, конечно... Но Господь его действительно воскрешает, и потому что он избранный сосуд, который должен совершить то дело, на которое он призван Богом.
0: Ну, тут написано об учениках еще, когда же ученики собрались. Скорее всего, это были новообращенные ученики, не вот те, кто были с ним вот, в путешествии. Хотя в путешествии был только Варнава с ним в этот раз. А ученики, которых Павлу удалось обратить в Листре. И одним, кстати, из этих учеников оказался Тимофей Листрянин. Вот тот самый Тимофей, который написал два послания.
2: Павел,
0: которому Павел написал два послания.
2: Да, да, да.
1: Послание апостола Павла к Тимофею, первое и второе.
0: Да, да, да. Которого он очень ценил и который стал потом пресвитером.
1: Листрянин, то есть он был язычник?
0: Родом из Листры. То есть он был...
1: Ну, может быть, и...
0: Наполовину. Иудей, наполовину.
2: У него была бабушка, да?
0: Бабушка у него вроде бы верующая, но вот у него да. Отец, по-моему, был иудей,
2: да.
0: А мама из Греции, гречанка. Ну, это, да, вот надо уточнить. Но это был вот тот самый Тимофей, которому обращены два послания апостола Павла. И вот мужество Павла, скорее всего, тоже повлияло на него, на этого молодого человека, что он стал, ну, укрепился в вере, и тем более Павел ничего не стал с ним. Господь вот так, ну, хранит, что даже вот после побиения камнями Павел встает, как ни в чем не бывало, и идет дальше. А куда

0: он идет-то? А вот мы читаем. Встав, пошел в город. Вот в этот город, из которого выволокли. То есть в Листру. Он входит в эту... Давайте представим, вот Павла, только что вот языческая толпа, ну, казнил камнями. Все, успокоились, руки тряхнули, там идут по домам, идут по улице, вдруг видит Павел навстречу, опять им идет. Вот реакция такая вот. Это что? Это как? Это, то есть люди, во всяком случае, в шоке, вот в таком, наверное, оказались. Что вот как же так может быть? Наверное, вот тут уже напал на них страх, что вот что мы тут наделали, сейчас он нас тут, раз он там, Бог там сошел с неба, это точно Бог, он сейчас нас точно убьет. Всех вот тут. И вот у них вот такая паника в этой Листре. И Павел видит их состояние. Павел, о, все, бесполезно им что-то говорить уже. Все, они в таком в состоянии аффекта находятся. И давай-ка лучше в Варнаву пошли, как мы другой сходим в город. Вот дальше пойдем. И они пошли в Дервию. И проповедовали Евангелие всему городу. И приобретя довольно учеников. В Листру они еще вернутся, да. Буквально вот скоро очень. Это один и еще второй раз. Еще два раза они там будут. Вот 21 текст говорит, что они обратно прошли в Листру, и Иконию, и Антиохию, утверждая души учеников, учивая пребывать в вере, поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Вот у Павла была такая привычка посещать те души, тех людей, которых он обратил Евангелием.
1: Ну, как... душа живая, имеется в виду, ну, человек, да, то есть посещать тех людей.
0: Да, посещать тех людей, чтобы посмотреть, как они живут, все ли у них в порядке, в духовном смысле прежде всего. И вот он, мы даже читали, что даже переживая, как сказал Варны, пойдем-ка вот проведем, вот туда сходим, да, вот в этот город, посмотрим, как они живут.
1: Да, ведь через такое прошли мы там, да, через эти крайности, то нам поклонялись, то нас побивали камнями.
0: Тем более, камнями, да, тем более здесь вот сейчас вот утихло там все вот в этой Листре или нет, давай посмотрим. Если там кто-то еще, ну, вот испытывает какое-то недоверие к Христу или к Слову Божьему, давай-ка мы их утвердим еще тут, побудем какое-то время, посмотрим на их духовное состояние и поможем им как-то, если можно. И вот у Павла было такое вот обыкновение – утверждать новообращенных учеников. И вот это он сделал в Листре, потом Иконии, а дальше вот написано, что и в Антиохии тоже опять вернулся с Варнавой, и там тоже какое-то время они провели. Утверждая, написано, души учеников, учивая пребывать в вере. Нам всем нужна вера, особенно вот в последнее время, когда вот столько разных событий происходит в мире, и написано даже вот дальше, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Не обязательно с нами будут происходить эти многие скорби, но это может быть и с окружением, в котором мы живем, с теми людьми, которые вот страдают около нас, и мы... утвержденные в вере, мы можем их тоже утвердить как-то, как-то утешить, успокоить и дать надежду, что вот не кончится этот мир скорбями, он кончится совсем по-другому, он кончится вторым пришествием Иисуса Христа. Это радостное событие. И перед тем, как это событие произойдет, весь мир осветится от славы Божьей. Это не просто будет свет какой-то там, такой сверхъестественный. Это будет царство народа святых. Вот перед дверью Христа. И если мы ждем царства тьмы перед дверью Христа, оно, да, оно наступит, оно будет очень, очень краткосрочное, кратковременное. Потому что силы тьмы, они никуда с этой земли не денутся. Они все-таки, да, попытаются предотвратить второе пришествие всеми способами. Но это будет очень такая вот кратковременное царство.
1: Про это в книге Откровения написано, да, что вот последнее, это, ну, я не знаю,

0: Полностью это событие, или часть этого события называется Армагеддон, что вот, ну, будут попытки сил зла предотвратить, ну что ли, спасение людей через второе пришествие Иисуса Христа.
1: В конце концов, они Царство Божие сделают царство тьмы на земле. Но, опять же, очень будет короткое время. Но гораздо более длительное время охватит царство народа святых на нашей планете, чтобы все люди могли убедиться, что же, то есть воочию увидеть и почувствовать, что же такое Царство Небесное, к чему же все-таки нас призывают эти верующие люди во Христа, а оно будет вот реально на земле. Это, об этом говорит нам тоже та же книга Откровения. Ну и Павел, утверждая учеников, он говорил, что да, скорби придут, но вообще-то мы ждем Царства Света. Царство Божие, которое мы вот распространяем сейчас вот в иконе, в листре, потом в дереве, вот все вот тут вот. Ученики умножаются. Это значит, что мир светлеет, потому что люди светлеют. Потому что они начинают сознавать себя храмом Духа Святого и детьми, и сынами, дочерями Божьими. И в этом смысле вот мир становится светлее. Потому что люди светлеют от проповеди Евангелия, от того духа, которым они начинают жить, и который начинает жить в них. Уже вот по их согласию, по их осознанию, что ли. И дальше вот написано, что они рукоположили пресвитеров в каждой церкви и помолились с постом. И предали их Господу, которого уверовали. Вот тоже интересное место. Что такое рукоположение? Рукоположение пресвитеров. Ну вот в современном понимании рукоположить человека в пресвитер, это значит, ну, облачить его в какой-то сан, какую-то должность. Облачить его доверием, что теперь этот человек пресвитер, да, то есть он может говорить с кафедры, он может учить народ Божий, Слову Божьему. Ну, и что тут такое вот? Авторитет, что ли? Это так понимает вот современное христианство. Но во времена Павла под этим понималось немножко не то. А под этим понималось, что человек облекается славой, силой Божией, силой Духа Святого.
0: Угу.
1: Теперь через рукоположение апостольское эти люди говорят языками, пророчествуют, совершают чудеса, исцеляют, изгоняют бесов. То есть через рукоположение передается сила, передавалась для служения. И пресвитер — это тот человек, который, ну, он может силой Божией побеждать злых демонов, в общем-то. Так оно и происходило во всей книге «День апостолов». И рукоположение гораздо, гораздо более значимое. Вот тогда понималось событие в церквях. И еще вот тут, опять же, они помолились с постом. Вот третий раз мы уже встречаем вот такую молитву. Исследуя, что вот не просто помолились, но помолились еще и с постом.
0: Угу. Пост и молитва.
1: Пост и молитва, да. Ну, как Иисус
0: сказал. Пост ведь это не обязательно вот полное воздержание от пищи, да? То есть, может быть, вот просто ограничение себя, чтобы было более такое возвышенное состояние, более как-то направленное на духовное, не на просто обыкновенную нашу текущую жизнь.
1: То есть, это воздержание от пищи, но не обязательно от так, какой-то, ну, от всей, от, полностью от пищи, да, и от воды. Да, мы читаем, что Иисус Христос постился 40 дней в пустыне, там даже и воды у него не было. Без воды. Мы читаем о посте Моисея. Хотя там не говорится, что это был пост. Но когда он зашел на Синай и 40 дней там пробыл, то на этой горе там, конечно, не было никакой еды и даже воды. Но пост нам говорит о том, что человек предает себя полностью в Божьи руки. Настолько предает, что ему даже и пища не нужна. И вода даже не нужна. Моисей, он сошел с горы сияющий светом Божьей славы, и не похудевший там, не изможденный, а он сошел в силе.

0: или Духа Святого. То есть он побывал в присутствии Божества, в присутствии его целительной силы, живительной силы, и он, наоборот, напитался вот этой вот энергией, вот этой Божьей, чтобы мог сам светиться уже, как прожектор. Люди говорят: не-не-не, все, света слишком много, давай-ка покрывало лучше одень, мы на тебя смотреть не можем. Это после поста-то такого. Но пост Иисуса был несколько другим, да, потому что там славы Божией такой не было уже, и горы такой тоже не было, сияющей там молниями. Но Христос пребывал тоже в Божьем присутствии, потому что он посвящал, сейчас он выходил на служение креста, на служение жертвы за грех мира. И здесь вот его пост, он, это глубокое размышление, это осознание значимости своей жертвы и своего служения. И это, как бы сказать, его решимость на это пойти.
1: Готовность.
0: Готовность, что насколько я готов, насколько я этого жажду, насколько этого жаждет Отец. И он наверняка беседовал с ним, наверняка советовался, что он теперь дальше, какие шаги предпринять. Это был совет Троицы в этой пустыне. И Иисус тоже, он обошелся спокойно, без этой всей пищи. Но напоследок, написано, взалкал, да, напоследок, когда уже как бы ангелы отошли от него, и точно как бы Дух Святой оставил его одного там, и Отец тоже. И вот тут он, да, как почувствовал себя как человек уже, немощь, плотскую немощь, что вот нужна мне пища сейчас, как человеку. И, да, взалкал, и ангелы служили ему. Здесь, вот в этом случае, я не думаю, что это был какой-то долгосрочный пост. Скорее всего, может быть, однодневный, может быть, даже несколько часов, мы не знаем точно. Но это было такое вот посвящение, что ли. Люди посвятили себя в Божьи руки настолько, что вот пища для нас это сейчас не главное, а сейчас главное – узнать Твою волю, Господи. Вот что Ты скажешь вот об этих пресвитерах, которых мы оставляем? Они теперь останутся одни. Им нужна особая сила, особый дух, особая вера и особая там энергия тоже от Тебя. И руководство Твое, Господи. Чтобы они могли вот через скорби не только пройти сами, но теперь их надо, теперь им предстоит утверждать этих всех людей, которые Бог им поручил. То есть церкви. И руку положили они вот таким образом и предали, вот да, напит, предали их Господу. Предали их Господу, в которого уверовали. Не значит, что вот это говорится о Павле и Варнаве, что они же давно были верующими. Это вот о тех людях, которые новообращенные, опять же, больше к ним относятся, в которые уверовали.
1: Так ведь, вот, мне кажется, происходит и в любом случае, что на каком-то этапе человек помогает другому человеку найти Бога. Но если это истинное, если это настоящее, то следующий этап – это когда уже сам Бог ведет этого человека, да? Он направляет его уже особым образом. Вот. То есть это правильный такой путь, он таким и должен быть.
0: Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедовав слово Господне в Пергии, сошли в Аталию, то есть на побережье. Сейчас Аталия – это Анталия, это самый вот известный курорт в Турции, самый, наверное, южный. И вот оттуда уже отплыли в Антиохию, уже в сирийскую, откуда были преданы благодати Божией на дело. То есть оттуда они вот начали свое путешествие на Кипр, потом в Памфилию, в эти все города, вот Листры, Икония, Дамдерия, потом вернулись опять в Антиохию. И вот такое вот у них путешествие.
1: То есть это уже ближе к Иерусалиму, туда, ближе к Иудее, да?
0: Они вернулись в Антиохию, в Сирию, на побережье сирийское. В Иерусалим нет, они не возвращались, они миновали его. Но вот написано, что

0: они были преданы благодати Божией.
1: Вот да, в, очень интересно.
0: В Антиохии. В Антиохии за них помолились тоже, также с постом отправили их. И предали их на... Вот что сделала благодать Божия? Мы видим вот это вот, этот круг, вот это вот путешествие, вот это вот. Это все делало с Павлом и Варнавой Божья благодать. Они предали их благодати, и эта благодать, она сотворила с Павлом вот такие великие чудеса. Множество народу было обращено в христианство, ко Христу. Множество, опять же, скорбей Павел пережил там, начиная с Кипра, там вот это Лима Вов им препятствовал, это, и пришлось его там даже, ты будешь слеп, он сказал, да, ослепить даже этого человека. Но потом Кипр в лице правителя этого Кипра, прокуратора, или как там был, типа царя, что ли, на Кипре, это римского, был обращен. Сергий Павел, по-моему, там такой был. А дальше множество обращений. Мы читали с вами в 14 главе, сколько произошло разных чудес тут. Вплоть до воскрешения Павла из мертвых. После побиения камнями. И это все под водительством Божьей благодати. То есть сила Божьей благодати. Вот она, сила, она двигала Павлом. И она же приводила людей ко Христу, тем, которым Павел проповедовал.
1: Коля, напомни, пожалуйста, как ты обозначаешь, что такое Божья благодать? Что такое благодать?
0: Ну, благодать – это греческое слово «харис», да. То есть это Божье одобрение, Божье такое вот благоволение к человеку. И, кроме того, благодать – это еще и такая, я не знаю, это сила. Угу. Это сила, которая не просто вот Бог там одобряет, там, да, но он еще тебя, он дает тебе сил.
1: Наделяет.
0: Наделяет этими силами, чтобы ты мог совершить служение во славу Божию. Служение в данном случае благовестия апостола Павла. Служение исцеления. Вот тоже, который, вот эти все чудеса, это все это было сделано благодатью. И благодать приводила людей. Мы как-то прочитали текст такой послание в Евангелии от Иоанна. Когда пришел Христос, люди получили благодать на благодать. Угу. То есть в лице Иисуса Христа пришла благодать на них. То есть, а оказывается, там уже была благодать. То есть одно к другому как бы соединяется в человеке. И благодать-то – это еще способность наша различать добро и зло. Это наша совесть, которая нам говорит, вот это хорошо, а вот это вот плохо. Вот это грех, а вот это вот праведность. И помогает нам справляться все-таки с нашими греховными желаниями, останавливает нас. Ну, как действует совесть? Вот мы все знаем. И я считаю, что это благодать и есть.
1: И вот какой-то интересный глагол там употреблен, да, что в этом тексте, что про благодать сказано?
0: Что они были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили.
1: Угу. То есть они Богом были преданы Божьей благодати, да, для исполнения дела.
0: Ну да, апостолы их преданы, то есть они рукоположили их, то есть, ну, помолились за них, возложили на них руки, с постом тоже в ранних главах. И вот эту силу они им как бы, вот этот импульс Божий, Божий Святого Духа, Божьей благодати придали им, так что они, все, теперь мы уверены, мы теперь знаем, что нам делать, мы теперь исполнены сил, желанием там, и Духа Святого, и поехали в Кипр сразу.
2: Но я так-то поняла, что рукоположили они пресвитеров.
0: Да, но я говорил, что Павла раньше рукоположили в Антиохии.
2: А, все ясно. Перед тем, как они... То есть, когда они отплыли еще с Варнавой.
0: Они вот из этой Антиохии отплыли, а в эту же Антиохию опять прибыли. И прибыв туда и собрав пророков, они рассказали все, что сотворил Господь с ними, и как Он отверст дверь вероязычникам. И пребывали там немалое время с учениками. Ну вот,

0: конечно, приятно побывать в кругу единомышленников и рассказать им о том, что сотворил Господь через них и без них. То есть Господь готовил же этих людей. Павел, он посылает туда, где люди-то уже готовы, приготовлены. Мы почитаем дальше, что когда Павел собирался пойти туда, куда, где не готовы были люди, Бог говорил: нет, сюда не надо, тебе вот сюда я сейчас. А, туда ты хочешь? Туда тоже нет, подожди. Туда другие пойдут позже, а вот сейчас тебе вот сюда. То есть Господь, Он как-то сам все это регулирует, все эти процессы благовестия. И в нужный момент Он посылает туда одного человека, в нужный момент там другого. Ну, это ему виднее, как это все делать. И то, что он это делает, это и сегодня, это 100%. Он продолжает это делать и сейчас, как и тогда. И мы увидим еще больше чудес, чем вот во времена апостолов.
1: И с нами происходящих, да, эти чудеса?
0: Я верю, что и мы увидим, да. И с нами будет происходить, и с окружающими нас людьми. Потому что время близко уже. Недалеко пришествие Иисуса Христа, и приблизилось Царство Небесное.
1: Слава Господу! Лен, очень интересно, да?
2: Да, да. Господь желает спасения все большего и большего числа людей, поэтому Он все делает для того, чтобы люди спаслись и чтобы Царство Божие расширилось.
1: Ну что ж, Коль, в следующий раз продолжим
0: 15 главу.
1: Сегодня 14-ю завершили. Спасибо вам большое, дорогие друзья, что вы были с нами. Пожалуйста, продолжайте нам писать. Пожалуйста, продолжайте комментировать наши программы. Для нас это очень важно. Мы очень рады, что расширяется круг зрителей именно вот этих встреч наших с Николаем Генриховичем. И ждем следующей встречи с вами. До свидания.

И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

Христос не только умер, но и воскрес. Но что значит его воскресение, спрашивает нас? Это очень интересный вопрос, поскольку среди верующих людей есть небольшие противоречия и расхождения. Есть часть верующих людей, которые считают, что победу над грехом, смертью и силами зла Христос одержал на Голгофском кресте, именно своей смертью. С другой стороны, есть часть верующих людей, которые, наоборот, подчеркивают силу воскресения, говоря о том, что воскресение Иисуса Христа и есть победа Христа над смертью, силами зла и грехом. И, соответственно, от этого и зависит, что значит само воскресение Иисуса Христа для верующих людей. Во-первых, если мы посмотрим с вами на первое послание к Коринфянам, 15 главу, кстати, вы можете спокойно дома ее прочитать целиком, потому что вся эта глава как раз и посвящена вопросу воскресения Иисуса Христа из мертвых и основы Евангелия, которые возвещает апостол Павел. Так вот, в 17 стихе Павел говорит об одном из важных значений воскресения Иисуса Христа. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Ставит вопрос Павел очень интересно. Он предполагает, что если Христос не воскрес, то что же тогда произойдет? А произойдет то, что его смерть на кресте напрасна. Она ничего не сделала, она не искупила грехи, и, соответственно, вера многих христиан в то, что Иисус умер и воскрес, ну, или умер, да, она не имеет никакого значения, она бессмысленна и просто бесполезна. Но Павел как раз и хочет подчеркнуть, что смерть Иисуса Христа и его воскресение только в этом случае имеет действительно силу и победу.

Ведь если Иисус умирает за грехи людей, но не встает с могилы, то тогда смерть его бессмысленна, она действительно напрасна. Но именно потому его смерть обретает значение и силу, потому что он воскрес, он восстал из мертвых, он поднялся, и в этом славном таком своем явлении он действительно победил смерть, он сокрушил зло. И не случайно, если мы будем читать 15 главу последние тексты, то мы увидим, что апостол Павел берет идею воскресения Иисуса Христа и переносит ее уже теперь на всеобщее воскресение христиан, показывая на самом деле, что Христос своим воскресением даровал будущую надежду на воскресение верующих христиан из мертвых. Читаем. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Поэтому воскресение Христа из мертвых – это действительно победа Иисуса Христа над злом, грехом и смертью. Далее, второй момент очень важный. Когда мы читаем послание апостола Павла к римлянам, 6 главу, то мы видим, что апостол Павел использует такую духовную или аллегорическую идею воскресения Иисуса Христа как в духовном значении для христиан. Что же, скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Да, утверждает апостол Павел. Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Потрясающий пример, который использует апостол Павел в данном случае. Он сравнивает смерть Иисуса Христа с тем, что делают христиане, когда совершают обряд крещения. Они погружаются под воду и таким образом умирают для греха. А когда их поднимают из воды, они воскресают для новой жизни. То же самое, как будто бы Иисус Христос умер и потом воскрес. Поэтому христиане не случайно крестили людей, тех, которые действительно потом поверили в Иисуса Христа, они их крестили. Да? И вот в обряде крещения как раз заложен два таких аспекта христианской жизни, очень важных. И, конечно же, из жизни самого Иисуса Христа. Да? Это его смерть и воскресение. Так и верующий человек как бы подражается, да, Христу, он как бы повторяет как будто его жизнь. Он умирает для греха, для этого мира, и воскресает для жизни новой с Богом. И теперь он живет духовно. И вот в этом отношении как раз и значение воскресения Иисуса Христа об этом и говорит, что воскресение Христа – это победа над злом, грехом и смертью. И человек, который верит в воскресение Христово, он побеждает грех, зло и смерть. Конечно, он не может победить смерть в смысле вообще не умереть. Он умирает. Но он победит ее тогда, когда Господь вернется и воскресит его. А сейчас, пока он живет, его жизнь – это жизнь победоносная. Он не живет во грехе, и он не подчиняется теперь дьяволу. Он побеждает грех, и он побеждает дьявола со Христом, силой своей жизни, Духом Божьим, верности Божьему Слову и верности самому Иисусу Христу. И пусть Господь нас благословит, чтобы мы могли так жить и так понимать именно значение воскресения Иисуса Христа для нашей духовной жизни и нашего ободрения.

Сегодня, когда мы смотрели эту книгу и говорили о ней, мы увидели, что громадная пропасть пролегает между 20 веком, когда верующие пережили беспрецедентное гонение, и 30-летием, которое наступило в тот период, когда автор заканчивает свое повествование в 1991 году. За это время очень много произошло значимых событий. Я могу только их конспективно перечислить. Это и принятие закона о возвращении религиозного имущества, фактически о религиозной реституции. Это и введение института военных священников в армии, это введение тюремных капелланов, это принятие

0: решение о введении курса основ религиозных культур и светской этики в школе. И это, наконец, признание теологии в качестве научной дисциплины. Такие вещи, конечно, не были возможны в тот период, о котором мы сегодня говорили. И это дает определенные основания для того, чтобы понимать, что церковно-государственные отношения, вопросы религиозной свободы по сравнению с тем, что было в этот период, развиваются очень успешно. Другое дело, что сейчас новые критерии и новые вызовы. В частности, мы столкнулись с тем, что сейчас уже верующих нужно защищать не от гонений как таковых, а от новой секулярной идеологии, агрессивной секулярной идеологии. Последние события, связанные с трансгендерными ситуациями, с однополыми браками, с принуждением священнослужителей к оформлению этих браков, многие другие моменты, с детской эвтаназией, которая была в ряде стран уже узаконена, взрослая эвтаназия. Это говорит о том, что вот эти вызовы, они сейчас являются приоритетными. Но в этом смысле Россия как раз занимает достаточно комфортную для верующих позицию, и это дает основание говорить о том, что и религиозное сообщество России, и государственная власть, и общество может во многом стать лидером мировым по отстаиванию прав верующих.
1: Чем футбол прекрасен, основа закладывается правильная, коллективная игра, это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
2: «Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема наших духовных размышлений «Дух Святой может сделать тебя другим человеком». В первой книге Царств, в 10 главе, мы читаем очень интересную историю о том, как первый царь израильского народа Саул был помазан Самуилом на царство. Но очень интересно, Самуил говорит Саулу, что сейчас с тобою в течение этого дня произойдет целый ряд событий, но результатом всего происшедшего будет следующее. Первая книга Царств, 10 глава, 6 текст. «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог». Вот эти замечательные слова. «И ты сделаешься иным человеком». Самым важным внутренним знаменем в жизни Саула должно было стать личное переживание, в результате которого он сделается другим человеком. Он получил дар от Бога, и у него было особое обязательство по отношению к Богу. Он приобрел от Бога то внутреннее преображение, обязательство абсолютного повиновения. Под воздействием божественного помазания, как говорит Священное

Писания Саул внутренне как бы переродился, получил возможность быть тем, кем он должен быть в своем новом звании. Интересно, что Дух Божий почил в начале правления Саула для того, чтобы открыть Саулу его собственную слабость и несостоятельность, показать Саулу нужду в божественной помощи. На страницах Священного Писания мы находим множество личностей, которые были ведомы, водимы и изменялись под воздействием Святого Духа. В книге «Бытие», в 41 главе, мы читаем удивительные слова. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Следующий библейский персонаж – это книга «Чисел», 14 глава, 24 текст. Господь говорит, но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует землю. Следующая библейская личность нам предложена также в этой же книге, в 28 главе, в 27 главе, 18 текст книги «Чисел». «И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою». Очень интересно, в книге «Судей» описывается следующий библейский персонаж. Книга «Судей», 13 глава, 25 текст. «И начал Дух Господень действовать в нем». И начал Дух Господень действовать в Самсоне, в стане Дановом, между Цорою и Эстаолом. Если бы мы постоянно развивали и поддерживали тесные взаимоотношения с Богом, то мы были бы способны приносить много плода. И все это, конечно же, является результатом и действием Святого Духа. Как сегодня мы можем созерцать очарование восхитительного характера Божия и благодаря этому созерцанию изменяться. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 3 главе 18 тексте, говорит следующее. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Итак, исследуя Священное Писание и жизнь Иисуса Христа, мы можем иметь постоянную духовную жизнь. Размышляя над Его жертвенностью, мы сможем обрести настоящую любовь друг к другу. Сосредотачивая свое внимание на любви Иисуса к отдельной личности, мы можем научиться помогать людям, нести им надежду и утешение. Взирая на победу Иисуса над каждым грехом, мы можем сделать эту победу нашей победой. Оживляя в памяти историю прощения и принятия Иисусом разбойника на кресте, мы можем иметь подобное отношение ко всем людям. Вы вправе задать вопрос. Да, все это звучит красиво, но как сделать это реальностью? Я хочу испытать это, дорогие мои. Подобные переживания от Бога. И Дух Святой – ответ на все эти ожидания. Эллен Уайт, христианская писательница, написала замечательные слова. «Дух Святой преобразует, очищает и освящает людей, делая их полнокровными членами царской семьи, детьми небесного царя». Несколько лет назад я услышал интересную историю, как человек шел к Богу и имел очень сильную привязанность, привычку, дурную привычку, от которой не мог освободиться, он не мог бросить курить. И вот однажды ему подсказали, так ты помолись Богу, ты помолись, попроси, чтобы Дух Святой поддержал тебя, и помог тебе оставить этот грех. Вы знаете, он совершил молитву,

и так рассказывает о своем опыте. Это был выходной день. Следующий день был выходным днем, и друзья пригласили его на рыбалку. И он говорит, ну, обязательно же на рыбалке будет время, когда я закурю. Это он говорил так своему сердцу. Но он не знал, насколько велик наш Господь. Рыбалка была настолько удачной, клев был настолько сильным, что в этот день ни он, ни его друзья не имели возможность даже для перекура. Приехав домой вечером с удачной этой рыбалки,

В обед придем в курилку и опять. Вы знаете, до обеда он даже не вспоминал, не думал. И вот наступило время обеда. Он пришел, как обычно, со всеми в курительную комнату, взял в руки сигарету, подержал ее, помял и понял. И понял, что Бог освободил его от этой греховной, дурной привычки. Посещая многие города, не приходилось слышать удивительные опыты людей, которые рассказывали о том, что Дух Святой – реальная сила в помощи над любыми искушениями, над любыми греховными привычками, освобождая людей от всего, что мешает им жить полноценной, полнокровной жизнью в Боге. Ко мне подходили мужчины и женщины, но интересная особенность всех, кто рассказывал мне эти опыты, это была не просто молитва, это был крик, это был вопль к Богу, это были особые слова: «Господи, или освободи меня от этой привычки, или я умру». На весы положено все. «Или освободи меня от этой привычки, или я умру». И часто те, кто делились этими опытами, рассказывали о том, что это сопровождалось сильным воплем к Богу и многочисленными слезами. И Бог, видя такую опустошенность нас для Него, Он готов обогатить нас этим удивительным даром и исправить то, что не позволяет нам радоваться полноценно жизни. Мне очень нравится еще одно выражение Эллен Уайт, где она говорит: «Любой дефект характера». Слушайтесь в эти слова. «Любой дефект характера, унаследованный, любая привычка, унаследованная или приобретенная, может быть оставлена силою Святого Духа». Священное Писание заверяет нас: никто не пал слишком низко. Мне очень часто приходилось встречать людей, которые говорят: «Неужели Бог простит меня? Я совершил столько нехороших дел», и перечисляют эти дела мужчины, женщины. «Неужели Бог простит меня? Неужели Он помилует меня?» Именно в этом заверении нуждается наш мир. Никто не пал так низко, чтобы не мог быть исцелен и освобожден. Самое тяжелое бремя, самое давящее бремя для человека – это бремя греха. Эллен Уайт говорит в одной из своих книг следующее: «Никто не может стать настолько порочным, пасть так низко, чтобы эта сила не могла» — речь идет о силе Святого Духа — «не могла произвести в нем свою очистительную работу. В каждом, кто отдаст себя Святому Духу, будет утвержден новый принцип жизни. В человеке будет восстановлен утраченный образ Божий». Несколько лет тому назад я трудился в Казахстане, и вот однажды возникла очень интересная идея собрать особый съезд или форум тех людей, которые в местах заключения приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И сегодня являются другими людьми. Когда эти люди были собраны на эту встречу, так где-то было около 30 человек, я был потрясен, украдкой рассматривая их. Здесь находились, в том помещении находились люди, которые отсидели в местах лишения свободы 9, 12, 15 лет. И когда я смотрел на их лица, я был восхищен, я был потрясен. Какую удивительную перемену, какие удивительные преобразования Дух Святой сделал в каждом из них. Пребывание в местах заключения накладывает свой отпечаток, но Дух Святой полностью закрасил благодатью, любовью Божией эти лица. Это были радостные, счастливые лица.
У каждого

твоя непростая судьба. И один из них рассказал мне следующую историю. Когда мне дали 15 лет, я потерял все. Меня оставила супруга, я потерял работу, я лишился практически всего. Но он заверяет в своем рассказе, говорит следующее. Когда я принял Господа Иисуса Христа в мою жизнь, когда я попросил силы Духа Святого, чтобы изменить меня, в мою жизнь ворвались, не просто вошли, ворвались глубокие изменения. И одним из этих изменений является то, что в течение 6 месяцев Бог восстановил все, что я потерял. Он подарил мне прекрасную спутницу жизни. Он подарил мне интереснейшую работу. Он подарил мне детей. Дух Святой, пребывающий в человеке, исполняющий его своей силой, совершает в нем глубокие преобразования и изменения в его взаимоотношениях с Богом, в его взаимоотношениях с окружающими людьми. Дух Святой берет от любви распятого, воскресшего и вознесшегося Христа и вливает эту любовь в сердце человека. Апостол Павел в послании к римлянам в 5 главе, в 5 тексте записал эти потрясающие слова: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Сегодня мы, подобно многим библейским личностям, можем стать другими людьми. Господь посредством силы и работы Святого Духа в наших сердцах готов произвести желаемые нами изменения. У кого из нас нет любви, Бог сделает нас самыми любящими. Кому трудно освободиться от гнева, раздражения, критики, сделать людьми истинно свободными. Он может сделать ропщущих и унылых благодарными и радостными. Он может сделать робких и застенчивых общительными людьми. Эллен Уайт в одной из своих книг записала следующее. «Когда Дух Божий овладевает сердцем, Он преображает жизнь. Исчезают греховные помышления. Человек перестает совершать злые поступки. И там, где царили гневливость, зависть и раздоры, воцаряются любовь, смирение и мир. Печаль сменяется радостью. Лицо человека просветляется, отражая небесный свет. Иисус входит в наши сердца и мысли через Духа Святого и приносит нам истинную полноту радости. В этом, мои дорогие друзья, и заключается основное действие Святого Духа. Господь Иисус Христос желает наполнить нас еще в большей мере этим удивительным даром, ибо только так Спаситель может войти в нашу жизнь и изменить нас в свое подобие. Дорогие друзья, хотели бы вы иметь полноту Святого Духа в вашей жизни? Священное Писание обращается к нам и предлагает: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. И да благословит нас в этом Господь.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, Царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть, святое имя Его во веки и веки.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: В Библии есть выражение «Царство Небесное силой берется». О какой силе идет речь? Совместима ли сила с христианской жизнью? И неужели, чтобы достичь Божьего Царства, нужно прилагать сверхусилия в духовной жизни? Сегодня у нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич. Вот, собственно, достаточно сложный текст. К нему есть множество вопросов. Ну и, соответственно, мы вот с вами об этом побеседуем, как со священнослужителем и исследователем Священного Писания.
6: Да, действительно, текст непростой, потому что вроде бы получается, что если Царство Небесное силой берется, а зачем тогда Христос нужен, да? Если мы его сами можем взять силой, это, а потом откуда найти эти силы, да? Вот, люди скажут, а у меня сил нету, как я возьму Царство?
5: Ну, может быть, подразумевается просто, что Царство Небесное, оно настолько значимое или настолько важное, что все силы свои нужно потратить на то, чтобы его достичь.
6: Ну да, или так. Ну вот интересно, что как этот текст еще можно перевести из древнегреческого языка. Здесь в русском языке силою берется, да, то есть те, кто употребляет усилие, переведено греческое слово биастес. Вот. Это слово биастес, применяющий силу, образовано от существительного хэ-биа, то есть сила, насилие, принуждение. И оно часто у греков

0: употреблялось в контексте разбойничества. То есть фактически биостез можно перевести как разбойник. Вот. И интересно, что если с этой точки зрения, то дословный перевод этого текста может быть таким. «Одни же Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное насилием берется, и разбойники похищают его». То есть, ну, конечно, так не перевели переводчики синодального перевода Библии, потому что это уже как-то, ну, вообще непонятно, да, о чем здесь идет речь. Как это так, разбойники похищают, что это такое? Ну, во-первых, мы знаем о том, что во многом язык Священного Писания, он наполнен различными символами, различными смыслами. Вот, поэтому здесь мы, может быть, начнем именно со смысла. Вот, в чем может быть смысл этого текста? Есть такое понятие, как ревность к Богу. И оно встречается в Священном Писании. Ревность к Богу, к исполнениям Его заповедей, к духовной жизни. То есть эта ревность, она происходит, когда человек обращается к Богу всей своей душою. И в верующем человеке в определенном смысле такой вот возгорается огонь желания служить Богу всей душою, всем сердцем, всем разумением, угу. То есть всей сущностью своей. Вот, человек как бы в определенном смысле загорается, да, вот. Зажигается, так сказать, даже, точнее сказать, Евангелием, да, зажигается. И есть среди христиан даже такое выражение. Смотрите, какой горящий христианин, да, ревностный христианин. Вот здесь, наверное, смысл этого текста, отчасти он в этом заключается. Речь идет о таком вот внутреннем огне, который разгорается все больше и больше, поглощает всего человека в его служении, в его любви к Богу, к Иисусу Христу. В определенном смысле некоторые толкователи этого текста, вот, о котором мы с вами говорим, например, святой Исаак Сирин, они писали, что живущий в любви плодоприносит жизнь от Бога, и в этом еще мире обоняет вечный, обоняет он и воздух воскресения. Любовь есть царство. О ней Господь таинственно обетовал апостолам, что вкусит ее в царстве его, ибо сказано: «Да ясте и пиете на трапезе царства моего». То есть здесь говорится о вкушении вот этой жизни человеком, и далее он сравнивает святой Исаак Сирин вкушение жизни во Христе с испитием вина. Вот. Вино в Библии, кстати говоря, символизирует учение Иисуса Христа. Угу. Мы знаем этот символ. «Блажен, кто испьет вина сего», говорит вот этот вот отец церкви Исаак Сирин. То есть любовь к Богу, духовная жизнь, она действует как вино. Она как бы опьяняет человека, но не в отрицательном смысле этого слова, никак там не дурманит, да? Он как бы захватывает все его чувства, весь его разум. То есть угу. Человек как бы влюбляется в Иисуса, он как опьяненный. Можно сравнить с любовью, например, вот среди молодых, вот когда влюбляются, да, там парень, девушка, они ходят как пьяные, да? Они вина не пили, да? Но они вот этой любовью опьянены. Им хочется что-то сделать для своего возлюбленного, что-то доброе, да? Каждый час, каждую секунду своей жизни что-то делать для своего любимого человека. Вот то же самое происходит и с верующим человеком, наверное. Когда он принимает Иисуса Христа, то у него появляется вот эта вот сила служить Богу, и вот это чувство, оно как бы вот его захватывает. Ну, вы хотели вопрос какой-то задать?
1: Собственно, немножко контекст посмотреть.
0: Нет, я дальше просто еще хотел некоторые мысли сказать. Некоторые видят в этом тексте еще один смысл. То есть первый смысл, понятно, это ревностное служение Богу. Угу, угу.

0: Вот. Некоторые говорят о том, что это аллюзия на трудный путь, о котором говорил Христос. Например, в Матфея 7 глава, 14 стих. Он говорил: «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». То есть в других местах...
1: Протискиваться надо.
0: Да, тесны врата, трудно богатому войти в Царствие Небесное, потому что он сравнивает это, как если верблюд войдет в игольное ушко. Или он говорит о своем тернистом пути, там тоже такое используется выражение. То есть Евангелие говорит о том, что путь со Христом, путь полный испытаний, страданий, переживаний, то есть всего того, что было с Иисусом. Иисус же говорит: как поступали со мною, так будут что? Поступать и с вами, с моими учениками. Как меня предавали, так будут и вас предавать. Правда? Как меня обвиняли, там, так будут и вас обвинять. Как меня не слушали, так и вас не все будут далеко слушать. То есть все то, что происходило с Иисусом, будет происходить и с верующим человеком на протяжении его жизни. Поэтому Священное Писание говорит о том, что христианский путь – это непростой путь, в общем-то. И дорога к Царству Божьему, она отнюдь не розами, да, услана, а тернии, да, значит, тернист этот путь на этом пути встречается. Некоторые еще так трактуют этот текст. Они считают, что этот текст о язычниках. Вот интересная такая, такая трактовка. Что как бы язычники похищают или силою берут...
1: Пытаются разбойничать?
0: Да, то есть язычники как разбойники, да. Некоторые так трактуют. Я просто разные трактовки. Да. Все обетования, которые мы читаем в Ветхом Завете, они принадлежат народу Божьему. Так считали фарисеи, книжники, саддукеи. Что только они избранный народ, и все это им принадлежит, а язычники – это погибшие люди, да? И это обетование не для них.
1: Ну и поэтому, если у язычников есть какой-то путь, то он только в том, чтобы взять то, что им не принадлежит.
0: Вот. И вот вы правильно поняли. То есть некоторые так и считают, что язычники, они как разбойники, вдруг вырывают у инициативу, да, как мы говорим, у народа Божьего, и, значит, входят в Небесное Царство. Ну, в этом смысл тоже определенный есть. Вот. Определенный смысл есть, что действительно язычники как бы незаслуженно получают все эти обетования, и данные народу Божьему, и получают прощение и надежду на жизнь вечную.
1: Ну, есть же притчи, в которых некие не очень благовидные поступки Христом приводятся как пример благоразумия. И, ну, то есть, например, там человек, который там расписки раздавал.
0: Да. Есть еще трактовка этого текста. Некоторые относят его к укрощению греховной плоти человека. То есть... Человек должен бороться со своей плотью, в которой он родился. То есть, ну,
1: например, совершать насилие на
0: плоть. В определенном смысле, да. Вот, например, бесы изгоняются постом и молитвой. Это же о плоти говорится. Укрощать плоть свою постом и молитвой. Да? Об этом тоже говорит Священное
1: Писание. Но там все-таки вряд ли бесы из меня изгоняются таким образом. Все-таки они там пытались беса-то изгнать из другого человека.
0: Я понимаю, но это говорится о том, чтобы изгнать беса из другого человека, нужно быть высокодуховной личностью, да? А для этого нужно поститься и молиться. Да? То есть речь-то идет, в общем-то, о борьбе с плотью.
1: То есть подразумевается аскеза.
0: Аскеза, вот, совершенно верно. Вы правильно произнесли это слово, я хотел его тоже употребить. Вот. И как раз аскеза означает воздержание от греха, от каких-то греховных желаний. И Священное Писание говорит нам о том, что нам необходимо воздерживаться от алкоголя, курения, там, каких-то вредных привычек, да, которые у нас есть в жизни. Нам необходимо правильно питаться, тоже воздерживаться от нечистой пищи. И в этом плане, ну, нам нужно принимать волевые решения какие-то определенные. То есть это тоже можно, этот текст тоже это может означать, да, силой берется, то есть борьба с греховной плотью. Еще есть одно толкование, о котором тоже я хотел бы упомянуть.

0: упомянуть в нашей беседе, это борьба с сатаною, с дьяволом, о которой говорит Христос. То есть духовная жизнь христианина сравнивается с борьбой и даже войной с силами зла. Вот интересно, есть тексты в послании к Ефесянам, я хотел бы
1: прочитать. То есть разбойник тут христианин по отношению
0: к сатане? Да, совершенно верно. То есть христианин становится таким разбойником по отношению к сатане. Потому что наша брань не против крови и плоти, пишет апостол Павел в послании к Ефесянам в 6 главе, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истины, облекитесь в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. То есть здесь интересно, в послании к Ефесянам апостол Павел сравнивает нашу духовную битву с грехом, с сатаною, с битвой, которую в то время несли воины, да? Ну и римской армии, может быть, не только римской. То есть он даже описывает снаряжение воина, да, каким оно было во времена апостола Павла. И он говорит, что вот христиане – это тоже воители, это тоже воины, но только воины уже не с людьми, там, как это делают, воюют вот, в армии, да, а воины с силами зла, силами вот этих духов.
1: Ну, а как разделить? Духи-то, они ж не сами по себе действуют. Они, как правило, имеют вполне физическое воплощение.
0: Мы сейчас говорим о чем? Мы сейчас исследуем вот этот текст, да? Угу. Я почему вспомнил это. Что значит силы берется, Царство Небесное? То есть некоторые комментаторы говорят, что это как раз идет вот речь о вот этой духовной битве. А духовная битва, для этого нужна сила. Вот. И насилие, кстати. Да, вот,
1: ну просто насилие, оно как-то вот такое слово в Библии, по-моему...
0: Ну, насилие имеется в виду о битве, о войне.
1: Я понимаю. Вроде как это слово не особо часто встречается, тем более вот в таком положительном контексте. Нет ли тут вообще заявления о том, что Царство Божье нужно силой насаждать? То есть, ну, как сказать, царство, оно имеет определенные законы, определенные, ну, да даже дух определенный имеет. Но мы живем в другом царстве. И для того, чтобы какие-то правила Божьего Царства насадить, ну, наверное, надо применять какое-то насилие, нет?
0: Знаете, некоторые так этот текст трактовали в средние века. К сожалению, мы имеем пример такого насилия по отношению к язычникам, да, вот, ну, к не... не христианам, когда христиане вели войны, да, когда христиане, например, вот европейцы создавали колонии там, в Северной, в Южной Америке, в Африке, в Индии, и они посылали туда миссионеров, но эти миссионеры, они при помощи армии и оружия насильно заставляли язычников принимать крещение, и именно таким образом вот трактовали эти тексты. Ну, конечно.
1: Но справедливости ради, Латинская Америка сейчас вся сплошь христианская. И в том числе благодаря таким методам.
0: Да, так ну, а что там Латинская Америка, если говорить об истории России, то ведь у нас тоже Владимир-то крестил, используя силу в Днепре, да, свой народ, потому что они были язычники, поклонялись языческим богам, и языческие жрецы тогда были против принятия князем Владимиром христианства, да? И ему пришлось

0: бегать при помощи воинов, в том числе и к насильному очистке, крещению, да, этих язычников на первоначальном этапе. Такие тоже встречались вещи. Но что я хочу сказать, что, конечно же, это не Божий план. Почему? Потому что, когда мы смотрим на Христа, вот мы сейчас посмотрели на историю, на людей, как они обращали в христианство, да, язычников. А давайте мы посмотрим, как это делал Христос. Разве он использовал насилие? Нет, конечно. Он, наоборот, использовал любовь, прощение. Он учил о том, что зло нельзя побеждать при помощи зла. Нужно прощать врагов своих, молиться за своих врагов. Нужно терпеть, подставить правую щеку, да, под удар, если тебя бьют по левой и наоборот. То есть учение Христа и его жизнь, о которой говорит Евангелие, они противоречат вот этой теории, что нужно насильно заставлять людей принимать крещение, принимать Христа. Угу. Вот. Это насилие как раз в этом отношении. Оно присуще сатане и дьяволу. Вот он его проявляет именно таким образом. А Христос проявляет добро, любовь, терпение. А вот насилие, о котором говорится вот в этом тексте, силы берется, как раз больше подходит именно к нашей духовной битве. Вот здесь как раз, когда мы боремся с грехами, с пороками, со своей плотью, со своей похотью, со своими желаниями, нам нужно применять усилия. И даже, может быть, насилие, да, в определенном смысле этого слова. То есть нам нужно проявлять такую ревность. Знаете, вот я сейчас еще вспомнил один смысл этого текста, я прочитал у некоторых комментаторов. Что значит «Царство Небесное силы берется»? Это, некоторые пишут, борьба с неверием. Помните эту историю, когда ученики не могли исцелить отрока, мальчика, да, по неверию. Это как раз после преображения произошла история. После того, как они спустились с горы преображения. Евангелие от Марка, 9 глава, 24 стих, говорит об отце этого мальчика. Он понял, что для исцеления его сына нужна вера, вера во Христа. И он восклицает, произносит такие слова. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». То есть это отчаянный такой крик, это его борьба с неверием, понимаете? Вот. И это битва, это борьба, это применение определенных усилий. Но вот интересно, что в этой борьбе, опять же, мы не должны забывать, что мы не одни. С нами Господь. И в конечном итоге именно Господь дает нам силу побеждать зло. Именно Господь помогает нам преодолеть свою плоть, свои греховные желания и свои греховные привычки. Если мы сами будем сражаться, мы потерпим поражение. Так учит Священное Писание. А вот если мы с Богом будем сражаться, и если мы будем пользоваться Его силою, силою Христа, тогда мы победим. Вот с этой точки зрения Царство Небесное силой берется. Оно имеет положительный смысл. Мы просим у Бога силы. Да? Помоги моему неверию. Укрепи мою веру. Укрепи мою убежденность тебе. И Бог отвечает на эти молитвы. Он дает нам эту силу, и мы побеждаем.
1: Понятно. Текст все равно очень сложный. Ну, просто по той причине, что я больше нигде не встречал такого сочетания, когда сила направлена на Царство Божье. То есть, когда как-то все время есть призывы бороться с грехом, бороться с собой, там, со своими какими-то недостатками, так скажем. Здесь же дважды повторяется, направление приложения силы, оно какое-то могу ошибаться, я, конечно, не исследователь, но оно очень редко, я не припомню такой ситуации, когда бы оно было направлено вот туда, на небеса.
0: Спасибо за ваш вопрос. Я понял этот вопрос. Но здесь речь идет о борьбе с тем, что мешает нам на пути к Царству Небесному. Угу. Вот о чем идет речь. Что значит Царство Небесное силой берется. Мы же еще не получили это Царство, мы еще только на пути к нему находимся. И вот на этом пути мы боремся со всеми теми препятствиями, которые нам мешают достичь Царства Небесного. Вот в этом смысле-то идет речь о борьбе. А это как раз вот и привычки наши, и лень наша иногда. Знаете, для того, чтобы что-то получить, нужно труд применить, как написано в Писании. Что посеешь, то и пожнешь. Если ты ничего не посеешь, ничего и не пожнешь, соответственно. Вот. И, естественно, что для того, чтобы у вас была нормальная духовная жизнь, нужно читать Священное Писание, то есть находить время для изучения Священного Писания. Нужно находить время для посещения церковных собраний.
1: То есть это к вопросу, откуда взять эту силу.
0: Да, правильно. Это вопрос, откуда взять эту силу, потому что мы берем силу через изучение Священного Писания, через посещение собраний, да, через молитвы, уделять время молитве, да, вот о чем говорит нам Слово Божие. Но ведь для этого-то и нам нужно какие-то усилия, то есть нам нужно составить так график своей работы, чтобы у нас для этого было время, правда? Вот. И не лениться это делать. А это уже вот как бы от нас зависит, от нашего выбора. Вот, понимаете? То есть здесь нужно какое-то усилие над собой применить. Вот, какую-то силу применить.
1: То есть вообще пророки являли, ну, пророки, вообще говоря, герои Священного Писания. Ну, герой не очень хорошее слово, оно такое, оттенок имеет языческий такой, греческий. Но, тем не менее, назовем вот именно так, что люди, которые что-то преодолевали, они реально вели битву. То есть и в этой битве проявлялась их самоотверженность, их ревность, как вот часто качество описывается. То есть на самом деле важна вот эта вот, ну, определенная, я даже не знаю, чувственная составляющая или какая-то, когда, ну, вот как пророк говорит, что ревность по дому твоему снедает меня и так далее. То есть вот важна именно эта составляющая тоже, да?
0: Да, конечно, конечно. Нужно трудиться над своей духовной жизнью, так бы я сказал. Так же, как мы трудимся над тем, чтобы приобрести что-то материальное. Мы же для этого прилагаем какие-то усилия, да? Так и вот и духовная жизнь, она тоже просто так не дается. Над ней нужно трудиться для того, чтобы получить уже потом плоды духовной жизни. И еще раз повторю, что от нас зависит, найдем ли мы время для молитвы, для общения с единоверцами, для посещения церкви, да, найдем ли мы время для чтения Священного Писания. Это наш выбор. Вот. И мы в этом случае как раз вот и берем силу Царства Небесного, да, делая этот выбор.
1: То есть мы должны помнить, что мы, по сути, участвуем в битве прямо сейчас.
0: Да, в духовной битве, как вот мы прочитали у апостола Павла, написано.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич, за, ну, такое наставление. Дорогие друзья, мы рады, что вы смотрите нашу программу. Всего доброго, до свидания.

Когда я смотрю на свою спящую дочку, мое сердце переполняется неописуемой нежностью. Каждая ресничка кажется мне особенной.

0: маленький аккуратный носик, остренький подбородок, две ладошки, сложенные под щечкой. Откуда в моем сердце столько любви к этому человечку? Если мы созданы по образу и подобию Бога, тогда самые добрые чувства, которые мы испытываем, это Его чувства. Моя любовь – лишь слабое отражение той любви, на которую способен Бог. А значит, когда Он смотрит на мою дочку, на меня, на тебя, Его сердце переполняется такой нежностью, какая нам с тобой и не снилась.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».

«Все, что может рука твоя делать, по силам делай», сказал как-то библейский проповедник-экклесиаст. На самом деле, друзья, наши руки способны совершать массу разнообразных действий, и многое им под силу. Не будь их, мы не смогли бы, например, писать, играть на музыкальных инструментах, готовить еду и строить дома и многое другое. Однако для того, чтобы руки были сильными и здоровыми, их нужно укреплять и в то же время беречь. Давайте сегодня об этом поговорим. Начиная нашу беседу, отметим некоторые отличительные особенности верхних конечностей, как часто называют наши руки. Руки человека обладают уникальными анатомическими чертами, которые выделяют их среди других живых существ. Например, только человек может выполнить такое движение, как соединение подушечек большого и указательного пальцев. Для этого необходима слаженная работа 9 мышц. Благодаря им человеческие руки могут выполнять и другие изящные движения и быть потрясающе ловкими. Что интересно, у некоторых животных тоже можно встретить большой палец, например, у панд. Однако у них он всего лишь представляет собой гипертрофированную кость, которая лишена функциональности и навыков большого человеческого пальца. Кроме этого, у людей любые движения, в том числе и рук, непосредственно связаны с работой головного мозга. Животные же совершают свои действия инстинктивно. А теперь давайте поговорим о том, из каких анатомических отделов состоит рука человека, и узнаем, какого ухода требует каждый из них. Первой мы рассмотрим плечевую зону. Это часть руки, которая позволяет ей совершать движение с самой широкой во всем организме амплитудой. При необходимости, благодаря плечу, рука может дотянуться практически до любой точки нашего тела. Мы можем наклониться, можем за спину завести. В этом участвует подвижный сустав и две крепкие мышцы, двухглавая и трехглавая. Для того, чтобы плечи были сильными, им, разумеется, нужна физическая нагрузка. Однако не слишком усердная во избежании травм и их износа. Прежде всего, старайтесь избегать длительного ношения тяжестей на плечах, например, рюкзака или каких-либо других грузных предметов. Если вы заняты работой, требующей постоянного поднятия рук, непременно чередуйте ее с отдыхом. Будьте осторожными, занимаясь спортом. Знайте, что некоторые его виды дают на плечевой сустав значительную нагрузку. К ним, например, относятся метание копья, тяжелая атлетика, баскетбол и другие. Лучшим вариантом для укрепления плеч станет обыкновенная зарядка. Также во избежание болей в плечах нужно следить за их положением ночью. Частый дискомфорт в этом отделе руки мы испытываем именно по причине неправильной позы во время сна. А дело все оказывается в подушке. Она должна быть эргономичной, со специальным углублением для головы, при этом плечи не приподнимаются, а соприкасаются с кроватью. Именно такая поза является для них правильной. А теперь обратим внимание на предплечье, область от локтя до запястья. Его мышцы участвуют в большинстве движений руки, и оно так же, как и плечо, обладает силой и выносливостью. Однако, регулярно подвергаясь чрезмерным нагрузкам, оно тоже может ослабевать и травмироваться. Зачастую это происходит при продолжительных, повторяющихся вращательных движениях в сочетании с сжатием какого-либо предмета. Например, во время занятия рисованием на холсте, малярными или плотницкими работами. Вы только не подумайте сейчас, что я пытаюсь отговорить вас от видов деятельности. Ведь руки даны нам именно для того, чтобы ими творить. Так что если вы любите рисовать, рисуйте. Если делом вашей жизни является создание уюта в домах и квартирах, создавайте. Только совершайте свой труд разумно. И главное, не перенапрягайтесь. Выбирайте легкие, удобные, качественные инструменты. И по меньшей мере каждый час прерывайтесь для того, чтобы сделать укрепляющую гимнастику. Например, взяв руку отягощения, подойдет даже любая маленькая бутылочка с водой. Сгибайте ее и разгибайте в двух положениях. Завершением нашей руки является кисть. О ее уникальном строении и возможностях говорят любопытные факты. Например, средняя длина ладони человека от кончика большого пальца до кончика мизинца при широко расставленных пальцах составляет примерно 20 сантиметров. Количество костей в каждой кисти
приравнивается к 27. А средняя сила ее сжатия у мужчин достигает 50, а порой 70 килограмм. Да, друзья, эта часть руки действительно считается самой гибкой, но и в то же время самой чувствительной. И в отличие от двух предшествующих отделов, она требует особенного ухода. Прежде всего, не стоит забывать, что на ладонях и пальцах скапливается больше всего болезнетворных бактерий. Когда мы касаемся ими рта, носа, глаз или руки другого человека, например, при рукопожатии, микробы, попадая в организм, могут вызвать инфекцию. По статистике, 80% вирусных заболеваний передаются именно через кисти рук. Поэтому их просто-напросто нужно регулярно мыть. Ну и желательно дезинфицировать специальными средствами. Кстати, использование антисептиков сэкономит ваше время и смягчит кожу. Также не прикасайтесь голыми руками к химикатам, цементу, другим подобным раздражающим веществам. Если вам приходится с этим сталкиваться, используйте простые защитные перчатки. В них же производите садовые работы, в мастерской, на кухне. Будьте осторожны с колющими, режущими предметами, ножами, ножницами, открывалками. Ведь ими можно легко повредить наши пальчики, а они так нам нужны. Каждое утро, друзья, я молюсь Господу и прошу: «Благослови дело рук моих». И Он благословляет. Сегодня я благодарен моему Создателю за то, что многое могу сделать своими руками в Его славу. Кормить бездомных, людей, животных, ухаживать за больными.

писать стихи, рассказы и так далее. Благодарите Всевышнего и вы, друзья, за то, что у вас есть руки. Берегите их, служите ими Богу и людям, и будьте здоровы!

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы».

0: появившийся крохотный человечек создает для родителей много проблем. Малыш ведет себя непредсказуемо и все время плачет. Что же делать? Как его успокоить? Наши бабушки и прабабушки относились к младенческому плачу философски, считая, что во время плача ребенок развивает легкие. А потому поплачет и перестанет. Однако в настоящее время более популярна другая точка зрения, что плач – это просьба малыша о помощи, сообщение о том, что у него возникли проблемы, которые нужно решить как можно быстрее. Разобраться в причинах плача поможет нам сегодня специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Вы знаете, когда ребенок кричит сильно, да, плачет, мама в первую очередь бежит и, желая его успокоить, она ему дает либо грудь, либо соску. Вот насколько это хорошо и правильно?
1: Ну, это, наверное, инстинктивно. Мамы, они устроены, чтобы удовлетворить потребности ребенка. Накормить, положить спать. Угу. Вот, маму за это ругать не стоит. И действительно, ребенок по большей части плачет, если он голодный, и если он хочет в туалет, и его что-то болит. И вот тут мама должна разобраться.
0: То есть лучше сначала разобраться, что с ребенком, а не давать ему в первую очередь бегом соску, например.
1: Ну, у каждой мамы это приходит уже с опытом. Угу. Она уже понимает, как плачет ребенок, когда он голодный. Вот папам, наверное, это не так понятно. А мама вот по одному и тому же плачу, она может понять. Или ему скучно, или вот он хочет кушать.
0: Ну, на самом деле, раньше крик разделялся на два типа. Если ребенок кричит громко, значит, он сильный, крепкий, у него все хорошо со здоровьем. А вот если он вяленько кричит, значит, не все в порядке, он хиленький, слабенький. Может ли крик говорить о каких-либо нарушениях в здоровье ребенка? И вообще, можно ли объяснить причину плача?
1: Ну, конечно, у плача всегда есть причина. Потому что это единственный способ, которым ребенок общается с мамой, вот пока он маленький. До сих пор, вот, когда ребенок рождается, его оценивают по шкале, по Апгар, угу. И туда входит крик. Когда он закричал сразу, закричал через какой-то промежуток после реанимационных мероприятий, крик – это очень важно, угу, для малыша. И маме нужно научиться понимать, когда это простые физиологические потребности, или этот крик уже несет под собой какую-то серьезную опасность, серьезную угрозу, на которую нужно реагировать.
0: Угу. А как правильно понимать и объяснять эту причину плача?
1: Ну, если этот крик, такой крик, как обычно плачет ребенок, он проснулся.

0: Вася плачет, мама посмотрит, он сухой. А иногда дети плачут, потому что они хотят в туалет. Такое тоже бывает. А некоторые покушают, успокоятся. А малыш сухой, малыш накормлен. А тогда нужно разбираться дальше. Возможно, очень там первая, наверное, причина – это колики. Колики малышей первых дней жизни. А здесь мы применяем тот же самый массаж, мы регулируем технику грудного вскармливания, чтобы малыш не заглатывал воздух, чтобы не болел животик. Мы стараемся не перекармливать и смотрим, чтобы молока хватало, чтобы он не просто у нас был на груди. Если крик имеет характер монотонности, это монотонный крик такой, вот постоянно кричит ребенок, или это плач без эмоций, все равно малыш плачет, какие-то эмоции он вкладывает, или это, как называют, мозговой крик, такой вот на повышенных тонах, высокие тона. Этот крик может быть громким, это видно, что у малыша что-то болит, но он успокоился. Через минут 5-10 малыш опять закричал громко, потом опять утих. Это самый такой опасный один из криков, на который мама должна обратить внимание. Очень часто у малышей раннего возраста бывает инвагинация. Это когда кишечник, одна там перистальтика немножко несовершенная, и входит в кишечник, одна кишечка в другую, и ущемляется. И малыш кричит, потом на какое-то время он успокаивается. Там присоединяется кровь в калий, может быть, такого немножко малинового цвета. И вот этот вот симптом, когда малыш кричит, успокоился, опять кричит, успокоился, вот громко кричит, нужно обращаться к врачу. Потому что в первые часы возможно вправление без всяких последствий. В дальнейшем это уже операция. Крик, когда малыш кричит и запрокидывает головку назад. Не когда это большой ребенок, который у вас на руках, он капризничает, раскидывает руки, ноги, а когда обычный ребенок начинает...
1: Маленький, да?
0: Да, маленький, начинает запрокидывать голову назад. И крик, который сопровождается судорогами. Крик, когда ребенок синеет. Вот эти все виды крика мама должна обратиться за помощью к специалисту.
1: Некоторые родители замечают, что малыш кричит во сне. В таких случаях нужно обращаться к врачу?
0: Ну, часто это вот относительно безобидный крик. Это когда у малышей режутся зубки. Он спит и резко вскрикивает, он может плакать. Мама его успокоит, и все проходит. Мы ложимся, спим дальше. Или это у более старших детей, когда был очень насыщенный день, и малыш может плакать во сне, звать маму. А если это крик, когда ребенок кричал, устал, уснул и продолжает плакать, ну, это не нормальный крик, это нужно обращать на это внимание.
1: То есть в таком случае надо
0: обратиться? Да, да. Или если вот именно это всхлипывание какие-то с какими-то призвуками, тогда тоже стоит обратиться к неврологу.
1: То есть уже надо не к педиатру обращаться?
0: Ну, мы сначала идем к педиатру, да, если педиатр считает нужным в узких дальших обследованиях.
1: Как правильно утешать ребенка в момент плача? Чем можно помочь ему?
0: Ну, контакт с мамой. Это первое, что должно быть у малыша. А покричит и успокоится. Ну, некоторые, да, так воспитывают. Иногда это тоже нужно, потому что иногда малыш проявляет характер, мама все время не может. Если мама может, это контакт с мамой. Мама подошла, это контакт глаза в глаза, кожа к коже. А если малыш накормлен, переодет, у него болит животик или у него испытывает какой-то дискомфорт, мы можем включить ему воду. Вода хорошо успокаивает, звук.
1: Шум воды?
0: Шум воды, да, хорошо успокаивает.
1: Белый
0: малыш.
1: Шум еще называют, да?
0: Да, белый шум. Да, белый шум – это шум фена, пылесоса. Вот хорошо дети под него спят. Это немножко успокаивает нервную систему, ассоциирует их с внутриутробной жизнью. Вот. Такие способы.
1: А пошуметь погремушкой вот здесь?
0: Это если, да, у нас ребенок бодрствует, и он у нас уже устанавливает зрительный контакт и следит, то также мы используем это. Это погремушки, пустышки, когда, если вы используете вам какие-то проблемы там с грудным вскармливанием, вы можете использовать пустышку. У некоторых детей, да, успокаивается. Но вот сувать просто сразу пустышку и трясти ребенка, чтобы он отключился,

0: ошибся, но нужно, если вы только уверены, что у него все нормально, и вот у него такой характер.
1: Угу. А давайте напомним, мы уже немножко говорили об этом, напомним о том, как помочь ребенку во время коликов. Вы сказали про массаж. Вот что, как нужно делать правильно массаж?
0: Массаж желательно делать до того, как малыш покушал.
1: Угу.
0: Вот, на голодный желудок, так, для профилактики. Угу. Ну, или это когда уже прошло у нас какое-то время. Мы делаем массаж, желательно голый животик, чтобы у нас
1: не мешались.
0: Да, да, ну и кожа кожей. Мы делаем массаж строго по часовой стрелке. Мы прилагаем, не то, что мы гладим кожицу, а мы вот прям хорошо
1: немножечко
0: так, да, массажируем. Не делаем больно малышу, но да. А по часовой стрелке мы можем делать точечные массажи по ходу кишечника.
1: Строго по часовой стрелке.
0: Строго по часовой стрелке, да. Также мы можем класть малыша на животик перед кормлением. Это также способствует тому, что у нас весь воздух выходит из пищеварительного тракта, и потом туда идет молоко, и не создаются колики. А также мы можем делать гимнастику с малышом. Мы сгибаем ножки к животику, мы стимулируем так перискальтику, мы одну ножку на бочок, ну, вот как бы за ножкой идет малыш в одну сторону, в другую сторону. Вот это все способствует. Если прям вы видите, что уже тяжело, малыши там запоры и прям явное количество газа, существуют газоотводные трубочки, они в аптеках, мы смазываем их детским кремом, вазелином, поднимаем малышу ножки к животику, а лучше на правый бочок, некоторые мамы, когда только начинают, лучше на правый бочок вводим, и газики отходят, и малыш успокаивается.
1: А использование грелок, оно эффективно?
0: Да, эффективно. Малышам помогает. Или это ваша грелка. Единственное, что любая грелка должна идти через ткань.
1: Угу.
0: Мы не должны класть грелку прямо к коже. Да, кожа малыша очень нежная. Мы через ткань прикладываем грелку. Это может быть ваша теплая бутылочка. Вы берете обычную простую бутылку, наливаете из-под крана теплую воду, полотенчик и прикладываете. Может это у вас быть специальная грелка.
1: На животик?
0: Да, да. Это снимается спазм. Посредством тепла.
1: А есть такие периоды, когда ребенок кричит так сильно, что он заходится и не может вдохнуть. Вот в таких ситуациях мама, конечно, теряется, она не знает, что с ним делать. И вот в народе говорят, что надо там взять за ногу, подвесить, да, ребенка. Чем действительно можно помочь, чтобы ребенок задышал снова, потому что он даже синеет, и это очень страшно.
0: Ну, вообще, это должны быть единичные вот такие вот случаи. Если это приходит, повторяется, да, это называется аффективный респираторный приступ. И, как правило, это с 6 месяцев и может продолжаться до 6 лет. Если это старше 6 лет у ребенка, то это повод к дальнейшему серьезному неврологическому обследованию.
1: Угу.
0: Вот. А в данном случае мы, вот если он уже посинел, мы можем ребенка просто сбрызнуть водой.
1: Угу.
0: Да. Вообще, при вот этих приступах, если у ребенка отключается дыхание, то через какое-то время рефлекторно дыхательный центр это все разблокирует, и ребенок снова вдохнет.
1: То есть ничего страшного не случится, он не задохнется.
0: Задохнуться нет. Если у ребенка нет никаких препятствий дыхательному пути, если он не подавился, если у него ничего нету там, и это он просто заплакался, оно должно само восстановиться, это дыхание. Но маме спокойнее, конечно, никакая мама не может сидеть и смотреть, когда он там снова задышит сам. Мы можем взять воду, сбрызнуть водой, мы можем включить громко воду, мы можем взять его на руки, да, не будет он у нас лежать, мы можем его взять на руки, покачать, погреметь, если это маленький малыш. Вот. Но оно восстановится само. Да.
1: Но вниз головой держать это как?
0: Это
1: нормально?
0: Так. Для своего успокоения вы можете, конечно, повернуть его вниз головой.
1: Что я сделала,
0: да, все, что могла. Но постарайтесь сначала просто применить вот воду. Часто это помогает эффективнее.
1: А еще бывает такое, что родители начинают ребенка очень интенсивно трясти, когда он кричит. То есть чем сильнее ребенок кричит, тем сильнее его утряхивают. Особенно это хорошо у пап получается. Вот. Нормально ли это? Можно ли ребенку вообще вот это испытывать, такие тряски? Не вредит ли это ему?
0: Ну, сильно не повредит, если уж прямо его в разные стороны головой не качать, новорожденного, который еще не фиксирует голову. Но малыш у вас привыкнет к тому, что вы его постоянно

0: будете трясти.
1: Да. То есть это просто войдет уже.
0: Да, ну
1: в норму,
0: вам просто придется будет... во всех общественных местах с ними прыгать и скакать. Вот. Постараться просто переключить ребенка. Угу. Вот если это просто он плачет не из-за того, что он испытывает какой-то дискомфорт. Может быть, он действительно хочет спать, не может уснуть, тогда мы его покачаем. Но мы переключаем, мы включаем воду, легкую музыку, мы ему показываем окружающую среду, мы, может быть, дадим ему тому же пустышку, но вот. Такие способы используем.
1: В общем, пытаемся как-то выкрутиться, да, без тряски.
0: Входим в контакт, да. Ну, если тряска помогает...
1: Ну да, иногда мамы садятся на большой мячик, и вот на этом мячике бывает качают по 40 минут.
0: Это просто приводит к тому, что вестибулярный аппарат ребенка, ну, как бы успокаивается, он засыпает под этим.
1: Ага. Вот. Понятно. Чтобы успокоить малыша, и иногда родители используют какие-либо шумы, а иногда музыку включают. И я вот, например, сама тоже прибегала к тому, чтобы включить ребенку музыку разной громкости. На самом деле интересный вопрос, слышат ли дети вот эту музыку, и действительно ли она успокаивает, или это просто совпадение?
0: Ну, малыши реагируют на все вот звуки, которые вокруг нас происходят, смотря какую вы музыку вы будете включать. Угу. Если это громкая, агрессивная музыка, то вряд ли малыш от нее успокоится, скорее он возбудится еще сильнее. Если это какая-то классическая музыка, которая успокоит маму, малыш почувствует, что мама спокойнее, он тоже будет успокаиваться.
1: Угу. Вот, то есть...
0: Да, музыка, музыкотерапия даже существует в современном мире.
1: А бывает такое, что родители хотят включить музыку громче, чем крик самого малыша, ну, не знаю, может быть, чтобы таким образом он перестал слышать и себя тоже и успокоился. Вот это хорошо, это можно так вообще делать?
0: Нет, конечно, это нехорошо, это родители просто хотят выключить ребенка, переключить на музыку. Нет, нужно прислушиваться, почему кричит малыш, нужно менять отношение к этому, а не просто закрыть ему рот. И... Потому что от такой громкой музыки малыш станет только более беспокойный, но никак уж она его не успокоит.
1: О том, как еще успокоить можно ребенка, я, в свою очередь, тоже пыталась это сделать разными способами и покупала чаи. Травки. Я искала, вообще спрашивала у врачей, чем же напоить ребенка, чтобы он, наконец, спокойно засыпал. Вот до сих пор я не знаю, это помогает или нет, вот эти вот всякие чаи, на которых что-то написано про сон. Хорошо это или плохо? Вообще помогает ли это? Нужно ли на это тратить деньги?
0: Да, но очень частый вопрос, на самом деле, у мамочек. Ну, пожалуйста, чай, если вы даете ребенку чаи какие-то, там, ромашку вы поете. Да, вы можете взять такой чай. Там идет обычно трава валерьяны, пустырника. Вот это у нас идет с месяца, с двух месяцев, с четырех, там, в зависимости от сбора этого чайного. И вы можете между кормлением поить ребеночка с ложечки или с бутылочки, как он вас пьет. Да, пожалуйста. Если вы не видите никаких негативных реакций со стороны животика, то вы можете, да, это использовать, чай. Пожалуйста.
1: Ну, негативных нет, это хорошо, а положительные это так не факт.
0: Да, нет, конечно, любая вот терапия травами, это очень длительный эффект, полгода, да, и при регулярном применении. И это понятно, что ребенку мы 2 стакана настоя трав не вольем, она будет все равно концентрация меньше.
1: Ну, понятно, то есть чудо ждать не стоит от травки. А если мама адски устала и уже думает о том, чтобы ей накапать, не знаю, валерьянки ребенку куда-нибудь в воду или в бутылочку со смесью, можно ей вот так выйти из положения?
0: Ну, я думаю, маме нужно себе в этих случаях накапать, и то не спиртовой раствор. А обычно все эти растворы, они идут на спирту. И вот если говорят, что помогает, да, там, бывает, что и... Что покрепче детям льют, чтобы они замолчали и уснули. Но это не лучший вариант. Есть специальные растворы, Но они водные растворы, в лекарственных формах продаются в аптеке для детей, но там более старшего возраста. Ну, обычно грудным малышам такое не применяют, потому что они более концентрированы, они оказывают раздражающее действие на животик. Можно, да, и применить, но обычно все эти капельки, они идут на травах. Если что-то серьезное, это уже лекарственные препараты, которые тормозят развитие нервной системы, и все-таки злоупотреблять этим не стоит. На обычном
1: малыше. У нас осталось буквально несколько секунд. Эфирные масла, вот они возможны для успокоения?
0: Да, помогают? Очень хорошо. Вы купаете малыша, капаете лавандовое, пихтовое, мята.
1: Во время купания?
0: Да, вы можете делать подушечки из трав сушеных с лавандой, класть туда, где малыш спит, если нет у малыша аллергии. Да, это тоже все успокаивает.
1: Так приятно. Значит, выходы есть. Спасибо вам большое. До встречи. Всего доброго.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Основные причины плача новорожденного ребенка связаны с самыми главными для него потребностями и проблемами. Голод, боль, страх, жажда, дискомфорт, переохлаждение или перегрев, переутомление или желание пообщаться. Укачивать новорожденного нужно с осторожностью, избегая большой амплитуды движений. Чрезмерная тряска представляет серьезную опасность для детского здоровья. Если ребенок долго продолжает хныкать и демонстрировать плохое настроение, необходимо проверить, не заболел ли он. При повышенной температуре тела, вялости и монотонных криках следует незамедлительно обращаться к доктору. Желаю, чтобы ваши дети были здоровы и счастливы.

Здравствуйте, меня зовут Ангелина. Я несколько лет работала поваром в пансионате. Очень важной задачей в нашем пансионате было показать, как можно приготовить самые простые блюда, полезные блюда привлекательным способом. Сегодня мы с вами приготовим вместе гречневую кашу с пророщенной чечевицей и овощной торт. Гречка. Ведь не все люди любят ее, если ее просто взять и сварить, и подать. Как можно приготовить так, чтобы было интересно, вкусно и даже еще более полезно, чем просто обычная гречка? Итак, для приготовления нам потребуется гречневая крупа, пророщенная чечевица, масло, репчатый лук, чеснок, молотый имбирь, соль, вода. А для украшения грецкий орех. Итак, с чего нужно начать? В емкость необходимо сложить нарезанный репчатый лук, добавить немного воды, и поставить тушиться до такого небольшого смягчения, минут 5. Пока лук будет тушиться, несколько слов о пророщенной чечевице. Пророщенная чечевица – это уникальный продукт. Обычная чечевица – это полезная, а пророщенная – в 1000 раз полезней. В ней столько витаминов и микроэлементов, что это просто настоящий праздник для организма. Обязательно включайте в свое меню этот продукт. Как же правильно проращивать чечевицу? Необходимо предварительно замочить на 6-8 часов. Затем воду слить и оставить в емкости, в миске, в кастрюле, не суть важно, на один день, а может 2 дня. Но в принципе за один день уже прорастает чечевица. Очень важное условие – это 2 раза в день промывать водой, для того, чтобы не возникло каких-то побочных неприятных ароматов. Итак, обратите внимание, появились росточки белые. Сколько жизни в этом, в этой чечевице, да? То есть она здесь, ну, просто, не знаю, живая. Живая. Лук кипит. Я думаю, что можно добавить уже чечевицу, приправы, масло и продолжить приготовление. Добавляем имбирь, соль, перемешаем и оставим тушиться еще 5 минут. А пока я покажу, как можно быстро, без применения техники, подручными средствами измельчать орехи. Грецкий орех. Можно, конечно, резать, можно измельчать. Самым простым способом перекладываем орехи в полиэтиленовый пакет. Завязываем, при этом оставляем достаточно места для того, чтобы орехи свободно распределялись по пакету. То есть узел делаем на самом конце. Кладем на доску, разравниваем и скалкой энергично достаточно вот таким образом измельчаем.

0: Готово. Хорошо. Ну, пока я это отложу, это нам понадобится в конце. Давайте посмотрим, что происходит в сковородке. Можно добавлять масло. Перемешаем. Засыпаем гречневую крупу. Я думаю, вы заметили, что это блюдо готовится по принципу плова. Поэтому несложно запомнить, ну и, соответственно, применить. Немножко перемешаем, чтобы масло каждую крупиночку как бы обволокло. Добавляем воду. И доводим до кипения. Чеснок, который входит в состав рецепта, мы можем добавить либо сейчас, либо перед самой подачей. Это уже как кто хочет. Я добавлю сейчас. Пропускаем через пресс или режем ножом. Все, перемешиваем, ждем, когда закипит, и варим. Варка, конечно, зависеть будет, конечно же, от объема этого гарнира, но приблизительно минут 20. После того, как все приготовится, подаем к столу и наслаждаемся вкусом необычной гречневой каши.
1: Каша гречневая с пророщенной чечевицей. 1-2 мелко нарезанных луковицы потушить с добавлением небольшого количества воды. Затем добавить 1,5 стакана пророщенной чечевицы, 1/2 чайной ложки молотого имбиря и 1 чайную ложку соли. Перемешать и потушить еще пару минут. Добавить 4 столовые ложки растительного масла и 1 стакан гречневой крупы. Перемешать. Влить 2 стакана воды. Добавить 3 измельченных зубчика чеснока. Перемешать и варить до готовности.

0: готовности около 20 минут. При подаче на стол посыпать грецкими орехами.
1: Следующее блюдо, которое мы вместе приготовим, это овощной торт. Торты обычно бывают сладкие, но, оказывается, бывают и не только. В данном случае это из овощей, из вареных овощей торт. Итак, для приготовления нам понадобится отварной картофель, отварная свекла, отварная морковь, отварная морская капуста, консервированный или соленый огурец, семя льна и горошек консервированный, репчатый лук, соль, сахар, лимонный сок и льняное масло. Также нам понадобится соус ароматный. Итак, с чего начать приготовление? Нужно замариновать лук. Для этого в емкость необходимо поместить нарезанный, желательно соломкой, лук. Добавить соль, сахар. Лимонный сок. И тщательно перемешать с усилием руками до появления лукового сока. Этот метод приготовления лука очень пригождается при приготовлении различных салатов, потому что лук имеет очень насыщенный, горький, острый вкус, а такой метод сделает его менее острым и менее горьким. Итак, смешали, растворили соль, сахар, и нужно дать постоять луку около 5 минут. Это для достижения наилучшего эффекта. Если вам уже очень сильно хочется кушать, можете не ждать. Теперь в маринованный лук мы добавляем морскую капусту, предварительно отваренную и нарезанную. Также нужно добавить льняное масло. Льняное масло имеет свою особенность. Что касается пользы, то содержит незаменимые жиры для нашего организма. А что касается вкуса, употребление льняного масла придает легкий аромат рыбных различных блюд. Поэтому учитывайте эту маленькую кулинарную хитрость в своих приготовлениях. Если вы хотите, конечно, чтобы ваше блюдо было с ароматом, вкусом рыбы. Перемешали. Выкладываем на блюдо. Это первый слой. Следующий слой – картофель. Картофель мы должны заправить соусом ароматный. Кстати говоря, соус ароматный желательно сделать с добавлением тоже льняного масла. Хотя это, конечно, не обязательно, но будет вкуснее. Просто добавляем и перемешиваем. Рекомендуется каждый слой из овощей перемешивать соусом. Тогда салат будет вкуснее. Это я вам из опыта говорю. Потому что кто-то промазывает соусом, ну, положили просто овощи и накладывают соус. Но он никогда так не пропитает, если вот не смешать, как делаю сейчас я. Готово. Выкладываем.

края этого блюда мы потом сделаем ровными. Сейчас это не играет большой роли. Сейчас нам главное каждый слой тщательно хорошо перемешать соусом и выложить. А края мы оформим позже. Следующий слой – это натертый на терке огурец.

так как он сочный, и бывает очень много сока в процессе натирания на терке, то рекомендуется сок слить. Иначе торт может уплыть с блюда и, соответственно, испачкать столы, что очень неприятно. Количество огурца – это уже по вашему желанию. Кто-то любит побольше, кто-то поменьше. Пожалуйста. Следующий слой – морковь. Также перемешиваем с соусом и выкладываем. Вы видите, какое многообразие красок? Зеленый, белый, оранжевый, а сейчас еще будет у нас и бордовый. Это уже даже в процессе приготовления вызывает аппетит. Не то, что когда мы уже доведем все до конца, до победного конца. И, кстати говоря, маленький секрет. Если вы хотите, чтобы ваше блюдо было аппетитным и привлекательным, тогда используйте принцип привлекательных цветов. Привлекательные цвета – это красный, оранжевый, желтый в том числе, зеленый и коричневый. Комбинируйте их в различных сочетаниях, в блюдах, и тогда будьте уверены, ваше блюдо обязательно вызовет интерес и будет привлекательным украшением стола. Последний компонент – это свекла.

0: свекла обязательно должна быть сверху. Такой цвет, ну, я считаю, заслуживает того, чтобы показать всем, а не прятать его где-то там внизу, в этих многих слоях этого торта. Какой внушительных размеров торт у нас получается. Прямо прекрасное дополнение к праздничному столу. Как можно украсить и подать это блюдо, это уже будет решать ваша фантазия. Но я покажу маленький нюанс. Семена. Как обсыпать? Берем ложку и вот таким образом посыпаем. Сверху можно украсить уже всем, чем угодно. Как вам нравится. Наслаждайтесь, угощайтесь и угощайте ваших близких.
1: Овощной торт. Замариновать лук. Для этого 1-2 луковицы нарезать тонкой соломкой. Добавить половину чайной ложки соли, половину столовой ложки сахара и сок половины лимона. Тщательно перемешать до появления сока. Оставить на 5 минут. Треть стакана сухой морской капусты замочить на ночь. Затем отварить в подсоленой воде в течение 30 минут и нарезать. Добавить к луку. Полить 3 столовыми ложками льняного масла и перемешать. Выложить на плоскую тарелку, разровнять. Отварной картофель 4 штуки натереть на крупной терке. Заправить ароматным соусом, перемешать и выложить вторым слоем. 3 натертых на крупной терке огурца выложить следующим слоем. 2 натертых на крупной терке вареных моркови заправить ароматным соусом. Перемешать и выложить сверху. 1 натертую на крупной терке вареную свеклу также заправить ароматным соусом. Перемешать и выложить верхним слоем. Бока овощного торта обсыпать намолотым льняным семенем. Сверху украсить зеленым горошком.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.
7: Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И сегодняшняя наша встреча посвящена тренировке плечевого пояса. Но если у вас есть заболевания или какие-либо ограничения, то прежде чем начать тренировку, проконсультируйтесь с врачом. Также помните, что залог успешной тренировки заключается в хорошей разминке. И эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. И прежде чем мы начнем нашу тренировку плечевого пояса, нам нужно хорошо размять наши плечи. Потому что, когда мы тренируем грудь, трицепс, спину и те же самые плечи, часто травмируются связки плечевые и ключичные. Поэтому это упражнение, разминка плечей, очень необходимо. И в этом нам поможет сегодня наш ассистент Армен. Также, дорогие друзья, мы не должны забывать про защиту наших рук. Применяем либо перчатки, либо магнезию. Это разминка плечей, я уже вам показывал, рассказывал, поэтому смотрим, как делает это Армен. Руки прямые, пальцы вверх большие, растягиваем, выворачиваем. Делаем это упражнение по повторениям от 12 и выше раз. Три подхода. Хорошо. Дорогие друзья, также не забывайте во время тренировки пить достаточное количество воды. И для следующего упражнения мы используем шведскую стенку. Ставим руки на той ширине, которая вам удобна. Ноги прямые, в прямом угле. Делаем отжимания. Если вам неудобно делать это упражнение, то можно использовать резинку и сделать альтернативное упражнение. В этом нам поможет Армен. Наши локти на высоте уровня плеч. Хорошо. Это упражнение выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Для следующего упражнения нам понадобится вот такая вот резинка. Ставим обе ноги равномерно и поднимаем руки ровными, ладони вниз, на уровне чуть выше головы. Пожалуйста, Армен. Берем равномерно. Ладони вниз. Выпрямляемся ровно. Плечи у нас стоим. Хорошо. Это упражнение мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашего физического состояния. Хорошо. Для следующего упражнения нам также понадобится эта резинка. Ставим также равномерно. Руки по швам, ладони вниз. Поднимаем руки прямыми, чуть выше уровня плеч. Пожалуйста, Армен. Это упражнение также мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. В следующем упражнении мы используем эту резинку немного по-другому. Возьмем ее крест-накрест, руки немножко согнуты, делаем наклон вперед и пытаемся как бы завести руки за голову. Пожалуйста, Армен. Наклон вперед. Руки немножко за голову, да. Вот, хорошо. Это упражнение также мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Для следующего упражнения мы используем платформу для отжиманий. Берем узким хватом. Голова наша должна быть на уровне доски. Локти в стороны при отжимании. Пожалуйста, Армен. Чуть ниже. Вот здесь вот. Хорошо. Это упражнение мы также выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Продолжая следующее упражнение, мы просто поменяем положение рукояти на платформе. Выполнение этого упражнения так же, как и при первом. Голова на уровне доски. Локти в стороны. Пожалуйста, Армен. Голова на уровне доски. Хорошо. Также и это упражнение мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Завершая тренировку плечевого пояса, нам обязательно нужно растянуть наши плечи. Делаем таким образом. Одну руку выпрямляем, другой рукой надавливаем на локоть. Меняем руки. Также можно сделать следующим образом, подойдя к шведской стенке. Расположение наших рук чуть выше головы. Растягиваем. На уровне плеч. Растягиваем. И чуть ниже плеч.

Когда мы почувствуем, что наши мышцы растянулись, мы завершаем заминку. Вот мы и завершили нашу тренировку. Приглашаем вас на следующую встречу, где прокачаем мышцы ног. Бог создал нас удивительными. Мы можем сегодня стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Что такое вечное Евангелие? Почему пал Вавилон? И что представляет собой вино ярости Божьей? Все эти фразы упоминаются в книге Откровения в отрывке под названием «Трехангельская весть». Что это за весть и кому она обращена? Об этом будем говорить сегодня. На наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Дмитриевич Юнак. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Итак, вообще трехангельская весть. Вот именно такой фразы, насколько я понимаю, в книге Откровения нет.
1: Нет.
0: Но есть некие три ангела, каждый из которых возвещает какую-то весть.
1: Да.
0: Итак, вот сегодня поговорим о том, что это за весть и относится ли она к нам.
1: В книге Откровения вообще очень много ангелов. И где три, где один, где семь. И каждый с какой-то вестью или с каким-то действием. Вот. Поэтому действительно приходится давать какие-то условные, так называемые, условные обозначения, чтобы как-то ориентироваться проще в книге Откровения. И трехангельская весть, так называемая трехангельская весть, записана в 14 главе книги Откровения. И здесь же, собственно, и контекст этой вести нам представлен. Поэтому начну, наверное, с самого начала 14 главы, так вот тезисно. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах». Мы уже немножко касались этих 144 тысяч, что это действительно число символическое, и это великое множество спасенных, но даже не всех спасенных, а тех, которые прошли через некую великую скорбь. И здесь дальше написано: «Услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Не хочу сильно останавливаться вообще на 144 тысячах. У нас для этого была отдельная встреча. Мы их конкретно обсуждали, выясняли, кто они, что они. Но вот мы замечаем, что они поют особенную какую-то песню, которую не может никто спеть. Не может такого быть, чтобы нельзя было выучить слова, мелодию и что-то не спеть. Да? Но почему сказано, что никто не может спеть, кроме них? А именно из-за пережитого

0: опыта. Потому что вложить, спеть, значит, мелодию, спеть слова – это одно. А вложить душу в эту песнь, спеть ее так, что ты знаешь, о чем ты поешь, могут только те, кто пережил то, о чем они поют. Поэтому это еще раз говорит о, об особенности вот этой группы спасенных. Хотя она и большая группа, это спасенные от всех языков и народов, но что-то особенное они пережили. Здесь написано, что они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. В этом слове тоже можно увидеть некую отсылку на Ветхий Завет, где первенцы, предположительно, должны были быть священниками, каждый в своем доме. Впоследствии они были заменены на целое колено Левина, на колено священников. Но так и иначе мы видим особенность этой группы. В устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим. И вот на фоне вот этого вида, вот этих вот 144 тысяч, мы видим другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, языку и народу, и говорил громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И дальше за ним следует еще один ангел, и третий ангел следует за ними. Вот. И дальше делается некий вывод, который заканчивается, по сути, образом второго пришествия Христа вот в конце этой главы. То есть вот такое обрамление вот этой трехангельской вести, 144 тысячи искупленных, прошедших через великую скорбь, следующих за Агнцем, куда бы он ни пошел. Три ангела, каждый несет свою весть, и в завершении второе пришествие. Вот это обрамление должно очень четко показать, что это за весть и к какому периоду вообще оно относится, к какому времени оно относится. Если читать весть, соответственно, первого ангела, то мы видим, что он говорит: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Раз здесь есть еще призыв поклониться Богу, значит, есть еще шанс ко спасению.
1: То есть еще действительно второе пришествие не пришло, не и не наступил последний суд.
0: Да. Но в то же самое время мы видим, он говорит: «Наступил час суда Его». То есть суд наступил, а второе пришествие еще нет. Это уже интересный момент, и мы как-то вскользь упоминали так называемый следственный суд, который должен происходить до второго пришествия Христа. Но должен как-то Бог определить и принять какое-то решение, кто будет в момент второго пришествия спасен, а кто погибнет. Соответственно, кого куда. В момент второго пришествия. Для этого как раз и делается следственный суд. И мы видим еще в нескольких местах в Священном Писании отсылки на подобный суд. В другом месте это названо как некое очищение святилища. И это тоже вопрос судного дня, потому что в еврейской традиции праздник очищения святилища, он же праздник День суда. Поэтому, когда здесь написано «ибо наступил час суда», у нас сразу же идет отсылка на еврейский праздник, который имел определенную весть для народа о суде, имел определенную отсылку на то, что должно происходить в храме в этот час, в этот день. И мы понимаем, соответственно, в небесном храме тоже должно происходить что-то подобное. А именно, в этот день, однажды в году, первосвященник входил во святое святых, в самую закрытую часть храма, и там производил то, что называлось очищение святилища. После того, когда он выходил оттуда, то грехи, символически накапливаемые во святилище, выносились из святилища и возлагались на козла отпущения, который как раз-таки символизировал уже дьявола. То есть таким образом святилище очищалось от грехов. Поэтому мы видим, наступил час суда, значит, это очередная фаза спасения, очередная фаза служения в небесном святилище. Бог переходит в последнюю фазу. Он собирает эти грехи, он принимает решение, чьи грехи будут.

0: прощены, а за чьи грехи каждый человек понесет свое наказание. После этого он выйдет оттуда и будет пришествие. Поэтому весть первого ангела из этих трех – это весть о начале следственного суда. Но время для покаяния еще есть, поэтому есть и призыв покаяться.
1: Ага, поэтому тут он говорит.

0: ты, ну, какой-то там небесный громкоговоритель, да, который услышат все люди на земле, не знаю, да. Или это просто такой тоже символ, опять же, иллюстрация того, что в последнее время будет что?
1: Угу. Угу. А, точно так же, как в самой первой главе книги Откровения, мы видели Иисуса Христа, держащего 7 звезд в своей руке. Да. И нам здесь сказано, 7 звезд – суть ангелы 7 церквей. То есть угу, вестники 7 церквей, или руководители этих церквей, или миссионеры этих церквей, или священнослужители этих церквей. Так или иначе, это те люди, которые в церкви, ну, скажем так, не просто занимают место и сидят на своих местах, но те, которые совершают служение. А отсюда вывод. В 14 главе мы читаем, провозглашается вечное Евангелие. Кому Христос поручил провозглашать вечное Евангелие? Своим ученикам и ученикам своих учеников.
0: Ну, то есть люди, просто люди проповедуют верующие вечное Евангелие, призывают к покаянию, как бы говорят, что скоро вот будет Божий суд.
1: Да.
0: Это и есть весть первого ангела.
1: Да.
0: Ага.
1: Естественно, для того, чтобы она прозвучала вот по-особенному, необходимо, чтобы все-таки люди опомнились, посмотрели, осознали, в какое время они живут. Раз здесь говорится не просто о вечном Евангелии. Евангелие проповедовалось от самого Иисуса Христа, от первых апостолов.
0: Угу.
1: Но вот настал час суда его, эта весть не может проповедоваться до тех пор, пока этот час суда не настанет. А значит, должны быть верующие, которые осознают текущее время, осознают, что сейчас этот суд настал, а это же не просто так. У нас есть пророческие книги, Даниила, Откровения, других пророков, которые указывают на разные периоды времени, когда что должно происходить. И есть отсылки и на начало суда, и на начало вот этого действия в святилище, так называемое очищение святилища. Таким образом, мы можем определить, когда это должно было начаться, с какого времени эта весть должна звучать. И если не вдаваться сейчас в подробности в изучение этих длинных пророчеств, у нас не будет здесь ни сил, ни времени для этого, то можно просто сказать, что эта вещь начала звучать в середине 19 века. Вот. И даже несколько раньше, потому что нужно было приготовиться к этому. То есть наступил час суда его. То есть следственный суд длится уже вот более 150 лет. И это еще один фактор того, что второе пришествие уже прямо совсем-совсем близко.
0: Угу. Ну, я думаю, что это, естественно, тема для еще одного разговора о следственном суде, почему именно в XIX веке он наступил, какие там события, да. Мы не будем сегодня об этом говорить, хотя это, конечно, ну, такой момент,
1: который цепляет. Для этого разбирать пророчество надо глубоко.
0: Он обязательно, и надо его рассмотреть однажды. Итак, мы идем дальше. Второй ангел говорит...
1: Угу.
0: Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Вот, собственно, вот все, что мы знаем про весть второго ангела. О каком Вавилоне идет речь? Что значит яростное вино блуда? О чем как бы здесь говорится?
1: Это действительно, на первый взгляд, самая такая загадочная фраза, потому что если посмотреть на Вавилон как город, он давно уже в развалинах, и ничего там от него не осталось. Но вот как понятие, во всем Священном Писании Вавилон всегда выступал как некий противник Божьей вести. Всегда противопоставлялся Иерусалиму. Причем Иерусалим тоже со временем начинает приобретать нарицательное понятие. Не только просто как конкретный город в Палестине, но как символ Божьего народа, Божьей церкви, а где-то и Божьего царства, как, например, Новый Иерусалим. Таким образом, мы видим здесь противопоставление. Пал Вавилон. Вавилон как символ того, кто против Бога воюет. Сказать, что в последнее время тот, кто против Бога воюет, окажется в каком-то падшем состоянии, в каком смысле?

0: смысле. Вот в смысле духовном, да, моральном, да, но не в смысле силы. Потому что мы видим, что он делает. Он яростным вином блуда своего напоил все народы. То есть этот Вавилон, он свои идеи, свое мнение, свое затуманивание разума, mm-hmm. потому что что делает вино? Оно этот, не дает нам трезво мыслить. Mm-hmm. Блудом своим тоже распространяет это на всех людей. Но есть еще один нюанс касательно слова «Вавилон». Потому как Иерусалим всегда представлял не только народ Божий, но и Церковь Божью. Вавилон в книге Откровения под этим словом подразумевается некое противопоставление Церкви Божьей. И здесь стоит глянуть на еще одно понятие, кроме понятия Вавилона, на понятие жены. В 12 главе Церковь Божья представлена как жена, которая родила младенца, потом убежала в пустыню, дьявол ее преследует, то есть дьявол пытается воевать с церковью, с женой или с невестой Агнца. И 12 глава оканчивается вот такой фразой: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань, то есть на войну, с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». То есть мы видим, что дьявол сначала воевал против жены, а потом в последний момент вдруг его жена уже не интересует. Его интересуют только некоторые от ее последователей, от ее семени, которые соблюдают заповеди Божьи и имеют веру, и имеют свидетельство Иисуса. Для того, чтобы дополнить эту картину, в 17 главе книги Откровения написано так. Один из ангелов говорит Иоанну: «Пойдем, я покажу тебе суд над великой блудницей». Блудница всегда была отступившая какая-то церковь или жена, которая не осталась верной своему мужу. То есть церковь, неверная Богу. Он говорит: «Пойдемте, покажу над ней суд». И повел меня в духе в пустыню, а мы видим последний раз в 12 главе жену в пустыне. Да. И Иоанн собирается, ну, хочет увидеть там блудницу, а видит: повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящему на звере. То есть дьявол-то со своей точки зрения пытается эту, пытается воевать с этой женой, а здесь мы видим... жена на этом звере сидит. То есть они уже друзья, они уже не воюют.
1: Ну, значит, это не та жена, это не церковь Божья.
0: Ага. И он говорит, и жена была облечена. Но почему? Ангел говорит: «Пойдем, я тебе покажу блудницу». А Иоанн пишет: «И я увидел жену». Вы помните, услышал и увидел. А речь об одном и том же. Он услышал про блудницу, увидел жену. Но смотрите, что он говорит. И когда он увидел, я дивился удивлением великим. Конец 6 стиха. Чему же он удивился-то? А он удивился, потому что он узнал ее. Он не ожидал, что церковь опустится до такого состояния, что превратится в блудницу. Таких образов хватает и в Ветхом Завете, когда Бог обличает еще свой народ, Иерусалим. И он, с одной стороны, говорит: вот ты моя невеста, и в то же самое время ты блудишь от меня с другими богами.
1: Ну, значит, получается, Вавилон-то это что? Он же тоже вином блуда своего напоил все народы.
0: Получается, что Вавилон, вот в книге Откровения, это образ отступившей церкви. То есть та церковь, которая должна была проповедовать чистое христианство, чистую Евангелие, вечное Евангелие. И вдруг она отступает, начинает блудить со зверем. Это еще здесь целая куча образов. Нам не достанет время каждый образ описывать. Но она начинает уходить от Бога. И вместо того, чтобы проповедовать чистое Евангелие и идти за Агнцем, куда бы он ни пошел, она начинает уже сидеть на звере. Она начинает блудодействовать и мерзостями своими растлевать народы вокруг. Ну, то есть вместо блудом, истинной проповеди, она предлагает ереси,
1: ложные учения. Это и есть блуд, уход.

0: от истинного Бога. В ересе, да, в ложные учения. Но написано...
1: И здесь пятый текст, ага, в 17 главе. «И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудница вот и мерзостям земным». То есть Вавилон в книге Откровения – это отступившая церковь, которая изначально была той самой христианской церковью, но... оказалась проповедницей совершенно других ересей.
0: Но тут написано, что Вавилон все-таки пал в 14 главе. Он сначала, да, напоил яростным вином блуда своего все народы. То есть есть какие-то отступившие из-за этого люди.
1: Вот это падение.
0: Но в итоге он пал, ну как бы он потерял силу, что ли, получается.
1: Вот это падение, в первую очередь, речь о духовном и нравственном падении. Потому что как сила, сила у них есть. И если мы посмотрим на предыдущую главу, на 13 главу, и посмотрим на весь третьего ангела, потому что они как раз вот события 13 главы и весь третьего ангела очень сильно дополняют друг друга. Третий ангел последовал за ним, за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». И так далее по тексту. То есть вот здесь я бы хотел остановиться. Кто принимает, кто поклоняется зверю и образу и принимает начертание на чело свое, на руку свою. То есть вот это, вот этот Вавилон, вот эта отступившая церковь, сидящая на звере, она-то как раз и действует, чтобы заставлять поклоняться. В конце 13 главы, опять же, обрамление вот этой трехангельской вести, мы видим, что с 12 текста, да, он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь изводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Вот я сожалею, что у нас нет времени останавливаться чуть ли не на каждом тексте и объяснять вот это.
0: Все, образ зверя, все непонятно. Рана от меча, исцелела рана, что за рана.
1: Вот теперь, да, да, вот теперь остановлюсь только на том, что касается нашей вот здесь истории. Мы видим, падшая церковь сидит на звере и своим блудодейством, своими ересями наполняет всю землю. А в 13 главе описано, что некая другая сила, некий зверь, заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться. Чему? Вот этому Вавилону, участвовать во всех этих мерзостях. И не просто поклоняться, но мы видим, что творит знамение, чтобы это произошло, чтобы убедить людей в этом. И, а Бог со своей стороны говорит: а вот кто поклонится этому зверю, кто не выдержит вот этих испытаний, а здесь ведь написаны известные тексты, что и малым, и великим, богатым, и свободным, и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело, и нельзя будет покупать или продавать. Эти тексты, на которых очень много спекулируют сегодня, при этом не понимая даже близко их значений. И здесь Господь говорит, кто не поклонится вот этому ложному учению, тот, соответственно, будет пить уже вино ярости Божьей. То есть, кто поклонится, кто не выдержит. Вот. Поэтому он призывает, чтобы нам оставаться верными. Поэтому здесь и обрамление такое. С одной стороны, дьявол, используя свою силу в падшей христианской церкви, с огромным количеством ложных христианских учений, а сейчас несколько тысяч, наверное, христианских течений, которые каждый заявляет о том, что они истинны. Вот. И здесь мы что видим? Дьявол воюет только с теми от семени ее, которые соблюдают заповеди Божии и имеют свидетельство Иисуса. Ему не интересны все церкви. Ему интересны только те, которые заповеди соблюдают. Те, которые вечное Евангелие проповедуют, те, которые о суде Божьем говорят, которые говорят: убойтесь Бога, воздайте Ему славу, наступил час суда Его.

0: поклонитесь сотворившему, Творцу поклонитесь. Вот. Вот эти ему как раз не дают покоя, они предостерегают. А все остальные? А все остальные участвуют вот в этом большом-большом Вавилоне. Здесь есть еще одна такая аллегория Вавилона, это смешение, то есть такая большая каша.
1: Ну, мы можем думать, что какие-то такие сказочные события, такие, как бывают показаны в каких-то фильмах катастрофах, или даже в фантастических фильмах, да, звери какие-то, там зверь, жена сидит на звере, дракон, мы думаем, можем думать, что это какие-то звери реальные появятся в конце земной истории, да, и как бы мы это увидим все, мы будем свидетелями этого, но на самом деле, я так понимаю, что достаточно просто невнимательно читать Библию и верить любому проповеднику, чьи слова тебе просто приятно слушать, и ты уже добро пожаловать в Вавилон, дружок. Ну, то есть, если мы не хотим действительно изучать Библию, толковать ее правильно, если мы доверяем каким-то непроверенным проповедникам, не пытаемся найти истину и делаем это сознательно, то мы уже в Вавилоне, и никаких зверей. И то есть мы в конце времени можем оказаться, к сожалению, не на Божьей стороне. Это
0: мне,
1: так?
0: Это абсолютно верно, как вы сказали. Мне нравится третий текст из 13 главы, последняя часть. «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». То есть вся земля следит, следит за зверем, следит за вот этими вот событиями, каким-то еще чего-то. И пока они за этим всем следят, они в итоге очутятся там, что они поклонятся дракону. То есть тому самому древнему змею, дьяволу, сатане, который стоит за всеми этими зверями, там, силами, царствами, церквями отступившими, всем угодно. И в противовес этому стоят вот эти 144 тысячи. Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Для этого что нужно делать? Следить за Агнцем. Вот у нас есть две группы людей. Одни следят за Агнцем и следуют за ним, а другие следят за всем, чем угодно. Что у нас сегодня произошло, что завтра произойдет. Новости, астрология, гадания, события какие-то, войны, еще что. Они смотрят на все подряд и при этом не видят истину. Следить бы им за Агнцем, они были бы спасены. Будешь следить за всем остальным, сам не поймешь, как поклонишься зверю. Вот это самая большая опасность. Если вы не поняли ничего, вот это то, что нужно понять. Следите за Иисусом, куда бы он ни пошел.
1: Да, аминь. Кстати, недавно прочитала, по данным одного из христианских пабликов, 30 или 33%, ну, примерно, людей сегодня, на данный момент, обращаются к гадалкам. О чем это говорит? То есть 30% людей, как бы, они обращаются не к Библии, не к вере, идут не в церковь, а идут к гадалкам. Это о чем-то говорит.
0: А это то, что Бог сказал, это мерзость.
1: Да, итак, но мы все-таки хотим на оптимистичной ноте закончить. Возвращаясь к тому, о чем вы сказали, надо действительно смотреть на Бога, следить за Агнцем, за Иисусом Христом и черпать в вере в Бога силы и опору на сегодняшний день находить там. Итак, Андрей Дмитриевич, я вас благодарю за участие в нашей программе. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго, до свидания.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли?

0: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».
1: Многие слышали о таком числе – 144 тысячи искупленных. Кто это такие? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой вновь очень рады приветствовать у нас в гостях Александра. Лена, вот как ты считаешь, права я, когда я говорю, многие слышали о таком числе 144 тысячи искупленных? Или это все-таки узкий круг людей?
2: Ну, мне кажется, что это не очень широкий круг людей.
1: Которые знают о 144
2: тысячах. Да, да, потому что всего лишь в двух текстах Священного Писания и в последней книге Откровения говорится о этом числе искупленных.
3: Да. Но это все-таки те же семь печатей, да, в которых говорится о всадниках апокалипсиса. Угу. Они знают все практически.
1: Это книга, да, Иоанна Богослова.
3: Да.
1: Откровение.
3: То есть это тот же самый ряд видений, о которых мы и говорим. А здесь вот 144 тысячи.
1: Это видение о них.
3: Да.
1: У Иоанна.
3: Да. Мы на прошлой передаче с вами как раз говорили о том, что когда Бог будет приближаться к нашей земле, будут происходить различные катаклизмы на ней и так далее. Да. И люди будут бояться, действительно будут испытывать...
1: Это перед вторым пришествием.
3: Перед вторым пришествием Иисуса Христа. Будут испытывать животный страх, понимая, что сейчас-то будет наказание, на самом деле. Что Бог приближается к земле. Да.
1: Мы с вами все так... без исключения будут этот страх испытывать?
3: Вот. Оказывается, что не все. Оказывается, что на некоторых Бог поставит свою печать. Печать свою, да?
1: И на прошлой программе, да?
3: Да, и на прошлом программе мы дошли до текста, что Иоанн слышит число запечатленных, да? И это у нас 144
1: тысячи.
3: 144 тысячи. Угу. Вот. И сразу вопрос. А мы-то где будем? 144 тысячи. Сколько у нас людей живет? 8 миллиардов уже когда
2: да.
3: было, да?
2: Ну, 80 с лишним.
3: Пару лет назад уже, да,
1: по-моему. А за всю историю человечества?
3: Ну, мы говорим о пришествии Иисуса Христа.
2: Да, о живущих.
1: А те, кто будут живы в то время?
3: Те, кто живы будут, да. То есть 144 тысячи очень мало. Так ли это? Неужели столько людей Бог только удаст спасти? Неужели? Давайте разбираться.
1: Причем там еще сказано «из колен сынов Израилевых».
3: «Из колен сынов Израилевых», да. То есть как так может быть? Ведь мы же с вами читаем Священное Писание, что язычников Бог заключил с язычниками завет, да? То есть как так получается? Давайте с вами разберемся. Буквально мы будем с вами... воспринимать эту цифру или нет. Вот если мы цифру будем воспринимать буквально, тогда мы все, что написано, должны также воспринимать как?
2: Буквально.
3: Буквально, потому что не бывает тут буквально, а тут не буквально, да? Тогда буквально они должны быть из колен Израиля, да? 12 колен. А сколько колен Израиля вообще сейчас существует? Мы же с вами знаем, да, историю?
1: Нисколько, наверное.
2: Нет, 10 есть, да?
3: Ну, помните, да, 722 год, ассирийский царь пленяет 10 колен, уводит их в плен и, значит, селит их в других провинциях своих. Там, кстати, они и остаются.
1: Они там ассимилируются?
3: Они там ассимилируются, да. Людьми. Бог благословляет тот народ, где они ассимилировались на самом деле, потому что до 1000 родов благословение идет, да. Вот, а они там ассимилировались. У пророка Еремии мы слышим, что я заключу Новый Завет с домом Израиля, с домом Иуды. Да? То есть Бог продолжает их звать. У Еремии написано даже в 3 главе, что Бог продолжает их звать. Вот. Но когда...
1: А дом Иуды – это два колена, да? Иуда и Вениамин.
3: Иуда и Вениамин, да. То есть это Южное Царство, то есть как они были распределены, то есть

0: есть Южное царство, это Иуда, а южнее Вениамин, да, находится. Вот. А севернее находится 10 колен, и левиты распределены везде. То есть и на севере, и на юге, да. То есть
1: левиты еще... это кто?
0: А левиты это колено Левия, из них еще есть священники и просто левиты, которые служили при святилище всегда.
1: Угу.
0: Которые участвовали в суде там, и так далее, то есть учили закону Божьему. Вот, у них были свои города, колено. Ну, это так Бог замышлял. Вот, то есть о чем мы говорим? О том, что может ли действительно так быть, а так быть не может, что когда Кир издает свой указ уже из Вавилона, да, а это уже персидский,
1: это о возвращении пленных.
0: О восстановлении храма.
1: В Иерусалим.
0: Вот. Угу. А потом Артаксеркс еще свой указ издает о восстановлении государственности. То возвращаются даже иудеи не все. Опять возвращается часть иудеев, часть значит, Вениамина, часть левитов. То есть сегодня
1: то
0: сказать...
1: То есть 12 колен на тот момент уже нет.
0: Уже нету. Уже нет. Ну, они отсемили, уже нельзя так сказать, да. Причем они, посмотрите, 12 тысяч из одного колена, 12 тысяч из другого колена, 12 тысяч. Так ровно. Ну, то есть видно, что здесь идет какая-то некая полнота.
1: Символизм.
0: Символизм какой-то, да. И мы с вами, помните, говорим, что 3 – это число Бога, 4 – число творения.
1: 3 – это Бог Отец, Сын, Дух Святой.
0: Ну, да, можно так сказать. 3 умножаем на 4.
1: 12.
0: 12. 3 плюс 4, когда...
1: 7.
0: 7, да? Угу. То есть это вот 7, 12, это всегда Священное Писание, как раз вот полнота и символ того, что Бог присутствует в своем народе.
1: Угу.
0: То есть божество и творение 7, да? Вот, умножая тебя, умножу, говорит Бог. Ну, это все символы. 144 тысячи. Когда говорится о множестве народа, всегда говорится тьма, тысяча. Вот, 144 тысячи. Давайте дальше разбираться.
1: То есть это 12 тысяч должно было бы быть тогда в каждом колене, и 12 колен, тогда 144 тысячи.
0: Да, что уже не может быть по факту сейчас, да? Смотрите, дальше.
1: К моменту пришествия, да, Иисуса Христа второго нет, конечно.
0: Да. «Изгнул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах». Да? То есть вот 144. Это мы читаем 14 главу, потому что, чтобы нам понять весь этот образ, мы будем использовать все тексты из книги Откровения, где упоминается об этих вот 144 тысячах. Да? Смотрите, у него там, у них на челах написано имя, да, Отца. То есть что такое печать Божья на челе?
1: Имя Отца.
0: Имя Отца. А что такое имя?
1: Имя.
0: Характер, да?
1: Характер.
0: Характер. То есть это те люди, кому Иисус смог изменить его характер.
1: Угу.
0: Кто подготовил свой характер. Кто изменил свой
1: образ? Освященный, да?
0: Освященный, да, разум. Это, да. Человек, кто изменил свой характер под действием Святого Духа. Вот кто эти люди. Это раз, да, это первый текст. Дальше мы читаем. Это те, кто не осквернились с женами, ибо они кто? Девственники. То есть мало того, что это из 12 колен Израилев должны быть, они еще должны быть кем?
1: Девственниками.
0: Ну, что тоже маловероятно, да? Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу, в устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим. То есть мы с вами видим, что это символика.
1: Угу.
0: Символика. Давайте лучше посмотрим на их качество. Первое, мы уже сказали, измененный характер.
1: Угу.
0: Правда?
1: Угу.
0: Измененное мышление, измененный разум. Это то сердце человеческое, в котором действительно царствовал Дух Святой.
1: Угу.
0: Дальше. Неоскверненные с женами. Что это такое может быть? Вот у нас есть тексты, предупреждения, да? Это у нас послание к Ефесянам от апостола
1: Павла,
0: да. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». Это от кого? Хитрое, от сатаны, да? Но истинно любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Сейчас очень много учений различных. Они не могут быть все истинны, потому что они

0: противоречат друг другу.
1: Они прежде всего Священному Писанию.
0: Вот. Мерило любого учения, любой истины, это что у нас?
1: Священное,
0: это Священное Писание. Это Слово Божье. Угу. Вот что это такое. Слова Иисуса Христа, Евангелие, послания апостолов, Ветхий Завет. Вот те книги, которые никогда друг другу не противоречат, а только дополняют друг друга. Угу.
1: И поясняют.
0: И поясняют друг друга, да. Вот. Слова Иисуса Христа у нас есть. Когда Он говорит: «Я пастырь овцам». Это у нас Евангелие от Иоанна, 10 глава, 4-5 стихи. И когда выведет своих овец, понимаете, он что делает? Выводит, да, а овцы за ним идут. Идет перед ними, а овцы за ним идут. Потому что знают, что...
1: Голос его.
0: А за чужим не идут. Не идут за чужим. Но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Кто эти люди, которые не осквернились женами? Вы знаете, что... Многие себя христианами называют, да? Но, как написано, не твоим ли именем мы чудеса творили, да?
2: Обратятся они ко Христу.
0: Ко Христу. Он говорит: а я вас не знаю. Вот. А кто унаследует Царство Небесное, говорит Христос? Тот, кто исполняет волю Отца Моего Небесного, которая выражена в Слове Его, да? Да. Они знают голос Христа, они знают голос Святого Духа. Они наставлены в учении, в Писании. Писание действительно сделалось их мерилом, их поступков, их жизни, любого дела, которое они делают. Образ Христа всегда перед ними находится. Они ему доверяют. Они сличают свои дела, свои поступки с тем, как бы что сделал.
1: Что сделал бы Иисус.
0: Что сделал бы Иисус на их месте.
1: Да.
0: Вот кто эти люди.
1: Ну, а с женами-то, да, ведь все-таки вот тоже в книге Откровения именно о женщинах говорится, о церкви истинной, о церкви истинной и о церкви...
0: Да, спасибо. У-у-у. Я забыл договорить, значит, да, это же тоже образ Ветхозаветный. Да. Там всегда, когда только Израиль был верен Господу, да, то это была какая? Какой народ?
1: Народ
0: жена.
1: Верный, да.
0: Верная жена. Верная. А как только он уходил в идолопоклонство, это называлось прелюбодеянием, и это была вот такая жена. И действительно, Елена Валентиновна правильно говорит, что в книге Откровения есть две жены. Два народа Божьего. Да? Один не верен Богу, другой верен Богу. Вот. И эти люди живут в истине. В истине. Смотрите, дальше написано. Они искуплены из людей, как первенцы
2: Бога.
0: Эти
2: вот 144 тысячи про них, да, продолжается?
0: Да, это после исхода и совершенной Пасхи, да, Бог повелел искупать первенцев. Почему сказал? Это символ исхода.
2: Люди искупать первенцев, это что значит?
0: Посвящать их Богу.
2: Искупление.
0: Сути. Искупление, да. Они посвятили жизнь свою Богу. Это мотив исхода. Бог постоянно выводит свой народ откуда-то. Первые, кого он вывел, это был Ной и его семья в ковчег. Да? То есть это же мы тоже говорили, что это символ конца мира. Помните? Как было в одни Ной, говорит Иисус. Бог выводит свой народ сначала в ковчег, затем он выводит из той земли, где сотворили Вавилонскую башню, выводит Авраама, да. Затем от Авраама производит народ, патриархи, приводит их куда? В землю египетскую. 400 лет они там живут. И оттуда он их опять из земли греха что делает?
1: Выводит.
0: Он постоянно кого-то выводит. Потом все попадают в Вавилон. И потом из этого Вавилона опять выводит остаток. Вот этот остаток, о котором постоянно говорится и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Это верные люди Богу из народа Божьего, которые следуют Его заповеди, которые ищут Его имя. Посмотрите, что о них еще написано. В их устах нету что?
1: Лукавства.
0: Лукавства. Они ничего не скрывают от Бога. Они следуют за Ним. Да? Они непорочны пред... Чем даже написано?
1: Престолом Божьим.
0: Престолом Божьим.
1: То есть перед законом,
0: что
1: перед ковчегом.
0: Что это означает? Вот я там на этом слайдике дорисовал судебный молоточек. Это означает, когда они могут быть непорочны? Когда я исповедую имя ваша перед Богом Отцом.

0: Перед Отцом своим, перед ангелом, перед всей вселенной. Суд над ними свершился, они сами этого еще не знают и не сознают. Они ждут пришествия Иисуса Христа, но суд над ними уже что?
1: Свершился.
0: Угу. Вот почему Бог печать ставит на их чела. Потому что они особенные, они избранные. Они уже готовы, чтобы их забрать. И Иисус поэтому и приближаться начинает с земли, чтобы их забрать.
1: Почему такое ровное число 144 тысячи?
0: А это символ
1: полноты
0: исполнения божественного замысла о нашем спасении.
1: В чем тут полнота?
0: О том, что Бог все, что замыслил в нашем спасении, Он сделал. Во Вселенной все гармонично, и наше спасение то же самое. Все в руках Божьих находится, и Он делает все так совершенно. Как совершенно изначально был создан наш мир. Помните, что он посмотрел на наш мир?
1: Весьма прекрасно. Да. Весьма хорошо.
0: Весьма хорошо. Сам Бог, сам Творец сказал. Вот как он нас создал. Весьма хорошо. А спасение разве не совершенно?
1: Да.
0: А планы Бога разве не совершенны? Вот почему.
1: То есть, когда Господь придет во второй раз, второе пришествие, то мы не знаем, какое будет число спасенных. Живыми его встречающих.
2: Оно будет полным.
0: Вот. Оно будет полным. Мы не знаем. Еще есть одна особенность. Давайте ее запомним. Она нам пригодится, очень пригодится на следующей теме. Они поют как бы новую песнь. Пред престолом, пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Помните, есть ли у нас какое-то ветхозаветное событие, когда кто-то пел какую-то песню?
1: При посвящении храма.
0: Ну вот когда народ Божий бежал от фараона, а фараон гнался, а фараон там символ сатаны, по сути. Бог избавлял свой народ, он выводил свой, сегодня он выводит небесных Ханаана. В землю обетованную, в новую землю, в новый Иерусалим. А тогда он выводил это в землю ханаанскую, которую хотел отдать своему народу. За ним гнался фараон, который всеми силами пытался не отпустить народ Божий. Сатана то же самое делает. И помните, как, чем все кончилось? Бог раздвинул море, через которое прошел его народ, да, и войско фараоново кинулось вслед, и воды сошлись, и все войско, и фараон погибли. И после этого народ Божий воспел песнь победы, песнь Моисея. Угу. О ней, кстати, еще будем говорить. Песнь Агнца, да, есть песнь Моисея и песнь Агнца. Вот здесь вот смотрите, песнь Агнца, да. Никто не мог научиться. Почему никто не мог научиться этой песне? А потому что именно эти люди пережили события последних дней. Именно эти люди живыми встретили Иисуса Христа. Именно только у них будет этот опыт. Понимаете? Именно только они будут петь эту песню.
1: То есть это их собственный опыт, да?
0: Да.
1: Чужой опыт не может помочь.
0: Это новозаветный исход. 11 глава пророка Исаия, где написано, что произойдет отрасль от корня Иессеева, заканчивается словами о новом исходе. «И иссушит Господь залив моря египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на север ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассуры, а тогда было пленение ассирийской, в Ассирийскую империю, да, вот мы говорили, 10
1: Иудея,
0: колен.
1: Да?
0: Да, 10 колен, да. Будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской.
1: Угу.
0: То есть пришествие Иисуса Христа – это будет новым исходом народа Божьего из земли рабства, из земли греха. Все то, о чем постоянно пишет Моисей. «Я вывел тебя мышцей высокую, да, превознесенную, да, и вырвал буквально, вывел тебя». Вот так же сделает Христос, когда придет на нашу планету во второй раз.
1: Очень интересно, да, Лена?
2: Да, да. То есть оно как бы становится реальностью, вот прям на глазах, да? А все, что мы читаем в Священном Писании, очень красочно.
0: И хочется быть в числе этих спасенных.
1: Да.

0: Спасибо большое, Александр. Огромное благословение участвовать в этих передачах вместе с вами.
1: Хочу маленькую интригу внести.
0: Да, давайте.
1: Ведь перечисляются колена, да? Там 12 колен. И два колена отсутствуют. Колено Дана и колено Ефремова. Вместо колена Ефремова появляется сам Иосиф, да? То есть вот давайте рассмотрим это на следующей передаче. Мы будем рассматривать вот эту проблематику. Угу. Почему отсутствуют два колена?
0: При описании вот этих 144
1: тысяч. Да, в печати прям подробно описываются колени.
0: Угу. Угу.
1: И два колена отсутствуют. Куда они делись? Что с ними произошло?
0: Хорошо, да. Очень интересно. Ждем тогда следующей встречи, когда будем это обсуждать. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы вместе с нами. Пожалуйста, пишите нам, продолжайте присылать свои комментарии, свои вопросы. Это нас очень поддерживает. Мы понимаем, что мы делаем Богу угодное дело, что мы приближаемся к Нему сами и пытаемся как-то рассказать об этом и вам, чтобы вам тоже захотелось быть с Ним. До свидания, всего вам самого хорошего.
1: До свидания.

0: «У меня все под контролем». Эта фраза стала настолько привычной, что мы перестали задумываться, действительно ли контролируем все. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». Читаем послание апостола Иакова. Сегодня у нас уже 4 глава. С нашим священнослужителем Михаилом Юрьевичем Долженко мы разбираемся, почему нам актуально это в 21 веке, да, и сегодня поговорим на очень интересную тему. А о чем мы сегодня будем разговаривать, расскажет Михаил Юрьевич.
1: Да, одна из самых интересных, можно так сказать, тем современного общества, современного мира, когда мы живем в погрязшем мире суеты, особенно это касается крупных центров, мегаполисов, где сегодня большая часть населения мировая живет, да, и люди как бы закрывают себя в бетонных коробках, да, и суета начинается с первыми лучами солнца и заканчивается с появлением звезд. И вот эта суета, постоянная попытка все решить, все контролировать, все знать, да, все предвидеть в мире информационного века, когда ты неразрывно живешь вот с этим потоком нескончаемой разной информации. Иаков очень интересно со стороны Священного Писания начинает говорить о том, что при всем нашем желании все держать под контролем, мы забываем, что на самом деле вся наша жизнь принадлежит Богу.
0: Да, вот это, к сожалению, действительно есть. Это такой бич, мне кажется, 21 века. Сегодня мы читаем и синодальный перевод, и перевод Института перевода Библии с 13 по 18 текст. Да? Прочитайте, пожалуйста.
1: «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Интересная взаимосвязь, которую мы можем увидеть в этом тексте. Начинается все с суеты, начинается все с некого человеческого планирования, которое, ну, немножко, как бы не немножко, вообще отдельно от Бога осуществляется, да, и заканчивается все фразой про делание добро. И ты думаешь, а какая взаимосвязь?
0: Вообще очень актуально, и как писал про суету, когда в самом начале читали, я подумала, сразу вспомнила книгу «Экклесиаст», которая пишет «Все суета и томление духа».
1: Все суета, сует, да.
0: Но у меня такой вот здесь вопрос. Получается, нам что? Это вот, ну, некое такое планирование, тайм-менеджмент, нам не надо ничего планировать? Или вот что, теперь мы живем одним днем, как, кстати, очень многие любят делать?
1: Да, и вот дело в том, что наш мир – это мир постоянных крайностей. Да, так, и эти крайности, они вот живут друг с другом очень, очень близко. В одном и том же мегаполисе, да, по соседству могут жить два человека. Один, который с утра до вечера все контролирует, у него конкретно расписана поминутно вся его жизнь. Да, и рядом по соседству может жить человек, который вообще живет одним днем, просыпается, когда просыпается, ложится спать, когда ложится спать. Да, и весь день у него он такой, как бы я предоставлен сам себе, я ничего не планирую. Как говорится, что как будет, так и будет.
0: Как Бог пошел.
1: Да, как Бог. И ты знаешь, и ты смотришь так на этих двух людей, и один вроде живет, и второй вроде живет.
0: И у этого как-то все прекрасно, и тот вроде ничего выживает.
1: Посмотришь, и этот вроде счастлив, и этот вроде счастлив.

0: хотя на самом деле каждый из них внутренне не удовлетворен своей жизнью. Но вы знаете, Иаков как раз здесь начинает поднимать очень интересную тему. Он продолжает то, о чем мы говорили в прошлой программе.
1: Так.
0: Проблема человека независимости от Бога. То есть, когда человек думает о том, что он сам предоставлен себе, его собственная свобода распоряжаться своей жизнью так, как ему кажется правильным.
1: Как сейчас очень часто говорят о том, что если я такой целостный, я такой
0: самодостаточный.
1: Да. Да, спасибо большое, что я такой самодостаточный, что мне никто и ничто не нужно. Но на самом деле мы понимаем, что мы все существа-то социальные, Бог нас таким не зря создал.
0: Да, и вот в этих крайностях, к сожалению, можно увидеть, как люди проявляют на самом деле и один человек, который пытается все контролировать, и второй, который вообще ничего не любит планировать и контролировать. Каждый из них по-своему пытается отдалиться от Бога, жить mm-hmm. независимо от Него. А Иаков говорит о золотой середине. Mm-hmm. Но он говорит очень интересным образом, давайте мы по текстам прям разберемся.
1: Да.
0: Он приводит такой пример, который явно был взят из его жизни. То есть он общался с людьми, которые тоже были предпринимательской жилкой. Они как бы говорят, вот мы пойдем сейчас в соседний город, мы будем торговать там в течение года, мы себе сделаем там состояние, да, вернемся с прибылью.
1: Да, причем самое интересное, у нас тоже люди очень часто уезжают куда-то на заработки, прям как...
0: Что проблема-то вообще, она не новенькая.
1: Да.
0: Как тот же Соломон
1: как
0: сказал,
1: это актуально
0: что нет ничего
1: нам
0: нового.
1: Сейчас, да. Да,
0: как
1: нет
0: Соломон
1: ничего
0: сказал, нет
1: нового
0: ничего
1: под солнцем.
0: Да. И вот эта вот эта тема, да, по поводу того, что я построю планы, я сделаю бизнес, да, там, и современный человек сегодня может написать там для себя бизнес-план, может взять там деньги у себя или в кредит, или у друга занять, да, для того, чтобы построить бизнес. И он-то очень сильно верит и надеется, что его схема точно сработает, и mm-hmm. она принесет ему прибыль. И человек может как бы быть достаточно подготовлен к этому, почитать mm-hmm. книжки соответствующие, там, пройти коуч-семинары там, да, и так далее, и тому подобное, и знать, вот я точно, я вот в это вложусь, оно вот отработает, оно сделает меня действительно богатым, да, то есть ради mm-hmm. чего все это mm-hmm. делается. И человек как бы раскладывает он свою жизнь, он планирует на год, на два, на три, на четыре, и на самом деле в этом нет ничего плохого. В том, что человек, он ставит конкретные цели, и он к этим целям прилагает усилия, чтобы их добиться. Mm-hmm. Потому что это серьезно дисциплинирует человека.
1: Ну да, то есть мы в принципе...
0: Его момент преодоления препятствий делает человека более терпеливым, да, более усердным, ответственным, там, и т.д. подобное. Все это вкладывает в него определенные черты характера, которые необходимы и важны для функционирования здесь, на Земле. Mm-hmm. Но проблема не в этом.
1: Да, вот здесь
0: проблема в автономии от Бога. То есть mm-hmm. вот здесь Иаков, он говорит именно о том, что он повторяет, да, говорите вы это, а сами не знаете, что принесет вам завтрашний день. Но это очень актуально для нашего современного мира. Мы можем очень много чего планировать, но, извините, завтра может все поменяться кардинально, да?
1: Да, к сожалению.
0: И какие-то внешние действия, внешние факторы, они могут изменить твою жизнь вот просто по щелчку пальца. Угу. И сегодня ты был на высоте, у тебя было все, а завтра ты вообще нищий,
1: и последние ничего нет. Станут первые, и первые станут последними.
0: Да, и вот этот вот момент. И дальше Яков, он говорит, и вообще, что такое жизнь человека? Он задает вопрос. Вообще, что такое жизнь человека? Вот ты, человек, думаешь... что жизнь человека – это постоянная череда планов, успехов, добиваться чего-то, искать. И вот мы в прошлый раз с вами говорили, кто-то основой своей жизни делает удовлетворение прихоти, похоти и всего остального, uh-huh. и он uh-huh. думает, что в этом счастье. Да? Uh-huh. И вот этот человек пытается постоянно искать счастье в земных прелестях, искать счастье в греховной системе, которая здесь на Земле существует. Она как внешняя, так и внутренняя.
1: Да. Но... Можно вот вернуться к вопросу про жизнь. Все-таки мы вообще в Священном Писании, в Библии читаем, что вообще жизнь – это ценность. А здесь, получается, пар, который появляется ненадолго, а затем исчезает.
0: Да, Яков так и говорит. И вообще, что такое жизнь ваша? И он говорит, пар, который появляется ненадолго, а затем исчезает. Здесь как бы Иаков не пытается унизить понятие uh-huh. жизни, uh-huh. а он пытается показать о том, что человек в таком положении, когда он пытается жить автономно от Бога,

Эта жизнь, она пар, и он констатирует, можно так сказать, неотъемлемую часть нашего бытия, данность, с которой человек не может спорить, но это факт. Даже наша жизнь, которая там длится 60, 70, там, 80,

0: 21-22
1: ты
0: начал немножко как бы что-то из себя представлять. Сначала как личность, да, что-то понимать. А, до скольки лет это тянется, пока не начнутся проблемы серьезные со здоровьем и со всем остальным?
1: А деменция молодеет.
0: Ну, до 60, да. И то, сейчас-то я понимаю, что некоторые люди в соцсетях пишут, после 30 ты уже все, ты уже развалюха, там, тебе аптечка с чемоданом. Да, да, да, да. Вот. И ты понимаешь, что, в принципе, у тебя золотого-то времени, 20 лет, 25 максимум, да, с возраста 20, там, 1-24, до 50, там, да, и дальше, вот, до 55, 30 лет, 35, это вот весь твой сильный, мощный, насыщенный энергией жизненный цикл.
1: Но в суете он вот так.
0: А в суете эти года пролетают реально просто моментально. И если ты еще женился, то после 30, 35, ближе к 40, и если еще умудрился ребенка родить, да, то, в принципе, твоя все, что ты успел за этот период времени от начала жизненного цикла в бодрости до накапливания аптечки домашней, там вообще времени остается не так много.
1: Да.
0: И поэтому Иаков, он здесь говорит, жизнь человека — это пар, который вот когда вышел на мороз, выдохнул и исчезло, растворилось просто. И он здесь приводит этот пример, он говорит о том, что человек, тебе нужно подумать об этом.
1: Что время скоротечно, что, мне кажется,
0: очень серьезно, да. И когда ты пытаешься спланировать жизнь без Бога, это типичное, да, там, для нас, например, мужчин. А мы такие прям самоуверенные, что да, женился, родил сына, там, посадил дерево, построил дом. Минимум выполнил, и вроде как все, да. Но в современных реалиях не так просто.
1: Да.
0: Начиная от родить сына и заканчивая построить дом и уж посадить дерево.
1: К сожалению.
0: То посадишь не там, его быстренько затопчут. То дом построишь, который то наводнением снесет, то пожаром, то еще что-то, да. Вообще, если у тебя возможность дом-то построить, всякому и дано еще. Да, а уж родить сына, ну уж тут как...
1: Как Бог даст.
0: Как Бог даст, да, не у всех получается. Вот. Я знаю, которые усердно пытались родить, имеют много девчонок, но никак до сына так и не
1: доходит. А причем каждый из нас ведь задумывается о смысле жизни. И вот мы задумываемся об этом, может быть, уже годам 30, а у нас там, или к 35, дай Бог.
0: Да.
1: А у нас уже очень много времени действительно осознанности и сознательности, да, когда мы могли бы, допустим, прийти к Богу вообще, радоваться, чувствовать вот эту вот его любовь и принятие. Да, оно уже, к сожалению, упущено было, поэтому об этом стоит задумываться.
0: И вот здесь как раз Иаков не просто поднимает тему, да, проблемную, и он на самом деле не говорит о том, что планировать плохо. Он говорит о том, что крайность планирования, она плоха в том, что человек живет без Бога. Он не пытается отдать свои планы в руки Божьи. Он не пытается советоваться с Богом в построении своей жизни. То есть он не использует отношения с Богом для того, чтобы как-то волю Божию понимать в отношении себя. И поэтому он здесь и говорит, вам следовало бы говорить по-другому. То есть это, опять же, он обращает внимание на принцип вот этой зависимости от Бога, о чем как раз все послание Иакова, в котором вера должна проявляться в делах. То есть если ты верующий человек, а он здесь в первую очередь обращается к верующим, братьям в церкви, и он говорит, вы можете думать, что у вас все под контролем, но вы не забывайте, что ваша жизнь, она как пар, который в руках Божьих. И он здесь говорит о том, что если угодно, то будет Господу, мы будем жить и сделаем то-то и то-то.
1: Вот здесь вот такой вопрос. Я понимаю, что он достаточно, наверное, сложный, но вот часто мы слышим такую фразу «На Бога надейся, а сам не плашай». Вот вы говорите об этих крайностях. Как вот эту вот золотую середину, вот как ее обрести, чтобы действительно не впадать в эти крайности, чтобы и можно было строить планы и быть целеустремленным, но при этом вот не пускать все на самотек, говорит, да, Бог все сделает, решит, потому что этим очень часто грешат и верующие люди, между прочим.
0: Ну да, и почему я говорю, что есть другая крайность, в которой человек такой как бы сидит, ничего не делает, и говорит, ну Бог даст, возьму, не даст, ну и ладно. То есть как бы я ничего делать не буду и шевелиться не стану, поэтому ничего планировать не собираюсь. Это вторая крайность, которая здесь тоже Иаковым она поднимается. Потому что золотой середине, о которой он говорит о том, что человек должен планировать, он должен строить планы, но эти планы нужно отдать в руки Божьи. А дальше ты уже смотришь реализацию этих планов, как Бог управляет и руководит.

0: ими, этими планами,
1: угу.
0: для того, чтобы они возникли. Я в своей жизни хотел быть геологом, потом хотел стать лесником. А потом в какой-то момент в 9 классе я заразился темой медицины. То есть я хотел быть хирургом. И анатомию школьную знал настолько, что когда я пришел на экзамен школьный, мне просто достаточно было взять билет, посмотреть, что там написано, и тут же сказать, я готов отвечать. Мне даже учитель сказал, слушай, Долженко, ты совесть имей, иди посети хоть со всеми, там, вид сделай, что ты хоть готовишься. Вот, и все, то есть я настроен был на это. Но в итоге я стал священнослужителем.
1: Как интересно. Но все равно у вас была всегда тяга к живому.
0: Я вам скажу, что у меня есть образование. Техник-технолог литейного производства черных и цветных сплавов. Что вообще не...
1: Грозно звучит.
0: Вообще никаким макаром не подходит ни к лесничеству, ни к...
1: Да, вас тянуло к живому, а притянуло к неживому. Это как?
0: Да, вот так вот. То есть на самом деле в жизни есть вещи, которые ты не можешь 100% контролировать. Ты можешь планировать, но они от многих факторов зависят. И когда ты начинаешь отдавать это в руки Божьи, ты понимаешь, что Бог начинает как-то у тебя координировать.
1: Угу.
0: И он говорит, слушай, я-то знаю твои способности, твои возможности, я знаю, где они должны пригодиться.
1: Угу.
0: Не где-то, может быть, да, может быть, я бы и мог быть хорошим лесником, там, геологом и все такое. Но
1: думаю,
0: это...
1: у вас получилось бы.
0: Но, да, у меня бы получилось бы. Но факт тот, что польза от этого...
1: Угу.
0: Ну, кроме белок, лис и зайцев, ну как бы, кому она? Ну, да, кто-то должен этим заниматься.
1: Они но Бог живые, говорит, слушай, и это тоже важно.
0: Да, но Бог может сказать так, кто-то этим должен заниматься, ну давай не ты. Или, например, я мог стать великолепным хирургом.
1: Угу.
0: Но почему-то Бог говорит, слушай, хорошо заниматься телами, но для вечности, наверное, все-таки лучше заниматься душой, да, человеческой. Вот, и поэтому тут вот как Бог руководит, как Он управляет вот этой системой.
1: Uh-huh.
0: И очень важно понимать, что Бог хочет. Да? И когда в моей жизни были этапы принятия решений,
1: uh-huh.
0: вот, и когда я принимал решение, которое я считал правильным,
1: uh-huh.
0: Бог начинал координировать, потому что я говорю, Господи, слушай, я вот понимаю, что, наверное, что-то не туда, да, что-то не так. Ты давай управляй и веди. И когда какая-то дверь открывается для меня, я вижу, что мне нужно в нее войти. Когда я вхожу, и Бог благословляет, я вижу, да, это тот нужный путь. Но есть двери, в которые я там колотился, вот, бился, пытался что-то сделать, Бог говорит, слушай, не твоя дверь.
1: Угу.
0: Главное это вовремя понять.
1: Да,
0: и когда ты это начинаешь... Да,
1: важный момент.
0: Да, и когда ты начинаешь это видеть и понимать, говорит, слушай, он говорит, зачем ты долбишься в эту закрытую дверь? Рядом я открыл другую. Вот, и ты как бы понимаешь, немножко смотря по глазам, ну, по сторонам, останавливаясь, ты видишь, оказывается, есть другая дверь. И ты входишь в нее. И дальше Бог говорит, вот тебе зеленый свет, красная дорожка, иди. И вот этот момент, как бы, вот здесь он Иаковом описывается. Он возвращается постоянно к теме зависимости от Бога. И он говорит, вы же в самомнении своем хвалитесь, а всякая такая похвальба – зло. То есть, он говорит, проблему. Он поднимает не проблему самого планирования, он поднимает проблему самоуверенности человека в том, что я знаю, я все контролирую, я все умею, я владею информацией, я профессионал, у меня там навыки и все остальное. Он говорит, слушай, ну... На самом деле, не все ты контролируешь.
1: Мы, конечно, за тебя рады, но не от себя.
0: Да, но не от тебя многое зависит. Да.
1: Угу.
0: И поэтому вот этот момент, он даже называет, вот эта похвальба, самомнение, он говорит, это зло.
1: Ну, когда человек очень много вот этим кичится, вот это некий, как сейчас говорят, нарциссизм, что я...
0: Да, да, он говорит, это зло. Почему зло? Потому что ты не творишь в этот момент правды Божьей.
1: Угу.
0: Ты опять встаешь на сторону... вот проявление вот этого сопротивления божественной воли, о чем мы говорили в прошлой программе. И вот здесь, смотрите, вот закачивает Иаков очень интересно. Он говорит, в общем, кто знает, как делать добро, но не делает, тому грех. Он такой оборот использует интересный. Он говорит, кто знает, как делать добро. То есть он обращается к верующим и говорит, ребята, ну вы же знаете, как делать добро?
1: Ну, вроде как все знают, как делать добро.
0: Но не делают.
1: Ну, не делают.
0: Знаете, есть такая тема интересная, да, когда я знаю, как делать добро, но я не делаю. То есть я могу разные вещи придумать для того, чтобы не делать этого добра. Проехать мимо, да, когда ты видишь, человек голосует, у него там открыт капот. Вот. Хотя в наше время тоже нужно быть с этим осторожным, можно и нарваться и на мошенников, и на кого угодно, и люди боятся.
1: Да, сейчас много.

0: На что можно
1: Но
0: нарваться,
1: если,
0: конечно.
1: например, ты можешь сделать добро, но ты его не делаешь, здесь вот поднимается тема, что это грех. Тем более, если это касается темы тех людей, которых я знаю, которые от меня зависимы, да? А обычно страдают больше всех именно те, кто рядом с нами.
0: Да, близкие, мы как-то на
1: Иногда
0: них это.
1: мы готовы делать добро для других, но не готовы делать для своих. И свои страдают от этого еще сильнее.
0: Да, очень часто почему-то такое бывает, как будто бы близкий это, да, он, что ему,
1: Поймет.
0: он поймет, он
1: Да.
0: примет, а вот тем я должен помочь.
1: А иногда тем ты помогаешь, почему? И вот здесь Иаков поднимает этот вопрос.
0: Да, потому что.
1: Иногда мы помогаем тем,
0: Да.
1: потому что те могут что-то дать. Ну, могут дать влияние, средства, авторитет,
0: Да даже ту
1: да?
0: самую похвальбу, которая.
1: Похвальбу, которая
0: Да.
1: очень греет сердце.
0: Класс.
1: Не
0: Класс, не
1: всегда
0: заметила
1: дома тебе
0: это.
1: скажут спасибо, да, там
0: Да.
1: папа там и скажет спасибо мама. Вот, иногда дети ну, как бы воспринимают как должное добро с твоей стороны. А человеку это как бы не нравится. Нам хочется лайки, нам хочется репосты
0: Признание.
1: наших высказываний, наших действий. Вот. А здесь Яков говорит о том, что кто знает, как делать добро, то есть ты знаешь принципы, на которых строится Божья правда, Божья заповедь, но ты этого не делаешь. А это еще один принцип включается в Священном Писании, когда говорится о том, что дети тебе много дано, с тебя много и спросится. И мы несколько программ назад мы поднимали тему «Не всякий становись учителем». Да? Почему? Потому что это великая ответственность. И вот здесь вот этот принцип, он вновь повторяется Иаковом. Он говорит о том, что если ты знаешь, если ты понимаешь, если ты чувствуешь, как это сделать, но принципиально ввиду желания, нежелания делать, а угождать своей прихоти, ты не делаешь добро, то, говорит, это зло. Ты в какой-то момент очень легко переступаешь черту между Божий друг и противник Божий. И у Иакова здесь четкие границы, они проведены. Хотя они могут человеку казаться, ну, как бы размытыми. Но он здесь четко говорит, ты знаешь, но ты не делаешь.
0: А
1: То
0: не
1: есть
0: может
1: ты можешь, но ты игнорируешь.
0: вот про этот контроль, который мы говорили, а не может ли это быть даже неким проявлением гордости? Что вот я все контролирую, я потом начинаю этим гордиться, что я молодец, вот этим вот кичиться, да, и говорить, какой я крутой. Да, вот это вот признание из мира, да, от других людей, оно может быть, да, вот этим вот проявлением того, что вот как
1: Ну
0: бы вот этого греха,
1: да, ну, проблема мы
0: гордости.
1: знаем с вами изначально, она вот в человеке навсегда живет, и человеку всю жизнь предстоит с этим бороться, со своей гордыней, да, со своей тщеславностью, самомнением, самовлюбленностью. Это те пороки, которые всегда в нас присутствуют. Они побуждают нас делать иногда, ну, жесткие достаточно вещи по отношению к другим, самовозвышение, да, и так далее, и тому подобное. А это проблема противостояния Богу. То есть эта проблема, почему связана с противостоянием Богу? Потому что мы пытаемся возвысить себя до уровня божества
0: Да, сказать, что
1: определенного, да, стать кумиром, да,
0: да, чтобы
1: даже для
0: смотрели.
1: самого себя. Когда ты стоишь перед зеркалом и говоришь сам себе, ну посмотри, ну ты ну красавец, да, ну сделал,
0: Ой,
1: ну
0: столько
1: прям,
0: всего у
1: ну
0: меня и
1: молодец, да, и
0: это,
1: у
0: и
1: меня вот это, и
0: то,
1: вот это, и то.
0: и
1: А сейчас вот
0: вообще.
1: я поеду, да, и Яков пишет, и еще там сделаю себе, заключу там договора и поднимусь еще выше на лестницу социальную, продвинусь в списке Forbes, да, и все
0: Да.
1: такое. А Бог
0: Да,
1: говорит,
0: как
1: ты
0: раз в самом
1: извини.
0: расцвете сил.
1: Практически вот эту Иаков повторяет тему, которую Иисус Христос произнес в притче о богаче, который построил большие житницы. Да? Вот она прям очень вторит, эта история. И он себе сказал, ну все, пей, веселись, да, душа у тебя на многие годы, ты там себя обеспечил. Да? А он говорит, Иисус, не знает человек, что в эту ночь заберут у него жизнь его, да, и все,
0: И все.
1: и кому, и для чего, и чего ты
0: А
1: пыхтел,
0: смысл?
1: да, и для кого ты пыхтел, да. Вот, и вот здесь вот эта мысль, она четко прослеживается. Она говорит о том, что когда ты планируешь, но ты планируешь вне Бога, когда ты пытаешься жить, а ведь ты планируешь, если вне Бога, ты пытаешься жить вне Бога,
0: Да,
1: а некоторые
0: конечно.
1: люди конкретно заявляют даже об этом, они говорят, Господи, вот знаешь, вот, ну не мешай, я хочу вот это, вот это, вот это, вот это. не мешай.

0: Я знаю людей, которые в какой-то момент, да, их Бог привлекает, их вера привлекает, они начинают читать Евангелие, когда они сталкиваются вот с этими дилеммами, они, ну, как бы честно, но говорят об этом. Говорят, что, знаешь, как бы я хочу пожить без Бога. То есть Бог мне мешает добиться своего счастья, которое я вижу сам по себе. Вот. Но, к сожалению, эти люди зачастую в таком положении счастливыми-то не становятся. Да, они тратят десятилетия в попытках достичь своего, чего они хотят, но оказываются у разбитого корыта в итоге. Поэтому вот этот вот принцип «а-ля я сам», он в Библии описан как опасный. Он в Библии описан как опасный. И мне нравится это высказывание последнее, оно вот схоже очень сильно, я думаю, Владимир Иванович Даль очень интересно подтвердил, он говорит, что человек в принципе для того, чтобы делать добро. Да? Назначение человека в том, чтобы делать добро, он так сказал. И когда ты смотришь, да, ты видишь великий человек, да, создал толковый словарь русского языка. И помимо этого он еще много чем занимался. Это был человек-мыслитель, думающий. Он занимался изучением Библии, тоже у него много есть высказываний. И вы знаете, когда ты смотришь, ты думаешь, человек понял основу жизни человека, да, в отношении с Богом. Назначение человека в том, чтобы делать добро. И вот здесь, в принципе, Иаков говорит. Да,
1: знаете, как делать добро? Да. Добро. Спасибо большое, Михаил Юрьевич, за то, что так важно и так четко рассказали о том, как нам быть и как нам жить, чтобы осознать, осмыслить и не контролировать все. Благодарю. Дорогие друзья, надеемся, что наши программы полезны были и вам. Вы для себя почерпнули очень глубокие размышления и можете применять их в жизнь. Как пишет апостол Иаков, напоминает нам о том, что жизнь – это не только результат наших решений, но и Божьего попечения. Наши планы должны быть основаны не только на «я решил», но и на «если угодно будет Господу». Помните, что сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет действиями его. Всего вам доброго!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

0: Иона сказал им, что они смогут выжить только в том случае, если бросят его в бушующее море.
1: Тогда они взяли Иону и бросили его в море.
2: Господь Бог интересным образом доставил Иону до места назначения. Он плыл в Ниневию у рыбы в животе.
3: В животе у рыбы плавать неинтересно.
2: Когда рыба прибыла к берегам Ниневии, она выплюнула Иону на берег.
0: Бог повелел Ионе идти в город и предупредить жителей, что если они не перестанут делать зло, к ним придет беда, и их город будет разрушен.
3: Я не хочу, чтобы город разрушился.
4: Может, они перестанут обижать друг друга?
2: Жители города Ниневии услышали слова пророка и сильно испугались.
3: Дедушка, ты такой красивый,
4: он похож на царя.
0: Ниневитяне поверили Господу Богу, и все от малого до большого раскаивались в своих грехах.
2: И даже царь, который жил в этом городе, услышал пророка Иону и отдал своим слугам приказ, чтобы все жители Ниневии молились Господу Богу и оставили свои злые пути.
3: Они перестали обижать слабых.
0: Они одели специальные одежды в знак скорби о своих грехах. Жители Ниневии послушали своего царя и пророка Иону и стали просить у Бога прощения за свои грехи. Они плакали и обещали Богу, что перестанут делать зло и обижать слабых.
4: Они смогли выполнить свое обещание?
2: В Библии написано, что Бог увидел, как они отвернулись от своего злого пути.
5: И Бог простил жителей Ниневии?
3: Бог добрый, он любит людей.
0: Бог пожалел о бедствии, которое хотел навести на жителей Ниневии, и не навел.
4: Ура! Я знаю, что Бог добрый, он любит прощать.
3: Бог добрый, он любит прощать.
2: Иона стал ожидать и наблюдать, что будет с городом.
0: Он сделал себе небольшой шалаш, укрылся в нем и стал смотреть на город.
1: Но солнце палило так сильно, что Иона не мог укрыться от него в своем шалаше.
2: Тогда Бог произрастил растение, которое укрыло Иону от зноя, и Иона перестал огорчаться.
4: А почему Иона огорчился? Ведь все было хорошо.
1: Иона знал, какие были злые люди эти ниневитяне. И он расстроился, что Бог проявил к ним милость.
3: Но ведь Бог добрый, он любит прощать.
2: Да, Бог простил этих людей, потому что после проповеди Ионы они стали добрыми.
5: Тогда почему он огорчился? Ведь все было хорошо.
0: Наверное, ему трудно было поверить, что эти люди смогут измениться.
2: Но Бог преподал Ионе хороший урок. Когда Иона заснул...
3: Он увидел сон?
4: Наверное, Иона увидел сон, где Бог ему все объяснил.
2: Возможно, что Иона и видел сон, мы точно не знаем. Но я хотел рассказать о другом. Когда Иона заснул, червь подточил растение, и оно засохло.
1: На другой день, когда солнце поднялось, оно стало палить голову Ионы. Да так сильно, что он изнемог и просил себе смерти.
4: Почему он так огорчился? Он ведь сделал доброе дело.
1: Бог хотел показать Ионе, какое большое дело он сделал для Бога.
2: Бог спросил его: «Ты хочешь умереть, потому что огорчился из-за этого растения?» Тогда Бог сказал Ионе: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором живет более 120 тысяч человек?»
4: Иона спас так много людей?
0: Да, своей проповедью Иона спас больше 120 тысяч человек.
1: Помните, что означает имя Иона?
3: Голубь.
4: Голубь.
1: И этот Божий посланник принес им весть мира, которую они приняли и стали добрыми.
0: Дорогие ребята, в следующей серии мы расскажем вам о других пророках, у которых была от Бога особая весть для людей. Всего вам доброго! До новых встреч!

0: Ваше не терпелось узнать, что случится с Иаковом, потому что мама сказала, что после своего побега Иаков встретил свою любовь.
1: Там он увидел колодец в поле. Его возле него 3 стада овец. Иаков спросил пастухов: «Братья, откуда вы?» «Мы из Харана». «Знаете ли вы Лавана, внука Нахора?» «Да, знаем». «Все ли у него хорошо?» Он еще говорил с ними, и подошла Рахиль.
2: «Глаша, ты что читаешь?»
1: «А ты почему не спишь?»
2: «А я тебя жду».
1: «Иди, я сейчас приду».
2: «Я без тебя не пойду».
1: Яков полюбил Рахиль и сказал Лавану, ее отцу: «Я буду работать на тебя 7 лет за твою младшую дочь Рахиль». И служил Иаков 7 лет за Рахиль. И они показались ему как несколько дней, потому что он любил ее.
0: В эту ночь Глаша долго не могла заснуть.
1: И они показались ему как несколько дней.
0: А потом она все-таки уснула. И вечером все вместе они услышали продолжение этой истории.
3: Итак, Иаков женился, и у него родились 12 сыновей.
4: Ого!
0: Но его тесть Лаван, отец Рахили, постоянно обманывал его. И когда Иакову стало совсем тяжело, Господь Бог явился Иакову и сказал: «Возвращайся домой, к своей родне, и я буду с тобой».
2: Ура! Яков скоро вернется домой!
5: Наверняка его ждали большие приключения.
0: Ну что ж, настало время открыть нашу Библию и рассказать эту удивительную историю.
3: Итак, Иаков решил уйти от Лавана и вернуться на свою родину вместе со своей семьей.
0: Иаков отправился в путь. Он посадил свою семью на верблюдов и погнал весь скот впереди себя.
3: Когда он был уже недалеко от дома, Иакову сообщили, что навстречу к нему идет его брат Исав, а с ним 400 человек.
0: Иаков испугался великим страхом. Он стал молиться Господу Богу.
3: «Молю тебя, спаси меня от руки моего брата Исава, потому что я боюсь, что он придет и нападет на меня и на мою семью».
0: После молитвы Иаков отправил в подарок Исаву стада овец, коз и верблюдов. Таким образом, он думал умиротворить сердце своего брата.
3: Иаков переправил оставшийся скот и свою семью через поток Иавок и остался один.
0: И вот некто боролся с ним до самой зари. Увидев, что он не может пересилить Иакова, он коснулся бедра Иакова так, что бедро было вывихнуто во время борьбы. Тогда Иаков услышал: «Отпусти меня, потому что восходит заря».
3: Но Иаков ответил: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня».
0: «Как твое имя?»
3: «Иаков».
0: «Отныне твое имя будет не Иаков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и людей побеждать будешь».
2: Иаков боролся с Богом?
0: Это удивительная история. Библия говорит нам, что Иаков боролся с самим Богом.
3: Иаков назвал место, где он боролся с Богом, Пенуэл, сказав: «Это потому, что я видел Бога лицом к лицу и остался жив».
2: А он победил своего брата?
0: Да, он победил, но не силой, а любовью.
3: Иаков отправил в подарок своему брату большие стада. И когда они встретились, Исав обнял своего брата и расплакался.
4: Как?
3: Да, Исав был тронут щедростью своего брата, который сначала обманул его, а потом подарил ему щедрые дары.
5: А он вернул Иакову богатство Исаака?
0: Библия ничего нам об этом не говорит, но я думаю, что Иаков получил гораздо большее богатство от Бога.
2: Какое?
6: Какое?
3: Дорогие ребята, а вот какое богатство Бог дал Иакову, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого!

Привет, ребята! Сегодня у нас с вами будет целый день удовольствий. Что-нибудь вкусненькое скушать – это удовольствие первое. Приготовить хорошее блюдо и угостить им других – это удовольствие второе. Ну а третье, я думаю, вы скоро догадаетесь. Ну что, времени у нас немного, поэтому мне нужна будет ваша помощь. Я буду готовить быстрое-пребыстрое печенье. Для этого нам понадобится 100 грамм сыра, 2 яйца и 2 столовых ложки муки. Я попрошу Самуила мне помочь и вот на этой терочке натереть сыр. Держи. А мы с Надей займемся яйцами. Я отделю желток от белка и попрошу тебя, Надюш, растереть желтки, хорошо?

0: тебя все.
1: Молодец. Давай я уберу. Теперь мы смешиваем муку, сыр и желтки в этой тарелочке. Сейчас. Погоди. Раз и два. А Надю мы попросим в это время смазать противень маслом. Хорошо, Надюш?
0: Хорошо.
1: Так. Вот это видишь. Так, аккуратненько надо все перемешать. И сейчас, Самуил, ты мне поможешь вот эту мисочку подержать и аккуратненько, тихонечко выливать. А я буду перемешивать, продолжать. Хорошо? Давай. Прямо вот сюда. Серединку потихонечку. Тише. Вот так. Смотри. Сейчас все получится. У Нади противень готов, да?
0: Нет, еще совсем чуть-чуть. Все, теперь готов.
1: Давай, пододвигай его поближе. Ага. И нужно просто теперь аккуратненько выложить и сформировать такие печенюшки. Сверху приплюснуть немножечко.
0: Получилось, как будто бы свёрсточка. А это слон.
1: Да, можно делать по формочке, тогда изобрести какие-нибудь фигурки.
0: Вот человечек. Уже нет. Перевернутая клава.
1: Самуил, фантазер какой, а?
0: Собака.
1: Фантазировал нам.
2: Нет, больше на корову похож.
1: Ну что, как вы думаете, это быстрое печенье?
0: Очень.
1: А запекаться ему тоже быстро. Всего 15 минут при температуре 220 градусов. Ну и последнее.
0: Маленькая.
1: Небольшая, да. Оп. Давайте сделаем так.
2: Это на страуса больше похоже.
1: Теперь я противень убираю в духовку. И следующее блюдо, Надюш, твое.
0: Да.

0: приготовим быстрые конфетки. С вашей помощью, конечно. Итак, нам для этого понадобится курага и чернослив. Я их уже помыла и размочила. Вот, берите, понюхайте, как сушеными абрикосами вкусно пахнет от кураги.
1: Так, а как конфетки?
0: Туда мы в курагу и в чернослив их раскрываем, ага, и делаем начинку. Кладем, ну, половинку ореха и изюм. Ага. После чего закрываем. Так. С черносливом то же самое.
1: Так, кстати, конфетки такие получаются очень полезные, да?
0: Да. Вот, уже готово.
1: Ух ты! А у меня что-то не хочет залезать туда.
2: Потому что много не надо.
1: Да.
2: По одной штучке. Или по две.
0: Кладем половинку. Целую лучше ореха не надо класть.
2: Так я не целую.
0: Это хорошо.
1: Угу. Вот так получилось.
2: И две изюминки.
0: Ну, можно две, можно три, как хочешь. Сколько поместится?
2: Я две кладу. И в это тоже две положу.
0: Молодец.
1: Ты с такой скоростью делаешь, ты чувствуешься уже прям профессионал.
0: Сколько поместится, столько можно и класть. Не очень важна пропорция. Ну что, все?
1: Ну, мы, наверное, не самые лучшие помощники, но все-таки с нашей помощью получилось чуть быстрее.
0: А теперь, когда у нас начинка уже сделана, нам нужно курагу обвалять
1: в кунжуте?
0: В кунжуте, да. А чернослив
1: в кокосе.
0: Да, правильно. Я сейчас вам покажу. Смотрите.
1: Угу, давай.
0: Берем чернослив. И вот так вот его в кокосовой стружке. Затем выкладываем его. Вот давайте на вот эту тарелочку.
1: Я тоже попробую. А так. У кого самые длинные руки, тому удобнее всех.
0: Эти конфетки очень быстро готовить, вот вы сами видели. Они очень вкусные и полезные. И если вы хотите ими угостить кого-либо, то можете запросто сказать, что они растут на деревьях.
1: Точно, так и можно сказать. Самуил, а какое блюдо мы приготовим вместе с тобой?
2: Молочный коктейль. От него тоже появляется много сил, и он очень вкусный.
1: Здорово.
2: Мороженое у меня в холодильнике, сейчас бегаю.
1: Ага. А мы пока достанем блендер.
0: Так.
2: Для него нам еще понадобится молоко, два банана и 6 клубник. Помогите мне, пожалуйста, почистить бананы и клубнику. А я пока налью молоко и мороженое.
0: На, держи тебе ложечку.
1: Каждый по банану. Держи, Надюш, ножичек. Надо?
0: Давайте.
1: Опа.

0: Ага. Бананы крошим туда, да? Отлично. Ох, у нас как. Все. И клубничку. Выкладывай мороженое.
1: Давай, выкладывай.
0: И вот так.

0: взбиваем.
1: Ну что, взбиваем? Закрывай. Приготовились. На старт. Внимание, пуск. Мне кажется, он готов. Так. И осталось теперь его разлить по стаканчикам.
0: А я еще трубочки положу.
1: Отлично, держите.
0: Кому какую? Мне розовую.
1: А мне зеленую. Ага, спасибо. Раз.
2: Ух ты, какой он красивый.
0: Два. Угу.
2: С пузыриками.
1: Три. Ну, а я тем временем достаю наше печенье. Ага. Так, тарелочка. Итак, мы получили с вами все три удовольствия. Вы догадались, какое у нас было третье? Вот вам подсказка. Делим радостно заботы, варим вместе мы компоты. Хоть порой в муке и тесте, хорошо нам быть всем вместе. Так приятно, что опять можно людям...
0: помогать.
3: Помогать.
1: Помогать. Вам понравилось, ребята, помогать друг другу?
4: Да.
1: И мне тоже. Друзья, мы желаем, чтобы у вас всегда было множество удовольствий. Ну что, всем пока?
4: Пока.
1: Пока.

Предположим, что нам удалось разоблачить человека, который лгал. Этот человек понял, что его обман раскрыт. Что он будет делать? Скорее всего, он попытается найти себе оправдание, описав положение, в которое он попал, и страх, который заставил его солгать. Но уже сам факт, что он пытается найти себе оправдание, показывает, что он действительно понимает, что лгать – это нехорошо. Он допускает существование и справедливость всеобщего морального закона и затем пытается найти себе оправдание в своем проступке. Но мог ли он пренебречь всеобщим моральным законом? Мог ли он сказать: «Конечно, я тебе все время лгал, но я не вижу в этом ничего особенного, я всегда говорю неправду». Принятое в обществе отношение лгунам, их осуждений и поведение самих лгунов, то есть попытки найти себе оправдание, говорят о том, что моральный закон, направленный против лгунов, так сказать, написан в сердце каждого человека. И это относится не только к закону против лжи, но и к другим фундаментальным моральным законам. Такие моральные законы проходят через конституции большинства стран мира. Практически все люди на Земле согласятся, что лгать, красть, убивать, насиловать – это плохо. Человек чувствует это даже тогда, когда он не знаком еще с конституцией. С раннего детства он понимает, что это плохо. Ребенок, видя сцены насилия по телевизору, закрывает глаза и плачет, понимая, что что-то происходит не так. Это позволяет предполагать, что моральные законы написаны в человеческом сердце. Но это не означает, что все люди на Земле всегда придерживались этих законов или просто стремились их соблюдать. Когда человек привыкает нарушать моральный закон, его совесть успокаивается и смиряется с моральным злом. Обманщик может решить, что его поведение – признак ума и зрелости, приемлемый путь достижения успеха в учебе или спорте. Нечестный бизнесмен может подумать, что ложь и обман необходимы при ведении бизнеса, а недобросовестный политик, что это необходимая составляющая политики. Что же мы можем сказать о понимании и осознании фундаментальных моральных законов? Будь мы неодушевленными, пусть и сложными механизмами типа самолета, мы бы сразу ответили на этот вопрос. Кабина современного самолета оборудована разнообразными приборами, световыми и звуковыми индикаторами, радарами, которые помогают пилоту управлять самолетом. Они показывают высоту, направление, скорость движения, количество топлива и предупреждают пилота об опасности. И хотя он должен принимать решение сам, эти приборы были специально созданы, чтобы он мог руководствоваться их показаниями и помогать ему в принятии решений. Таким образом, напрашивается естественный вывод. Врожденные чувства и способности человека также были специально задуманы и даны нам, чтобы помогать в принятии решений. Вот что мы читаем о них в Библии. «Когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то не имея закона, они сами себе закон, ибо показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». И второй вывод. Если существуют моральные законы, которые не придуманы человеком, а, так сказать, написаны в его сердце, мы должны задаться вопросом, как они там появились, кто их там написал? В Библии есть ответ на этот вопрос. Бог вложил эти моральные принципы в наше сердце, и поэтому важно понимать, что именно перед Ним нам стоит держать ответ.

0: Это программа «Пит-стоп». Вы заехали сегодня к нам. И у нас в студии сегодня Богдан, Наташа, Надежда и Сергей. Я не хочу взрослеть. Об этом мы сегодня поговорим. Что такое взрослость? Что такое быть взрослым, стать взрослым?
1: Не знаю, мне кажется, каждый ребенок вот смотрит на своего родителя, думает, а, какой он крутой, он такой взрослый, я тоже хочу быть похожим на него, таким же взрослым.
0: Или на старшего брата или сестру. Ты считаешь, что взрослый человек не может жить в таком состоянии, удивляться?
2: Ну, у них этого мало, потому что у них столько забот, а мне хочется, чтобы вот со мной всю жизнь, вот каждый день рождения, я только бы не быть взрослым. И вот даже есть люди, которые, я желаю тебе не взрослеть, и я такая, спасибо.
3: Раз вот так принято, я теперь должен пойти взять эту ответственность и обременять себя, что ли, этим. Я, может, не хочу, я спокойно себе поживу с той ответственностью, которая у меня сейчас есть.
0: По мнению большинства россиян, сегодня молодые супруги стараются отложить рождение детей на более позднее время. Демографы уверяют, что такое решение свидетельствует о незрелости современных мужчин и женщин стать взрослыми. Инфантилизм называют пороком 21 века. Инфантилизм. Не знаю, встречались ли вы с таким термином или нет. Сегодня вот будем об этом говорить. И первый вопрос, который я хотел бы вам задать, ребят. Скажите, что значит быть взрослым? Сразу заикнулись Наташа и Надя. Поэтому давайте Наташа, а потом Надя.
2: Ну, взрослый человек – это человек, который уже сформировался, так скажем, у него уже есть какая-то такая сформированная ответственность, он уже увереннее себя ведет в какой-то той или иной ситуации, с ним как-то спокойнее, можно положиться на него, он, как правило, чаще всего серьезный, угу. Смотрит на все адекватно, в общем, такой вот взрослый человек стандартный. Ну, лично для меня.
0: Так, Наташа,
1: мне
0: Надя.
1: Мне кажется, взрослый человек – это не обязательно серьезный такой вот взвешенный. Мне кажется, это больше человек, который действительно всегда берет на себя ответственность. Угу. То есть он что-то делает, и он понимает, что вот здесь я ответственна, здесь угу. я, может быть, поступил неправильно, я должен исправить. Вот этот человек, я должен его защитить или еще что-то. Ставит перед собой цели, которые достигает, но не обязательно серьезный. Может быть, и веселый вполне. Угу.
0: Он может там какой-то целый день там где-нибудь тусоваться, где-нибудь играть, веселиться, но на следующий день он помнит, у него запомнит, что он должен быть серьезным.
1: Ну, вполне он решил, что этот день – это мой день отдыха.
0: Мой день отдыха. Хорошо, девочки, спасибо, Богдан.
3: Ну, вот я согласен, в принципе, с тем, что взрослый человек – это уже такой, как вот отсеянный какой-то песок, да, когда уже уходит вот эта всякая мишура, ну, что-то такое, может, детское, еще что-то остается, именно уже чисто вот, ну, размышления какие-то там, ну, там, ум, да, как бы, ну, знает, как поступать где, вот, но в основном, я думаю, что взрослый человек сейчас определяется возрастом, просто вот, например, вот, там вот даже скажут тебе, вот ты что вообще этим занимаешься, ты же уже взрослый человек, даже вот так угу. вот говорят.
0: Там, хотя каким возрастом? Ну, как сейчас, какого возраста взрослый человек уже считается взрослым?
3: Это говорят, на самом деле, в любом возрасте. Тебе 22, ты чего этим занимаешься? Ты уже взрослый человек. Тебе 45, ну ты же взрослый человек. Ну,
0: тебе 13, ты еще балуешься. Тебе 13, ты уже взрослый мужик.
2: Так всегда будут говорить всем себя.
3: А в 7 лет тоже говорят, ты же уже взрослый, не надо там вот это. Но в душе люди по-другому взрослеют. И поэтому как-то, ну, человек может выглядеть сурово, как взрослый, там какой-нибудь бородатый байкер с татуировками, ага. а он может, не знаю, прийти домой и с щенками там валяться, я не знаю, радоваться жизни.
1: Ну почему взрослый человек не может там с щенками валяться?
0: Хорошо, ну, вот мы
3: ну,
0: высказали.
3: Я и говорю, что он, в принципе, может, но это, ну, это как бы.
1: Ну, может быть, это, он душевно ну, тоже взрослый, но щенки-то тут при чем? Щенки хорошие.
0: Вы сказали свое вот какое-то мнение со стороны, а теперь я хочу, чтобы мы все-таки на своем примере лично сказали. Скажите, вы когда-нибудь хотели стать взрослыми? Было у вас такое вот непреодолимое желание? Ну, все, меня сейчас считают детьми, ребенком, хочу стать взрослым уже, я хочу повзрослеть. Было так?

0: все детство, наверное. Всегда хотела, чтобы я была взрослой, взрослой, взрослой. Но, если честно, это, мне кажется, у всех так, подростков особенно.
1: Mm-hmm. Да, конечно.
0: Я уже есть все знаю, же. Я уже так, не надо мне тут, пожалуйста.
1: Я сам,
0: вот это, да, трогайте. Да. А потом, когда это уже... Ну, выросла, я такая, нет, пожалуйста, я еще маленькая, я не хочу этого делать, не хочу звонить дяде.

0: работаю. Даже то раньше.
1: Ну, ты боялась, не хотела чего, каких-то таких стрессовых ситуаций, которые связаны с этим,
0: да,
1: взрослым.
0: Где надо,
1: да?
0: Вот,
1: а мне нужно что-то
0: особенно
1: решить.
0: Выбор делать. Ой, это вообще.
2: Не знаю, мне кажется, каждый ребенок вот смотрит на своего родителя и думает, а, какой он крутой, он такой взрослый, я тоже хочу быть похожим на него, таким же взрослым.
1: Или на старшего брата или сестру.
2: Или на старшего брата и сестру.
1: В данном случае у тебя есть старшая сестра, Надь. Ты как-то хотела быть похожа на нее?
2: Ну, мне кажется, в детстве, мне кажется, любой ребенок в детстве смотрит на взрослых и думает, вот тоже хочу быть взрослым, таким же крутым, со мной будут считаться там и так далее.
1: И ты хотела тоже?
2: Я тоже, конечно, хотела. Но сейчас отчасти...
1: Да, обстоят дела у тебя в этом плане.
2: Ну, отчасти все равно есть люди, которые тебя воспринимают все-таки как ребенка, потому что они тебя видели как ребенка всегда. И поэтому, несмотря на то, что, может быть, у тебя как-то изменились мысли, может быть, ты что-то понимаешь в своей жизни, тебя все равно воспринимают как ребенка, как будто, ну, как бы... Ну,
3: это родители, да?
0: Ну, не только родители. Я недавно, мне это в больнице я была. Ну, девочка, давай, проходи, давай. И папа стоит и смеется. Я думаю, ну, конечно, девочка. Хотя мне было приятно, удивление. Ага. Лет в 14 меня бы это обидело.
3: Ну, пожилые люди часто говорят, типа, сынок там.
0: Нет, ну, они имеют в виду, что я как бы маленькая.
1: Или мама до сих пор называет меня солнышком, да? Когда ты уже
3: это
1: там,
3: же мама, это же родители, нормально. Но вот, например, на моем примере у меня был период, когда мне хотелось, ну, как бы повзрослеть. Это когда в семье тебя там ограничивают, в принципе, разумно. Но ты этого не понимаешь. И, ну, просто вот я вот через 3 года я вот уеду.
1: Хочется
3: и вот
1: свободу.
3: И я буду вот свободу. Это делать. Да, вот и только вот, ну, наверное, вот в этом как-то, ну, такая вредность какая-то, что ли, или какая-то самореализация, или что. А так, ну... В принципе, никогда не хотелось там быстрее отрастить бороду и...
1: Вот вопрос такой.
3: Говорят, щенками.
1: Давайте опять еще более узко пойдем. Да, на данный момент. Считаете ли вы себя взрослыми? Богдан, давай начнем с тебя. Считаешь, что ты взрослый человек?
3: Нет.
1: Со всем тем, что к этому, так скажем,
3: я,
1: должно
3: я просто на пути вот обычного взросления, наверное, и все. Я не считаю себя ни ребенком, ни каким-то прям суперзрослым. Просто, не знаю, я даже как-то не задумываюсь, ну, вот, об этом.
1: Даже не задумываешься. Но считаешь, ну,
3: просто,
1: что
3: просто,
1: еще
3: просто
1: взрослый,
3: все идет своим чередом. Зачем думать, что сейчас так? Я на сколько сейчас процентов взрослый? Надо вот еще 2% дотянуть, и тогда еще можно пару месяцев жить.
1: Ну смотри, вот сказали перед этим мы немножко о критериях взрослости, да? Это принимать решения, ответственность, это уметь ставить цели, достигать. Что еще было, девочки, вы говорили, тоже ты, Богдан. Это определенный возраст, ты сказал, да, что примерно в возрасте, когда люди говорят, что ты уже взрослый. Этого возраста ты уже наверняка достиг, когда люди говорят, что ты взрослый. По крайней мере, 20 плюс точно, да? Ты по этим критериям можешь себя оценить и сказать, что ты взрослый?
3: Ну,
1: если так уж туда говорить.
3: Ну, по каким критериям? Ну да, мне 20 побился, я взрослый, так что... Ну да.
1: Перед этим всем ответственность. Ты можешь... Понять, это, конечно, такое, да, тоже.
3: Но это все
1: объективно,
3: потому что как бы в каждом возрасте у тебя добавляется еще больше ответственности. Да, я, может быть, не такой взрослый, как те, у кого сейчас есть семья, дети, обязанности там какие-то в моем возрасте еще раньше, может быть. Вот. Но тем не менее, у каждого свой этап жизни, у каждого своя ответственность. Вот. Каждый с ней справляется.
1: Хорошо, Наташа. Ты можешь сказать про себя, что ты взрослый?
0: Наверное, скажу банальную вещь, но я очень не хочу сильно становиться быть взрослым, потому что я очень люблю наблюдать за людьми, и вот, в частности, за взрослыми. Я смотрю на этих людей, я вижу, что они как планктоны. У них такая стандартная жизнь. У них, ну, семья, работа. Отдых там, он такой тоже банальный. Но очень редко, когда люди занимаются чем-то необычным. Очень мало своего хобби и всего вот этого. Но это все пропадает, это понятно, почему. Ну, тяжело этим заниматься, когда у тебя столько всего. И вот эта ответственность, которая на них. Ну да, быть ответственным человеком – это хорошо, но когда ты до жути вот такой, не знаю... Я вижу, что очень часто взрослые грустят, и они... Вот жизнь идет, и она идет. А для меня хочется, чтобы каждый день он был каким-то необычным. Это, конечно, зависит еще от самого человека, но я считаю, что когда ты немножко такой вот больше в душе ребенок, ты удивляешься каждый... Ну, взрослые очень мало удивляются. Их очень сложно чему-то удивить, и вообще это такая тема. А мне хочется...

0: приходится удивляться даже, я не знаю, бабочке, которая мимо меня пролетела. Я вот до сих пор каждому котенку на улице, я такая, какой же ты прелесть.
1: Ты считаешь, просто, что взрослый человек не может жить в таком состоянии, удивляться?
0: Ну, у них этого мало, потому что у них столько забот, а мне хочется, чтобы вот со мной всю жизнь, вот каждый день рождения, я только бы не быть взрослым. И вот даже есть люди, которые... Я желаю тебе не взрослеть. И я такая, спасибо, взаимно.
2: Я как-то немножко по-другому все равно это воспринимаю. Мне кажется, это больше, вот, когда люди вот такие грустные, унылые, все в делах, это не скорее взрослость, а именно когда человек погряз в этой рутине. А мне кажется, вот реально взрослым человеком, вот я бы хотела стать, сейчас я не считаю себя взрослой, потому что я еще не испытала очень многих вещей, как, ну, не вся ответственность за мои поступки еще пока лежит на мне. Но мне кажется, это с течением времени постепенно это будет. И это на самом деле очень интересно, потому что новые проблемы, новые трудности — это как игра. То есть если это воспринимать вот так, это становится, наоборот, интересно. Ты, не знаю, если действительно не погрязать в этой рутине, то, мне кажется, такого не будет. Ты действительно будешь делать выбор, быть ответственным.
1: Ты будешь и взрослым.
2: И взрослым, и радоваться, и смотреть на окружающие, радоваться бабочке.
3: Ну да, по большому счету даже ребенок, который, в принципе, он не взрослый, он тоже может погрязнуть в этой рутине, да?
2: Да.
3: Потому что школа, музыкалка, художка, уроки, сон, школа и так далее. Как бы. Это не делает его, в принципе, взрослым, потому что, может быть, его родители заставили туда пойти.
0: Он говорит, это за вот.
3: Да, просто, ну...
1: Ребята, я хочу сейчас немножко нас переориентировать. Есть такая проблема сегодня в наше время. Я ее озвучу, когда прочитаю небольшой отрывок из книги, которая называется «Важные годы 2030». На протяжении сотен лет юноши и девушки после 20 переставали быть детьми и сразу же становились мужьями и женами. Однако сейчас возраст от 20 до 30 лет стал для молодых людей временем неопределенности. Массовая культура чрезмерно сфокусирована на этой возрастной категории 20-30, подавая ее как годы беззаботности, когда от жизни необходимо взять все сполна. В итоге юноши и девушки выглядят старше, а взрослые люди – моложе, что превращает взрослую жизнь в один длинный период 20-летия. В итоге человек ведет один и тот же образ жизни и придерживается одних и тех же взглядов с юности до самой смерти. Вкратце, о чем говорит автор. Проблема сегодня нашего времени, что люди до 30, так скажем, еще не хотят взрослеть, они хотят оставаться молодыми, но хотят иметь все привилегии взрослых, которые имеют взрослые, то есть быть свободным, сам принимать решения, жить с кем им хочется, тратить деньги с кем им хочется, но оставаться вот молодыми, не взрослеть. А люди, которые взрослые, они, так скажем, наоборот, хотят вернуться вот в этот возраст, продлить еще молодость, которая вот у них еще, это, чтобы не быть обремененным ничем и так далее, не работать даже иногда, да, то есть чтобы кто-то его обеспечил. И молодость у нас, вот этот процесс растягивается во всю жизнь. То есть эти стремятся туда, но хотят остаться здесь, те стремятся вернуться сюда, и получается у нас вот расширяется этот момент юности и невзросления.
3: Но, в принципе, скажите, что это плохо, что ли?
1: Плохо это или хорошо,
0: палка
1: и чем это чревато?
0: Наверное.
1: Палка двух конца.
0: Потому что действительно, когда человек, он избегает вот этой ответственности, избегает взросления, принятия решений, то это ненадежный, как правило, человек. И в какой-то ситуации, а такие ситуации, они бывают, когда ты нуждаешься в этой помощи, нуждаешься уже в здравом смысле, его нет. Просто человек либо уходит от ответственности, либо он делает еще хуже.
1: Тем более, если этого человека семья, дети, жена, которые хотят, чтобы он, ну, чтобы он как мужчина, например, да, если мужчина говорит, чтобы он принял решение в данном случае, а он просто не хочет этого делать, да?
0: Семья, нужно жертвовать еще чем-то. И вообще это целый такой механизм. И, ну, я считаю, к этому механизму уже доет.
1: В принципе, последствия вот как раз-таки вот этой ситуации о том, что люди стали выходить замуж, да, создавать семьи уже после 30. То есть зачем до 30 себя обременять, когда можно надо брать из жизни все, а некоторые даже уже к 40 годам, да, и мы знаем, что в Европе сегодня это нормальное дело, в 40 лет жениться или выйти замуж.
0: Ну, они же все равно, ну, как бы, я так поняла, они очень часто сейчас гражданские браки стали. Как бы, но это тоже...
1: Последствия также гражданские браки. Опять же, нежелание брать

0: на себя ответственность за человека, ну, потому что вы в любой момент можете, да, расстаться. Надя, ты что-то хотела сказать?
1: Ну, я, в принципе, хотела сказать то же самое, потому что, ну, мне кажется, эти люди просто боятся брать ответственности. Вот так же, как если ты закопаешься в рутине, тебе она покажется: о, нет, уберите ее подальше. Потому что они не понимают всю суть, потому что те удовольствия, которые ты хочешь приобрести, они приходят и вместе с ответственностью. А человек, который не хочет взрослеть во взрослом возрасте, уже можно сказать взрослым, он просто боится этой ответственности.
0: Он хочет получить удовольствие, но не брать ответственность.
2: А какие, вот какие проблемы, если я не хочу сейчас брать эту ответственность, я могу просто как бы, ну, спокойно себе жить дальше. Почему я, раз вот так принято, я теперь должен пойти взять эту ответственность и обременять себя, что ли, этим? Я, может, не хочу, я спокойно себе поживу с той ответственностью, которая у меня сейчас есть. Ну, не хочу я сейчас жениться. Зачем? Почему я должен сейчас это, ну, делать?
1: Ну, так а получить удовольствие ты уже хочешь?
2: Ну, нет.
1: Проблем, в принципе, нет. Но мы сейчас как раз-таки обсуждаем тех, которые вот эти фиктивные браки.
2: Ну, а, то есть, которые, по сути говоря, обходят, да, как-то?
1: Да, они пытаются уйти от этой ответственности, типа продлить свою молодость.
3: Ты не имеешь к этой ответственности никакого отношения, то ладно, ну, как бы, не женат,
0: да, а если ты уже вошел в этот, так скажем, круг ответственности, в этот период, когда ты должен уже брать на себя... ну, решение принимать и так далее, ответственность за этих людей, то здесь в любом случае уже пути обратно нет. Знаете, я, честно говоря, думаю, хотел сказать свое мнение относительно того, как в жизни людей это происходит. Конечно, со временем времена, ну, меняется культура, меняются люди. Если мы читали, что раньше люди до 20 должны выходили замуж, женились, потому что это действительно нужно было, необходимо было. Такое время было, что в семье ты мог выжить, но зарабатывать вместе, там муж помогает жене и так далее. Если ты до 20 не вышла замуж, девушка, да? То ты осталась одна в девах, и ты не сможешь себя прокормить, и так далее, и так далее. Люди стремились к этому. А и раньше проблемы были такие, что, да, то есть война, да, была, Вторая мировая война. Отцов забирали из семьи, отцы умирали. Дети оставались одни или сироты, или мамы вдовами, да. И приходилось как-то крутиться, и дети брали уже с 14 лет на себя ответственность за своих младших братьев, сестер. Они шли работать и так далее, и так далее. Сегодня время поменялось. Сегодня, даже не выходя замуж, не женясь, можно спокойно жить хорошо, припевающий, самой зарабатывать где-нибудь, да, и так далее. Парни могут тоже, опять же, вот браки гражданские, ты можешь, даже не живя в браке, просто, ну, так скажем, получать все удовольствия от этой взрослой жизни и не беря на себя ответственность.
2: Это все обстоятельства. Ну да, тогда началась война, так пришлось. Сейчас начнется война, тоже сейчас придется так же.
3: Но ты сразу в воду не войдешь. Ну, как бы сказать, как будто очень непривычно.
0: Хотел больше именно к своему опыту привести. Где-то в 23 года, мне сейчас 28, где-то 23 года у меня такое появилось огромное желание дарить любовь или быть с одним только человеком. Если до этого у меня было желание, дружба со всеми, ребята, девчонки тоже, да, общаться, дружить, как бы не с таких связей, да, например, не приближать себе близко человека, чтобы не брать вот эту самую ответственность, но где-то в 23 года, и мне кажется, это в любом случае возникает когда-то у всех, тебе уже хочется... Не зря Бог сказал, что двое станут одной плотью, и это задумано, что человек неполноценен, когда он один. Это вообще касаемо брака мы больше говорим, да? То есть мне захотелось именно с одним человеком быть. И тогда у меня появились желания и стремления найти того самого одного человека. И к 26 годам я нашел, и я понял, что если бы я вот этот период, опять я его закрыл себе, запустил, я не стал, так скажем, себя обременять, я также общался с другими, я не ответил бы этому своему чувству, дарить любовь только одному человеку, связать с ним жизнь и стать одним целым, да, то, может быть, оно у меня бы прошло, по-любому прошло, и дальше я бы жил так и один, и радовался жизни вот так вот со всеми, не принимая вот эту ответственность. Но когда я уже понимал, что отношения там уже с девушкой, да, заходят далеко, и что уже движется к семье, все, я понимал, что я уже надо, так скажем, отбрасывать все вот эти вот мысли о том, что будь как будет. То есть ты должен планировать, ты понимаешь, что это все не просто так, и что оно должно идти, и есть свои определенные стадии. Вот, конечно, мне уже нравилось, я уже 20 лет был взрослым, там где-то 18-19 я там не зависел от родителей, если мы говорим о финансах, тоже это на самом деле, как Надя говорит, это интересно, и это важно, особенно для мужчины. Вот. Поэтому я говорю, что все равно в любом случае есть определенная стадия, когда тебе нужно принимать решение, становиться взрослым или нет. И если ты ее переступишь и как бы просто

0: скажем, пойдешь дальше, не будешь об этом думать, то оно и забудется. И ты дальше будешь жить, так скажем, на эту стадию, тебе все равно когда-то придется.
1: То есть, хочешь сказать, что нужно работать, как бы, и не нужно все оставлять на самотек. То есть, обязанности сами ко мне придут. То есть,
0: на самотек никогда не должен. Да, ты должен сам ставить цели, ты понимать, что твоя жизнь коротка, и ты когда-нибудь к этому придешь. Ты должен ставить цели и понимать, когда ты примешь это решение, когда ты там устроишься на работу, когда ты примешь решение.
1: Поздно.
2: Это будет формировать в тебе такое очень правильное характер, который тебе во многом будет потом способствовать в этой жизни.
0: Сегодня очень много людей, живя уже в семьях, до сих пор еще не поставили себе план, когда они станут взрослыми. Они, даже будучи детьми, они приходят домой, играют в игрушки. Я знаю, многие, у меня есть знакомые, которые действительно, они просто живут в разных комнатах с женой, она там играется в компьютере, он здесь, ребенок там где-то тогда плачет, они даже иногда его не слышат. То есть определенно и, ну, то есть они просто...
1: Но они не готовы, наверное, были тогда, что ли? Они просто по глупости
0: какой-то? Наверное, были не готовы.
1: Потому что если ты на это ответственно идешь, как бы планируешь заранее, то, ну, как бы, если мозги на месте, должен это все понимать. Да ведь?
0: Следует подвести итог сегодняшней программе. Во всем всегда есть мера. В Библии есть хороший стих: «Всему свое время, и время всякой вещи под солнцем». Конечно, это время меняется, но я думаю, что нам всегда нужно задуматься о том, когда нам нужно принимать уже решение, становиться взрослыми, потому что рано или поздно это стоит сделать. В конце хочу привести несколько стихов из Библии. «Будьте как дети. Слова ваши будут «да», «нет», все остальное от лукавого». Еще мы все говорили здесь: «Всему свое время». И последнее: «Веселись, юноша, в дни юности твоей, но помни, что за все это придется отвечать перед Богом». Я вам желаю, дорогие друзья, чтобы вы стремились к тому, чтобы быть взрослыми. На данный момент жили тем, что вам дает Господь, и не боялись брать на себя ответственность, когда это предстоит вам сделать. Планируйте свою жизнь, пожалуйста, не оставляйте все на потом, не оставляйте все на самотек. Просите у Бога мудрости, чтобы Он вас в этом благословил. Пока.
1: Пока.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мной.
1: Можно ли от Бога уйти так далеко, что перейти точку невозврата? Почему гордость мешает человеку строить взаимоотношения с людьми и с Богом? Читая очередную главу книги Даниила, мы встречаем с вами грандиозные заявления о величии и славе Бога. После взаимодействия великого императора с одним из своих подчиненных, Даниилом, мы замечаем, что он делает очень серьезное заявление.

И ныне я, Навуходоносор, славлю и превозношу и величаю Царя Небесного. Это, по сути своей, очень важное заявление, к которому должен прийти каждый человек. Бог создал человека. В этих отношениях с человеком Он пытается воссоздать в грешном человеке свой образ. И, конечно же, приближаясь к Богу, человек замечает Его славу, Его величие, Его всемогущество. В его сердце рождается желание прославить Бога. И на самом деле, уже неоднократно сталкиваясь с таким молодым, но богобоязненным человеком, Навуходоносор начинает понимать, что в этом земном измерении, в этом окружении он не может найти ответы и смысл жизни. Именно поэтому он поднимает свои взоры немножко выше и говорит: на самом деле на небесах есть Бог, и я славлю этого Бога, и я превозношу. Дело в том, что, понимая, что люди, окружающие его, могут обмануть, он находит вместе с этим истинный источник правды. И он заявляет в завершении 4 главы: «Все дела его истины и пути его праведны, он силен смирить ходящих гордо». Так завершается 4 глава. Но поскольку в свитках не было деления на главы, то мы понимаем, что в контрасте с этим заявлением о том, что Бог смиряет гордых, начинается следующее повествование, следующая интересная и трагичная в то же самое время история. «Валтасар сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино». И там дальше, в этом повествовании, мы читаем с вами, что он приказал принести золотые и серебряные сосуды. Дело в том, что это были особые сосуды, они были взяты из Иерусалимского храма. Что это означало? Мы замечаем, что в ответ на прославление Бога и признание Навуходоносором величия Бога ведется следующее повествование о том, что человек решил пойти против Бога. На самом деле нужно сказать, что между этими историями проходит немало, немного 20 лет, но автор показывает в этом повествовании совмещенном, что разные люди испытывают разные чувства по отношению к Богу. Кто-то, понимая бренность бытия и понимая, как Бог действует в истории, и наблюдая за окружающим миром, понимает, что есть Бог, что это не могло появиться случайно, что только сила Божья могла создать уникального человека и всю эту уникальную вселенную. А кто-то не желает все это заметить. И даже более, если даже замечает, он продолжает противиться и говорит: нет, это мои деньги, это моя сила, это моя власть, и я всем докажу, что Бога нет, я всем докажу, что я могу жить, как я пожелаю. Мы читаем в этом повествовании, что на самом деле тысячи людей, они пили вино, наслаждались жизнью, это был вызов Богу. Нужно сказать, что человечеству известны многие истории. И многоизвестная история с «Титаником», когда было сказано о том, что Бог сам не сможет потопить этот корабль. И много подобных историй, когда люди считали, что земная сила и власть, они способны дать человеку все, в чем он нуждается. Но Библия повествует, что землю сотворил Господь, что человек – это создание Божье. И только в этой связке человек и Бог человечество имеет будущее. Оно возрастает, оно процветает. И без Бога человека ожидает не что иное, как смерть и деградация. Это то, о чем Бог сказал в свое время Адаму и Еве, о том, что как только ты проявишь непослушание, ты смертью умрешь. То есть начнется это постепенное увядание жизни, что, в принципе, и происходит, и что мы с вами замечаем каждый день, на себя смотря и на окружающий нас мир. В этом заявлении всемогущества человека, в этом заявлении вечной силы и власти, непоколебимости и жажде доказать Богу, что мы от Него не зависим, вдруг мы читаем, что в тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала.
И написано, что он изменился в лице своем, мысли его смутили его, и связи чресл его ослабели.

И тогда он сильно закричал: «Зовите!» И снова в ход вступают гадатели, чародеи, маги. Мы с вами уже неоднократно замечали в книге Даниила, что земные науки бессильны против Божьего откровения, что земные науки, они оказываются в определенный момент истории неспособными дать ответ на все переживания человека, что человек не может объяснить смысл бытия, существование, устройство Вселенной и всех галактик, а тем более природы самого Бога. Единственное, что может сделать человек, это смириться, что он творение, а на небесах есть Творец. Не случайно в своих повествованиях Даниил неоднократно будет использовать несвойственную для всего Священного Писания и того времени фразу «Бог Небесный». Он покажет неоднократно в этом повествовании, что на небесах есть Бог, и там, на высоко на небесах, решается участь человеческая, что там, высоко на небесах, есть тот, кто обладает силой, властью и вершит историю этой маленькой планеты, что только в признании этой вечной силы, обитающей там, на небесах, этого вечного Бога, живущего там, мы сможем с вами нашу жизнь построить верно, правильно. Именно поэтому взаимоотношения с вечно живущим Богом так важны для каждого грешного человека, живущего на этой земле. И каждый раз, когда мы заявляем, что нам Бог не нужен, мы обречены на это состояние, заметьте. Чресла, да, связи чресл ослабели, изменился в лице, стал переживать, колени задрожали. Это естественное описание человека, который проживает свою жизнь без Бога и перешел эту точку невозврата. Что же происходит здесь? Автор отмечает, что цвет лица царя и цвет стены уравнялись. Хотя до этого было веселье, и пили вино, и на его лице должен был быть румянец. Но нет, в этих переживаниях и в этом страхе. Да, безбожие всегда ведет к страху. Жизнь без Бога наполнена страхом постоянно, этой смутой. И, конечно же, налицо именно это состояние. И мы замечаем с вами, что эта надпись, она была особенной. Но автор упоминает, что была лампада. Хотя эта огненная надпись на стене освещала весь тот зал большой. Но автор отмечает, что на стене была лампада, как будто бы этот свет, он никогда не угасал. И на самом деле, этим светом в этом государстве был Даниил. Был человек, который знал Бога. Но его не позвали, хотя по статусу он там должен был быть. Здесь тоже определенная ирония. Царя звали Валтасар, и имя, данное Даниилу вначале, тоже было Валтасар. И в этой истории ничто иное, как Валтасар боится Валтасара. Дело в том, что в одном из них высокий дух и вера в Бога, один из них любит Бога, знает Бога, молится Богу, снова и снова открывает людям волю Божью, а второй Валтасар заявляет о том, что «Бог мне не нужен, я могу жить без Бога», он говорит, «и я докажу сегодня вам, оскверняя сосуды из дома Божьего». Что же происходит в завершении всего? И что сообщает великая Божья рука? Нужно сказать, что нам кажется иногда, что Бог отстранился от человека. Так думали деисты в свое время, что Бог, создавая эту землю, определил ей течение жизни, а сам занимается своими делами. Иногда мы думаем с вами, что Бог не знает ни о чем, что происходит в нашей жизни. Мы думаем, что Он забыл нас, и наши переживания, наши печали, наше горе Ему неизвестно. Как и наши успехи особо Его не радуют, и наши переживания Его не беспокоят. Но в этой истории показано еще раз, что Бог близок к каждому из нас. Он близок к тебе, и намного ближе Он к тебе, чем тебе это может показаться. Оказывается, Бог знает движение наших мыслей, Бог знает каждый шаг нашей жизни, Бог знает каждое движение. Он знает все о наших чувствах и о наших переживаниях. И Он не отстраняется от нашей с вами жизни. Мы замечаем это из той надписи, что появляется. На стене были написаны слова, и в этих словах заключался смысл, что ты взвешен на весах.

небесах и был найден легким. Мы читаем с вами о том, что Бог сообщает о том, что разделено Твое царство, и оно отдано следующей мировой державе, Медоперсии. Интересно, Бог, который взвешивает человека. Что это за небесные весы? Это весы, взвешивающие наши чувства, наши мысли, наши мотивы. Это весы, взвешивающие наши слова, смыслы, которые мы несем в нашей жизни. Это весы, которые показывают, наша жизнь чем наполнена. И эти весы, они определяют, эти небесные весы. Наша жизнь, она угодна ли для вечной жизни, которую Бог желает дать каждому из нас? Или все же она наполнена пустотой, тем, что отнимает у нас ценности, которые Бог желает нам передать или привить? Мы читаем с вами о том, что никого не нашлось способного объяснить эту надпись. И вот здесь Даниил снова приглашен. Ему говорят очень интересные слова. Если ты объяснишь значение, если ты сейчас прочитаешь эту надпись, если ты объявишь нам значение и смысл, 16 стих, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь на шее твоей будет, и третьим властелином будешь в царстве. Интересно. Неужели деньги решают все? Нет. Деньги не решают все. Есть такие моменты в жизни, когда деньги больше ничего не решают. Есть такие моменты в жизни, когда деньги не могут помочь человеку. Хотя есть люди, думающие так, что если бы у меня сейчас были бы деньги, то я мог бы вылечиться от своей болезни. Если бы сейчас у меня было бы власть или влияние, я мог бы исправить эту ситуацию. Или, может быть, я могу пойти и оплатить кому-то, чтобы он простил все мои грехи. Иногда людям кажется, что очень большое пожертвование, отнесенное в храм или в церковь, решает все духовные проблемы. Но во взаимоотношениях с Богом деньги второстепенны. И мы замечаем с вами, что Валтасар, он именно так и думал. Я жил, как хотел, а в конце я готов заплатить. Я даже готов дать тебе власть, поделиться властью. Но объясни мне, что Бог хочет мне сказать, и реши эту дилемму моей жизни. Приходя к завершению жизни, дилемму решить уже не удастся. Потому что все должно быть в свое время в жизни человека. И Даниил отвечает ему и говорит, что «дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому». Хочу вам сказать, что Даниил всегда тактичен. Но в этой истории мы замечаем, что он очень резок и очень прям. И он говорит, что «все пусть твое останется у тебя». Почему так важно? Потому что ты упустил благодатное время, потому что тот момент, когда Бог взывал к тебе, и когда ты должен был встать на колени и признать Его могущество, в тот момент ты отказался от этого. Ну а сейчас, когда жизнь завершается, что можно исправить в этой жизни? Что можно изменить? И он говорит, «Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Но когда надмилось сердце его и дух его ожесточился, он был свержен с престола своего. И ты, Валтасар, не смирил своего сердца, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе. И ты, и твои мельвожи, дальше мы читаем, что вы пили из этих сосудов. А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил». Интересно, не смирил сердце своего, не смирил. И он вспоминает опыт предыдущий, что тот царь тоже шел этим путем, но предыдущий покаялся, а вот ты не пожелал смириться перед великим Богом. И неоднократно в этой главе упоминается рука, рука Божья, рука, которая писала. Дело в том, что в самом начале мы читаем с вами о том, в самом начале Библии, о том, что Бог рукою Свою создал эту планету, что Он человека сотворил, что Он тот, который устроил всю жизнь на этой земле. И вот та появившаяся рука, это было напоминание о том, что Бог продолжает руководить историей этой
земли.

Дорогие друзья, конечно же, Бог обращается к каждому из нас. Конечно, Господь взывает к сердцу каждого из нас. И естественная реакция человека на это обращение Бога – это смирение. Естественная реакция человека на действие Божье в этом мире и в его личной жизни является именно это качество – смирение перед Богом. Именно смиряясь перед Ним, мы признаем величие, власть и силу. Именно склоняясь перед Ним, мы с вами признаем, что Он – тот, кто творит историю, а также помогает нам на нашем жизненном пути. Именно поэтому в этой замечательной пятой главе книги Даниила показано, что человек, взвешивая все происходящее, рассматривая свою личную жизнь и все, что происходит вокруг него, он должен склониться перед Всемогущим и сказать: «Да, Господи, Ты властелин, Ты управляешь всем на этой земле. Я так хотел бы, чтобы Ты управлял и моей жизнью. Я так бы хотел приблизиться к Тебе. Я так бы хотел научиться строить отношения с Тобою для того, чтобы в этом моем путешествии земном я смог бы приблизиться к Тебе. Потому что каждый раз, когда я отдаляюсь в моей жизни, происходят трагедии. Когда я отдаляюсь в моей жизни, происходят беды. Я теряю смысл жизни. Я оказываюсь неспособным все это пережить. Конечно, в путешествии с Тобой в моей жизни тоже могут происходить какие-то печальные события. Но я, на Тебя уповая, могу идти дальше и чувствую, как Ты ведешь меня по жизни». Бог взвешивает каждого человека. Он взвешивает и нас, находясь в небесном святилище. Пусть твоя жизнь, будучи наполнена смыслом и будучи взвешенной, не окажется пустой, не окажется неспособной оценить по достоинству все, что Бог делает для тебя. Но, будучи наполненной смыслом и строя эти постепенные, теплые отношения со Спасителем, каждый из нас мог бы сказать: «Господи, воистину Ты владыка всего, и я преклоняюсь перед Твоим величием в смирении моего сердца». Именно смирение рождает эту способность строить отношения с Богом.

«За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».

Я много раз сталкивалась с ситуацией, когда близкий мне человек или просто знакомый плачет. Ему очень плохо, а я не знаю, как помочь и что делать. Поэтому в этой программе мы попробуем ответить на вопрос: как поддержать людей в период трудностей? Во-первых, разные случаи требуют разного подхода. Например, если ваш друг потерял близкого человека, изучите информацию о нескольких стадиях принятия неизбежного, включающих отрицание, гнев, торг, депрессию и самопринятие. Если он попал в финансовые трудности, помогите ему спланировать бюджет. В разных ситуациях нужно вести себя по-разному. Не жалейте времени хорошенько изучить ситуацию. Сохраняйте спокойствие с этим человеком. Помните, ему и так сейчас тяжело. Он должен понимать, что ваше плечо может стать опорой или убежищем от этих неприятностей. Поэтому проявите свою сильную сторону. Ни в коем случае не упрекайте своего друга. Не теряйте самообладание, иначе ваш друг посчитает, что проблема сложнее, чем он ее видит, либо вообще нерешаема, что расстроит его еще больше. Позвольте другу погрустить, но недолго. Не заставляйте друзей улыбаться и не злитесь, если они не могут побороть дурное настроение. Будьте готовы выслушать, но иногда нужно давать советы. Ваша задача не обнадеживать без причины. Будьте искренни с вашим другом. Это очень ценно, особенно в такие минуты. Избегайте банальных клише: «понимаю, что ты чувствуешь, хотя на самом деле не понимаете», или «могло быть хуже, когда человек и так уже себя чувствует ужасно». Старайтесь говорить от души и конкретно по ситуации. Предлагайте решения, которые могут помочь. Подумайте, что можно сделать в такой ситуации. Помолитесь, и Бог обязательно даст вам мудрость и пошлет слова утешения. И помните, самое главное – оставаться искренними в любой ситуации. Поддерживайте близких, это принесет мир и в ваше сердце. С вами была программа «Вопросы Бром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Молчи и слушай тяжесть нот, дыханием звезд произнесенных, твоих волнений и забот, блестящих мыслей, планов взлет, тщеславным сердцем изреченных. Вселенский хор не подберет. Смотри и слушай вечный гимн. Звук времени вперед спешащий. В движении с ним триоль комет, фермата век, от уст молчащих, бескрайних, вечно ждущих лет. Где ты в них, скачущий, кричащий? Молчи, замри, услышь ответ. Твои слова пустой кимвал, увы, бессмысленно звучащий. Из слов твоих, идей блестящих, в гармонии вселенной нет. Но ты там есть, любим, согрет резцом на сердце сотни лет.

Иисус пытался показать людям, что Царство Небесное сравнимо с драгоценностью –

Здравствуйте! Сегодня я хотел поговорить с вами о мелочах нашей жизни. И тема нашей программы «Бог мелочей или мелочный Бог». У Самуила Маршака есть известное стихотворение «Гвоздь и подкова». Я прочитаю его вам. «Не было гвоздя, подкова пропала».

не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя. Правильно. Согласно толковым словарям Ушакова, Даля Ожегова, мелочный человек – это тот, который уделяет слишком большое внимание мелочам своей жизни. Можно сказать, что такие люди всегда преувеличивают значение всех вещей и проблем. Мелочный человек – это тот, который не замечает важных вещей, придавая много внимания деталям. Мелочные люди отличаются излишней чувствительностью, и часто они обидчивы и злопамятны. И некоторые христиане считают, что Бог также мелочный. И что они говорят по этому поводу? Какая разница, что я кушаю, во что я одеваюсь, какие ношу украшения, и смотрю ли я фильмы, сериалы какие, какую музыку я слушаю? Неужели это имеет какое-то значение в вопросе моего спасения? Ведь главное, ведь я верю в Иисуса Христа, соблюдаю Его заповеди, хожу в церковь регулярно и стараюсь никому не делать зла. Разве этого недостаточно для моего спасения? Имея такое представление о Боге, мы упускаем нечто очень важное в познании Господа нашего. Самая первая библейская история, которую я хочу вам напомнить сейчас из страниц Священного Писания, рассказывает о том, как согрешил Адам и Ева. Мы знаем с вами, что Бог запретил им подходить к дереву познания добра и зла. Но Ева, однажды удалившись от своего мужа, Адама, оказалась в непосредственной близости возле этого дерева. И змей, сатана в образе змея, искушая ее, она берет этот плод и вкушает. И мы знаем, каковы были последствия этого. Ева вкушает этот плод, и когда рядом с ней оказался Адам, он берет этот плод и вкушает его. Произошло грехопадение. И неужели Бог не мог их простить? Было наказание. Они были изгнаны из сада Эдемского. И самое главное, они были лишены дара бессмертия на условиях, которые был дарован им. Когда мы читаем, ведь эту историю, послушайте, Ева ведь съела только лишь из женского любопытства этот плод, а Адам, будучи мужем ее, чтобы оказаться рядом со своей женой, из любви к своей жене. Следующая история рассказывает нам о том, как Каин убивает Авеля. Перед этим произошло нечто. Они должны были принести дар Господу. И Авель приносит с кровью жертву, так как он был пастухом, а Каин – то, что он взрастил на земле. И одну жертву Бог принимает, Авеля, а Каина отвергает. Почему? В результате этого Каин убивает своего брата и становится скитальцем по земле. Бог, неужели он не учел другое, когда такое наказание постигло Каина? Ведь он, как и Авель, вырастил и принес самое лучшее от плодов своих. И многие думают, что Каин несправедливо пострадал. Моисей за то, что он не ударил по скале, а не сказал скале, а ударил по ней посохом, чтобы потекло.

текла вода, потерял право войти в землю обетованную. И еще один пример. Описывается это в первой книге царств. Когда филистимляне собрались на войну против Израиля, Саул, первый царь Израиля, ожидал Самуила, который должен был прийти, и он должен был принести жертву приготовленную. 7 дней не приходил, не появлялся Самуил, а вражеские войска, они стояли, окружив израильский стан. И происходило в израильском стане следующее. Люди стали разбегаться. У них, они ожидали угрозу войны, и народ в отчаянии разбегался. И Саул, смотря на все это, он начинает предпринимать определенные действия. Он берет и приносит в жертву то, что было приготовлено. И в результате, когда Самуил пришел и увидел, что Саул не дождался прихода его, он сказал ему: «Плохо ты поступил. Теперь Господь передаст царствование твое другому». Но ведь, когда мы смотрим на эту ситуацию, попытайтесь себя представить на месте Саула. Саул долго ждет, целых 7 дней. Самуил не приходит. Народ в отчаянии стал разбегаться, а Самуил так и не идет. Почему Бог так строго наказал Саула? Только за то, что он принес жертву всесожжения, при том то, что было предназначено для этого. И во всех этих историях на первый взгляд кажется, что Бог какой-то мелочный и строго наказывающий, как будто только он и ждет ошибки наши, чтобы тут же наказать нас. И Адама, и Каина, и Моисея, и Саула можно было простить, но, по крайней мере, не так строго наказывать. Да, они проявили непослушание слову Бога. Но разве в Библии не сказано, что Бог человеколюбивый, долготерпеливый и многомилостивый, прощающий преступления и грех? Разве сам Иисус Христос не учил своих учеников, что прощать нужно до 77 раз? Неужели человек не имеет права на ошибку? Когда мы молимся о каких-то бытовых проблемах в нашей жизни, незначительных, и Бог решает их, мы восхищаемся и говорим тогда: «Как Бог любит меня! Даже в таких мелочах я чувствую Его присутствие, я чувствую, что Он рядом, что Он живой. Я помолился, и Он ответил мне даже на эту маленькую просьбу». Но когда мы говорим о наших увлечениях и наших пристрастиях, которые могут увести далеко нас от Бога, такие как смотрим сериалы бесконечные, играем в азартные игры, являемся фанатами той или иной футбольной или хоккейной команды и ночи напролет смотрим их, слушаем музыку, какая нам нравится, читаем любовные романы, увлекаемся, неизвестно для других, порнографией, посещая различные сайты, уподобляемся миру в стремлении модно одеваться, носим различные украшения и многое другое. И новое веяние сегодня есть. Мы выкладываем в соцсетях различные фотографии свои. И утром, не успев проснуться, мы смотрим, сколько лайков мы получили, как одобрение, кому понравилось. И мы думаем: неужели это как-то может повлиять на вопрос моего спасения? Все это мы считаем мелочи жизни, незначительное, не стоит на этом заострять внимание, и даже не нужно говорить мне об этом. Что же тогда получается? В прихотях моих Бог мелочный, а когда мы просим Его в каких-то

каких-то мелочах помочь нам, даже в бытовых ситуациях, и Бог откликается и помогает нам, мы говорим, что наш Бог – это Бог даже наших мелочей. Почему-то Бог смотрит на все эти, казалось бы, на первый взгляд, безобидные вещи иначе. Я хочу прочитать вам сейчас высказывание христианской писательницы Елены Уайт, как она описывает реакцию Самуила

реакцию Саула на слова Самуила. Послушайте. «Когда пророк обличил его в Галгале, Саул счел свое прегрешение незначительным. Он решил, что с ним поступили несправедливо, и пытался оправдать свои действия и извинить ошибки». Но если мы прочитаем, как оценивал этот поступок сам пророк Самуил, для этого мы прочитаем с вами в первой книге Царств, 15 главу, 23 стих. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Его преступление можно показаться нам пустячным. И суть его заключалась в испытании. И подчинится ли царь пророку, слово пророка, который был наделен властью от Бога? В этом заключалось испытание. Пророк говорил и действовал от имени Бога. И Саул необдуманным своим действием считал, что может не связывать себя словом Господа, повелениями его и предписаниями. Это непослушание в результате стоило дому Саула потери царства. И я хочу сейчас обратить ваше внимание вновь на слова пророка Самуила, который показывает, что на самом деле совершил Саул своим действием. Обратите внимание, в этом 23 стихе, вы сейчас увидите его на экране вновь, чтобы поразмышлять над ним. Здесь мы видим, Самуил указывает на прямую связь между непокорностью и колдовством. В русском переводе Библии мы читаем слово «волшебство», ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. Или колдовство в оригинале мы читаем. И обратите внимание, также в этом стихе курсивом выделено слово «такой же». В Библии это означает, что в оригинале этого слова нет, оно дается как вставка для пояснения. Но если мы уберем выражение слова «такой же», что получается? Прямая связь между непослушанием и колдовством. Поэтому данный библейский текст необходимо прочитать следующим образом. «Ибо непокорность есть колдовство». Одно дело сравнивать непослушание с колдовством, и совершенно другое – непослушание является формой колдовства. Сколь многие люди сегодня находятся под чарами вот этого непослушания, которое пророк Самуил называет как формой колдовства. Они обольщены этим непослушанием. И колдовство в любой форме, оно приводит к одному и тому же результату. Открывает человека для влияния демонических сил. Цель колдовства заключается в том, чтобы управлять обстоятельствами, ситуациями и, самое страшное, разумом человека. Это достигается различными способами. Причем часто сам человек не понимает того, что именно происходит с ним в духовном мире. Именно в малом проявляется наш характер. Ничто в нашей жизни нельзя считать незначительным и маловажным. Каждый наш поступок, стоит нам сделать его, он ставит нас либо на сторону добра, либо на сторону зла. Мы должны помнить всегда с вами об этом. В повседневной жизни необходимо учиться ставить долг и принципы, которые открываются нам в Священном Писании, выше чувственных наклонностей и наших удовольствий временных.

проявляя верность в малом, проявляется и сила нашего характера. Тогда намного легче сохранить верность в более важных вопросах и делах, которые приходят в нашей жизни. Хочу привести вам еще один пример из жизни одного библейского персонажа, имя которого Самсон. Священное Писание повествует его и характеризует, как он, как человека самоуверенным, своевольным, непокорным своим родителям. Он не привык себе абсолютно ни в чем отказывать, не внимал предостережениям своих родителей. Он считал, что если он избран Богом быть судьей Израиля, то что бы он ни совершил, какой бы этот поступок ни был, это никаким образом не может отразиться на его служении и, самое главное, обладаемой им силой. Путем обмана Самсон был закован в цепи филистимлянами и предан смерти. И со словами «Умри, душа моя, с филистимлянами» Самсон был погребен вместе со своими врагами под обломками храма Дагона. Таков был печальный конец этого судьи Израиля. И действительно, физически Самсон был очень сильным человеком. И не было, наверное, сильнее его на земле. Но с точки зрения самообладания, он был одним из самых слабых. Многие люди принимают сильные страсти за сильный характер. И в действительности тот, кто подчиняется своим желаниям, идет на поводу своих увлечений и наклонностей, является слабым человеком. Истинное величие измеряется силою чувств, которыми он управляет, а не теми, которые управляют им. Именно тех, кого Бог избирает в качестве своего орудия в этом мире для выполнения миссии, сатана особенно силится ввести в заблуждение. Он атакует самые слабые наши места и использует недостатки человеческой природы, чтобы обрести полную власть и контроль над человеком, особенно над его разумом. Однажды я услышал одну историю, которая реально произошла в жизни одного христианина. Имя его Дэвид Гейтс. Он известен в христианском мире тем, что он являлся по сей день и является пилотом-евангелистом. Он посещает на своем самолете многие страны, проповедует Евангелие, и Бог через него совершал и по сей день совершает великие чудеса. Как-то он совершал одну командировку и летел самолетом уже не в качестве пилота, а в качестве пассажира. И когда он летел на борту этого самолета, рядом с ним сидел еще один мужчина, так же, как и он, пассажир, и у них невольно произошел разговор. Они стали знакомиться, как тебя звать, чем вы занимаетесь. И когда этот пассажир спросил Дэвида Гейтса, чем вы занимаетесь в этой жизни, он сказал, что я христианин и совершаю миссию спасения в различных странах мира, являясь еще евангелистом. И тот человек, когда услышал эти слова, говорит: «А я колдун». И у них произошел дальнейший разговор. Конечно, Дэвид Гейтс не ожидал такой беседы и такого соседства, но когда разговор пошел дальше, Дэвид Гейтс спрашивает этого пассажира, который был колдуном по жизни: «Скажите, а как вы зарабатываете на жизнь? Как вы вообще живете?» И этот колдун ответил: «Ко мне часто приходят мужчины и готовы заплатить большие деньги для того, чтобы я колдовал и сделал со своей стороны силами демоническими то, чтобы этот мужчина овладел женщиной, которая

сопротивляется этому. И в этот момент Дэвиду Гейтсу вопрос звучит из уст этого колдуна. «Хотите, я и вашу жену заберу у вас?» Конечно, Дэвид Гейтс не ожидал такого вопроса. Он стал молиться, и Бог дал ему самообладание, и он сказал в тот момент: «Нет, вы не сможете этого сделать». Колдун удивился, и он говорит: «Хорошо, я задам вам несколько вопросов. Скажите, вы читаете любовные романы?» Дэвид сказал: «Нет». «Вы смотрите бесконечные сериалы?» Он сказал: «Нет». «А может быть, вы слушаете рок-музыку?» Он также ответил отрицательно. «А может быть, вы увлекаетесь тайком, посещая порно-сайты?» Каждый раз на вопрос Дэвид отвечал отрицательно. И тогда этот колдун сказал: «Да, действительно, я не смогу забрать вашу жену». Но он не сдавался. «Хорошо, можно я вам задам еще несколько вопросов?» И он задал точно такие же вопросы Дэвиду Гейтсу по отношению к его жене. «А ваша жена не любит ли читать это? Не любит ли слушать это? Не увлекается ли этим?» И Дэвид каждый раз отвечал: «Нет, она не слушает, она не смотрит, она не увлекается этим». И тогда колдун, потеряв всякую надежду, сказал: «Я не смогу забрать вашу жену у вас. Первый раз в жизни я встречаю такую семью. Если хотя бы что-то в вашей жизни было вашим увлечением из перечисленных мною, я бы стал контролировать вашу жизнь и имел бы власть над вами, силою дьявольскую». Любой наш поступок, насколько бы он ни казался для нас незначительным и маловажным, может перевесить чашу весов нашей жизни либо в сторону спасения, либо погибели. И наш Бог не мелочный Бог, но каждую мелочь нашей жизни Он готов наполнить смыслом, и то может действительно отразиться в нашей вечности. Либо мы проведем в царстве возлюбленного Сына Иисуса Христа, либо мы окажемся в вечной погибели. Исследуйте вашу жизнь на этой неделе. Наш Бог не мелочный. Он желает наполнить нашу жизнь смыслом. И я хочу прочитать вам сейчас одно стихотворение, которое показывает, насколько действительно наша жизнь наполнена мелочами и как мы поступаем по отношению к ним. «Вся жизнь, она из мелочей. Глобальностей не так уж много. По ним мы узнаем людей. Они – брусчатка на дороге. Из них слагается витраж нас окружающих реалий. Из них становится мираж живым, естественным сознанием. Ухмылка, слово, жест и взгляд, походка, интонации гамма. О человеке говорят ясней, чем фото Инстаграма. Глаза есть отражение души, поступки – отражение сердца. Цветные камушки для бус душевных качеств человеки. Вся жизнь, она из мелочей. Глобальная из них ведь тоже. И память держит их сильней, и нам они всего дороже». Друзья мои, сегодня мы размышляли с вами над этой темой, которая, казалось бы, изначально
не стоит придавать особо значения. Мелочи жизни. Неужели о чем-то более глобальном нельзя поразмышлять?

размышлять вместе, читая Священное Писание. Но мы убедились с вами, что Бог наш обращает особое внимание именно на мелочи нашей жизни. И более того, сам враг душ человеческих, сатана, он особо пристально наблюдает за каждой мелочью нашей жизни, особенно если мы считаем это наши увлечения безобидные или какие-то наклонности. Наш Бог не мелочный, но каждая мелочь нашей жизни отразится в вечности. И Он желает, чтобы из этих мелочей складывалось счастье нашей жизни, а не поражение ее. Всего доброго. До свидания.

Иисус Христос продолжил разговор с учениками. «Я Отца попрошу, и даст Он вам вместо Меня другого Утешителя, который навеки останется с вами. Духа истины даст, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает. А вы знаете Его, потому что Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю осиротевшими вас, снова приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, но вы Меня будете видеть. И потому, что Я живу, вы жить будете. И когда придет тот день, вы узнаете, что Я в Отце Моем, что вы во Мне, и Я в вас. Кто хранит заповеди Мои и соблюдает их, тот действительно любит Меня. А кто любит Меня, тот будет любим Отцом Моим, и Я буду любить его, и открою ему себя в своей любви ясно». Иуда, не Искариот, а другой Иуда, сказал ему тогда: «Господи, как это так? Ты хочешь открыться только нам, а не миру?» «Тот, кто любит Меня, — ответил Иисус, — будет поступать по слову Моему. Отец Мой будет любить его. К нему Мы придем и будем жить у него. Не любящий Меня не будет и поступать по слову Моему. Слово, которое слышите вы, не Мое, но слово Отца, пославшего Меня. Я сказал вам все это, пока нахожусь еще с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, всему научит вас и напомнит все, что Я говорил вам. Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам Мой мир, которого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится. Вы ведь слышали, Я вам сказал: ухожу, но опять приду к вам. Если бы вы действительно любили Меня, то радовались бы тому, что Я иду к Отцу, потому что Отец больше Меня. Я сказал вам все теперь, сказал до того, как это произошло, чтобы, когда это произойдет, окрепла вера ваша. Недолго осталось мне говорить с вами, ибо князь мира этого уже на своем пути сюда. Не властен он надо мной, но мир должен узнать, что люблю Я Отца и делаю именно то, что Он мне поручил».

всем вокруг от его перфекционизма. Тяжко. Статистика говорит, что 80% людей находятся не на своем месте. То есть он не вкладывает душу в тот продукт, который он творит. Когда мы строим отношения с кем-то, мы предполагаем, что этот человек будет ответственный.

0: Здравствуйте, дорогие зрители. Мы очень рады вас приветствовать. И сегодня вместе с нами Василий Половенко. Василий, не знаю, смотрел ли ты когда-то такую программу, которая рассказывала о чистоте. Там показывали два класса людей. Одни, которые очень любили чистоту, и другие, которые вообще не занимались ею. И что интересно, когда приходили люди чистоплотные к нечистоплотным, то, естественно, был шок. Ну, в общем, задача была в том, чтобы надо было навести чистоту у тех людей, которые ее не любили. И всегда показывается...
1: Я представляю, что там.
0: Да, там, конечно, было нечто, но в чем смысл? Всегда показываются две группы людей. Есть люди, которые всегда стремятся к совершенству. И почему брали именно ту группу людей чистоплотных? Потому что для них чистота, но это все. То есть там каждый час идет уборка. И показывают людей, для которых вот эти же действия не имеют значения. И в нашей жизни то же самое так бывает. Вот мы с тобой сегодня поговорим о перфекционизме, о стремлении к совершенству. Скажи, вообще перфекционистом, да, человеком, который все делает на 5 с плюсом, на 10 баллов, там, на 100 баллов, а хорошо быть? Как себя такие люди чувствуют в этом мире?
1: В моем окружении, с кем я общаюсь, таких людей не так много, но они есть. Угу. Это церковь, где я на самом деле тоже совершаю служение. И у нас есть один брат, который, ну, я считаю, что он, может быть, не стопроцентный перфекционист, но максимально к этому приближен. Я скажу, что, по крайней мере, всем вокруг от его перфекционизма тяжко, это мягко сказать. Я понимаю, что внутри у него тоже есть определенные, как бы, ну, переживания, потому что он сам ставит высокие цели, и что бы, может быть, не предложили рядом находящиеся люди, вот, он говорит, что это не получится, и как бы объясняет причины. Поэтому я скажу, что быть перфекционистом, мне кажется, в любом случае это очень непросто, очень нелегко.
0: Угу. Но смотри, вот всегда есть другая группа людей, да, которые... Ну, дело делают, как бы, как мы говорим, сквозь руки, да, и ты с ними...
1: Спустя рукава.
0: Да, спустя рукава. Ты там назначишь встречу, они вовремя не приходят или могут забыть об этой встрече. И их отношение ко всему, оно намного спокойнее. То есть, ну, как бы не получилось, так и не получилось. Вот где сегодня грань человеку, который стремится, вот, да, все сделать очень хорошо, и человек, который к этому вообще равнодушие имеет? Как вот быть в таких ситуациях?
1: Вот на самом деле, я полагаю, что должна быть золотая середина вот в этом, во всем, о чем мы сейчас говорим. Когда мы строим отношения с кем-то, мы предполагаем, что этот человек будет ответственный. Mm-hmm. То есть он придет вовремя на назначенную, для назначенной встречи. Если он не успевает, он может позвонить, к примеру, сообщить, он может извиниться, проговорить какие-то вот моменты, которые могли бы все-таки продолжать ему доверять, строить отношения с ними дальше. Когда мы говорим о людях, которые делают все спустя рукава, это такая категория людей, где уже другие на них повесили отчасти определенный ярлычок. Он такой человек. Не обращая внимания, то есть если ты говоришь с ним, а договариваешься со временем, ты должен, допустим, к примеру, еще прибавить час, условно говоря, к тому, чтобы он пришел туда-то или...
0: Но такого человека уже и серьезно не воспринимает никто, получается.
1: Безусловно. Возможно, это идеальный человек. Это хороший там практик в чем-то, хороший знаток чего-то в своей области. Но мы все равно в своей жизни строим отношения с теми, которые надежные люди, которые тебя не подведут в непростой ситуации. И все же мы больше тянемся к таким людям. Что касается людей, которые делают спустя рукава, у нас как-то вот больше к ним уже, ну, меньше, так скажем, особого внимания к ним расположено. Почему? Потому что мы, как люди верующие, читая Священное Писание, Слово Божие, понимаем, что есть прекрасные слова. Все, что не делаете, все делайте как для Господа. И получается, что если человек делает все, как бы лишь бы сделать, то есть он не вкладывает душу в тот продукт, который он творит. Это означает, что, по сути дела, Бог не прославляется в его жизни. То есть тот Творец, который создал его, дал ему определенные, даже, может быть, таланты, способности. Человек делает лишь бы сделать. Вот этот момент в нашем сегодня...

0: нынешнем современном обществе особенно, он не привлекает внимания к себе.
1: Да, вот потому что, смотри, я думаю, каждый хочет летать на качественном самолете, ехать на хорошем автомобиле. У нас даже есть такие стандартные, я думаю, ты помнишь раньше, допустим, немецкий автопром, это считался, или японский, самый надежный. То есть ты знал, что этот автомобиль, он будет долгие годы тебе служить. То есть мы, наверное, хотим иметь хорошую мебель, хорошие компьютеры. То есть везде, где мы возьмем нашу практическую бытовую жизнь, она все складывается, ну, наверное, тоже из какого-то перфекционизма. Потому что почему, допустим, определенная модель телефона, да, всегда ценится? Вот уже там условно человека нет, который ее создал, да, но как бы его деятельность так в производстве продолжается. Потому что отличается качество деталей. Я помню, даже нам преподаватель приводил такой пример, когда ты покупаешь, допустим, определенную технику, в коробку, в которой она находится, как она уложена. Но вот есть ли какая-то вообще проблема с совершенством?
0: Проблема с совершенством есть, потому что у человека, который имеет склонность к перфекционизму, у него постоянная высокая планка критики к тому, что он делает. То есть такая внутренняя цензура своей деятельности, которая иной раз не позволяет ему даже и начать что-то сделать, потому что он заведомо понимает, что вот эти условия, эти обстоятельства, это, скажем, эти детали, которые, ну, из чего я буду этот продукт делать, они несовершенны. Я уже на этом этапе от этого отказываюсь.
1: Да, я просто что хотел сказать, что, может быть, в этом есть и положительный плюс, потому что, когда он подходит к деталям совершенным, то говорят, что вот в космосе каждый винт имеет значение. И вот если, допустим, человек его не закрутил, сколько было таких историй, когда там ошибились не на сантиметр, а на там миллиметр, да, но там уже привело к большим потерям и финансовым, и таким, то вот это отношение к деталям, оно играет ключевую роль.
0: Знаешь, расскажу тебе, Игорь, пример такой. У нас есть тоже наш друг мой, он тоже посещает церковь. Христианин, верующий человек. Он автомеханик, он же и автоэлектрик, он занимается ремонтом машин. И я вот уже на протяжении, там, наверное, порядка 10 лет стараюсь к нему машину везти на ремонт, даже на обслуживание какое-то. Я знаю, что я даже если отвезу ему машину, просто поменять масло, такое, так скажем, обычное ТО, которое происходит там в машине, я знаю, что он обязательно потянет ручник. Он проверит все лампочки, которые у тебя есть вот в автомобиле. И он все сделает. Я его об этом не попрошу. Но он все сделает. Вот такой, понимаешь, такой человек...
1: Отношение
0: его к его работе, оно вызывает уважение. Ты готов ехать за 3-9 земель, ты готов тратить время, ты готов ждать даже. Но ты знаешь, что этот человек сделает определенный ремонт, определенное дело, и он сделает все самое лучшее и лучшим образом. Перепроверит, перестрахуется, и ты сел в машину и спокойно поехал. Это очень важный момент, потому что не раз были разные ситуации, и я думаю, что и в твоей жизни как бы тоже с автомобилем, который где-то не докрутили.
1: Да,
0: где-то...
1: колесо стандартно, да, на шиномонтажке.
0: У меня было такое несколько раз, когда колесо чуть не отвалилось, потому что я отдал машину, должны были все сделать. Поэтому вот продукт, сделанный человеком, говорит о том, кто его делал. И он вызывает либо вызывает, как сказать,
1: восторг определенно,
0: и желание с ним дальше строить отношения, либо просто как бы тебе не хочется с ним ничего общего дальше.
1: Скажи, пожалуйста, вот в этом контексте люди, которые сегодня обратной стороной страдают, да, совершенства, то есть все, как мы говорим, спустя рукава, какие они могут шаги в своей жизни предпринять, чтобы хотя бы выйти на уровень, ну, определенного качества, определенной надежности. Пусть, конечно, они совершенными не станут, как мы говорим, перфекционисты, но подтянутся под вот этот стандарт.
0: Наверное, тем людям, которые что-то не дорабатывают, не доделывают, я думаю, что этим людям нужно сначала понять, то ли дело, которым они занимаются. Оно их или не оно, либо чем-то другим им заняться. Потому что, к сожалению большому, статистика говорит, что 80% людей в нашем мире находятся не на своем месте. То есть, получается, люди работают, получают деньги, а радость от этого удовлетворения они не получают. Это им не приносит. А значит, получается, мы встречаем людей, медиков, которые где-то повышают голос, а где-то, скажем, ну, как-то вот срываются на своих пациентах. Встречаем продавцов, которые где-то, скажем, свои тоже эмоции выражают вслух, так что это заметно покупателю, клиенту. Вы знаешь, Игорь, что в нашей жизни нам нужно, чтобы мы занимались своим делом. Это в первую очередь самое главное. Когда занимаешься своим делом, ты скажешь, это непросто, это сегодня нелегко. Найти дело, которое могло бы кормить тебя, и плюс ко всему ты бы получал удовлетворение от этого. Но, тем не менее, даже то, чем ты занимаешься, ты можешь приложить сюда, в это дело, душу. Это самый главный момент, главная, ну, необходимость. Священное Писание говорит нам и обращается к нам с такими словами. Христос в Нагорной проповеди сказал: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». То есть Господь поднимает определенную планку, определенный уровень, чтобы мы, как Его дети, сыновья и дочери, могли быть узнаваемы в этом обществе. А наша узнаваемость может быть благодаря нашему продукту, который мы предлагаем этому миру. То, что мы делаем, каждое свое. Пускай может быть повар кто-то, кто-то может быть массажист, кто-то может быть там видеорежиссер, редактор, неважно кто. Вот продукт, если он аппетитный, если он вкусный, если на него приятно посмотреть, и это хорошо всем, это здорово, это прекрасно.
1: Скажи, пожалуйста, ты затронул такой интересный текст про совершенство. Можем ли мы сказать, что Христос, он был перфекционистом? Потому что мы видим, что на протяжении его жизни, читали из Евангелия, из христианской истории, все, что он не делал, он делал очень хорошо. То есть, если он, допустим, приходил к человеку, он его лечил, душевно помогал. Скорее всего, он был хорошим сыном, хорошим помощником своим родителям. Вот как мы можем оценить его действия, вот чтобы нам как бы равняться на него?
0: Я думаю, что Христос был уникален еще тем, что он определенные действия, которые он совершал, он их совершал не для того, чтобы заслужить высокую самооценку,
1: оценку какую-то,
0: себе,
1: да?
0: Со стороны ближних. Для него это было, он был спокоен, он был свободен от этого. Он не работал на свой имидж, чтобы его статус был максимально по рейтингу высоким. Он делал то, он говорил об этом, он делал то, что является волей пославшего его, волей Отца Небесного. И вот он старался, самое главное, угодить Небесному Отцу. Поэтому во всех его поступках, во всех его действиях был виден этот единственный, единый почерк, который наблюдался. Что я скажу по поводу перфекционизма? Страдал ли Христос перфекционизмом? Я не думаю так, но тем не менее определенные действия, которые он делал, он хотел и старался делать их максимально лучше. Но тем не менее мы видим, что у Христа ушли ученики, как бы он ни, говорил, как бы он ни проповедовал, все равно была, та категория людей, которых не устроила речь Христа, его проповедь, его слова. Были те люди, которые приходили ко Христу только ради чудес, и кому-то он реально отказывал, потому что он понимал, что для этих людей чудо не поменяет их внутреннюю составляющую. Кому-то, написано, Господь сжалился и совершил чудо, исцеление, помог, потому что для Христа Христос никого не жалел. Это очень, тоже очень важный момент. Христос не просто жалел людей, а Он им реально помогал. Вот в чем заключается приоритет нашего проявления общения с людьми? Это не жалеть людей, а реальные действия к ним совершать. Действие предполагает усилия с нашей стороны, время, которое мы потратим, какие-то ресурсы, которые мы затратим, но будет результат.
1: То есть, смотри,
0: это
1: вот
0: самое важное.
1: Из этого мы можем такой вывод сделать, что Христос, скорее всего, был совершенен в своих действиях, вот в проявлениях, но при этом его совершенство, оно не ломало окружающих. Да, о том, что ты говоришь, с перфекционизмом проблема, что человек иногда под этот стандарт равняет других. И он видит, что люди не могут, и он как бы их сразу отсеивает, да, то есть он как бы отгораживает от себя. Или вставит, ну, в какой-то незначительный такой класс или типаж. Вот скажи тому человеку, который сегодня страдает перфекционизмом, и, может быть, он понимает, это знает, но ничего не может поделать. Что мы можем посоветовать? Как быть такому человеку? Потому что он живет в мире, где очень несовершенные люди. Ну и сам человек очень несовершенен.
0: Такому человеку можно пожелать.

0: чтобы он на самом деле давал себе шанс на ошибку. Угу. Это тот важный момент, который страдает перфекционист.
1: Ошибаться не страшно, да?
0: Понимаешь, когда человек все делает идеальным, и он даже не знает, что, возможно, и у него здесь все будет как бы хорошо, но он уже заведомо себя вставит в такую траекторию пути, что у него будет здесь определенная ошибка. Вот это вот, ну, крайняя сторона перфекционизма. Нужно дать себе шанс попробовать, а вдруг все получится. Возможно, дать шанс не только себе, но и тому, кто находится рядом с тобой, кто помогает тебе что-то делать общее. А потом также необходимо дать себе возможность не зацикливаться. Перфекционисты, они вот просто застревают на каком-то определенном моменте, и вот пока они его не сделают, может пройти день, два, неделя, месяц может пройти. Вот пока они на идеально не сделают, на отлично, они дальше не двинутся. Вот нужно понять, что не нужно зацикливаться. Вот ты выделил время определенное для этой работы, ты ее сделал максимально качественно со своей стороны. Ты старался сделать это, ты двигайся дальше. Дальше. И таким образом может на самом деле пойти определенный как бы успех в этом вопросе. Но это основные моменты, которые, к большому сожалению, имеют место переживания наши друзья. Я хотел бы как завершающий совет дать для людей, имеющих эту чрезвычайную требовательность к себе, к другим. Это послание к Колоссянам, 3 глава. И стих 14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Вот в чем Христос был перфекционистом? Наверное, в любви. Потому что Он эту любовь дарил к людям. Это была не жалость. Это просто не были какие-то, скажем, подачки любви. Это была реальная, конкретная помощь, где человек вставал с колен и шел и понимал свой смысл, свою цель жизни, и понимал вектор, куда ему необходимо двигаться и идти. Вот совокупность совершенства, эта вот любовь, нам она не достает, нам ее не хватает в этой жизни. Очень хотелось бы, чтобы Господь даровал нам возможности и силы, во-первых, полюбить себя, а потом полюбить ближних, благодаря Богу.
1: Василий, спасибо тебе за то, что сегодня был с нами. Дорогие наши зрители, пожалуйста, поделитесь теми чертами перфекционизма, которые вам помогли в жизни, а также, может, теми, которые стали препятствием. Нам будет очень интересно.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

0: Здравствуйте. Некоторым людям страшно обращаться к Богу. Они думают, что Бог начнет менять их жизнь, и им придется отказываться от чего-то, что очень дорого их сердцу. Гостья, которая сегодня пришла в нашу студию, не потеряла, а наоборот приобрела очень многое, когда обратилась к Богу. Смотрите сегодня новую историю в программе «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас в гостях Маргарита Колываенко, дирижер-хоровик, композитор и исполнительница христианских песен. Маргарита, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада вас приветствовать сегодня в нашей студии.
1: Я тоже рада.
0: Маргарита, я знаю, что вы родились в Таджикистане, и вам еще не было года, как ваша семья переехала, и вас перевели.

0: Везли в Новгородскую область. Собственно, там и начинается все интересное в вашей жизни, все, что связано с вашей профессиональной деятельностью и с вашим путем к Богу. И я знаю о том, что у вас там случился первый опыт молитвы. Это была детская молитва, такая, это был немного забавный, может быть, наивный в чем-то опыт. Расскажите об этом.
1: Да, мои предки по маминой линии, они мусульмане. Угу. Вот. И бабушка, она всегда молилась по-мусульмански. И я, в принципе, я знала эту молитву, хотя не понимала ни одного слова. Вот. И однажды, как бы, тогда, когда было лето, и нужен был для бабушки дождик, потому что этот дождь должен был полить огород. И она помолилась, я это видела. Вот. И помолилась, и пошел дождь. И она с радостью стала накрывать сток сеном, потому что дождь пошел. Вот. Я же, как ребенок, говорю, мне не нужен дождь, мне нужно солнце. И я встаю на крыльцо и говорю, молюсь этой молитвой, и говорю, Господи, дай мне солнце. И дождь прекратился. И вот было мое ликование. Я говорю, вот бабушка.
0: То есть это, наверное, было похоже, ну, в представлении девочки маленькой на волшебство какое-то, да?
1: Да,
0: что произнесла слова.
1: Ну, такая победа. Угу.
0: Интересно.
1: Да.
0: Ну вот вы также рассказывали, что по материнской линии женщины в вашей семье обладали музыкальными талантами. И, собственно, да, это увлечение, эти дары, они передались и вам.
1: Да, вот бабушка, она пела очень хорошо. Вот, мама моя тоже пела. Ну и я вот родилась, я тоже пела. И меня отдали в музыкальную школу. Угу. И я была такая хрупкая, маленькая, часто плакала. И мама мне говорила, Рита, это будет твой хлеб. Хотя учиться многим детям трудно в музыкальной школе. Вот. И мне тоже было трудно учиться. Я умела петь, любила петь, а на фортепиано играть не очень любила. И я как бы окончила музыкальную школу в городе Чудово, это в Новгородской области. И потом уже я понимала, что моя жизнь будет связана именно с музыкой.
0: И пошли учиться дальше.
1: И мне сказали, да, хотя я хотела поступить на вокальное отделение, но мне сказали, что надо сначала приобрести профессию. То есть вокалист в представлении тех людей, как бы это не была профессия. Вот. И предложили мне, чтобы я пошла на дирижерско-хоровое отделение в Новгородское музыкальное училище. Угу. И, в общем, в принципе, я поступила.
0: И вы учились там, да?
1: И училась, да.
0: Ну, то есть вы уже тогда осознали, что это то, что вам нравится? Хотя в музыкальной,
1: да,
0: школе было трудно,
1: конечно.
0: А потом вы втянулись, так скажем, да?
1: Да, потому
0: занятия
1: что, да, всегда любила петь. И в детстве пела, у нас был вокальный инструментальный ансамбль «Искорка». Это еще мое детство. Угу. И там вот как бы все так было позитивно, кроме музыкальной школы. Музыкальная школа – это как-то тягостно немножко, а когда ты только поешь, тогда хорошо.
0: Более весело, да? И
1: да,
0: легко. Ну вот в Новгородской области, я так понимаю, в этом городке,
1: да,
0: или это небольшой, да, городок Чудово, там, собственно, у вас произошла и такая первая встреча, серьезная встреча с верующими людьми, ну, с верующим человеком, который пригласил вас в церковь. Так?
1: В церковь меня пригласила сестра, это в музыкальном училище, когда я уже... Это я училась уже в музыкальном училище. И, в принципе, моя душа...
0: В Новгороде, получается.
1: Это Новгород,
0: а,
1: да.
0: Это был Новгород,
1: это
0: понятно,
1: был Новгород,
0: понятно.
1: Это были 90-е годы. Это как раз время перестройки, когда все то, что было под запретом, теперь открывалось. Если раньше пели песни о Ленине, о партии, то вот началось как раз движение, когда духовная музыка, она просто ворвалась, правда, я.

0: могу сказать. И люди, они просто, ну, видно, что была жажда. Правда, эту жажду именно, наверное, я вот в эту волну попала, когда хотелось...
1: Слушать именно духовные
0: слушать, пение, исполнять. Да, столько было позитива, потому что когда мы, например, наше музыкальное училище наше, оно располагалось и располагается в Кремле, в Новгородском, вот, и рядом Софийский собор. И были вот дни письменности. И в это время приезжали такие именитые коллективы из Москвы, из Санкт-Петербурга, хор Чернушенко, ну, симфонические оркестры. И я помню, что мы просто выбегали вот из музыкального училища, нам позволяли это делать, и прямо на улице там вот происходили такие вот действия интересные. Это вообще, это не передать. И я попала вот в эту волну, когда вот оно ворвалось, и столько эмоций было по поводу
1: этого. Ну, и вам нравилось это?
0: Да, мне это нравилось.
1: То есть это трогало сердце, да?
0: Да, конечно.
1: Вы говорили как-то, что когда вы стояли однажды, исполняли, да, насколько я помню правильно, какой-то духовный гимн, да, сердце трепетало.
0: Да, у меня сердце трепетало.
1: Расскажите вот про это впечатление.
0: Да, наш хор выступал, наш как бы хор дирижерского хорового отделения в лектории. Там все рядом, там такие важные здания. И вот мы стояли, пели. Может быть, это был Гречанинов. Точно я не помню название произведения. Но у меня сердце прям вострепетало. И я оглядывалась на лица других хористов и искала, а переживают ли они то же самое, что переживаю я? Думаю, а так ли у них, как у меня? Мне почему-то было это интересно. Наверное, не хотелось бы в одиночестве.
1: Ага, хотелось разделить с кем-то эту глубину, глубину эмоций.
0: Да, радость. Да. Всегда хочется вот делить такие моменты.
1: Маргарита, вот вы уже начали говорить о том, что там, в Новгороде, вы в числе ваших однокурсниц, да, была девушка, которая и пригласила вас в церковь.
0: Да,
1: да, вот это... расскажите об этом моменте.
0: Да, это был 4-й курс. Угу. Мне уже, в принципе, надо было как бы уходить. Все, я уже оканчивала училище и идти в профессию. Но вот тут вот как бы Господь, Он добрался до моего сердца. То есть я была подготовленная, потому что, вот как я сказала, что мое сердце трепетало, еще как бы не зная ничего, но уносилось куда-то. Вот, и... Однокурсница пригласила меня в церковь протестантскую. Вот. И это был маленький дом. Вот когда я туда пришла, для меня было все очень необычно. Даже, ну, может быть, как-то дико, потому что оно не было похоже на то, к чему я привыкла. Вот это вот православное песнопение, все. Но, находясь там, вот с такими противоречивыми переживаниями, у меня в сердце было слово «ты должна быть здесь». Вот. Вот это я твердо как бы запомнила.
1: Как будто внутренний голос вам говорит,
0: да, ты должна быть здесь. Вот несмотря не на то, что, может быть, тебя что-то смутило, что это не похоже на то, что ты представляешь себе.
1: И вы начали туда ходить? Или вы были там один раз?
0: Я была там один раз. И я потом, как бы после 4-го курса по распределению, я уехала в маленький городок, в Пестово. И раньше надо было 3 года отработать. Я в музыкальной школе там работала, но могу сказать, что вот после... А вот эта вот однокурсница, она мне подарила Евангелие. И я помню, что я это восприняла особо, то есть с каким-то трепетом. Я сказала спасибо большое. И я как-то так получилось, что в комнате в общежитии я была одна. И я себе решила, что я... Утром я просыпаюсь, я разговариваю с Богом, и ложусь, я тоже разговариваю с Богом. И я начала читать Евангелие. Все, вот это моя точка была уже в

0: движение.
1: А до этого, как я понимаю, у вас не было опыта воцерковленной жизни?
0: Нет.
1: Так? И вот вам дарят Евангелие. Как, откуда вы знали, как нужно молиться? Ну, вы читали, может быть, молитву «Отче наш», или вы молились своими словами?
0: Я, наверное, не... Ну, «Отче наш» я, наверное, постепенно вот как-то научилась. Я просто говорила, может быть, «Доброе утро, Бог». Ага. Вот как-то так вот. Это я помню, что я вот просыпалась и начинала...
1: Ну,
0: вот...
1: то есть вы своими словами, да, как меня... вот с обычным человеком, да, мы говорим,
0: это
1: вы
0: вот что-то
1: так
0: детское
1: выражали.
0: Было вот.

0: Такое легкое-легкое.
1: А чтение Евангелия, ну, насколько вот вы понимали Евангелие? Что вас влекло к Евангелию? Почему вот человек, который, ну, в церковь пришел один раз фактически, да, и то церковь не очень привычная для его менталитета, там дарит Евангелие, чаще всего люди, ну, спасибо, и поставили на полку дома, да, ну, может быть, открыли, пролистали, убрали, а вы это начали регулярно читать. Вот опять же хочу спросить, что вас в нем влекло?
0: Ну, я не знаю, это что-то такое таинственное, наверное. Но я что я сказала? Да, удивительно, вот что Господь... Я не сразу как бы вошла в эту церковь. Угу. То есть Господь ждал, наверное, когда я буду готова к этому. Но слово его, вот как бы я приняла, и я себе так сказала. Господи, вот я прочитаю все от начала и до конца, и этого мне будет достаточно.
1: Угу. Достаточно для чего?
0: Как для вы себя. Понимали? Ага. Вот я такую себе, все, и я уже, вот это такие
1: Ну, слова. Я уже как бы духовная, да, или я
0: нет,
1: уже как
0: нет,
1: к тебе...
0: А, нет, все, вот, угу. Вот, все хорошо.
1: Ну, это как бы то, что я должна
0: да,
1: сделать.
0: Это что-то да? детское, ага. наверное, ага, вот ага. такое было.
1: То, что я должна сделать, может быть, это, да. И что, вы прочитали в итоге все четыре Евангелия?
0: Да, я вот, я говорю, что как бы я поехала в Пестово, я там работала, я там читала, я там молилась. Но чем, я могу сказать, чем больше я дальше читала, тем слово неотступнее от меня было. То есть слово, прочитанное мной, я не могла забыть. Оно как колокол во мне звучало, что я должна следовать за ним. И чем дальше, тем все это было серьезнее, серьезнее, серьезнее. И я даже, если даже я сомневалась, но Господь, Он меня очень твердо вел. Я помню, что я, ну вот, как бы, где-то я упиралась, а Господь меня вел все равно. Я должна была подчиниться.
1: Как вот та фраза «я должна быть здесь», да? И как бы это, ну, Бог – это тот, за которым я должна следовать.
0: Ну, это вот, наверное, Господь мне указал, это твое место.
1: Угу. А было ли вам страшно идти за Богом, ну, то есть молиться, читать Библию, переосмысливать вот все, что вы прочитали в Евангелии? Потому что я точно помню, что когда я, например, пришла к Богу, начала ходить тоже в церковь, и я вроде бы ходила как будто одной ногой там, а другой ногой еще не совсем, потому что я боялась, что если я сейчас буду молиться так, как это принято, например, «Боже, коснись меня», «Боже, измени мою жизнь», «измени мое сердце», «пусть все будет по воле твоей», да, вот эти все фразы, которым учат в церкви, и я боялась, что если я буду их произносить, в моей жизни начнутся какие-то изменения, причем такие изменения, которые не вот там улучшат ее, ну, может быть, да, и улучшат, но они будут заставлять меня от чего-то отказываться. То есть я должна буду начать жертвовать. То есть такая будет жесткая аскеза, ну, как бы. В моей жизни я не хотела этого, я этого боялась. У вас было подобное?
0: У меня, наверное, как бы я ни молитвы, ни Слова Божия не боялась. Я, наверное, как бы переживала, что сам Бог будет со мной делать. Что да. Он угу. поставит меня в такое положение почему-то, что я не смогу, не пойму. И я не справлюсь с этим. Вот такое, наверное. То есть мне было сложно поменять привычные для меня условия, хотя на самом деле потом все, конечно, не так.
1: Угу.
0: Ну, Господь, Он не делает ничего такого, чтобы человеку было плохо.
1: Ну, это да, это точно. Вот. Но, значит, когда вы жили, уехали работать по распределению, там церкви не было, в церковь вы не ходили, вы просто продолжали читать Евангелие, молиться, и там у вас тоже были какие-то переживания духовные очень сильные.
0: Да, началось, наверное, этап испытаний. Ну, всегда надо взрослеть. Ты родился и взрослеешь. Вот. И в течение месяца, наверное, вот на вечерней молитве у меня начинались вот такие вот испытания.

0: это выражалось?
1: В духовном вторжении, наверное. Темных сил.
0: Ну, как это проявлялось? И примерно скажите, насколько это возможно объяснить.
1: Мысли, плохие мысли, плохое. То, что я не могла как бы с этим бороться. То есть я молюсь, и тут же вторгается. И это было в течение месяца. Вот. И мне некому было это сказать. Я думала, что я сойду с ума. Такое вот. Одна коллега, которой я доверяла, я просто ей сказала: «Галина Фирсовна, я, наверное, скоро сойду с ума». Вот. И это продолжалось месяц и закончилось.
0: Неожиданно закончилось,
1: да? Да, просто остановилось, и все.
0: То есть вы молились, во время молитвы вам приходили какие-то, ну, страшные мысли?
1: Да.
0: Да, это было каждый
1: Дело
0: раз.
1: В том, что я там жила как бы на квартире. Ну, квартира — это сложно назвать. Это был дом, как бы с колодцем. И я была одна, одинока. И, наверное, вот это усугубляло мое положение. Вот это одиночество. И вот вечерняя молитва, ночь...
0: Понятно. Но слава Богу, что Он дал вам, помог вам пройти вот через такое духовное испытание, и эти мысли вас оставили, да?
1: Да.
0: Эти мысли вас оставили. Это хорошо. Потом вы переезжаете из этого места.
1: Да,
0: куда?
1: Я потом как бы подумала, что, ну, маленький городок, мои все родственники живут. Мама жила на тот момент в Санкт-Петербурге, и я думаю, что как бы мне надо быть там. И я переехала, я устроилась в школу общеобразовательную по специальности. Вот.
0: Но учителем там... музыки, да?
1: Да, учителем музыки. Но там у меня как бы начались проблемы, потому что моя семья пошла в противоположном направлении. Как бы в противоположном духовном направлении. Потому что как вот открылись двери как бы для Слова Божьего, точно так же как бы у нас в России транслировали духовные разные программы, плохие те, которые людей губят. И мои родственники пошли. Вот,
0: ну, то есть какие-то сомнительные духовные практики, да, которые повлияли тоже, ну, на многих людей, в том числе на ваших родных. Ну, я знаю, что не очень вам, как бы, может быть, хочется рассказывать подробности этого, поэтому мы пойдем дальше. Вы из-за этого переехали из Санкт-Петербурга.
1: Да.
0: И вы поехали куда в итоге?
1: Да, и... Меня Господь вывел. Потому что вообще я очень боялась вот этих перемен, как я уже говорила. Вот опять мне одной куда-то ехать. И опять новый коллектив, опять мне надо перевыкать. Опять я не знаю, что меня ждет. Вот, и я помню, что я еду в автобусе, уже темно, это февраль месяц, конец февраля. Темно, холодно в автобусе. Открываю Библию, и вот фонарик, который вот светит в темноте, да, вот с потолка в автобусе, и он прям падает на слово: «Не бойся, только веруй». А я была тогда вот как листок на ветру.
0: Осиновый.
1: Да. Я трепетала вообще, я так переживала. Что на этот раз ждет меня? Вот так вот.
0: Ну, с чем был связан ваш переезд? Вас ведь, по-моему, пригласили.
1: Да, меня
0: именно
1: пригласили.
0: Не вы сами решили, а поеду я снова в Новгород.
1: То есть я, меня вот эта вот сестра, она пригласила.
0: Сестра из церкви, да?
1: Сестра из церкви. Когда я еще в Петербурге жила, она говорит: «Рита, поедем, побудешь у нас». И там была пожилая сестра Вера Михайловна. И она говорит: «А что ты переживаешь? Если Богу угодно, ты ему помолись. И ты поедешь, и здесь будешь». Ну, что я и сделала. Потому что как бы жить в обстановке тяжелой духовной, которая сложилась в нашей семье, я не могла уже.

0: я поняла, что я просто там не выживу.
1: Угу. И дальше вы стали продолжать ходить в церковь? Ну, то есть там, где вы были один раз, вы снова приезжаете в этот же город, снова встречаетесь там со своей бывшей однокурсницей.
0: Да.
1: И, пожалуйста, ну, она же и была верующей.
0: Да.
1: Она вас пригласила в церковь
0: снова?
1: Да, я
0: снова. Вспоминаю свой четвертый курс. Это чуть-чуть назад возвратиться. И я когда окончила, вот все экзамены были сданы, я иду там по мосту, и у меня в сердце, я здесь буду жить, я сюда возвращусь. И я сюда возвратилась как бы. В Новгород опять приехала. Я приехала, меня устроили в музыкальную школу неподалеку от Великого Новгорода. И началась моя уже церковная жизнь. Потому что как бы я еще крещение не приняла. Вот. Но я уже как бы входила в служение потихоньку. Это был февраль месяц, крещение, оно было у меня в июле.
1: А вот вроде бы вы все эти годы в церковь не ходили, но Евангелие читали.
0: Да.
1: Евангелие на вас оказывало какое-то действие, да? И тут вы снова приезжаете в Новгород, где вы впервые побывали в этой протестантской церкви, и так просто вы начали туда ходить.
0: Потому что все уже люди мне были знакомы. Вот просто как Господь делает, Он не ломает нас. Он делает все постепенно. То есть все люди, я уже к ним привыкла. Сестра, потом она меня познакомила с другими верующими. То есть для меня все стали уже родными. То есть прошел вот период какой-то, и я спокойно туда вошла.
1: То есть это стало такой духовной семьей для вас.
0: Да,
1: для вас ваши родственники были от вас далеко, не всегда вы могли там найти понимание.
0: Да.
1: А здесь вы обрели духовную семью.
0: Да.
1: Ага. Итак, и вот, собственно, там и начинается ваше музыкальное служение. Вы не только работаете в музыкальной школе, но вы и в церкви служите, ну, так скажем, своими дарами музыкальными. И, насколько я понимаю, отсюда именно начинается ваша деятельность композитора.
0: Ну,
1: правильно?
0: Да,
1: вот
0: да.
1: С чего все началось вообще?
0: Ну, началось с того, что я стала хором руководить.
1: Церковным.
0: Церковным. И на тот момент, это были 90-е годы, был очень мал репертуар как бы церковных песнопений. Вот. Но сборники печатные гимнов были. И так как вот была нехватка музыкального материала, я открывала сборник песен Возрождения. И какой-то стих, он обретал свою мелодию. И вот первая песня, которую я написала, это «Когда в твои слова вникаю». Вот это вот была самая первая. Потом «Святой Дух в день Пятидесятницы». Это нужно было для хора. Я сделала как бы гимн такой для солиста и хора. Сами мы сделали фонограмму. Вот сейчас та, которая потом уже фонограмма появилась, это уже она профессиональная. А там мы делали так, по-свойски, по-простому.
1: Как могли, какие ресурсы имели на тот момент, да? Я знаю, что вот у вас есть такая песня, одна из любимых, да? И такая, как вы ее назвали, фундаментальная, как бы знаковая песня, очень яркая. Стихи написала тоже женщина из церкви, Елена Шележинская.
0: Да-да.
1: И вас тронули эти стихи, и вы решили написать мелодию или, ну, вот история этой песни, потому что мы ее будем слушать сейчас.
0: Да.
1: Угу.
0: Ну, сначала как бы Лена мне дала стихи в надежде, говорит, может быть, они обретут мелодию. И на тот момент я себя помню, вот у меня как бы в душе, я как девочка. Я посмотрела, ну, может быть. И положила, убрала. Но пришел момент, наверное, не знаю, но это год, два, три прошло с того времени, когда в моей жизни были испытания. Вот. И я открыла, вот сидя в комнате, записывая.

0: ну, книжку, и там вот этот был этот листок. И я со слезами, я помню, что я плакала и пела. И вот так вот появилась эта песня.
1: Да, но вообще всегда интересно узнавать историю каких-то песен, да, каких-то художественных произведений, потому что авторы таковых, они чаще всего находятся в каком-то кризисе, да, в каких, ну, на подъеме каких-то эмоций. Они, может быть, проходят вот как долину смертной тени, да, в своей
0: бывает,
1: жизни.
0: Да.
1: И вот, да, и вот история этой песни тоже связана с такими переживаниями в вашей жизни. И сейчас мы послушаем эту песню в вашем исполнении.

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Маргарита Колываенко, композитор и исполнительница христианских песен. Песни в исполнении Маргариты вы можете посмотреть на нашем канале. А мы продолжаем разговор с нашей гостьей. Итак, Маргарита, песня прекрасная. Песня говорит именно о тех переживаниях, которые, наверное, вас коснулись и очень близки каждому.

0: тому человеку, который ищет Бога, мне очень понравилось, что здесь подчеркивается мысль о том, что Бог о нас печется. И я поняла, что я не одна, а я с Богом. Бог всегда со мной. Я знаю, что у вас есть альбом.
1: Да.
0: «Святая любовь», да, по-моему,
1: да,
0: называется. «Святая любовь». И расскажите историю этого альбома.
1: Дело в том, что когда вот в церкви я трудилась, служила, у нас помимо как бы... Я и свои песни делала, они были. Угу. Вот. И мы писали и для детских спектаклей, для детских лагерей. И вот когда мне исполнилось 40 лет, я тогда мужу сказала, я говорю: «Андрюш, я хочу сделать альбом. Вот. И если я это не сделаю сейчас, я этого не сделаю никогда». И как бы мы решились на это. Как бы, ну вот.
0: Так просто, да?
1: Да,
0: и вот он есть. А какой путь проделан был на пути?
1: Да, как бы я отобрала все как бы песни, подходящие для данного как бы дела. Отобрала, вот, каких-то песен еще не было, и они возникали потом в процессе. Вот.
0: То есть вы постепенно отбирали, писали новые, да?
1: Писала, да. Мы молились. Вот, молились. Господь давал аранжировщиков. Первые три песни были написаны. Вот «Я люблю тебя, Боже», она, наверное, самая такая. Я думала, что я альбом назову «Я люблю тебя, Боже». Но писала я этот альбом долго. И со временем появилась песня «Святая любовь». И я почему-то подумала, я могу сейчас так сказать, я не хотела, как бы, вот мы можем дерзнуть сказать «Я люблю тебя, Боже». А Божья, я потом поняла, что Божья любовь, она намного выше, чем то, что мы Богу приносим. И я думаю, нет, будет альбом «Святая любовь». И это была одна из последних песней. То есть вот Господь, вот у меня такое переосмысление возникло. Я думаю, я люблю тебя, Боже, но твоя святая любовь, она больше.
0: Да.
1: Именно подчеркнуть именно любовь Божью надо Христа.
0: Какой для вас Бог?
1: Хороший. Добрый. Милосердный. Я просто такой человек, я могу себя строже оценивать и могу себя как бы, ну, критически очень относиться к себе. Поэтому мне, наверное, каждый раз надо вот принимать милость и любовь Божью. Вот даже когда я ехала сюда, вот я себя так угнетала. А потом...
0: Переживали.
1: Да, а Господь... делает совсем все по-другому. Милосердно. И я много раз уже в жизни это испытывала. Я вот учусь как бы правильно воспринимать, что Бог нас любит.
0: И действительно, вот эта мысль тоже, которая беспокоит многих, о которой я уже говорила, о том, что часто люди Бога боятся. Они боятся, какой сюрприз преподнесет им Бог, если они откликнутся на его призыв. Они боятся, что Бог их будет судить, или что Бог их даст им какое-то непосильное дело в этой жизни. Вот вы получили для себя ответ на этот вопрос, ну как бы бояться Бога или не бояться Бога?
1: В Библии написано, бойся Бога, есть тоже такое.
0: Есть,
1: да,
0: в том-то и дело, да.
1: Страх Господень, мудрость, да, страх Господень. Вот, поэтому здесь мы должны правильно относиться. Мы должны перед Богом, наверное, трепетать, но не видеть в нем что-то такое злое, наверное. Потому что мы можем вот такой человеческий страх, который искаженной.

0: неправильной. Этот страх по причине греха возник. Человек согрешил, и он стал бояться. Но страх уже не тот. Не тот, который Господь от нас хочет. Да? Вот такой страх с любовью.
1: Уважение, почитание, может быть, да, Бога. Да. Но не такой дикий страх, да, когда мы не знаем, чего ожидать.
0: Это по причине греха. Да, вот мы должны как-то... Угу. Учиться.
1: Скажите, Маргарита, вот последняя минута у нас, буквально минута эфира. Вы, конечно, много уже очень сказали о своих переживаниях, да, о том, как вы воспринимаете Бога. Что бы вы хотели сейчас в нескольких словах пожелать нашим телезрителям, потому что нас смотрят разные люди, кто-то уже ходит в церковь, кто-то только на пути к Богу, кто-то сомневается, но так или иначе практически все наши зрители интересуются духовными вопросами. Они ищут, они, может быть, в каких-то сомнениях пребывают, но они нуждаются вот именно в свидетельстве от того человека, кто в церкви давно.
0: Христос сказал: будьте как дети. И когда мы становимся вот ребенком, вот только ребенок может полностью отдаться своему отцу, своему родителю. И вот я желаю, чтобы вы посвятили свое сердце так, как посвящает свое сердце ребенок Богу. Вот я сейчас говорю, я вспоминаю, как я ходила маленькая, там рвала цветочки. Я ничего не колыхала, я ничего не заботила.
1: Маргарита, большое вам спасибо за то, что были сегодня у нас в студии, поделились историей своей жизни, поделились своими уникальными переживаниями. И я желаю вам дальше успехов в служении Богу, в работе. Желаю гармонии в семье, и пусть Господь ведет вас и дальше по жизненному пути. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Смотрите наши программы на сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

Однажды в одной книге прочитал интересное выражение, которое звучало следующим образом, что Вселенная состоит не из атомов, а из историй. И действительно, истории человеческой жизни – это всегда что-то необычное. И вот хочу сегодня поделиться, можно так сказать, началом своего понимания отношений и встречи с Богом. Вообще, как это в жизни случается. У всех по-разному, я знаю, и мой личный опыт – это мой опыт. Но в любом случае я понимаю, что в течение жизни Бог взаимодействует с каждым очень индивидуально, и у Него любящий подход к каждому человеку. Впервые свой опыт в отношениях с Богом я начал приобретать где-то в возрасте 11-12 лет. Тогда мы с моими родителями строили Байкало-Амурскую магистраль. И я как ребенок тоже принимал участие в этом, будучи тем, кто находился рядом с ними. И главное вот в этой истории то, что совершенно в 100 метрах от нашего дома, где мы жили, начиналась глухая тайга со снежными вершинами гор, с прекрасными родниками, горными чистыми реками и совершенно непролазным лесом. И вот, естественно, я как молодой мальчишка очень любил ходить в этот лес, потому что мне дико нравилось все, что и с чем я сталкивался. Будучи родившимся и выросшим до этого возраста

в Оренбургских степях, понятно, что для меня лес – это было что-то особенное. И в этом лесу в какое-то время я стал себя ловить на мысли, что в моей голове стали появляться некие размышления, что человек – это не просто продукт эволюции. Я стал смотреть на окружающий мир и задаваться вопросом, неужели вот вся эта красота, все эти законы, которые в природе вокруг меня, в чистой воде, в цветах, в мхе на камнях, да, это не просто что-то, что появилось в результате какого-то взрыва во Вселенной. И даже глядя на себя, на свои руки, я помню, что задавался вопросом, неужели человек живет только для какого-то маленького периода времени, и, прожив какую-то жизнь, он просто исчезает, превращается в прах. Я был настолько внутренне как-то этим обеспокоен, не согласен с этим выводом, что задавался вот этими вопросами. И когда я задавался вопросами, очень часто, находясь вот как раз в лесу, бывает даже иногда вот просто в одиночестве, где-то уйдешь там, недалеко сядешь на берегу реки, которая журчит, шумит своими бурными водами, и смотришь на небо и задаешь вот этими вопросами, неужели Бог тебя нет, или все-таки ты есть? И вот эти мысли, они как-то формировали во мне представление о том, что мир вокруг меня – это действительно четкий порядок, порядок, установленный законодателем. И вот когда я стал об этом думать, стал размышлять, как-то в моем сердце стало больше появляться тяги к чему-то доброму. И немножко по-другому я стал смотреть на свои какие-то обязанности в своей семье, на свои обязанности за тем, чтобы как-то присматривать за своим младшим братом. Если раньше он как-то раздражал меня тем, что меня обязывают за ним присматривать, то теперь, наоборот, мне как-то стало даже в этом какой-то интерес. Я стал понимать, что что-то в моем сердце начало происходить. И вот эти вот постепенные изменения, да, они растянулись на достаточно долгий период времени, там, как минимум лет 10-15, вот этот процесс во мне формировался. Но постепенно я стал для себя понимать, что Бог – это личность. Личность, для которой я имею значение как ребенок, имею значение как человек. И вот эти вот мысли, они постепенно формировались какие-то выводы. И в какой-то период времени я уже начал ловить себя на том, что я начинаю молиться. Вот, я обращаюсь к Богу, я даже помню вот эти детские молитвы, когда я говорил, Бог, я не знаю, как Тебя звать, но я молюсь к Тебе, потому что знаю, что Ты тот, который добрый, который заботится обо мне, который слышит мои просьбы. И действительно, эти опыты в просьбах, они происходили. Я помню, как однажды очень сильно заболел, вот, попал даже в больницу инфекционную. И вот в тот момент, лежа там, врачи не знали, какой диагноз мне поставить, потому что все было плохо с анализами, они точно не могли понять, что это. Вот. И я молился как-то на постели о том, чтобы Бог как-то спас мою жизнь, и по-детски верил в то, что Бог услышит. Как-то была вот эта вот внутренняя уверенность. И действительно, буквально на следующие сутки, когда меня взяли на анализы кровь и все остальное, выяснилось, что инфекция куда-то пропала, куда-то исчезла. Врачи так озадаченно почесали затылок такой, ты что здесь делаешь, выписываем тебя домой, вот, мы не знаем, что с тобой было. Вот. И вот этот момент, он как-то лег в копилочку в определенную дальше в тех жизненных обстоятельствах, которые в дальнейшем случались. И, но самое главное, вот какой вывод я вот сейчас, оглядываясь назад, для себя сделал, что многие люди, которые любят природу, любят тишину, которую они, можно так сказать, обретают вот в этом общении на природе с Богом, это люди действительно, которые формируют в себе ответ на взаимодействие Бога. Они как бы формируют отклик, который помогает им как-то обрести для себя личностного Бога, для них родного, который становится к ним близким. И вот этот мой небольшой опыт, первые шаги, можно сказать, в обретении веры действительно сыграли вот такую формирующую часть в дальнейшем как для характера, так и в определении судьбы. Поэтому действительно это очень интересно сегодня вспоминать, наблюдать и понимать, что Бог удивителен, уникален, и Он крайне любящ человека в любом возрасте, в любых обстоятельствах –

0: Наукой доказано, что мысли материальные, слова материальные. Мы творим реальность, в которой живем. Понимаете? И очень важно, чтобы мы собирались и говорили, обсуждали проблемы, и мало того, помогали друг другу. Вот я сегодня заговорила о издательстве детской литературы. Ко мне уже несколько человек подошли. И я надеюсь, что они мало того, что закажут книги какие-то, они еще помогут этому издательству как-то развиваться. Потому что весь смысл в том, чтобы мы сотрудничали, понимаете? И вот это очень важно, то, что есть возможность собраться и поговорить на эту тему. СМИ очень мало говорят об этом, наши такие общие, главные. Поэтому это очень важно, чтобы мы находили личные контакты. Каждый из нас приносит плод перед Богом тем, что он делает. Правильно? Так что вот очень хочется, чтобы мы не были фарисеями, как в притче, да, который говорит, ой, я такой классный, замечательный, не то, что мытарь, а мытарь что-то делает. При этом, так сказать, через покаяние очищается. И, ведь понимаете, самое главное, может быть, не то, что, что ведет к спасению. Важно к тому, что ты, являешься ли ты живым храмом для живого Бога. Иисус проповедовал это. Что разве вы не знаете, что вы суть храм Божий? Вот что самое главное. И Серафим Саровский говорил о чем? О том, что цель христианской жизни – не поклоны, свечки, вот эти обрядовые вещи, которые у любого направления есть. А смысл в одном – в присутствии Духа Божьего внутри. Потому что какой Дух в тебе, такой ты.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он одел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
2: Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

Добро пожаловать на пятый из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь?» Многоточие. Сегодня мы поговорим на тему «Он и она» в книге «Песни песней». Эта книга представляет собою удивительный феномен сам по себе. Она очень не похожа на другие книги Священного Писания. И ею всегда интересовались исследователи как в иудаизме, так и в христианстве. И много появилось всевозможных взглядов, толкований, в том числе и методов толкования этой книги. Эта книга повлияла также и на искусство, и на живопись, на литературу, в том числе и на поэзию. И потому по мотивам книги «Песни песней» накопилось и на русском языке немало возвышений,

возвышенных образцов. Вот, например, 1808 год. Гавриил Державин. «Приди плениться пеньем небес, лесов, полей, да слухом и виденьем вкушу красы твоей. О, коль мне твой приятный, любезен тихий вид, апаче ароматный, как вздох ко мне летит». Узнаете, чья это речь? Я думаю, сейчас будет понятнее. Тоже стихотворение. «Сколь милый мой прекрасен». Это кто говорит? Это уже она говорит, это уже Суламит. И, соответственно, первый образец – это слова Соломона. «Сколь милый мой прекрасен». Там, там вон ходит он, лицом, как месяц ясен, челом в зарях Сион, с головы его струятся волн желтые волосы, свинца, как солнце, зрятся блистающие красы. А вот современный автор, 2004 год, Александр Бунаков. «Встань, любимая, встань! Мое утро прекрасное, выйди, выйди ко мне, мое ясное солнышко. Миновала зима, распустились смоковницы, появились цветы, время птичьего пения. Виноградные лозы, лозы в разгаре цветения, слышно в нашей стране воркование горлицы. Голубица моя среди скал нависающих, дай мне видеть твое ясноокое личико, дай мне слышать твой голос манящий и радужный». И вот она также говорит о любви. «Ты лобзай, лобзай меня лобзаньем уст своих, и слаще, чем вино, твои ласки полные желания, что испить мне нынче суждено. Твое имя, как святое мира, от благоухания мастей, потому девицы всего мира тебя любят. Так идем скорее». Священное Писание говорит о любви, о взаимоотношениях между женихом и невестой, между мужем и женой. Очень много. Но вот книга «Песни песней» воспевает именно физическую любовь, чувственную любовь. И говорит об этом так откровенно, что порою некоторым приходится как-то вот так вот стыдливо, потупив глаза, реагировать на эти удивительные строки. И эта книга, когда вчитываешься в нее, она показывает разницу в том, как реагирует на любовь мужчина и женщина, что ожидает от любви мужчина и женщина. Кое-что, безусловно, схоже, но многое и отличается. И вот наша задача сегодня – посмотреть на то, как любовь в ее чувственном, физическом, телесном измерении описана в Священном Писании. Когда мы задаем вопрос о том, почему Бог решил поместить эту книгу в канон священных книг, то, конечно же, ответом не может быть, ну, чтобы мы знали, как древние евреи слагали поэзию. Правда? Много было написано, и в Священном Писании есть упоминание целого ряда книг, которые почитались богодухновенными, которые почитались содержащими истину, но вместе с тем они не включены в канон Слова Божьего на все века. Так? Упоминается книга праведного, книга брани Господних, упоминается послание апостола Павла к ладикийцам, первое послание Коринфянам, которое было написано до первого послания Коринфянам и так далее. Но не все богодухновенные книги были внесены в канон, а Бог распорядился, чтобы в коллекцию книг, составивших единый том, который сегодня называется Библия, вошли именно те книги, которые имеют ценность и для будущих поколений. То есть Господь, представьте, вот Бога, который на протяжении многих лет и веков своей предвечной мудрости фильтровал
информацию для того, чтобы оставить только самое нужное, что переживет века и тысячелетия. И в своей мудрости он знал,

что нам нужно оставить книгу «Песни песней». Потому мы можем относиться к ней только, вот, в первую очередь, как к учебнику телесной любви. Бог желал продемонстрировать, как это может быть, каков замысел у Всевышнего в отношении чувства, романтики и физического аспекта любви. И вот когда мы начинаем разговор на тему о том, чем мужчина и женщина отличаются, в том числе и вот в этом очень важном измерении, хочу продемонстрировать вам иллюстрацию, которую я нашел в бескрайних просторах интернета. Итак, «Устройство полов» называется эта иллюстрация. Итак, вначале покажем мужчину. Вы видите, у него одна кнопочка. Включено и выключено. То есть готов, не готов. Простейший механизм. А теперь посмотрим на женщину. Сколько кнопочек, лампочек, ручек, настроек. Специалисты в действительности утверждают, что когда мы заговариваем на тему о телесной любви, то женщина устроена гораздо деликатнее. Ее механизм вовлеченности в любовь в этом измерении намного тоньше, намного сложнее. И в действительности, для того, чтобы достичь вот той радости, которую Господь изначально предназначил для интимной близости в супружеских отношениях, женщина устроена гораздо сложнее. Потому и мужу нужно быть гораздо образованнее, чем женщине, чем жене, для того, чтобы радость состоялась и для него, и для нее. Но это иллюстрация. Кто его знает, это так или нет? Так думают специалисты. Давайте посмотрим на еще одну иллюстрацию. Вот как называется эта книга. «Чего хочет женщина?» А если у кого зрение не очень, внизу подписано «Том первый». Представляете? Мужья, похожа ваша жена вот на такую конструкцию, где инструкция составляет вот такой огромный том? Кто его знает? Единственное, что мы сейчас уже твердо можем сказать, что Священное Писание в апостольских писаниях через апостола Петра называет женщину немощнейшим сосудом. И в оригинале используется слово, которое означает именно хрупкость, изящность, деликатность. По своему устройству, конечно же, мы можем говорить о серьезных различиях между мужской и женской любовью. И вот книга «Песни песней» на эту тему говорит очень много. Вот одна из иллюстраций, которая представляет собой попытку отразить тематику этой книги. Здесь и растительность, и плоды, и вот горлицы, и, естественно, он, и она, и их объятия, и поцелуи, и так далее. Мы посмотрим на книгу «Песни песней» для того, чтобы вначале задать вопрос о том, есть ли какие-то сферы, которые его и ее делают похожими в ожиданиях и проявлениях физической любви. И первый вопрос – поцелуи. Но позвольте вначале спросить. Мужчины, вам целоваться нравится? Слава Богу, у нас есть ответ не просто в сердце и в уме, а вслух. Большое спасибо. Мужчинам нравится целоваться? Нет. А кому больше нравится, женщинам или мужчинам нравится больше целоваться? Ну, давайте посмотрим, что думает Священное Писание. Приглашаю посмотреть на 4 главу книги «Песни песней», 11 стих. Мы вначале смотрим на взгляд Соломона, на то, как он описывает свои желания, и мы задаем вопрос, о чем ему интересно говорить, в частности, касательно поцелуев. Он говорит: «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим». Так куда он забрался? Вы чувствуете, какая глубина, да, чувств? Мы даже знаем, как это называется, да, названием вот одной известной страны. То есть ему нравится целоваться, так? Ему нравится вот этот процесс, у него есть

целая ассоциация с тем, как это и на запах, и на вкус, и на ощущения. В 7 главе, в 10 стихе написано так, 7 глава, 10 стих, «Уста твои, как отличное вино». Еще одна аналогия. «Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных». Итак, вот что Соломон говорит о своем отношении, о своих ощущениях,

патриархальный период, в патриархальный строй, когда считалось, что инициатором всегда является мужчина. И более того, мужчина пишет книгу. А кто помнит, как книга «Песни песни» начинается? Вот у нас первая глава, первый стих. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Представляете, что происходит? Во-первых, книга написана от имени женщины, что само по себе в древности весьма редкое явление. А во-вторых, эта книга начинается призывом. Она говорит: «Поцелуй меня». «Поцелуй меня». «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Давайте посмотрим на еще один отрывочек из книги «Песни песней», где Суламита говорит о поцелуях. 8 глава, 1 стих описывает ее отношение и ее желание. 8 глава, 1 стих говорит: «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». Итак, этот отрывочек показывает, что не только она ожидает поцелуев от него, а она хочет, чтобы ее целовали, но и она хочет его целовать. Вот это то, что мы находим в книге «Песни и песни» касательно ожидания поцелуев и отношения к поцелуям. И ему, и ей поцелуи нравятся. Следующий интересный вопрос – это благовония. Вообще, само слово вам нравится? Благовоние. Так? В чем разница между термином благовоние и благоухание? Одно и то же, да? По сути. Но вот этимология, конечно же, разная. И мы сегодня еще к этой этимологии вернемся. Так вот, некоторые могут сказать, как... при чем тут запахи, вообще говоря, да? Как пахнет, имеет ли значение. Да? Тут дело в том, насколько уровень гормонов соответствующих в тот или иной момент присутствует. Но когда мы задаем вопрос специалистам, то мы узнаем, что запахи имеют огромное значение, что касается либидо, что касается сексуального влечения. Есть так называемые феромоны – естественные запахи, выделяемые телом. И помимо вот нашей способности улавливать запахи, которые мы можем опознать и можем как-то описать и так далее, есть еще и способность более тонкая, которая тоже, вот этот орган расположен в ноздрях, но улавливаются знаки так, что мы их не распознаем. Мы просто вот так вот на уровне принятия или отторжения как бы чувствуем, что человек нам импонирует или не импонирует. Но если вот этот вот уровень убрать, то есть уровень естественных запахов чистого тела, есть целая тема благовоний и запахов как таковых. И вот в Священном Писании, в книге «Песни песни» об этом говорится довольно много. Давайте посмотрим вначале на Соломона. Книга «Песни песни», 4 глава, в начале стихи с 5 по 7. «Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями, доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Контекст этого разговора я намеренно с 5 стиха прочитал, где он описывает, как выглядит его возлюбленная, да, включая млечные железы. А вся вот эта 4 глава является описанием ее красоты, телесной красоты. И вот именно в этом контексте, в очень физическом контексте, в контексте физического измерения любви, он говорит: «Я пойду на гору Мировую и на холм Фимиама». Это не то, что он ее оставляет и куда-то идет гулять. Потому что он завершает эти слова свои словами: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя». То есть, говоря о запахах, он по-прежнему описывает ее. Он наслаждается запахами. Ему приятен ее запах. Дальше стихи 10, 11 и 14. «О, как любезны ласки твои, сестра моя невеста! О, как много ласки твои лучше вина! И благовоние мастей твоих лучше всех ароматов!»
Тут явно она использует кое-что.

то, как говорится, помимо естественного запаха, который исходит от ее тела, и ему это очень нравится. Вот масти, которые ты используешь, говорит он, лучше вообще всех ароматов. Далее стих 11. «Сотовый мед каплет из уст твоих невеста, мед и молоко под языком твоим, и вот теперь благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана». И 14 стих. «Нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мира и алоэ со всякими лучшими ароматами». Итак, что касается Соломона, мы видим, что он и ценит, и любит, и наслаждается, и озвучивает то, что ему запахи приятны. Давайте посмотрим теперь на Суламиту. Как она реагирует? Первая глава книги «Песни песней», стихи 2, 11 и 12. «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя». Итак, какие молодые люди нравятся девушкам? От которых приятно пахнет, так? Хотя есть, как говорится, древнее заблуждение, что мужчина должен быть каким? Помните разницу между благоуханием и зло... благовоние, да? Но если первую часть вот поменять, то получается то, что у многих и случается. Иногда, прости Господи, едешь в общественном транспорте и думаешь, доживу ли или не доживу до следующей остановки. Как говорится, хоть всех святых выноси. Страшное дело. Ведь надо же помнить хотя бы элементарнейшие данные из школьного курса человеческой анатомии. На коже человека живет огромное количество микроорганизмов, которые питаются тем, что выделяют наши потовые железы. Дальше соли выделяются. Там и так далее, и так далее. Потом вот эти вот железы сальные, все это становится пищей для микроорганизмов. И если регулярно не омываться, то, конечно же, с любовью будет трудно. Дорогие мужчины, знайте, что женщинам вот в лице Суламиты нравятся приятные запахи. Посему, вообще, если в целом посмотреть на этот вопрос в Священном Писании, то люди Божьи не умощались только когда? Не омывались, не использовали масть, благовоние и так далее, только когда? Только в день траура или во время траура, да? Во время сетования, да? Во время поста. Вот, Даниил, например, описывает, я был в сетовании 3 седмицы дней, так? И в это время он молился и прочее, ему вообще не до запахов было, потому что он прочитал пророчество, которое в тот год должно было уже исполниться, что 70 лет от начала пленения Иерусалима исполнились, а плен по-прежнему не закончился, потому он вопиет Господу. Так вот, когда сетование, когда какой-то траур, тогда, естественно, чуть, как говорится, не так обращать внимание на запахи. А вот иногда приходишь в какое-то, как говорится, общество, и сразу же вопрос, по кому же тут они скорбят, интересно? По кому тут траур, по кому сетование? Итак, благовоние – важное дело для мужчины, не менее важное дело для женщины, и это выражено в Священном Писании. Теперь мы посмотрим не только на то, как сама Суламита реагирует на запахи, которые издает мужчина, ее возлюбленный, да? Но и на то, как она сама использует все эти благовонные вещества. Пятый стих пятой главы говорит, «Песни песней 5.5, написано, «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка». Какой контекст здесь? В начале главы, во втором стихе написано, «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Вот голос моего возлюбленного, который стучится, «Отвори мне, сестра моя». То есть она уже легла спать, она приготовилась отдыхать. И вот, когда он ее разбудил, она подходит к дверной ручке, а с ее перстов капает мира. Значит, она на ночь умощается. И если бы это не имело никакого значения, то Богу бы не нужно было утруждать Бога духовного писателя, чтобы вот эту деталь записать. Но Господь оставил.

оставил Библию для нас как книгу для жизни и как учебник, в том числе и в этих вопросах. Итак, мы посмотрели на вопрос поцелуев, на реакцию мужчины, на реакцию женщины. Мы посмотрели на вопрос благоухания, на реакцию мужчины и на реакцию женщины. Давайте посмотрим теперь на такой немаловажный фактор, в том числе и в контексте телесной любви, как общение. Общение. Вначале на Соломона. Книга «Песни песней», 2 глава, 14 стих. «Голубица моя в ущелье и скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой». Так ему хочется слышать ее голос. Но вот вопрос, почему? Почему? Чем ее голос для него притягателен и интересен? И вот написано, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно. Итак, голос, какой фактор играет? Что в голосе он хочет услышать? Какую информацию он хочет узнать? Ему звучание нравится, ему тембр голоса нравится. Есть соответствующие исследования психологов, которые показывают, что тембр голоса женщины является часто определяющим фактором для вот мужчины, когда он задает вопрос о том, нравится ли она ему или нет. Он не задает вопрос о том, что же она ему расскажет сегодня. Ему хочется мелодию послушать, да? Ибо голос твой сладок. Голос твой сладок. Дальше. В 8 главе, 13 стих, еще один эпизод, написано «Жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его». Когда мы говорим об общении, мы находим, что для Соломона оно важно, он просит «поговори», но он обращает внимание не столько на информацию, сколько на мелодику, на звучание голоса. Ну, а теперь посмотрим на Суламиту. Что для нее важно в контексте общения? Во 2 главе, стихи 8 и с 10 по 14. Она говорит «Голос возлюбленного моего». И вот стихи с 10 по 14. «Возлюбленный мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Что происходит? Она фактически помнит, что он ей говорил. Представляете, она цитирует дословно его речь. «Возлюбленный мой начал говорить мне», двоеточие. И она помнит, какими ласковыми словами он ее называет и что он ей в действительности сообщает. То есть, как вы видите, очень сильно разнится подход к общению у Соломона и Суламиты. В 5 главе во 2 стихе написано «Я сплю, а сердце мое бодрствует, вот голос моего возлюбленного, который стучится». Двоеточие, кавычки открываются, снова идет цитата. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чиста моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою». Бывает так, что проходит 30, 40 и так далее лет совместной жизни, а женщина по-прежнему помнит, какие слова он ей говорил в тот или иной памятный момент. И она может передать часто дословно содержание этой речи. А часто бывает так, что муж не в состоянии повторить, что жена говорила ему 5 минут назад. То есть вот ориентация в общении совершенно разная. Он, если и нравится ему голос, то именно мелодика и звучание, а она запоминает слова. И это очень важно, потому что это помогает нам, с одной стороны, ожидать реалистичных ожиданий, с другой стороны, понимать, когда он или она
в общении не похожи на нас. И вот что касается слов, потому для мужчины очень важно, когда он и она готовятся вот к этому особому времени, установленному Господом, Творцом, для выражения радости друг от друга, очень важно говорить, потому что она помнит, она запоминает, и для нее это чрезвычайно важно. Мы продолжим разговор на эту тему во второй части нашей беседы.

0: На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

0: Здравствуйте. Что такое женственность и нужно ли ее развивать в себе? Кому нужно работать над своей женственностью? Сегодня это тема нашего разговора. Здравствуйте, Айгуль. Очень рада приветствовать вас в нашей студии. Итак, про женственность. Есть мнение, что если, например, я говорю про женственность, и я хочу развить в себе женственность, это значит, что я хочу соблазнять мужчин, хочу вызывать у них интерес, хочу владеть их вниманием. То есть как будто бы женственность оттеняется мужественностью. А если я уже замужем, и меня не интересуют другие мужчины, например, то и интересоваться темой женственности мне совершенно не нужно.
1: Я бы вообще сказала, что какая-то гиперболизация темы женственности, она в современном поле присутствует. И вот то, как вы сейчас описали, да, женственность, это только одна малая часть, которую я бы больше назвала темой не женственности, а сексуальности. То есть привлекать мужчин — это проявлять свою сексуальность, привлекать как бы своим телом, своей игривостью и этим. Но если мы говорим о женственности, то она не включает в себя только одну эту сферу. В ней очень много компонентов, и в первую очередь женственность — это не про то, что я на себя надеваю, чтобы каким-то образом предстать в глазах других людей, а то, кем я являюсь. То есть если я женщина, то я уже в любом случае женственна, потому что моя физиология, моя психология, мое социальное положение, мои особенности жизни, они уже сформировали во мне некие качества, которые характеризуют меня как женщину.
0: Но вот все-таки то, что если я уже женщина, что я по определению женственна, для меня немного спорно. Понятно, что физиология, да, как бы она определенная у всех женщин. Но что касается, например, характера, наших темпераментов, наших реакций, мне кажется, что все женщины вообще очень разные.

0: Вот именно.
1: И это тоже женственность.
0: Конечно. Единственное, что вот смотрите, если мы обратим внимание на то, что есть женщины, которые пытаются выполнять гендерно другую роль. И мы уже понимаем, что если женщина, она... Вот бывают женщины активные, яркие, инициативные, экспрессивные, но это не делает их мужественными. Но бывают женщины, которые нарочито двигаются по-мужски, общаются с какими-то такими стереотипными действиями мужскими. И здесь мы видим, что она выполняет другую гендерную роль. Но это не зависит от фигуры, это не зависит от слов, которые она выбирает. Это вот именно цельный образ, как мы говорим, имидж человека, как раз-таки и представляет вот эти вот традиционные представления о женственности и о мужественности. Но если ты со своей ролью женщины согласна, и при этом ты проявляешь там, не знаю, ту же самую гиперактивность, словоохотливость, лидерские какие-то качества, это не делает тебя мужественным человеком, если ты признаешь при этом, внутренне согласен со своей женской ролью.
1: Угу. Ну вот и вопрос тогда, в чем моя женская роль? Если вы, я так понимаю, признаете, что женственной может быть и тихая, спокойная, смиренная домашняя девочка, и может быть бойкая девочка, энергичная, которая наравне с мальчиками там, она бежит куда-то, что-то делает, и она может быть женственной.
0: Да, я...
1: Тогда в чем вообще?
0: Вот давайте начнем конкретно с того, что Бог изначально сотворил мужчину и женщину разными, так ведь? И один факт признания того, что мы физиологически гормонально разные, говорит о том, что мы признаем, что эта разница определенным образом нас характеризует. Но есть еще проведем вот несколько параллелей. Первая параллель физиологическая, вторая параллель психологическая, третья параллель социальная. Так вот, нам очень важно, когда мы определяем понятие женственность и мужественность, все эти три параллели рассмотреть. Потому что если мы будем рассматривать только с точки зрения, например, социальной, то есть женщина не должна быть лидером, женщина там не должна быть президентом, например, то мы на самом деле игнорируем тот факт, что это только одна часть характеристики, и что, например, психологически она ведет себя совсем не как мужчина, она проявляет совершенно другие качества, что физиологически ее гормональный фон, он же тоже влияет на наше поведение, он тоже по-другому себя проявляет. То есть нам нужно смотреть все в совокупности. И в совокупности женская роль предполагает, во-первых, это более мобильная гормональная система, это большая склонность к многозадачности, это большая склонность к эмоциональности, это физиологические компоненты. На психологическом уровне у женщин более тонко выражены те или иные психологические характеристики, способность считывать эмоции собеседника, способность выражать свои эмоции. И это вот психологический компонент. А на социальном уровне женщины... чаще склонны более тонко подходить к вопросам коммуникации. То есть они реже говорят в лоб. Они чаще готовы там, обходить какие-то моменты, но скорее, это, скорее всего, не психологический фактор, а связанный с воспитанием и социальной средой. И плюс еще здесь мы можем затронуть такую вещь, как... положение, да, в социуме. Женщина в первую очередь рассматривается как мать и хозяйка в доме, да, и это тоже налагает определенные условия на то, как женщина может реализоваться в социальной среде. То есть, если мы все эти три компонента рассмотрим, то мы увидим некий образ. Может быть, мы его не сможем конкретно верифицировать и обозначить, потому что деталей в нем очень много, но этот образ, он складывается.
1: Угу. Ну, получается так, что если уже изначально женщина все-таки ведет себя как женщина, даже если она лидер, она все-таки лидер женщина, а лидер мужчина, он по-другому решает вопросы и коммуницирует, да, с сотрудниками, то вопрос отпадает, вопрос развития женственности. Я и так по определению женственна. Вот Господь меня создал женщиной. И моя психология, там, моя физиология, это все уже и так у меня есть. Поэтому мне вот над этим работать совершенно не надо. Я женственна и так. Это вот как цвет глаз мне не надо менять, как бы он у меня такой, какой есть. Вот. Так же и с женственностью.
0: Ну вот я сама с этой позиции 100% согласна. Тот факт, что я признаю, что

0: я женщина, тот факт, что я с этим состоянием каким-то образом умею взаимодействовать и умею его выражать и транслировать, уже говорит о моей женственности. Но здесь все-таки есть нюанс. Здесь мы, наверное, можем поговорить о том, какие есть стереотипы о том, какой должна быть женщина, и как эти стереотипы влияют на мое поведение. Потому что вот я уже много лет человек верующий и много общаюсь также с верующими женщинами и понимаю, что многие из них, придя в церковь или рождаясь там в семье религиозной, начинают пытаться играть определенную роль, чтобы оставаться вот в этой парадигме женственности. И вы знаете, зачастую бывает так, что кому-то эта роль подходит, вот если он ее для себя как-то органично подобрал, а для кого-то она становится проблемой. То есть кто-то пытается себя сдерживать, кто-то считает, что вот он должен быть молчаливым, кротким, смиренным, а это очень сильно противоречит его вот истинному, ее истинному внутреннему состоянию, там, яркой индивидуальности. И это приводит к проблемам. То есть нам очень важно понимать, каждый из нас, как женщине, какими убеждениями я сейчас руководима при выборе того или иного там, стиля поведения, стиля общения, характера своей самовыраженности. Является ли это действительно правдой о том, что если я женщина, я должна быть только такой, только тихой, смиренной, с косой, я не знаю, там, с покрытой головой, с длинными волосами, или все-таки это некие стереотипы, которые мешают проявиться мне по-настоящему.
1: Ну да, кстати, когда, наверное, в церковь приходят женщины, да, а женщины, наверное, приходят в церковь, ну, чаще мужчин, они, наверное, более, да, они более склонны как бы к тому, чтобы строить отношения с Богом, находиться в церкви, вот. И они видят там вот какую-то сестричку, которая им нравится своей кротостью. Она милая, к ней в любое время можно подойти, она всегда поможет, безропотно выслушает как бы. Эта женщина бойкая, ей палец в рот не клади, она поспорит там, переспорит всех, она предложит что-то интересное, новое всегда, но ей не нравится, какая она, и она почему-то решает быть похожей вот на эту женщину. И она начинает играть в спектакле,
0: да,
1: который никому не нужен. Но с другой стороны, а что плохого в этом? Ведь как бы, ну, что плохого в том, что мы хотим кому-то подражать?
0: Наверное, нужно понимать, что когда мы подражаем другим людям, мы на самом деле... Вот есть такая фраза: если все будут как она, то кто будет как я? Понимаете? Бог нас изначально всех разными создал. И это многообразие, оно как раз-таки и является свидетельством глубины и многогранности характера Бога. И поэтому, когда мы пытаемся подражать кому-то другому, мы мешаем Богу воссоздать в себе тот образ, который Он в нас изначально задумал. Это первое. Второе. Когда мы играем роль, мы на самом деле проявляем насилие по отношению к своей собственной психике. Потому что если в нас есть определенные характеристики, и они являются для нас аутентичными, то есть естественными, нужными, то, идя поперек этих аутентичных состояний, мы каким-то образом, знаете, как будто бы расщепляемся. Что, я думаю, все это чувствовали, да, когда мне хочется одно, я делаю другое, и возникает вот такой какой-то внутриличностный конфликт. И чем дольше мы играем роль, тем серьезнее происходит расщепление в психике. И тем скорее человек придет к таким состояниям, как выгорание, стресс и даже депрессия. Потому что играть роль долго для психики – это очень тяжело.
1: Но женщина искренне думает, что такое поведение, ну, как бы греховное даже, слишком, слишком энергичное. И она считает, что более духовное — быть смиренной и молчаливой. И она считает, что таким образом она борется с грехом в себе.
0: Вот это очень хороший момент вы обозначили относительно борьбы с грехом. Есть один очень четкий критерий, в соответствии с которым мы можем идентифицировать греховность и негреховность. И он заключен в 10 заповедях. То есть вот квинтэссенция 10 заповедей, о которых

0: В Новом Завете Иисус говорил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением и всей крепостью, и ближнего своего, как самого себя». И вот в этих 10 заповедях как раз-таки и показаны конкретные признаки греха. Апостол Павел в послании к римлянам и говорил, что законом обозначается грех. Вот он, закон. И то есть получается, а все остальное — это уже особенности, которые мы выбираем, исходя из того, какими талантами, какими дарами, какими способностями и каким характером нас наделил Господь. И я знаю, что даже истории библейских героинь, они тоже предполагают, что среди них были как Мария, которая была кроткая, молчаливая, да, так и там в период судей, я забыла, как звали судью, женщина, которая взяла на себя роль быть судьей до периода царств. То есть у каждой из них была женственность, и она проявлялась по-разному.
1: Угу, понятно. То есть ориентир 10 заповедей все-таки в случае определения греха. Ну вот раз вы говорите, Айгуль, что женщина, она по определению уже женственна, она уже от Бога женственна, то тогда отпадает вопрос, снимается с повестки он, как развить женственность? Тогда ее не надо развивать?
0: Я думаю, что, смотрите, я думаю, что развиваем женственность мы за счет того, что мы создаем, принимаем себя как женщину, не боремся со своим характером, не боремся со своими особенностями, но при этом учимся быть в ладу с самой собой. Потому что, знаете, я думаю, что такая очень важная характеристика женщины – это какая-то гармоничность, которая от нее исходит, когда нет ощущения конфликта в ее присутствии. И это бывает в отношении тех людей, которые сами с собой в ладу, у которых все хорошо в контакте с собой, у которых, естественно, проявляются эмоции, грамотно звучит речь, красиво подобраны образы. Это не значит, что женщина увлекается только этим, только вот этими вот внешними характеристиками. Но они являются следствием того, что она знакома с собой, и ей комфортно жить эту жизнь, и она может в ней проявляться по-разному.
1: Угу. Современная женщина все-таки очень отличается от женщины, например, библейских времен, от женщины, которая жила там 100 лет назад, 300 лет назад. Я думаю, отличается. Вот. Конечно, как вы считаете, вот именно современным женщинам на что нужно обратить внимание сегодня?
0: Я бы здесь хотела небольшую параллель провести. Я некоторое время интересовалась, исследовала вообще положение женщины в разных социальных структурах и обратила внимание на то, что еврейские женщины очень сильно отличались от всех остальных женщин. Потому что, начиная с периода ветхозаветной истории, все-таки закон Моисеев позволял женщине чувствовать себя более-менее в безопасности вот в этой патриархальной системе. И это привело к тому, что еврейские женщины достаточно легко и свободно выражают свое мнение. Они чувствуют себя защищенными в кругу вот тех семейных отношений, в которых они существуют. И в связи с этим они очень легкие и комфортные в общении. И я понимаю, что именно вот эта вот защищенность давала возможность женщине быть собой. И почему современная женщина отличается от женщин предыдущих поколений? Потому что все-таки мы понимаем, что несовершенство мира привело к тому, что женщина оказывается в подчинении в патриархальном обществе. И эта подчиненность диктует ей определенные рамки. И как мы уже на одной из передач разговаривали, есть всегда тенденция перехода от какой-то одной крайности в другую, что если многие годы женщина была в подчиненном положении, то начиная с сексуальной революции женщины внезапно почувствовали, а я могу быть собой, и это привело к тому, что они гипертрофированно себя представляют, гипертрофированно сексуальные, гипертрофированно амбициозные, гипертрофированно деловые, так сказать, да, стремящиеся к чему-то. И вот эта гипертрофированность — это то, тоже проблема. Женщине важно чувствовать себя свободной и при этом не пытаться никому ничего доказать. И когда она в этой свободе пребывает, она понимает, что в глазах Бога она ценна, важна и прекрасна, пропадает всякая необходимость играть какие бы то ни было роли. И мне кажется, развивать женственность можно тогда, когда ты укрепляешь свои отношения с Богом, укрепляешь свою позицию в Боге, что ты драгоценность в Его глазах. И это дает очень много свободы быть собой.
1: Угу. Очень интересно. Спасибо большое за полезные советы. Благодарю за эту беседу, Айгуль.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей встречи — «Тайна Страстной Субботы» и «Евангелие от Никодима». В гостях у нас литературовед и филолог, и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: Александр, мы в прошлых встречах говорили об Евангелиях, об Иисусе. Кроме того, мы узнали, что существуют и апокрифы, которые появлялись, может быть, даже в период апостолов и в поздний период. Но в то же время в Евангелии мы знаем, что некоторые моменты описаны очень подробно.
1: Да.
0: А есть бы, может быть, какие-то места в Евангелиях, но не совсем ясно. Вот, к примеру, момент, когда Христос находился в гробнице. Вот можем ли вообще как-то доподлинно говорить, вот, что было в этот момент?
1: О некоторых вещах мы можем говорить с большой долей вероятности. Что-то показано панорамно, что-то кратко, эпизодически. Поэтому нужно здесь шаг за шагом пытаться понять, разузнать. И очень важно обращать внимание на детали. Видеть неброское, сокрытое, ускользающее от зрения обывателя. Но открытое для внимательного глаза. И нужно учиться читать между строк. Позвольте некоторые примеры.
0: Давайте.
1: В качестве иллюстрации, чтобы потом перейти к библейскому тексту и попытаться разобраться, что же было между пятницей распятия и воскресением воскресения. Мы пару недель назад играли с моей средней дочерью в угадать монетку надо было. Она брала монетку, клала на руку, зажимала и выставляла кулачки. И мы играли. Да, в какой руке?
0: Ну, детский. Ну, понятно.
1: Вот она делает. Раз я угадал, два я угадал, три я угадал, пять я угадал, десять я
0: угадал. Все подряд, что ли?
1: Да.

0: подряд, 10 раз. 10 раз. И она говорит: папа, а как ты угадываешь? А еще старшая дочь моя была со мной, с нами. Она делала так, она прятала монетку и вот ставила кулачки. А я видел, что один кулачок чуть-чуть ближе к ней, и один чуть-чуть выстрелен вперед. Я понимал, ага, тот, который она выставляет, она тем самым говорит: папа, выбери этот. Потому что тут ничего нету. Вот чуть-чуть вперед и чуть-чуть назад. Я выбираю, раз, этот. Тут нету, а тут есть. Раз угадал, 10 раз подряд угадал. Я говорю: слушай, Алиса, смотри, Настя, людей можно читать. Ты делаешь вот так, и я знаю, что ты тот, который с монеткой чуть-чуть к себе прижимаешь, чтобы я его не выбрал. А тот, который хочет, чтобы я выбрал, чуть-чуть выставляешь ко мне. А, поняла. Поняла. В следующий раз играю. Она опять ставит кулачки. Я говорю: вот здесь. И опять угадал. Папа, как ты угадал? А потому что я тебе только что рассказал твою стратегию. Ты решила: ага, папа выбирает этот, а не этот.
1: Сейчас обратно, да? Поменяла.
0: Все то же самое держала, только монетка уже была в том, который немного выставлен вперед. Я опять угадал. А она потом уже начала. Понимаете, то есть детали, которые ускользают, но если мы обратим внимание, то сможем разгадать некую загадку.
1: То есть где-то нужна просто внимательность.
0: Нужна просто внимательность. Нужно внимательное чтение Библии. Или другой момент. Наблюдение за своими воскресными занятиями по русскому языку. У меня собирается группа, мы занимаемся языком русским и английским. И вот они пишут. И, например, слово «вокзал» как нужно писать?
1: «Вокзал».
0: «Вокзал», абсолютно верно. А они пишут «вокзал». Через «а». Например, как нужно писать слово «смеяться»?
1: Через букву «е» – «смеяться».
0: Нет, дальше, концовку.
1: Мягкий знак.
0: «Смеяться».
1: Да, через мягкий знак.
0: Они пишут «смеяться».
1: А, «смеяться».
0: Да. И вроде бы это орфографические ошибки, так ведь? Но я понимаю другое. Это не совсем ошибка. Потому что в стране, в Беларуси, где я провожу эти курсы по русскому языку, есть два государственных языка, русский и белорусский. И происходит наложение, это контаминация происходит. То есть в сознании у них белорусский и русский язык накладываются, а в белорусском «вокзал», «смеяться».
1: Да.
0: И происходит контаминация. И поэтому я бы мог им просто сказать: «Ай, двоечники вы, писать не можете». Но я понимаю, что здесь специфическая ошибка, связанная с контаминацией языков. И опять-таки мое наблюдение помогает мне. Или мы с вами работали, помните, в архиве, да, в Инжерхов-Градце, Панофис-Градце.
1: Замечательное время, хороший опыт.
0: Помните
1: работы?
0: Документы, принадлежащие Симеону Русу, да, которые он написал, те, которые никто еще никогда не видел. Да.
1: Мы ориентировались на его подпись, чтобы найти.
0: Да, видели несколько человек. И помните его последний документ, когда он просит у пана из Граца несколько грошей, чтобы уехать на курорт в Добрые Воды,
1: отдохнуть,
0: что неподалеку от Карловых Вар.
1: Да, да, да.
0: И мы с вами заметили тогда, написано не его рукой, но подпись неуверенная.
1: Да, это было отличие было заметно.
0: От всех других документов, которые были. Все-таки это старочешский, да, это середина 16 века, вторая половина 16 века.
1: Более 400 лет.
0: Почти 500 лет документам. И мы видели документы чуть раньше, уверенная подпись. Последний документ, он умрет там в Добрых Водах, подпись неуверенная. То есть,
1: отличалось очень уже.
0: Да, обращая внимание на детали, мы можем увидеть, что происходит, как происходит, почему происходит, предугадать нечто, что будет, и прояснить то, что будет, то, что было. Поэтому очень важно быть внимательным к тому, что неброско, сокрыто и ускользающе. Но это крайне важно.
1: Хорошо, Александр, ну, я с вами согласен. То есть нужна там внимательность, да, так? Нужно, ну, даже изучить какие-то документы архивные.
0: Да.
1: То есть они могут многое сказать, да, так, о прошлом. Но все же давайте возвращаться к тексту.
0: Давайте.
1: Как вот быть вот в этом промежуточке времени? Вообще есть какие-то еще тексты из Библии, которые, ну, как-то проясняют вот нахождение Иисуса Христа вот в момент смерти? Или, ну, здесь просто какая-то, я не знаю, догадка нужна, реконструкция нужна? Вот как быть, Александр?
0: Давайте откроем, прежде всего, текст, который весьма неясен. Один из самых путанных текстов Нового Завета. 1 Петра.
1: Такой есть, да?
0: Есть.
1: Таких один.
0: Достаточно.
1: Даже не один.
0: Достаточно. Но это такой один из особенных.
1: Вы поможете нам разобраться, да?
0: 1 Петра, 3 глава. С 18 по 20. Мы прочитаем и в современных периодах. Вы поможете мне.
1: Хорошо.
0: Я сначала синодальный перевод, привычный для

0: нашего слуха. Перевод. Итак, третья глава первого послания Петра с 18 по 20 текст. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Видите, мутноватый текст.
1: Но вопросы есть, по крайней мере.
0: Есть.
1: Духи
0: есть,
1: в темнице проповедовал.
0: Духи в темнице во времена Ноя.
1: Во времена Ноя что-то
0: были непослушные. Ну, давайте прочтем и современные переводы. Вот, Заокскую Библию и российские.
1: Хорошо. То есть мне зачитать, да?
0: Перевод. Да, пожалуйста.
1: Так, с 18
0: текста. С 18 по 20, да.
1: «Ведь и Христос однажды претерпел муки за грехи. Праведник, он за неправедных пострадал, чтобы привести нас к Богу, умерщвленный во плоти. Он к жизни был возвращен в духе своем, в котором и духом в темнице он ходил проповедовать тем, кто был непокорен во дни Ноя. А Бог в те дни ждал терпеливо, пока строился ковчег, в котором немногие, всего только 8 душ, перенесенные через воды, спасены были». Тут...
0: Спасибо, да, это уже 21-й.
1: Да.
0: И в периоде Российского библейского общества, позвольте.
1: Да.
0: «Потому что и Христос пострадал за грехи, раз и навсегда, праведный за грешников, чтобы привести вас к Богу. Он был умерщвлен телесно, но духом, с большой буквы, возвращен к жизни. И в духе, с большой буквы, он отправился и проповедовал духом, с маленькой, в темнице, чтобы некогда, что некогда отказались покориться Богу в те времена, когда Бог терпеливо дожидался, пока Ной построит ковчег. Немногие спаслись тогда в нем по воде, только 8 душ».
1: Ну, Александр, отличия не заметны.
0: Заметны.
1: Но все равно не так проясняет, может быть, вот.
0: Смотрите,
1: вопрос
0: две версии
1: по этому отрывочку.
0: Две версии. Первая версия, которая больше получила распространение, Христос между пятницей и воскресеньем в субботу спускается в ад, где проповедует духом умерших, и потом часть из них выводит.
1: Да, есть такая точка зрения. Есть.
0: Эта
1: известна.
0: Точка зрения, кстати, находит корни свои, обретает, берет в Евангелии от Никодима.
1: Евангелие Никодима.
0: Да, мы сейчас
1: это
0: вернемся.
1: Вновь апокриф.
0: Это апокриф. Это апокриф, который состоит из двух частей. Первая часть – это деяние Пилата, а вторая часть – это сошествие в ад. Вот эти две части, в принципе, самостоятельно довольно-таки, создают Евангелие от Никодима. Чуть позже об этом. Есть другое мнение, что Христос некогда в духе проповедовал тем, кто жил во времена потопа. То есть сейчас он пришел телесно, он воскрешен духом, и некогда вот в Духе Святом он проповедовал бывшим тогда.
1: То есть тем жителям, как
0: тем
1: бы.
0: Тем жителям тогда. Этим же Духом, которым он был воскрешен. Есть еще несколько мнений. Давайте попробуем разобраться. Итак, слово «темница». Темница – это как бы на русский язык современный сказать?
1: Какое-то помещение, где человека можно держать в заперти. Там.
0: Тюрьма. Казенный дом, тюрьма. Да. Да. Действительно так. Вот, к примеру, может, и не будем даже открывать. К примеру, помните Иосиф? Был заключен в темнице.
1: Да, был, да.
0: И это там то же самое слово, которое здесь и у Петра. В Септуагинте, в древнегреческом переводе.
1: Одинаково,
0: или,
1: да?
0: Да, или, например, из Нового Завета, чтобы древнегреческий был подлинник, автограф. Иоанн Креститель заключен Иродом
1: в темницу.
0: То есть буквальное значение, как тюрьма, место заключения. Но давайте откроем Исаию, 42 главу. Книга пророка Исаии, 42 глава. У слова «темница» может быть и другое значение. Угу, и другое
1: хорошо.
0: Значение. То есть не обязательно темница как место заключения. Вот иногда говорят, видите, некие духи заключены в некие темницы, и там томятся. И Христос пошел их, некоторых из них освободить. От времен Ноевых там томятся. Но темница не обязательно обозначает место заключения.

0: Включение. Смотрите, Исаия 42, 7 текст. Тот самый текст, который Христос, помните, произнесет в Назарете в синагоге. Манифест.
1: Да, да, да. Евангелие от Луки.
0: В Евангелии от Луки. Манифест в Назаретской синагоге. Смотрите, 7 текст. Чтобы открыть глаза слепым, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. То есть Христос ведь не ходит по тюрьмам. Мы же не читаем в Евангелии ни одной истории, где бы он был в тюрьме.
1: Кстати, реакция была на его слова, когда он прочитал этот текст.
0: Да, да, потому что это претензия на мессианство. Да. И Иисус Христос, когда говорит о темнице, то речь идет о темнице слепоты.
1: То есть не в прямом значении людей заключенных.
0: Не в прямом значении, фигуральном, в переносном значении. То есть люди, которые не видят истины, люди, которые не понимают очевидного, они, по сути, их разум, их сознание заключены в темницу, тьмы. И Христос пришел просветить. Отсюда эпоха просвещения, к примеру.
1: Ну,
0: да.
1: Это уже позже.
0: Да, да, да, это уже гораздо позже. Ну, просто та же самая метафора. Просветить находящихся
1: научись
0: в тьме темницы.
1: Проповедовать.
0: Да, да, да. То же самое, например, духом пришел. Да? Тоже, ну, смотрите, хорошо, ладно, темница. Но куда же вы денетесь духом? Он же пришел проповедовать духом.
1: Да, да.
0: Ну, давайте откроем, к примеру, 1 Коринфянам 16 главу.
1: Давайте.
0: Дело в том, что слово «духом» также может пониматься не как духом кому-то бестелесному, неким существам бестелесным, лишенным тела или вообще его не имевшим. Нет, смотрите. А 1 Коринфянам, 16 глава, ну давайте 17-18 текст, чуть раньше. Нас 18 интересует, но чуть раньше. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахайка. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили». Почитайте таковых. Что значит «мой и ваш дух успокоили»? Как можно сказать иначе?
1: Ну, принесли утешение какое-то.
0: Кому?
1: Павлу.
0: Мне и вам.
1: Да. Да.
0: То есть мой дух, по сути, можно заменить местоимением «мне», и ваш дух – вам. То есть дух может обозначать и личность, и человека.
1: Да. О некой отдельной субстанции явно не идет речь.
0: Не обязательно.
1: Это отношение.
0: Не обязательно.
1: Просто отношение.
0: Да. Потому что если мыслить категориями Евангелия от Никодима, то получается вообще идея чистилища. Люди ждали Христа, пока он в субботу между распятием и воскресением спустится, проповедует и выведет их. Вот цитата из Евангелия от Никодима.
1: Вы готовы зачитать?
0: Да, я вот специально приготовил. «И тогда царь славы в своем величии попрал смерть, и, схватив князя сатану, предал его власти преисподней, и простер длань, и поставил знак креста на Адаме, на всех его святых, и взял Адама за правую руку, и вышел с ним из ада, и все святые последовали за ним».
1: Да, вот и начинаешь понимать. Такое нынешнее толкование, да, вот по поводу
0: это много цитат,
1: отрывочка.
0: Вот, поднимите врата верхи ваши, это когда Христос спускается в ад, вот, врата ада. Угу. Кто сей царь славы, восклицают там, когда он входит в ад. Отсюда ключи ада и смерти, воскресшие в Евангелии от Матфея. То есть берется и привязывается к этой идее. Но если мы рассмотрим предлагаемую Евангелием от Никодима идею в свете Библии широкого контекста, мы увидим, что она несостоятельна. Давайте сделаем это. Попробуем это сделать. Ну, где был Иисус в субботу? Что происходило в субботу?
1: Но в Священном Писании он в гробнице находился.
0: Да, ну, телом. Можно сказать телом. Давайте откроем Екклесиаста 9 главу.
1: Давайте.
0: Екклесиаста 9 глава. Чтобы понять природу мертвого человека. Екклесиаст, 9 глава, с 4 по 6, 10 текст. Известный текст. Угу. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда. Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут. А мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. И 10 текст. «Все, что может рука

0: рука твоя делать по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости.
1: По крайней мере, вот с так называемым Евангелием Никодима, но явно не сопоставляется, и ничего общего нет.
0: То есть там они что-то живут, какой-то чем-то занимаются, помнят, узнают происходящее. А мы вообще читаем в Библии, что человек умерший находится в бездеятельном состоянии, в бесчувственном состоянии. Вообще Библия сравнивает смерть со сном.
1: Александр, а вот, наверное, отцы церкви в большинстве как вот придерживаются? Не знаете вот тут по этому вопросу?
0: К сожалению,
1: вот есть подозрение, что вот под влиянием все же, наверное, какой-то греческой вот этой философии, вот этого платонизма, скорее всего, вот они предполагали вот здесь... все же интерес к Никодиму Евангелия,
0: здесь
1: нет?
0: Не только платонизм. Да. Видите, платонизм противопоставляет материальное духовному.
1: Ну, только вы немножечко напомните, вот платонизм, вот что за идея, которая вот она в христианство вот, все же как-то проникала?
0: Ну, вот вы помните главный тезис в отношении души у Платона и тела у Платона, что тело — это темница души.
1: То тело есть это темница, душа закрепощена
0: да.
1: в тело человека,
0: к примеру,
1: до определенного
0: ну,
1: освобождения.
0: По Платону,
1: по греческой философии.
0: Потому что Ориген, к примеру, вообще говорил о предсуществовании души.
1: И, ну, Платон четко говорил, что это человек темница,
0: да.
1: все, умирает и освобождается, да?
0: Да, от этого вот материально сковывающего мяса, телесного мяса освобождается душа. Но это не так, ну, потому что мы в Библии, и душа сама по себе там потом живет, а тело...
1: А иногда вот ты начинаешь понимать вот влияние даже на культуру. Даже конечно. В архитектуре, даже конечно. В личной какой-то жизни, вот эта аскеза, оторванность от жизни, все какое-то должно быть грустное, черное, печальное, потому что душа, которая некогда освободится, она будет вот блаженствовать. Да. Затем. Но, а земная жизнь это такая...
0: Но на самом деле мы читаем в Библии, что не так, что нет того, той бестелесной души, о которой говорили греки. Вот, то есть бездействие, бесчувствие, некое небытие.
1: Можем допустить, что те гностики, которые писали, да? Мы можем сказать, что все же гностики писали Евангелие от Никодима?
0: Ну, там как? Есть такой гностический элемент.
1: Не без влияния этого греческой мысли какой-то, да философии.
0: Да, но гностики немножко, они тоже, да, греческой философией влиялись. Но... Давайте вот Новый Завет посмотрим. Итак, смерть и сон, смерть и сон. А помните эпизоды, чтобы не прочитывать полностью, когда умерла подросток, дочь Иаира, дочь начальника синагоги, старейшины. И Христос говорит такие слова: девица не умерла, но спит.
1: Да.
0: И там хихикают, ха-ха, хихи, что не понимают.
1: Так, впрочем, и о Лазаре тоже так речь шла.
0: Подождите, да. Вот вы забегаете вперед.
1: Да.
0: Да. А Христос... И смеются над Христом.
1: Да.
0: А на самом деле эта девица умерла.
1: Да.
0: Но Христос понимает, что сон и смерть, они близкие и родственные. Они коррелируют друг с другом, они аналогичны друг другу в каком-то смысле. Не в целом, а отчасти.
1: Но физиология жизни отсутствует в этот момент. То есть это такое образное выражение сон.
0: Да, это образное. Да, то есть нету сердцебиения, она умерла. Но это смертный сон, мы говорим. Да? Или да, вот вы вспомнили уже Лазарь. Лазарь, друг
1: там очень такой яркий
0: наш, уснул, я иду разбудить его.
1: Да.
0: А он спит уже 4 дня, простите.
1: Вообще, мёртв. Похоже, что Иисус не торопился туда идти. Не торопился. То есть он пошел туда. 4 дня проходит. Написано, что даже восмердел. То есть он, явно у него какая-то вот была причина так
0: конечно.
1: Не торопиться.
0: Я вам больше скажу. Дело в том, что в греческой философии не все так однозначно. И есть, в принципе, весьма рациональная идея. В греческой философии была богиня Ночь. И у нее... родились двое сыновей-близнецов. Одного назвали Хюпнос, а второго Танатос.
1: Танатос.
0: Да. То есть одного...
1: Танатос, я знаю, смерть.
0: Да.
1: А в русском
0: гипноз,
1: языке...
0: Гипноз, Хюпнос, сон.
1: А, кстати, в русском языке известно для нас слово «фанат», произошло слово
0: ну,
1: «танатос».
0: Ну да. То есть смотрите, богиня ночи, и у нее двое сыновей-близнецов. Сон и смерть. Ну, Танатус на древнегреческом мужского рода, у нас смерть женского, но не будем обращать внимания на это. Да. То есть, по сути, это одно и то же, и даже греки так это мыслили. Греки мыслили. Поэтому мы понимаем, что с точки зрения

0: понимание природы человека, природы смерти, что Христос, будучи стопроцентным человеком, должен находиться в гробнице, а не спускаться куда-то. Потому что он мертв. Он спит. Он распят, но еще не воскрес.
1: То есть мы можем сказать смело, что Христос никуда не спускался, нигде он не находился, то есть никуда он не ходил.

0: Иоанна, 19 главу. Нам нужно сказать, что же он делал, а чего он не делал. Мы знаем, что он не спускался ни в какой ад. А мы поговорим в следующий раз про ад.
1: Хорошо.
0: Я вам
1: будем ждать вас.
0: Да, я расскажу вам то, что вы не знаете, я гарантирую.
1: Мы просто будем рады.
0: Итак, 19 глава Евангелия от Иоанна, 30 текст. Христос распят. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив голову, предал дух. А Христос для чего пришел на землю?
1: Я, Александр, даже вот интересно здесь в переводе так. Под редакцией Кулакова: «И уронив голову на грудь, умер».
0: Да, вот так, да, предлагается. Но у нас очень важный момент «совершилось». Угу. А Христос ради чего пришел? Сын Божий воплотился с какой целью?
1: Спасти.
0: Спасти.
1: Человечество.
0: Искупить человечество, находящееся в рабстве греха. Так? И вот, оканчивая задуманное Отцом, совершая ту миссию, которая была предназначена ему, он говорит: «Совершилось. Все. Конец. Я сделал то, ради чего пришел», и умирает, уронив голову на грудь и испустив дух. Последнее дыхание выходит. Давайте откроем Бытие, вторую главу, первые три текста.
1: Первая глава, да?
0: Вторая глава, прошу прощения. Вторая глава, первые три текста. «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и создал». Что Бог делал? Сделал к седьмому дню.
1: Почил.
0: А еще, прежде чем почил, что Бог сделал к седьмому дню? Совершил все творение. Вот творение Бог совершил и успокоился на какой день?
1: К седьмому дню.
0: К седьмому дню, который есть суббота, что и значит покой. Иисус Христос совершил миссию спасения людей в пятницу с распятием. И что сделал в субботу?
1: Почил.
0: Почил. Совершил творение, совершил искупление, почил в субботу после творческого акта, почил в субботу после акта искупления. По сути, Христос находится в покое.
1: Покой.
0: Отсюда, кстати, и слово «покойник».
1: А, да? Да, согласен.
0: Нет же для Бога проблемы воскреснуть на следующий день. Что, проблема для него, что ли?
1: Согласен, Александр.
0: Нет проблемы.
1: Позволите мне вопрос?
0: Ох, времени.
1: Но если вы очень коротко готовы будете ответить. Вот то мнение сегодня бытующее в христианстве, что вот Христос ходил, духом проповедовал и так далее, оно... Ну, имеет какую-то опасность, неопасность, то есть, может, на это не надо обращать, то есть, оно имеет какой-то резонанс для настоящих
0: христиан? Имеет опасность, но об этом поговорим в следующий раз.
1: Будет у нас возможность
0: поговорить. Да, поговорим об этой опасности, практической опасности. А от чего искупил Христос людей?
1: От греха.
0: От смерти?
1: От греха.
0: От греха. А еще по-другому скажите.
1: Ну, от смерти.
0: А мы же все умираем.
1: Но
0: значит, не искупил от смерти, мы же все умираем.
1: Это момент времени? Когда человек...
0: Ну, все же умираем, тогда не искупим.
1: По возвращении своем Господь воскресит.
0: Так вот, Христос...
1: Человек находится в могиле.
0: Совершив в пятницу искупление и спасение, в субботу покоится, поскольку выкупил нас у второй смерти. И всякий, принявший Христа, не умрет второй смертью, поскольку Христос приобщился к людям и в опыте второй смерти, искупив тем самым верующих и от этой второй смерти.
1: Александр, спасибо большое. Мы будем ждать обязательно еще в гости. Дорогие друзья, пусть Господь вам всегда дарует надежду. Может быть, кто-то из вас недавно пережил какую-то трагедию, какой-то печальный случай в жизни. Не огорчайтесь, не печальтесь. Господь – воскресение и жизнь. Он так себя называет. Он всегда готов подарить человеку надежду. Доверяйте Ему. Открывайте свое сердце, следуйте за Ним. В Священном Писании, в книге Притч написаны такие слова: «Доверьте пути Господу, и предприятия ваши совершатся». Доверяйте, не сомневайтесь, и жизнь ваша будет с избытком, как Господь говорит. Будьте благословенны. До новых встреч. До свидания.

Начальнику хора. Псалом Давида. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твое, да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы – именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо.

Богу нетрудно воскресить человека из мертвых, но Он не может за нас с вами сделать выбор. Что вы почувствуете, если увидите в газете статью о том, что в вашем городе появилось, ну, нечто новое, что-то такое, чего раньше не было? Ну, к примеру, такого-то числа, статья в газете, такого-то числа, такого-то месяца в торжественной обстановке произошел спуск на воду нового теплохода. Ну и дальше его название. Или, например, открытие памятника в честь какого-то очень важного события в истории вашего города или страны. Или, может быть, построили новый корпус университета или запустили новый цех на местной фабрике. Может быть, вы проигнорируете это событие и не остановите вашего внимания на этом. Ну, в самом деле, какое мне дело до теплохода или до нового цеха на местной фабрике? Но что, если вы работаете в пароходстве, и это у вас, там, где вы работаете, спускают на воду теплоход? Или, например, вы проработали на заводе 15 лет. И это у вас. Это у вас на заводе пускают новый цех, в котором вы получите новое рабочее место. Или что скажете, если в вашем городе открывают памятник героям-пограничникам, и вы не так давно служили в этих войсках? Но согласитесь, в таком случае это будет для вас праздником, и вы обязательно придете на торжество, как это обычно все выглядит. Ну, конечно же, будут приглашены разные гости. Не исключено, что оркестр будет придавать торжественность событию своей музыкой. И где-то на возвышенном месте установят микрофон. Много подготовительных мероприятий, звукорежиссер будет бегать, проверяя микрофоны, оркестранты загудят, настраивая свои инструменты. Где-то рядом телеоператор стоит, настраивая телекамеру и держа в кадре телерепортера, готовящегося записать свой первый спич для вечернего репортажа. И, наконец, когда произнесут свои речи губернатор,

мэр города, может, кто-то еще из высокопоставленных особ. Настанет момент, когда разрежут принесенными на бархатной подушечке ножницами ярко-красную ленту, поднимут тент и разобьют бутылку шампанского о борт корабля. И это будет означать, что что-то изменилось в жизни города, в вашей судьбе. И это требует какой-то особой оценки, ведь ну, кто-то же очень хорошо потрудился для того, чтобы жителям вашего города, да и вам самим, стало лучше. Таких моментов много, но это далеко не все. В истории Вселенной есть упоминание о таком Божьем замысле, который, ну, невозможно никак не вспомнить. Это не может быть маловажным для всех, кто живет. Событие грандиозной важности. Об этом Бог сказал патриарху Иову. Вот послушайте слова Священного Писания из его книги. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж. И я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне, где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней вервь, на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Это строки из книги Иова из 38 главы. Бог заложил основание нашей планете, нашему дому, в котором мы живем. Представьте, нас еще нет. Мы только в проекте. Но для нас Бог создает планету, где мы будем жить. Это событие величайшее. И, наконец, когда все готово, Бог создал человека для вечной жизни. Вот это все было задумано для нашего блага. Во время исполнения этого замысла звезды ликовали, и, как написано, все сыны Божии восклицали от радости. Осталось только провести торжественное посвящение планеты. Ну, разрезать ножницами ленточку, образно выражаясь. Чтобы, ну и останется только жить себе счастливо. Не тут-то было. Произошло то, что произошло. Человек согрешил. И это не все. Земля тоже изменилась. Появились процессы, которые должны привести Землю к погибели. Кажется, сыны Божии поторопились радоваться о сотворении земли. Все пошло как-то не так, как должно было быть. Но представьте себе, что у Бога были на этот случай приготовлены спасительные меры. В связи с этим, несмотря ни на все, вот сейчас здесь я все-таки хочу вас пригласить на торжество по поводу сотворения Богом нашей земли. Да-да, это торжество обязательно состоится. И там обязательно должны быть именно мы с вами. Все дело в том, что перед тем, как начать создавать землю, Бог заранее позаботился о том, как спасти людей на тот случай, если последние согрешат. Библия говорит о том, что Иисус Христос был заклан от создания мира. Он уже тогда готов был умереть за людей. Вот почему я начал об этом говорить. Речь идет не просто о каких-то людях, а о нас с вами лично. Почему? Да, потому что Бог не просто создал землю для каких-то людей. Вы скажете, ну мы умрем, и все на этом. Неужели есть какое-то продолжение? Да главное-то в том и заключается, что продолжение есть. Ну, согласитесь, можно было бы Богу подождать, когда мы все умрем. Ну, умерли, да и ладно.

сотворить новых людей для хорошей жизни. Христу умирать за кого-либо не пришлось бы. Это очень важно понять, что Бог хочет, чтобы не просто были счастливы какие-то люди. Он желает, чтобы именно мы с вами, первоначально созданные Богом, были счастливы вместе с Ним. Нас смущает, что впереди, кроме смерти и гробовой доски, больше ничего не увидишь. Но это не так. Все дело в том, что Богу нетрудно воскресить человека из мертвых. Но Он не может за нас с вами сделать выбор. Бог может восстановить нашу планету снова и дать жизнь, может, и Ему это нетрудно. А это значит, что есть надежда. И было бы глупо ей не воспользоваться. Но в это не вписывается, в это понимание не вписывается поначалу. Важно понять, что Богу нетрудно воскресить, ну, из мертвых. Только выбор за нас Он сделать не может. Да, да, Богу нетрудно, я третий раз повторю, нетрудно Ему воскресить человека из мертвых. Он всемогущий, Он это может. Но Он не может за нас сделать выбор, если мы этого не хотим. Послушайте, что говорит апостол Петр в своем втором письме. Эти слова записаны в третьей главе. Вот послушайте. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вы слышите ли? Слышите, что написано? «Не медлит Господь исполнением обетования». Земля погибнет, так или иначе, те, которые названы нечестивыми, нечестивыми, погибнут вместе с ней. А что же будет с нами? Вот в этом-то и дело. Бог не желает, чтобы люди погибли. Он не торопится совершать свои суды, но долготерпит, чтобы все, кто захотят спастись, спаслись. Надо просто перестать быть нечестивыми, все взвесить и выбрать путь, предначертанный Богом. От этого зависит наша вечная участь. Но вот, допустим, все-таки вы, мы с вами, допустим, сделали правильный выбор, и мы решили следовать путем, предначертанным Богом для нашего спасения. Если вы желаете спастись, но не знаете, что же делать для этого, вы переживаете за это. Вы слышите, что апостол Петр сказал? Не бойтесь, Бог подождет. Бог вас подождет и сделает все, чтобы вы были готовы. Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это очень важно. Главное, чтобы вы не стояли на месте, а что-то делали, чтобы к чему-то стремились. Стремились к чему-то, ну, такому, что поможет вам узнать Бога. Ну, для начала, что можно сделать? Да, конечно, есть искушение не думать об этом, полагая, что я смертный, ну, что я умру, что нужно взять от жизни все, пока я жив, пока молод, пока в силах. Как говорится, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Какое великое заблуждение так думать. Вот что важно усвоить. Это для нас с вами невозможно решить проблему со смертью, но не для Бога. Но важно понять,

что Богу воскресить из мертвых нетрудно. Он не может нас с вами насильно заставить сделать выбор. Вот наш выбор. Вы понимаете, вот что важно. Поверьте Богу, Он всемогущий, Он может все. Как же Бог так устроит, что искупленные им люди снова будут жить в новом, созданном им мире? Я вот, например, вижу вот только этот мир. Вот этот вот студию, камеры у меня. Вот у меня есть только моя одна жизнь. Тут зуб один удалили, и новый уже не вырастет просто так. Не то чтобы там появилась какая-то новая жизнь. Кажется, другой жизни нет, но тем не менее. В Священном Писании написано о воскресении мертвых. Вот послушайте некоторые подробности. Это записано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе. Вы можете найти эти тексты. «Говорю вам тайну, – пишет апостол Павел, – не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» О чем говорит апостол Павел? А о том, что Бог сотворит другое тело. Оно будет совершенным. В нем больше не будет процесса старения, болезней, греховных желаний. Человек приобретет то, что Бог задумал изначально. Человек станет бессмертным. Мы будем чувствовать себя по-другому. Сейчас об этом можно только мечтать. Хотя, давайте выразимся по-другому, ведь мы же не мечтатели, мы верующие. Давайте будем не мечтать, а верить. Так выразимся точнее. Верить в воскресение очень важно. Вот что апостол Павел об этом пишет в своем том же первом послании к Коринфянам в 15 главе. «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Так вышло, что в Коринфе верующие вот разуверились в том, что воскресение будет. Ну, что оно возможно. Павел убеждает, что не верить в это ну никак нельзя. Если не верить в воскресение, то зачем тогда вообще верить в Бога? Павел про тех, кто не верит в воскресение, говорит, что они несчастнее всех человеков. Итак, мы увидели, что при воскресении Бог даст новое тело. Новое. А что насчет всего остального? Тут сейчас нужно уделить несколько внимания тому, как устроен человек. Ну вот, как этот процесс описан в книге «Бытие». Послушайте. Книга «Бытие», первая глава. «И создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Книга «Бытие», вторая глава. Очень лаконично. Библия говорит, что человек состоит из духа, души и тела. А книга «Бытие» повествует о том, как сотворение происходит. Бог создал тело, вдохнул в него дыхание жизни, и вот только после этого человек стал душой живою. Итак, прах плюс дыхание, получается душа живая. Есть еще одна составляющая человека – это дух. Ну, дух, если вкратце, то это то, что делает человека неповторимой личностью. Вот как описан процесс смерти. Это книга «Экклесиаста».
и возвратится правда.

прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». То есть Бог сперва создал тело, но оно было бездыханно, хотя уже в этом теле заложена Творцом неповторимая личность будущего человека. Пока еще это тело не имеет жизни, но уже есть личность неповторимая, как нет на земле двух абсолютно одинаковых людей. Осталось только сделать одно движение, которое мог сделать только Творец жизни – и никто другой, кроме него. Ну, потому что больше нет Бога, кроме того, который может дать жизнь. Бог вдохнул в человека дыхание жизни и стал человек душою живою. Когда стал человек душою живою? А когда Бог вдохнул дыхание жизни. А во время смерти происходит обратный процесс – как только уходит дыхание жизни, к Богу возвращается Богом данный дух. Причем, ну, неважно, какой это человек, праведный или грешный. Библия говорит о том, что дух любого человека возвращается к Богу. Так говорит Священное Писание. Ну, конечно же, хочется спросить, а душа-то где? Есть поверье, что душа улетает в рай или в ад. Но я в Священном Писании такого учения не увидел. Вот в языческих поверьях это есть, но не в Библии. Я искренне боюсь приписать Библии то, чего в ней нет. Говорят, что душа – это вечно живет, нечто вечно живущее, и в момент смерти она улетает из тела. Но я только что процитировал, что Библия говорит о душе. Душой человек стал тогда, когда его тело получило дыхание жизни. Библия не говорит о душе, живущей вне тела. В Ветхом Завете у еврейского слова «нефеш», которое переведено словом «душа», есть у него 11 значений, и нет ни одного значения, ну, обозначающего какой-либо фантом или что-то вечно живущее вне тела. Например, в книге Иезекииля в 18 главе написано черным по белому. «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». На самом деле Библия говорит о том, что душа смертна. Прочтите сами, я не придумал. Я боюсь приписать к Библии то, о чем она не говорит, ведь Слово Божие – это откровение от Бога, и я могу говорить только то, что открыл Бог. Ну, конечно, очень хочется узнать, но как будет происходить вот этот процесс воскрешения, ну, с точки зрения науки, что ли, или физиологии. Но, к большому сожалению, Библия вот не делится подробностями на этот счет. Я осмелился только озвучить то, что сказано. Я боюсь утверждать сверхнаписанного. Дело в том, что мы должны знать, ну, нечто такое, что больше подробностей, связанное вот с какими-то такими вещами, с такими, как процесс воскрешения. Бог нам дал знать, что главное, без чего ну никак не обойтись. Вы сами подумайте, зачем в подробностях знать о процедуре воскрешения из мертвых, если я этой чести не удостоюсь. А главное ведь вот в чем. Ведь Богу нетрудно воскресить человека из мертвых. Сейчас я хочу поведать вам о Божьем замысле. О замысле, когда Бог сотворил человека, он изрек следующее. Это записано в книге «Бытие» в первой главе. «Сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Что должен был делать человек? Владычествовать над всею землею ни много ни мало. Бог создал вселенную для людей.

принципе, для нас с вами. И он желает ее нам с вами вернуть. А что же сказано об ангелах? А давайте прочитаем, что о них сказано. В послании к евреям в первой главе содержится следующее. Об ангелах сказано. Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Вы слышите, что сказано об ангелах? О них сказано, что они созданы служителями. Как славно! Ведь это потрясающе осознавать, что нам служат прекрасные существа, ангелы. Служат нам, тем, кто созданы для того, чтобы владычествовать. Ну, интересно знать и о том, как это Бог может исцелять. Ну, как это Бог может воскрешать мертвых? А какие ангелы? Как Иисус мог родиться человеком, будучи Богом? Даже становится обидно, что Бог как-то не ответил на эти вопросы. Но согласитесь, в нашем положении ведь это не главное. Для подобного рода познаний есть вся вечность. Важнее нам туда, в эту вечность попасть. Ведь главное, что для Бога нетрудно воскресить из мертвых. Богу нетрудно исцелить больного. Он может все, он всемогущ. Он не может только одного. Он не может за нас сделать выбор. Вернее, конечно, он просто не может, не будет пытаться этого сделать. Но потому что он не может спасти того, кто этого не желает. Он ценит и считается со свободой выбора человека. Он не будет спасать того, кто этого не желает. Вот что важно, вот предмет поиска, вот что главное – наше с вами желание. Важнее всего сделать выбор. Книга Исаии, 65 глава, повествует. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться, радоваться вовеки о том, что я творю». Ибо вот я творю и Иерусалим весельем, и народ его радостью. И буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Бог творит эту землю для нас с вами. И Он хочет очень, чтобы мы с вами на этой земле были. Он для этого все сделал. И без нас с вами Божий замысел никак не исполнится. И хотя Бог немного поведал нам о том, как Он создал землю, Он немного сказал нам о том, как Он сотворил человека, но очень важно не ошибиться в выборе. Просто знайте, Бог ждет и ищет именно вас. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».

0: Что общего между современными миллиардерами и богачами времен апостола Иакова? Почему он говорит, что их золото изржавеет? И как это касается тех, кто не считает себя богатым? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на программе «Библия 21 века». Мы изучаем послание апостола Иакова и уже пришли к 5 главе со священнослужителем Михаилом Юрьевичем Долженко. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Вот, Михаил Юрьевич, о чем вот красной нитью, может быть, или о чем повествует послание Иакова для нас сегодня? О чем оно говорит? Можете ли вкратце в одном предложении нам рассказать?
1: Да, он в своем письме, в своей проповеди, Иаков четко повторяет мысль. Первую – это то, что человек принадлежит Богу. Угу. И второе – верующий человек, который, понимая свою принадлежность к Богу, являет свою веру в своих делах.
0: Действиях супер, отлично. И мы, я так понимаю, тоже также в 5 главе будем рассматривать, о каких делах будет идти речь у богатых людей. Да?
1: Да, Иаков не мог обойти стороною все сферы абсолютно деятельности человеческой. И мы говорили уже и о мудрости, мы говорили о смирении, мы говорили о любви. И вновь Иаков повторяет тему денег. Денег богатства – это то, без чего человек не мыслит свое существование здесь на земле. И это то, без чего не мыслим каждый из нас.
0: Ну,
1: во все времена, в каждом поколении.
0: Да,
1: это средство, которое позволяет нам существовать, жить, да, творить что-то, да, и помогать другим. В этом предназначение средств, которые Бог дает как инструмент человеческой жизни.
0: Итак, мы читаем синодальный,
1: да, мы читаем синодальный,
0: синодальный перевод,
1: да,
0: и синодальный также перевод. Рассматриваем из перевода Института перевода Библии.
1: Да. Ага. Итак, послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле.

0: земле и наслаждались, напитали сердца ваши как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам».
1: Интересный такой отрывок, и, честно говоря, немножечко режет слух, да? «Плачьте, рыдайте, ибо вас ждет беда». Зачем он так жестоко о богатых, пожалуйста?
0: Чем они провинились?
1: Обоснуйте, пожалуйста, да, почему?
0: Да, действительно, вот ты читаешь, и ты понимаешь, что достаточно резкие высказывания, которые по-настоящему немножко вышибают как бы из того, к чему мы обычно привыкли слышать. Да? Потому что сегодня человек богатый, это человек ответственный, это человек, который...
1: Дело причем.
0: Да, человек дело, да. Многие богатые люди зачастую рекламируют и говорят о том, что они не просто зарабатывают деньги, они занимаются благотворительностью, да, вот, и тратят огромные средства на то, чтобы там строить стадионы, там, да, и больницы, и школы, и так далее, и тому подобное, и какие-то фонды учреждать помощи. Но Иаков почему-то, обращаясь к богатым, говорит о том, что плачьте и рыдайте, вас ждет беда. Ну, практически он об этом говорит.
1: Да, да.
0: И какая может быть беда для богатого, если, в принципе, человек богатый может все купить?
1: То есть он да, это возможности, это свобода.
0: Да, и вы знаете, здесь есть некое продолжение предыдущей темы, когда человек пытается вне зависимости своей, вернее, вне зависимости от Бога, по своей собственной воле строить свою жизнь. О которой Иаков говорит как пар, на время являющийся. То есть человек на самом деле, как бы он ни мнил о себе, он не контролирует всю свою жизнь и многие процессы, которые вокруг него происходят. Проблема богатых не в богатстве. Проблема в том, что человеческое сердце очень сильно прилипляется к тому, чем ты, ради чего ты многим жертвуешь. Можно так сказать. А человек богатый, который... практически здоровье, да, отношения в семье, он пожертвовал ради зарабатывания огромных средств. Это человек, который прилепляется своим сердцем к производной богатства. А производное богатство – это ресурсы и деньги. Да? То есть богатство как ресурс позволяет тебе обрести большую власть. А большая власть тебе дает доступ к большим ресурсам. И вот этот процесс, он длится бесконечно, пока или ты живой, да, или пока границы власти не кончатся определенные. Но вот в этом достижении всего этого, Бог говорит, есть проблема человеческая. А мы с вами уже в прошлой программе говорили. Это похоть, это тщеславность, это гордыня. Это все то, что Иаков называет быть противником Богу. То есть вставать на сторону противника Божьего. То есть набор всех этих отрицательных черт характера – это черты характера Божьего противника, Люцифера, сатаны, который противопоставил себя Божьему правлению.
1: Но это то, что не приводит нас действительно к истинному счастью, к наполненности, да, когда мы пытаемся чего-то такого добиться, достичь, к некой зависимости это больше приводит, потому что достигая этого, нам все хочется больше, больше и больше. И мы тоже, как говорили в одной из прошлых программ, да, если вы хотите понять, да, в чем смысл в жизни, да, как быть наполненным, как быть действительно рабом Божьим. Смотрите наши программы «Библия 21 века». Мы уже рассматривали данную тему, да, и говорили про то, что когда у нас есть вот эта вот взаимосвязь с Господом, мы действительно можем найти и свое, так скажем, предназначение, да, и найти вот эту золотую середину.
0: Да, и Иаков на самом деле, вот всякие читающие послания, он может увидеть, насколько оно практично в плане вот жизненных вопросов. Иаков коснулся абсолютно всего. Естественно, говоря о деньгах, он говорит о мотивации их приобретения. И не зря он здесь, ну, как бы, достаточно таким сожалением, обращаясь к богачам, он говорит, считайте, что пропало ваше богатство и одежда ваша. То есть вы накапливали, да, он говорит, вы плачете и рыдаете. Почему? Потому что все, ради чего вы положили жизнь свою, да, оно изъедено, побито молью. Дальше он использует такой оборот речи. Изъедены ржавчины, даже золото ваше и серебро. Ржавчина это изобличит вас, испалит вашу плоть, как огонь.

0: изъедены ржавчиной золото ваше. Это...
1: Да.
0: Что оно пропадет?
1: Ну, тут есть, да, несколько комментариев на эту тему о том, что Иаков пытается показать о том, что золото ваше не золото на самом деле в глазах Бога, а это как обычный металл, который ржавеет. Это с одной стороны, что то есть ценностью ваше золото не является. То есть в глазах Бога это не ценность. А с другой стороны, есть еще комментарий, говорящий о том, что под ржавчиной золота подразумевается производное влияние процессов зарабатывания денег, когда ты толкаешься локтями, когда ты давишь конкурентов, когда ты принимаешь решения, явно не носящие в себе добро, да, потому что в бизнесе нет друзей, вот в настоящем высоком бизнесе там друзей нет. Там есть только взаимовыгодные отношения.
0: Партнеры, да.
1: Да. И в случае, когда выгода становится выше, чем отношения, однозначно человек будет в ущербе по отношению к другому, и он начинает друга воспринимать как конкурента. И там, как говорится, нет ничего лишнего. Это бизнес и только бизнес. Да?
0: Ничего личного, вот. Только бизнес.
1: Да. И вот эти вот моменты, он говорит, ведь в этом состоянии то золото, которое ты приобрел, оно не является, оно покрывается ржавчиной, нестабильности, ржавчиной, которую поедает грех, которую поедает похоть, которую поедает потворство вот этой гордыни. Это же разъедает человека изнутри, это разъедает его общество, в котором он живет, малое общество, в котором он живет. Это семья, это отношения со своими работниками, о чем здесь Иаков как раз он говорит. Он говорит о том, что и плата, которую вы не отдали работникам, собравшим хлеб с полей ваших, взывает к отмщению, и крики жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Очень интересная отсылка. Дело в том, что подобное выражение мы встречаем в моменте, когда Каин убивает Авеля, и Бог приходит к Каину и говорит, слушай, кровь Авеля взывает от земли.
0: Это вообще страшно на самом деле.
1: Да, то есть мы-то можем буквально, это как может кровь там звать, да? А в книге Откровения тоже есть одно высказывание, которое говорит о том, что, что праведники, убитые за правду свою, да, кровь их взывает. То есть как бы речь ведется о том, что несправедливое отношение богатого в желании приобрести богатство, а за счет того, кого это зачастую происходит, за счет того, что ты ущемляешь людей, у которых нет возможности тебе противостоять. И эта тема стара в мире вообще давно, и она сегодня здесь тоже себя проявляет очень сильно. В любом случае всегда будут страдать те, кто не может дать сдачи, да, те, кто не может. И вот они как раз, люди, зависимые от Бога, они взывают Господу Саваофу. И вот здесь, между прочим, Иаков использует Бога, название Бога Господь Саваоф. Вот Бога Саваофа в Священном Писании всегда использовали как Бога войны. Это Бог, который защищает, это Бог, который встает на сторону униженных, на сторону обиженных, на сторону тех, кто был, таким образом, можно так сказать, раздавлен, да, тем, что ты трудишься, ты работаешь, ты в поте лица зарабатываешь, а тебе, вот тебе копейка, чтобы ты с голоду не помер, да, и все.
0: Обидно.
1: Обидно, да. И люди, взывающие, тут написано, да, взывают к отмщению, крики жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Эти люди совершенно верно, совершенно праведно просят Бога справедливости. И справедливость эту Бог готов дать. И он говорит, вот все, что ты накопил, да, как очень богатый человек, накопив тем, что ты ущемляешь. То есть речь здесь ведется именно об этих богачах, которые ущемляют права других людей, которые зарабатывают за счет того, что они, из-за них страдают другие люди неправедным путем. Поэтому он говорит, что вы плачете и страдаете, потому что все, что вы накопили, это прах. И вы когда будете видеть, как это все будет превращаться в прах, а мы знаем, что Бог говорит о суде Божьем, это самая сильная боль, которую только может переносить богатый человек, потому что твое сердце прилипло к этому. Ты не мыслишь своей жизнью без этого.
0: Да, это очень сложно.
1: Когда... Да, закономерность мы с вами видим в мире, она очень простая в этом вопросе. Да, когда человек зарабатывает деньги, он идет во власть. Вот. Потому что душа жаждет большего. Да, то есть
0: ну, вот да, это...

0: не всегда неразделимы. Деньги и власть, они...
1: Конечно, они взаимосвязаны. А властный человек, он мнит себя практически Богом. Вот. И потому что он понимает, что от его действий может зависеть чья-то жизнь. Это кровавый сладкий вкус, который человек обретает вот в этом состоянии, когда я могу видеть, как и воочию управлять жизнью другого человека.

0: Есть люди, которые это осознают. Я в своей жизни встречался однажды с очень богатым человеком, который просто мне откровенно, чисто он говорил о том, что он был самодостаточным, очень доволен своим положением. И он говорил, что мне как бы стоит просто пальцем пошевелить, и я могу просто чью-то жизнь превратить в ад. Вот, в реальности. То есть как бы, ну, могу лишить всего. И человек приползет ко мне на коленях и будет умолять, чтобы я... И он говорил о буквальных вещах. И явно в его жизни подобные вещи были, и он очень упиваемо об этом рассказывал, да, и поэтому,
1: ужасно.
0: Да, и на самом деле ты смотришь, ты понимаешь, это страшно,
1: да.
0: Вот это вот состояние человека, который мнит себя божеством, а вот это очень страшная вещь, когда человек начинает вот так относиться к окружающему миру, угу. Что весь мир, он принадлежит ему. Uh-huh. И мы знаем в истории вообще человеческой очень много таких людей,
1: да,
0: которые
1: примеров вообще, в принципе,
0: да, считали себя таковыми, и для них человеческая жизнь не имела вообще
1: ничто.
0: Ничто, да.
1: Пар, как мы читали из да. прошлого, с прошлой главы, да, но здесь пар уже в таком смысле.
0: Да, и поэтому, и это... а Бог говорит, извините, я такие вещи не приемлю. Uh-huh. Да, я могу проявлять милосердие до какого-то времени, являться человеку для того, чтобы... его пытаться остановить, но в какой-то момент Бог обязательно вмешается и сделает свое. И вот здесь в отношении богатых, он говорит, настанет момент, когда все империи, которые были построены угу. за счет унижения, как в Библии сказано, вдов-сирот, да, угу. Ну такая категория людей, угу. которые не могут за себя постоять, самые социально ограниченные, он говорит, Бог взыщет с них, взыщет очень серьезно на суде Божьем, и эти люди не смогут, подняв глаза, посмотреть Богу в оправдание, сказать, что, ну, извините, у меня так получилось.
1: То есть,
0: я как бы не хотел.
1: Что,
0: да,
1: что
0: вот так вот.
1: Все-таки, да, Бог очень милостив, очень милосерден к нам, но при этом он может быть и очень справедливым.
0: Конечно.
1: И очень таким...
0: И вот здесь он представлен Иаковым, да. Богом Саваофом. Да, который говорит о том, что это Бог войны, это тот, который отмщение несет за несправедливость.
1: Угу, угу.
0: Дальше, да, как раз мы читаем. Вы роскошествовали на земле и всем желанием своим потакали. Да, вот эта причина, по которой неприемлем для Бога вот такой богатый человек.
1: Ага.
0: Да? Так уточнили вы себя на день заклания. Он опять повторяет эту мысль.
1: А можно вот здесь вот немножко расшифровать, вот что говорит, вот что значит, так уточнили вы себя на день заклания, да, и вот такой еще вопрос про желание, вот как здесь найти вот эту золотую середину, потому что, ну, все-таки у нас же как бы есть желание, там есть цели, вот, но как им не потакать?
0: Вот здесь как раз один из самых таких острых моментов, который здесь описывается и важно понимать для человека. Дело в том, что у человека есть базовые потребности.
1: Да, да? Конечно.
0: Они для того, чтобы удовлетворить необходимые нужды человека, не просто чтобы он там не вымер, да, mm-hmm. а чтобы он вполне комфортно существовал. И как выясняется, вы знаете, человеку не так много и надо. Вот если посмотреть, вот реально, и вот очень много историй есть в мире, да, вот разных мудрецов, людей, которые думали, поднимали эту тему, и они реально описывают, в интернете много всяких роликов на эту тему, угу. говоря о том, что по факту человеку-то нужно, ну вот сколько для жизни, да, угу. А немного, как выясняется, а немного. Базовые потребности к ним относятся, это питание, угу. да, не впроголодь, а в том, чтобы было достаточно. Угу. Да? Дальше он говорит о том, что... Ну, то есть хлеб на каждый день, вот, когда у тебя есть...
1: Хлеб нам насущный,
0: насущный,
1: да,
0: на сей день. Вот мы опять, понимаете, да. возвращаемся да. к базису, который есть в Священном Писании. К базовым потребностям относится крыша над головой.
1: Угу.
0: Да? Вот эта небольшая крыша над головой, даже если это съемная квартира, которую ты можешь обеспечить, угу. это базовая потребность. Да, ну, человеку да. хочется иметь свою, это нормально, когда да. человеку хочется иметь свою, и Бог говорит, ну, как бы, давай я помогу тебе это mm-hmm. сделать. Но ты опять же, советуйся со мной, мы это как-то, ну, усмотрим. Вот. И вопрос реализации, да, mm-hmm. вот, то есть это семья, это вот социум, который для себя человек создает, это предназначение, которое человек выполняет mm-hmm. в плане потомства, да, и всего остального. Вот этот базис, который необходим.

0: Когда человек начинает выходить за рамки этого базиса, когда он начинает говорить, слушайте, а мой базис это, извините, не 60 квадратных метров, да, в которых я живу там 45, а 600 там, или там 6 тысяч. Да.
1: И несколько
0: желательно по всему миру в разных климатических зонах. Да? Вот, и чтобы добраться, я мог для этого на частном самолете или на своей яхте. И человек как бы, вот это выпрыгивание за определенного базиса. Потому что любой физик вам скажет, что наш мир, он живет по такому закону. Если где-то прибавить, где-то убавиться, да? Ну, это вот такая вот тема у нас, она существует. А из пустоты ничего не берется. Оно всегда, если где-то прибавляется, то где-то убавляется. И когда в обществе человек, желающий выйти за базис, он, естественно, это делает за счет уменьшения у кого-то.
1: Ну, да, то есть, чтобы...
0: Да, и вся система мировая, она так построена.
1: Ага.
0: Вот, и поэтому у нас есть страны, в которых вообще ничего нет, и люди там с голоду умирают без элементарных вещей. Но они почему умирают? При этом в этих странах есть алмазные прииски, нефть там и все остальное. А потому что тот, кто это сделает, добывает это там, он оставляет местное население вообще на вымирание. И они просто забирают все практически. Это значит, что вот прибыль вот здесь... а значит, в ноль где-то у кого-то. И поэтому вот это состояние, оно постоянно вот оно присутствует рядом с нами. Это система, которая была не нами придумана, как бы, вот, она в мире всегда существовала. И вот, к сожалению, вот с этой системой, когда она глубоко поселяется в сознании человека, и человек, когда для того, чтобы увеличить у себя, как мы читали с предыдущих тем, удовлетворяя пороки свои, естественно, из-за этого страдает совсем другой. Тот, который вообще ни при чем, он не виноват в этом. Но и вот эта тема как раз, которую здесь Яков поднимает, он говорит о том, что вы, уточняя себя, приготовили на день заклания.
1: То есть вы, набирая себе больше...
0: Вы берете на себя огромную ответственность. Ответственность не просто за те средства, которые вы накапливаете. Вы берете ответственность за тех людей, у которых вы взяли.
1: Да.
0: Осознанно вы это сделали, неосознанно вы это сделали, но вы забрали. И поэтому вот эта ответственность за их жизнь, за их судьбу, Бог будет спрашивать. А Бог на самом деле очень ревностен вот в этих отношениях. Он может многое терпеть. В Ветхом Завете есть много высказываний на эту тему, когда Бог терпел идолопоклонство, Он терпел, может быть, какие-то там откровенные противостояния против Бога, но Он дальше говорит, говорит, перестаю терпеть, когда начинается унижение вдовы и сироты, когда начинается внутри народа постоянная давка вот этих, вот этих крайне незащищенных слоев населения. И вот тут Бог говорит, вот знаете, вот я до этого терпел еще вас, но когда вы это стали делать, вот здесь я терпеть перестаю. И дальше начинаются суды Божии в плане там, захвата территории врагами, и катаклизмы, там, и насекомые, и все. Давайте посмотрим на современный мир. А мы с вами видим, эта проблема, она набирает обороты.
1: Да.
0: Здесь военные действия, там катаклизмы, там саранча, там это. А причина в чем? Причина в том, что человек перестает осознавать свою зависимость от Бога. Он концентрирует внимание на золоте, о котором Бог говорит, ржавеет. И вот это вот неправильное перераспределение, неправильное отношение к нуждающимся людям, да, к удовлетворению базовых потребностей, да, оно заканчивается тем, что Бог начинает взыскивать.
1: Опять вот это вот то, что люди делят мир на черное и белое, немножко переходят иногда с одного на другое, в том плане, что перетягивают одеяло, можно сказать, только на себя.
0: Да, Яков как раз он здесь заканчивает. Вы и теперь продолжаете судить и убивать праведников, хотя они и не противятся вам.
1: За что? Ну, то есть, почему богатые пытаются?
0: Вы знаете, проблема всех праведников в том, что, в данном случае, в том, что их жизнь отражение их веры.
1: Ну а как они им навредили? Они же, богатые у праведников все забирают. Почему праведникам так не повезло?
0: Ну а за что Иоанну Крестителю отрубили голову? За правду. Потому что он посмел

0: сказать царю, что тот живет в прелюбодеянии. И вроде царь как бы понимал, что, ну, Иоанн Креститель, ну, ну классный парень, да, ну, ну в принципе, ну, что, ну, он пророк Божий, ну, ну, как бы, ну, негоже плохо делать пророку Божьему. Какой-то страх был у Ирода, да. Но вот женщина коварная, да, она решила, чтобы уста праведника замолчали, да, и устраивает такую схему, махинацию, при которой она требует у царя, подвыпившего, исполнения желания, да, и угождает ему, и царь, который, как говорится, это как раз тема к словам. Все, выпустил слово, а тут как его вернуть назад, как отказаться? Удар по авторитету. Вот этот эгоизм включился человеческий. И, к сожалению, Иоанн Креститель потерял голову. И вот здесь тоже мы видим с вами власть имущие люди, богатый человек, неправильным путем приобретший богатство. Он пытается всегда, вот голос праведника, который своей жизнью говорит о другом, он пытается всегда этот голос как-то вот принизить, нивелировать. Да, и...
1: Это он, получается, за живое ему задевает. Говоря о том,
0: тема что... обличения, да. Она же всегда была сложной для общества. Вот, и вот это, почему Писание запрещали долгие столетия, да? Потому что человек, читающий Писание, прозревал, стоял более, становился более, у него глаза открывались, да. Более обдуманным, богобоязненным. А это сразу било по системе зарабатывания денег, на, как говорится, слепоте и темноте интеллектуальной и духовной общества. И поэтому, естественно, ну, таких всегда гнали, да, будь то реформаторы там и все остальное. Многие заплатили своей жизнью за то, что они посмели немножко пролить свет на темноту. Вот. И когда грех был обличаем, понятно, что человеку, в адрес которого это звучит, это... Ну, хочется, чтобы голос не говорил больше этого. Да?
2: Первооткрыватели света получали.
0: Да, и вот эта тема как раз она здесь Иаков тоже поднимается. Говорит, вы и теперь продолжаете судить и убивать праведников, хотя они не противятся вам. Он опять говорит о силе веры. Верующий человек, человек отношений с Богом, он не будет мстить. Он не будет действовать тем же оружием, которое направлено против него. Он не будет проявлять зло, ненависть по отношению к своему обидчику. Этот человек отдает суд, как мы читали до этого, в руки Божьи. То есть кто судить должен?
2: А судить Бог. Только Бог.
0: Да, Бог судит. Поэтому праведник, он предпочитает, я лучше умру, но не согрешу. То есть не уподоблюсь греховному человеку, не встану на сторону противника Божьего. Да? Я лучше умру, зная, что Бог воскресит, нежели я сделаю грех, сделаю зло и, в принципе, буду осужден, так же, как и нечестивец.
2: Так же, как и нечестивец. То есть я буду таким же, такой
0: я,
2: же верой?
0: Да, я, да, я проявлю то же самое, что проявил нечестивец. И как раз мы с вами поднимали тему у Иакова миротворцев. Почему именно они, миротворцы, несут семя мудрости? Потому что они умеют, вот негатив, они умеют гасить раскаленные стрелы лукавого. Да? То есть они умеют нивелировать проблему тем, что они предпочтут уступку, они предпочтут как-то вот даже с ущербом для себя что-то сделать, лишь бы только сохранить ценность человеческой жизни для вечности. Вот, и поэтому как бы вот такая тема.
2: Я благодарю вас, Михаил Юрьевич, за такой разговор о важном. Спасибо. Апостол Иаков не осуждает богатство само по себе. Он обращает внимание на отношение к нему. Человек, весь смысл жизни которого иметь больше денег, статус, власть, однажды осознает тщетность потраченных сил и времени. Для каждого важно собрать сокровища. Не на земле, где моль и ржа истребляют, а на небе, где ждет нас Господь.

смотрите, чтобы никто никому за зло не воздавал злом. Напротив, всегда стремитесь делать добро и друг другу, и всем».

0: солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я, профессор Бодрячок, снова рад приветствовать вас в моей чудесной школе здоровья. А вот и моя помощница привела новую.
2: Здравствуйте, Софи.
1: Проходите. Ой. Как вас зовут?
3: Настенька.
2: Матвей.
1: Очень приятно. Меня зовут профессор Бодрячок, а это
2: а
1: моя
2: Писатинка. Ой, профессор Бодрячок, я сегодня так торопилась в школу.
1: Приятно,
2: что
1: приятно.
2: Чуть не забыла свою одну вещичку.
1: Да, какую же вещичку ты хотела с собой взять?
2: Сейчас я вам покажу.
1: Покажи.
2: Вот она.
1: Так это же градусник.
2: Да.
1: А зачем ты взяла градусник?
2: Я очень хотела узнать, какая же температура в нашей школе.
1: Это несложно сделать. Вот посмотрите. Посмотрите, столбик градусника поднялся довольно высоко. Он показывает даже 25 градусов.
2: Так.
1: А это означает, что здесь очень тепло.
2: Но мне кажется, я и без градусника могу определить, тепло или холодно.
1: Веселинка, моя дорогая племянница. Я думаю, что это тебе только кажется, что это очень просто определить. Но на самом деле это довольно бывает непросто. А даже сложно.
2: И правда. Один раз я хотела погулять. Посмотрела в окошечко, а там светит солнышко.
1: Светит.
2: Я думала, что на улице тепло.
1: Потрясающе.
2: Вышла погулять
1: и
2: простудилась и заболела.
1: Да, оказывается, не все так просто. А что нужно было сделать, ребята?
3: Сначала посмотреть в градусник, да.
1: Правильно, совершенно верно. В градусник, который висит за окном, на улице.
2: Ну, тогда бы я точно оделась потеплее.
1: Ребята, а вы умеете одеваться правильно? Вот когда на улице холодно, какую одежду нужно одеть?
4: Ну, теплые. Куртки всякие, штаны очень теплые.
1: Да.
3: Даже ботинки теплые.
2: Или валенки.

0: Варежки
1: надо.
2: И шапку надо.
0: Обязательно.
2: Все, шапку надо.
1: И даже можно искусственные кроссовки одеть.
3: Теплые.
0: Да, но только теплые кроссовки.
3: Высокие.
0: Зимние бывают такие кроссовки.
1: У меня зимние очень теплые, я даже вспрел у них.
3: Он может на Северный полюс не так.
0: Да, погода же холодная, бывает разная. Осенью одна холодная погода, а зимой еще холоднее. Да, а если на улице тепло, лето, жарко.
3: Как у нас сегодня.
0: Да, как у нас сегодня.
2: Носочки летние, там шапочки.
3: Шапочки?
0: Ну, я вижу, судя по всему, вы молодцы.
3: Платьица, платьица летняя.
2: Платьица, там шумашечки,
1: зимой
2: бубочки.
1: Только мучиться всякие куртки одевать.
0: Вот Веселинка однажды и пошла погулять, а на улице-то было как раз и холодно.
2: Ой, да.
3: Тогда бы я точно теплее бы оделась.
0: Ну, конечно. А сейчас давайте-ка проверим, как вы умеете одеваться. Я на полянке кое-что приготовил.
3: Пойдем.
0: У меня для вас есть задание. Здесь я приготовил разную одежду. Представьте себе, что Настенька едет у нас отдыхать на юг.
3: Я вместе с тобой поеду.
0: Да, и вот тут есть чемоданчик, на котором нарисовано солнышко. Именно с этим чемоданчиком она поедет на юг, где очень тепло и даже жарко. Настенька, твоя задача выбрать ту одежду, которая тебе понадобится на юге, где очень тепло.
3: Так.
0: Ты ее возьми, положи в чемоданчик, а мы потом посмотрим.
3: Хорошо.
0: А ты, Матвей, получается так, что ты едешь в путешествие на север. И вот тут есть чемоданчик, где нарисована снежинка. Выбери ту одежду, которая тебе понадобится на севере, где холодно.
3: В экспедицию, наверное,
2: как в холодильнике.
0: Да.
2: Как в холодильнике.
0: Белых
1: даже еще леденее, чем в холодильнике. Даже чем в заморозке.
0: Вот такое вам задание. Ну,
2: даже чем зимой холоднее.
3: Один,
0: Настенька.
3: Два, три. Начали.
4: Давайте я вам помогу. Так.
2: Платьице.
4: Платьице. Отлично. Так. Какая молодцы. Красивая панама. Возьмем панаму.
2: Да.
4: Держи.
0: Так. Ух ты. Внимательно.
2: Юбочка.
4: Правильно. Ой, какая красивая юбочка.
0: Юбочка.
4: О, смотри, Матвей, это тебе точно понадобится. Держи. Так, так.
2: Я почти я тут забрал.
0: Да, так. Чемоданчики уже наполняются так. У нас.
4: А это тебе нужно, Матвей? Смотри, какая красивая рубашка. Как это нет? Я бы взяла такую рубашку на Северный полюс. Вот. Ой, какая красивая кофта. Держи.
0: Ну, я вижу, вы молодцы.
4: Так.
0: Что ж, вижу по всему, что вы молодцы. Правильно. Так, ну что же, я вижу, что вы уже собрали свои чемоданчики и уже готовы отправиться в путешествие на север или на юг.
3: Так.
0: Давайте-ка посмотрим, какую одежду у нас взяла с собой Настенька.
3: Так.
0: Так, и там на юге, наверное, она будет отдыхать где-нибудь на берегу какого-нибудь моря.
3: Конечно.
0: И вот там очень жарко, и она поэтому взяла с собой вот такую чудесную маечку.
3: Ой, мне будет очень хорошо.
0: Да, конечно. В жаркую погоду в маечке как раз хорошо. А ходить она будет вот в таких чудесных сандаликах.
3: Красивый сандалик.
0: Конечно, можно ходить в сандаликах. И еще здесь есть вот такое вот платьице. Наверное, она будет одевать его иногда.
3: Когда будет гулять
0: когда
3: с бабочками.
0: Когда будет гулять, да, да, да. Так, так. А что у нас еще тут есть? Ага, вот есть вот такое вот интересное платье.
2: Я на вечер буду надевать.
0: Да,
3: вечер на
0: юге. Вечером.
3: В общем, профессор,
0: да.
3: Мы собрались с ней на юг.
0: Да, только забыл взять ты, Настенька, одну очень нужную вещь. Ведь на юге светит солнышко, оно может напечь голову.
2: Панаму. Нужно...
0: Да, правильно.
3: Да, панаму.
0: Да, да, да, да, даже если нет панамочки, ее можно сделать из бумаги. И так тоже поступают. Это очень важно знать. Ну что же, молодец, Настенька. А сейчас мы посмотрим, как собрал вещи Матвей.

0: папа.
1: Так, Матвей, где-нибудь
0: пойдем посмотрим,
1: на севере.
0: Что собрал
1: Матвей. И ему, чтобы не было холодно, он взял с собой вот такую кофточку.
0: Отлично.
1: Да, наверное, в доме же тоже холодно.
0: Да.
1: И в ней тоже можно будет ходить.
0: Тебе будет тепло в ней.
1: Ну, а на улице понадобится такая чудесная курточка.
0: С капюшоном.
1: Ветер. Да, с капюшоном. И ветер, и холод
2: шапка.
1: Не скоро пройдет сквозь такую толстую курточку. Так, а еще
2: и шапочку.
1: Что?
0: Давай мы посмотрим,
1: Настюша.
0: Что тут еще
2: и
0: есть.
2: И шапку.
1: Так,
0: да.
1: Давайте посмотрим. Так. О, какие штаны.
0: Штаны.
3: Теплые.
1: Теплые, да, с подстежечкой. И в них даже можно с горки кататься.
0: И на санках. И на лыжах.
1: О, и вот такие чудесные сапожки.
2: У меня только розовые такие же.
1: Да,
2: только поменьше.
1: Даже мех есть.
2: Ну, только что поменьше розовый.
1: А шапка какая?
3: Ну, ушанка.
1: Какая шапка.
0: Даже уши не замерзнут.
1: Даже уши не замерзнут. Ну что же, молодцы.
2: На меня она лезет, вот эта шапка.
0: Да, ты тоже можешь с ними съездить
1: на
0: Северный полюс.
1: Да, когда на юге наступит зима, ты тоже такую шапочку возьмешь и оденешь. Ну что же, дорогие мои, я вижу, что вы очень хорошо справились со своим заданием. Я уверен, что вы сможете правильно одеться.
0: Да.
1: Ну, а сейчас я приглашаю вас за столик. Я хочу показать вам, какие бывают градусники.
0: О, интересно!
1: Пойдем. Ну, с этим градусником вы уже познакомились.
2: Да.
1: Да. Этот градусник измеряет температуру в помещении.
0: Да.
1: Так. А есть у меня еще один интересный градусник.
0: Ой,
1: как вы думаете,
0: какой красивый.
1: Для чего он служит и на что?
2: Для воды. Да.
0: А смотрите, я думала, играть можно.
1: Правильно, правильно, Настенька. Это градусник для измерения температуры воды.
0: Я его буду брать с собой, когда пойду купаться на речку.
1: Веселенько, ну кто же берет с собой градусник, когда идет купаться на речку? Вы видели когда-нибудь, чтобы кто-то брал градусник?
2: Нет.
1: Нет, правильно. Потому что если вода в речке холодная, ты и так туда не полезешь.
0: Тогда зачем он вообще нужен?
2: Это надо в ванне измерять воду.
1: Правильно.
0: Ванной?
1: Да, этот градусник нужен не зачем, а кому. Он нужен маме для того, чтобы измерить температуру воды, когда она хочет искупать своего малыша.
2: Или младенечка.
1: Да? Да. Вот давайте и посмотрим, как он работает. У нас
0: давайте.
1: Есть
0: давайте.
1: Вот такая вот емкость с водой. Мы положим туда градусник.
0: Ой, смотрите, как он плавает.
1: Да,
0: как
1: он плавает. И мы можем посмотреть, вот там есть столбик, который потихонечку будет приближаться к той температуре, какая у воды.
0: Это там, где вот улыбка, да?
1: Да, и вы видите, что столбик не доходит до той температуры, которая нужна для купания малыша.
2: И снежинка!
1: Это, да,
0: и
1: вот тут
0: замерзнет.
1: Нарисована снежинка. Конечно, он замерзнет.
2: Ой, какой холодный я.
1: Да. Для того, чтобы малыша искупать, нужно сюда добавить
2: теплой воды.
1: Совершенно верно.
0: Как интересно.
1: Да.
2: Ну, горячий не надо.
0: Да.
1: Так. Ну что же, давайте его положим вот сюда. А сейчас я вам покажу еще кое-что очень интересное.
2: Для кошка.
0: А зачем нам
2: регулировать? Ну, присласка.
1: Да, правильно.
2: Это лягушка. На присосках. Лягушка градусник.
1: Правильно. Если мы перевернем лягушку брюшком кверху, мы увидим, что здесь расположился у нас градусник.
0: Она измеряет температуру лягушки.
1: Нет. Лягушка-то пластмассовая. Это как раз, Веселинка, тот градусник, на который ты забыла посмотреть, когда пошла на улицу, где было холодно.
0: Так вот это самый хороший градусник.
1: Да.
0: Я обязательно на него буду смотреть, когда буду гулять со своей собачкой с Дарабулькой.
1: Да, этот градусник прикрепляется к окну с уличной стороны и показывает температуру за окном на улице. Если мы на него посмотрим, то мы можем определить, холодно или тепло.
0: Так, чтобы правильно одеться.
1: Есть еще

0: один градусник, который я хочу.
1: А если его ветром сдует?
0: Тогда придется покупать новый.
1: У меня же в детстве такой был градусник.
2: И у меня тоже.
1: Только папа другого цвета.
0: Вы угадали, для чего он?
1: Чтобы проверить температуру на лбу.
3: А мама мне его ставила под мышку.
1: И у меня.
0: Совершенно верно.
1: А у меня лоб теплый.
0: Вы правильно.
1: У меня даже горячий.
0: Этот градусник служит для того, чтобы измерять температуру тела и определить, здоровы мы или больны.
3: Профессор Бодрячок, а вот если непонятно, что показывает градусник, вот как понять,
0: все
3: что
0: очень
3: он
0: просто
3: показывает? Вот ты понимаешь, что он показывает?
0: Для того, чтобы понять, нужно попросить помощи у мамы и у папы. Ведь Бог специально дал нам родителей для того, чтобы они о нас заботились.
3: Я ему обязательно скажу спасибо, когда его увижу.
0: Да, но для того, чтобы поблагодарить Бога, не обязательно его видеть. Он и так тебя услышит. Достаточно ему сказать: «Дорогой Бог, я благодарю тебя за то, что ты дал мне маму и папу».
3: Так просто?
1: Или родителей.
0: Да, или родителей.
3: Так просто? А я хочу предложить вам сделать одну интересную подделку. Я предлагаю сегодня вам сделать подделку, которая будет напоминать о сегодняшнем нашем уроке. Угадайте, какую?
1: Радость.
3: Точно? Смотрите, что я вам приготовила.
0: Так.
3: Вот мои коробочки. Это я специально подготовила для градусника. Это для Матвея машинку. Держи. А вот такой красивый жирафик с цветочком — это для Настеньки. Держи.
0: Очень.
3: Чтобы это был настоящий градусник, вот я вам приготовила такую шкалу. Она состоит из двух частей. Вот и розовенькая, и голубенькая. Розовенькая показывает, когда у нас тепло, а голубенькая, когда у нас холодно.
0: Понятно.
3: Вот, держи.
0: Да.
3: Тебе шкалу и тебе, Настенька, тоже шкалу. Смотрите, чтобы приклеить нашу шкалу, я вам приготовила
1: клей.
3: Правильно. Смотрите, теплая погода.
1: А ниточки, чтобы подвесить.
3: Да, вот теплая, смотрите, розовенькую мы приклеим сверху, а голубенькую снизу. Смотрите, что у нас получится, да? Сможешь так приклеить? Давай. Давай я тебе помогу. Открывай клей. Давай сначала приклеим какую? Розовенькую, да? Давай, смазывай клеем. Смазывай. Молодец. Давай тебе помогу немножечко. Так, приклеивай. Сможешь правильно приклеить?
0: Ой,
3: какой у вас красивый градусник получается. Так, выше. Вот так. Опа, отлично. Молодцы. Смотрите, что не хватает нашему градуснику?
0: Столбика.
3: Точно, столбика. Но у нас будет необычный столбик.
0: Да, мы же должны определять температуру.
3: У нас столбик будет из ниточек. Но чтобы нам вот это продеть ниточки, нам нужно сначала сделать дырочки. Вот смотрите, для дырочек я вам приготовила зубочистки.
0: А, именно.
3: Если вам сложно, попросите маму и папу.
1: Я хочу.
3: Только дырочки мы делаем, смотрите. Вот здесь посерединке и здесь посерединке. Получится? Давай попробуем с тобой. Делай ты дырочку. Ну-ка.
0: Давай. Молодец, ура.
3: Так, ну-ка подырявь еще немножко. Давай, подырявь. Получилось? Отлично. Давай теперь снизу сделаем.
1: Ну, зачем две?
3: Обязательно. Это вот сюрприз. Сейчас увидите. Давай еще протыкай. А чтобы дырочка была побольше, попросите папу принести вам шило. Вот смотрите, вот можно вот так вот шилом сделать дырочку еще побольше. Только папа или мама. Обязательно.
1: Шило, потому что огромное.
3: Да. Вот профессор Бодрячку мы отдадим лучше. Хорошо, профессор Бодрячок? Вот. Так, где же у нас тут шкала? Смотрите, я для шкалы приготовила красную ниточку. Молодцы. красную ниточку и белую ниточку. Вот вам даю красную и белую ниточку. Так, держите.

0: и нам с Матвеем. Их надо скрестить и соединить. Вот попробуйте. Вот смотри, что мы делаем. А ты красную соединяй снизу. Вот. Вот, смотрите, что у нас должно получиться. Вот как у нас с Матвеем получилась такая ниточка. Они соединились между собой. И вот эти кончики мы куда запросовываем? Наши готовые дырочки.
1: Да, можно сломать зубочистку и тупым кончиком продеть ее в это отверстие.
0: Сверху, смотрите, белую ниточку, а снизу красную. Подожди, сейчас мы должны их сначала соединить. Да, да, ты видишь, как мы их соединяем, да? У нас большие дырочки, у нас и так влазит.
1: Протолкнулась, отлично.
0: Ой, смотри, что и у нас получилось. Вот, и сейчас мы что сделаем?
1: Вот, а теперь беленькую давай.
0: Завяжем их. Их надо завязать. Смотри, как. Держи вот так вот здесь плотненько, чтобы у нас там... Во, молодец! Вы справились с этой сложной задачей.
1: Да, Алексей.
2: Ты мороз!
3: Смотрите, как она складывается. Как она складывается.
1: Смотрите, что получается. Мы можем научиться пользоваться градусниками.
0: Да.
1: Вот смотрите, тут на градуснике есть... столбик, который мы можем ставить, как нам хочется. Когда столбик слишком низко, то это означает, что на улице холодно.
0: Холодно, да.
1: Дует ветер, мороз, трескучий.
2: Холодно.
1: Смотрите, 40 градусов, 30 градусов. Но наступает солнышко, и температура все выше, выше, выше, выше. И, наконец, становится жарко.
2: Хочется в ледяной воде искупаться.
1: Ну, а наш урок подошел к своему концу. Нам пора прощаться. Дорогие ребята, обязательно сделайте такой градусник, чтобы вы могли научиться определять, когда холодно, а когда жарко. А сейчас мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До скорых встреч. Пока.
2: Пока.
0: Пока, ребята. До свидания.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: В свое время он готовил такие небольшие сборники загадок.
1: Благодаря ей все эти книги изданы.
2: Была взята обложка, все выдержки Сталина оттуда были, естественно, все убраны.
3: То, чем занимается Дмитрий Анисимович, это не просто написать, что я думаю, а это написать, что думал другой человек. –

0: В основном мы были дети как дети всех. Тем более дети военного времени. Отец, как всегда, был то в отъездах, то на военной службе, то на... Только мама да дедушка.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Мама нас собирала. Мы не начинали рабочий день или свой, или кушать, ничего не брали в рот, чтобы не помолиться вначале. Это было у нас святым делом.
2: Отец, например, тоже помню, рассказывал, как он смотрел еще на своего деда. И вот дед запрягал коня, шли они пахать поле, и брал моего отца с собой. И когда они приходили, вот они у поля вставали, дед сбрасывал с себя фуфайку, оставался только вот в какой-то такой... Ну, в чем тогда ходили? Вот эти вот, да, вот эта рубаха, грубая тогда еще, не иная такая грубая рубаха, становился на колени и молился. И только после этого он уже впрягал коня в плуг, и после этого они шли.
0: Когда я впоследствии писал историю нашей церкви, материалы, я имел такие ответы на молитвы. Вот меня попросили, после мы пошли на пенсию, попросили написать историю нашего народа в Молдавии. Я написал первую книгу по истории. Я знаю, что есть в румынских журналах, но их нет у меня. Кое-что описано вот в нашей истории, в других историях. И знаете, я так думаю, собираю мысли и говорю: Господи, ты знаешь, где есть материал этот? Ты знаешь, где я нахожусь? И ты знаешь, как их послать ко мне. Поэтому, если нужна эта книга написать и отразить вот это то, что я думаю, тогда пошли мне этот материал.
2: Но одно дело, когда это история, которую ты слышишь вот там про своего...

0: получается, прадеда, да, или даже прапрадеда. Но когда ты смотришь и видишь отца молящегося, это совершенно другое. То есть, ну, кабинет вы его видели, да, он в этом кабинете очень много времени проводил и за работой, и за написанием, и иной раз приходишь, а где папа? Папа в кабинете, все. Бежишь, открываешь кабинет, а он на коленях. И это настолько часто бывало, что я не могу себе, ну, скажем так, представить, чтобы отец не молился. Потому что я постоянно не раз, так другой раз видел его молящимся. И зная, что отец молится, зная, что это для него это что-то особенное, и я уже начинаю по-другому относиться к молитве.
1: Это всегда молитва, это люди молитвы. Это люди безграничного доверия Богу, чему я, собственно, у них и хотел бы учиться и до сих пор. Жизнестойкости. Вот это вот еще раз повторяю, несокрушимой доброжелательности. Потому что кого-то мы любим, кого-то мы не любим. Я не слышала, чтобы они сказали, а вот этого там мы не любим, этого мы не хотим. А у нас это зачастую у меня во всяком случае.
0: Нас учили молиться. Да, это сложный такой период, когда ребенок еще боится, стесняется говорить. У меня тоже это было, я тоже выучил вот это «Отче наш», вот им «Отче наш», да, мне не стыдно было произнести вслух. А как-то еще помолиться своими словами было очень неуютно, особенно когда маленький. Но, несмотря на это, по примеру отца и зная силу молитвы, всегда перед сном я молился, и я молился своими словами. Я разговаривал с Богом, я говорил то, что я чувствовал.
2: Мама моя была неграмотная совершенно. Когда русские вошли, тогда был такой введен ликбез. Старшие дети учили родителей неграмотных. Моя старшая сестра, которая умерла в 24 года, вот, она мою маму научила читать. Вот, и она прочла Библию всю до конца. Но она читала даже не по слогам. Она по одной букве называла, и как-то все на «у», вот «бу», «му», вот так. И потом складывала это слово с трудом. Но самое главное, когда я ушел в армию, она каждый день мне писала письмо. И я говорю, если она неграмотная и пишет мне, я буду отвечать ей на каждое письмо. Каждый день я получал от мамы письмо. Иногда она пишет, но буду заканчивать, потому что третий час ночи. Можете себе представить. Вот. То есть молитва матери сыграла какую-то роль особую в нашей жизни.
3: Картина, которую я наблюдал и в те детские годы, и сейчас, когда приезжаю к нему, я постоянно вижу и по утрам, и по вечерам моего отца, склонившимся на коленях и молящимся обо всем, обо всех. То есть вот эта картина, наверное, для меня наибольшее свидетельство того, что у него вера, его религиозность не только слова и какие-то правильные знания, а именно жизнь.
2: Но еще скажу пару опытов, как Бог отвечал на молитвы. После долгого застоя как-то появились первые ласточки Библии, неофициально. Мать моей жены передает Библию новенькую. Я на велосипед вечером поехал, или днем, не знаю, воскресенье, приехал, она показывает. Я не верю своим глазам. Новенькая, понимаете? Карманная, маленькая Библия, ну, такое... Она говорит, ну, отдохни немного. Я говорю, нет, я должен Лии показать. Вот это ж такое. Я сажусь на велосипед, еду. Я отъехал где-то метров, положил сюда метров 100. А не снится ли это мне? Есть? Есть книжка. Я вынул, я опять ее раскрыл. Понимаете, вот это было.
0: Я помню, как этот переход случился, когда я перестал стесняться, да, это не было что-то, ну все, теперь я буду молиться как взрослый, да, нет. Просто в один момент где-то меня попросили помолиться, и ожидая, что я, как обычно, произнесу на память «Отче наш», а я вдруг начал говорить не «Отче наш», а по привычке, по своей уже привычке, потому что я с Богом в личной молитве по-другому разговаривал, начал говорить по-другому. Но я произнес первую фразу, и я вдруг понял, что я уже не так начал, но я уже не могу остановиться, я уже начал.
2: Однажды мы услышали, что в Москве очень много, тогда вот эта переценка, уценка, форма одежды менялись, клёши на узкие, и можно было одежду отовариться в магазинах, где-то целые полки за 5 рублей костюм, за 10, за... Нам москвичи написали, мы поехали, там наших троих брата, я вместе, третий с ним. А я в сеточке, если помните, когда-то были нейлоновые рубашки, вот такие белые, они продавались на рынке. Я купил где-то эту рубашку, нейлоновую рубашку положил. И Библию положил эту новенькую. Я в субботу ж буду в церкви, мне нужно смотреть в Библию. Приехали на Киевский вокзал, такси заказали, поехали в поселок Саларьево, где-то в Москве, к нашим друзьям. Я выскочил помогать из багажника яблоки выставить, а моя сеточка с рубашкой и Библией стоит на заднем, на окошке. Поехал. А я говорю, а моя сетка? А ты что, не взял? Ни номер такси, ничего мы не знаем. Мы рассказываем хозяину, вот такая-такая. Ну, это Москва.
0: Нет какого-то правила, как молиться. Ты с Богом разговариваешь. Все, что ты хочешь ему сказать, то говоришь. Как ты хочешь ему сказать, так говоришь. Это должно быть твои личные отношения с Богом.
2: Я говорю, Петро, давай съездим. На всякий случай. Помолились, Господи. Помоги, чтобы вернулась. Ты знаешь, какая для меня это ценность. Едем мы на Киевский вокзал. Там по-прежнему очередь стоит, где диспетчер по очереди. Такси приезжающий садит людей, как нас посадил. Подхожу я к диспетчеру и говорю, скажите, пожалуйста, у вас с одной АТБ таксисты едут. Да нет, со всего города. Я одни и те же. Да нет, а что случилось? Да я говорю, вот рубашку там оставил и книгу у него забыл. А что ж вы так смотрели? Да вот так получилось, вот так получилось. Не успели мы еще говорить, разворачивается перед нашим носом такси. Я вижу, моя сетка стоит там, где ее положил. Газетка обвернутая, рубашка и в рубашке завернутая. Мы прибегаем к таксисту. Мы тут забыли. Но он понял, и видно даже, я понял, что он разворачивал. Ну, хорошо, что никто не взял. Берите, если вы в это. Вы. Там другие таксисты подводят. Ну, хоть бы поблагодари. Это после реформы 61-го года. Деньги были другие, рубль, это что-то стоило. Да. Дал я ему рубль, он поблагодарил меня, я его поблагодарил. Возвращаемся к своей ноше. Как Бог ответил, нужно, чтобы мы пришли в это время, нужно, чтобы в это время тот имел пассажиров опять на Киевский вокзал и привез их сюда, на Киевский вокзал со всей Москвы, со всей округи, где он ездил до обеда, я не знаю. Да, после нас. И чтобы никто не взял.
0: Бог отвечает явно. И опять же, сказано, молись Отцу, который в тайне, а Он воздаст тебе явно. И это ответ. Ответы на молитвы наши. И я понимаю, что то, что происходит, не случайность, это ответ на мою молитву.
2: Вот таких опытов я очень много имел. Поэтому разувериться у меня в Боге не было никогда и мысль такой. Потому что я видел, как Бог отвечает на наши молитвы. как он мне в армию отвечал на молитвы, как он в других местах, как он, как можно сказать, делал то, что никто другой не... И это совпадение никак не получится.

0: Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою Тебе.
1: Книги, которые рядом с вами находятся, да. Почему вы выбрали рассказать именно вот про какие-то вот эти книги? Что

0: Это полностью от бытия до откровения, полностью переложенная Библия на стихи.
1: Мы увлекались стихами. Когда мы поженились, я понял, что и моя жена тоже любительница стихов, даже у нее лучше получалось.
2: А в то время, когда хороших стихотворений было сложно найти даже из русских классиков дореволюционных, потому что мало у кого были те старые букинистические книги, а в советских переизданиях религиозных стихотворений было гораздо меньше, вот, можно было найти. И поэтому появлялись вот эти небольшие стишочки.
0: Эта книжка чем мне? Здесь стихи. Стихи старые, здесь год еще стоит, 57-й. Это полностью рукописная книжечка. Здесь написано так. Авторская рукопись стихотворений, рассказов и статей духовного содержания, написанных начиная с 1952 года. Собраны в единый сборник в 57-м году и явно дописано с 57-го по 63-й. Вот. В селе Николаевка Санжирейского района в Молдавии. Но чем интересна эта книжечка? Тем, что здесь сзади написано «Госполитиздат, 1955 год», 3 рубля. Значит, это когда-то была книжечка с выдержками и цитатами Сталина. И здесь по гравировке и по вот этой надписи вы можете увидеть, да, вот, СТ, но здесь написаны стихи, а изначально здесь была надпись «Сталин». И если присмотреться, то можно увидеть, что это не буква «И», а там выдавлено под букву «А» и так далее, и так далее. Значит, была взята обложка, все выдержки Сталина оттуда были, естественно, все убраны, и из тетрадных листочков он просто сделал такой себе записной блокнотик. И в этот блокнотик туда эти выдержки собрал. Так что то, что когда-то было издано для как сборник изречений Сталина, теперь стихи духовные.
2: Я знаю, что отец в свое время специально изучил курс стихосложения. Даже у него сохранились его старые тетради, где он там все эти ямбы и хореи и все прочие стили, все это описывал, он потом мне показывал, меня учил этому, как подсчитывать правильно все эти слоги, количество ударений там, и так далее. Вот они с мамой много различных стихов писали, и было 5-6 разных сборников стихотворений с сотнями стихов на разные случаи.
0: Называется «Мой дом есть дом молитвы». Спаситель в храм вошел, то было перед Пасхой, но то, что там нашел, не обрисуешь краской. То была ярмарка, базар, купцы там восседали чинно. Христос вошел в самый разгар, первосвященник благочинно ходил среди расставленных столов. Миновщики сидели денег, истолкователи неясных слов. Забит весь двор и даже сени, мычание телок и быков, блеяние коз, овец. Вот храм-то он каков, не это требовал Творец.
2: И в какой-то момент они взялись из-за переложения Библии по порядку.
1: В конце, может, даже 60-х годов у нас появилась идея, а почему не попробовать переложить весь текст Библии. Мы начали, но потом переезды, работа в церковь, посещение. Пастор должен посещать общину, достать членов раз в квартал, всех обойти. И это не было телефонов, что ты связываешься, иногда придешь, их нету. Это не считалось посещением, у нас планы такие были на посещение других. И мы забросили.
0: Они ее писали очень долго на самом деле, то есть они начинали еще в своей юности, и, наверное, около половины было завершено к тому моменту, когда я родился. Где-то в подростковом возрасте, я помню, я учился слепой печати на компьютере, и мне хотелось где-то что-то тренироваться. Вот. И тогда, чтобы не печатать просто так случайные тексты, думаю, а может, есть что с пользой. Потому что, опять же, я привык, что у меня мама постоянно что-то набирала, какие-то тексты сначала на печатной машинке, потом с

0: появлением компьютеров уже на компьютере. Я видел пользу, скажем так, и от самого этого обучения слепой печати, скорости набора, да, и, естественно, не хотелось печатать что зря, хотелось с пользой. И они говорят, вот есть что печатать. И дали мне тогда перепечатывать где-то их старые тетрадки, там еще что-то. И среди них были и рукописи, и стихов. То, что им хотелось, чтобы когда-нибудь, куда-нибудь все-таки вот оно довелось до ума.
1: Когда мы работали в Москве, вот этот самый наш Андрей Андрюша, тогда он такой был любопытный по нашим тетрадкам. Смотрю, начал на компьютере набирать Библию в стихах. Я говорю, Андрюша, не набирай, потому что это будет лишний труд. Их нужно все перередактировать заново из-за ударений. Мы уже поработали с русскоязычными. В первой общине, которой уже я пастором рукоположенным был проповедником, дали мне общину, где 12 национальностей, вы можете себе представить, я проповедовал с двумя переводами – на гагаузский и на молдавский. Остальные уже так понимали по-русски-то ничего. И это все в ушах. Тебе звонит, ты сам сделался вот таким картавым, потому что по-русски никто толком не говорил, а общаться нужно. Потом мы перевели нас 10 лет в русско-украинскую общину, где говорят вот таким русско-украинским языком, как восточные, вот эту Донецкая, Луганская область, другие. Вот. Опять не то. Да. Поэтому пришлось нам заняться серьезно, их было где-то 2 томика уже переведено, серьезной редакцией этой Библии в стихах.
0: Набирая стихи, я их рассадорил, потому что они это дело уже отложили достаточно давно и сколько-то лет этим не занимались.
2: Замысел был такой. Сюжет библейский, да, проще запомнить, если он положен на стихи. Можно там придираться как бы по художественной, так сказать, ценности, да. Не в этом как бы ценность настоящая этого, а вот именно в том, что я сказал, запомнить первое. И второе, здесь в этих стихах скрыто богословие определенное. То есть они же не просто так написаны.
3: Да? То есть там интерпретация некоторая,
2: да,
3: есть?
2: Конечно, да, конечно же. И поставлены каким-то образом акценты. Где-то что-то опущено, где-то наоборот что-то, значит, и высвечено. И когда это читаешь, то ты это читаешь отчасти как богословский труд.
1: Кто не читал Библии настоящей, может, хоть в стихах прочтет где-то, если издадут.
4: Эти стихи были очень востребованы, скажем, под проповедь. Кто-либо говорил проповедь и в начале, или потом после проповеди, или перед проповедью кто-то другой цитировал этот отрывок в стихотворном виде. И это звучало довольно-таки интересно на богослужении.
0: Знаете, наверное, прочитаю любимое мое, сейчас поищу, где оно должно быть, это книга Ионы. Опять же, его по-разному называют. Да, здесь все-таки с таким, с еврейским вариантом произношения Иона, ударение на А. Иона, Иона, ты Ниневию видел, говорит Бог, она в ужасающем виде. Ты пойди, Иона, ныне в город большой, объяви, что вина велика предо мной. Стал тогда Иона, чтобы в Фарсис убежать. С ним корабль по волнам в море стал уплывать. Взяв билет, Иона облегченно вздохнул. Он доволен сполна. В трюме лег и заснул. Крепко спит Иона, никогда так не спал. Буря в море сильна, на людей страх напал. Долго спит Иона, люди ж вещи бросать стали в море волнам, чтобы жизни спасать. Спит еще Иона. Люд к богам вопиет, буря очень сильна, помощь им не идет. Вдруг нашли Иону. Говорят, что ты спишь? Мы идем все ко дну, один ты лишь молчишь. Воззови Иона к Богу ты своему, может, милость даст нам, говорят все ему. Трудно так Ионе. Люди жребий бросают, по его все вине, но ведь люди не знают. Жребий пал, Иона виноват в этом горе. Заливает волна и вздымается море, Так скажи, Иоанна, чей, куда и откуда, в чем твоя здесь вина, что на судне всем худо?

0: Рассказала и она все подробно сначала. Кто, откуда, куда, как бежал до причала. И просила и она: «Меня выбросьте в море. Тут моя лишь вина, что постигла вас горе». Так и быть и она. Люди к Богу воззвали: «Пусть не вменится нам кровь сия», так сказали. Подняли и Иоанну, в море бросили, стон. Не пошел он ко дну, был подхвачен китом. Дан пример Иоанны для меня и тебя, чтоб, как Божьи сыны, мы сей мир возлюбя, шли не как Иоанна, но скорее вперед пробуждать мир от сна и спасать весь народ. Я иногда добавляю: кто такой Иоанна? И ты, и он, и она. Вот. Знаете, действительно, когда читаешь эту поэму и вообще эту книгу, понимаешь, что мы на самом деле такие же. Мы иногда, нам иногда лень, нам иногда неохота, у нас иногда другие дела, более для нас важные, чем делать то, что Бог поручил. И мы не торопимся порой делиться теми благословениями, которые есть у нас, с другими людьми. Из-за этого гибнем сами.
1: Я мог иногда утром подняться, прежде чем пойти в опис, перевести одно послание в стихи на апостола Павла. Я сам удивлялся себе. Потом она подключилась и сделала послание к евреям, она переложила. А я книгу Откровения. К 2000 году мы завершили.
2: Это не та высокая классическая поэзия, как у великих гениев Пушкина, Лермонтова и прочих. Это более такой, можно сказать, доморощенного. Но я с удивлением обнаружил, что есть много людей, которые ценят именно такие стихотворения. Это, может быть, я бы сравнил с музыкальными произведениями, допустим, обычную такую музыку, хоть народную, хоть популярную музыку, не сравнить с классической музыкой. Но тем не менее у нас есть высокие ценители и этой музыки, которая, кажется, стоит на порядок ниже, чем хорошая классика. Точно так же и в поэзии.
1: Вот этот текст у меня есть 2006 года в этом самом компьютерный. Тот я, если кто-то хочет, я его раздаю, вот, потому что там уже есть кое-какие улучшения, изменения, где мы более еще обрусились и увидели, что здесь будет правильнее вот такое выражение. Вот такова история.
3: При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.
4: Вот еще он мне запомнился тем, что много внимания уделял молодежи, воспитанию молодежи, образованию, такому библейскому образованию. В свое время он готовил такие небольшие сборники библейских загадок, шарад, ребусов, кроссвордов.
1: Разные головоломки я любил с детства. Особенно ребусы я любил больше, чем кроссворды. Кроссворды где-то не ответишь, значит, всего не разгадал. Да. А потом я увидел, что там пишут, кто первые ответы послал. Начал я посылать ответы. Сразу бы, как только получишь газету, ну, а тем более, что на периферию газеты не скоро приходили, как в Москве, допустим. Но все же получалось, что тоже в числе первых я отвечал на некоторые вот вопросы. Это и в школе других учеников побуждало как-то развиваться. И вот наш ученик, там уже отпечаталась его фамилия. Фамилию написать печатными, в каком-то печатном произведении, это что-то такое большое было в то время для детей, 50-е, 40-е годы, еще конец 40-х, послевоенных.
5: Зачем кроссворды?
2: О, кроссворды. Я бы сказал, что это даже более полезно.

0: вещи, чем проповеди. Потому что проповедь – это услышал назидание, наставление, принял его или не принял, запомнилось или не запомнилось, ну, какой-то след оставило. Но что касается кроссвордов, библейских вопросов, это то, что поглощает человека и вот так непринужденно заставляет изучать Библию дотошно.
1: А вам приходилось отгадывать?
2: Да, да, конечно, конечно.
1: Интересно вам было?
2: Да,
1: удавалось?
2: Очень-очень интересно, да, да, очень интересно.
1: А ваши дети пользовались потом этими популярностью вот у ваших детей?
2: По-моему, даже не одно поколение подростков, молодых людей пользовались вот этими материалами, которые были подготовлены им. И, конечно, его супруга Лучия Васильевна тоже принимала в этом активное участие. И это увлечение, оно потом передалось и одному из их сыновей, Василию.
0: В поисках ответа на кроссворды или на библейские вопросы, или на шарады, или еще на что-нибудь, человек в результате получает хорошее знание Библии.
3: Вот часто приходилось мне готовить программы, а потом вот такие викторины, вот такие разные. Потом я их издавал. Потом я начал практиковать. Вот, допустим, это и не столько головоломки, сколько вот такие ребусы, загадочки. Разобраться, что там написано. Буквенные вот такое.
0: Что касается вот книг с кроссвордами, то эти книги издавались и частным образом, большими тиражами, ну как большими, относительно, 3-5 тысяч экземпляров одного, допустим, первых двух сборников, изданы частным образом, потом повторены таким же примерно тиражом в издательстве «Источник жизни» и повторены таким же тиражом в христианском издательстве, не адвентистском, «Триада». Там вышло 3 или 4 тома, по-моему, в «Триаде» вышло.
3: Когда едешь в электричке Тула-Москва, часто бывает, я смотрю любую газету, а там или вообще кроссворды, вот бывали такие выпуски. Я начинаю не разгадывать, а составлять на той же самой рисунке, составлять свое, писать. Помню даже такой случай. Как-то еду, девушка рядом сидит, я пишу. Он говорит, нет, здесь по значению другое имя каких-то историков. Я пишу Навуходоносор, она говорит, что-то другое, оно подходит мне по количеству слов. А я ей говорю, а вы знаете, я не отгадываю, я составляю на этом кроссворде новый кроссворд. Все нацелено на то, лучше знать Библию. Вот у меня был первый такой томик «Отдыхая, учись». И отдыхаешь, и в то же время запоминаешь какие-то.
0: На самом деле, тщательное изучение Библии даст гораздо более фундаментальное образование для человека, чем изучение различных богословских трудов разных людей.
4: Один раз прочитать Библию, ничего не произойдет. И 2, и 3 ничего не произойдет, понимаете? Да, ты что-то узнаешь, появятся какие-то вопросы, узнаешь еще что-то. Но когда это происходит на протяжении всей жизни, меняется сознание, меняется человек, человек становится другим. И я бы обратил внимание, наверное, на престарелых людей, которые уже в очень преклонном возрасте, и сравнил тех, которые Библию читают, имею в виду постоянно, и тех, которые этого не делают. Так вот, я еще не видел ни одного человека в возрасте, который постоянно читает Священное Писание, который был бы не в своем уме. Они сохраняют ясность ума до самых последних дней своей жизни.
3: Библия дала мне, знаете, какое образование? Перед армией я прочел всю Библию за несколько месяцев, и я ее помнил почти всю в армии, когда у меня не было Библии. Библия – это действительно без наблюдения.

0: богатство и познание. Это все.
1: «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам».
2: Думая об отце, конечно, он в первую очередь отец, но больше, наверное, он мне пример в жизни. Он, наверное, что сделал для меня наилучшее, это направил мою жизнь в то русло, в том направлении, в котором я нахожусь сейчас. То есть и финансовая сторона, он у нас финансист, и я тоже в эту сторону. И духовная сторона, он и служитель в церкви, и я всю свою жизнь посвятил служению в церкви. В издательских вопросах он пишет книги, и я тоже этим увлекся. Он занимается историей, и меня увлек историей, мне передает сейчас свои архивы, свои исторические коллекции, я этим продолжаю заниматься.
3: Ну, самое главное, что мне привили родители, это вот это особенное отношение к молитве, особенное отношение к Библии. Когда ты понимаешь, что Бог есть, и ты это прочувствовал, когда ты понимаешь, что Библия – это истина и ничто иное, и никак по-другому быть не может, тогда все. Это та основа, на которой дальше ведет Бог. Я вижу эту задачу, например, и в своих детях. Познакомить их с Богом. Чтобы они вот за Бога ухватились, все. Куда их Бог дальше поведет, куда они дальше пойдут, я уже могу не переживать, вот, что бы ни происходило в их жизни.
4: Пример отца в служении, в посвящении, в духовном развитии, в знании Священного Писания – это очень важно.
5: Дмитрий Анисимович, мало того, что он принадлежит к поколению людей, которые читали толстые книги от начала до конца, он принадлежит человекам, которые еще пишут эти книги. И для того, чтобы написать, нужно еще более быть глубоким, более вдумчивым, внимательным, сосредоточенным, чем тот, кто читает. Вы понимаете, ну, работа с информацией, да, вот особенно с исторической информацией, то, чем занимается Дмитрий Анисимович, это не просто написать, что я думаю, а это написать, что думал другой человек. Да, или, ну, как бы, почему это произошло? Это поиск каких-то сведений, это сведение, сведения в одно, вот анализ всего этого. Это работа посильная только вот таким титаном, те, кто понимает эту жизнь. А ее понимать можно только, если ты к ней внимателен, если ты чуток к этой жизни, если ты не пропускаешь мимо детали. На самом деле в этом суть. Вот. А не понимая сути, мы и жизнь не понимаем.
6: Действительно компетентный человек. Вот. И есть такое высказывание одной христианской писательницы. Она пишет: «Не ставьте перед собой цели ниже, чем быть компетентным в вопросах вам доверенных». Так вот, этот человек следовал этому принципу всю свою жизнь. Если он за что-то брался, он прежде всего узнавал все, в чем он должен быть компетентен. Да? И он проявлял эту компетентность во всем, что он делал.
3: Всегда очень много книг дома. И, наверное, максимально строгое отношение к книге как к предмету вообще, то есть максимально бережное отношение к книге, потому что они ценились, он за них много редких книг в доме доставались они очень тяжело и дорого и сложно, поэтому такое строгое отношение, уважение к книгам. И, естественно, привил любовь к чтению этих книг, поэтому читать я научился года в 3, наверное, если не раньше, потому что у братьев сохранились письма, что я им писал в армии. То есть, представьте, 18 лет разницы со старшим братом, и он, соответственно, 18 лет ушел в армию. Не знаю, есть ли у старшего письма от меня, но у второго точно есть.
2: Мне сейчас вспоминается его увлеченность дикой природой. Где бы мы ни жили, меняя новое место, у нас в саду, в огородике был обязательно уголок дикого леса. Он везде, где бывал, привозил разные дикие растения, которые где-то

0: выкопает в лесу. И приходил и садил в этом уголке. И вот у нас был такой уголочек дикой природы, диких растений.
1: Он очень скромен в этом плане. Он не афиширует себя. Он достаточно скромен, но тем не менее, вот в этой скромной личности Бог проявляет свою силу. И Бог через него сделал очень многое для людей, для церкви. Как пастор, он очень человек душевный, который может расположить. Это очень гостеприимный человек, который, если вы спросите членов церкви сегодня, да, многие из них побывали у них дома, и эти встречи у них дома, они запомнились. Потому что за простым обедом они беседовали о важных для каждого из нас вещах, да, на важные темы. И это осталось в памяти этих людей.
2: Но вера прежде всего именно вот в ровном таком вот характере. Я не видел, чтобы они как-то возмущались, избави Боже, ругались. Это вообще даже исключено. Вот эта вот мягкая речь, вот это желание, отзывчивость изумительная, да, на любое. На беду ли они, значит, помолятся, поддержат, приголубят, как говорится. Когда бы к ним ни обратился, безотказно, в чем бы это ни было.
3: Я всегда получал заряд бодрости, жизнерадостности, ну и такой вдохновенной жизни пастора. То есть он жил этим служением, уже будучи на заслуженном отдыхе. Дмитрий Анисимович все равно переживал за развитие Божьего дела, интересовался всегда, расспрашивал, рассказывал, вот, как было в прошлом, как сейчас, какие преимущества тогда были, какие сейчас.
1: Пастора нет в прошлом. До последних дней жизни он все равно остается пастором.
3: Дмитрий Анисимович любит людей, он живет проблемами людскими, даже находясь, вот так скажем, уже в домашних условиях, он всегда в интересе, что, где, как происходит. Расспрашивает всегда.
1: Есть такая категория людей, которые, находясь в трудной ситуации, когда ты идешь их ободрить, да, и помочь, оттуда уходишь сам ободренным. При всей сложности жизни они никогда не впадают в уныние.
4: Что бы ты ему хотел пожелать?
5: Побольше этой радости, когда он будет видеть в церкви успех, у детей у своих, что Бог прославляется в их жизни, и церковь растет, развивается, и книги его печатаются.
6: Его жизнь была посвящена Иисусу Христу, и вот мое пожелание, чтобы эта жизнь не прекращалась, она продолжалась.
1: Дай Бог, чтобы больше таких людей было, которые, да, как в Священном Писании были написано, это были образы для нас. Чтобы мы не только на образы тысячелетней давности смотрели, но чтобы мы могли видеть образы сегодняшнего дня.
3: Очень важно, пока люди старшего поколения живы, поддерживать этих людей, ценить их и учиться у них, как строить отношения с людьми, как заботиться о других, как строить свою жизнь, как ее планировать и как доверять Господу.
7: По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках.
8: Дмитрий Анисимович Юнак родился 17 июня 1936 года в семье христиан-баптистов в Бессарабии, в украинском селе Николаевка Санжирейского района. Окончил 7-летнюю школу, а затем молдавский кооперативный техникум с красным дипломом по специальности бухгалтер. В 1957 году заключил завет с Богом через водное крещение в церкви христиан-адвентистов седьмого дня и вскоре был призван в армию. Вернувшись из армии, работал в кузнице. В 1961 году женился на Лучии Васильевне Поперечной. В 1964 году получил приглашение на духовную работу, и молодая семья переехала в село Продонежты. Через год избран пресвитером в Николаевке. В 1969 году был рукоположен в сан проповедника. В 1974 году Дмитрий Анисимович с семьей переехал в Тулу для литературного и казначейского служения. В это время выпущены книги «Миф или действительность», «Отдыхай и учись», Знаешь ли ты свою Библию?

«Библия подскажет», «Библейский досуг» и другие. И, наконец, книга по истории Церкви христиан-адвентистов седьмого дня «И помни весь путь». Осенью 2000 года Дмитрий Анисимович ушел на заслуженный отдых, но отдыхать так и не научился. Последней его работой было написание более 40 статей для Всемирной энциклопедии Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. С 2011 года ухаживал по болезни за своей супругой Лучией Васильевной. В 2021 году семья Юнак отметила двойной юбилей – 60 лет совместной супружеской жизни и 85-летие со дня рождения Дмитрия Анисимовича. Супруги Юнак всегда говорили: «Все, что мы смогли сделать, это благодаря милости Божьей и Его руководству. А что не смогли сделать, это проявление человеческой слабости». 14 ноября 2021 года Юнак Дмитрий Анисимович успокоился в Господе. Его памяти посвящается этот фильм.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Каждая программа на телеканале «Триангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.

0: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
1: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
2: Ибо для Бога нет ничего невозможного.

прежде чем стать профессиональным керамистом, потребуется много лет. Это может занять 5 лет, может 10, а может и 20. В зависимости от того, как часто ты этим будешь заниматься и насколько твоя жизнь насыщена именно керамикой, насколько ты привержен своему делу. Но в среднем люди выдают уже определенные результаты года через 2. Результаты – это какие-то интересные, сложные произведения, какие-то изделия. Это может быть там какой-то необычный сервиз, или это может быть целая скульптура, изразцы, все что угодно.

Когда училась на архитектора, у нас там была скульптура. Мы лепили из скульптурного пластилина разные вещи, и также у нас была глина. И я вот уже хотела свою мастерскую, я уже прям мечтала о ней. Но мне говорили: Катя, это несерьезно. Оставь эту забаву, это не для жизни. Тебе нужна серьезная профессия. Архитектура – это деньги, это статус в обществе. А что такое керамика? Это так, ерунда. Когда я приняла для себя решение, что все, я ухожу из архитектуры, моя жизнь кардинально изменилась. Вот это просто вот такое Божье благословение, вот серьезно. Появляются люди, которые тебя поддерживают в этом направлении. Появляются заказы.

Раньше это было хобби, сейчас это я буду делать своей профессиональной деятельностью. И, конечно, всегда есть риск, что может что-то не получиться. Есть риск, что в один месяц просто не будет заказов и не будет денег, а нужно там снимать жилье, покупать продукты. И, конечно, есть такой страх. У меня съемная квартира. И пока нет денег для того, чтобы я могла организовать свою мастерскую, снять какой-нибудь уголочек. Поэтому эту мастерскую я организовала у себя дома. Конечно, она занимает всего лишь 2 на 2 метра, но, как говорится, если душа чего-то требует, то можно и потерпеть. Желательно перед началом создания какого-то изделия лучше иметь эскиз. Но порой твое вдохновение приходит уже в процессе работы. Человек, который не умеет рисовать, тоже может стать керамистом. Это как люди, которые играют фортепиано, но не знают нот. Допустим, мы возьмем какой-нибудь кувшин и выкрутим его на гончарном круге.

0: верности, для верности. Сейчас будешь мяк?
1: Чтобы проверить, отцентрованно или нет, просто закрываешь глаза, кладешь руки на кусочек и смотришь, он не бьет. Значит, отцентрованно, можно работать дальше. Теперь можно разводить стенки.

0: Потом мы это изделие протачиваем.
1: Здесь у нас очень тонкое дно получилось. И мы не сможем задать очень изящное дно, донышко. В этом случае либо ты делаешь из него стакан, либо все равно делаешь небольшую выемку для устойчивости. И донышко протачиваем из центра наружу и наоборот.

Когда мы покрыли изделие глазурью, мы можем его сразу отправить уже в печь. И уже получается готовое изделие. Но тут очень много сюрпризов нас ожидает. А глазурь, она очень интересная по своей структуре. И иногда ты ожидаешь один результат, но из печи выходит не совсем то, что ты предполагал, или может просто изделие разорвать на конечном этапе.

принципе, природа уже все придумала. Все лучшие формы и идеи она нам уже дает. Вот, как говорится, главное только посмотреть. Недавно у меня возникла идея, тоже гуляла по лесу и увидела, как листик лег на траву. Меня настолько это вдохновило, что я просто пришла, я сразу зарисовала эскиз, и потом я настолько загорелась, я пришла домой, развернула глину и давай лепить. И, собственно, у меня родилось интересное изделие. Мне хочется верить, что мои изделия смогут сделать мир лучше.

Самое главное, мне кажется, упорство, потому что вдохновение, это все круто, это все приходит, но без упорства это ничего не сделать. Придумать, у нас все после курса бы хотели, все круто, все клево, все хотят сделать свои мастерские, но пока ты не упрешься, не организуешь себя, не решишь, что мне нужно сделать это, не разложишь это по полочкам, у тебя ничего не получится. Ну вот, видимо, все получилось, я надеюсь, что надолго.

0: Наверное, можно сказать, что люди бывают религиозные и нерелигиозные. Такой вопрос: спасает ли Бог нерелигиозных людей? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече «Что есть Евангелие?», «Что такое Евангелие в действии?», «Как Евангелие действует в нашей с вами жизни сегодня?». Лен, вот вопрос, с которого я начала. Спасает ли Бог нерелигиозных людей? А прежде чем мы Коле дадим возможность ответить, как всегда, очень интересно, глубоко, как это он такую тему предложил. Вот как ты думаешь?
1: Ну, мне как-то больше ближе верующий человек и неверующий, нежели религиозный и нерелигиозный.
0: То есть ты видишь разницу между этим, верующий и религиозный?
1: Да, да. И поэтому... Но я думаю, что спасение зависит от Бога, поэтому Он знает, кого Он спасет. Mm-hmm. Мы как бы суд отдан Ему, поэтому в нашем понимании спасение, я не знаю.
0: Коля, так что тебе предоставляем слово. Как, почему ты вот выбрал такую тему? Вообще, мне кажется, что у нас уже на протяжении нескольких встреч вот это вот звучит. Религиозный человек и в противоположность верующему, да?
2: Ну, это потому, что мы исследуем по книге «Деяния апостолов», в которой это вот прослеживается очень четко, вот эта вот идея спасения там, язычников, иудеев, неиудеев. В общем, это об этом мы все время, с этим все время сталкиваемся в тексте. И поэтому вот сегодня 15 главу мы открываем.
0: «Деяния апостолов».
2: «Деяния апостолов». И там вот первый текст. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Вот это поставлен вопрос спасения человека для вечности.
0: И говорится об обрезании. То есть об иудейском, я не знаю, это, можно сказать, обычай или это религиозное установление, да?
2: Да, это обряд Моисеев, как вот тут написано, да, так и есть. То есть это некий обряд, который обязаны исполнять все иудеи. Ну вот, поскольку это написано в Писании, они это делали. А теперь они говорят, что это делать должны все, кто претендует на Бога, то есть кто претендует на веру в Бога.
0: Угу. То есть и христиане тоже, да? И поверившие во Христа, поверившие в Бога через Христа тоже, да? Это утверждал.
1: А интересно, вот почему называется Моисеевым обрезанием? Ведь первый был, по-моему, Авраам еще обрезан, да? Уже. Mm-hmm. Это был завет между ним и Богом, да?
2: Ну, вообще все ветхозаветные, вот пятикнижие ветхозаветные названы Писанием Моисеевыми. Назван Моисеевым.
1: Он написал.
2: Поскольку он автор этих постановлений, то есть книга «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие», это все Моисей написал.
0: Это пятикнижие.
2: Называется пятикнижие или Торой, то вот считается так, что как бы это все Моисеева.
1: Моисеев, все ясно. Просто он как обряд. раз описывает в «Бытие», что Авраам еще был самый первый обрезан.
2: Ну да, это Моисей же написал, да.
0: Ну, Моисей, конечно, писал по Божьему вдохновению, да. То есть Моисей, он, конечно, Божий пророк, несомненно.
2: А мне бы хотелось начать вот разбираться в этом вопросе с такой иллюстрацией. Вот у нас есть молитвенный дом на автозаводе, и там есть котел, который отапливает все это здание зимой. Он такой большой, я не помню, какая у него мощность, но его вот запустить не так просто, он достаточно, в общем-то, старый.

0: И чтобы его запустить, там некоторые манипуляции нужно сделать. Но сначала нужно зажечь запальник. Вот он горит так, потом какую-то там кнопку нажимаешь и рычажок. И потом вся вот эта... И газ пошел, он там... Он вспыхивает так там внутри. Угу. И все, знаешь, он пошел нагрев. Это вот... Все прогревает это вот, вот.
1: Это ты себе образно так представляешь? Наверное, те, у кого есть такие отопительные газовые приборы, тоже это себе представляют.
0: Я просто...
1: Или нагревательные.
0: Ну да. Я просто это... Вот эту иллюстрацию... Хочу применить к излитию Святого Духа. Вот во времена апостолов, в книге Деяния записано, там во второй главе и дальше, что вот были 120 человек, учеников Христа, на которых был излит так называемый ранний дождь Святого Духа. То есть на них как бы почили огненные языки, как-то запальник вот такой вот.
1: А где этот термин используется, ранний дождь?
0: А это в книге пророка Иоиля. Но потом Моисей, Петр, по-моему, это применяет тоже в своих проповедях.
1: То есть именно ранний дождь, поздний дождь – это именно произлитие Святого Духа, да? То есть это однозначно библейское понятие.
0: Ну, это связано с природой и Палестины. Там вот сезон дождей перед посевом, перед созреванием посева – вот такие два периода дождей. И ранний дождь – это перед зимой, осенний, он не такой обильный. А вот весной идет другой такой поток, период. Там уже гораздо более мощный дождь. И для того, чтобы семя налилось, колос смог зайти. А потом такой период без дождей, что ли. Ну, это так, как сказать, условно так говоря.
1: То есть ранний дождь, он еще не такой большой. Это просто, чтобы семя зацепилось в земле, чтобы оно, ну, дало корни.
0: Да.
1: А вот поздний дождь, это уже обильный. Это когда уже созрело плод, созрело семя, а оно наливается благодаря этому позднему дождю. И он обильный. И это сравнивается со Святым Духом.
0: Ну вот ранний дождь – это время апостолов, вот, когда Дух Святой изливался вот таким вот дождем на всех, кто принимал Иисуса Христа верою. И даже кто еще не успел принять Иисуса Христа верой, но вот в преддверии этого находится. Бог видел этих людей и посылал им Духа Святого, чтобы они вот прям вот как вот Корнилий сотник, например, в историю мы когда рассматривали. Петр пришел, сказал слово, и все, и человек загорелся, и у него сразу и вера укрепилась, и он теперь узнал, что действительно на правильном пути. Ну, вот такие вот.
1: То есть, чтобы события. Вера укоренилась, это вот первое, да, было излитие Святого Духа?
0: Вот этот ранний дождь, вот это излитие Святого Духа в образном понятии раннего дождя, началось со 120 человек, учеников Христа, которые были собраны вместе, воедино. И однажды на них вот такие вот сошли огненные языки. Вот такое чудо. На голову каждого почили эти языки. И они исполнились Духа Святого, стали и говорить языками, и вот и пророчествовать. И потом за этим вслед загорелось вот практически все, при Средиземноморье, вот такое.
1: Это в каком смысле загорелось?
0: В таком смысле, что они донесли до языческого мира вот этот огонь Духа Святого. То есть дары Духа Святого через рукоположение. Они же возлагали руки на всех, кто попадался им, собственно говоря, кто пожелал этого. И исцеления пошли, и разные чудеса. Вот благодаря тому, что ученики пошли и проповедовали Иисуса, и сопровождались вот эти проповеди чудесами. Возложение рук, исцеление больных всяких разных, изгнание бесов. Вот такие вот вещи. И вот этим потом вот как бы котел заполыхал. Вот я бы так вот назвал. Это вот иллюстрация такая.
1: То есть от первых 120 человек... Вот они стали уже распространять весть о Боге, и Дух Святой через них уже воздействовал на других людей.
0: Да, то есть вот эти 120 человек – это запальник, а весь котел загорелся, это вот все, вот это вот римский мир, вот этот весь, и дальше даже римского мира. Это...
1: И Россия ведь тогда, да?
0: И Россия, славянские... конечно, да. Потому что ученик Иисуса Христа, первозванный причем, Андрей, брат Петра, он направился в

0: Россию по преданию. И здесь проповедовал, и зажег Россию в то время, вот в первом веке. Не в одиннадцатом, а в первом. Поэтому вот ранний дождь – это как раз вот то излитие Духа Святого на при Среднеземноморье и прилегающие страны того времени на Римскую империю в виде вот такого вот излития Святого Духа и принятия его даров. Угу. Исцелений, вспоможений, там, ну вот что апостол Павел написано, чудотворений и так далее. И нужно отметить, что этот пожар Духа Святого не погас. Угу. Он продолжал гореть, до сего дня продолжает. То есть Дух Святой изливается не меру, как написано в Писании. Бог дает не меру и Духа Святого. Он не перекрыл кран где-то там на небесах и сказал, все, хватит, там, попользовались Духом Святым и хватит. Ничего подобного, он продолжает изливаться и сегодня. Угу. То есть вот то, что зажгли первые 120 учеников Христа, оно продолжает гореть. Угу. То есть котел работает.
1: Да. Ты как, Лена, считаешь, в чем проявляется это? То, что продолжается излитие Духа Святого?
2: Ну, я думаю, что вот благодаря этому мы с вами сейчас читаем Священное Писание, и нас слушают наши телезрители, которые, ну, я думаю, что тоже загораются от тех слов и от действий Духа Святого, потому что Слово Божие, оно Богом вдохновлено, и Дух Святой его передает через наши уста. Да. Поэтому пусть Господь благословит всех, кто слушает это слово.
1: Аминь.
0: Ну, будет еще и последний дождь, поздний, то есть, когда дойдет Дух Святой, дойдет до каждого человека, живущего на планете.
1: До каждого он должен.
0: До каждого он дойдет.
1: Вот мы начали сегодня говорить, бывают религиозные, бывают нерелигиозные. То есть ты утверждаешь, что до каждого дойдет.
0: Ну, да, потому что написано, что вся земля осветится от славы Божьей. Вот это в Откровении написано, в 18 главе. Что значит вся земля осветится от славы Божьей? То есть вся земля будет прославлять Бога. Все жители земли, то есть. Ну, конечно, будут там и какая-то часть неверующих людей все-таки останется. Кто вот так уж прямо сопротивляется Духу Святому, тому он не навязывает себя. Но основная, большая часть населения Земли, она будет исполнена Духом Святым. Вот я вот верю, потому что так написано.
1: Да, потому что говорится об обильном излитии позднего дождя. Да?
2: Но и сам Иисус сказал, да, что Он придет, когда будет проповедано Евангелие до концов
0: Земли. Свидетельство всем народам.
2: Да, да. Свидетельство всем народам. Так что это Его слова, изречения, и они исполнятся. И именно Он придет тогда, когда каждый услышит слово.
0: Ну, вот Господь указал интересный путь наделения Духом Святым через рукоположение. То есть, когда человек возлагал, вот как вот в книге Деяний написано, руку, апостолы возлагали руки на людей, они исполнялись Святым Духом, в том числе и не иудеи, особенно не иудеи, наверное. И так вот, таким вот образом от человека к человеку Дух Святой распространялся по странам. Уже не вот с неба он как бы, да, и нам не следует в последнее время ждать, что будет огонь какой-то с неба или какое-то вот чудесное такое явление Духа Святого. Он уже горит здесь, на земле, в людях, верующих. И вот от этих людей Дух Святой пойдет дальше. На тех, кто еще не уверовал в Иисуса, и кто, может быть, не знаком с Ним, от человека к человеку будет распространяться поздний дождь. Вот таким
1: образом. Но сам человек играет какую-то роль в этом? Вот не тот, кто, ну, что называется, возлагает руки, то есть тот, кто уже делится вестью, которая у него в сердце, а тот, кто принимает. Ведь вот, ну, невозможно же, наверное, чтобы Дух Святой был излит на того человека, который этого не хочет или который этого не понимает.
0: Ну, дело в том, что к последним временам Господь совершит такую вещь, что я возбужу не жажду воды и не голод хлеба, а жажда

0: голод по Слову Божьему.
1: Слышание Слова Божьего.
0: Слышание, да. То есть люди будут просто нуждаться, желать просто, как вот голодный нуждается в хлебе, так и основная масса населения Земли будет нуждаться в Священном Писании, вот в словах Божьих.
1: То есть будет испытывать.

0: одним и скажут,
1: цепится,
0: что да.
1: Ухватится.
0: Да, что мы пойдем за тобой, ибо желаем, чтобы мы были, ну вот именно под покровительством твоим, да, изучение Священного Писания.
1: Интересно.
0: Да.
2: Ну вот такой канал Господь выбрал от человека к человеку, чтобы Дух Святой распространился по нашей земле, и дело Божие, то есть план его спасения совершился окончательно, и пришел бы Христос второй раз на землю.
1: То есть Дух Святой начинает действовать в сердце слушающего, да, слушающего Слово Божье, размышляющего над Словом Божьим.
2: Ну вот и 15 стих, главу вот мы начали, да, некоторые из пришедших из Иудеи учили братьев, пришедшие из Иудеи, очевидно, были уже ну, верующие в Иисуса Христа, как вот я понимаю. Они пришли из Иудеи и учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисеева, не можете спастись. Вот теперь обряд Моисеева. То есть, ну, нам людям свойственно все-таки вот это обрядоверие, что ли, верить в то, что обряды имеют спасительные действия, если мы их соблюдаем.
1: То есть обрезание можно считать обрядом. А что еще можно назвать обрядом?
2: Можно обрядом назвать различные омовения, которые очень много изобилуют в Ветхом Завете. Принесение жертв. Это тоже, да, о том, что еще. Различные очищения. В наше время обрядом можно назвать крещение. Водным погружением. Или вечерю Господню. Вот тоже это обряд.
1: Причастие.
2: Причастие, да. Угу. Ну, вот в Новозаветне только я вот два знаю.
1: А брак? Таких вот. Заключение брака?
2: Я бы не сказал, что
1: нет, это что-то
2: обряд, да. Но это, угу. это, то есть обещание. Человек обещает другому человеку быть с ним до конца и просит Божьего благословения на это, чтобы нам эту жизнь привести вместе, чтобы она была одним целым. Это неразрывно. Это, ну да, скорее обет, чем... Что-то еще.
1: Завет.
2: Обед. Завет, да. Угу. Да,
1: вот. Но ведь, Коль, ничего плохого ведь нет в тех обрядах, которые ты перечислил. Все ветхозаветные обряды указывали на Христа, то есть они готовили восприятие людей к пониманию того, кто такой Христос и что он, что за Мессия, что же делает Мессия, сделает, да, и сделал. Вот, и новозаветние обряды тоже в них ничего плохого нет. А ты говоришь вот про обрядоверие как что-то отрицательное, да?
2: Дело в том, что вот этим обрядам приписываются спасительные свойства, что если человек не будет соблюдать этого, он не может спастись. Вот как они говорят, не может спастись. Это, то есть вопрос спасения. Обряд – это вопрос спасения. Вот так ставится вот здесь этими людьми вот, восстановление такое. И когда же произошло разногласие, и немалое состязание у Павла и Варнавы. Вот Павел с Варнавой с этим не согласились.
1: Вот с таким... что нужно обрезание по обряду Моисеева, да?
2: Что это обрезание несет спасение.
0: Угу. Несмотря на то, что они сами были оба...
2: Были, да.
0: Да.
1: Обрезаны.
0: Ну, да, в свое время.
1: Иудеи были,
0: да.
1: Да.
2: Но дело в том, что Иисус уже принес себя в жертву. А все обряды, все вот жертвоприношения, омовения, там еще что-то, все они указывали на жертву Иисуса Христа, на Его смерть, на Его воскресение, на то, что это Он очищает от греха, а не то, что я окунусь в воду там или что-то еще сделаю своей одеждой, например, или с собой. То есть спасение-то во Христе Иисусе только. Вот в чем был абсолютно убежден Павел и Варнава.
1: Угу. Поэтому они вступили в спор.
2: Поэтому они вступают в спор, состязание с ними. И предложили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них, направиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим.
1: Это те, кто с ними был не согласен, да, с Павлом Варнавой, говорят, давайте все-таки к апостолам.
2: Ну вот, это происходило в Антиохии, такой вот некой штаб-квартире христианства. И таким вот, я даже назвал бы это христианским центром, что ли, того времени. поскольку из Иерусалима их повыгоняли, вот, да,

0: благодаря усилиям того же Павла. И теперь они, значит, вот рассеявшись, вот такой центр получился.
1: Благодаря усилиям это имеется в виду, что ну, протест вызывало то, что делал Павел, да, поэтому их выгнали.
0: Ну, тогда уж он назывался Саулом, он тогда носил такое имя, и гнал всех христиан до
1: даже смерти. Это ты еще про тот этап говоришь.
0: Это гонение, да, то есть благодаря этому были рассеяны христиане по всей Палестине и даже дальше. А вот в Антиохии образовался такой вот центр христианский. Очевидно, там было больше свобод, очевидно, там, может быть, такие условия были такие для верующих христиан, что им было там удобно, свободно и хорошо. И вот там, и вот здесь происходят вот эти события, и те, кто слушал вот этот диспут между Павлом, Варнавой и вот этими иудеями, которые пришли и говорили, что спасение в обрезании, то вот они не понимали, кого слушать-то. И эти вроде так, вроде правы, да, это Божье постановление. И Павел такой вот рьяно противится этим всем вот вещам. Спасение во Христе, спасение только по вере во Христа, и все. И тогда они говорят, ну что ж, мы сейчас вот в таком недоумении, давайте-ка вот высших апостолов спросим в Иерусалиме, что там они думают по этому вопросу. И тогда уж примем решение, кого следовать, этим или тем.
1: Апостолы – это ученики Христа, то есть те, кто ходили со Христом, да?
0: Да. Итак, быв провождены церковью, они проходили Финикию, Самарию, рассказывали об обращении язычников.
1: И это Павел с Варнавой?
0: Это Павел с Варнавой, да, идут в Иерусалим. Такая вот миссионерская получилась у них программа. Они же вот только что вернулись из такого путешествия.
2: Первого.
0: По языческим городам, да. И там везде обращались язычники, творили с ними чудеса, и исцеление, и из-за небес, и так далее. И вот об этом всем они рассказывали по дороге. И какая была реакция слушателей? Радость великую во всех братьях вызывала это все. Ну, это естественно, конечно. Когда люди обращаются от злых там сил, когда изгоняются бесы, когда болезни уходят, и люди становятся здоровыми. Любые болезни причем, даже увечья, каким-то образом вот увечья исправлялись. И, конечно, это приносило великую радость.
1: Вот мне хочется сказать, дорогие друзья, когда мы читаем ваши комментарии к нашим программам, пусть даже, может быть, не какие-то великие события происходят, вот, а подобно тем, о которых сейчас Николай сказал, но вот такой радостью исполняется наше сердце, когда вы рассказываете, когда вы просто говорите о Боге, о том, как вы его лучше узнаете, как в том числе и наши программы этому помогают. То есть вот я могу понять, что это такое, когда вот их сердце было исполнено радостью. Потому что наше сердце, оно вот точно так же исполняется радостью, когда мы слышим, даже читаем ваши какие-то короткие комментарии, но все равно вот любовь к Господу прямо светится в них.
2: А написано еще, что об одном кающемся грешнике Господь радуется, и все небо радуется.
1: Да,
2: все ангелы на небесах.
1: А 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии.
0: То есть вот можем сказать, что религия должна приносить радость, должна нести счастье людям. А вот те обряды веры, которые верили, что спасение через обряды только могут быть, там какой-то радости не ощущалось. Там, наоборот, помните, налагают бремена неудобно, осимые, осами там, да.
2: Осами пальцем не хотят.
0: Да, только вот так пальцем. Ай-яй-яй, там, давай-ка лучше вот ты вот этим займись, тогда ты спасешься. То есть там религия мрачная какая-то, вот обряды веры на это. И вот там такая доктрина была еще. Страдания исходят от Бога, а радость от сатаны. Mm. Вот это многие такие вот люди настроены, что да, вот надо вот смирить себя, надо, это же такой вот тернистый путь, это вот надо вот все гонения сплошные, там, ты должен еще этому там, ну, не ожесточаться, а даже радоваться. И вот как-то вот, вот такая мрачная религия, она, конечно, не приводит людей к Христу.
1: А что это имеется там в виду, что радость от сатаны? То есть радость от греховных, ну,
2: наслаждений?
1: Да, что будто бы радость дают только греховные наслаждения. Что если радость, значит, что-то не то, да?
0: Ну да, вот такой вот

0: если ты с Богом, то ты приноси страдания, ты вот там, может быть, какой-то грех еще там где-то живет, и с ним надо бороться, но это какая же может быть радость, это нужно с ним вот все силы собрать и там, может быть, там поистязать еще свое тело, потому что такая была еще, ну, доктрина, что тело самое проблема-то наше, вот такое греховное-то, вот с ним надо борьбу вести. Дух-то наш для праведности жив, да, а вот тело, оно вот нас тянет вниз, там его надо усмирять во всякому. И вот такая вот доктрина привела к тому, что появилось, вот, не знаю, монашество, там, папство, еще что-то. Такие вот вериги цель носить люди, там, эпитимии разные назначать. Ну, а апостолы идут и рассказывают об обращении язычников, и приносят это людям, вот написано, радость великую во всех братьев. То есть вот поэтому и шли за апостолами, потому что несли радость, освобождение. Они говорили, что вот эти все обряды, которые занимаются иудеи, они, собственно говоря, исполнились во Христе. И сейчас уже не имеют никакого значения, никакого смысла. Там, принесение жертв, обрезание, все ушло с Христом Иисусом. А вам нужно очень немного всего навсего поверить в Него и принять Духа Святого. И они принимали ведь Духа Святого. Вот, в доказательство того, что апостолы были правы, они приводили, вот смотрите, язычники обратились, и вот смотрите, что у них там. У них языками говорят, у них чудеса творятся, у них исцеления сплошные, бесы бегают от них. Вот смотрите, что происходит. Это влияние, и конечно, приносило радость. Ну да, естественно.
1: Коль, ну ты вот среди обрядов назвал крещение. Но крещение-то ведь это как бы объявление всему миру о том, что ты хочешь быть близок к Богу, о том, что ты умираешь вместе с Богом, да, на кресте, верой своей, что ты, ну, в водной могиле, что ты воскресаешь со Христом, совоскресаешь для вечной жизни, да? Конечно. То есть, ну, вот этот обряд, он не, ну, как сказать, не изжил себя совершенно.
0: Я не говорю, что этот обряд, потому что это новозаветный обряд. Угу. В Ветхом Завете, да, разные были омовения, да, от нечистот, там, от всяких случаев, что нужно омыться, там, очиститься. И вот тогда,
1: омыть
0: там
1: чаши, омыть, да, столы и лавки.
0: Да, вот после, допустим, если ты выздоровел от проказа там, или еще от какой-то болезни, там неделю, что ли, там нужно было это делать, принести жертву, там еще что-то, маслом, потому что у тебя
1: палец, ну, понятно, священник. Да.
0: То есть вот это необходимо было сделать, да, чтобы тебя опять восстановили в качестве сына, дочери Божией, то есть ты опять в народ Божий вошел бы. Что касается крещения, то крещение, оно ознаменует прощение грехов. То есть я приношу Богу свое покаяние. Я раскаиваюсь в прошлой жизни. И в знак того, что я действительно раскаиваюсь, я совершаю это крещение. Это публичное действие. Это не вот я вот один на один там как-то, да. Оно назначено для того, чтобы люди видели, что теперь, ну, этот человек изменяет свою жизнь. Вот он отныне теперь живет совершенно по другим законам, чем жил раньше. Отныне он живет с верой. Вот это свидетельство, что ли. Угу. Конечно, это для меня самого свидетельство, да. Что вот отныне, да, это как бы начальный этап, отправная точка моего христианства, что ли. Угу. Но дело в том, что нельзя ставить крещение в основу спасения моего. Спасение все-таки несет не крещение, а вера. Угу. И если я принимаю крещение, это не значит, что я вот теперь уже на небесах. А на небесах я только тогда, когда я уверую. Мы можем вспомнить случай с разбойником, который висел рядом с Иисусом, который не принял крещение, но которому было сказано: «Будешь со мной в раю», только потому, что он уверовал в Иисуса, что вот ты, я понимаю, что кто ты такой сейчас, я вижу, что ты действительно Бог.
1: Это разбойник так сказал.
0: Разбойник Христа, так, да, вот принял Христа. Он принял Христа как Бога, как Мессию, как Спасителя. И на эту веру их сразу тоже мгновенно откликнулся.
1: Сказал: будешь,
0: будешь со мной в раю. Да, несмотря на его мучительное состояние вот, там, на кресте. Поэтому мы и говорим, что да, крещение – это важно, но крещение – это

0: это не спасение.
1: Угу. Это очень, очень важно и очень интересно, да? Это очень важно понимать вот всю глубину этого, что крещение, оно следует за верой, да? Ну, это результат принятия Бога.
0: За верой и за покаянием. Если я не, не покаюсь перед Богом в своих грехах, то Бог не может меня простить.
1: И тогда это на самом деле становится просто таким обрядом, ну, не имеющим никакого смысла. Духовного смысла.
0: Да. Ну да, то есть крещение человек должен подойти вот именно с верой и с раскаянием. Это крещение, покаяние. И покаяние, оно значит, что я теперь порываю с грехом, я теперь не хочу больше так жить в грехе, в своих там каких-то, не знаю. Ну, в общем, я порываю с прошлой жизнью, которая меня... который я проводил без Христа, без связи с Ним. А вот крещение, оно разрубает мою связь с грехом и соединяет меня одновременно, соединяет с Богом. Вот теперь я отныне, Господи, я Твой.
2: Ну, я вот слышала такое, ну, как бы, комментарий такой, что Иисус... принял крещение, он не нуждался в прощении грехов, но когда он пришел и к Иоанну креститься, да, Иоанн сказал, что мне должно от тебя креститься, да, а он сказал, что нам нужно совершить всю правду. И вот такое есть, что Иисус, как бы в Иисусе крещение приняли те, кто, ну, по каким-то причинам, да, не принял крещение. Вот, но это действительно, вот, наверное, оно так и есть, потому что он сказал сам, да, что мне должно совершить то, что необходимо, и это, как мы говорим, во Христе умираем, да, и во Христе воскресаем, да, так я думаю, что и тот же разбойник, о котором мы сейчас говорили, он как раз тоже принял крещение, Христос за него принял крещение.
0: Ну, во всяком случае, вот само крещение, да, вот, имеет огромную глубину, вот, что оно значит, это крещение. Вот, например, я могу сказать, что Христос, когда совершал крещение, Он этим самым погрузился в нашу жизнь, в нашу, ну, в человечество, что ли, в то, как мы живем в этом мире. И Он этим самым дал понять, что Он теперь полностью наш. То есть Он полностью...
1: С нами.
0: С нами, да, и полностью участвует в нашей жизни так же, как и как будто это мы. И то, что он этим самым показал, что он полностью отдает себя людям, человечеству, без остатка.
1: Да, так что крещение самого Иисуса Христа – это тоже очень-очень важное событие в истории человечества, да.
0: Ну да, еще есть такой текст, что не знаете ли вы, что крестившиеся в смерть его крестились, вот тоже, да? Мы крестились в смерть его, то есть как будто мы на кресте побывали там, когда погружаемся. Но вот я говорю, столько очень много разных значений в крещении таких глубоких, что, ну, это очень значимый обряд, да. Но это не значит, что это после крещения я сразу на небо устремляюсь. У меня должна быть вера. Без веры угодить Богу невозможно. И тоже и спасение без веры тоже похоже, что так и есть, что без веры спасение тоже невозможно.
1: Ну да.
0: И без покаяния невозможно. Потому что нет праведного ни одного, к сожалению.
1: Все, что не поверит, все грех, сказано, да.
0: Итак, быв пророждены... церковь, они проходили Финикию, Самарию, рассказывали.
1: Это Павел с Варнавой.
0: Ага, Павел с Варнавой, да. Об обращении язычников. Производили радость великую во всех братьях. По прибытию же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами, пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Вот что Бог делает. Он отверзает, открывает, то есть, дверь веры язычникам. Не только иудеям, не только обрезанным, но и тем, кто вообще о Боге-то не знал. Чтил каких-то своих богов, совершал свои какие-то ритуалы, а может быть, и не совершал вообще ничего. И этим людям Бог открыл.

0: открывает дверь веры, и они начинают принимать Христа массами, и при этом изливается Дух Святой на них. Ну вот что происходит? Происходит то, что земля начинает светиться, начинает от славы Божией. То есть Царство Божие растет, растет, как мы все время говорим на программах. Оно расширяется, и люди становятся, они становятся другими. Вот почему это все радует-то? Потому что жизнь меняется у человека к лучшему, что он теперь обретает во Христе и смысл, и радость, и надежду на вечность, и при этом еще исцеляется. И кто-то, может быть, даже из мертвых воскрес, потому что такие случаи тоже описаны в книге Деяний. Ну, конечно, это радость. Конечно, ко Христу потянулись масса, масса, масса, масса. А вот в иудаизм что-то не больно. Угу. Как тут вот мы говорим.
1: Коль, мы, наверное, все-таки к ответу на вопрос, могут ли быть спасены нерелигиозные люди, сегодня не приходим еще, да? Потому что, ну, много очень интересных моментов возникает по ходу разговора.
0: Ну, во всяком случае, вот апостолы собрались на это, чтобы разобрать это дело. Но, опять же, тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезываться язычникам, и заповедовали соблюдать закон Моисеев. Mm-hmm. Вот, опять же, уверовавшие люди во Христа уверовали. Написано
2: из
0: иудейской ереси. Mm-hmm. Даже вот Лука ересью называет это учение. Mm-hmm. Хотя оно все из Ветхого Завета взято. Потому что оно становится ересью, когда принижается жертва Христа. Вот совершил Христос жертву свою. Не надо больше никаких жертв. Все. Достаточно для спасения только этой жертвы. И никакими делами мы не заработаем спасение. Никакими обрядами мы его не заслужим. Как бы мы не соблюдали их, скрупулезно. Не получится этого. Без веры. Вот о чем вот ратовали Павел и Варнава. И потом, да, пресвитеры, они собрались для рассмотрения сего дела. Ну, а что там решили на этом первом совете церковном, мы, наверное, уже поговорим в следующий раз. Угу. Потому что это надо очень-очень подробно все-таки осветить.
1: Да, конечно. Но давай все-таки вот как-то на этот вопрос ответим, что могут ли быть спасены, спасает ли Бог нерелигиозных людей вот на основании того, о чем мы уже сегодня поговорили.
0: Я думаю, что, наверное, в первую очередь он их спасает. Вот как раз тех нерелигиозных, которые не прикрываются обрядами и не говорят, что вот в этом весь смысл моей веры или моей религии.
1: Очень ободряюще звучит для нас с вами, дорогие друзья, для тех, кто вот сейчас нас смотрит, или кто-то близкий вам. Вот скажите это им, да, что не обрядами Бог спасает нас.
0: А главное, чтобы человек был добрее, чище, отзывчивее, честнее. И ведь если мы надеваемся такой хмурый вид, такой вот религиозный, такой вот,
1: праведность.
0: Праведность, правильность, что ли. Это еще не значит, что мы стали чище или лучше. Может быть, наоборот даже. Но когда люди вот искренне открывают Богу сердце, они меняются действительно. Они от них сияние какое-то исходит. И к ним тянет. С ними легко. И Богу легко, не только нам. Mm-hmm. Поэтому, конечно, он вот таких людей видит, и таких, к таким людям как раз и весть несет через своих посланников.
1: Mm-hmm. Ну что же, очень интересный такой ободряющий разговор. И вот есть впереди тема, которая тем, кто более религиозен, наверняка окажется очень интересная. Вот мы с вами ждем этой встречи с вами, где будем продолжать размышлять над этими вопросами. А сегодня прощаемся. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимнуткина. До свидания, до следующей встречи.

0: Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
1: Мир вам, друзья! Мы все любим получать подарки. Они нас радуют, особенно тогда, когда они неожиданные, и, конечно же, когда они ценные. И, наверное, каждый имеет в памяти, список или особенные подарки, которые получал в своей жизни по поводу, на день рождения, может быть, на юбилей. Сегодня я хочу вам рассказать одну историю об удивительном подарке, который получила молодая девочка от абсолютно незнакомого человека. 6 октября 1976 года 19-летняя Нэнси решила сходить в автосалон, чтобы посмотреть на новый Cadillac Seville, который нового модельного 77 года вышел в очень красивом цвете морской волны. Она стояла, любовалась этим замечательным автомобилем. В это время подошел сотрудник центра и на ушко ей шепнул: «Посмотри, к нам в салон зашел Элвис Пресли». Она спросила у дилера, могу ли я подойти поздороваться с ним. Но он разрешил, она подошла, поздоровалась с ним, и вдруг он разговорился с ней. Он оказался очень простым человеком, пошутил, что дилер похож на его престарелого отца, поговорили о том, о сём, и потом отошел от этой девушки. А через некоторое время, поговорив с дилером, подошел к ней и указал на этот замечательный Кадиллак и сказал: «Эта машина твоя». После этого он оплатил 36 761 доллар в кассу за этот автомобиль и попрощался. Почему он это сделал? Его называли королем рок-н-ролла, а король может себе позволить многое. Но настоящий король, настоящий наш царь Иисус Христос обладает чем-то большим, чем даже великий певец Элвис Пресли. Посмотрите, что говорит нам послание к Эфесянам. Иисус Христос предопределил усыновить нас в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Почему Бог благ к нам? Почему Иисус проявляет свою любовь к нам и дает множество своих благословений? Потому что Он царь, и Он может позволить по богатству своему дать все богатства мира и дать то, что выше любых денег и цен: спасение, вечную жизнь, вечную радость в любви Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие друзья, я сегодня радуюсь и хочу, чтобы вы радовались вместе со мной, потому что самый главный подарок в своей жизни мы уже получили. Благодать Божья, подаренная по бесконечному богатству дарителя Иисуса Христа, является нашим великим приобретением.

0: наша история российская, ну, начиная там с 80-х, 90-х годов 19-го столетия по настоящий день, свидетельствует, что вот эта вот политика государства в отношении религиозных организаций, она постоянно видоизменяется. Мы видим, что пробивается дорога, та же, которой прошло все человечество, начиная с Европы. Это переход от государства клерикального к государству светскому. И там, на Западе, это началось задолго до нас, где-то 300 лет тому назад. Они прошли уже этот огромный путь. У нас это переход объективно необходимый, закономерный, произошел всего лишь 100 с небольшим лет назад. Поэтому сопоставление с тем, что там, тем, что у нас, мы как бы еще только вот первой трети, так сказать, прошедшего пути. Поэтому нам свойственно большое количество на этом пути заблуждений, ошибок, тупиковых решений, неверных движений. И все это отражалось на самочувствии верующих людей и неверующих людей. Поэтому политика затрагивает мировоззренческие интересы всех. И мы видим вместе с тем, что в какие-то периоды нам удается с большей скоростью отказываться от мифов, от неправильных решений, пересматривать их. Какие-то исторические периоды нам это удается с меньшей скоростью. Что касается сегодняшнего дня, то, знаете, я вот думал вот эти дни все эти, как это все это. Я бы так сказал, что, безусловно, вот начиная с 91 года, да, переход из советского прошлого в российское современное прошлое, мы многое сделали правильного, нужного, верного, того, что поддержано обществом, людьми, верующими, неверующими. Безусловно, движение было конструктивным, правильным, в нужном русле, в нужном направлении. Но мне лично, как вот историку, представляется, что где-то на рубеже 2007-2009 годов мы приостановились. И, к сожалению, мы уже не конструктивно развиваем вот эту политику, а в определенной степени уже регрессивно. Что я имею в виду? Когда откроешь новый, современно изданный закон о свободе совести и посмотришь количество нововведений, которые туда по сравнению с 97-м годом внесено, то ужасает огромное количество изменений. Но еще больше ужасает тот момент, что все эти изменения носят характер ограничений, запретов, какого-то сомнения в их деятельности и т.д. и т.п. То есть вот эта наша политика вопросов свободы совести почему-то приобретает все больше и больше какой-то охранительный характер.
1: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему.

в дверь души моей. И зову тебя, войди и властвуй. Просто говорю тебе, друг, просто говорю тебе я здравствуй.

И не знаю я, что будет после. Просто быть хочу, тебя я возле.

не будет носить на себе ни тени проклятия. Представьте себе родину спасенных и помните, что она будет прекраснее, чем может это себе представить самое смелое и живое воображение. Разнообразные Божьи дары в природе являются лишь самым слабым отражением Его славы.

написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим.

0: Конфликты в семье, проблемы с детьми, созависимость и другие семейные драмы влияют на наше эмоциональное здоровье. Приветствую вас, мои дорогие друзья. Мы снова в студии, и мы сегодня углубимся в тему эмоций в семейных отношениях.
1: Руслан Ларин, психолог, бизнес-тренер, любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: С какими проблемами к нам, как психологам, чаще всего обращаются люди? Но раз они к нам дошли, значит, это уже действительно какая-то сложность, да, с которой нужно поработать. Но что это вот у вас?
2: Ну, если так как-то ранжировать это все, если касается семейных отношений, то, конечно, это взаимоотношения супругов, какое-то непонимание. В каждой семье, естественно, свои причины этого. И я отметила бы, что достаточно много запросов, связанных, обращений, связанных с детско-родительскими отношениями, особенно со взрослыми детьми, с подростками, с детьми, которые живут отдельно, вот такого характера.
1: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Да, бывает так, что ко мне люди приходят со сложностями определенными, семейные пары, и он, она говорят друг другу: он не удовлетворяет мои потребности, она не удовлетворяет мои потребности, и на фоне этого у нас возникают конфликты. У меня были определенные ожидания к ней, к нему, а вот эти ожидания не сбылись, поэтому у нас семейные войны.
1: Иван Соклаков, психолог-предприниматель, любит командные виды спорта, проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
4: Ну, у меня наряду вот с этими вопросами очень часто приходят люди, знаете, вот говорят, есть профессиональное выгорание, а тут какое-то семейное выгорание. Приходят люди, которые говорят, я много вкладываю в детей, я много вкладываю в быт. А супруги говорят, я много вкладываю в то, чтобы моя семья жила достойно, там, финансовое какое-то обеспечение семьи, но я не вижу отклика, и это приводит вот к этому состоянию какого-то одиночества, непризнанности, потери вот этой близости. И вот с такими запросами ко мне тоже часто приходят люди.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз – ключ от счастья в ваших руках.
0: А можно ли вообще как-то это ранжировать, что вот такие-то семейные сложности, они больше влияют на эмоциональное здоровье, а другие меньше? Или это слишком как-то цинично?
2: Я думаю, что все-таки важно понимать, что любой дефицит, неважно какой это, касающийся каких-то базовых потребностей, каких-то основополагающих для человека нужд в принятии, в уважении, в любви, если они не удовлетворяются, они внешне могут быть одеты в любую обертку, но тем не менее каждая из них будет примерно одинаковое, ну, влияние оказывать. Человек будет чувствовать себя непонятым, непринятым, одиноким. И это по степени будет все равно однозначно влияние иметь на эмоциональное состояние.
0: То есть, по большому счету, любая проблема, ситуация, сложность в семейных отношениях, она оказывает влияние на эмоциональное здоровье. Потому что семейные отношения – это же один из таких, как

0: каких-то фундаментов, что ли, вообще жизни человека.
1: Ну, просто да? Семья – это некая структура.
0: Да.
1: И если в семье кому-то даже одному плохо, то страдает вся структура.
0: Угу.
1: Семья – это некая система. И угу. поэтому, если все-таки проблема… Да, там очень много параллелей, связей различных. И когда кому-то одному плохо, когда у кого-то одного есть проблема какая-то, мы должны понимать, что вся структура, она как инфекция распространяется на всю структуру. Так же, как в теле что-то один орган страдает, болит, так же в семье. Поэтому, конечно, если есть где-то какой-то дефицит, он сказывается на состоянии семьи. Если какой-то дефицит в отношениях мужа и жены, а дети тоже это почувствуют, в том, что им не будет хватать тепла, им не будет хватать ресурсного родителя, принятия со стороны родителя.
0: Угу. Но я вот в последнее время чаще сталкиваюсь с темой, когда там жена говорит, мой муж, абьюз, вот это современное слово, вот он вот прям поставила уже заранее диагноз, или она говорит, он нарцисс, значит, нужно полечить его нарциссизм. Вы с этим сталкиваетесь?
1: Очень много.
2: Есть такое.
0: Очень. Вот это вызывает у вас улыбку. Почему?
1: Это, наверное, потому что огорчение.
3: Внутри вот улыбку, но мы стараемся не показывать.
2: На самом деле, это другая сторона этого психологического просвещения, что люди, не вникая в какой-то термин, они его принимают, потому что он модный, он звучащий. Он создает такой образ экспертности у человека, который не сталкивался с психологией глубоко. И хорошо вот эти вот фишки, ярлыки, да, на других людей повесить, потому что создается ощущение, что все, я все понял, теперь делайте с этим что-нибудь. Но на самом деле мы не можем так однозначно, даже к психологу, когда приходит человек, мы не можем так однозначно сказать, ты абьюзер. Ни
1: конечно.
2: В коем случае. Тут же так много компонентов, которые следует разобрать. И вот когда с таким запросом приходит, сделайте с моим супругом что-нибудь, в первую очередь я должна донести до человека, что если тебя вот не устраивает в другом человеке что-то, надо понимать, что это система взаимоотношений, в которых ты играешь ключевую роль. И надо разобраться, что в этой роли формирует такое отношение со стороны партнера. И всю систему раскладывать на составляющие, чтобы разобраться.
1: Ну и, конечно, в этом контексте, если шире посмотреть, наверное, нарциссизму в той или иной мере все
0: присущи.
1: Это у всех это есть в той или иной мере. Каждый
0: только,
1: из нас...
0: Только проявляет это.
1: Ну, у кого-то это ярче проявление, у кого-то меньше, но так или иначе мы все где-то ориентируемся на мнение других, где-то в чем-то нам важно, что другие о нас думают, хотим создать впечатление какое-то и приятное впечатление. Поэтому мне кажется, что очень важно действительно не вешать ярлыки. Меня это очень расстраивает, и я в первую очередь начинаю расспрашивать людей, а что это такое? Вот когда обращается женщина, она говорит, вот мой муж абьюз, и муж рядом сидит, пара семейная пришла, и муж говорит, да, я абьюз. Спрашиваю, а что такое абьюз, как вы понимаете? И когда я начинаю исследовать отношения, то, знаете, очень большой вопрос возникает по поводу того, а кто на самом деле абьюз в этих отношениях, абьюзер? Кто на самом деле проявляет насилие в этих отношениях и давление? Потому что как будто мы берем такие модные слова, и нам так удобно как-то этими словами обозначить что-то, какой-то ярлык навесить на ту ситуацию, которая есть в наших отношениях.
3: Ну, вот тоже момент. В абьюзивных отношениях, то есть есть палач, есть жертва. И, как правило, жертва приходит к специалисту и жалуется, да, сделайте что-то с моим мужем или с моей женой и так далее. Вот. И понимая, точнее, навешивая какой-то ярлык уже на этого человека, да, на абьюзера, то, соответственно, мы уже начинаем выстраивать стратегии определенные по отношению к этому человеку. Мы начинаем пытаться его контролировать, мы пытаемся понять, как он будет действовать. По большому счету, я, жертва, становлюсь уже палачом. То есть вы понимаете, что в этих отношениях жертва с палачом меняется местами?
1: Да, да, да. Конечно, но здесь, Иван, еще знаете, какая тонкая грань? Когда приходят с этим обращением к психологу, где-то у этого человека неосознанное желание психолога на свою сторону,
3: конечно, да,
1: посадить, да, чтобы психолог тоже сказал, да, он такой, утвердил в этом, и давай теперь будем какую-то некую коалицию создавать против другого партнера, да, и будем его вместе, скажем, вот такого абьюзивного или нарцисса, будем его исправлять.
3: Да, вот здесь как раз психолог должен такое... немножко стороннюю позицию, нейтральную занять, абстрагироваться. И это, ну, согласно

0: на этике психологов. Ну,
1: да, на самом деле, вот такое поведение, когда вешают ярлыки и плюс берут в коалицию психолога, это же тоже способ снять напряжение. Угу. Потому что нашему мозгу легче, когда мы даем название каким-то явлениям, и возникает ощущение, что если мы дали название, значит, с этим как-то можно справиться. Угу. Даже человек, который сам себя считает жертвой абьюза, он также находится в напряжении, он также переживает. Просто тот способ, который он избрал, избавиться от этого напряжения, он не продуктивный. От того, что ты навесил ярлык на своего партнера, тебе легче отстроить с ним отношения не станет. И тут важно понимать, что если ты сформулировал для себя какую-то проблему, это первый шаг. Второй шаг.
2: Что дальше?
1: Нужно что-то с этим делать. Да. И в первую очередь нужно делать что-то с тем, что поддается твоему контролю. А нашему контролю поддаемся только мы. Мы не можем заставить другого человека измениться никаким образом. Даже с помощью психолога, как бы это ни хотелось.
2: Изощренно иногда пытаться сделать. Да.
3: Но если углубиться в эту тему, то вот хорошо, если действительно человек попал в ситуацию, когда он, ну, настоящая жертва вот таких абьюзивных отношений, да, когда есть очень сильное, ну, такое эмоциональное насилие второго партнера. Вот как человеку этому помочь все-таки вот в этой ситуации не потерять себя, свое эмоциональное здоровье, не разрушить себя, сохранить себя? Можем что-то посоветовать такому человеку? Это может быть как мужчина или женщина, потому что иногда такой есть стереотип, что типа абьюзивные, значит,
2: отношения мужчина по отношению к женщине.
0: Более сильный пол.
3: Я помню, такое небольшое отступление сделал, потом вернемся к вопросу. Ситуацию, когда одна женщина, она вот жаловалась постоянно, что вот у меня муж, он не хочет зарабатывать деньги, он такой ленивый. И вот в таком вот русле все. Потом прошло какое-то время, они уже расстались. Это не была моя клиентка, это вот чисто знакомая. Расстались, и потом вторая жалоба с ее стороны, что, ну, вы представляете, в той семье почему-то он не ленивый, он там зарабатывает, а у меня-то был почему-то ленился всегда. И так вот хотелось бы, конечно, как психолог поговорить с этим человеком. Но вернемся, да, к теме.
2: Мне кажется, конечно, это непросто, вот если находиться в таких отношениях. И, конечно, нужно потихонечку выставлять границы, определять себя. Угу. Можно, нельзя со мной. Что позволять в отношении себя, что не позволять. Но когда я работала с такими людьми, я видела, что какое-то время им нужна какая-то поддержка для того, чтобы они внутри себя хотя бы эти границы начали определять. Потому что если люди живут долго в таких отношениях, очень сложно сказать «нет», и очень сложно даже увидеть, что это насилие. Человек иногда, у абьюзера все-таки такая тактика, что он дезориентирует, и создается впечатление, что это ты просто виноват, или ты виновата. Ты сам меня спровоцировал, твое поведение меня спровоцировало, все бы было хорошо. Да. И вот с этим чувством вины нужно какое-то время, чтобы человек находил какую-то поддержку и какую-то еще обратную какую-то связь о том, что то, что он хочет, то, что он чувствует, как с ним должны поступать, это нормально. Потому что человек, который живет долго в абьюзивных отношениях, ему кажется, что это нормально. И поэтому выход из таких отношений, он непростой и не в одночасье. Да, бывает, что люди живут, доходят до какой-то точки, говорят, все, больше не могу. Но из таких отношений, вот по моей практике, не так просто выйти, потому что абьюзер не так просто оставляет жертву, он долго пытается так или иначе все равно вернуть ее, вернуться к этим отношениям. И человеку очень сложно внутри, если все это время его вот этот стержень разрушался, очень сложно выстроить границы, потому что у него нет защиты, он уязвим. И малейшее, я помню, как одна женщина очень долго зрела к тому, чтобы попросить мужа не кричать на нее. То есть он приходил с работы, и он позволял себе вот просто на нее накричать, сорваться. Дети все где-то вот по углам прятались. А он считал, что он обеспечивает семью, поэтому он может дома расслабиться. И долгое время понадобилось для того, чтобы внутри себя, сначала она просто проговаривала внутри себя, во внутренней речи о том, что это нехорошо, так со мной нельзя, То есть иногда жертва абьюза настолько бывает подавлена, что просто сказать человеку, ставь границы, давай борись за свою, отстаивай какие-то свои интересы и убеждения, сложно иногда, и поэтому какое-то время нужно человеку, чтобы внутри сначала проговорить,

0: потом потренироваться где-то с кем-то, и потом уже попробовать абьюзеру сказать нет.
1: Вот я здесь хотела бы отметить, почему именно важно к специалисту обращаться. Потому что в той среде, в которой живет человек с синдромом жертвы, просто у него нет возможности найти хотя бы минимальное эмоциональное пространство, чтобы проявить себя. И когда человек приходит на консультацию к психологу, задача психолога — это пространство

0: психолог даст ему какую-то обратную связь о том, как он себя чувствует, какие у него ценности, что для него важно, какие эмоции он испытывает. И когда человек привыкает быть самим собой вот в безопасном здесь, пространстве, здесь и сейчас, то тогда вот в формате семейных отношений ему уже легче понимать, вот здесь задели мои границы, и это недопустимо. Но это действительно происходит медленно, но верно. Главное, чтобы человек осознавал, что он нуждается в этом изменении, нуждается в этом, в этом пространстве, нуждается в том, чтобы те обстоятельства, в которых он находится, изменить.
1: Я еще хочу дополнить, что действительно психология жертвы – это очень серьезный вопрос. И не так-то просто, действительно, как сказала Мария, сказать «нет», выстроить границы. Почему? Потому что в какой-то мере сам человек, подвергающийся насилию, он имеет какую-то выгоду в этом. Ну, что я имею в виду? Что человеку сложно выбраться из этих отношений, потому что где-то он уже привык, и он думает, у него такие, знаете, мысли в голове, если я скажу «нет», или там, «пожалуйста, не делай то, что ты, не надо кричать на меня».
2: Ну, будет конфликт.
1: Да, будет конфликт,
2: и
1: я не хочу.
2: Поэтому мир любой ценой.
1: Да, поэтому мир любой ценой.
2: Потерплю.
1: Да, а если вдруг мы расстанемся, а с чем я останусь?
0: Брать на себя ответственность.
1: Да. А встречу ли я еще человеку, может быть, лучше синица в руках, чем журавль в небе?
2: Конечно, а как?
1: Какие-то вторичные выгоды человек вот эти все имеет, и здесь тоже нужно немножко дать человеку понять, что, да, есть все-таки другая жизнь, и нужно потихонечку взращивать вот эту самооценку в себе.
2: Но для этого ему же надо осмотреться, что у него действительно есть какие-то ресурсы,
1: да,
2: если он останется без этих отношений. Что он действительно,
1: конечно,
2: может...
1: Да.
2: Если жертва понимает, что нет работы, нет профессии, то, конечно, очень страшно будет сказать «нет» и выходить из таких отношений.
1: То есть, и поэтому вот здесь вот как раз хороша когнитивно-поведенческая терапия, работающая с мышлением и поведением. То есть, снова мы говорим, есть ограничивающие убеждения, есть внутренние глубокие убеждения, которые, на которых строятся автоматические мысли, какие-то иррациональные, какие-то дезадаптивные. И мы их просто меняем и пытаемся прописать вот новые нейронные связи в голове, чтобы человек понимал «нет». То, как я мыслю, это мысли неверные. Есть более адаптивные мысли, которые помогут мне вырастить в себе я и стать личностью.
3: Вот в этом процессе все начинается с мыслей, да, то, о чем мы начинали говорить. То есть это какой-то внутренний монолог должен быть, да, когда человек сам себе говорит о том, что, например, меня пытаются сделать виноватым, но в реальности в этой ситуации...
2: Так ли я виноват, и вся ли ответственность на мне? Важный
3: или все-таки
2: вопрос.
3: Здесь на ком-то другом может быть вина, либо обстоятельства, чтобы человек не принимал на себя, да? Потому что вот в этих абьюзивных отношениях вот это начинается с формирования вины, либо обесценивания. Да? А действительно ли я ничего не стою, или я ничего не могу добиться в этой жизни? А действительно ли я не могу там сам о себе беспокоиться, там, позаботиться, заработать деньги и так далее? То есть такой внутренний монолог. А потом очень хорошо, если, к примеру, с психологом, тогда это можно проговаривать. Когда человек проговаривает, то же самое формирует у себя внутренние уже какие-то новые мысли, убеждения. И после этого, наверное, уже как третьей стадии, когда человек умеет уже нормально, в вежливой форме начинать проговаривать со своим партнером.
0: Тут самый интересный момент, что то, что мы подразумеваем как абьюз, какое-то прям серьезное насилие, а по факту оказывается просто неумение строить границы. И когда человек научается выстраивать эти границы, партнеру так или иначе приходится приспосабливаться. И я знаю семьи, в которых потом начинались нормальные отношения. Считается так, что если ты жертва
3: партнера,
0: абьюза, то надо там разрывать уходить. Отношения и уходить. А на самом деле, оказывается, это был не абьюз, а просто вот эта вот подсознательная игра, знаете, где тонко, туда и происходит
3: или
0: давление, втягивание.
3: Пробудили хищника тем, что вели себя как жертва.
0: Да. Ну, а на самом деле, когда ты выстраиваешь эти границы, когда ты формируешь устойчивую позицию «я», то другому человеку приходится либо с этим смиряться и изменять свое поведение, и тогда уже получается строить диалог, и отношения выходят на новый уровень, либо действительно разрывать отношения и каждому из вас строить новую жизнь. И это прекрасно, то, что в наши границы... Вот, например, с точки зрения христиан считается, что нельзя отстраивать границы, нужно со всем соглашаться, нужно быть добреньким, знаете. А это приводит к тому, что мы таким образом усиливаем в другом человеке этот агрессивный компонент, просто в подсознании. Поэтому вот Христос – это пример вот такого вот очень ясного, четкого понимания, кто я, моя миссия, и не позволял никому давить на себя. И эта вот позиция, она давала возможность быть ему настолько влиятельным человеком. человеком и настолько строить близкие отношения с людьми.
1: То есть вы считаете, что между мужем и женой, вот в семье, между

0: между самыми близкими людьми должны быть границы?
1: Конечно. Спасибо за этот вопрос. Потому что без границ – это не отношения. Без границ – это амебообразное какое-то взаимодействие.
2: Такое слияние некое, где непонятно, где он, где она. Я
3: считаю... Здесь нужно понимать, что подразумевается под границей.
1: Да,
3: например,
1: да,
3: если твоя супруга, к примеру, захотела пойти со своими подружками провести время. И вот тот мужчина, который вмешивается, говорит,
2: он говорит,
3: так,
2: нет,
3: а с кем ты идешь?
2: Нет, ты
3: а
2: со мной,
3: сколько
2: давай
3: ты
2: посиди.
3: Будешь?
0: Это в лучшем случае, да.
3: Да. Ну, например.
2: Обычно говорят, посиди со мной.
3: Это уже вмешательство. Ну, наверное, ты об этом говорила, правильно? А, или что-то другое?
0: Нет, именно это. То есть, смотрите, когда партнеры встречаются, значит, ну, создают семью, должны ли они забывать про свои какие-то хобби, увлечения, которые они имели
2: нет,
0: до
2: конечно.
0: Семьи? Например,
2: они...
0: мужчина любил там, ловить рыбу, там, на рыбалку угу. любил ходить. А жена там спрашивает у него, так, ты куда, когда вернешься? Угу. А ты правда на рыбалку?
2: 100 звонков на рыбалку.
0: Да, а мне плохо без тебя. Да. Вот я без тебя скучаю, может быть, ты все-таки со мной побудешь? Угу. И вот такие вот тоже манипулятивные вещи да, возникают. Угу. То, равно как и у, тоже, у жены тоже могут быть какие-то вопросы, да, и муж тоже может контролировать.
2: Здесь однозначно всплывает вопрос неверного представления о семье в отношениях, о том, какие границы должны быть в отношениях. В здоровой семье, с одной стороны, должны быть созависимые отношения, когда им не все равно друг про друга, когда они друг о друге переживают, и им без друга все-таки грустно и одиноко. Но и с другой стороны, это не должны быть такие состояния слияния отношений, когда они... Каждый пытается раствориться
0: друг
2: в другом,
0: как сахар
2: и нет границ, где я, где он.
1: Здесь, мне кажется, мы можем вернуться к теме, которую как-то обсуждали на передаче, о самооценке. Угу. Когда есть здоровая самооценка, твое внутреннее состояние не зависит от того, как к тебе относится партнер. Но я сам самостоятельно могу выбирать, сколько внимания я хочу ему уделить, и насколько мне от него нужно внимание. Угу. И это в диалоге постоянно обсуждается. Потому что не бывает такого, чтобы оба всегда были в ресурсе и всегда могли на равных друг с другом общаться. Иногда кому-то больше внимания требуется, потому что он там в минусе. Иногда другому. Но важно, когда оба человека это осознают, потому что у них есть здоровый контакт с собой. Когда они умеют это транслировать друг другу, значит, у них есть здоровый контакт друг с другом. И у них есть способность в этом диалоге постоянно каким-то образом маневрировать и искать вот эту вот атмосферу, в которой обоим комфортно. И мне кажется, вот этот вот навык, который формируется в семье, когда есть уверенность, что я в семье могу построить здоровые отношения, он влияет и на наши социальные контакты. Если я могу со своим супругом, супругой правильно строить отношения, то я более уверен, что и на работе, и в общении с друзьями, и в реализации своих каких-то желаний, в своих хобби, я также смогу быть более уверенным, следовательно, и эмоционально более здоровым.
0: Вот Айгуль затронул очень интересную тему построения отношений через общение. Но как часто мы вообще вот в семьях разговариваем вот так вот, да, по вот таким серьезным вопросам с своими женами, жены с мужьями?
3: Культура не сформирована до конца, да?
0: Да, потому что нам кажется, что это какая-то дикость. Да зачем вообще об этом говорить? Нужно просто жить как-то, как получится. Зачем вникать? Но оказывается, что все-таки вот нужно об этом говорить. Но опять же, о разговоре таких нужно договариваться, потому что, как правило, мужчине нужно, ну, больше, наверное, времени созреть таким диалогом, ну, потому что так мы устроены. Вот. И, наверное, определять какие-то принципы, что все-таки, да, я, ты, послание мы говорим, что мы говорим о том, что мне больно, не обвиняя друг друга, что вот я так поступил, потому что ты так поступил, начинается вот это вот, да, это ты виноват или ты виновата. Вот эмпатичное слушание, то есть я думаю, что это те навыки, которые нужно развивать, чтобы строить отношения и
3: ну, давай чуть углубимся, да, вот про эмпатию, эмпатичное слушание, потому что навык эмпатии, он не очень хорошо развит в целом, если смотреть на исследования. Для чего вообще нужна эмпатия, как ее можно развить?
1: Мне нравится слово «навык». Во. Любой навык – это что такое? Это какое-то действие, которое мы регулярно повторяем, соотносим его с реальностью, со своими возможностями и развиваем. То есть навык эмпатии – это не то, что... Знаете, вот говорят, ты такая эмоциональная, ты такая добрая, вот хорошо, что ты пошла на психолога. А я говорю, ну дело не в том, что я эмпатична, и поэтому я психолог, а наоборот, скорее всего. И я формировала этот навык там, годами общения, этот навык да, внимательного слушания. Слушание, я сообщение о чем это? О том, что когда мы общаемся с другим, Вот как ты говоришь на своих тренингах, я отдаю место другому, потому что ты другой. Ты не обязан соответствовать моим ожиданиям. Но при этом я уверена, что я тоже в твоих глазах могу

0: быть другой. Угу. И мы вот с этой позиции, что это нормально быть разными, но мы готовы вместе строить диалог. Вот.
1: Да, здорово.
2: Ну вот мне кажется, как раз мы затронули про то, что люди иногда, не имея даже и эмпатии, когда еще сложности в общении, они не только считывать не умеют, они себя не умеют считать.
0: Да, да.
2: И поэтому не могут считать другого. А что у другого? Плюс еще включаются какие-то фильтры. Она это сказала потому, что угу. он это хотел, вот это на самом угу. деле. И когда меня очень радует, когда люди сидят, вот пара сидит передо мной, mm-hmm. и когда мы останавливаемся, и может быть какая-то небольшая ситуация, и мы вот сейчас остаемся и разбираем ее, и выясняем, что оказывается, он не хотел сейчас ее обидеть, когда он так сказал, и она хотела просто его поддержать, оказывается. И люди как будто бы, знаете, как глаза открываются, mm-hmm. они начинают друг друга видеть,
1: слышать.
2: Под другим углом слышать. Они немножко снимают вот эти барьеры какие-то, забрал свои щиты. И начинают понимать, что, оказывается, они не враги друг против uh-huh. друга. И я очень часто говорю, повторяю об этом, о том, что мы здесь собираемся не для того, чтобы воевать друг против друга. Uh-huh. И психолог не для того, чтобы сидеть арбитром, который будет выяснять, кто кому больше надавал, кто больше виноват, да, и ставить баллы. Я говорю, мы должны с вами представлять, что мы здесь втроем, а между нами ваши отношения. И мы работаем над отношениями. Мы не меняем жену, мы не меняем мужа. Вот здесь есть некие отношения, которые сейчас больное место mm-hmm. в этой семье. И это то, над чем мы работаем. Мы не меняем мужа, жену. И поэтому психолога не надо тянуть куда-то на свою сторону, mm-hmm. пытаться...
1: Как судью.
2: Судью, да.
1: Говорит ли что-то вообще Библия о том, какими должны быть эти семейные отношения, вот о проблемах в отношениях? Есть ли что-то вот в Писании, да, чему мы можем научиться?
3: Бог очень заинтересован в семье, потому что семья – это такая ячейка общества, которая вышла из самого Эдема. Угу. А это тот сад, где было все совершенно, все прекрасно. И поэтому Бог задумал семью как какой-то эдемский сад, в таком хорошем смысле этого слова, где все замечательно, где все цветет и пахнет. Конечно, мы живем сейчас здесь на земле, где очень много проблем и грехов, да, и, конечно, возникают разногласия. И, конечно, Христос и Библия очень много говорили о том, как все-таки сохранять отношения, чтобы мужья любили жен, чтобы
1: да,
3: они...
1: Мне очень нравится еще фраза «относиться к
3: супруге». Как к немощнейшему сосуду.
1: Да, который для меня это, знаете, как драгоценный
3: трепетно.
1: Сосуд, который...
2: Хрупкое что-то.
1: Хрупко, нельзя
3: что это... вот разбить, да, нужно вот аккуратно быть. То есть к жене тоже есть советы.
1: Как относиться?
3: Да, чтобы жена любила, уважала мужа.
2: Вот.
3: Да,
2: я думаю, что вот все-таки, когда мы говорим о библейских каких-то посылах, принципах, мне очень нравится о том, что послание апостола Павла, когда он говорит о том, что мы служили друг другу с любовью. Вот это «служить друг другу с любовью» – это для меня какой-то высший эталон. Угу. Потому что когда вот для меня он ей любовь, она ему уважение, для меня это немножко...
3: Прагматизм.
2: Иногда какой-то, знаете, как сделка какая-то.
3: Да, угу. да.
2: Так, ты меня
3: контракт.
2: Должен любить и немощно, как обращаться как к сосудам хрупким. Угу. А он говорит, ты меня должна уважать, Бог так сказал, и прям кулаком по столу пытается выбить из нее уважение. Очень красивая фраза есть о семейных отношениях, мне нравится, о том, что у него ожидается, Бог возложил на мужа лидерство, но это должно быть... смиренное лидерство в ответ на добровольное подчинение.
1: Да.
2: То есть, когда он смиренный лидер, он такой лидер, как Бог. Бог лидер церкви, но он не угнетет свою церковь. И точно так же церковь, она добровольно должна подчинить свою волю Богу. И точно так же в семье жена добровольно должна, а не он должен выпрашивать, выбивать это подчинение,
3: требовать.
2: Послушание, требования. И вот это та гармония, которой Бог нас приглашает. Но, конечно, мы живем в семьях, в которых не всегда все идеально. И я хочу вот эту мысль подчеркнуть, потому что бывает иногда, что женщина или мужчина, разные люди, я встречаю их, они выкладываются, они служат, но не всегда находят в ответ... хэппи-энд, что им обязательно в ответ вот теперь изменится, и все, давайте жить дружно, будет у них все хорошо. И вот в таких ситуациях я понимаю, что бывает иногда, что мы продолжаем

0: служить, несмотря на... То есть отношения – это все-таки про служение. И, на мой взгляд, очень важно об этом помнить, что мы можем отдавать мужьям, детям, женам, и не всегда в ответ получим в ответ то, что мы ожидаем.
1: И, наверное, это самая лучшая позиция. Почему? Mm-hmm. Потому что, как вы уже заметили, вклад в семью, ну, точнее, когда ну, человек один у другого вкладывает, это не своего рода какие-то инвестиции. Потом, спустя время, он может получить какую-то прибыль, да, или дивиденды. Вообще, когда люди подходят к вопросу создания семьи, они должны быть уже осознанными и понимать, что уже, в принципе, их потребности удовлетворяются. То есть мы самодостаточны, мы довольны, мы любим себя. И мы просто хотим создать семью для того, чтобы поделиться той радостью, тем счастьем, которое у нас есть, для другого человека. И, соответственно, и та половинка тоже самая. А не так, что так, я сейчас... женюсь или выйду замуж, и я получу истинное счастье. И вот он должен мои потребности удовлетворить на 100%. Эти вот ожидания, их нужно просто снижать.
2: Спасибо вам, мои дорогие коллеги, за этот такой конструктивный, интересный разговор о том, как вообще-то управлять своими эмоциями и своим состоянием в семейных отношениях. Спасибо вам за разговор.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
3: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
4: Почему мы частично или полностью забываем события, вызвавшие психологическую травму? Нужно ли вспоминать весь тот ужас, который мы пережили? Или же лучше все забыть? В этом видео я расскажу вам об некоторых важных особенностях памяти человека, связанных именно с травмой. А также, насколько могут быть целительными эти воспоминания. В своем опыте работы с детьми или взрослыми людьми, которые подверглись сексуальному насилию, я обратил внимание на одну особенность их памяти. Они совершенно порой не помнят, что именно с ними произошло. И, конечно же, они не обращаются сразу с запросом помочь им справиться с последствиями сексуального насилия. Лишь впоследствии память постепенно к ним возвращается. И это первая важная особенность нашей памяти. Травматичные воспоминания мы склонны вытеснять. Это так называемая диссоциативная амнезия. Амнезия, которая возникает у человека тогда, когда он переживает невыносимый опыт, и в этом случае его воспоминания блокируются. Она бывает нескольких типов. Вот такая забывчивость, скажем так, вот такое вытеснение воспоминаний. Есть локализованная амнезия. В этом случае человек как бы забывает места, где с ним случилось вот что-то ужасное. Запоминает, вытесняет из памяти какое-то конкретное событие, которое с ним произошло. Какой-то определенный участок времени. Просто у человека как будто бы вот наступает полная блокировка воспоминаний вот в этой области. Также в очень редких случаях есть полная потеря вот целого такого куска жизни и событий, и людей, и эмоций, которые человек переживал вот в период получения травмы. Его называют генерализованная амнезия. В некоторых случаях, хотя и в крайне редких, иногда люди теряют полностью память и даже перестают помнить те навыки, те знания, которыми они когда-то владели. То есть человек всю жизнь там, условно занимался чем-то, умел что-то делать, что-то знал, и тут вдруг он после травматичного опыта теряет и знания, и навыки, и способности. Почему же так происходит? Почему человек теряет память полностью или частично, или некоторые фрагменты памяти сохраняются? Давайте вспомним устройство нашей нервной системы. Мы с вами говорили о том, что она состоит из трех таких больших структур. Это спинной

головной мозг. Это лимбическая система и это кора головного мозга. Все эти структуры работают как единое целое. Но все меняется, когда человек сталкивается с серьезной психологической нагрузкой, вызванной трагическими событиями. Все дело в том, что если событие, воспринимаемое человеком, становится для него слишком невыносимым, слишком болезненным, мозг для того, чтобы уберечь, в общем-то, организм от перегрузки, от психологической перегрузки, он блокирует определенные события. Он как бы вытесняет их в подсознание. Это не значит, что человек полностью все забывает. Конечно, травматичное событие, оно не стирается из памяти, оно просто блокируется. У человека теряется доступ к этим воспоминаниям. Если при штатной работе памяти мы можем, в принципе, без проблем извлекать целые фрагменты каких-то событий, восстанавливать цепочку событий, то при посттравматическом стрессовом расстройстве нередко наблюдается вот именно такая блокировка памяти. Следующая особенность – это фрагментация травматичных воспоминаний. То есть суть фрагментации заключается в том, что человек выборочно что-то помнит в своем травматичном опыте, а что-то не помнит. То есть он каких-то людей помнит, а каких-то не помнит. Вот, чаще всего жертвы сексуального насилия, особенно те, которые переживали это ужасное действие в детстве, они не помнят своих насильников. То есть, вот, в принципе, в целом память о событии у них есть, но вот конкретно вот персонаж, который совершил насилие, он как бы забывается, он как бы вытесняется из памяти. Такие фрагментарные воспоминания могут приводить к довольно болезненным ощущениям. У человека нет целостной картины, он понимает, что у него что-то очень болит внутри, он понимает, что что-то ужасное с ним случилось, но не может восстановить всю картину целиком. И зачастую это приводит к тому, что вся жизнь человека подчиняется тому, что он пытается убежать, как бы дистанцироваться от травматичных событий, пытается забыть об этом. И третья особенность травматичных воспоминаний заключается в том, что нормальные, обычные воспоминания, они динамичны, то есть они меняются с течением времени, а травматичные воспоминания статичны. В этой связи очень интересен эксперимент исследования Гранта, которое было проведено в Оксфордском университете незадолго до начала Второй мировой войны. Так вот, это исследование, оно включало в себя студентов и преследовало свою цель изучить особенности памяти. Так вот, конечно, при начале этого исследования, которое началось еще до начала Второй мировой войны, до 1939 года, никто, конечно, не знал о том, что наступит такая большая беда в истории всего человечества. И поэтому это исследование в дальнейшем, оно привело к очень удивительному открытию. Выяснилось, что люди, которые вспоминали о войне сразу после того, как она закончилась, воспоминания фиксировались, записывались довольно подробно. И когда к этим же воспоминаниям людей, переживших войну, просили вернуться через много десятилетий, то у людей, у которых не случилась такая серьезная психологическая травма, которая привела к посттравматическому стрессовому расстройству, их воспоминания менялись. То есть они по-другому воспринимали события, они акцентировали свое внимание на других вещах, на других людях, на других событиях. То есть была видна динамика развития памяти. Люди по-другому оценивали события, люди подчеркивали другие какие-то вещи вот в этом опыте пережитом. Но любопытно, у людей, которые все-таки пережили серьезную психотравму, у людей, у которых сформировалось посттравматическое стрессовое расстройство, у этих людей воспоминания практически не изменились. То есть они повторяли слово в слово, почти слово в слово свои травматичные воспоминания. Почему так происходит, собственно говоря?

Все дело в том, что наша память, она очень подвержена, скажем так, вернее, связана с нашими эмоциями. Чем более сильные эмоции человек испытывает в момент какого-то события, тем прочнее это событие врезается в память человека. И поэтому те события, которые переживали люди с посттравматическим стрессовым расстройством, они оказали настолько серьезное влияние, что их память как бы зафиксировалась. Но вот единственная разница заключалась между воспоминаниями в том, что воспоминаниями одной группы людей без ПТСР и второй группы людей с ПТСР заключается в том, что первая группа помнила эмоции и выражала свои эмоции, а вторая группа, которая очень четко помнила события, не помнила своих эмоций по этому поводу. Вот в этом довольно интересная особенность памяти человека. Какие же последствия того, что наш травматичный опыт вытесняется либо полностью, либо частично из нашей жизни, из нашей картины мира? Первое последствие, которое неминуемо наступает вот как раз в том случае, когда человек либо полностью, либо частично теряет память о травмирующем событии, заключается в том, что такое вытеснение наносит еще больший ущерб. Почему? Все дело в том, что когда обычный человек сталкивается с какой-то серьезной ситуацией, которая требует его реакции, эмоциональной и физиологической реакции, то этот опыт, он носит некую завершенность. То есть, предположим, человек столкнулся с тем, что на него вот внезапно залаяла собака. Событие произошло, которое напугало человека. Лимбическая система среагировала. Человек, естественно, вот получил серьезную такую порцию гормонов, тело мобилизировалось и отскочило, убежало. Значит, после этого человек, обдумывая, осмысливая произошедшее, он понимает, что, значит, эта собака, конкретно эта собака, она может нести такую внезапную угрозу. Или, допустим, человек может для себя решить, что вот в этом месте мне нужно быть осторожным. В следующий раз, когда я буду проходить, нужно внимательнее обращать внимание, потому что из-за этого угла может выбежать конкретно эта собака. Все, опыт завершен. И, как правило, в таком случае человек помнит это событие как нечто такое, знаете, может быть, даже забавное, а может быть, даже нейтрально окрашенное. В случае, когда у человека случается посттравматическое стрессовое расстройство, все работает немножко иначе. Человек сталкивается с каким-то серьезным, экстраординарным событием, получает порцию гормонов благодаря работе лимбической системы, тело его никак не реагирует или реагирует недостаточно для того, чтобы завершился цикл, связанный с этим травматичным событием, не происходит до конца осмысление произошедшего, и в таком случае тело продолжает при малейших воспоминаниях генерировать гормоны, которые стимулируют человека что-то сделать. То есть получается, что этот случай, он как бы не до конца прожит. И воспоминания, которые могут нахлынуть на человека с ПТСР, они как бы погружают его снова в ту же ситуацию травматичную, где он не завершил этот цикл, не справился ситуацией. В этом смысле слова воспоминания, намного, вот такие фрагментарные воспоминания, намного хуже, чем даже сама психологическая травма. Потому что, вспоминая определенные события, связанные с травмой, человек все глубже и глубже в нее погружается. Как правило, это происходит после того, как человек сталкивается с каким-то триггером, раздражителем, который провоцирует это воспоминание. Допустим,
Если человек жертва сексуального насилия или жертва домашнего насилия, то какая-то кон-

конкретная фраза, или даже интонация голоса человека, или, может быть, запах какой-то, он вызывает вдруг нахлынувшие эмоции, вернее, воспоминания, которые провоцируют бурные эмоции. Тело, естественно, реагирует, лимбическая система продолжает выделять гормоны, и человек как бы находится в таком состоянии, как будто бы погружается в воронку, все глубже и глубже психотравма его затягивает. Следующее последствие, которое, ну, как бы следует из первого, заключается в том, что человек оказывается неспособным развиваться дальше. Почему? Потому что вот эти болезненные воспоминания, которые вот частично, иногда, но очень внезапно на него обрушиваются, они блокируют работу мозга. То есть человек как бы фиксируется на прошлом, он фиксируется на своей травме, на события, которые вызвали эту травму. И вот эта фиксация, она не позволяет человеку думать о чем-то другом. Она не позволяет достаточно серьезно погрузиться в изучение какого-то предмета. Вот почему дети, которые пережили сексуальное насилие, испытывают трудности с запоминанием, трудности с концентрацией внимания, и у них начинаются проблемы в школе. При том, что раньше этих проблем как бы не замечалось. Поэтому вот такое травматичное событие, которое частично человеком осмысливается, вспоминается, оно, конечно, приводит к таким печальным последствиям. Так что же делать в конечном итоге с этими воспоминаниями? Вспоминать или не вспоминать? Друзья, я очень рекомендую вспоминать все то, что с вами случилось. Почему? По одной простой причине. Чем больше мы начинаем вспоминать и проговаривать этих случаев, да, моментов в своей жизни, тем быстрее наступает исцеление. Это происходит потому, что когда человек, когда тело человека, когда организм человека ощущает некую безопасность, вдруг эти воспоминания появляются внезапно. И вот это появление воспоминаний в результате либо того, что человек в большем комфорте себя ощущает, в большей безопасности, точнее, либо потому, что он как-то начинает об этом говорить, вот это говорит о том, что начало исцелению положено. Может казаться, что лучше забыть о том, что произошло, лучше не вспоминать, но по факту это оказывается очень неэффективной техникой. Поэтому чем больше мы об этом говорим, чем больше мы вспоминаем разных деталей, проговариваем их, тем проще нам становится справиться с тем, что с нами произошло. Ну и последнее, что хочется сказать, очень важная деталь, заключается в том, что нужно не просто вспоминать события. Дело в том, что люди с ПТСР могут довольно детально помнить само событие. Но нужно, очень важный момент, нужно вспоминать и проговаривать эмоции, которые человек испытывал в момент, когда он получил психологическую травму. Именно это имеет очень большое, решающее, ключевое значение. Потому что просто проговаривание, просто вот когда человек повторяет свою историю снова и снова, не всегда и оказывает терапевтическое воздействие на человека. Но вспоминание и проговаривание эмоций – это то, что приносит исцеление. Поэтому, если вы начали вспоминать какое-то страшное событие в своей жизни, это скорее хорошо, чем плохо. Найдите человека, с которым вы можете поделиться. И вспоминайте о том, что вы чувствовали в этот момент. Это начнет приносить облегчение.

«Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».

Воспитание ребенка вызывает у нас головную боль и порой доводит просто до нервного истощения. Бывают дни, когда нам кажется, что мы потерпели полное фиаско. Хотели одно, делали другое и в результате ненавидели себя. Поговорим сегодня, как избежать подобной ситуации.

0: Все мы привыкли к такой фразе «воспитывать детей». А зачем вообще детей воспитывать? И что мы хотим от воспитания? Вы когда-нибудь об этом думали?
1: Когда я до замужества разговаривала с отцом по поводу того, вот если у меня будут дети, будет муж, как я вообще буду воспитывать детей? Я же не читала ни книжки, в школе мы этого не проходили, не изучали специальную литературу, как воспитывать детей, да, чтобы они были полноценными членами общества. Отец мне сказал: «Ты знаешь, не обязательно воспитывать детей, они все равно будут на тебя похожи, главное их любить». Учиться, уметь их любить. И тогда я как-то задумалась над этим вопросом, вернее, ответом, и до сих пор стараюсь и любовью какой-то вот, именно любовью, давая детям любовь, воспитывать.
2: Для меня это вообще даже вопрос какой-то, ну, удивительный, что ли, не то чтобы странный, но без воспитания кто получится? Маугли? Ну, это не человек же будет, если он без воспитания вырастет. Ему же нужно как-то вот человеческий опыт передать.
3: Как вести себя с окружающими?
2: Чтобы он как личность сформировался, чтобы у него характер был.
1: И вот мне всегда в этот момент страшно, насколько сама я воспитана в таком случае, чтобы какие-то давать советы ребенку и понимать, что я даю именно правильные советы, абстрагируясь от своих каких-то принципов или мнений.
0: Шаблоны,
2: мне кажется, да. Даже не в советах дело, а больше, как это называется, в примере, в личном.
1: Да,
0: в жизни самой.
4: У меня бабушка раньше, прабабушка раньше говорила, что она, когда ее спрашивали о том, ну вот, что нужно, как воспитать, она говорит, главное, чтобы воспитать хорошего человека. Она вот так говорит. То есть туда вкладывается все. Угу. Хорошего человека. То есть... Если нужно, может, вернее, если не нужно, он может быть не очень высокого образования, но главное, чтобы он был хорошим человеком. Мне кажется, это суть воспитания нашего.
3: Да, конечно, мы все согласны с тем, что надо воспитывать хороших и положительных. Ну, я думаю, все нормальные родители хотят, да, но не у всех получается. Вопрос, почему?
0: А я вот когда этот вопрос задала сама себе, подумала... Ой, правда, зачем же я их воспитываю? Столько нервов трачу и сама, и им. Жили бы просто рядом, любили бы друг друга. Может бы и хорошие люди выросли и без моих этих битв. Я знаю, что на самом деле сегодня у Алены для нас очень интересная информация подобрана. Мы чуть позже дадим ей слово, а пока посмотрим, что же будет готовить для нас Лена.
5: А как привить детям любовь к полезным продуктам? Например, к овощам. Некоторые из них, ну, никак не хотят кушать полезные салаты, они лучше съедят тарелку пустой вермишели. Но если они не хотят кушать овощи в одном виде, то есть другие варианты. Например, кабачковый торт, томатный коктейль. Вот сейчас мы приступим к их приготовлению. Итак, кабачковый торт. Для него нам понадобятся свежие кабачки, томаты, ну и все, что нужно для того, чтобы сделать тесто. Мы берем блюдо,

0: и начинаем кабачки тереть. Они молодые, свеженькие, так что можно их тереть прямо со шкуркой.
1: Все мы понимаем, что воспитание детей – это очень сложный и длительный процесс, который требует от нас много сил, таланта, времени и внимания. И чем больше мы потратим этих усилий на наших детей, тем однажды это вернется к нам их любовью и их воспитанностью. Безусловно, происходит взаимовлияние. Не только родители воспитывают своих детей, как говорится, но и дети иногда воспитывают своих родителей. Родителям так хочется видеть своих детей именно такими, какими они себе их представляли. У всех родителей был небольшой план, какими бы они хотели видеть детей. Но почему же их постигают разочарования? Почему же мы иногда не получается у нас сформировать наших детей? Почему мы их видим другими, чем они были в наших мечтах? Наверное, я что-то делаю не так, каждый думает. Как же разобраться, почему в моем методе воспитания возникают проблемы? Что же именно я делаю не так? И почему я не делаю так, как хотела? Посмотрим, что же влияет на отношение родителей к ребенку? Что может нам мешать в нас самих правильно воздействовать на ребенка? Итак, первое – это опыт детства. Люди неосознанно формируют отношения, которые сложились в семье их родителей, и переносят из той атмосферы, где росли сами, в ту семью, которую они создали. Следующая проблема, которая может возникнуть в нашем воспитании, это называется родительские потребности. Мы условно ее так назвали, потому что она имеет несколько подпунктов. Например, воспитание как основной вид деятельности. Что это значит? Это значит, когда родитель решил, что его единственная функция в жизни – это воспитать ребенка. Полностью он посвящает все свое время, живет чаяниями своего ребенка. Даже тогда, когда ребенок достигает определенного возраста, когда ему хочется приобрести личную самостоятельность, личное пространство. Но этот родитель не может уже без процесса воспитания, которому посвятил всю свою жизнь. Взрослый вторгается в личное пространство ребенка, совершенно не давая ему шанса самостоятельно формироваться как личность. Следующее – это достижение. Ребенок должен непременно достичь всего того, что родители не смогли в свое время. Это очень распространенная причина, по которой возникают проблемы в воспитании детей. Мама решила, что ее ребенок должен быть обязательно музыкантом. Во что бы то ни стало, она будет целеустремленно этого добиваться, даже не спросив, хочет ли при этом сам ребенок стать музыкантом. Когда нами руководят именно такие желания, это превращается в большую проблему, потому что, достигнув определенного возраста, ребенок все равно проявит бунт. Он все равно откажется от тех достижений, которые вы ему пытаетесь навязать. Еще одна очень болезненная причина – это привязанность. Как правило, этой причиной страдают люди, которые очень остро ощущают одиночество. И ребенок – это единственный способ от этого избежать. Многие женщины, которые имеют подобную склонность, даже специально заводят себе детей для того, чтобы не быть одинокими. Мама испытывает такую эмоциональную привязанность к своему ребенку, что даже ревнует его к многим проявлениям, таким как друзья, увлечения. И она даже может препятствовать этому. Это, безусловно, никак не скажется лучшим образом на их отношения. И еще хотелось бы сказать об одной причине, которая может повлиять на не совсем здоровые отношения. Это обстоятельства рождения ребенка. Сложные роды, которые пережила женщина, болезненность ребенка, безусловно, иногда мешает нам правильно выстроить отношения в воспитании. Нам так жалко порой применять к болезненному ребенку наказание, что очень многое ему спускается с рук. Или мы часто вспоминаем о том, что при каких обстоятельствах родился ребенок, а вдруг он родился 7-месячный. И всю жизнь женщина вспоминает,

знает эти обстоятельства, и всю жизнь она как бы укоряет ребенка в том, что ей пришлось пережить, когда он рождался. Это, безусловно, может влиять тоже негативно на наши отношения с ребенком. Если сегодня мы поймем и разберемся самих себе, что мешает нам правильно выстраивать отношения с ребенком, возможно, в дальнейшем нам это поможет избежать прежних ошибок. Как говорится, предупрежденный защищен.

0: Да, хорошее воспитание, как и хорошее питание, требует больших усилий. Ну вот, наши уже кожи готовы. Сейчас мы приступаем к тому, чтобы сделать соус. И мы будем промазывать эти коржи. Берем чесночок. У нас чесночок. Так. И выдавливаем сюда. В сметанку. Так. Выдавили. И взбиваем венчиком. Взбили. Теперь будем промазывать корж. Сметанка с чесночком, помидорка. Вкусно. Детям тоже, наверное, должно понравиться. Так, сметанку промазали. И выкладываем помидоркой. И красиво, и вкусно. Так, один корж у нас есть. На него мы кладем следующий. Также промазываем и оформляем.
1: Вот интересно, я жила в очень авторитетной семье, где отец надеялся на меня, надеялся на то, что я получу высшее образование, стану каким-нибудь ученым, потому что в 13 лет однажды он мне сказал: «В твои 13 лет люди уже в университет поступают».
0: Все.
1: Вот. И сейчас я понимаю, что этот опыт я переношу на своих детей. То есть сейчас я сама замечаю, что от маленьких своих детей, одному 4, другому 3, требую очень многого. Допустим, мы уже начинаем читать по букварю, я уже с ними сижу и долблю им.
2: Физику уже
1: буквально пока изучаю.
0: То есть ты увидела, что... Ага, произошла проекция, да? Угу. Теперь мы должны, безусловно, это только самоконтроль, Оль. То есть как бы никто не придет, там не коснется тебя волшебной палочкой, и ты раз, перестала это делать. Безусловно, что ты должна принять решение внутреннее, то есть анализировать, контролировать свои эмоции, свои желания, свои стремления, и посмотреть на своих детей. Прежде всего, увидеть в них саму себя, когда тебе было 13 лет, и когда тебе папа заявил, что ты уже упустила много времени. Вообще, родительская способность – это чувствовать и понимать своих детей. А естественно, что дает нам ее только любовь абсолютная к нашим детям.
2: А мне кажется, как вот мы вначале говорили, может быть, почаще всего задавать вопрос: зачем я их воспитываю? Собралась с ними чем-то заниматься? Вопрос: а зачем мы это?
3: Вот зачем мы вот это конкретно пытаемся?
2: Конкретно
3: добиться?
2: Вот это.
3: Не просто,
2: да,
3: в целом воспитывать.
2: Да. А зачем конкретно я сейчас вот этим с ними буду заниматься?
3: Кому это надо будет? Им это надо? Или это мне? Да, вот да. Мне?

0: Мне вот надо, мне, чтобы
1: потом. Мы же очень часто все делаем, на самом деле, просто вот делаем, не вдаваясь, в общем-то, в мотивы, в корни своих действий.
2: Ну, я бы сказала даже, что мы часто все делаем для себя любимых, да? То есть мы воспитываем своих детей,

0: для себя, да. А чтобы вот как бы она в этом достигла каких-то определенных результатов.
1: Ну вот, Алена, у тебя уже дети взрослые достаточно, ты сама знаешь, что сначала ребенок начинает чем-то заниматься, у него получается, ему нравится, он счастлив, потом это требует усилий, работы, регулярности, дети уже все. Им уже, да, выдохлись. И тут родители начинают их...
0: Но, с одной стороны, это неплохо. Если они все будут дела до конца не доводить, и что из них получится?
2: А вот как вот найти вот эту грань?
1: Да.
2: Может быть, чтобы ребенку это действительно не надо.
1: Не надо.
2: И он прав,
1: быть.
2: Что он пытается от этого отказаться. Или это просто у него лень наступила.
1: И он потом будет очень рад, что он этому научился.
3: Но на самом деле, в каждой из нас сейчас, вот задающих вопросы, мы, в принципе, внутри нас сидит уже ответ. Потому что мы прекрасно понимаем и чувствуем своих детей. Если мы к ним неравнодушны, мы их любим, я уже повторяюсь. Но это действительно очень важно. Мы должны прежде всего спросить... Вот как сказала Оля, она уже, в принципе, ответила на вопрос.
2: Только я не поняла.
3: Какими мотивами мы руководствуемся? Для нас это надо или для наших детей? Возьмем даже танцы, да? Мы четко выстраиваем себе вот эту линию будущего своих детей. То, как нам это видится. Может быть, стоит понаблюдать просто за ребенком. Если вы видите, что ребенок еще не определился со своими, допустим, увлечениями, да, если он сначала позанимался этим, это ему не понравилось, позанимался тем, не понравилось. Ведь дело даже не в том, чем именно он занимается, к примеру, там, в 6-7 лет. Мы же прекрасно понимаем, что это может кардинально поменяться еще 100 раз. Дело в том, чтобы он вообще чем-то занимался. Так же. И когда мы предлагаем ему определенные увлечения, там, позанимайся музыкой, позанимайся танцами, да, начни рисовать. Мы что делаем? Какой главный мотив?
1: Чтобы развитие, нашел себя,
3: да, развитие ребенка, да? И какая разница, к примеру, будет ли она развиваться в художественной школе или она будет заниматься танцами все-таки, да? Если же все-таки мы уже поставили себе планку, и мы увидели свою дочку на сцене, к примеру, да, то, естественно, нет, мы будем возвращаться к этой идее.
1: Ален, ну вот здесь, знаешь, какой здесь, мне кажется, подводный камень? Если ему давать все время все бросать, не войдет ли это просто в привычку?
0: По жизни.
1: Да.
0: Позанимался,
1: да.
0: Бросил.
1: Как только надо прилагать усилия, все. Я остыл.
2: Ну, тут опять же мозги должны включаться у родителей. Если ты видишь эту тенденцию, и ты понимаешь, что это же просто входит
1: в привычку.
2: А когда
1: эта тенденция? Когда 2 раза бросил или 4?
2: Вот.
1: То есть когда вот уже?
2: То, что Лена и говорила, ты должна чувствовать своего
3: ребенка. Мы же наблюдаем за ребенком, мы же видим, с каким, допустим, он начал эти занятия, кто являлся инициатором, когда он оставил первое занятие, например. Являлся ли? Безусловно, мы должны приучать ребенка к ответственности. Если он бросил, допустим, один кружок, то он что? Говорит, мам, я не хочу заниматься музыкой, хочу заниматься рисованием. Ты говоришь, знаешь что? Давай тогда договоримся так. Подумай хорошенько, да? А завтра не получится так, что ты бросишь сейчас рисование. И так дальше, да?
1: Ты знаешь, я своей недавно сказала, когда она мне так насчет музыки заявила средняя, я ей сказала, знаешь что, дорогая, если ты бросишь это и бросишь еще это, я тебя просто не буду уже водить никуда. Я столько с тобой бегала, ты ничему не научилась. Зачем это нам надо? Тогда сиди дома и все.
4: Что-то происходит метод воспитания.
3: И что она ответила?
1: Ну, ты знаешь, на самом деле, вообще-то ей нравится этим заниматься, потому что она у нас даже с 38 с лишним, иногда из-за пианино не выходит. Ну, перекантовались. Просто был сентябрь после лета, она, видимо, отвыкла работать.
3: Расслабилась.
1: Да, расслабилась, вошла постепенно, то есть все как бы так вошло.
2: А потом, мне кажется, все равно родитель, он взрослее, он опытнее, он может разговор повести так, что ребенок, ну, там, вольно-невольно проговорится или расскажет, почему же он хочет все-таки бросать. Просто ему вот он не хочет заниматься трудным делом. Или он вообще уже этим делом не хочет заниматься.
1: Да, вообще тоже разница есть.
2: Да, мне кажется, на диалог как-то надо выводить.
1: Мы, родители, согласны были бы ни на что не толкать. Если бы ребенок хотел развиваться сам.
4: И можно ли это сделать?
1: Да, вообще, это реально?
3: Ну, дело в том, что вообще постановка вопроса сама уже неправильная. Потому что... Ну, ребенок не может сам
1: развиваться. Да, я тоже это понимаю.
3: Нужно понимать, что мы развиваемся вместе с ребенком. И без нашей любящей поддержки не сможет он развиваться. Как сказала Катя, ключевой момент покупки планшета ее маленькой девочки было что? Она сказала волшебное слово: я буду спокойно сидеть в кресле.
1: Родители сразу же подкинулись на эту лапку. И они представили спокойную девочку, сидя тихую.
0: Никого не трогать.
1: Да,
0: не надо
1: заниматься.
0: У меня ребенок, когда речь идет о том, чтобы там планшет или еще, если я ее чем-то просто говорю,

0: убирай планшет, а если говорю, давай я с тобой поиграю, она всегда выберет со мной игры. То есть тут вопрос в том, если мы готовы просто отобрать планшет и ничего не предлагая взамен, они всегда согласятся с нами провести время, если мы будем с ними заниматься.
1: А потом вот я еще, ну, на своих детей, когда гляжу, мне приходится с ними очень многое делать вместе. Да. Потому что они мне не ходят в садик, у меня двое детей, 3-5 лет. И мы с ними в магазины ходим, и на дачу ездим, и в электричках очень часто. Что еще там вместе? Ну, в общем, очень много всего. И вот все время пытаешься их заинтересовать. Что-то научить чему-то, рассказать. Научить обращать внимание на мелочи, на какие-то. Чтобы они вот потихонечку, они учатся сами себя занимать вот в этом плане.
2: Хотя и проще кажется, было бы, Оля, пихнуть им планшет.
1: А
2: самой может быть вздремнуть. И мужу тоже, да?
3: Еще один планшет, чтобы разрешил.
2: На самом деле, действительно, мы говорили о том, что наше родительство, как говорится, да, если можно так изменить, оно требует очень большого количества сил, таланта и времени, прежде всего. Когда мы перечисляли вот эти все возможные проблемы, которые возникают у нас самих, мы должны понять, что это наши проблемы. Это не проблема, потому что мой ребенок не имеет целеустремленность. Это я, может быть, имею излишнюю целеустремленность. Это не мой ребенок виноват, что он умеет выражать свои эмоции посредством крика. А может быть, это я кричу на него. Понимаете, мы должны это понимать в себе самих, научиться это замечать. И вот сегодня мы, возможно, перечислили которые вот проблемы, да, которые возникают в нас самих, когда мы начинаем воспитывать своих детей. И чтобы вот однажды не получилось так, что я не хочу, но делаю. То есть не хочу кричать, но кричу. Я не хочу акцентировать недостатки, которые я вижу, унаследованные от своего, допустим, мужа, да, но я вижу, и они меня раздражают, и я выплескиваю это раздражение на своего ребенка. Если даже у нас не получается справляться самостоятельно, и, как правило, у нас не получается, потому что мы сначала делаем, а потом ловим себя на мысли, да, что я этого не хотела делать. У нас всегда есть помощник там, на небе, который очень нас любит и знает все наши проблемы. Оль, он знает о том, что однажды в 13 лет тебе папа сказал, что ты должна была уже закончить школу. Поэтому если мы обратимся к нему за помощью, если ты обратишься, и обозначишь его, вот эту проблему и скажешь, Господи, я не справляюсь с этим, помоги мне, пожалуйста. Он даст тебе такой любви, такого понимания, такой ответственности перед своими детьми, чтобы ты не переложила потом этот груз, который сама несешь на них. И я уверена, что ты ответ получишь обязательно. И вот это вот, знаешь, династическая наследственность ваших незаурядных умственных способностей, она прекратится. Это будет добровольный вариант.
3: Мне тоже очень нравится, я часто об этом думаю, и благодарю Бога за то, что Он действительно помогает нам прервать вот эту цепочку ошибок, которая, может быть, действительно шла у нас из поколения в поколение, и мы еще чтобы здесь не прибавляли свои. Спасибо вам, девочки, с Божьей помощью у нас получится.

Смотрите, какой получился у нас красивый кабачковый торт. Такой весенний свежесть от него веет. Я думаю, и взрослому, и ребенку понравится он. И хочется скорее узнать, какой же он на вкус. Но сейчас самое время приступить к приготовлению томатного коктейля. Вот у нас есть блендер. И в него мы отправляем томатный сок. Разбавляем водички. Получается один к одному. Так, немножко тимьяна сыпем. И листья салата. И базилик. Немножко их порвем прям руками. Да, еще нужно положить чуть-чуть сахарного песка, немножечко. Соль.

Поехали. Ну вот и все. Наш коктейль готов.

0: Очень важно чувствовать своего ребенка, чтобы правильно воспитывать.
1: Вложите всю свою любовь и чуткость в воспитание своих детей, и тогда это вернется.
2: Активно воспитывая своих детей, самое главное не забывать про свое воспитание.
3: Воспитание – это сложный процесс, но сегодня я получила хорошую порцию вдохновения.
4: У нас есть возможность участвовать вместе с Богом в волнующем чуде. И в один прекрасный день перед нами будет стоять человек с такими чертами характера, над развитием которых мы так упорно трудились. Всего вам самого доброго, благословения!

Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Сегодня интересную тему будем обсуждать. Это женщина, но может быть не такая, как все. Вот знаем все мы, что некоторым женщинам свойственна некоего рода мужественность. И насколько это приемлемо, вообще хорошо это или плохо. Есть мужчины, которым нравятся женщины в камуфляжных брюках, в берцах, и вот она вместе с ним везде, там, и на охоту, и на рыбалку, но в то же самое время когда-то хочется видеть свою супругу на каблуках. Это нормально или нет?

0: И насколько это сочетается?
1: Я думаю, что это очень хорошо сочетается. Объясню, почему. Вообще, тема женственности, что такое женственность, она очень интересная тема. И я помню, что меня она очень сильно интересовала. Что же, я помню, ходила прямо какое-то время, ну, это был какой-то определенный отрезок времени, я прямо действительно мучилась этим вопросом. Я искала ответ на вопрос, что же такое настоящая женственность. И причем вокруг очень много было статей, тогда эта тема очень сильно обсуждалась, муссировалась, то есть очень было много постов в различных социальных сетях. И все писали о женственности сугубо как вот каблуки, длинные платья, длинные волосы, вот это вот все. Но я помню, что меня этот ответ не устраивал до конца. То есть я понимала, что это какой-то просто внешний уровень. И я не готова была с ним согласиться на 100%. И не готова я была сказать, что вот любая женщина, которая наденет каблуки, длинное платье и отрастит себе волосы, что она станет автоматически женственной. Вот. Но ответ, он пришел мне немножко позже. И для меня это было просто открытие и откровение. И до сих пор я еще из такого состояния инсайта до конца не вышла. Я везде говорю, делюсь. Вот. И здесь я тоже скажу. Я наконец-то нашла как бы глубинный ответ на вопрос, что же такое женственность. И там было сказано, что настоящая женственность кроется в безусловной любви. То есть что такое настоящая женственность? Если брать такое качество, то это способность любить людей, любить мир, любить супруга, любить детей. То есть женщина способна любить безусловной любовью. И вот это вот качество очень сильно цепляет, ну как мужчин, цепляет людей. Ну как и женщина, такая женщина, она становится очень сильно такой притягательной силой для всех остальных. То есть именно та, которая способна любить окружающие вообще все, и себя в том числе, безусловной любовью, которая вообще способна на безусловную любовь. Вот. И нужно сказать, что любовь существует, но она делится на условную и безусловную. То есть условная любовь — это любить за что-то, за какие-то заслуги. Постарался, сделал, получил, классно, здорово, умница, молодец, я тебя люблю. Нет, ну извини. Вот. И в принципе вот эти вот два вида любви, вот условная и безусловная, они переплетаются в нашей жизни постоянно. И даже вот ребенок, приходя в семью, по сути, для его гармоничного развития, он должен пережить в одинаковой степени столкнуться и с условной любовью, и с безусловной любовью. То есть считается, что безусловную любовь дает мама, должна дать. Мы сейчас, ну, как бы делаем, конечно, скидку, что не у всех мам это получается, потому что люди травмированы, сами не получили безусловную любовь, не умеют любить. Но, по сути, я сейчас рассказываю идеальную ситуацию для развития гармоничной личности. То есть ребенок от мамы должен получить безусловную любовь. То есть когда рождается младенец, женщина переживает эту безусловную любовь в полной мере. Он маленький младенец, только что родился, ничего не сделал еще абсолютно, ничем абсолютно не отличается от других младенцев. Такой же маленький, такой же красненький, такой же орущий, пищащий. Но женщина его любит просто так, просто за то, что он есть. И это вот этот дар безусловной любви, ну, он на самом деле очень высок. Отец же, который вступает уже в жизнь ребенка немного на более поздних этапах, вот, ну, потому что сначала ребенку нужна только мама, но когда ребенок уже начинает отделяться от мамы и уже немножко переходить к отцу, отец, вот именно, он любит ребенка условной любовью. Понятно, что безусловная любовь тоже присутствует, но если мама принимает ребенка полностью, вообще вот любым и каким бы он ни был, то отец уже хвалит: молодец, сынок. То есть он хвалит конкретно адресно за какие-то дела. И таким образом отец готовит ребенка к внешнему миру. То есть отец — это проводник, мама — это почва, это пища, которая питает, это почва, это фундамент, на котором он растет, и ее, безусловно, любовь. Отец же проводник ребенка во взрослый мир. Подготавливает ребенка к взрослому миру. Во взрослом мире человека не любят безусловной любовью. В взрослом мире человека любят за какие-то дела, достижения. И это нормально. И вот как раз функция отца — подготовить. И поэтому от отца ребенок получает условную любовь. Но так получается, что все мы, ну, женщины, там, ну, практически все люди, имеем какие-то свои детские травмы. И далеко не у каждого человека есть опыт вот именно безраздельного принятия от родителей, опыт вот этого переживания безусловной любви. И, понятно, далеко не все люди, но и женщины способны вот на эту вот безусловную любовь и способность на это принятие. И вот мне очень понравилось, в чем состоит как раз

0: истинная женственность, это способность любить, давать, именно принимать. То есть что такое безусловная любовь? Это вот принятие, принятие все таким, какое оно есть, без сопротивления, без критики, без какого-то недовольства, без требований, способность вот к этому вот полному, стопроцентному принятию, способность как раз вот именно давать именно из наполненного состояния, быть в наполненном состоянии самой, этому способствует та же самая забота о себе. Вот. И способность любить, безусловно, любовью. И это очень сильно притягивает окружающих. Мужчинам очень нравятся такие женщины, которые именно способны на безусловную любовь. И тут даже вообще не важно, во что она будет одета. В камуфляж, не в камуфляж. Это не важно. Потому что внешний уровень уже не важен, если внутренний уровень есть, если настоящая женственность у человека внутри есть.
1: Ну, очень интересно, конечно, вы говорите... Мы оттолкнулись от внешнего вида,
0: да.
1: И сейчас говорим непосредственно о внутренних качествах,
0: да.
1: О любви.
0: Да.
1: И здесь, конечно же, хотелось бы такой вопрос задать, помимо любви.
0: Угу.
1: Есть две любви, о которых вы сейчас говорили. Угу. Женственность еще в чем-то проявляется?
0: Да, конечно.
1: А что это может быть?
0: Женственность вообще идет от физиологии женщин, и в частности... Женственность в чем еще проявляется? В большой адаптивности. То есть женщины, они намного более адаптивны, чем мужчины. Мужчинам сложнее адаптироваться к обстоятельствам, к меняющимся, быстро меняющимся. Мужчины очень намного хуже реагируют на стресс, чем женщины, потому что считается, что мужчины менее адаптивны, женщины, они более адаптивны. Женщины, они более подстраиваются под меняющуюся обстановку. И вот почему считается, что мужчинам стресс, он очень вреден. Ну, он прямо потому что бьет по здоровью. Он влияет на них не так, как на женщин. И вот эта вот адаптивность, она как раз женщине-то и позволяет, ну, быть такой мягкой, плавной, подстраиваться. Подстраиваться прежде всего под своего мужчину, подстраиваться под обстоятельства жизни и умение принимать мужчину такой, как, ну, какой он есть. Даже если мужчина приходит, например, с работы в каком-то таком раздраженном состоянии, в гневе, вот именно такая мягкая, адаптивная женщина, она подстроится под него, она как-то вот мягко, ну, снимет вот это вот, ну, напряжение с него, она как-то вот... Ну, она не будет, как сказать, бороться с ним, она не будет вступать с ним в какое-то противодействие. Потому что, ну, такая женщина, она способна, женственная женщина, она способна доверять. Она способна доверять, и она вот именно способна принимать все так, как есть. И как бы спорить, например, да, считается, это не женское качество.
1: То есть, женское дело.
0: Не женское дело и не женское качество. То есть если женщина начинает спорить с мужчиной, и мужчина начинает спорить с ней, они начинают доказывать, они в этот момент превращаются в спарринг-партнеров. То есть они начинают, как сказать, бодаться. Просто в этот момент она как бы встает, немножко в мужской спектр перемещается. То есть вот все, о чем я говорю, в принципе, все эти качества... Они есть в разной мере и у женщин, и у мужчин. Тоже у мужчин есть какая-то степень адаптивности, тоже мужчины способны любить, безусловно, любовью. Но это вот если представить как бы как вот спектр, то есть куда женщина больше сдвинута? Она может быть сдвинута в мужской спектр, она может быть больше сдвинута в женский спектр. И то же самое мужчина. Но с другой стороны, мы понимаем, что если мы живем в браке с партнером, мы... являемся сообщающимися сосудами. То есть и мое поведение, оно очень сильно влияет на мужа. И мои изменения, они автоматически ведут к изменению мужа. Ну и наоборот. И то есть получается, что чем больше женщина укореняется в своей женственности, тем больше мужчина укореняется в своей мужественности. И не наоборот. Ему просто делать ничего не остается. Если женщина перемещается в свой естественный, нормальный, ну, женский спектр, мужчина автоматически должен становиться мужественным. Просто иногда я слышу такие сетования, такие жалобы женщин, своих мужей, что вот типа того, что мужчина ничего не делает, он не берет ответственность, он там еще чего-то. Вот. И как же... И мне приходится взваливать все на себя, иначе ничего сделано не будет. Такие вот как бы сетования женщин, жалобы такие.
1: Ну, я прошу прощения, вот не столь давно я стал свидетелем такого диалога между мужчиной и женщиной, причем они прожили

0: уже достаточно долго, у них есть внуки, много внуков, и они решили продавать квартиру. Когда муж нашел покупателя и привел его в квартиру, она ему сказала: ты лезешь не в свое дело. Ты назвал низкую стоимость. И вообще, с каких это пор ты продаешь квартиру? Да, я был очень удивлен, услышав этот диалог. И вы знаете, то, что вы сейчас говорите, действительно так и есть. Потому что в этой семье прям можно однозначно сделать вывод. Эта жена взяла на себя некоторые аспекты или, может быть, роль мужа, и взяла ответственность в свои руки.
1: Да.
0: Ту ответственность, которая ей, в принципе-то, и не принадлежит.
1: Да, и что остается делать мужу в этой ситуации?
0: Очень хороший человек этот муж, добрый, положительный, но он перестал с ней спорить. Видимо, потому что она постоянно старалась брать инициативу в свои руки.
1: Доминировать, да.
0: Чем помочь вот такой семье?
1: То есть вот, и вот, да, ну, продолжая как бы тему, вот и чем помочь таким женщинам, которые жалуются на своих мужей, все дело в том, что они ошибочно взвалили на себя не ту ношу, не ту ответственность. Им не нужно брать на себя мужские задачи. И, конечно, сразу возникают такие вопросы. А что, если он не начнет? А что, если? А что, если? Но здесь ответ абсолютно однозначный. Если женщина сдвигается в женский спектр, мужчина сдвигается в мужской спектр. Если женщина не берет ответственность мужа и не делает это, то мужу приходится...
0: Святое место пусто не бывает.
1: Да, ему приходится возвращаться на свою роль, и ему приходится брать, ну, как инициативу в свои руки, и все вот это вот делать.
0: Может быть, просто ей не нравится то, как он это делает. Поэтому она берет инициативу в свои руки.
1: Возможно, возможно. Но с этим просто нужно смириться. Да, мы не можем критиковать человека, когда он делает какую-то свою задачу. Да. И вот тоже такой вопрос, он является болезненным для многих женщин. Вопрос... который касается того, кто в семье отвечает за выживание. То есть, по сути, ну, я считаю, что правильный порядок вещей, когда в семье за выживание отвечает мужчина. Даже такая фраза, что женщина замужем, за мужем, что мужчина стоит на передовой, он обеспечивает полностью материальное финансовое обеспечение ей и детям. И мое глубочайшее, просто глубочайшее убеждение, ну, свое личное, что женщина не должна работать для того, чтобы помочь мужу обеспечивать выживание. Нет. Женщина может работать. Может работать, если хочет. Может работать, если... Ну, на какой-то любимой работе. Если ей это нравится дело, для того, чтобы самореализовываться, например, для того, чтобы, может быть, даже отдыхать на этой работе.
0: Ольга, вот скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к современным феминистическим движениям?
1: Ну, конечно, я их не поддерживаю. Я считаю, что это, ну, правда, ну, мое убеждение, что это несчастные женщины.
0: Но ведь таких женщин называют борцами за права.
1: За какие права? Мне кажется, у нас уже все права есть, даже слишком.
0: То есть это уже пережитки прошлого, вы считаете?
1: Я думаю, да. Если раньше, может быть, это как-то и было оправдано, например, там, что женщины хотели получить себе право голосования. Право голосования женщины получили. Женщины хотели получить право работать. Женщины получили право работать. Ну, что еще?
0: Может
1: что
0: быть, еще сейчас надо? Пришло время, когда нужно немножечко теперь отдать мужчинам обратно.
1: Я думаю,
0: в частности,
1: да.
0: И работу, и
1: я
0: другие
1: думаю,
0: какие-то
1: да.
0: сферы.
1: Женщины получили право работать себе во вред. То есть, ну, очень многие женщины стали упахиваться на этой работе. Конечно, женщина может работать, если ей это нравится. И те деньги, которые она получает, ну, я повторю эту мысль, я считаю, что они не должны идти именно на выживание. Ну, вот именно потому что это все обеспечивает, муж. Uh-huh. А, с другой стороны, а женщина, которая вот именно, если этот правильный порядок построен, если мужчина обеспечивает выживание, она за ним как за каменной стеной. У нее не болит голова вообще о том, что ей будет есть нечего, ей будет жить негде. Такая женщина, она становится расслабленной, она становится счастливой, с нее спадает вот эта вот лишняя нагрузка, и она уже может быть вот именно такой мягкой, доброй, заботливой, в хорошем настроении. Она может встречать

0: всего, с работы. Это не та упаханная женщина, которая тоже наравне с мужем работает для того, чтобы обеспечить выживание. Она может уже наполнять вот эту вот атмосферу семьи, весь мир, который создал мужчина, она уже может его наполнять хорошей теплой атмосферой, чувствами, эмоциями, для того, чтобы мужчине было приятно приходить домой и там расслабляться. С другой стороны, вот вопросы власти тоже. Они все как бы относятся к мужской сфере. Властная женщина, это, ну, я думаю, многие видели властных женщин, это не очень, так скажем, красивая картина, красивая. Жесткая, негибкая, властная женщина.
1: Железная леди.
0: Железная леди, да, точно, как бы, до женственности здесь далеко, какие бы там она каблуки, платья не надела на себя.
1: Да уж, это точно. Действительно, очень важная, актуальная тема. Спасибо вам, Ольга. Дорогие зрители, особенно женщины, мы желаем вам быть более женственными, и тогда ваши мужчины будут более мужественны. Тема важная, актуальная. Вы смотрели программу «Мужчина и женщина». Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.

0: рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Вы когда-нибудь замечали, как случайная встреча, она переворачивает ваши планы? Или как, может быть, потерянная вещь неожиданно приводит вас туда, где вы должны были оказаться? И это не совпадение. Бог часто выбирает самый неожиданный язык для общения с нами, именно язык жизненных обстоятельств. Он пишет свои послания не только, да, на страницах Писания, но и событиями в нашей повседневной жизни. Закрытые двери, неожиданные какие-то задержки, случайные люди – все это может быть частью Его божественного обращения или слова к нам. Как отличить Божий промысел от простых совпадений? Как понять, когда закрытая дверь – это испытание, а когда защита? Почему иногда Бог молчит в молитве, но громко говорит через обстоятельства? Сегодня мы исследуем четыре ключевых принципа, как Бог направляет нас через события жизни. Вы узнаете, почему тупики часто бывают священными местами встречи с Богом. Как действовать, когда кажется, что все пути закрыты? Почему Бог иногда повторяет свои послания трижды? И как нужда других людей становится Божьим призывом лично для вас?

Готовы ли вы начать видеть Божий почерк в деталях своей жизни? Тогда пришло время настроить наше духовное зрение. Дорогие друзья, рад вас приветствовать на очередной встрече нашего цикла «Онлайн с Богом», который посвящен вопросу личных отношений с Богом, о том, как иметь, поддерживать и говорить с Богом, как сохранять эти отношения, как возрастать в этих отношениях, как познавать Бога все больше и больше. Я очень рад, что вы сегодня вновь присоединились, и верю, что эта встреча станет для нас благословением. Почему же Бог все еще желает говорить нам? Хотел бы начать эту тему именно с этого вопроса, и есть несколько ответов. Бог стремится иметь с нами общение, и если наши отношения с Богом носят односторонний характер, да, и подобное путешествие в один конец, да, то есть если между нами и Иисусом Христом нет диалога, нет общения, значит и возникает вопрос, есть ли у нас истинные взаимоотношения. Ибо взаимоотношения, они мало что стоят, если говорит только одна сторона, а другая только лишь слушает. И Бог говорит нам сегодня, потому что Он желает установить взаимоотношения. Взаимоотношения полные любви, а такие отношения не всегда подразумевают диалог. Поэтому первая причина, почему Бог говорит, потому что Он желает, действительно желает общаться с нами. Вторая причина, по которой Бог говорит нам сегодня, это потребность в ясном Божьем руководстве в нашей жизни. И Божье водительство нужно нам так же, как в свое время в нем нуждались Иисус Навин, Моисей, Иаков, Ной. Мы дети Его, и нам нужно знать Его волю, чтобы принимать какие-то правильные решения. Поэтому Бог желает, чтобы мы сделали правильный выбор. Ему одному известно истинное положение вещей, и поэтому Он желает говорить с нами. Третья причина. Бог знает, что нам, как верующим предыдущих эпох, необходимы также утешение и уверенность. В жизни людей бывают моменты, подобные, помните, ситуации у Черного моря, когда загнанные в тупик, люди не знают, что им предпринять, куда им идти. Я уверен, что главная причина, по которой Бог продолжает говорить нам сегодня, состоит в том, что Он хочет, чтобы мы знали Его. Если бы Бог перестал нам говорить, сомневаюсь, что мы могли бы когда-нибудь Его узнать. Поэтому познание Бога и Его желание открыться нам, чтобы мы знали Его таким, какой Он есть, это то, что вдохновляет Его к тому, чтобы обращаться к нам каждый день. Потому что именно знание Бога, и мы тоже в цикле говорили не раз об этом, оно дает нам истинное общение с Ним, потому что мы точно понимаем, к кому мы приходим, что это не просто строгий судья, который оценивает всю нашу жизнь с точки зрения наших ошибок, но это любящий отец, который желает этого общения. И с ним можно общаться так от сердца к сердцу, как мы разбирали в одной из тем, да, говорить с ним как с другом, открываясь и быть полностью искренним, зная, что он принимает и любит нас. Если первостепенной целью человека является познание Бога, то между ним и Богом должны быть взаимоотношения, построенные по следующему принципу. Бог говорит, человек слушает. Человек взывает к Богу, Бог слушает. И мы разобрали, как Бог может говорить с нами через Писание. Да, мы поговорили на предыдущей теме. Мы также поговорили в прошлый раз о том, как Бог может говорить с нами в молитве. И сегодня поговорим, как Бог говорит через обстоятельства. И важно понимать, да, что Бог может говорить через обстоятельства, и верующий человек, христианин, он не деист. То есть классический деизм, да, подразумевает, что Бог, сотворив мир таким законченным и совершенным, покинул его, предоставив человечеству самому себе. То есть не стало ни чудес, ни божественного вмешательства в жизни отдельных людей. Поэтому деизм, и в том числе библейский деизм, да, подобным образом полагает, что Бог дал нам Библию и удалился, оставив нас наедине с ней и не общаясь больше с человеком ни посредством Библии, ни иными способами. То есть и библейский деизм очень похож на такую доктрину саддукеев времен Иисуса и апостола Павла, потому что саддуки учили, что после Моисея Бог не говорил с людьми, и не верили в общение посредством ангелов или духов. То есть они отвергали возможность личных контактов с Богом, отрицали, опять же, как говорил, ангелов, ровно как идею воскресения и загробной жизни. И помните апостол Павел, который был фарисеем и сам...

да, имел этот опыт, сумел даже однажды внести, ну, некий раздор в ряды своих обвинителей и, да, так, разрядить опасную ситуацию, апеллируя к вере воскресения, которую фарисеи, в отличие от Саддукеев, признавали. Да, и фарисеи, желая доказать свою правоту, они вот приняли сторону Павла, помните, говорили, ничего худого мы не находим в этом человеке. Да, если же дух или ангел говорил ему, ну, не будем противиться Богу. Поэтому верующий человек, он не деист, он не верит, что Бог оставил этот мир, и у нас не может быть этого личного опыта общения с ним. Мы верим, что Бог действует в обстоятельствах, во всех обстоятельствах, которые происходят во всем мироздании. Да, и нет ничего того, что было бы пущено на самотек. То есть, опять же, нет ничего, о чем можно было бы сказать, что, ну, Бог это не предусмотрел, упустил, он не в курсе этой ситуации, либо просто оно само собой каким-то образом развивается. Нет. То есть мы, как верующие, должны признать тот факт, что Бог знает абсолютно все обстоятельства. Священное Писание говорит, он знает все волосы сочтены на нашей голове. Да? Один волосок упадет, и он уже знает. Поэтому он знает все обстоятельства, все, что происходит. И мы это, с этим можем соприкасаться в нашей жизни в каких-то таких случаях, когда мы вдруг понимаем, ну, не может быть это случайностью или совпадением. Например, бывало ли с вами, например, такое, вы встречаете человека, который вдруг заводит с вами разговор на ту тему, которая остро стоит для вас. То есть вам просто нужно это услышать было сейчас. А он даже не догадывался об этом, что для вас сейчас насущно. Он просто, ну, о чем-то с вами разговаривает, говорит, и вы вдруг понимаете, что это не случайная встреча. Кстати, о том, как Бог может обращаться к нам через других людей, мы поговорим на следующей теме, поэтому обязательно ее послушайте. Или может быть другая история. Перебирая какие-то бумаги, вы находите какой-то документ, о котором забыли, а именно сейчас, в этот момент, он играет для вас какую-то важную роль и решает какую-то значимую проблему. Или может быть, проходя мимо других людей, вы видите или слышите в их словах или действиях ответ на свой вопрос. И таких примеров можно много привести. Когда, казалось бы, случайный ход каких-то обстоятельств направляет вас туда, где вы должны оказаться, и вы это потом понимаете. Ну, один опыт сейчас вспоминается, как однажды мы после богослужения решили послужить людям в городе и хотели разнести им христианские газеты. И вот я с одним молодым человеком, мы вместе в паре ходили, и у нас был определенный план, мы планировали пройти по конкретной улице, но так произошли обстоятельства, так случилось, что один человек, сам того, я думаю, не желая, будучи выпившим, встретился нам, и он нас направил совершенно по другой улице. По другой улице, и пойдя по этой улице, мы вдруг, подходя к одному дому, увидели женщину. Женщину с сыном, которые как раз тоже шли к этому дому. Это оказался ее дом. Мы поздоровались, и мы предложили ей христианские газеты, хотели предложить какое-то ей общение. И она пригласила нас домой. Мы с этим братом зашли к ней. И у нее, конечно, был очень потерянный вид. И она начинает рассказывать, что, говорит, я только что не покончила жизнь самоубийством. Она вместе со своим сыном, да, он еще достаточно маленький, она вместе ходили они сейчас на болото, и она планировала, что они просто утопятся в этом болоте, и все. Но что-то ее остановило, и она пошла домой, и в этот момент обстоятельства так, да, сложились, что мы встретились. Конечно, мы попытались ее ободрить, мы вместе с ней помолились, мы пригласили ее на собрание, она потом пришла в собрание и приходила к нам на богослужение. То есть, ну вот, обстоятельства, казалось бы, случайные, у нас был совершенно другой план, но мы видим, как Бог направил нас и каким образом, удивительно, это смогло кому-то послужить. Вот это все примеры Божьего провидения. То есть, обстоятельства могут оказаться или казаться незначительными со стороны наблюдателя извне, но для нас это вау, эврика. И мы благодарны Всевышнему, что именно так

он все расставил, так эти обстоятельства сложились. Как именно Бог говорит через обстоятельства? Когда-то я услышал эти принципы и действительно в своей жизни увидел, что так оно и работает, так оно и действует. И первый принцип – это принцип тупика. То есть когда человек заходит в тупик, когда кажется, что все двери закрыты, да, впереди дороги нет. И когда он стоит в этом тупике каких-то жизненных обстоятельств, не понимая, что дальше делать, он размышляет, он молится. И только постояв немного, да, оказавшись в этом тупике, он начинает ощущать безысходность. И вдруг в этой безысходности, обращаясь к Богу, он начинает видеть дверь в стене. То есть в Библии есть примеры. Например, примеры того, как Моисей повел израильтян через Черное море. Да, и они вступили в пустыню Сур. Это исход 15 глава. И мы читаем, и шли они 3 дня по пустыне и не находили воды. То есть пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера? И заротал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытал его. То есть, и вот читая эту историю, задаешься вопросом, неужели Господь не мог Моисею заранее сообщить, что вот, ну, вы пойдете туда, но там будет проблема с водой. Возьми дерево. Ну и таким образом Бог, ну, да, мог бы не доводить до всей этой ситуации. Но все-таки Бог допускает некий тупик. То есть люди приходят, они хотят попить, вода горькая, возникает какой-то ропот. Почему Бог это делает? Да потому что без этого, во-первых, конечно, здесь написано, что таким образом он испытал народ, и они должны были осознать и понять, насколько недостает им веры и доверия Богу, а во-вторых, они получили очередной опыт в своей жизни, богопознание. Да? Бог как источник живой воды, как тот, кто может напитать их даже в пустыне, даже если вода и горькая. Поэтому этот тупик, он, да, нужен для того, чтобы мы не принимали все происходящее в нашей жизни как должное, как естественное, как, ну, естественное стечение случайных обстоятельств. Нет. То есть Бог допускает, чтобы человек оказался в тупике, а затем открывает другие двери. И Библия показывает этот важный принцип, то есть принцип тупика. Человек, встретив какие-то трудности, должен остановиться, обновиться, укрепиться верой. Бог желает научить нас спокойствию, доверию, даже тогда, когда кажется, что выхода нет. Я думаю, что многие из вас проходили этот опыт. Этот опыт помогает нам обретать доверие Господу. Следующий принцип – это принцип действия. Что делать, когда ты находишься в тупике, когда нет какой-то ясной воли Божьей? И опять же вспоминаем исход, предыдущую главу, это исход 14 глава, да, и прочитаем этот отрывок. «И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пи-Гахерофе, притвал Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилева Господу, и сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал вам ныне, ибо египтян, которых вы видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне, скажи сынам Израилям, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. То есть вот тут важный аспект, важный момент. Бог говорит, скажи сынам Израилям, чтобы они шли. Это как раз принцип действия в обстоятельствах, который говорит о том, что Бог никогда не открывает нам наше будущее до конца нашей жизни наперед. То есть мы должны научиться доверять Ему, да, потому что ты не случайно оказался здесь. Бог направлял и вел тебя.
И для того, чтобы

вот ты учился доверять Богу и получал, да, новое откровение о Господе, тебе нужно понимать, что на каждом этапе своего пути ты должен, ну, испытывать эту нужду в Боге. И принцип действия как раз он о том, что ты должен действовать, ты должен идти. И Бог в свое время будет открывать тебе следующие этапы и следующие двери. Таким образом, ты будешь все больше...

Богу. Можно вспомнить еще пример из книги «День апостола» 16 главы, из жизни апостола Павла. И там написано следующее. «Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедшие до Миссии предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновавши же Миссию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу, предстал некий муж македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После всего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». То есть мы видим, что они жили по этому принципу. То есть они не отказывались от своей миссии. То есть если они понимали, что это Божья воля, то они шли в этом направлении. Даже несмотря на то, что порою они встречали эту стену, которая не допускала их куда-то идти. Но они не бросали, они не отчаивались, они не сомневались. А нам порой хочется многим знать волю в полной мере, как я уже говорил. Вот открой мне все, да, тогда я начну что-то делать, тогда я начну служить, например. Тогда я начну действовать. Но мне нужно быть точно уверенным, что ты благословишь меня до конца. Принцип, как Бог говорит нам через обстоятельства, он говорит о том, чтобы мы действовали сейчас. А воля Божия, она становится яснее в момент того, когда мы начинаем действовать. То есть, иными словами, как такую иллюстрацию, что да, это как вот движение в тумане. То есть мы видим на определенное расстояние, и, вот, ну, и мы должны идти. Но приближаясь к конечной точке, да, мы знаем, что мы сможем видеть дальше. Также и в нашей жизни. То есть обстоятельства нашей жизни складываются таким образом, что мы не видим все обстоятельства до конца жизни. Но мы идем до той точки, которую мы видим. Следующий принцип, тоже я о нем когда-то услышал, это принцип троекратного повторения. То есть некоторые переживают, ну а вдруг я не пойму воли Божией в чем-то, вдруг я не услышу то, что он мне скажет, пропущу как-то, да, то, что он мне сказал, как он меня ведет через обстоятельства. Но в Священном Писании мы видим несколько упоминаний о том, что Бог открывает свою волю несколько раз. То есть нам не стоит, на самом деле, бояться, что мы прослушаем. То есть если мы открыты действительно к слышанию, то мы услышим, и Бог, если нужно, повторит. Например, Иов 33 глава мы читаем: «Бог говорит однажды, и если того не заметят, и в другой раз». То есть это некое обетование, что не переживай. То есть Бог, он, если надо, повторит. А там же в 33 главе написано: «Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком». Опять же, можно вспомнить историю про молодого Самуила. Помните, как Бог обращается к нему трижды. Потому что если Бог желает нам что-то открыть и говорит нам, то он это скажет столько, сколько нужно. Вопрос, конечно, что мы должны тоже быть открыты и готовы его услышать. А следующий пункт, как Бог действует через обстоятельства, это проблема, в том числе и нужды других людей. Это какие-то открытые двери возможностей, которые открываются. И помните, Павел говорит: «Ибо для меня отверстие великое, широкая дверь, и противников много». То есть Бог действует через обстоятельства, когда возникают какие-то проблемы. Проблема в нашей жизни, либо мы видим проблемы или нужды в жизни других людей, и мы находим отклик в нашем сердце на эту нужду. Ну, приведу вам пример одного человека, служителя, был Билл Уилсон, который написал книгу «Чей-то ребенок». И он в свое время начал большое служение, оно сейчас продолжается, служение детям на улицах неблагополучных районов, там, Бостона и так далее. И каждую неделю это служение уже продолжается, наверное, лет 30-40. Каждую неделю порядка 30 тысяч детей собирается на библейские уроки. И вот он в одном интервью сказал о том, как и почему он начал это служение. И очень интересно, что как раз он поделился этим опытом, говоря о том, что Бог действовал через обстоятельства, но именно как раз через умение увидеть проблемы других людей. И он сказал так: «Я не слышал от Бога ни одного слова о том, что это мое призвание. Не было ни пророчеств, ни снов, ни откровений. Никто из людей также не говорил мне об этом.
Просто я увидел

нужду и ответил на нее. Я увидел этих детей, о которых не заботятся родители, у кого-то вообще нет родителей, чьи-то родители алкоголики или наркоманы. Я попытался восполнить эту нужду и делаю это до сих пор. Я знаю, что если этим поколением не займусь я, значит, им займется сатана. То есть вот простой пример, что Бог, он может говорить нам через обстоятельства или через проблемы или нужды других людей. Это очень важная мысль. Если вдруг вы, именно вы чувствуете отклик на какую-то ситуацию, не знаю, вы видите бездомных, и у вас есть отклик, или, может быть, вы видите нужду там, в многодетных семьях, или, может быть, это нужда в вашем городе, или какая-то, может быть, нужда в вашей общине. Ну, да, вы видите, что здорово было бы, чтобы кто-то встречал людей, да, с радостной улыбкой на лице перед богослужением. Это Бог говорит вам через определенную нужду, через определенные обстоятельства. И то, что именно вы видите в этом нужду, и это отвлекается у вас, говорит, что ну, именно вы и должны это сделать. Не следует ждать или ожидать кого-то другого. Поэтому Бог может говорить через обстоятельства, и, конечно, сатана тоже со своей стороны может как-то препятствовать нам. И Павел об этом тоже пишет, он говорит так: «Мы же, братья, бывшие разлучены с вами, на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше, и потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». То есть мы видим, что и Дух Святой их где-то не допускал, мы видим, и сатана, да, какие-то чинил им препятствия. И как здесь понять, ну, чье это препятствие? Чья сейчас воля реализуется, как обрести этот опыт. Я скажу, что тут очень важно иметь личные отношения с Богом. Потому что когда ты в личных отношениях с Богом, то ты слышишь голос Господа, и ты понимаешь, кто тебя направляет, или какие мотивы тобой движут. Если ты четко понимаешь, что я сейчас в отношениях с Богом, и я делаю Его дело, то есть я проповедую, я служу, или я, да, меня этот мир к лучшему. Ну, в любом случае, что-то позитивное, что-то согласующееся с Писанием, то тогда, если на моем пути возникают препятствия, как я их воспринимаю? То есть, если это Дух Божий, то значит, он меня просто направляет, подправляет в нужную сторону. Если это сатана, должен ли я останавливаться? Нет. Да, я все равно предпринимаю попытки. Я предпринимаю попытки в любом случае, хоть в этом, хоть в этом. Но я не мучаюсь этими вопросами о том, ну вот, кто же чинит мне препятствия сейчас. Если я понимаю, что я делаю дело Божие, я все равно продолжаю, да, его делать и совершать это дело. То есть, если есть корректировки, хорошо, да, но я не отказываюсь от него, потому что цель сатаны, чтобы ты отказался и оставил на какое-то дело или какое-то служение. Поэтому здесь, конечно, важно быть открытым для Господа, и опять же, важно иметь эти близкие личные отношения с Ним. Понимать, что у тебя нет каких-то препятствий, которые мешают твоим отношениям с Ним. Да? Какой-то явный грех в твоей жизни. Поэтому если вы в Боге, если вы пережили этот опыт обращения, то тогда надо довериться Богу и знать, что Он может говорить к вам через обстоятельства. И нужно быть очень чутким и внимательным в этом. Нужно всегда понимать, что случайности не случайные, и если что-то происходит в вашей жизни, как-то складываются так обстоятельства, значит, это для чего-то нужно. Может быть, Бог конкретно меня сейчас готовит через эти обстоятельства и меняет мою жизнь, мой характер, мое восприятие, укрепляет мою веру, желает дать мне больше откровения о Нем, либо приобрести какой-то опыт доверия более глубокого к Нему. Да, возможно, эти обстоятельства складываются для того, чтобы я каким-то образом мог что-то сделать для Царства Небесного, для каких-то других людей, да, пойти определенным путем, которым меня Он направляет. То есть и такие моменты ты это осознаешь и понимаешь. Сколько в моей жизни таких ситуаций было, огромное количество. Вкратце один опыт, когда я впервые об этом задумался, это было еще до того, как я вышел на пасторское служение. Я помню, нужно было ехать в командировку в Москву, и я взял билет на поезд, и я как сейчас помню, что я опоздал на поезд. Буквально считанные секунды я приехал, и не оказалось места на парковке, хотя оно всегда там было. Я долго искал место, и когда я припарковался, я побежал на поезд.

поезд, я выбежал на перрон, я стал искать свой вагон. И когда я его нашел, я вдруг осознал, что мой поезд только что с соседнего пути ушел. То есть я не на том перроне его искал. Я, конечно, задался вопросом: Господи, ну почему так? Как такое могло произойти? Ну, и я встал в очередь вновь в кассу, мне нужно было 100% оказаться в Москве. Я стоял очередь, передо мной девушка взяла билет, и когда я сказал, мне нужно до Москвы на ближайшее, мне сказали в окошке: только что девушка перед вами последний билет забрала на этот поезд. Я: Господи, ну почему так? Ну такого не может быть. Но все-таки я взял билет, и я помню, что я, ожидая свой вечерний уже поезд, я долго сидел и размышлял, и понял, что Господь, это не просто так. Я помню, как я сел в вагон, и да, на нашем купе я прям так и озвучил, что, знаете, я дважды должен был уехать. Я, значит, верю, что Бог должен что-то либо мне сказать через вас, либо через меня вам. И у нас состоялось такое хорошее общение, где у меня была возможность проповедовать людям о Господе. Поэтому Бог говорит через обстоятельства. Давайте будем учиться слышать их. Я бы хотел помолиться в завершение. Господь, спасибо Тебе за эту тему и за то, что мы можем знать и быть уверены, что нет случайности в нашей жизни. Ты все контролируешь, Ты ведешь, Господь, и направляешь нас. Помоги нам быть чуткими и к этому Твоему голосу. Аминь. Дорогие друзья, у нас остаются последние завершающие две темы, поэтому я верю, что вы сможете дослушать весь этот цикл онлайн с Богом до конца. И верю, что Он уже принес и сможет еще принести большие благословения каждому, кто сможет его послушать. Поэтому до встречи в следующей теме. Пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Продолжая цикл «Пророки в Коране», мы хотим поговорить сегодня о молитве. У нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков, магистр теологии, религиовед. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Молитва. Как она представляется в исламе? Что это такое? Есть ли такое понятие в исламе? Что оно означает? Какова практика?
1: Молитва – это один из пяти столпов вообще. Это неотъемлемая часть мусульманина, неотъемлемая часть его, скажем, правоверной жизни, его жизни с Богом. И она стоит одним из столпов. 5 раз в день должен каждый

0: правоверный мусульманин обращаться к Богу.
1: Какое-то время определенное?
0: Определенное время. Это утренняя молитва, потом молитва, скажем так, вот ланча времени, 11 часов, обеденная молитва.
1: То есть конкретный час, не просто утром?
0: Обязательно, вот, по времени. Если вы заходите в мечети, в каждой мечети вы увидите такие, знаете, циферблаты часов, угу. Их 5, угу. И каждый из них имеет свое время. И эти время молитвы меняется с временем года. Угу. Оно где-то в районе около минут 40-45, оно меняется. Угу. Вот. И как оно происходит? Человек, у него есть специальная вот форма, форма молитвы, она называется намаз, форма молитвы. И вот 5 раз в день он должен совершать эти упражнения. Сначала говорит стоя, потом наклоняется.
1: На колени?
0: Нет, поклон делает. Потом спускается на колени, прям садится на колени. Потом опять встает, опять делает поклон, опять садится на колени, бьет челом, лбом об землю, об пол. Вот. Делает, он должен это на специальном коврике. Вот. И я скажу, что...
1: В христианстве тоже подобная практика земных поклонов, она присутствовала. Я помню, моя прабабушка молилась, когда она обязательно молилась на коленях, тоже так же у нее была часть молитвы стоя она делала, и потом обязательно земные поклоны, прямо наклонялась и лбом касалась пола, я это помню тоже.
0: Ну да, в христианстве тоже есть практика вставать на колени молиться. Это происходит во многих церквях, во многих молитвенных домах, их просят встать на колени.
1: И в личной молитве?
0: Да, и в личной молитве, да, тоже. Ну вот я знаю, что в Священном Писании есть момент, когда царь Давид...
1: Лежа молился. Но это, мне кажется, лежа не на спине он лежал, когда вот так вот, да?
0: На животе.
1: Он лежал вниз лицом.
0: Вниз лицом,
1: это
0: да.
1: Полную степень смирения, мне кажется, это показывало.
0: И на самом деле, вот когда я прочитал, это у него, во-первых, было понимание, что он не прав перед Богом, да, не прав. И мне кажется, это его было, вот на самом деле, как вы сказали, это было полное смирение. Он понимал, что даже на колени встать перед Богом, это уже и этого мало.
1: В Коране упоминается же Давид, да?
0: Да, да. Это тот, через кого Бог дал забур. То есть это,
1: псалтырь.
0: Ну да, не псалтырь, как бы это песнопение такое, понимаете?
1: Псалмы.
0: Такое, да, псалмы, да, вот забур. И вот молитва, смотрите, то есть человек вот за это время молитвы, за это время упражнения, скажем так, он возвышает Бога. Он возвышает Бога.
1: Прославляет.
0: Прославляет Бога, благодарит Бога. Угу. И произносит как бы заученные слова. Угу. Заученные слова. А уже после намаза, после вот этого церемонии, после этой церемонии, он уже может на коленях просить Бога о каких-то своих нуждах.
1: То есть уже личные какие-то
0: личные.
1: Высказывают.
0: И это просьбы. Называется дуа. Угу. Поэтому вот мы должны понимать, что такое дуа и что такое намаз. То есть намаз, в намазе вы не можете сказать свои личные нужды. Угу. Вы должны говорить то, что говорят все собрание, весь народ, уже заученный со времен Мухаммеда.
1: И это то, прославляет Бога.
0: Это прославление Бога, да. Прославление Бога, прославление его пророков, прославление посланника его. Но уже в конце этой церемонии вы обращаетесь к Богу в личных молитвах. Поэтому, когда встает вопрос, как происходит это вот в других, скажем, религиях, да, в иудаизме или в христианстве, и получается, что, ну, как бы у исламской религии есть какое-то небольшое превосходство. Мне кажется, вот как вы сказали, может быть, наши тоже прадеды или прабабушки, они точно так же молились, когда чувствовали какое-то Божье величие, они чувствовали себя и там наклонялись.
1: Я когда про свою прабабушку рассказывал, она каждый вечер так молилась.
0: Вот, видите.
1: Днем я не видел ее, днем у нее работы очень много было, она занималась и там в саду, в огороде делами, она уже старенькая была, когда я ее помню, да, то есть она моя прабабушка,
0: да.
1: Вот, но она очень много делала по дому, никогда не было, чтобы она в праздности проводила днем время, а вечерами она очень-очень-очень долго молилась, на коленях, и вот касаясь лбом пола, мне это... Ну, вот это вот я как сейчас вижу в глазах моих стоит. Но смотрите, ведь в Библии задолго до Мухаммеда, до Корана и так далее, в ветхозаветные времена, во времена пророков, были специальные часы для молитвы.
0: Да.
1: И мы часто встречаем в Библии,

0: такое понимание, час молитвы, да, шел он в час молитвы девятый, да. Вот встретились там, шли они на молитву. То есть было время, которое специально отведено для молитвы. И молились, молиться можно в любое время, но были специальные часы, в которых обязательно молиться необходимо было. Если вспомнить пророка Даниила,
1: вот я только
0: о котором мы говорили, да, в одной из прошлых программ,
1: я только
0: у него
1: сказать.
0: Было три обязательных времени в течение дня, в которых он молился в любых обстоятельствах.
1: При открытых окнах
0: лицом к храму.
1: Для современного человека сегодня молитва, она...
0: Это не ежедневная практика.
1: Утром вы молитесь, чтобы день прошел под охраной Бога. И вот один из них, будучи на одре смерти, обратился...
0: Ропот, какая-то тоска, уныние, оно вот имеет свойство гнездиться подолгу в сердце.
1: Нашими словами, нашими молитвами, нашими прошениями мы приближаем себя к Богу. И если вы помните историю, когда там издал указ царь, что должны молиться теперь только на истукана.
0: Да, не царь даже, а по наущению завистливых его врагов.
1: Даниила врагов. Ну, да. Но указ-то был царский, да, чтобы понятно. Все кланялись, глядя в одну сторону. А Даниил все равно кланялся так, как он кланялся по тому, как был научен.
0: И это был, не просто был так научен, это закон.
1: Да.
0: Вообще, это был закон молиться в определенное время. Это закон Торы, и это не он сам придумал себе. Потому что если бы это было вот как бы такое вольное, да, желание, да, он мог молиться в другое время, или сделать это тайно, или как. А это действительно он хотел соблюсти вот этот вот закон. Сейчас в современном христианстве, в современном иудаизме отсутствует вот как бы обязательность такая в молитве в практике. Но в истории и вообще в уставах определенных она есть. Если взять, например, монастыри, да, там четко в определенное время люди молятся, да, такое, тогда-то и тогда-то. И все знают, что вот в этот час, это час молитвы.
1: Но я думаю, видите, сегодня даже не просто по времени, и сегодня даже присутствуют такие вспомогательные брошюрки, молитвы написаны, заученные молитвы, ну, для заучения, для научения. Ну вот и буквально я, когда сюда ехал, я в поезде познакомился с одной женщиной, и мы разговаривали с ней, о многом говорили. Вот. И когда зашел разговор о молитве, когда она узнала, куда я еду, вот я сказал, что я еду записывать программы, когда мы разговорились о Боге, когда мы разговорились о молитве, я спросил, а вообще как часто вы молитесь? Нет, не молюсь. Молюсь только, когда прихожу в церковь, когда стою, вот она сказала, я была в Москве, была на мощах Матрёны, и вот там помолилась. То есть для современного человека сегодня молитва, она...
0: Это не ежедневная практика.
1: Она не входит вообще в жизнь его, вообще как творение Божие, как существо Божие, оно не входит. То есть люди сегодня к молитве... И я, что я ей посоветовал? Я сказал, вы знаете, молиться нужно минимум два раза хотя бы в день. И эти молитвы, вот одна из них должна быть обязательно благодарственная. То есть утром вы молитесь, чтобы день прошел под охраной Бога, чтобы Бог охранял вас на путях, чтобы вы вот желали исполнить все то, что Бог сегодня для вас приготовил. А вторая молитва, когда вы приходите домой, когда вы доходите до своей кровати, вы благодарите Бога, что день прошел успешно, что вы сегодня не находитесь где-то в какой-то больничной койке или где-то, я не знаю, там.
0: А если находитесь? Ну, есть за что благодарить тогда?
1: Опять же, есть даже благодарить за то, что ты не в морге находишься. Но даже если ты в морге находишься, ты, если набираешь силы и говоришь, Господи, я вот, мне осталось-то дыхание на три раза, я благодарю тебя за жизнь, которую я прожил. Вот мне всегда вспоминается вот этот момент, когда Иисус был распят, да, и сам Осих, когда был распят, с ним были распяты еще два разбойника. Два разбойника.
0: И Коран упоминает об этом, да?
1: Нет, Коран об этом не говорит. Коран
0: это
1: говорит,
0: в Инджилиска.
1: Да, это Коран вообще говорит, что он не был распят. Ну, это иудеи думали, что они не распяли, а на самом деле римляне. Но это не сейчас не об этом. Я хочу сказать историю в Инджиле. И она, я к чему ее рассказываю? К тому, что с ним были распяты еще два по его

0: правую и левую руку еще двое преступников. Ну, потому что только за преступнические дела наказывали людей. И они были преступниками, да, оба были преступники. И оба понимали, что в течение нескольких часов...
1: Умрут.
0: Умрут, да. То есть все, они уже понимали. И вот один из них, будучи на одре смерти, обратился и попросил прощения. Он искренне пожалел, что жил так. Понимаете? И для нас это о чем говорит? Это говорит о том, что человек даже на каком-то последнем издыхании всегда имеет возможность покаяться.
1: Иисус ему обещал, да.
0: Иисус ему
1: будешь
0: сказал,
1: в раю.
0: Будешь в раю, да. Но видите, ведь сегодня даже вот вы когда спросили, есть ли за что благодарить Бога вообще, если ты лежишь в койке?
2: Есть. На больничной.
0: На больничной койке. Есть. Даже если вы понимаете, что вот перед вами открыта уже смерть, это дорога в неизвестность, врата в неизвестность, даже за это благодарить, что я так прожил. Вы знаете, у меня был один дядя, ему 84 года, он прожил, ну, я помню его вот пожилые годы, они все, как пожилые люди, живут очень, ну, страдающе живут. Во-первых, здоровья нет, сил нет. Часто дети не поддерживают. Бывает, да, остаются одиноки. И вот всегда, когда я с ним виделся, он всегда мне говорил, ну, какую жизнь я прожил? Ну, вот ему, вот он за 80 лет ему, да, а он всегда был недоволен своей жизнью, понимаете? Я всегда ему говорил, дядя, ты гневишь Бога сейчас, так говоря. Потому что я не поверю, что за 80 лет почти тысячу месяцев твоей жизни у тебя не было радостных дней. Неужели? То есть, видите, человек забывает, что с ним хорошее происходит. И потом, к концу своих лет, он начинает говорить, ну разве это у меня жизнь была?
2: Но это вот она, потому что негативизм, эта привычка, она и с каким-то темпераментом свойственна, но чаще всего она свойственна тем, что люди не умеют благодарить.
0: Правильно.
2: Они, начинается с того, что они не умеют благодарить
0: правильно.
2: Семье, своих ближних, сказать спасибо за сытный, там, вкусный обед жене,
0: да.
2: Или там сына поблагодарить за то, что он помог, там, что-то сделал, пропылесосил пол. Маму поблагодарить за то, что она
0: сделала, вынесла, да, воспитала
2: тебя, посвятила. Да, это даже, да. Но даже вот за то, что она в гости к тебе зашла, или да. Там подарок тебе там какой-то прислала, или позвонила просто, да, и узнала, как твои дела. За то, что она молится там за тебя каждый день. Вот за это. И люди не благодарят друг друга, не благодарят Бога, и они не видят того хорошего, проживают то хорошее, ну, проходят мимо этих знамений, чудес, которые Господь готов сотворить для них каждый день. Даже если радуются чему-то хорошему, то эта радость быстро почему-то проходит. А вот ропот, какая-то тоска, уныние, оно вот имеет свойство гнездиться подолгу в сердце. И мне кажется, это потому, что дьявол желает ввергать нас постоянно в дух уныния.
0: Дух.
2: Постоянно вызывать нас недовольство и ропот какой-то. Да? Постоянно, чтобы...
0: Отвернуться от Бога,
2: да.
0: Забыть Бога, не думать о Боге.
2: Причины найти, чтобы его не быть благодарным и довольным тем, что есть. Да,
0: да? Да,
2: Бога не благодарить.
0: Поэтому вот когда человек начинает просто, ну, видите, вот опять же, вот я с этой женщиной, когда вчера разговаривал, я понимал, что, ну, 5 раз, 7 раз, 3 раза молиться, ну, человек не понимает этого, никогда не говорил с Богом, не молился. Но хотя бы 2 раза утром за то, что ты начинает перед тобой новый день, ты не знаешь, куда ты идешь, ты не знаешь, что этот день тебе приготовил, и ты просишь Бога вместе с тобой пройти этот день. То есть ты доверяешь Богу свою жизнь и говоришь, Боже, я вручаю в твои любящие руки вот сегодняшний день, и что со мной будет, я знаю, что ты в курсе этого. Даже если меня что-то плохое сегодня ждет, какие-то испытания, я знаю, что ты это знаешь. А вечером, когда ты возвращаешься домой, ты, Боже, благодарю тебя, что я дошел до своей кровати, я живой, здоровый.
2: Это понятно.
0: Поэтому, видите, вот молитва, опять же, она может быть и 10 раз в день произнесена.
2: А может, один раз, но, допустим, так, что душа насытится.
0: Конечно.
2: То, что удовлетворение почувствуешь, что от Бога какая-то придет тебе, может быть, мысль, откровение, идея, ответ на какой-то вопрос.
0: Я вот поэтому и хочу сказать, да, 5 раз молиться – это хорошо, это отлично, я рад, кто этим занимается, потому что всякий раз они вспоминают Бога, прославляют Его. Но мне кажется, вот для той женщины

0: Дело не в количествах. Дело в том, что она будет узнавать характер Бога. Она будет приближаться к Нему. То есть, понимаете, какая ситуация? Мы сами себя приближаем к Богу нашими словами, нашими молитвами, нашими прошениями. Мы приближаем себя к Богу. Если мы не приближаем себя к Богу, естественно, мы отдаляемся. И 84 года мы говорим, что за жизнь была у меня? Разве я? Это разве жизнь? То есть я только в страданиях родился и в страданиях умираю. Но даже в страданиях, если у человека сердце наполнено мыслью о Боге, о том, что Бог знает, Бог меня сотворил, Бог меня ведет, и Бог знает мой конец, вот тогда вот эти страдания даже будут мне казаться легкими. Вот тогда эти страдания будут казаться мне, будет у меня в сердце всегда надежда, как была надежда у Аюба.
1: Есть призыв в Библии, всегда радуйтесь.
0: Всегда.
1: За все благодарите. Радуйтесь все даже тогда, когда, может, не радостно, да, но стремиться необходимо к этому, к радости.
0: У Давуда есть такие слова. «Благо мне, что я пострадал».
1: Дабы научиться законам твоим.
0: Точно.
1: То есть иногда страдания нас заставляют задуматься о Боге, в то время как в дни благополучия люди часто о нем забывают. Итак, мы говорили сегодня с вами о молитве, Джабир Исмаилович. Спасибо за то, что раскрыли нам отчасти, как это представлено в исламе. И мы видим, дорогие друзья, что и в исламе в молитве есть возможность говорить с Богом своими словами. После намаза, да, есть вторая ее часть, дуа, когда люди могут своими словами молиться и поведать Господу, что есть у него на сердце. О том же говорит нам и Библия, Священное Писание, что мы с Богом можем говорить как с другом своим. Мы можем рассказать Ему о всех наших проблемах, попросить о том, что нам необходимо, поблагодарить за то, что дает Он нам в нашей жизни. И вот такая практика ежедневного общения с Богом – это и есть молитвенная жизнь верующего человека. Пусть Господь научит нас этому и благословит.
0: Приезжая за рубеж, он сталкивается со многими трудностями. Может быть, какой-то вызов для жителей страны, да? Всегда можно как-то, я не знаю, поддержать, помочь, там, куском хлеба, я не знаю. Алексей, не только мечеть. Можно сегодня и синагоги, и церкви, они тоже могут все включиться вот, ну, в какую-то поддержку помощи сегодня вот этих всех приезжих.
1: Бог желает просто учить жертвенности через это нас, чтобы не только для себя человек жил.
0: Представляете, она 7 дней в неделю в обед кормит бесплатно всех, кто желает.

0: Почему человечество, имея все технологические достижения, до сих пор не может обрести подлинного счастья? В чем корень наших бед? Как разорвать порочный круг несчастий? Сегодня на эти и другие вопросы отвечает священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века» и идем мы по посланию апостола Иакова. Сегодня мы разбираем 4 главу, читая в синодальном переводе, а также в переводе Института перевода Библии. Сегодня у нас 1 по 12 текст. Но вот в самом начале я хотела бы вас спросить, а почему нам сейчас, в 21 веке, актуально послание Иакова?
1: Ну, потому что проблемы, которые он освещает, они существуют все время, пока человечество живет в своем греховном состоянии здесь, на земле. То есть от того момента, когда Адам и Ева согрешили, согласно Священному Писанию, и до сегодняшнего дня, вот эта тема распрей, тема, когда человек пытается свою личную правду, да, в кавычках, доказать, это всегда сопряжено с гневом, насилием и несогласием, раздорами, спорами и всем остальным. Вот. И поэтому тема, которую Иаков поднимает, он говорит о том, что вот эта проблема, она острая, независимо,

0: В каком веке это происходит? Это всегда, в каждом поколении.
1: Да, то есть мы сегодня говорим достаточно такую острую тему, к сожалению, актуальную нам сейчас.
0: Да, и самое интересное, что чем технологичнее мы становимся, да, вроде как бы человечество усовершенствует, да, образ своей жизни, да, делая его более комфортным, но при этом вот этот комфорт, он почему-то как-то негативно влияет на рост эгоцентричности, вот это вот удовлетворение собственных похотей, прихотей, и в итоге человек вот становится достаточно жестоким и далеким от элементарных библейских вещей, которые были Богом предоставлено в Священном Писании.
1: Я надеюсь, мы сегодня как раз-таки изучим эти причины, почему
0: такое бывает. Мы не просто поговорим о причинах, мы попытаемся ответить на вопрос, что предлагает Иаков.
1: Что делать?
0: Потому что Библия – это книга, которая не просто рассказывает о грехе и говорит, ну вот, человечество, извините, вы тут довели себя до этого состояния, все, вам конец, да? Суд Божий грядет. Нет. Бог в Священном Писании пытается еще и рассказать, где есть выход. Это не просто, да, там, рассказать о темных временах, да, а Библия пытается еще и раскрыть, что есть свет в человеческой душе, этот свет, он божественного происхождения, и Бог готовит, он желает дать человеку выход, чтобы человек обратился и нашел этот выход для себя.
1: Поняла, да. Давайте тогда как раз-таки приступим к чтению.
0: Да, мы сегодня читаем 4 главу с 1 по 12 стих. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, что вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас. Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушитесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон». А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Вот такой интересный отрывок.
1: Непростой достаточно отрывок. Достаточно, да. И вот в самом начале, да, был такой вопрос, которым часто мы задаемся, да, что очень много бывает каких-то несчастий, конфликтов. И здесь апостол Иаков отвечает на этот вопрос, но вот хотелось бы его, конечно же, еще раз задать. Откуда же все эти вражды и распри?
0: Да, и причину, которую Иаков здесь раскрывает, он опять же, ну, делает отсылку к вопросу принадлежности. Да? То есть человек, который побежден в своем сознании, в своем разуме, в первую очередь в мыслях, побежден эгоизмом, да, гордынью, тщеславием, да, самолюбованием. Это все становится причиной, и это все становится неким, некой основой, мотивацией к спорам, к распрям, не к дружественным действиям. Да.
1: То есть человек, который зациклен на себе, получается.
0: Да, и здесь, смотрите, он четко как бы подводит итог, он говорит очень просто и легко. В современном мире мы сегодня любим, знаете, как бы, отрицательные вещи, грех немножко называть по-другому, чтобы не страшно звучало, да, чтобы не шокировало, чтобы... И вот эта вот тенденция как бы сделать помягче, да, как бы сгладить углы, оно приводит к тому, что понимание у людей тяжести греха, тяжести состояния, оно как-то становится такое.

0: но нивелируется. Но здесь Иаков, он четко, он конкретно, он очень честно и очень правдиво, он говорит, что, он задает вопрос, откуда у вас раздоры и стычки, и сам же на них отвечает, не от прихоти ли, что порабощают вас и сталкивают друг с другом? Прихоть – это что? Прихоть – это неудовлетворение базовых потребностей человеком. Да? То есть у человека есть вот базовые потребности. Да? Они физические, они там, душевные, они духовные. Вот. Но все, что сверх этого, когда человек начинает уже потворствовать, да, вот, потворствовать аппетиту, желанием. Потворствовать желанием, да, потворствовать там каким-то вопросом сверх своих возможностей.
1: И извращенный вот здесь некий ум какой-то.
0: А естественно, следствием этого становится некое такое извращение, в том смысле, что что-то мне маловато. Да?
1: Да, не надо
0: еще. Это состояние ненасытности, да, оно, к сожалению, у нас вот сидит очень глубоко в нашей природе. Вот это вот состояние ненасытности. Его можно увидеть во многих сферах нашей жизни. Почему это и неудержимость в пище, да, и неудержимость в удовольствиях, неудержимость там еще в чем-то. То есть практически любую сферу жизни человека возьми, везде человек вот эту границу, он очень часто и очень легко переступает.
1: А да? Мне всегда мало.
0: Мы можем работать до посинения, думая, что мы все деньги сможем заработать. Мы можем там есть все, что угодно, даже то, что в принципе несовместимо. Но нам это нравится, да? Мы можем там вступать во множество отношений для того, чтобы иметь вот этот пик эмоциональный, для себя. А Бог говорит, это проблема, то есть это порождает за собой сопротивление, когда люди с такими потребностями, да, они сталкиваются друг с другом, каждый же пытается защитить свою территорию этих потребностей. И когда, это очень, очень легко, это, например, можно увидеть в семейных отношениях, да? Когда один пытается использовать другого для удовлетворения своих личностных потребностей. Когда два человека вот так сталкиваются, каждый пытается доказать, что его потребности, они главнее другого, важнее другого, да. В результате возникает конфликт, и ты смотришь, вроде так все романтически начиналось, так все красиво, а заканчивается вплоть до того, что начинают там, я не знаю, делить чашки, ложки, вилки дома, да, и иногда вообще до абсурда доходит, когда даже чеки собирают за то, что они платили в ресторанах, когда еще дружили.
1: Да-да-да,
0: начинают делить и предъявлять друг другу, верни мне, да, потому что я на тебя там потратил в момент ухаживания. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что прихоть, да, и вот здесь Иаков очень интересную вещь говорит. Он говорит, эти прихоти, они порабощают вас. То есть человек становится рабом мифологической иллюзии человеческого сознания в том, что когда я удовлетворяю свое «хочу», я обретаю свободу. Да? Люди же так говорят,
1: да.
0: Я хочу быть свободным.
1: Да.
0: То есть делать все, что хочу, есть, что хочу, никто мне не указ. Иаков говорит, это мышеловка. Потому что в таком случае вы порабощаетесь своими прихотями. А мы же понимаем, что человек не просто становится рабом аппетита там, или рабом там, вот этих всех романтических вещей, да? Он становится прежде всего рабом силы, противостоящей Богу. То есть он становится рабом не Божьим, о котором Иаков в самом начале своего послания говорит, где он четко себя позиционировал. Он говорит, я раб Божий. А это значит, мое подчинение Богу – это высшее благо для человека здесь на земле. И в этом настоящая свобода.
1: Да, вот.
0: Но это тяжело понять, и человек всю жизнь не соглашается с этим. И он говорит, нет, я хочу своей свободы. Но вот эта свобода, о которой говорит Иаков, это порабощение. И дальше мы читаем, вы все время чего-то хотите, да? То есть вот это порабощение, оно приводит к человеку, жаждущему постоянно какого-то вот для себя удовлетворения, каких-то нескончаемых поиска, да, вот это вот эмоций острых, да, вот этого дешевого дофамина, который он пытается для себя получить. Именно поэтому человек может часами сидеть, листать ленту и смотреть то, что ему вообще это не нужно, да, но он получает какое-то удовлетворение.
1: Причем
0: да,
1: сиюминутное.
0: Сиюминутное. Ну, оно работает как бы ровно там секунду, но вот это вот секунда за секундой, и человек там часами Да, люди там есть, пропал. Игроманы, которые просто-напросто готовы проиграть всю свою жизнь там, в компьютерных играх, да, не зная мер.

0: стримеры готовы не есть, не спать, некоторые mm-hmm. даже стримеры умирают за экранами своих мониторов, но они вот кладут свою жизнь на удовлетворение каких-то вот так меркантильных желаний, которые, к сожалению,
1: которые
0: говорят о порабощении.
1: Которые не приводят их вот к спасению и действительно к истинным потребностям, к истинным желаниям и к истинному счастью, про которое мы вот в самом начале говорили.
0: Да, но здесь Яков, он как раз говорит о корне всех этих проблем, он говорит, вы чего-то хотите, а не получаете. Ну, то есть человек находится постоянно вот в этом состоянии поиска.
1: Да.
0: Да? Угу. Это как, знаете, это как некоторые люди, которые постоянно ищут новых отношений для того, чтобы испытывать угу. эмоцию влюбленности, да? И как только одна влюбленность закончилась, он ищет другой.
1: Да, переходящий. Вот
0: но при этом этот человек никак не может найти вот 100% удовлетворения счастья для себя. То есть он прыгает, а вот никак вот внутренне он никак не удовлетворен. Никак он не может вот почувствовать действительно гармонию от этих отношений. И чем больше он вот этих отношений он выстраивает, тем меньше он счастлив. Угу. Вот. И да. вот это вот порабощение здесь и говорит, что не получается, смертельно, говорит, завидуете. То есть вот это выражение Яков не просто использует, смертельно завидуете. Угу. То есть до такой степени люди иногда завидуют, вот сравнивая себя с другими, да, там, благополучие с другими, что угу. они готовы пойти на крайние меры, угу. да, начиная там от того, чтобы посадить свое здоровье, да, вплоть до того, чтобы посадить здоровье другого, ради того, чтобы приобрести что-то, что является предметом твоей зависти. Угу. И здесь же он говорит, а все не можете достичь желаемого. Отсюда, говорит, ваши ссоры и стычки. То есть каждый пытается доказать и отстоять свою территорию правоты, каждый mm-hmm. пытается урвать свой кусок удовольствия в этой жизни, да, свое какого-то счастья, но это бегать, знаете, по замкнутому кругу и самого себя подстегивать и в итоге загнать, да. И здесь он дальше говорит.
1: Просите и не получаете.
0: Да, и говорит, а если да. и просите, то все равно не получаете, потому что не на добро просите. То есть он говорит угу. причину. Он говорит, вы даже если просите, да, то есть как бы вы можете называть себя верующим человеком. Он опять вот это вот поднимает эту тему противостояния, угу. когда человек может называть себя верующим, но не являться таковым, угу. да. Его жизнь, она противоречит его заявкам. И здесь он тоже говорит, я знаю огромное количество людей, которые воспринимают Бога, знаете, за такого существа, который обязан человеку дать все, что он просит.
1: Причем волшебной
0: человек просит.
1: Палочкой. Все должно,
0: да, такой волшебной палочкой, быть. И все это должно появляться, о чем бы я ни попросил. К сожалению, это не так. Бог совсем другой по своему характеру. Угу. И здесь он как раз поднимает вопрос вот этой категории людей. Он говорит, вы просите и не получаете, потому что просите не на добро, угу. а чтобы одним только удовольствием предаваться. То есть мы просим для того, чтобы предаваться еще большим удовольствием. Да?
1: А этого нам всегда мало.
0: Иногда, да, люди даже могут маскировать вот свои какие-то желания эгоистичные под общими благами. Угу. Да, вот давай, я для общего блага прошу, да. Я там, вот ты мне, Господи, дай, я как бы для общего блага, да, но это же для моей семьи, это же там, угу. то есть все пятое, десятое. На самом деле человек иногда желает просто удовлетворить свое личное, какое-то меркантильное, похотливое желание, вот, но он это маскирует вот за внешней такой красивой этикеткой. Угу. И дальше, смотрите, очень интересно. Да, говоря,
1: текст.
0: Да, говоря об удовольствиях, которым человек ищет, чтобы предаться. Дальше говорит, прелюбодеи и прелюбодейки, разве не знаете вы, что, привязывая себя к этому миру, вы, по сути, враждуете с Богом? Вопрос, да, возникает.
1: А
0: почему,
1: как это?
0: Почему Иаков говорит о прелюбодействе и прелюбодейках? Угу. Дело в том, что прелюбодейство – это форма нарушения завета. Не просто заповеди. Да, мы знаем, есть заповедь не прелюбодействуй, да, но сама же заповедь не прелюбодействуй – это же форма нарушения завета, который ты заключаешь перед Богом, даже если ты этого не осознаешь. То есть, когда мужчина вступает в отношения с женщиной, да, романтического, сексуального характера, он заключает с ней завет. И этот завет, он перед лицом Божьим. Мужчина берет ответственность за женщину, с которой он вступает в эти отношения. Священное Писание очень жестко по этому поводу

0: Психологи говорят, это очень серьезная тема в плане психологии, отношений, эмоционального здоровья там, и всего остального. А Бог это знал изначально, когда Он сотворил человека. И поэтому у Адама была только одна Ева. Угу. Кто бы как, чего там не сочинял по поводу того, что у него там было жен целая куча, нет. У него была одна Ева. И Бог, в принципе, в истории Ветхого Завета, вы поймете, что там от многоженства никто счастлив-то не был. Там были одни проблемы. И эти проблемы от некоторого многоженства разгребает человечество до сих пор.
1: Да?
0: Да, потому что те же самые действия Авраама, да, связанные с Агарью там, или еще угу. что-то, но это породило совершенно разные народы, которые в дальнейшем вступили в серьезное противостояние.
1: Угу.
0: И это сегодня является темой религиозной нетерпимости для некоторых. К сожалению. И поэтому, все с чего началось? Все началось с прелюбодеяния, да, с того, что захотелось большего, чем Бог говорит нужно.
1: То есть как маленькое наше возжелание или невоздержание может приводить к огромным действительно последствиям.
0: Да, и вот здесь вот речь ведется о том, что он говорит, вы привязываете себя к этому миру. То есть каким образом происходит привязка. А это дело в том, что это смещение акцентов очень серьезное. То есть нарушение данного завета толкает человека к нарушению многих заветов в своей жизни. Потому что это целый ворох проблем. Вот. И поэтому порождает. То есть прелюбодеяние порождает за собой огромное количество проблем, и они начинают переходить из поколения в поколение. Вот с чем это связано. А мы сегодня живем в мире, где прелюбодеяние – это норма. Да, там блуд, прелюбодеяние – это норма. А это, в свою очередь, просто сокращает историю человечества в разы. Поэтому здесь мы и читаем об этом, что вы привязываетесь к миру и, по сути, дальше написано, враждуете с Богом.
1: Вот это...
0: То есть принципиальный для себя выбор, угождение плоти в данном случае, нарушение Божьих заветов – это постановка себя в состояние противника Божьего. Ну, вы знаете, Иаков четко и конкретно говорит о том, что ребята, подумайте вообще-то, включите мозг и подумайте, вы бы хотели воевать с Богом? Тут как вы думаете, исход этой битвы, он какой будет? Очевиден. Человек проиграет. Богу достаточно просто на мгновение явиться в славе своей для того, чтобы человек просто превратился в пепел.
1: Угу.
0: Поэтому как тут с Богом воевать-то? А он говорит, вы становитесь противниками. То есть вы переходите на сторону врага Божьего для того, чтобы противопоставить себя Богу.
1: Угу.
0: Всякий, кто становится другом миру сему, оказывается врагом Богу. Иаков не стесняется, он говорит об этом четко. В таком положении ты становишься противником Богу, врагом Богу. Ты враждуешь против Него.
1: А что вот это значит для нас сейчас? То есть это получается просто быть в мире или как? Или просто быть достаточно прелюбодеями?
0: Но одну из форм, которую здесь Иаков описывает, и это прелюбодеяние, да, мы уже говорили, почему.
1: Да. Угу.
0: Но вообще это же касается многих аспектов взаимоотношений, в которых Бог, в которых человек сегодня находится. Это дружба, это любовь, это работа, это аппетит, это отношения, это восприятие врагов, даже своих, да, угу. это восприятие семьи. То есть вот все, чего касается человек, абсолютно. Во всем этом человек может занять позицию вражды с Богом.
1: То есть, получается, он противопоставляет себя Богу.
0: Да, это и Иаков говорит о прямом таком противопоставлении.
1: Итак, давайте прочитаем дальше.
0: Да, или вам кажутся пустыми слова Писания, что дух, которого Бог дал нам, ревниво жаждет безраздельной преданности Ему, и Он же дает нам большую благодать. Потому Писание и говорит. Ну и дальше Иаков начинает перечислять, как решать проблему.
1: Вот здесь такой вопрос. Если мы читаем пятый текст, о каком вообще ревнивом духе пишет Иаков? И вообще что это про ревность?
0: Да, это отдельная тема в Священном Писании, о которой стоит поговорить. Здесь Иаков честно говорит о том, что Богу удовольствие не приносит вот это состояние человека, который, ни нашим, ни вашим, да, я и там немножко, и здесь немножко, да, главное, чтобы мне было хорошо. Бог говорит: ребята, я так не работаю. То есть я как бы, я так...

0: Я такие отношения не строю.
1: Угу.
0: Это то же самое, допустим, если бы, ну, допустим, у тебя есть муж, который немножко с тобой пожил, потом немножко с другой пожил.
1: Потом третий пошел.
0: Да, потом к третьей пошел. Потом вернулся к тебе и вот так вот по кругу, да. То есть как ты на это будешь смотреть, да, насколько ты будешь доверять этому человеку, насколько ты будешь себя чувствовать полноценной женой, да.
1: Угу.
0: Вот. И здесь Бог такой говорит: слушай, я как бы, ну, я Бог, я творец, и я ревнитель. То есть под словом «ревность» здесь подразумевается не вот это эмоциональное там, да, дикое, да, нет. Ревность – это как раз вопрос принадлежности, это вопрос ответственности, это вопрос преданности.
1: Вот это преданность, да?
0: Это преданность, да, и это, у этой преданности есть основание. И если Бог говорит: я предан, потому что я люблю, да, не потому что Бог эгоист, как мы люди иногда воспринимаем это.
1: Это
0: да,
1: мое и все.
0: Да, мы очень часто относимся, мы ревнуем, потому что мы эгоисты. Да, вот мое и все, да, и никак иначе. Но Бог говорит: я люблю. И когда он видит, что он любит, а в ответ как бы, ну, а я нет, да, с чего это, да, я должен тебя любить, там, и так далее, и тому подобное. Ты мне нужен только для того, чтобы удовлетворять мои потребности, ну, эгоистичные. Когда человек в таком положении находится перед Богом, Бог говорит: слушай, я так отношения не строю. Поэтому он здесь четко говорит о том, что или вам кажутся, он говорит, пишет, пустыми слова Писания, что дух, да, ревности, и он говорит, Бог жаждет безраздельной преданности ему. Это принцип, на котором по-настоящему строится отношение человек-бог, Бог-человек.
1: Которые наши должны отношения тоже.
0: Это вопрос преданности.
1: Да.
0: Да. Да. И дальше он говорит о том, что и он же дает нам большую благодать. Вот здесь вступает в силу божественная благодать. То есть по справедливости Бог как бы, ну, не верен ты мне, да, ну и до свидания. Да? Но Бог говорит: нет. У него есть решение этого вопроса.
1: Да, что же нам делать?
0: Да, человек, когда загоняет себя вот в состояние такого положения, человек может это сделать и зная Бога, и не зная Бога. Ну, то есть мы живем, потому что мы не знаем, мы так живем. Но когда человек знает, тоже так живет, Бог говорит: слушай, ну есть выход. Есть выход через покаяние, через принятие, через смирение. И вот здесь Иаков, он говорит: посмотрите, вот это единственное лекарство, которое может помочь человеку вернуться к Богу и обрести то счастье, которое я, Господь, готов дать человеку. И он говорит: пока противостоит Бог высокомерным, но милостив к смиренным. Вот здесь Бог четко дает позицию. Он говорит: Бог не терпит вот эту вражду. Если человек встал на тропу войны, Бог говорит: слушай, я бы как бы, ну, с удовольствием готов тебя принять, я готов тебя помиловать, но если ты уперто сопротивляешься мне, я как бы вынужден, ну, тоже проявить ревность со своей стороны. Но с другой стороны, Бог говорит: ак, милостив он к смиренным. То есть, когда человек осознает: слушай, я жил не так, я что-то вот творил безобразие, беззаконие, я сопротивлялся Богу. Когда человек вдруг осознает для себя, ну, я хочу решения, и он начинает смиряться перед Богом. Вопрос смирения – это вопрос покаяния. И центральная тема молитвы «Отче наш», которую любят христиане, там написано: «И прости долги нам, как и мы прощаем должникам нашим». Да?
1: Да.
0: Это вопрос покаяния, как ни крути. И поэтому здесь как бы вот это смирение, и дальше Иаков пишет: «Так что покоритесь Богу и ни в чем не уступайте дьяволу, тогда он отступит от вас». То есть здесь четкое разграничение Иаков дает, что человек находится в своем положении жизненном, в каких-то принципах, мотивах, он или друг Богу, или противник Божий. И он говорит, есть возможность, обретя божественную силу, стать противником дьяволу. Да? То есть не противником Божьим быть, а
1: противником
0: быть противником дьявола. И дальше написано: тогда он отступит от вас. Синодально написано: убежит от вас. То есть вот это присутствие Бога в жизни человека ограждает его. Почему я говорю, и много раз повторяем мы с вами вот в разборе послания Иакова, что когда человек принадлежит Богу, это истинная свобода. Когда человек находится рабом Божьим, это истинное счастье. В таком положении человек действительно по-настоящему свободен. Свободен от кого? Вот здесь Иаков говорит: свободен от дьявола.

0: Да, вот от этой пустоты, от этой вражды, от
1: да,
0: этих каких-то удовлетворений мелких похотей.
1: Да, и дальше он говорит, будьте вы к Богу ближе.
0: Да.
1: То есть единственная ваша защита от дьявола – быть ближе к Богу.
0: И он приблизится к вам.
1: Это как выйти из темноты, нужно быть ближе к свету. Как только ты становишься ближе к свету, ты дальше от темноты. Вот и здесь, будь ближе к Богу, и он приблизится к вам. Вот это вот стремление, да, но первый шаг, который должен сделать, это шаг человека. Когда человек выражает свою готовность и желание приблизиться к Богу, написано, Бог идет навстречу. И дальше Иаков, естественно, он как еврей, он говорит, омойте руки. Это особая традиция очищения, которая была ему известна от религиозной нечистоты. Дальше грешники, и вы двоедушные, очистите сердца свои. Дальше он переходит уже к более теме, касающейся не только физического омовения, но и очищения сердца, души, разума, мыслей. Ужаснитесь и скорби предайтесь, восплачьте и возрыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в скорбь. Ну, речь ведется как раз о том, что если вы радовались от грехов, да, если смех ваш был связан с удовлетворением похоти и прихоти, но сейчас вы понимаете, что вы враги Богу. Ваше положение после этого осознания говорит о том, что слушайте, рыдайте. То есть вопрос покаяния – это далеко не радостная вещь. Осознание того, что твой грех, твои действия разбили чью-то жизнь, уничтожили чью-то жизнь. Да?
0: Самое приятное.
1: А возможно, ты стал причиной несчастья не одного человека, а ты родил детей, которых бросил там, или еще что-то. То есть это целая череда. И поэтому здесь он говорит, покайся, то есть пусть радость твоя обратится в плач. Это вопрос покаяния, это пережить скорбь. Скорбь именно по своим грехам. Не просто сожаление. Ой, я сожалею, да, что я кому-то поломал жизнь. Здесь речь ведется о скорби. Это более глубокое понятие, чем просто сожаление. Намного глубже. И дальше он говорит о том, что смирись перед Богом, и Он
0: возвысит
1: вас. То есть Бог говорит, я могу вот оттуда, да, из твоего состояния разрушенного, возвысить тебя, опять сделать тебя полноценным, опять сделать тебя человеком, удовлетворенным своей жизнью. Перестаньте наговаривать друг на друга, братья, кто хулит брата своего или осуждает его, тот о законе злословит, закон осуждает. А если судишь ты закон, ты уже не исполняешь его, а в заносчивости своей становишься судьей над ним. Но ведь один только есть законодатель, судья, который решает, кого спасти, а кого покарать. А ты кто такой, что берешься судить своего ближнего? Это тоже особая тема, если вкратце в заключение программы сказать, что действительно, любой пересуд другого человека со своей колокольни, да, мерка его своим штампом в отношении там, этот спасется, этот не спасется, да, этот хороший, этот плохой, этот правильный, этот неправильный. Мои действия, они лучше, а эти вот отвратительные. Да?
0: Ну, кто я такой?
1: Да, и начиная, вот, как говорится, от того, что ты осуждаешь свою жену, там, своего друга, коллегу на работе, начальника, и заканчивая там, высшими властями, Бог говорит, а ты вообще ты кто? Кто судья на этой земле?
0: Кто судья?
1: Перед кем на самом деле все помышления человеческого сердца, они как, вот мы сейчас смотрим видео, да? Вот, перед Богом все наши мысли, это, вот они так представлены, поэтому, а ты не знаешь. Ты смотришь на человека, ты понятия не имеешь, о чем он думает, о чем он думает. И слава Богу, что ты об этом не знаешь. Потому что знает только Бог, и Бог будет судить.
0: Михаил Юрьевич, я благодарю вас за такую непростую тему, но я благодарю, что вы разъяснили с помощью послания апостола Иакова. Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Мы желаем вам благословений, и также смотрите наши программы, где мы отвечаем на очень важные и трепещущие вопросы. Всего доброго, до свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

0: Привет, ребят. Сегодня мы будем играть в футбол.
1: Привет.
0: Марк, а зачем тебе футбольный мяч?
1: Ну, ты же сама сказала, что сегодня мы будем играть в футбол.
0: Да, но это не обычный футбол, смотри.
1: Ух ты, а это что такое?
0: Это футбольное поле. Я сделала его из картонной коробки. Это ворота. Они делаются из пластикового стаканчика. И болельщики.
1: Болельщики? А почему они так называются? Они что, заболели?
0: Нет, здоровье у них отличное. Они болеют за футбол, потому что спорт очень любят.
2: А я тоже спорт люблю. Я вчера весь вечер смотрела по телевизору.
0: Выходит, что ты тоже болельщик?
2: Выходит, да.
0: Но перед телевизором болеть не очень полезно для здоровья. Гораздо полезнее самому играть в футбол.
1: А я и сам играю. Вот, смотри, как я умею.
0: Марк, мячом лучше на улице играть.
1: Не переживай, все под контролем.
0: Предупреждаю, добром это не кончится. Я так и думала.
1: Но я же не знала, что так получится.
0: Зато я знала, поэтому предупреждала тебя, что мячом надо играть на улице, а не в комнате. Стой, ты что делаешь?
1: Как что? Вытираю со стола.
0: Моим любимым шарфиком?
1: Ой, я же не знал.
0: Не знал. Для того, чтобы поступать правильно, не обязательно все всегда знать. Иногда важно прислушиваться к хорошим советам. Вот если ты бы сразу послушался меня и не стал играть мячом в комнате, вот теперь еще и шарф мне стирать.
1: Ну, прости, пожалуйста. Хочешь, я тебе его сам постираю?
0: Да нет. Думаю, я справлюсь.
1: Ну, ты мне прощаешь?
0: Да прощаю, прощаю. В конце концов, краски и шарф – это мелочи. Бывает и хуже. Вот иногда непослушание приводит к очень плохим последствиям. Помнишь, что случилось с первыми людьми?
2: Ты имеешь в виду Адама и Еву? Они там яблоко съели, что ли?
0: Вот многие думают, что все дело в яблоке. А дело-то вовсе не в яблоке.
1: А в чем же дело?
0: А это мы сейчас и будем вспоминать.

Эта история случилась в самом начале, когда Бог только-только сотворил наш мир. Первого человека звали Адам. Адаму было грустно одному, и поэтому Бог сотворил для него

0: его Еву.
1: Бог поселил первых людей в Эдемском саду, где росло дерево жизни. Адам и Ева были счастливы и могли жить вечно.
0: Но в Эдемском саду росло и другое дерево. Дерево познания добра и зла. Бог предупредил первых людей. Если они съедят плоды дерева познания, то станут смертны.
1: И вот как-то Ева пошла прогуляться по саду и наткнулась на дерево познания.
0: Она не смогла сдержать свое любопытство и остановилась, чтобы получше рассмотреть плоды этого дерева.
1: Вдруг из ветвей раздалось шипение. Это был змей. Но это был необычный змей. Он заговорил с Евой человеческим голосом. Правда ли это, что Бог запретил вам есть всякие плоды?
0: Нет, он запретил нам есть только плоды дерева познания.
1: А знаешь, почему он вам запретил их есть? Потому что он скрывает от вас настоящую правду. Если вы съедите плоды дерева познания, то вы не умрете, а сами станете как боги.
0: Услышав эти слова, Ева засомневалась. А вдруг змей прав, и Бог действительно обманывает их? Плоды казались ей такими прекрасными. В конце концов, Ева не устояла перед искушением и сорвала один плод. А потом еще один. А потом вместе с Евой плоды стал есть и Адам.
1: Так люди не послушались Бога и совершили самый первый грех на земле.
0: Потом они, конечно, спрятались. Им же теперь было стыдно встречаться с Богом.
1: И вот Бог пришел в Эдемский сад, чтобы пообщаться с людьми. «Адам, где ты? Почему ты спрятался от меня? Не ел ли ты плодов с дерева познания?»
0: Пришлось Адаму выйти и во всем признаться. При этом он стал обвинять Еву. А Ева же сказала, что тоже ни в чем не виновата. Во всем виноват змей. И чем больше они обвиняли друг друга, тем яснее становилось, что люди уже никогда не будут такими счастливыми, как прежде. Потому что вместе с непослушанием в мир проникло зло.
1: Богу ничего не оставалось, как закрыть перед людьми путь к дереву жизни. Иначе зло могло бы жить вечно.
0: Для всех потомков Адама и Евы эта история служит хорошим уроком. Одно, казалось бы, маленькое непослушание может принести столько бед.
2: Все-таки какой плод съели Адам и Ева?
3: Одни почему-то думают, что это было яблоко, другие еще что-то. На самом деле никто точно не знает.
2: Тогда с этого дня я вообще фрукты не буду есть.
3: Это почему это?
2: Чтобы случайно не съесть тот самый плод.
3: Твое послушание, конечно, похвально, но оно здесь, Марк, совершенно ни к чему. Во-первых, дерево познания добра и зла росло в Эдемском саду, а не в обычном. А во-вторых, это древняя заповедь, и она относилась только к тем людям, а к нам она не относится. Поэтому можешь совершенно спокойно есть все фрукты.
2: Значит, у Бога для нас нет никаких запретов?
3: Почему? Есть. Но я бы их назвала не запретами, а заповедями или правилами. Сам Бог дал их людям, чтобы они использовали в своей жизни, соблюдали эти правила и были счастливы.
2: Я знаю, они записаны в Библии.
3: Да, их ровно 10.
2: Не обманывай.
3: Я не обманываю.
2: Да нет, это одно из правил. Не обманывай. А еще я помню, слушайся маму с папой.
3: Не бери чужого еще есть, не завидуй.
2: А еще не играй в футбол руками.
3: Что-то я такого правила не припомню.
2: Шутка.
3: Кстати, о футболе. У нас же все готово.
2: Да, только я не поняла, как в него играть.
3: Сейчас я тебе расскажу. Это твои, Марк, ворота, это мои. Да, самые важные правила. Мяч руками трогать нельзя. Можно на него только дуть через трубочку. Итак, мяч на середину поля.
2: Игра началась! Гол! Гол! Мы чемпионы!
3: Марк, ты нарушил правила, играл руками.
2: Да я просто гол хотел побыстрее забить.
3: Да, но при этом ты нарушил правила. Представляешь, что было бы, если все люди нарушали бы правила? Тогда на дорогах случались бы одни аварии, и тебе пришлось бы ходить пешком. И ты бы не смог по телевизору посмотреть свой любимый мультик.
2: Это почему еще?
3: А потому что в телевизионной программе будет указано одно время, а начнется он совершенно в другое.

0: вообще не начнется.
1: Это ужасно.
0: Да, кругом будет беспорядок. Люди перестанут друг другу верить, и вообще мир начнет разваливаться на кусочки.
1: И... Ладно, ладно, я все понял. Давай мы лучше еще раз в футбол сыграем.
0: По правилам?
1: По правилам.
0: Ну, давай.

0: Наша программа, ребята, подошла к концу.
1: Ребят, сегодня мы перечислили не все из 10 заповедей. Какие еще вы знаете заповеди?
0: А если не знаете, напишите нам. И мы вышлем вам вот такие открыточки с 10 заповедями.
1: Будем ждать ваших писем.
0: До свидания, ребята.
1: Пока.

0: Здравствуйте, ребята. Я Сережа Сироткин. Не понимаю, зачем говорить о том, как нужно говорить.
1: И Маша Грачева.
2: И Маша Грачева.
0: Приветствую вас.
2: А, всем привет.
0: Сегодня наша программа про общение. Если вы хотите иметь друзей, чтобы с вами было приятно общаться, то вам нужно...
2: А ты смотрел видео про общительного воробья?
1: Маш, не перебивай. Это не очень приятно, между прочим.
2: Иди, смотри быстро.
1: Я вообще-то не договорил еще.
2: Да ладно тебе, потом договоришь.
3: Этот малыш стал настоящим членом семьи для пожилой пары японцев. Причем не вынужденно, а совершенно добровольно. Прошлой осенью Йосика Фудзина возвращалась домой с работы, и дикий воробей последовал за ней. Он залетел в дом, уселся на плечо женщины и наотрез отказался покидать жилище. Супруги не сопротивлялись и решили оставить нового подопечного. Дали ему имя Пэ-чан и уже успели к нему очень привязаться.
4: Он как член семьи, забавно приходить домой к воробью. Мои внуки выросли, дома не осталось малышей, и он стал членом семьи.
3: Настырный воробей теперь местная знаменитость.
4: Когда к нам приходят гости, они так рады его видеть, он популярен. Если бы он прилетал только ко мне, им было бы скучно, но он прилетает и к ним.
2: Зря не стал смотреть, такой смелый воробушек.
0: Мы вообще сегодня про общение, Маш, говорим.
2: Так воробей учит, как общаться. Подходи к людям и чирикай побольше. То есть говори, вон ему как все рады.
0: Так это птица, Маш, а представь, если бы к тебе какой-нибудь человек пришел и уходить не захотел.
2: Ну дела. Так вообще-то не делают.
0: Кто не знает, как общаться надо, именно так и делают. А еще командуют и перебивают.
2: Ой-ой-ой, подумаешь, перебили его разочек. Гордый ты уж слишком.
0: Осуждать нельзя, если хочешь, чтобы с тобой дружили.
2: То тебе не так, это не эдак. Я прям не знаю, как с тобой разговаривать.
0: Как и с другими, Маш. Пойдем у ребят спросим, как они хотят, чтобы с ними общались.
2: Ну пойдем, пойдем.
5: Как нужно разговаривать с людьми, чтобы им хотелось с тобой дружить?
6: Нежно с ними можно разговаривать, добро с ними надо разговаривать. Ну, как-то так.
7: Мне кажется, надо с ними разговаривать уважительно.
8: С ними надо разговаривать спокойно, чтобы они не подумали, что ты на них нападаешь.
9: Ну, нужно вежливо к ним.

0: относиться и чтобы не обидеть их.
1: С какими людьми тебе не очень приятно общаться?
2: Которые злые и недовольные.
3: Ну, те, что возомнят себя гордыми, с теми, кто думает, что он типа царь вселенной.
4: Которые такие, как сказать-то, ну, задиристые, что ли, или, например, постоянно обзывают, бьют, пристают по-другому.
0: Те, которые тебе обманывают, врут, которые постоянно задевают.
5: С теми, которые ругаются очень сильно, делают плохие поступки и, ну, делают все, что не по-христиански.
1: Почему неприятно общаться с людьми, которые перебивают, осуждают и командуют?
6: С ними неприятно разговаривать так, потому что, ну, ты, получается, как кукла какая-то, которая управляет.
7: Кому хочется разговаривать с такими людьми, которые командуют тобой? С такими даже дружить не хочется.
0: Ну, потому что как бы ты с ними общаться не хочешь, потому что они себя некрасиво ведут, и ты хочешь уйти от них поскорее.
1: Какие правила общения ты знаешь?
8: Ну, вежливые слова говорить при встрече, привет, там, здравствуйте. Когда уходишь, там, пока, до свидания.
5: Поздороваться, пожать руку.
9: Говорить слово «пожалуйста».
0: Ну, то что надо быть вежливым, всегда говорить «спасибо», «пожалуйста», когда это надо. А еще хвалить, если кто-то тебе либо помог, либо кто-то, у кого-то что-то получилось.
1: Теперь поняла, Маш, с какими людьми приятно общаться, которые не командуют, не перебивают и не обзываются. Поняла я. Сообразительный ты, Маш. А знаешь, какие еще есть правила общения?
10: Еще есть?
1: Да, допустим, правила, как нужно подарки принимать.
10: Ну, дела, так это я умею.
1: Я знаю, что ты любишь мягкие игрушки, Маш, и поэтому решил тебе сделать вот такой подарок.
10: Кто это? Енот. Ну, мне вообще-то больше пушистые игрушки нравятся.
1: А говорила, умеешь подарки принимать. Можно ведь что-то в этом хорошее найти.
10: Ну, что я найду в этом хорошего, если ты мне подарил неизвестно что?
1: Я тебе хотел приятное сделать, хоть бы одно доброе слово сказала.
10: Ну, извини. Вот, одно слово уже сказала. Сереж? Сережа? А вот как ты думаешь, кто знает все секреты общения?
1: Преподаватели риторики. Ори-торики? Не ори, а просто риторики. Она учит красиво и правильно говорить.
10: Ну, дела. А может, сходим за секретами-то?
1: Давно пора.
11: Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста.
11: Спасибо. Вы обещали нам рассказать о правилах общения.
13: Да, нам нужно узнать секреты, как правильно общаться, чтобы с нами всем хотелось разговаривать.
12: Хорошо, я расскажу вам. А поможет мне это сделать мой игрушечный друг Вася. Сейчас я его надену на руку. Да. Вы знаете, что в Библии есть такие слова? Если хочешь иметь много друзей, то и сам будь дружелюбным. А что значит быть дружелюбным? Вот представьте, если бы Василий вот сейчас к вам пришел бы, и он был бы такой вот угрюмый и такой хмурый, приятно было бы вам с ним общаться?
9: Нет.
12: Нет. А то смотрите, как он улыбается. Так вот, первое правило общения – это улыбка. Если хотите понравиться другому человеку, обязательно улыбайтесь. Вы, конечно, знаете, что у каждого человека есть имя. Вот вас как зовут?
9: Сергей.
12: А Маша. Вас? Маша. У моего кукольного...

0: У друга и то есть имя, его зовут Василий. И поэтому следующее правило – нужно обращаться к другому человеку по имени. А вот прозвищ давать не нужно. Если бы моего кукольного друга назвали бы, ну, Ротозеем, например, мне было бы неприятно.
1: Угу.
0: Я думаю, что и вам неприятно, если вас будут как-то дразнить или обзывать, правда?
1: Да.
0: Поэтому обращайтесь друг к другу по имени. Следующее правило. Внимательно слушай. Смотрите, вот даже мой кукольный друг, он сейчас что делает?
1: Смотрит вам в глаза.
0: Он смотрит на меня. И, кажется, внимательно слушает, да? А вы, когда общаетесь друг с другом, вы смотрите друг другу в глаза?
1: Угу.
0: Это важно?
1: Да, конечно. Смотрите.
0: А почему?
1: Ну, потому что тогда мы не будем ни на что другое отвлекаться.
0: Да, а если вот, например, вот Вася смотрел бы куда-нибудь в окно, а я с ним общаюсь, да? Или он куда-нибудь там в телефон или в книгу. Мне было бы приятно, как вы думаете?
1: Нет, конечно.
0: Наверное, нет. А вот когда мы с вами смотрим друг на друга и общаемся, это очень вежливо. Итак, внимательно слушайте. Четвертое правило – это похвала. Вам нравится, когда вас хвалят?
1: Я
0: Конечно. Думаю, что нравится. Всегда можно найти у другого человека что-то хорошее и похвалить его за это. Да ведь? А самим вот хвастаться не следует. Лучше подождите, когда вас другой человек похвалит. Я вас тоже могу похвалить за то, что вы внимательно слушаете и хотите узнать эти правила общения. Вы молодцы. Пятое правило общения – это вежливость. Вы много раз слышали – будьте вежливыми. Есть специальные хорошие слова, вежливые слова. Давайте их вспомним. Когда вы зашли сюда, то Сергей поздоровался. Это было вежливо, правда? Здоровайтесь. Как мы можем поздороваться? Какие слова сказать?
1: Здравствуйте или привет.
0: Или привет. Хорошо. Когда вы уходите, что мы делаем?
2: Прощаемся.
0: Прощаемся. Вот если мы попрощаемся, Василий тоже сказал бы «до свидания» или «пока». Да? Дальше. Если вам нужно что-то взять, и вы хотите это посмотреть, например, книгу, вы говорите.
1: Можно ли взять?
0: Можно ли, могу ли я взять? Или дай мне...
1: Пожалуйста.
0: Пожалуйста. А еще, если вы вдруг невзначай кого-то обидели, конечно же, нужно извиниться и сказать, прости меня, пожалуйста, я был не прав. А если вы, вам что-то сделали хорошее, важно говорить еще одно слово.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Благодарю вас. Дружить с благодарным человеком – одно удовольствие. Так и хочется ему сделать в ответ еще больше приятного. Еще одно правило общения – это говорить правду. Всегда приятно общаться с честным человеком, который держит свое слово, выполняет обещания, не обманывает.
1: Конечно.
0: И я тоже рада, что смогла выполнить свое обещание и рассказала вам о правилах общения. Благодарю вас за внимание.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Он, конечно, не пушистенький, но такой мягенький, хорошенький. Значит, нравится уже. Угу. Я просто енотов раньше никогда не видела. Вот и не поняла сразу, кто это. Я могу тебе видео про енотов показать, как к ним люди общаться приходят, чтобы настроение улучшить. Хочешь? Еще бы.
3: В Санкт-Петербурге избавиться от стресса помогают еноты. Насладиться общением с этими забавными животными можно в специализированном центре. Принуждать к игре их нельзя. Гостям нужно дождаться, пока еноты сами обратят на них внимание.
4: Любое общение с животными, особенно с такими социальными, как еноты, благоприятно влияет на человека.
3: В гости к енотам приходят и взрослые, и дети. Пушистые зверьки иногда дают себя погладить, а порой залезают на плечи или обшаривают карманы в поисках гостинца. Здесь живут 5 взрослых енотов. Они потомки спасенных животных. Владелица центра Юлия выкупала их у браконьеров и у людей, которые содержали енотов в плохих условиях. В итоге 3 года назад появился вот такой дом для енотов. Гости центра говорят, игра с енотами поднимает настроение и даже помогает пережить плохую погоду.

0: ж, с нами теперь тоже будет приятно общаться, как с енотами. Секреты общения мы уже знаем. Получается, с утра до ночи будем со всеми говорить, радовать.
1: Маш, ты что? Кто же нас будет слушать с утра до ночи-то?
0: Но есть же исключение, кто в любое время нам радуется.
1: Нет, в любое время никто не может. У всех дел полно, а о встрече вообще договариваться нужно. Даже енотов не беспокоит, пока они не захотят общаться.
0: Сереж, а я знаю, с кем не нужно договариваться о встрече. А вот как захотел, так и общаешься.
1: И кто же это?
0: Господь Сереж, наш Бог. С ним-то можешь поговорить, когда захочешь.
1: Точно.
0: Ну, дела.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библейский перевод всегда компромисс истории синодального перевода. Она в этом смысле очень показательна.
1: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод.
2: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались.
3: В этой программе значение церковно-славянского перевода Библии, предпосылки перевода Библии на русский язык, история библейского общества, значение синодального перевода.
4: Самый распространенный Библии на русский язык был сделан в 19 веке. Это так называемый синодальный перевод. Почему так называемый? Потому что так называют его в народе. Такое название было, не было дано ему изначально. Просто написано, когда мы читаем его, написано, что он был издан в 1876 году. И здесь написано, что он издан по благословению Святейшего Синода.
2: Была ли на Руси Библия до того, как был сделан синодальный перевод? На этот вопрос я бы ответил и да, и нет. С одной стороны, она была, но для подавляющего числа читателей, в том числе священников, потому что в основном Библию читали в церкви священники, в личном распоряжении Библии практически ни у кого не было. Это была очень редкая, дорогая книга. Но для большинства она была просто вот таким священным символом. Ее мало кто понимал. Ее читали в церкви, и звучала она торжественно, но непонятно. Нечто вроде священной музыки.
3: История славянской Библии показывает, что Библия у южных славян и у нас на Руси никогда не запрещалась, но вместе с тем никогда не имела боевой роли, не составляла предмета чаяний и исканий народа.